0: близко к Асиму, лицом к лицу, и заметила его. Они оба остановились. Сквозь тусклые полоски света, мерцавшие вокруг женщины, он разглядел темные деревья и туман. Неожиданно, в разгар летнего зноя, на него вдруг вдохнуло свежим запахом дождя. Женщина вытянула вперед руку, но не дотронулась до него.
1: «Из какой ты эпохи?»
0: — спросила она на незнакомом диалекте хинди. Он не знал, как ответить на этот вопрос, и в то же время, как справиться с нахлынувшим чувством невероятного восторга. Ведь эта женщина тоже умеет заглядывать через барьеры времени и видеть блики других людей и других эпох. Она сказала, что ее правитель — Притхирадж Чаухан. Асим сообщил, что живет спустя 900 лет после Чаухана. Они поговорили о том, кто что видел. Женщина рассказала о войсках, о копьях, изрыгающих огонь, о бледнолицах мужчинах с желтыми бородами, о женщине, которая плакала в железной колеснице. Прежде чем она начала исчезать, Асим успел объяснить некоторые из ее видений. Он рванулся за женщиной, словно желая шагнуть в ее мир, и налетел прямо на колонну. Очутившись на земле, он услышал издевательский смех. Под сводами арки на него глазели двое. Чистильщик обуви, да еще какой-то тип, жующий бетелевый лист. Они явно веселились, наблюдая за ним. Однажды он встретил безумного императора Мохаммад-Шаха. В тот вечер Асим гулял по Красному форту, стараясь обходить стороной толпы туристов, которые без устали щелкали фотоаппаратами. Ему было особенно тревожно. В воздухе стоял запах дыма от костров. Где-то жгли сухие листья. Солнце клонилось к закату, багрянцем освещая стены крепости из красного песчаника, а затем стало темно. Наступила ночь. Словно одеялом она накрыла мглой высокие валы, лужайки, по которым он бродил, мерцающую красоту жемчужной мечети, едва заметные изгибы прежнего русла реки Ямуны, которая некогда протекала под мраморной террасой. Асим увидел человека. Тот стоял, перегнувшись через парапет. На нем был красный шелковый шервани, ожерелье из драгоценных камней украшали грудь по самое горло, тюрбан сверкал бриллиантом. От этого человека исходили запахи вина и розового масла. Еле ворочая языком, он пел песню о ночи, разлучившей его с возлюбленной.
2: Байран байрат сакья, мамат шапья садарангила.
0: Мохаммад-Шах Рангила, начало 17 века, вспомнил Асим. Тот самый император, который больше всего на свете любил музыку, поэзию и вино. Он не желал прислушиваться к предупреждениям о том, что персидский царь с огромной армией идет походом на Дели.
1: «Послушай, повелитель!» — лихорадочно зашептал Асим. «А вдруг ему удастся изменить ход истории? Ты должен готовиться к сражению. В противном случае Надир-Шах вторгнется в город. Тысячи жителей будут безжалостно убиты его воинами!»
0: Правитель поднял на него глаза, отуманенные вином.
3: «Уйди прочь, призрак!»
0: Иногда он задерживается на лужайках у ворот Индии в самом центре современного Дели, покупает у лоточника мороженое и съедает его, сидя у фонтана, построенного лютиенцем. Любуясь игрой света в брызгах воды, он размышляет о британских завоевателях. Всего за какие-то два столетия они довели одну из богатейших и древнейших на Земле цивилизаций до жалкой нищеты. Англичане возвели эти сооружения, величественные здания и фонтаны, но даже им пришлось уйти и оставить здесь все это. Правители приходили и уходили армии, но город продолжает жить. Порой он видит этих воинов, пеших или конных, различает их бледные лица. Всякий раз он пытается до них докричаться.
1: «Ваши люди обречены! Вы обязательно уйдете отсюда! Ваша империя рухнет!»
0: Изредка они смотрят на него, испуганно вздрагивая, и растворяются в воздухе. Временами у него разыгрывается фантазия, и ему начинает казаться, что, может быть, он в самом деле каким-то образом повлиял на ход истории. Например, заразил зерно сомнения в душу у какого-нибудь британского офицера относительно вечного процветания Британской империи. Вопреки своим лучшим намерениям, убедил Мохаммад-Шаха в обратном, в том, что грядущее нашествие не настоящая угроза, а всего лишь плод одурманенного вином воображения или происки злых духов. Впрочем, и так понятно, что за исключением императора, все те люди, с которыми он сталкивался время от времени, не имели возможности влиять на историю, и что он просто зря обманывается, думая о собственной значимости. И все же он заставляет себя отмечать наиболее любопытные встречи. Постоянно таскает с собой толстую и слегка потрепанную тетрадь, одна часть которой отведена для записи о встречах с этими пришельцами из других времен. Но иногда из-за того, что видение выглядит слишком отчетливо, он не вполне уверен, принадлежат ли они этому времени или какому-то иному. Будь то чье-то лицо, мелькнувшее в толпе, или фигура человека, холодной ночью идущего мимо, кутаясь в шаль. И лишь только некоторые несоответствия в пространстве или во времени отличают такие явления от всех остальных людей. Ему случается видеть и призраки пейзажа, но очень редко. То очертания дворцов и шпилей у самого горизонта, то какую-нибудь рощицу посредине оживленной улицы. А однажды, и это было самое необычайное зрелище, башни высотой до самого неба, отделанные драгоценными камнями. При этом каждый раз местность словно заряжается особой энергией, вспыхивает, как при ударе молнии. И хотя на первый взгляд кажется, что образы эти возникают случайно и повторяются нечасто, существуют места, где он видит, как он считает, одних и тех же людей снова и снова. Например, когда ездит в метро, то в подземных туннелях он почти всегда замечает, как среди пассажиров на платформах и по вагонам поездов перемещаются люди, одетые в лохмотья. У них бледные, нездоровые лица, словно они никогда не были на солнце. Когда он увидел их впервые, то его бросило в дрожь. «Станции метро построены совсем недавно», — подумал он, «как и вся система подземного транспорта в Дели. Значит, то, что я вижу, должно происходить в будущем». Когда-нибудь он обязательно напишет историю о будущем. Улица Наисарак. Это название всегда казалось ему нелепым. Оно означает «новая дорога», но дорога-то эта уже давным-давно не новая. Он мог бы пересечь ее в два прыжка, если бы не люди, толпящиеся плечом к плечу. И дома здесь стоят тоже, тесно сгрудившись. Окна глядят на улочку тусклыми глазницами, ступени узкие и пыльные, а между домов вообще невозможно протиснуться. Первые этажи занимают маленькие старинные магазинчики. Здесь повсюду навалены груды книг, и от них исходит свежий, терпкий запах, бодрящий, как кофе. Сегодня жарко, и негде укрыться от палящего солнца. Девушка, за которой он неотступно идет следом, обычная студентка Делийского университета. Она пришла сюда купить что-то из книг, и ей не нравится, что люди в толпе толкаются и распускают руки. Гораздо меньше ее беспокоит безопасность собственного кошелька. Повсюду снуют босоногие мальчишки, совсем еще дети с проволочными корзинками. В них они таскают лимонную воду, разлитую в стаканы с отбитыми краями. Здесь и там за прилавками стоят толстые старики в нательных майках. Под жужжание электрических вентиляторов они энергично спорят с бледными беззащитными студентами, выясняя, что же им все-таки нужно. Шумно прихлебывая прохладительные напитки, они вытирают липкие пальцы о животы и в конце концов тянутся за залежавшейся книгой, чтобы вложить желанный томик в дрожащие от волнения руки студента.
4: Модель для сборки On Energy.
0: Некоторые из этих торговцев не прочь в дополнение напутствовать покупателя словами вроде «Ну вот, сынок, учись хорошо, пусть родители гордятся тобой». Асим уже давно не посещал это место. По сути, с тех пор, как сам был студентом, и ему почти все это вновь. Яркий день слепит глаза, позади высится белый купол мечети, древние каменные стены города окружают его со всех сторон, и он зажат в толпе среди потных людей и клубов пыли. Он дивится на белоснежные куртки мужчин, отмечает их ухоженные бороды, на головах у них тюбетейки для молебнов. Конечно же, это мусульманский район города в Старом Дели, но выглядит он сейчас совсем не так романтично, как некогда описывала его бабушка. Асим на мгновение переносится в прошлое, когда еще маленьким мальчиком слушал рассказы старой женщины. Его бабушка была индуской, одной из тех, кто так больше и не вернулся в Старые Дели после безумств при разделе страны в 1947 году, после яростных столкновений между индуистами и мусульманами, когда погибли тысячи людей, но он до сих пор помнит, как она рассказывала об уголках города, где прошла пора ее девичества. Это Парадхе Валонкигали, переулок пекарей Парадха, где в каждой лавке выпекались и продавались всевозможные лепешки с различными начинками. Пряный картофель или рубленая баранина, или листья пажитника, или пюре из цветной капусты, приправленное жгучим красным перцем. А еще Дариба Калан, где, как и сотни лет назад, все так же торгуют самым лучшим и чистым серебром в мире, изящными цепочками, ножными и ручными браслетами. Среди толп, наводняющих эти места, ему не раз являлись видения. То были куртизанки и юноши, кровь и грохот набегов, мертвые тела принцев, повешенных британскими солдатами. В его представлении старый город, окруженный высокими осыпающимися каменными стенами, похож на старуху, которая в душе постоянно грезит о своей юности. Девушка, которая привлекла его внимание, все продолжает идти. Асим не успел как следует ее разглядеть. Он лишь заметил, что у нее темные глаза, а в них притаилась смерть. За годы жизни в этом городе он научился распознавать в глазах своих сограждан озабоченность определенного рода, стремление к той окончательной анонимности, что приносит с собой смерть. Иногда, как в данном случае, он узнает об этом раньше их самих. Девушка заходит в магазинчик. Хозяин лавки, юноша с телосложением, как у борца, одет лишь в хлопчатобумажные шорты. Спину ему растирает мужчина-массажист, поглаживает лоснящуюся золотистую кожу, налитую мускулами. Юный книготорговец произносит: «Высшая биохимия? Уоткинса?» «Есть один экземпляр, всего лишь один остался». Затем кричит кому-то вглубь магазина, где темно, как в пещере, и на зов выходит маленький мальчик, неся названный учебник, словно это большая редкость. Лицо девушки разглаживается от облегчения, и она соглашается взять книгу, даже не торгуясь. Безропотно расстается с деньгами, выходит наружу в громкоголосое марево, и людской поток подхватывает ее, словно река, упавшую в воду ветку. Девушка проталкивается вперед, работая локтями, отбивается от чьих-то рук, норовящих пощупать ее грудь или потрогать бедра. На мгновение он теряет ее из виду, но вот же она. Идет мимо мечети к автобусной остановке на центральной улице. Уже на автобусной остановке она ловит взгляд Асима и смотрит в ответ холодно и высокомерно. Подходит автобус. Он переполнен, двери открыты, на поручнях висят молодые люди, словно зацепились за корму лодки. Он видит, как девушка с боем пробирается через толпу к автобусу и в последнюю минуту оказывается как раз на его пути. Автобус не останавливается, лишь едва замедляет ход в дразнящей манере, свойственной делийским автобусам, будто желая поиграть с толпой в догонялки. И вот эта чудовищная громада зеленого и желтого металла несется на нее, а она, вцепившись в сумку с книгами, стоит как вкопанная. Теперь-то и настает черед действовать Асиму. Он бросается к девушке, отталкивает ее прочь с дороги и держит, не давая упасть на землю. В ушах рев мотора, скрип тормозов, вопли кондуктора. Книги разлетаются по мостовой. Он помогает их подобрать. Она дрожит от испуга. На мгновение он видит себя ее глазами. Какой-то бродяга, небритый, с грязными всклокоченными волосами. Он говорит ей: «Не делай этого, никогда не делай этого. Нельзя отчаиваться в этой жизни. У каждого есть свое предназначение, которое нужно выполнить». Он повторяет эти слова словно мантру, а она смотрит на него с недоумением, будто не понимает, что пыталась покончить с собой. Он видит, что она удивлена. Правильный хинди и прекрасный английский выдают в нем представителя среднего класса с высшим образованием, как она сама, но внешность его свидетельствует об обратном. И хотя он знает, что эта девушка не та женщина, которую он ищет, все равно достает компьютерную распечатку, чтобы удостовериться. Нет, это не она. Щеки слишком худые, подбородок недостаточно острый. Он сует ей визитную карточку и уходит прочь. Отойдя на некоторое расстояние, он видит, что она разглядывает карточку в своей руке и хмурится. Неужели она ее выбросит? В последнюю минуту она засовывает визитку в сумку с учебниками. Он слишком хорошо помнит тот случай, когда какой-то незнакомец впервые дал ему одну из таких карточек. «Беспокоишься о собственном будущем? Посоветуйся с пандитом Видьянатхом. Офис оборудован компьютером и кондиционером. Узнай свое истинное предназначение в жизни». Эмблема, изображающая улей, и адрес в Южном Дели. Позже он обязательно запишет подробности этой случайной встречи во вторую часть своей тетради. За 3 года он заполнил эту часть почти до конца. Он останавливал юношей, в разное время пытавшихся броситься с мостов в Ямуну. Он не давал женщинам прыгать вниз с крыш зданий, обливать себя керосином, погибать под колесами городского транспорта. Все это ради того, чтобы найти ее, ту, чья история станет последней в его записной книжке. Но самая первая история в этой части тетради — его собственная. 3 года прошло с того дня. Он стоит на мосту через Ямуну. В воздухе висит тяжелый зловонный туман, тот, что так портит зимнее утро в Дели. Он дрожит от холода, еще от того, что устал. Устал от всех этих видений и наваждений, которые изводят его постоянно. Устал от бесконечных курсов лечения и лекарств, назначаемых разными врачами и психологами. Только что им написано письмо невесте, в котором он разрывает их и без того хрупкие отношения. Уже 2 месяца, как он перестал посещать занятия в университете. Родители его умерли. 2 года назад скончался отец, а еще через год мать, так что оплакивать его будет некому. Может, только родственники из других городов вспомнят о нем, но лишь то, что у него с головой не все в порядке. Прошлой ночью он захотел испытать последние средства. Уехать из Дели в надежде, что его видения прекратятся. Даже добрался до железнодорожного вокзала. Встал в очередь в билетную кассу. Со всех сторон пихались молодые люди с сумками для инструментов, агрессивные матроны в ярких сари. «Фамилия?» — спросил человек в окошке, но Асим соображал с трудом. В мрачном помещении вокзала с криками сновали раскрасневшиеся носильщики. Они таскали на головах сразу по несколько чемоданов, удерживая их в равновесии благодаря тюрбанам, а пассажиры широкими потоками запрудили лестницы, выходившие к платформам. Люди сзади подталкивали его, веля поторапливаться, но он мог думать лишь о поездах, которые неподвижно стоят между платформами, выпуская в холодный воздух клубы пара, приглушенно шипят, как греющиеся змеи, и выжидают, чтобы забрать его с собой. Мысль о том, чтобы уехать из города, внезапно наполнила его ужасом. Он развернулся и пошел прочь из вокзала. Оказавшись снаружи, в холодной, сверкающей огнями ночи, он глубоко и с облегчением вздохнул, словно только что избежал собственной смерти. И вот теперь он здесь, на следующее утро после попытки сбежать. Стоит на мосту, дрожит в тумане. Он замечает трещину в бетонном ограждении и проводит по ней пальцем, пока не нащупывает росток фикусового дерева, который пробивается с наружной стороны моста. Сразу в памяти всплывает то, как его мать боролась с побегами фикуса, которые то и дело лезли из стен дома или из-под брусчатки во дворе. Она безжалостно выдергивала их, не слушая никаких возражений. Даже сейчас он помнит, как ему было тяжело, ведь в каждом хрупком побеге он видел огромное взрослое дерево. Перегнувшись через парапет, он почему-то гадает. Интересно, что рухнет первым, мост или фикусовое дерево? Именно тогда он слышит за спиной скрип велосипеда на дороге. Такой давно пора смазать, и прежде чем он успевает что-либо понять, из тумана появляется какой-то наглец с растрепанной бородой и стаскивает его с парапета на землю.
5: «Не будь идиотом! Не делай этого!» — говорит незнакомец, тяжело дыша.
0: Его велосипед валяется на краю дороги, одно колесо все еще продолжает крутиться.
5: «Вот, возьми»,
0: — произносит человек, всовывая маленькую карточку в безвольную руку Асима.
5: «Сходи туда, посоветуйся. Если там тебе не объяснят, для чего нужно жить, родная мать уже не поможет».
0: Дом, указанный в карточке, находится в районе небольшого базара рядом с Сараджини-Нагар. По периметру пыльной площади выстроились торговые лавки и заведения. По сухой траве разлеглись и дремлют беспокойным сном бездесущие бродячие собаки, греются в лучах скупого солнца. Место, которое он ищет, оказывается небольшой конторой в угловом доме рядом с раскидистым деревом джамун. В тени дерева стоят три белые горбатые коровы и, не переставая жевать, глядят на него со соловьим равнодушием. Асим пробирается сквозь шумный поток из велосипедистов, моторикши, прохожих, и вот он уже перед входом в офис. Небольшая надпись на запертой двери гласит: «Пандит Видьянатх. Консультации». Он заходит внутрь. Самого пандита нет на месте, но его помощник, худощавый юноша с серьезным лицом, взмахом руки показывает Асиму на стул. Помощник сидит за письменным столом, перед ним компьютер, принтер и именная табличка. «Ом Пракаш, бакалавр по физике, неудавшийся, Делийский университет». В комнате есть обещанный кондиционер, скорее всего, сдохший, занимающий нижнюю часть окна. С другой стороны окна располагается почти достроенный пчелиный улей. Асиму кажется, что он пришел не по адресу и уже жалеет о том минутном порыве, что привел его в это место. Но почему-то ему не отвести глаз от улья. Его завораживает это зрелище состояния покоя и движения одновременно. И то, как пчелы взаимодействуют друг с другом, словно исполняют замысловатый танец. Две пчелы ползают по компьютеру, а по руке помощника еще одна. Ом Пракаш, похоже, совершенно невозмутим. Он заверяет Асима в том, что пчелы безобидны, и пытается заинтересовать посетителя бутылками с медом, выставленными на полке за его спиной. Очевидно, пчелы принадлежат пандиту Видьянатху, человеку многогранному, который всегда очень занят, потому что он, помимо прочего, работает и для города. У Асима возникает подозрение, что, возможно, этот великий человек не иначе, как просто мелкий служащий в каком-нибудь муниципальном учреждении. Мед стоит 10 рупий за бутылку. Асим качает головой, а он, Пракаш, шумно прочистив горло, принимается за работу. Задает вопросы и вводит ответы в компьютер. До сих пор Асим чувствует себя полным дураком. «Как ваш компьютер узнает будущее?» – спрашивает Асим. Движения Ома Пракаша плавные и немного нескладные, как у жирафа, хотя ростом он явно не выше. Протестующим жестом он протягивает худые длинные руки, которые, проделав путь наверх, обхватывают его подвижные плечи.
6: «Компьютер похож на улей. Множество битов и разрядов, а по отдельности ни один из них не обладает разумом. Объедините все вместе, и у вас уже будет нечто способное думать. А этот компьютер не такой, как все. Его сделал сам пандит Видьянатх.
0: Ом Пракаш улыбается, как только начинает жужжать принтер.
6: Все, кто приходит сюда, ищут некий смысл. У каждого человека своя дхарма, собственная, единственная в своем роде цель. Мы не предсказываем будущее, потому что будущее выше нашего понимания, Сахиб. Мы просто сообщаем людям, зачем им нужно жить.
0: Он вручает Асиму лист с компьютерной распечаткой. На первый взгляд изображение на нем не имеет никакого смысла. Вся поверхность бумаги заполнена иксами, которые выстроились, казалось бы, беспорядочно, вне какой-либо системы. Он отводит лист бумаги от себя и различает на нем неотчетливо лицо женщины. Кто она?
6: Вам самому предстоит понять, что означает это изображение, говорит Ом Пракаш. Вы должны жить, потому что вам обязательно надо встретить эту женщину, возможно, для того, чтобы спасти ее или чтобы она спасла вас. Это может означать, что вы окажетесь в нужном месте и в нужное время и спасете ее от ужасной судьбы. Возможно, это ваша сестра или дочь, жена или незнакомка.
0: Вандана Сингх, Дели. Продолжение и окончание. Вместо глаз два темных пятна. Скулы слегка выдаются. Волнистый локон не спадает на щеку, наполовину скрывая рот. Широкое лицо сердцевидной формы сужается к маленькому подбородку.
6: Но я не совсем понимаю. Это может быть кто угодно. Как я узнаю? Когда вы встретите ее, поймете.
0: Ом Пракаш говорит так, словно все уже решено.
6: Платить не надо. Благодарю вас, сэр. И вот, возьмите эти карточки, они вам пригодятся. Будете раздавать другим несчастным.
0: Асим берет стопку визитных карточек и уходит. Вся эта история кажется ему подозрительной, особенно эта мелочь, что платить не надо. Чтобы что-нибудь бесплатно? В таком городе, как Дели? Но, несмотря на все сомнения, ему вдруг становится любопытно. Ведь он ожидал услышать обычные банальности о жизни и смерти, фаталистические утверждения, присущие мнимым провидцам. Но этот старина Видьянатх, очевидно, большой оригинал. Оказывается, Асим должен жить просто для того, чтобы оказаться рядом с кем-то в нужную минуту. Это же смешно и даже унизительно. Со временем идея эта все же овладевает им, и вот он уже верит в нее. А что еще остается? Ведь надо же во что-то верить. Он вглядывается в лица людей в толпе, на пыльных улицах, переполненных автобусах, в подземке и ищет ее. Он живет с мыслью о том, что когда-нибудь их пути обязательно пересекутся. За эти 3 года он убедил себя в том, что она существует, что она ждет его. Он научился жить с этой мыслью, работая в фотомагазине в Ладжпат-Нагар, где зимой ему разрешали ночевать, или осуществляя доставки для торговцев в Defense Colony, за что ему платили ровно столько, чтобы хватало на еду и на одежду. За 3 года он раздал 10 маленьких визитных карточек и десятки раз посетил контору в Южном Дели. Он привык к пчелам, к неработающему кондиционеру и даже к Ому Пракашу. И хоть они были слишком непохожими, чтобы подружиться, на самом деле разница в темпераментах, Асим все же раскрыл Ому Пракашу свой секрет, что ему являются видения. Ом Пракаш внимает этим рассказам, нелепо улыбаясь и удивленно качая головой, говорит, что обязательно сообщит об этом пандиту Видьянатху. Да только всякий раз, когда Асим приходит сюда, пандит Видьянатх напрочь отсутствует, так что теперь Асим подозревает, что такого человека вообще не существует и что сам Ом Пракаш и есть тот невероятный ум, который стоит за всем этим. А иногда он боится находить эту женщину. Вот он спасает ее от смерти или от той участи, что страшнее смерти, и, наконец, осуществляет свое предназначение. А что потом? Что его ждет? Склизкие объятия Ямуны? Или она, в свою очередь, спасет его? Этот город нравится ему еще и потому, что не подчиняется никаким правилам. Дели — такое место, где уживаются контрасты. Город этот не укладывается в рамки общепринятых положений и не терпит доказательств от противного. Здесь можно видеть как жалкие лачуги бедняков, так и чудовищно помпезные жилища толстосумов. На больших перекрестках, где богачи в своих шикарных авто с кондиционерами нетерпеливо ожидают сигналы светофора, худенькие оборванные мальчишки, кожа до кости, перебегают от машины к машине и предлагают водителям купить глянцевые журналы вроде Vogue и Cosmopolitan. Рядом с великолепными новыми многоэтажками бродят тощие коровы и беспризорные собаки, а на ветвях деревьев вокруг дома парламента самозабвенные страстно спариваются макаки-резус. Сегодня он почти не спал. Прошлой ночью полиция провела облаву на улице Аурабиндо-Марк, как раз в том месте, где он устроился на тротуаре, чтобы переночевать. Оказывается, утром ожидался приезд каких-то высоких иностранных гостей, поэтому полицейские, вооружившись дубинками, очищали местность от всякого сброда. Такое случалось и раньше, но на этот раз Асима переполняет злость от пережитого унижения. Удар дубинкой пришелся по спине, и до сих пор болит ушибленное место. Горит неослабевающим огнем. Смерть прячется в глубине глаз людей вокруг, но на мгновение ему становится тошно от того, что он так явственно чувствует присутствие смерти. И тогда он идет в то единственное место, где может побыть вне города, не покидая его пределов. Еще одна аномалия в этом городе неожиданностей. Посреди бесконечных построек, дорог, забитых людьми и транспортом, внутри границ Дели раскинулся целый лес, Дели Ридж, зеленая зона. Прохлада лесной чащи так и манит к себе. Всего несколько шагов в сторону от центральной улицы, и вокруг уже тишина леса, и только разносится щебет птиц. Словно оказываешься в теплом зеленом лоне. Среди зарослей акации Асим набредает на старые развалины, еще одно из многочисленных безымянных напоминаний о средневековом Дели. Проверив, нет ли поблизости змей и скорпионов, он сворачивается калачиком возле разрушенной стены и засыпает. Немного погодя, когда солнце клонится к горизонту и жара спадает, он слышит звук, тихий и равномерный, словно легкое постукивание капель дождя по жестяной крыше. Он видит женщину, юную девушку, на вымощенной тропинке прямо перед собой. Она держит трость в вытянутой руке. Наверное, девушка слепая и заблудилась. Совсем неподходящее место для одинокой особы женского пола. Он слегка покашливает, и она откликается. «Кто здесь?» На девушке длинная голубая юбка поверх шальвар того же цвета, плечи покрыты шалью. Тонкая газовая ткань дупатты, накинутая на голову, наполовину прикрывает лицо, отчего черты молодой женщины кажутся неясными. Он смотрит на нее и видит лицо, знакомое по изображению на листке. Или ему так кажется? «Вы заблудились», — произносит он дрожащим от волнения голосом. Нащупывает в кармане лист бумаги с компьютерной распечаткой. Не иначе это сон, и он еще не проснулся. Не об этом ли он мечтал все время, бесчетное количество раз представляя себе эту встречу? Куда вам нужно попасть? Она сжимает трость. Плечи резко опускаются.
7: Переулок Найя-Дивас, добрый господин. Я приехала из Джайпура. Хотела навестить сестру, которая живет здесь, но потеряла документы. А мне говорят, что без документов нельзя. Иначе отправят в Ничи-Дилли ко всем этим нищим и преступникам. Но я не хочу туда. У моей сестры есть деньги. Пожалуйста, господин, помогите мне найти Найя-Дивас.
0: Он никогда не слышал ни о переулке Найя-Дивас, ни о Ничи-Дилли. Переулок Нового Дня? Нижний Дели? Какие странные названия. Он утирает вспотевший лоб. Вообще-то таких мест не существует. Кто-то ввел вас в заблуждение. Надо вернуться на центральную улицу и свернуть направо. Там есть базар. Я пойду с вами. Никто вас не тронет. Мы сможем расспросить людей. Женщина благодарит его, не скрывая облегчения. Она рассказывает ему, что много слышала об этом сказочном городе, о высоких до самого неба минаретах, усыпанных драгоценными камнями, о великолепных садах и о кораблях, серебристых Уданг-Хакатолас, летающих по всей вселенной. И о том, как ее переполняет волнение. Наконец-то она здесь, в совершенном городе. От удивления глаза у него лезут на лоб. Он резко вскакивает с места, но девушка уже тает среди деревьев. Лист бумаги с компьютерным изображением у него в руке, но прежде чем он успевает как следует разглядеть незнакомку, она растворяется в воздухе.
8: Что же он ей наговорил? Куда она теперь отправится, воодушевленная надеждой, которую ей дали, а на самом деле и к собственному ужасу он подозревает, что так оно и есть надежда, это окажется напрасной. Он бродит, спотыкаясь среди руин, спугивает пару земляных белок и тревожит целую стаю сонных сорок, но прекрасно понимает, надежды встретить ее опять почти никакой, разве только совсем случайно. Временные совпадения происходят по собственным непостижимым законам. Много раз он представлял себе, как все произойдет, воображал, что эта встреча принесет ему одновременные радости и отчаяния, но ни в коем случае не эти мрачные предчувствия и неопределенность. Он снова вглядывается в листок с распечаткой.
6: Может, просто так совпало, что девушка-видение, посетившая его, похожа на это изображение? А что, если компьютер пандита Видьянатха выдал нечто совершенно случайное, и все его поиски, сама жизнь в эти несколько лет — полная бессмыслица? И Ом Пракаш или Видьянатх, если только он существует, ловко разыграли его в свое удовольствие, а он позволил собственным надеждам и страхам одурачить себя? Пусть так, но его почему-то не покидает чувство беспокойства из-за этой юной девушки. Остается только одно — отправиться к Ому Пракашу и вытрясти из него всю правду. В конце концов, ведь это компьютер Видьянатха выдал ему ее изображение, и если сам Видьянатх — незаконченный обманщик, возможно, он что-нибудь знает о девушке и о времени, в котором она живет. Надежда слабая, но это все, что ему остается. Он отправляется туда на метро. Поезд змейкой скользит под городом по пока еще новеньким туннелям мимо залитых огнями станций, где снуют толпы пассажиров, и мальчишки в разнос торгуют чаем и прохладительными напитками. На одной из остановок он различает призрачные видения людей в лохмотьях с бледными и застывшими лицами. В нос ударяет зловонный запах немытых тел, не знавших солнца. Они являются из бетонного пола платформ, как будто вырастают из чрева земли. Ему и раньше много раз приходилось видеть этих людей, и он уже догадался, они из некоего будущего, о котором лучше не думать. Но сейчас его внезапно, словно обухом по голове, осеняет, что все они из того самого будущего, в котором и живет слепая девушка. Нижний Дели, Ничи Дили, означает вот что: город бедняков, изгоев, преступников, которые находятся в разветвленных туннелях под тем Дели, который знает он. Асим размышляет о метро. В далеком будущем оно выйдет из употребления и станет местом для сосланных париев. А еще он думает о городе на поверхности, с радующими глаз парками и садами, великолепными зданиями и высокими башнями до самого неба. Он помнит, что видел его однажды. «Совершенный город», — так называла его слепая девушка. Когда он добирается до конторы Видьянатха, день уже близится к вечеру, и длинные тени ложатся поперек небольшой площади. Он высаживается из автобуса и замечает молоденькую девушку, которая сидит на автобусной остановке и что-то читает. Асим смутно припоминает, что где-то уже видел ее. Она бросает на него мимолетный взгляд, но он не придает этому большого значения. Он врывается в помещение. Ом Пракаш, листавший журнал, с удивлением откладывает его в сторону. Из его уха выползает пчела и летит, выписывая большой круг в сторону улья на окне. Асим почти не обращает на это внимания. «Где этот парень по имени Видьянатх?» Тень тревоги пробегает по лицу Ома Пракаша.
9: «Шефа нет на месте, сэр».
6: «Послушайте, Ом Пракаш, случилось кое-что очень важное. Я все-таки встретил молодую женщину, ту, что выдал мне компьютер. Но оказалось, она из будущего. Мне нужно вернуться и найти ее. Вы просто обязаны свести меня с Видьянатхом. Ведь если его компьютер показал мне эту женщину, значит, он сам должен знать, как мне с ней встретиться».
0: Ом Пракаш печально качает головой.
9: «Пандит Джи общается только посредством компьютера».
6: Он смотрит на улей, затем переводит взгляд на Асима.
9: «Пандит Джи не может контролировать будущее, вы же знаете об этом. Все, что он может, определить, в чем ваше предназначение, зачем вы живете».
6: «Но я совершил ошибку. Я не сразу понял, что она из другого времени. Сказал ей что-то, а она исчезла, прежде чем я смог хоть что-то сделать. Ей может грозить опасность. Это будущее ужасно, Ом Пракаш. Бедных людей будут отправлять в специальный город под землей. А наверху чистый воздух, высокие минареты и уданг-хатолас, которые летают между мирами. Ни грязи, ни попрошаек, ни бедняков, как это бывает в наши дни, когда в город приезжают высокие иностранные гости и полицейские выгоняют людей вроде меня с центральных улиц. Нет сомнений, Ничи Дилли — что-то вроде тюрьмы. Люди там совсем не видят солнца».
0: Ом Пракаш разводит руками.
9: «Ну что я могу сказать, Сахиб?»
6: Асим идет вокруг стола и хватает Ома Пракаша за плечи.
9: «Скажи мне, Ом Пракаш, неужели я просто всего лишь ниточка в сети? Есть ли у меня выбор, что делать, или же я должен следовать судьбе, которую кто-то для меня уже написал?»
10: «У вас есть выбор, сэр. Вы можете переломать мне кости, и никто вас не остановит. Можете броситься в Ямуну. Все, что мы делаем, так или иначе влияет на окружающий мир. Иногда это влияние остается незначительным, а порой оно растет и растет, как фикусовое дерево. То, что мы называем обусловленностью, всего лишь влияние первой степени. А причинно-следственные замкнутые системы второй степени скачут из одного времени в другое, как это бывает с вашими видениями, сэр. Говоря словами Пандиджи, будущее не является определенным, как и неопределенным.
4: Модель для сборки. On Energy.
6: Асим отпускает парня. Голова разламывается, он очень устал, а он, Пракаш, как обычно, так ничего и не разъяснил. Надеется не на что и не на кого. Перед тем, как уйти, он оборачивается, чтобы задать Ому Пракашу еще один вопрос.
10: Скажите мне, Ом Пракаш, этот ваш пандит Видьянатх, если он только существует, что у него на уме? Что он пытается воплотить? На кого он работает?
11: Как вы знаете, пандит Видьянатх работает для города. Или же он работает только на себя?
6: Асим выходит наружу. Вечерний воздух обдает его теплом. Он идет к автобусной остановке. Даже сквозь уличный шум, людские разговоры, автомобильные сигналы, лай бездомных собак, ему слышится приглушенное жужжание пчел. На автобусной остановке по-прежнему сидит та самая, чем-то знакомая ему девушка, и при тусклом свете уличного фонаря внимательно рассматривает лист бумаги с компьютерной распечаткой. Она быстро поднимает глаза, словно что-то хочет сказать, но осекается. Сраженный, он садится на бетонную скамейку. 3 года ожиданий, все напрасно. Вот запишет последнюю историю и выбросит тетрадь. Машинально он достает свою тетрадь и начинает писать. Девушка едва слышно кашляет, прочищая горло. Сразу видно, не привыкла разговаривать с незнакомыми людьми. Судя по одежде и манерам, она явно из приличной, состоятельной семьи. И тогда он вспоминает, как вытолкнул эту девушку из-под автобуса в районе Найсарак. Она протягивает ему лист бумаги.
12: «Вы что-нибудь здесь понимаете?»
6: Это изображение еще более неразборчивое, чем у него. Он с хмурым видом вертит в руках листок и возвращает его девушке.
10: «Простите, я ничего не вижу».
6: Она говорит ему:
12: «Это можно истолковать как изображение кристалла необычной формы или силуэта города с высокими башнями. Кто его знает? С учетом того, что я изучаю биохимию, отец очень хочет, чтобы я стала архитектором и потом работала у него в фирме, все же удивительно, что я вижу такие вещи на этом листке. Забавно, честное слово».
6: Она смеется. Из вежливости он выдавливает некий звук, подобие смеха.
12: «Ну, не знаю. Мне кажется, есть в нашем очаровательном и нелепом Оме Пракаше какой-то подвох. Кстати, вы ошиблись на мой счет. В тот день я и не пыталась покончить с собой».
6: Она словно оправдывается. Он-то знает, что скрывалось в ее глазах, ошибки не было. Не в тот раз, так в другой это могло произойти, и она знает об этом.
12: «И все же я пришла сюда. Сама от тебя не ожидала».
6: Она будто спешит выговориться.
12: «И вот я уже некоторое время разглядываю эту штуку и размышляю о жизни. И даже сделала некоторые выводы насчет собственного будущего».
6: К остановке, сильно кренясь на одну сторону, подходит автобус. Девушка смотрит на него, затем на Асима и мешкает. Совершенно очевидно, ей хочется поговорить, но он продолжает что-то черкать в своей тетради. Автобус трогается с места, и девушка, закинув сумку через плечо, в последний момент вскакивает на ступеньку и машет рукой. Выражение ее глаз изменилось. В них не было того, что он заметил в прошлый раз. Сейчас это совсем другой человек. Асим заканчивает писать в своей тетради и с чувством неизбежности, которое, как ни странно, его нисколько не тяготит, садится в подошедший автобус. Он доставит его к одному из мостов через Ямуну. На мосту он перегибается через бетонное ограждение и вглядывается в темную воду. Этот мост ему очень хорошо знаком. Скольких людей он спас на этом самом месте? Маленькое фикусовое деревце так и растет из щели в ограждении. Городские службы неоднократно его срезали, но оно слишком глубоко пустило корни, чтобы погибнуть окончательно. За спиной проносятся машины, вспыхивают сигнальные огни, звучат клаксоны и велосипедные звонки. Он кладет свою тетрадь на стену ограждения, сожалея о том, что не отдал ее кому-нибудь вроде той девушки на автобусной остановке, а просто выбросить рука не поднимается. Им овладевает неизбывная усталость, даже безразличие. Мысли едва ворочаются и движения замедляются. Он готов вскарабкаться на стену моста. Неловкие руки скользят по бетону, как вдруг слышит чей-то голос за спиной. «Подожди!» Он оборачивается. Впечатление такое, будто перед ним кривое зеркало.
0: У этого мужчины впалые щеки, щетина на подбородке, в поредевшей неухоженной шевелюре поблескивают седые пряди. В руке он держит стопку карточек. Одна щека изуродована рубцом, левый рукав изодран и испачкан чем-то темно-красным. Его глаза — это глаза леопарда. Они горят чудовищной неотвратимостью. «Асим!» — произносит незнакомец, который и не незнакомец вовсе. Он часто и тяжело дышит, будто долго бежал. Голос немного прерывист. «Не надо!» Тут же он на глазах начинает таять. Асим тянется к нему, но рука ловит пустоту. Тысячи вопросов всплывают в мыслях, но прежде чем он успевает заговорить, видение исчезает. Первый порыв Асима не подчиниться. А что, если все-таки бросится в реку сейчас? И как это повлияет на будущее, на обусловленность? Это будет его способ выйти из игры, в которую все это время играет с ним город, чтобы сказать «Хватит с меня твоих фокусов!» Но порыв угасает. Вместо этого он вспоминает слова Ома Пракаша насчет причинно-следственных замкнутых систем второй степени, думает о закате над Красным фортом и об извилистых улочках старого города и о смерти, спящей под веками живущих здесь людей. Он медленно сползает вниз и садится на грязную обочину. Закрывает руками лицо. Плечи его трясутся. Проходит довольно много времени, когда он, наконец, поднимается на ноги. Дорога, лежащая перед ним, приведет его куда угодно. К обветшавшей колоннаде и яркой сутолке в Connaught Place, к тихим и спокойным общественным паркам с заброшенными крикетными мячами и притихшими качелями, или к жилым постройкам, доставшимся от старого правительства, где среди спящих бунгало, перед сонным собранием коров почтительно выстроились многовековые деревья. И пыльные переулочки, и широкие проспекты, и рассыпающиеся памятники Дели — все это сейчас перед ним, как и шумные яркие базары, стеклянные башни в стиле хай-тек, сияющие анклавы, цитадели богачей, а также чистильщики обуви и попрошайки на перекрестках. Стоит сделать шаг, и город поглотит его, заполучит к себе, как река мертвеца. Он всего лишь маленькая частица в огромной кровеносной системе города. Ему выпало не то счастье, не то проклятие здесь жить и умереть. Догадываться время от времени о своем предназначении, но так до конца и не понять. Невидящим взглядом он смотрит на огни гудящего шоссе, и ему в голову приходит безумная мысль, которая, как он догадывается, уже некоторое время рвалась на поверхность сознания. На память приходит картинка, которую он увидел однажды в детстве. Вид Азии со спутника ночью. На темной выпуклой поверхности земного шара виднелись узелки света. Он еще сравнил их тогда со светящейся грибницей, которая тянет в темноте свои усики. Интересно, являются ли запутанность и обширность достаточными условиями для медленного пробуждения, для прояснения сознания? Он вспоминает Ома Пракаша, его нелепую улыбку и покачивание головой, эту странную привязанность к пчелам. Расскажет ли Ом Пракаш когда-нибудь о том, кем на самом деле является пандит Видьянатх и что означает работать для города? Вряд ли. Теперь он понимает, что должен делать то, что делал все это время. Выискивать таких же, как он сам, нищих и отчаявшихся, тех, кто бродит со смертью в глазах. Потребности данного города неизмеримы и враждебны. Это некий организм, существующий сам по себе, который с каждым днем, расширяясь, поглощает пригороды вокруг, идет дальше, пересекает Ямуну, прежнюю границу города, там плодит детей, новые города-спутники, которых в конечном счете обязательно сожрет. Сейчас он вгрызается в землю, а позже точно так же будет тянуть свои длинные щупальца вверх, к звездам. Асим уже сейчас больше всего требуется кто-то, с кем он мог бы обо всем поговорить. Человек, который воспримет всерьез его сумасшедшие идеи. Была же та девушка на автобусной остановке, которую он спас на Наисарак. Наверняка у Ома Пракаши есть ее адрес. Ей хотелось поговорить с ним. Возможно, она также захочет его выслушать. Он вспоминает изображение, выданное компьютером, которое она ему показала. Интересно, имеет ли будущее девушки отношение к Дели грядущего, к городу, что притягивает его воображение и одновременно пугает? Тому самому Дели воздушных кораблей, где Уданг-Хатола слетают между мирами, Дели голодающих людей, брошенных в подземные катакомбы. Жаль, он не успел хотя бы немного проспросить будущего себя. Он напуган, потому что, скорее всего, но не обязательно, все не так просто, ему придется противостоять чему-то. Причем это будет не просто сопротивление нужде и лишениям, но предстоит борьба, в которой ему порежут щеку и ранят руку, и с душой его произойдет что-то невыразимое. Но сейчас, когда его захватил собственный временной поток, он бессилен. Он подбирает свою тетрадь. Она кажется ему тяжелой, как никогда. Утирая выступившие на глазах слезы, он медленно бредет в ночь. Вы слушали рассказ Ванданы Сингх «Дели» в переводе Макбалмусиной.

инь. Знаете, есть инь, а есть ян. Вот это инь. Инь был неплохим человеком, только не любил дураков. А их так много развелось в последнее время. Нет ничего хуже дураков, тем более считающих себя умными. Они говорят только им понятные слова и всегда ходят очень важные себе на уме. К ним не подступишься, с ними чувствуешь себя неловко и хочется поскорее скрыться куда-нибудь. Когда они говорят, все замолкают. Не потому, что слушают, просто ждут с нетерпением окончания беседы. Может, кто-то и терпит, но только не инь. Он сидит в сторонке и тихонько посмеивается. Уж он-то видел дураков совсем другими. Он-то знает, как быстро надменное выражение их лиц сменяется гримасой боли и страха. Бить дураков приятно, они не сопротивляются. Совсем. Видели бы те другие их в этот момент. Сразу бы стали ценить иня. А то вечно сторонятся его. В столовой он сидит всегда один, гуляет опять же один. Вечером все обсуждают прошедший день, забавные случаи с наставниками, рассказывают сказки о городах и машинах и, конечно же, байки о женщинах. Только ини никто не замечает, будто его нет совсем. Посмотрят в его сторону и тут же отводят глаза, а дураки так не делают. Еще бы, они хоть и глупые, но понимают, что с инем лучше не связываться, а то и схлопотать недолго. Нет, все-таки дураки хуже всех, даже молчуны лучше. Молчат себе и все. А великаны, они добрые, всегда смотрят и улыбаются. И карлики тоже хорошие, потому что маленькие. Недавно один дурак стал рассказывать странную сказку о каких-то чужаках, которые всех убили, оставшихся собрали вместе и теперь играют с ними, как с котятами. Еще он говорил о каких-то мутациях, последствиях войны. Под конец он стал громко смеяться и твердить, что никто не понимает, кто мы такие. Потом он заплакал. Истерично бормотал, что о появлении наставников говорилось еще давно в одной мудрой книге, но никто не верил, что настанет этот страшный день. Инь никогда не видел котят, поэтому сказка ему не понравилась. Он сильно избил дурака. Очень сильно. До смерти. Наставник его даже похвалил. Инь ликовал. Пусть теперь кто-нибудь попробует отвести взгляд, когда он идет мимо. Настала новая жизнь. Теперь с ним будут разговаривать. Еще наставник сказал, чтобы инь сообщал ему о других дураках, рассказывающих такие же сказки. За это он обещал отвести иня к женщине. Только инь парень не дурак. Он лучше будет продолжать бить дураков. Тот дурак сказал, что женщины любят сильных мужчин.

0: Майк Гелприн. Графоходы. Вершина 14. Готовность 1 минута. Захар Погодин, сухопарый, чернявый, с грубым, будто тесаным из камня лицом, привычно подобрался в кресле первого пилота. По левую руку впился взглядом в пробуждающийся к жизни экран локатора рослый, плечистый, кровь с молоком блондин Хельмут Кёниг. По правую, щуря и без того узкие глаза на смуглом скуластом лице, замер субтильный и тонкий в кости Макото Тагути. Выход из-под пространства в открытый космос – событие неординарное и опасное. Даже если этот выход по счету уже 14-й, опыта команде не занимать. Вершина 3, к примеру, оказалась неподалеку от скопления астероидов, разминуться с которым удалось разве что чудом. Вершина 11 столь близко отсветила, что экипаж едва не поджарился, пока автоматика натужно раскочегаривала охладительные системы. Готовность 10 секунд. 5, 3, 1, выход. «С Богом!» — выдохнул Погодин. Леонард Эйлер вырвался в открытый космос. Вымахнул из коридора в дверной проем, как зачастую шутили в академии. Выскочил с дуги на вершину, как говорили выпускники этой академии, безумцы, покинувшие свой дом без шансов когда-либо в него вернуться. Авантюристы, из принципа поставившие жизни на кон. Графоходы. Охотники за надеждой. Экран локатора полыхнул черным глянцем, замерцал серебристыми блестками, залился оранжевым в правом верхнем углу, там, где отобразилось светило. Дрогнул, завибрировал корпус, принявший на себя яростную отдачу маневровых двигателей, мощь отражательного контура, усилия стабилизирующих и декомпрессионных систем. Десятикратная перегрузка придавила экипаж к креслам, но получасом позже она пошла на убыль, и еще через час стала всего лишь двойной, и вскоре сошла на нет. «Все!» — смахнул со лба испарину Погодин. «Приехали! 2 месяца курорта, если вдруг не свезет!» 13 раз им уже не свезло. Пригодных для колонизации планет в системах чертовой дюжины предыдущих звезд не оказалось. Когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф, Кёниг подключил систему искусственной гравитации. Через четверть часа экипаж собрался в кают-компании, единственном помещении на борту, которое условно можно было назвать просторным. «Не вижу энтузиазма на лицах», — вымученно пошутил Погодин.
1: «В зеркало посмотри», — угрюмо посоветовал Макото Тагути. «Вдруг разглядишь?»
0: «Глядел. Не обнаружил». Энтузиазм, с которым команда встречала выходы из первых 3 межпространственных коридоров, на 4-м пошел на убыль. На 8-м увял, на 12-м и вовсе истаял. Сейчас, через 3 года по бортовому времени со старта, графоходам уже не казалось, что цель близка и будет достигнута, если не на этом скачке, то непременно на следующем. Романтика и задор сменились настороженными раздумьями. Теоретики уверяли, что вероятность достижения цели близка к 100%. Графоходы теоретическим выкладкам верили свято. Без этой веры нечего было соваться в граф. Погодин тоже верил. И Кёниг, и Тагути. И 3 запасных навигаторов, когда напоследок обнявшись с основными, ложились в криогенные камеры, и 2 сотни колонистов, легшие в эти камеры еще до старта. Теперь вера истончилась. Ослабло. Предыдущие переходы полностью подтвердили гипотезу о дискретной структуре. Переходы полностью подтвердили.

0: Эго-земли, сверхземли и мини-земли, миры в лавовой корке, миры океана и миры пустыни, хтонические, вулканические и демонические миры. Таковых бортовая оптика обнаружила добрых 2,5 сотни. К десятку иных перспективных по размерам и степени удаленности от светила были высланы исследовательские зонды и челноки с негативным результатом. Кислородные атмосферы, предсказанные теоретиками и пригодные для обитания человечества, ни на одной из планет-кандидаток не оказалось. «Ладно, парни», — хлопнул в ладоши Хельмут Кёниг. «Будет вам энтузиазм. Что скажете насчет шницеля по-баварски с маринованной капустой и зеленым горошком? Проглотим по 200 шнапса или, если угодно, саке? Нечего хандрить раньше времени. У нас резерв 40 лет и 200 скачков. Унывать и киснуть после неудач на первых 5, пусть даже 10% попросту глупо».
1: «Спасибо, дружище», — улыбнулся Погодин. «Мы распустились, надо взять себя в руки.
0: Ты кругом прав. Кроме напитков, пожалуй. Никакого шнапса, никакого саке. Махнем русской водки. Давай, изобретай свой шницель».
2: «Ничего, все еще впереди», — расслабленно думал Погодин, бредя по корабельному коридору. «Не на этом скачке, так на следующем, или через один, неважно. Ему, как и напарникам, всего 33. Они найдут, непременно найдут свой мир. Приземлятся, автоматы разбудят сменщиков и поселенцев, 200 человек — число, достаточное для образования жизнеспособной колонии. Он найдет себе девушку. Выберет из тех, у которых славянские имена». Погодин мысленно перечислил колонисток, имена которых знал на память. Оксана Галицкая, 25 лет, биолог, миниатюрная сероглазая блондинка. Любовь Орехова, 29, маркшейдер, рослая, атлетически сложенная шатенка. Иван Костоянова, геолог, 26. Нина Звягинцева, океанолог, 31. Мартина Смоляк, социолог, 28. Отчаянные, смелые, гордые девушки. Незамужние и бездетные, все как одна добровольцы. Так же, как и парни. В отличие от экипажа, Звездную Академию они не заканчивали. Навыков пилотирования космических кораблей не имели. Не закаливали тело и волю в барокамерах и центрифугах, но из миллионов и миллионов добровольцев селекционеры отобрали именно их. Надежных, волевых, смелых, согласных рискнуть всем ради принципа, ради идеи. Цвет человечества, его лучшие дочери и сыновья, его...
3: «Капитан!»
2: — оборвал раздумье голос Макота в динамике наладонника.
3: «Думаю, тебе стоит шлепать в рубку. Да, прямо сейчас. Судя по первым отчетам, 5-я отсветила планета перспективно».
2: У Захара Погодина на миг перехватило дыхание. Шибануло о ребра сердца, и потребленная под шницель водка тут была ни при чем.
1: «Перспективно»,
2: — раз за разом твердил на ходу Погодин, пока спешил в носовую часть корабля к рубке.
1: «Первое за все время. Неужели они уцели?»
2: «Неужели?» Под конец он уже едва не бежал. Прыжком замахнул в кресло первого пилота, перевел дух. Напарники были уже на местах. Напряженные, едва сдерживающие волнение лица.
1: «Докладывайте»,
2: — выдохнул Захар. «Планета земного типа», — скороговоркой зачастил Кёниг. «Размеры и масса сопоставимы с земными, период обращения, напряженность магнитного поля и сила тяжести тоже. Плотная атмосфера, точный состав выясняется. По предварительным данным, возможно наличие органической жизни. Пока все».
3: «Зонды достигнут орбиты через 11 суток», — добавил Макото. «Тогда будем знать наверняка. Но я предлагаю не ждать».
2: С минуту Погодин раздумывал. На «Форсаже» Леонард Тейлер обгонит маневренные на орбитах и в стратосферах, но не слишком скорые в межпланетных перемещениях зонды. Тогда, однако, полет сожрет массу топлива. Минус 2-3 скачка от максимального расчетного числа. Столько же на обратный путь к вершине, если надежда не оправдается. Альтернатива — 11 дней ожидания. Чрезмерно долго. Чересчур. К
3: чертям рационально.

0: Анализом. «Курс?» – бросил Погодин. «Уже проложен», – отозвался Кёниг. «При максимальном ускорении полетное время без малого трое суток. Будем там на неделю раньше зондов».
1: «Хорошо.
0: Стартуем».

0: «Зима», — заключил Хельмут 4 днями позже. «Этот мир стоит назвать зимой». Захар удрученно кивнул. Леонард Эйлер нарезал по орбите вот уже 6-й виток. Запущенные к поверхности планеты челноки вернулись, данные собраны, обработаны, итоговый отчет готов. Планета признана пригодной для жизни теоретически. В условиях вечного холода под куполом. На наиболее благоприятном участке суши максимальная температура плюс 2 по Цельсию, минимальная минус 60. Превратить ледник в оазис теоретически возможно. Но на борьбу с холодом уйдут усилия нескольких поколений. Им фактически придется не жить, а существовать. Выживать. И их детям. И детям их детей. Выживать с неизвестными шансами уцелеть. «Что думаете?» — хрипло спросил Погодин.
1: «Что-что?» — проворчал Макото.
2: «Ты капитан, тебе решать».
0: «Я прошу совета». Макото Тагути долго не отвечал, думал. Затем сказал глухо.
2: «Я бы рискнул. Кто знает, будет ли еще шанс».
0: «Ты?» — обернулся капитан к Кёнигу.
3: «Я не уверен. С одной стороны, цель достигнута. С другой, мы потом не простим себе, что остались здесь. И поселенцы нам не простят. Но дело даже не в этом. Мы пустились в граф не потому, что хотели найти для себя абы что. Мы хотели найти новую родину, не уступающую прежней. А нашли, по сути, лишь ее полюса. Арктику, Антарктиду».
0: Захар медленно поднялся с кресла.
2: «Что?»
0: — скинул на него взгляд Макото.
2: «Что решил?»
0: Секунду-другую Погодин помедлил. «Нет, мы не будем здесь жить».

0: Вершина 42. Готовность 30 секунд. 20. 15. 8 лет, думал Погодин, готовясь принять перегрузку. 8 лет блужданий по обрывающимся в дверные проемы пустым коридорам. Только вот двери эти от нежилых домов. Гипотеза о дискретной структуре Вселенной была выдвинута, когда 6-летний Захарка впервые уселся за школьную парту. Появилась гипотеза вскоре после того, как между орбитами Земли и Марса материализовался беспилотный летательный аппарат неземной конструкции. Поблизости от точки его появления был обнаружен участок пространства с особенными инородными свойствами. Этот участок позднее назвали «вершиной», а сходящиеся к ней 10 межпространственных туннелей – дугами графа. В 3 туннеля из 10 вход оказался закрыт. В остальные 7 год спустя погрузились спешно сконструированные беспилотные разведчики-челноки. Через неделю 2 из них вернулись, прочие пропали бесследно. Опыт повторили с 50 раз. Результаты оказались неизменными. Один из 2-сторонних туннелей вел в систему бета-треугольника, другой — в систему, идентифицировать которую не удалось. Судя по картам звездного неба, находилась она в иной галактике. 5 остальных туннелей вели неведомо куда. Когда 12-летний Захар Погодин перешел из 6 класса средней школы в 7, гипотеза о дискретной структуре Вселенной стала уже общепризнанной. На уроках, спешно введенной в программу новой дисциплины, преподаватели чертили на досках исполинские графы.
1: «Сотни миллиардов вершин!» — комментировали чертежи учителя. «Бесчисленное количество дуг. Часть из них ориентирована и ведет лишь в одном направлении, часть в обеих. Там, по другую сторону дуг, новые вершины. Там иные миры, возможно, обитаемые. Возможно, пригодные для обитания».
0: Согласно последним исследованиям, обитаемые и пригодные для обитания миры исчислялись миллиардами. Правда, ни в системе бета-треугольника, ни в системе внегалактической звезды таковых не оказалось. Но ни ученых, ни грезящих межзвездными перелетами подростков это не обескураживало. Человечество начало готовиться к расселению. Когда 18-летний Захар, выдержав немыслимый конкурс, поступил на первый курс Академии, первые межзвездники с поселенцами погрузились в граф. 10 лет спустя их насчитывалось уже 100. Леонард Тейлор стал по счету 98-м. Ни один из его предшественников назад не вернулся. Тридцатилетний Захар Погодин принял капитанскую должность сразу после выпуска, едва отрубил последнюю практику на марсианской орбитальной станции. Он считался одним из лучших. Диплом навигатора, диплом бортинженера, диплом бортврача. За 12 лет обучения, каждодневных тренировок, добровольной аскезы Академия превращала романтичных подростков в закаленных, волевых, решительных профессионалов. В графоходов. Космических волков, выученных и готовых отдать жизни в обмен на принцип.
2: Готовность 5 секунд. 3. 1. Выход.
0: На этот раз в кают-компании не шутили и энтузиазм не искали.
3: «Надо что-то решать», — сказал Тагути, едва покончили со съестным. «Нам под 40. Потом будет поздно».
0: Погодин медлил с ответом. 1/5 топливного запаса израсходована. 1/5 расчетного максимального срока тоже. 8 лет в космосе. 42 неудачных попытки. В среднем по 5 с лишним неудач в год. Можно было разбудить сменщиков и занять в криогенных камерах их места. Тогда, если удача улыбнется Красовскому, Уилсону и Лавуазье, в новый мир нынешний экипаж ступит еще в отсвете лет. Если отвернется от них, окончит свои дни в анабиозе вместе с несостоявшимися колонистами. Когда это произойдет, неизвестно.
3: Автоматика способна поддерживать жизни пассажиров тысячи лет после смерти экипажа. Пока не иссякнет запас энергии на борту, или пока лишенные пилотов судна не угодит в катастрофу. Можно было вместо сменщиков разбудить колонисток. Выбрать 3 из 100 с лишним кандидатур. Этот вариант раз за разом обсуждался на последнем десятке переходов.
4: «Я не могу на это пойти», — потупившись, пробормотал Погодин. «Ни на первый вариант, ни на второй. Сменщики заступят на вахту лишь в случае нашей преждевременной смерти.
3: Девушки не подписывались на роли наложниц, утеряющих адекватность от одиночества и неудач мужиков. Это было бы подлостью по отношению к ним».
2: «А оставить их подыхать в камерах не подлость?» — сердито возразил Хельмут. «Мы исчерпаем топливо и сдохнем от старости. Они умрут молодыми невесть когда, так и не совершив ничего, без малейшей пользы для кого бы то ни было».
5: «Эта проблема этически не решается», — буркнул Тагути. «Термин «подлость» к ней неприменим. Мы говорим о целесообразности. Оба варианта одинаково плохи. Но любой из них лучше нынешнего, когда задарма, так ничего и не совершив, умрем мы».
3: Захар вскинул на Макота взгляд. «Я сказал нет».
4: «А ведь они, возможно, меня убьют», — впервые за все время подумал Погодин.
3: «Пристрелят, распылят тело в конвертере и спишут на несчастный случай. Тогда мое место займет Януш Красовский, который, вполне возможно, окажется более сговорчивым».
2: Погодина передернула. «Не хватало только паранойи», — раздраженно подумал он. «Мании преследования».
3: «Что ж, нет так нет», — поднялся из-за стола Кёник. «Но...» Закончить фразу ему не позволила пронзительно взвывшая сирена общей тревоги.
2: «В рубку!»
3: — гаркнул, вскочив на ноги Погодин.

0: Множественные летательные аппараты, чистил, считывая показания локатора Кёниг. Запущенный с орбиты второй от светила планеты. Расчетное время подлета 4,5 часа. Ракетный удар по нам! Захар Погодин не успел даже испугаться. Включились многократно отработанные на академических тренажерах навыки.
1: «Курс на разворот!» — рявкнул он. «Петливая траектория!»
0: «Есть!» — отозвался Кёниг.
2: Он, казалось, слился с кораблем воедино. Вздулись жилы на лбу, напряглись погруженные в сенсорные устройства руки.
1: «Расчетное время маневра 4 с четвертью часа. Успеем, впритык!»
2: «Выходит, обитаемые миры все-таки существуют», — навязчиво думал придавленный перегрузкой к креслу Погодин. «По крайней мере, один. Враждебный. Воинственный. Но он есть. А значит, не все потеряно».

0: Вершина 97. «Половина», — сказал Хельмут Кёниг, когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф. «Выбрана половина ресурсов. Половина срока, половина всего».
1: «Добавь возраст»,
0: — посоветовал Макото Тагути.
1: «Нам за полста. Интересно, сколько времени прошло на Земле?»
0: Погодин смолчал. Ответа на этот вопрос не было. Релятивистский эффект за 96 переходов мог состарить Землю на тысячелетия. Не исключено, что мог и омолодить. «По сути, мы играем в бесконечную угадайку», — задумчиво проговорил Кёниг. «Кто знает, сколько раз мы промахнулись, выбрали не ту дугу, не тот маршрут. Что ж, надеюсь, другим повезло».
1: «Внимание!»
0: Будто бросив ответную реплику, подал голос бортовой компьютер. «Сообщение чрезвычайной важности. Искусственный летательный аппарат прямо по курсу». Графоходы разом вскочили из-за обеденного стола.
2: «Подробности!» — рявкнул Погодин.
1: «Межзвездный пилотируемый аппарат Исаак Ньютон», выдержав словно живой человек минутную паузу, отозвался компьютер. «Находится в сутках лета. Экипаж на позывные не отвечает».
3: «Не отвечает»,
0: будто эхо повторил Макото.
1: «Я догадываюсь, что это значит».
2: «Мы все догадываемся», резко бросил Захар.
0: «Прокладывай курс», обернулся он к Кёнигу. «Проверим догадки на месте, будь они прокляты».

Мы, ниже подписавшиеся, вслух считывал Погодин последнюю запись в электронном бортовом журнале Исаака Ньютона, свидетельствуем ниже следующее. На 169-м переходе капитан Гарри Карпентер, штурман Ли Ман Чен и второй пилот Вито Альбертини совершили групповой суицид. По факту гибели основного экипажа сменный экипаж принял вахту. На день замены запас топлива составлял 10% от изначального. Сегодня, через 37 лет, 5 месяцев и 11 дней со старта по бортовому времени, мы завершили 186-й переход. Цель не достигнута, запас топлива выбран. Перед тем, как расстаться с жизнями, мы отключаем систему жизнеобеспечения в криогенном отсеке. На случай, если наше судно когда-нибудь обнаружат, ставим нашедших в известность. Решение лишить колонистов жизни принято нами коллегиально и единогласно, как наиболее справедливое и гуманное. Прощайте. Капитан Джеральд Маккамп, штурман Иван Соколов, второй пилот Мераб Курцелава. В рубке Леонардо Эйлера долго молчали. Затем Погодин поднялся. «Мир праху всех шестерых», — сказал он тихо. «И мир праху 200 невинно убиенных. Пока я жив, ни с кем из нас такого не произойдет».

0: Вершина 176.
1: «Приехали!»
0: — медленно проговорил высохший, седой, морщинистый Захар Погодин, когда Леонард Эйлер погасил скорость.
1: «Два месяца каторги. Я понимаю их теперь. Карпентера, Ли, Альбертини».
0: Хельмут Кёниг согласно кивнул. В нем мало что осталось от атлета-здоровяка «Кровь с молоком». В кресле штурмана сидел сутулый, плешивый старик с глубоко запавшими выцветшими глазами.
1: «Мы не дотянем до последнего перехода», — просипел Кёниг. «Я уже едва прихожу в себя после очередной перегрузки».
0: Макото Тагути тоскливо хмыкнул. Тощий, с обтянувшей скулы желтоватой кожей и заострившимся лицом, он походил на мумию.
2: «Сколько нам осталось?»
0: — устало выдохнул Макото.
1: «Пять скачков. Шесть».
0: Кёниг кряхтя поднялся.
1: «Думаю, седьмой станет для нас последним. Если, конечно, дотянем. Пошли. Прием пищи никто не отменял».
0: «176», — думал Погодин, по-стариковски шаркая вслед за Кёнигом к кают-компании. «176 коридоров, по которым несешься, будто по аэродинамической трубе, не весть куда, чтобы через пару-тройку бортовых суток вынырнуть не весть где. И 176 дверных проемов, в которые вылетаешь, словно получив напоследок пинок под зад. И столько же инспекций. Долгих, затяжных, до полной уверенности, что вытянули очередную пустышку. 176 домов, построенных вселенной для одинарных и двойных супергигантов, гигантов и карликов. Непригодных домов, нежилых. За исключением того, 42-го по счету, оказавшегося не домом, а вражеской крепостью. Удивительно, что их не вынесло в систему какой-нибудь новый или сверхновый, хотя, по всей видимости, граф присоединяет к себе вершину, когда звезда уже стабилизируется, не раньше, иначе Леонард Эйлер уже давно бы расщепила на атомы.
1: «Жалеешь?»
0: — спросил Кёниг, когда под недовольное ворчание ставшего на старости лет капризным пищевого процессора уселись за стол.
1: «О той планете. О зиме».
0: Погодин вздрогнул. Решение, которое он принял на 14-м скачке, не раз бередило душу и грызло совесть. «Прикажи, Захар, тогда приземляться, и они втроем состарились бы в окружении друзей и семей, детей, возможно, внуков. Да, было бы трудно. Чрезвычайно трудно, немыслимо, но все лучше, чем сейчас. Шансы, в которые он тогда еще свято верил, истаяли. Да что там, почти иссякли».
1: «Да», —
0: признался Погодин.
1: «Моя вина. Простите меня, если можете». «Что уж теперь?»
0: Кёниг махнул старческой венозной рукой.
1: «Ты думал, как лучше? И когда отказался будить запасную смену, и когда девочек, оно и вышло лучше. Хороши бы мы были рядом с этими девочками сейчас».
3: «Сменщиков мы все еще можем разбудить», — бесстрастно заметил Тагути.
1: «Только зачем?»
3: «Незачем», — подтвердил Захар.
1: «Дотянем свои лямки сами. Давайте выпьем по рюмке шнапс, что ли. Или саке. Водку я уже не рискну. Мотор что-то...»
0: Погодин растерянно потер грудь.
1: «Сбоит. Того и гляди, заглохнет».

0: Вершина 182.
1: Прощай, дружище.
0: С минуту Захар Погодин молча стоял у конвертера, куда киберы час назад опустили Хельмута. Тремя переходами раньше по тому же адресу отправился Макото. Будить второго пилота ему на замену они с Кёнигом тогда не стали. Не станет он будить нового штурмана и теперь. Топливо осталось ровно на один переход. Последний. С ним 72-летний Захар Погодин как-нибудь справится сам. Ну а если не справится, что ж. Тогда сменщиков пробудет автоматика. Лишь для того, чтобы сообщить им фатальную новость. Погодин повернулся и, сгорбившись, подволакивая ревматическую правую ногу, побрел от конвертера к рубке. Медленно в 4 приема опустился в кресло первого пилота. Щелкнув, затянулись ремни. С полчаса, натужно фокусируя мысли, Захар Погодин считывал показания анализатора. От вершины отходило 6 дуг. 6 туннелей к последнему пристанищу. Какой же выбрать? До сих пор этот вопрос решал Хельмут. Теперь Хельмута больше нет. «Любой», — мысленно махнул рукой Погодин. «Неважно какой. Пусть будет третий по счету. Их, в конце концов, было трое. 3 графохода. 3 охотника за ускользнувшей, сбежавшей надеждой». «Дуга номер 3». Задал Погодин курс бортовому компьютеру. «Получасовая готовность к старту».

0: Вершина 183. Вытянувшись в струну, цепляясь левой рукой за переборку, чтобы не упасть, и вскинув к виску правую, пробуждающихся к жизни сменщиков встречал на выходе из криогенного отсека ветхий старик, висящим на нем, как на пугале, парадном мундире.
1: «Планета земного типа»,
0: — доложил старик почтительно склонившему перед ним голову Янушу Красовскому, рослому, кровь с молоком блондину с голубыми глазами.
1: «Я вывел корабль на орбиту. Дальше ваша работа, капитан. Планета идеально подходит для колонизации. Она раньше была обитаема, но перенесла экологическую катастрофу около 10 000 лет назад по местному времени. Сейчас экология восстановилась. Добро пожаловать».
0: «А где...» — Красовский огляделся по сторонам. «Где ваши напарники?»
1: «Штурман и второй пилот отправились в конвертер. Я хотел бы уйти тем же путем, когда настанет мой час. Уже скоро».
0: Красовский коротко кивнул. «Ваша воля, капитан. Спасибо вам. Спасибо за все. Какой это переход?»
1: 183-й. Последний. Но посадочным модулям топлива хватит».
2: «Последний?»
0: — ахнул Красовский. «Как же...»
1: «Да так», —
0: прервал старик.
1: «Просто напоследок мне повезло».
0: Януш Красовский подобрался, расправил плечи, щелкнул каблуками. «Вы не станете возражать, если мы назовем новый мир вашим именем, капитан?» — отчеканил он. Погодин отрицательно покачал головой.
1: «У него уже есть название».
0: «Да? Как же вы его окрестили?» Захар Погодин не стал отвечать. Новый капитан вскоре ознакомится с аналитическим отчетом и узнает сам. А вслед за ним и поселенцы. 10 000 локальных лет назад третья от местного светила планета называлась Землей.

0: Ущелье теней показалось мне невыносимо скучным местом, как, впрочем, и все горы Тагайкунук. Пока был в расположении полка, наслушался всяческих ужасов о стране горных демонов и злых духов, не терпящих чужаков. Даже нашлись свидетели, видевшие что-нибудь этакое собственными глазами. Ведь не солдаты байки травили, офицеры. Смех и грех. Что до меня, гор как горы, пусть даже и легендарные, мрачноватые и, несомненно, опасные, но не более того. «Господин лейтенант, у картечницы в упряжи ремень лопнул!» — выпалил сержант Ванис, горцуя на лошади. Рожа раскраснелась, глаза смотреть отказывается. «Надо бы заменить!» «Ладно, объявляй привал», — устало бросил я, останавливая коня. «Только пусть бойцы пошевеливаются. Не собираюсь задерживаться здесь ни одной лишней минуты». Я сделал вид, что не заметил, как солдат сотворил отвращающий злых духов знак. И этот туда же. Ладно, о борьбе с мракобесием можно вспомнить позже, в более подходящем месте.
1: «Лангфор Сардор, мы уже вторые сутки в пути, а я все никак не могу отыскать причины вашего бесстрашия. Ваши коллеги и подчиненные гораздо более суеверные».
0: А вот и геометр, будь он неладен. Все утро трещал без умолку, пересказывая историю этих гор. Солдаты от каждого шороха вздрагивают.
2: «Мэтр Лагай, я не верю в сказки. Страшные или не очень, но они остаются сказками. В войну башен через Тагайкунук из Арганского каганата караваны с оружием почти каждый день шли, и ни один не пропал. Басмаки горы вдоль и поперек исходили. Нам-то чего бояться? Только самих басмаков».
1: «Разумно», — согласился геометр. «Не ожидал от вас такого прагматизма».
2: «Сверхъестественное по вашей части, мэтр. Мое дело война».
0: Не люблю я, когда об искусстве речь заходит. В моем роду ни одного толкового геометра не было. В теории худо-бедно понимаю, а вот талантом Бог обидел. На одну слабенькую руну огня сил едва хватает. Среди старшей и младшей знати таких огрызками зовут. Застарелая обида заставила сжать рукоять шашки, но быстро опомнился, убрал руки подальше от оружия.
1: «Не буду спорить», — согласился геометр.
0: Он развел руки, и из-под рукавов показались покрытые золотыми узорами запястья. Если мне не изменяла память, то знаки указывали на его принадлежность к братству небесных врат.
1: «Занятно.
0: Гражданская война закончилась 40 лет назад, задолго до моего рождения. А мэтр Лагай выглядит на 30 максимум».
1: «Значит?» «Значит, он либо старше, чем кажется, либо в роду у него кто-то из знати. Возможен и третий вариант. Я просто ошибся, но он-то и самый невероятный. Все-таки в офицерской школе история войны башен была моим любимым предметом, наравне с недоступной из-за скудости таланта теории руноплетения. Хотя какое мне до всего этого дело?»
0: Я вскочил на коня. Бойцы отдыхали, наслаждаясь самой возможностью просто посидеть на твердой земле. Кто не провел целый день в седле, тот не поймет. Некоторые курили папиросы. Вот ведь мерзкая привычка — вонючий дым вдыхать. Опять заклятые союзнички из Ритании постарались. Свою моду завезли, а наши дураки рады. Вернулся сержант.
2: «Ваше благородие, скоро отправляться можно будет. Почти все сделали».
0: «Надежно? Когда через брод пойдем, снова не порвется, выдержит?»
2: «Побежаете, ваш брод! Головой ручаюсь!»
0: Хороший мужик этот Ванис, опытный. В Тагайкунуке который год воюют. Когда меня прошлой весной во главе сводного отряда поставили, многое подсказал. В офицерской школе ведь цивилизованной войне учат, а здесь места дикие, нравы простые, но суровые. Нужен особый подход. Без сержанта я бы и сам сгинул, и людей сгубил. Если бы он еще таким суеверным не был. Среди камней что-то блеснуло. Что-то мелкое, похожее на монету. Заинтересовавшись, я направил коня в ту сторону. Не успел он сделать нескольких шагов, как наверху зашуршало, и слева с пушечным грохотом упал камень. Конь испуганно всхрапнул, загорцевал на месте. Я сжал ему бока коленями, огляделся. Наверху никого. Камень будто сам свалился. Я покосился на проклятый булыжник и мысленно вздохнул. Попади такой на голову, о докторе можно не беспокоиться.
1: Повезло, ничего не скажешь. «Все в порядке!» — отмахнулся я от подбежавших бойцов и повернулся к геометру. Тот, козырьком приложив ладонь ко лбу, изучал стену ущелья. Пальцы слабо светились. Наконец он посмотрел на меня. Лицо у метра было озабоченное.
3: «Лангфор Сардо, возьму на себя смелость предложить ускорить сборы. Если мы не хотим попасть под обвал, то стоит поторопиться».
1: Глупо спорить. Задерживаться в ущелье и вправду не стоило. Полчаса ехали молча, с опаской посматривая наверх. Ну, как уже не камень упадет, а кусок скалы отвалится. Геометр ехал рядом, отпустив поводья и сложив пальцы в хитрый замок. По коже бегали серебряные искры, поверх ногтей загорелись алые руны. Что-то темнит, полковой тайнознатец. Сильно темнит. На выходе ущелье сильно сужалось, образуя нечто вроде арки. Стала неровной почва. Чтобы лошади не переломали ноги, пришлось сбавить шаг. Если тот камень сбросили со злым умыслом, то здесь было идеальное место для повторения попытки. По моему приказу солдаты достали карабины.
3: «Простыми пулями здесь делу не поможешь», — хмыкнул геометр.
1: Я повернулся за разъяснениями, но он вдруг расцепил руки и вытянул их в сторону арки. Вокруг пальцев образовались завихрения, и к скале устремилась прозрачная волна. Сверху раздался многоголосый визг и рычание. От камня отделилась крупная тень и съехала вниз, упав в саженях в 10 впереди. «Вперед!» — крикнул я, пришпоривая коня. Рука выдернула из чехла винчестер. Вообще-то кавалерии полагались карабины, но эта вялотекущая война навязывала свои порядки. Армейские сабли менялись на чергенские шашки, вовсю использовались трофейные ританские ружья. Пластуны те и вовсе одевались, как горцы. Вблизи тень оказалась низкорослой сморщенной старухой с длинными в ее рост волосами, крючковатым носом, сморщенными, как засохшая слива, грудями и желтушного цвета кожей. Когда я подъехал, уродка уже не шевелилась. Вряд ли кто уцелеет после падения с такой высоты, кроме старшей знати и членов Синклита, разумеется. От этих всего ожидать можно. Но служба в Тагайкунуке приучила к осторожности. Ожидая подъезжающего геометра, я продолжал целиться в погибшую.
3: «Ну и как, лейтенант? Теперь увидели, кого, кроме басмаков, надо бояться в ущелье теней?»
1: «Кто это?»
3: «Албасты. Или, если более точно, сары Албасты. Низший демон, издревле обитавший в Тагайкунуке. Мелкая выродившаяся нечисть. Считалась уничтоженной».
1: Мэтр Лагай довольно рассмеялся.
3: «Определенно следовало съездить в эту глушь, чтобы увидеть столь редкий экземпляр, так сказать, в естественной среде обитания».
1: «Да вы любезнейший браконьер», — протянул я, опуская ружье. На демона старуха не тянула. Только и может столкнуть камень. А по легендам они обладали куда большим могуществом. Но все тропки в Запределье перекрыли еще на заре создания братств, и в землях Империи не слышали о настоящих демонах уже несколько поколений. Говорят, к нам они могут проникать лишь в бестелесном облике, да и о таком уже давно не было слышно. Сказки это все, наверное. Внезапно я понял, что Албасты смотрит на меня коричневыми глазами без радужки и зрачков. Рот с тонкими губами приоткрылся. Наружу вывалился черный язык. «Проклятье!» Выстрелил, не целясь. Пуля попала уродке в живот, ничуть ее не побеспокоив. Издав знакомый визг, она замолотила по земле пятками. Змеями зашевелились пряди волос. Геометр выкрикнул предупреждение, но опоздал. Грязные космы распрямились и, неимоверно удлинившись, тараном вышибли меня из седла.
3: «Вы там живы, лейтенант?»
1: От удара о землю перехватило дыхание, из глаз посыпались искры. Первые мгновения никак не удавалось привести мысли в порядок. Хотя руки-ноги вроде шевелились, а это уже неплохо.
3: «Скорее да, чем нет», — сказал я, осторожно поднимаясь.
1: Пока коварный Албасты отвлекся на меня, геометр успел соскочить с коня и извлечь палаш. Ему хватило одного удара, чтобы добить нечисть.
3: «Доброе у вас оружие, мэтр», —
1: сказал я, кивая на колотую рану между грудями старухи. Кожа вокруг нее пошла пузырями и слегка дымилась.
3: «На клинке аркан кислоты», — пожал плечами тот.
1: Посмотрел на меня и спросил:
3: «Как ребра целы? Когда она в полной силе, волосы разят не хуже копий».
1: «Верю», — проворчал я, потирая грудь. «В следующий раз к ей подобным и на шаг не подойду, пока мозги не выбью».
3: Мэтр Логай засмеялся. «Обычные пули им не страшны. Временные неудобства не больше. Если под рукой нет рунного оружия, то лучшим выходом будет тактическое отступление».
1: Тайнознатец склонился над телом демона, прямо в воздухе рисуя цепочки рун. Но надолго это его не задержит. Я приказал продолжать движение. Когда отряд выезжал из ущелья, тело демона полыхало бездымным пламенем. На переправе через Сурханна ждала новая неприятность. Уровень воды в реке оказался немного выше, чем отмечено на карте. Пришлось снять картечницу с лафета, хорошенько упаковать и навьючить на лошадь. Проклятая громыхалка не переносила сырость, а без нее рейд терял всякий смысл. С отрядом в 15 сабель много не навоюешь. В штабе появилась информация, будто бы сегодня ночью в кишлаке Варанзи ждут самого Ибрагимбека. Вот уже 10 лет, как он ведет войну с имперскими войсками. Громит удаленные заставы, перехватывает обозы. Однажды взял штурмом город Кызылбас и казнил прибывшего туда губернатора. Хитрый, опытный и безжалостный враг. Невозможно предугадать, где он и его банда в сотню сабель появятся в следующий раз. И вдруг удача! Один из пленных рассказал на допросе о переговорах со старейшинами, где главарь будет всего с несколькими доверенными лицами. Упускать такую возможность было нельзя. Мой отряд находился в резерве, и вопрос, кого отправлять к воинственным горцам, не желающим склониться перед волей императора, даже не стоял. Нескольких опытных бойцов вполне достаточно, чтобы повязать или, на худой конец, убить одного взорвавшегося главаря. Но это если у Ибрагимбека будет мало бойцов, а если нет, умирать прикажете? Вот и вытребовал я себе картечницу на всякий случай. Хорошая машинка, только жаль, капризная. На другом берегу пришлось устраивать привал и самому проверять исправность привередливого механизма. Помощники взял лишь приписанного к картечнице стрелка. Геометр не нашел другого времени, чтобы подъехать со своими вопросами.
3: «Лангфарсар, да, не сочтите за оскорбление, но не могли бы вы сказать, что такое висит у вас на груди?»
1: «Мэтр, это настолько срочный вопрос?» — спросил я, отсоединяя коробчатый магазин. «Может, отложим его на время?»
3: «Как сказать, лейтенант?»
1: Тайнознатец был настроен решительно.
3: «Есть у меня подозрение, что Албасты охотился именно за вами, а точнее за тем, что болтается у вас на шее».
1: Поначалу я даже не понял, о чем речь. «На шее? Мэтр, вы меня с императорским казначеем не перепутали? У меня нет ничего ценного, тем более для демона». Пальцы нашарили на груди мешочек из мягкой замши.
3: «Ах да, патрон.
1: 2 года как амулет при себе ношу, привык. Забывать начал». Геометр продолжал требовательно на меня смотреть. «Сущая безделица». Я вытряхнул патрон на ладони и протянул его мэтру. «Со времен офицерской школы с собой на удачу ношу».
3: «На удачу?»
1: Логай принялся изучать добычу.
3: «Ого, золотая пуля, да еще с руной огня. Наложено, конечно, кустарно, но не без выдумки. С золотом понятно, аркан подновлять не надо, а вот... Погодите, вы что же это, 6 раз одну и ту же руну накладывали?»
1: 7, если точно. Мой дар очень мал, и чтобы получить нечто стоящее, пришлось выкручиваться».
3: «С ума сойти! Бесталанный руноплет», — сказал геометр, качая головой.
1: Я пожал плечами. «Зачем объяснять очевидное?»
3: «Все равно не пойму, зачем вообще вам эта игрушка понадобилась? На кого-то из знати зуб имеете? Даже против некоторых обученных младших может сработать. Или даже геометра».
1: Версия этой назнаться мне не понравилась. Уж больно подготовкой покушения на титулованного дворянина она попахивает, или даже члена синклита, что и вовсе коронным преступлением считается. На душе заскребли кошки. «Да нет, мэтр. Если угодно, считайте это памятью о детской мечте стать членом синклита».
3: «Тем не менее, сделана ваша игрушка весьма добротно. К
1: моему облегчению геометр вернул патрон.
3: «И если когда-нибудь повстречаетесь с Албасты, то эта пуля спасет вам жизнь. Еще до появления ружей похожие арканы накладывали на стрелы перед боем с демонами. Нечисть хорошо помнит те времена, потому и решила ударить первой».
1: Мэтр Логай вдруг с усмешкой на меня посмотрел.
3: «Лангфор, зная о вашей привычке таскать с собой оружие против демонов, несколько под другим углом смотришь на недавний разговор о сказочных существах. Вы не находите?» —
1: сказал и рассмеялся довольно.
2: «Штафирка синклицкая!
1: Из-за твоего любопытства столько всего передумать успел. Даже как у каторжанина какого мелькнула мысль грех на душу взять и при случае нож в спину воткнуть. За коронное это преступление одна дорога в темную канцелярию. Нет, определенно этот геометр решил испытать мое терпение на прочность».
4: Внезапно в голову пришло, что Албасты почему-то не заметила самого геометра. Один палаш его чего стоит, однако демон напал на меня. Странно. Очень странно.

0: После переправы отряд направился к хребту Бабатак. Тропа была на удивление широкая, две лошади могли ехать рядом без проблем, чем и воспользовался тайнознатец. Вообще стал очень общительным после случая в ущелье. В расположении полка я с ним раньше пару раз пересекался, так он едва здоровался. Теперь вдруг само дружелюбие.
1: «Скажите, Лангфор Сардо, а что вы знаете о нашем враге, об Ибрагимбеке?»
0: «Насколько я понимаю, мэтр, хронология его столкновений с нашими солдатами вас мало интересует. Гарнизонные сплетни рассказывать? О том, что его не берут пули, он способен оживить павшую лошадь и не имеет равных в рубке на саблях?»
1: «Не стоит отвлекаться на столь незначительные подробности».
0: «Ну тогда считайте, что мне о нем ничего не известно», — сказал я с иронией.
1: «Досадное упущение. Возьму на себя смелость просветить вас насчет некоторых деталей его биографии. Не возражаете?»
0: «Что ж, мэтр, вы меня заинтриговали», — сказал я устало. «Похоже, уважаемый Лагай твердо решил рассказать свою историю. Припираться с ним нет никакого желания, да мне уже и интересно стало». Но начал мэтр с вопроса.
1: «А вам что-нибудь говорит название «Братство Сумерек»?»
0: Я пожал плечами. «Одно из мятежных братств, восставших против воли императора и начавших войну башен. Уцелело всего несколько членов, да и то мелкая сошка. Кажется, бунтовщиков до сих пор разыскивают по всей империи».
1: «Их преступления не имеют сроков давности», — сказал мэтр жестко,
0: но сразу смягчился.
1: «Нашего Ибрагимбека много лет назад знали как Кариса Дегара, старый род из младшей знати. Отец имел какие-то дела с братством Сумерек, что и определило судьбу мальчика. 16 он стал послушником, а через 2 года началась война».
0: Сохраняя на лице вежливую заинтересованность, я мысленно присвистнул. Известно мне было об этом братстве кое-что еще, о чем я предпочел умолчать. Эта небольшая община геометров на границе с Великой Лагмонией в своих изысканиях открыла невиданные доселе грани искусства. У них было мало воинов, но теряя в количестве, они выигрывали в качестве. Чтобы разгромить их цитадель, понадобилось 3 полка императорской гвардии, поддержанные мастерами-оружейниками 3 других братств. «И что с того?» – осторожно возразил я. «Какую угрозу может представлять для нас какой-то послушник? Неподготовленный оружейник, не геометр-практик, а всего лишь послушник».
1: «Может и так. Но только сумеречные знали толк в военных премудростях. И даже последний уборщик был способен на гадкие фортели. Во время войны из этого братства пленных не брали. Слишком велик риск».
0: «Если он настолько опасен, то хватит ли у нас сил для боя?» – спросил я.
1: «Хватит. Мне он не соперник», — сказал мэтр не без самодовольства. «Предлагаю заранее распределить роли. Я сразу беру на себя главаря, а вы займитесь его басмаками. Велика вероятность, что солдаты с ним не справятся, а так мы избежим лишних потерь. Договорились?»
0: «Господин геометр, нам предстоит бой. Мои солдаты будут просто стрелять по врагу, не разбирая, кто перед ними, командир или обычный солдат».
1: «Ничего страшного. Просто, когда я вступлю в сражение, вы не будете трогать моего противника. Такая формулировка вас устраивает?» —
0: произнес геометр с нажимом. Я согласно кивнул. Происходящее совсем перестало мне нравиться. Яснее ясного, что Ибрагимбек зачем-то нужен мэтру Логаю. После войны башен немало секретов братства считаются утерянными, и вокруг полно охотников, желающих их заполучить. Не из таких ли наш тайнознатец? И не станет ли отряд помехой его планам потом, когда он получит желаемое? Мысленно послав мэтра к демонам, решил при первой же возможности расстрелять главаря басмаков. Тогда никаких проблем точно не будет. Через 2 часа отряд перевалил через вершину хребта, и нам открылось широкое плато с ковыльной степью и множеством мелких рощиц. Вдали виднелись вершины 2-го, еще более высокого хребта. Наша цель, кишлак Варанзи, расположился около одной из рощ. Начинались сумерки. На плато вела узкая тропа, петляя среди зарослей кустарника и низкорослых елей. ледника дул стылый ветер, пробирая до дрожи. Я плотнее закутался в куртку, с завистью поглядывая на геометра. Тот словно и не замечал холода, ехал спокойно, задумчиво шевеля губами. «Силен, мне бы так». Говорят, у поселенцев на востоке империи в ходу плащ

0: походе они идут в головном дозоре, на привале, в засаде, в боевом охранении. Их задания всегда самые опасные и тяжелые, какие способны выполнить лишь опытные бойцы. Без пластунов изменился бы сам ход войны за Тагайкунук. Через час они вернулись. Старший из них, капрал Сергач, сразу подошел ко мне.
1: «Плохие новости, ваше благородие!»
0: За славную службу и боевые заслуги пластунам позволялись некоторые вольности в общении с офицерами.
1: «В кишлаке добрый отряд на постое стоит, сабель 30-40. Вояки опытные, с дисциплиной. Трезвые, гашиш не курят, с оружием не расстаются. Да и с уставом караульной службы знакомы».
0: «И вправду ничего хорошего», — с досадой сказал я. «Окажись, Ибрагимбек один или с несколькими бойцами, то тактика простая. Тихо заходишь в крайний дом и выясняешь, где расположился дорогой гость. На случай, если бы смоки побегут, в ключевых точках ставятся стрелки. Потом короткий штурм, захват главаря и отступление в расположение части. Дома горцы воевать не любят. Из укрытия при случае обязательно пулю пустят, но в открытую биться не станут. Только если уж совсем их к стенке припрешь. Особенность национального характера. Теперь придется драться всерьез».
1: Расчет картечницы в сопровождении двух пластунов отправил к выходу из кишлака. Эти не подведут. Костьми лягут, но басмаков не пропустят. С остальными занял позицию на небольшом пригорке перед входом. Наша задача — убедить бандитов, что им противостоит целая армия. Посеять среди них панику и заставить отступить под кинжальный огонь картечницы.
0: Красивый план, но как его осуществить? Отряд Ибрагимбека в разы больше моего. Любой заслон сомнет и не заметит.
2: «Лейтенант, вы испытываете какие-то затруднения? Быть может, я могу помочь?» — неожиданно спросил геометр.
0: Я мысленно выругался. Совсем о нем забыл. «Когда басмаки выйдут из кишлака, надо отбить у них всякую охоту связываться с нами и заставить отступить. Желательно в панике».
3: Помимо своей воли, я подпустил в речь немного сарказма.
0: «Нет у меня доверия к геометру, нет и все тут».
1: «Сделаете?»
2: «Если вы мне поможете», — сказал мэтр Лагай снисходительно.
0: «Все, что в моих силах».

0: Расставив бойцов по позициям, вместе с геометром мы отправились в сторону балки. Не доходя до нее, остановились у небольшой рощицы, и тайнознатец протянул мне очки.
1: «Наденьте, лейтенант. В темноте плохо видно».
0: Мне еще не приходилось сталкиваться с подобными игрушками. Сложная система из линз, механизмы управления и набора рунных пластин. На носу они сидели плотно, сдавливая переносицу.
1: «Поверните рычажок на левой дужке», — посоветовал мэтр Лагай.
0: Я щелкнул переключателем. Раздалось слабое жужжание, и все раскрасилось в разные оттенки зеленого. Ночь отступила. «Отличная штука, мэтр! Я бы себе такую взял!»
1: «Наука не стоит на месте», — сказал Лагай равнодушно.
0: Он уже доставал из сумки инструменты.
1: «Я сейчас пока кое-что рассчитаю, а вы найдите точки сопряжения».
0: Работа мне была знакомая. В офицерской школе многому учили, в том числе выполнять черновую работу для тайнознатцев. Основы искусства — геометрические фигуры и руны. Зная законы и формулы, учитывая влияние мира через точки сопряжения, можно выстроить базисные схемы ритуала. Дальше умелый геометр добавит подвластные ему руны, сформирует силовой каркас и закончит нужный аркан. Потом останется лишь посмотреть на результат. Ползая по траве, забивая в нужных местах колышки и натягивая бечевки, я мысленно прокручивал предстоящий бой и все больше нервничал. Современная военная мысль не предусматривала активного использования тауматургии. Рунное оружие, непобедимые в бою мастера-оружейники, хитрые ловушки — этими творениями геометров в битве никого не удивишь. Но сами тайнознатцы в сражениях не участвуют со времен войны башен. Это вызывало сильное беспокойство. На карту поставлено чересчур много. Зато геометр мэтр Лагай в своих силах не сомневался. С увлечением раскладывал в расчетных точках пластины с малыми арканами, прямо на земле выписывал цепочки рун.
1: «Возвращайтесь к солдатам», — сказал геометр удовлетворенно. «Когда решите предъявить бандитам наш аргумент, помашите фуражкой».
0: «Но...»
1: «Идите, лейтенант, и ни о чем не беспокойтесь. Все получится как надо».
0: Нам повезло. Банда вышла из Варанзи на рассвете. Задержись они еще хотя бы на час, я бы рехнулся. Весь извелся, пытаясь представить картину боя. Солдатам надо демонстрировать какой-то несгибаемый командир, а что на душе творится, никто знать не должен. Это только твое. Потому и курят многие офицеры, сумасшедшие пьянки после рейдов устраивают. Я так не могу, иначе воспитан. Не хорошо или плохо, а иначе. Хотя зачем врать? Просто ненавижу вдыхающих вонючий дым и накачивающихся водкой идиотов. Как же дворяне, голубая кровь, она пьется, так свинья свиньей. Фу! Басмаки покидали кишлак организованно, собравшись в колонну. Один из бандитов вез зачехленное знамя. Нарядить их в форму и от регулярной армии не отличишь.
2: Пора!
0: Я повернулся в сторону балки и замахал фуражкой. Понять бы еще, видит геометр сигнал или нет. Демоны с ним. Звуки боя он услышит обязательно.
2: «Огонь!» —
0: рявкнул я и, встав на одно колено, первым выстрелил в знаменосца.
2: «Мимо!»
0: Выругавшись, передернул затвор и прицелился тщательнее.
1: «Спокойнее, Аларик, спокойнее!»
0: Приклад снова толкнул в плечо, басмак взмахнул руками и выпал из седла. Знамя покатилось по земле. Передернуть затвор, сменить цель, выстрел, еще минус один. Я влюблен в мой винчестер. В магазине 12 патронов, чтобы перезарядить, не надо отрывать приклад от плеча. Главное, стреляй! Рядом в разнобой бабахали солдатские карабины. Басмаки отвечали. Вокруг меня жужжали пули, но ни одна пока не задела. Успела мелькнуть мысль, что бандиты обязательно примут меня за кого-то из знати. Их убьешь, только если в упор сразу десяток зарядов всадить, а так надо в рукопашную. Под плотным огнем ряды бандитов смешались, образовалась свалка. Но уже звучали команды, и басмаки разворачивали коней в сторону наших позиций. После первых выстрелов они потеряли 5 бойцов, но остановить атаку это не могло.
2: «Может, стоило сюда выкатить картечницу, не мудрить с заслоном? Сейчас бы их всех и положили, если бы они не решили покинуть кишлак в другом месте!» Меня вдруг разобрал смех. Дурацкая ситуация. Нас сейчас порубят в капусту разъяренные басмаки, а в голову лезут рассуждения о правильности выбранной тактики. Сумасшествие какое-то, правослово. Ноги внезапно ощутили слабую дрожь. Из-за спины донесся нарастающий топот, множество копыт, выстрелы и азартные крики. Я грешным делом решил на подмогу банде подошел еще один отряд. Внутри аж заледенело все. Но, оглянувшись, увидел мчащийся галопом эскадрон Барсарова. Есть у нас в полку один такой капитан, известный своей лихостью и безжалостностью к басмакам. «Огонь, демоново семя! Беглый огонь!» — заорал я, стреляя, как заведенный. «Ну, если этого шакала не проймет, тогда просто не знаю, люди вы или кто». Проняло аж до самых печенок. На стороне противника, больно жалящего метким огнем, вдруг оказалась такая сила. Спешно разворачивая коней и бешено их нахлестывая, бандиты рванули обратно в кишлак. Один так спешил, что свалил своего четвероногого друга на землю. Впустую щелкнул боек. Я сыпанул перед собой горсть патронов и принялся загонять их в магазин. «Быстрее, быстрее, пока не опомнились!» В этот момент эскадрон Барсарова поравнялся с нами и... рассыпался облаком гаснущих искр. Мои бойцы испуганно завопили. Я и сам, признаться, вздрогнул от неожиданности. Выглядели кавалеристы как настоящие. Эх, если басмаки это видели, то нам придется туго. Но с другого конца кишлака донесся грохот картечницы и яростные вопли бандитов. Теперь в самый раз ударить им в тыл. Я кинулся к рощице, где мы оставили лошадей. «По коням!» За мной побежали лишь 7 человек, 2 остались на позиции. Мы уже прыгали в седло, когда по дороге галопом промчался геометр, нахлёстывая коня. Люто рыкнув на солдат, я погнал следом. Кишлак словно обезлюдил. Жители были готовы поддерживать басмаков припасами, выхаживать раненых, принимать бойцов на постой, но лезть в драку не собирались. С гиканьем и свистом мы промчались мимо покосившихся домишек и вылетели на окраину. Но здесь уже почти все закончилось. Картечницы так назвали совсем не за количество выпускаемых пуль, а скорострельность у них фантастическая, а за особо хитрые патроны с картечью. После их применения у противника возникают огромные проблемы с численностью личного состава. Слышал, похожие громыхалки, только калибром побольше, ставят в крепостях и даже на кораблях. И ничего, успешно конкурируют с артиллерией. Во второй раз басмаки выскочили из кишлака стадом перепуганных баранов. Ничего не соображая от страха, они волной шли на позиции стрелков. Когда по ним ударила первая очередь, выкосив самых резвых или трусливых, остальные не успели сориентироваться. Кто-то просто продолжал скакать, надеясь проскочить, а кто-то начал обходить плюющуюся огнем позицию. Достаточно глянуть на поле, чтобы увидеть картину боя. Образовалась общая свалка, которую продолжали полосовать очереди. А ведь не все патроны с картечью. Некоторые снаряжены еще и зарядами с черным порохом. Они оставляли на телах поистине чудовищные раны. По степи в сторону хребта пылили сразу 3 басмаков. За ними, далеко отстав, гнался геометр. Придержав коня, я вскинул ружье к плечу и одна за другой выпустил 4 пули. Конь под одним из бандитов словно споткнулся и перекатился через голову, подмяв всадника. Что ж, неплохо. Моему примеру последовали остальные бойцы, добивая раненых и стреляя вслед еще 2 прорвавшимся басмакам. Сунув винчестер в чехол, я направил коня в сторону сидевших в засаде солдат. В какой-то момент им пришлось очень тяжело. Ибрагимбек или кто-то еще ухитрился-таки собрать 10 басмаков и погнал на стрелков. Но те не растерялись, подпустили их вплотную и почти в упор выпустили весь магазин картечницы. Знакомый прием, так пластуны любят воевать. «Молодцы!» — гаркнул я, подъезжая к еще дымящейся картечнице и осаживая коня. Расчет громыхалки прислонился к лафету, нервно смоля папиросы. Один еще держался, а вот у его напарника тряслись руки. Старший пластун невозмутимо перевязывал голову товарищу. На земле валялся винчестер с расколотым прикладом и чуть в стороне заколотый горским кинжалом басмак. В руке он сжимал шашку. Спешили головореза, он в рукопашную и сунулся на свою голову.
3: «Рады стараться, ваше благородие!» —
2: нестройно отрапортовали солдаты. Раненый пластун притом криво усмехнулся, отчего рожа у него приобрела насквозь разбойничий вид. Сержант Ванис, проверь раненых и собери оружие. Пусть кто-то из бойцов пройдет по домам, соберет мужиков поздоровее. Надо убитых убрать, пока шакалы со всей округи не сбежались, приказал я подъехавшему солдату. Разбейте лагерь, организуйте охранение. В общем, все по уставу. Ждите нашего с геометром возвращения. Если к вечеру не появимся, то возвращайтесь в расположение полка. Ясно?
0: Больше никого не слушая, я поскакал вслед за мэтром Лагаем. Хорошо было бы весь отряд с собой взять, но у меня и без того слишком мало солдат, а теперь еще раненые появились, да и картечницу бросить нельзя. Горячка боя медленно отступала, прогнав всякое желание ехать куда бы то ни было. Прежние размышления о последнем уцелевшем послушнике Братства Сумерек больше не казались такими уж безукоризненными. Увы, но вернись я без геометра, и разбирательство с участием расследователей из темной канцелярии мне обеспечены.
4: Босмаки и их преследователь давно скрылись из виду. Приходилось часто свешиваться с седла, искать следы. Хорошо подковы у лошади мэтра Лагая оставляли приметные отпечатки из трех колец, не ошибешься. Маршрут Ибрагим Бек выбрал странный. Вместо того, чтобы гнать во весь дух к спуску с плато, он зачем-то свернул на восток. Ничего не понимаю. Перед уходом в рейд я изучил штабные карты и точно помню, в той стороне ничего нет. Ни пещер, ни горной тропы. Или у главаря бандитов где-то припрятаны козыри на случай непредвиденных обстоятельств. По дороге все чаще стали попадаться заросли шиповника и терна. Будь у Ибрагим Бека больше бойцов, он бы наверняка устроил засаду на преследователей. Место больно подходящее. Но следы упрямо вели в обход рощиц, петляли между кустарниками. Беглецы сделали ставку на скорость. Сволочи! Через пару часов возникло нестерпимое желание плюнуть на все и повернуть коня обратно. Надоело! Нет, не спорю, геометр оказался настоящим мастером и с иллюзией атакующего эскадрона справился на ура, но эта игра в догонялки уже осточертела. Пересилив постыдную слабость, я пришпорил коня. Заросли становились все гуще, появились деревья. Через некоторое время начался настоящий лес. Выискивая следы, я не сразу понял, что земля пошла под уклон, а вокруг выросли склоны неглубокого оврага. Этого на карте точно не было. Вся земля оказалась усыпана крупными камнями. Пришлось спешиться и вести коня на поводу. Животному отчего-то здесь сильно не нравилось. Он фыркал, тряс гривой и постоянно норовил остановиться. Впереди из-за густо разросшегося шиповника раздалось ржание. Накинув поводья на ближайшую корягу и взяв на изготовку ружье, я осторожно обошел заросли. К моему удивлению, здесь нашлись все три лошади – Ибрагим Бека, его солдаты и мэтра Лагая, и никаких следов хозяев. Ясно, дальше животные не пройдут. Я вернулся за своим конем и привел его к остальным, чтобы не скучал один. Мне же не оставалось другого пути, кроме как идти вперед. Овраг по тайным лазам выходил к самому подножию гор, к широкой трещине в скале. Упрятанный столь хитро, что к ней не подберешься как-то иначе. И у самого прохода между двумя камнями оказалось зажато тело босмака. Вспоминая шутки албасты, я едва сдержался, чтобы не прострелить мертвецу голову. На всякий случай. Тело лежало на боку, и мне хорошо было видно, что куртка на груди бандита буквально истлела, оголив воспаленную кожу с пузырями ожогов. Если подумать, то такой след мог оставить один из огненных арканов. Нанеси его в виде татуировки себе на руку и станешь убивать врагов одним касанием. На таких штуках мастера-оружейники обычно специализировались. Мэтр Лагай? Оружейник? Ой, нет, не похож. Скорее, просто хороший практик. Даже очень хороший, если способен носить такую татуировку. Я вот, к примеру, не могу. Трещина вывела в узкое извилистое ущелье, совершенно безжизненные и лишенные растительности. Ни пучка трав, ни кустика. Кругом один голый камень. Я несколько раз оступался, едва не падал, мысленно обрушивая на головы Ибрагим Бека и мэтра Лагая самые суровые кары. Занесла же их сюда нелегкая. За очередным поворотом ущелье внезапно раздалось в стороны, образовав широкую площадку. А в ее центре стоял человек в брюках и нижней рубашке с обнаженной саблей в руках. Он улыбался.
5: «Как я понимаю, своим визитом нас почтил командир имперцев. Мое почтение! Ваша ловушка оказалась выше всяческих похвал. Присоединяйтесь к веселью, будем рады!»
4: Ибрагим Бек приглашающе махнул клинком. Я огляделся и заметил мэтра Лагая, притаившегося за обломком черной скалы. Выходить оттуда он явно не спешил. Чем они тут занимались столько времени? Сказывалась бессонная ночь. Я не сразу сообразил, что главарь бандитов стоит внутри вложенных друг в друга кругов, выдолбленных в каменистой почве. Вдоль границ каждого из них велись цепочки рун. Мне приходилось слышать о дуэлях тайнознатцев и таких вот защитных арканах. Укрывшись за щитами, геометры практики вели настоящие сражения, норовя прорваться внутрь защитного периметра и расправиться с противником. Неожиданные умения для обыкновенного послушника, пусть даже и легендарного ордена. Ибрагим Бек догадался о ходе моих мыслей и довольно рассмеялся.
5: «В свое время я не успел подняться высоко, но зато потом у меня нашлось достаточно времени для практики».
3: «Да идите вы к демонам!» —
4: скривился я и выстрелил в него из ружья. Пуля зарылась в пыль в сажени от бандита.
2: «Проклятье! Совсем забыл о его неуязвимости! Что ж, пойдем другим путем!»
4: Я аккуратно пристроил винчестер между камней и потянул из ножен шашку. Она лучше подходит для конной рубки, но и здесь сгодится. Разминаясь, я крутанул клинок вокруг кисти. Глупо соваться к геометру за защитный круг без подготовки, но ведь у меня под боком сидит собственный тайнознатец, он должен помочь.
5: «Кстати, о демонах!»
4: Ибрагим Бек перестал улыбаться.
5: «Если вы так их не любите, то почему защищаете одного из этого проклятого рода?»
4: «Мне нет дела до вашего бреда», — сказал я презрительно.
5: «Завязывайте с болтовнёй и деритесь!»
2: «Дурак!»
4: — скривился бандит, забыв об учтивости, и вдруг метнулся мне навстречу.
2: Я опешил.
4: Он сам выскочил за пределы защиты круга, сам лишил себя козыря. Замешательство едва не стоило мне жизни. Чудом увернувшись от первого удара, я дальше успевал лишь отбиваться. Инициатива полностью перешла к Ибрагим Беку. Будучи много старше меня, он с легкостью работал клинком, нет-нет, да и нанося мне порезы. Да и шашка моя все-таки слабо приспособлена для фехтования. К рубке да, но не к фехтованию. Вопрос победы Ибрагим Бека следовало отнести к разряду риторических. Впрочем, раз мэтр Лагай до сих пор не попытался мне помочь, у него тоже возникли трудности. Я начал представлять, каково было 40 лет назад сражаться с такими вот ловкачами, штурмуя цитадель Братства Сумерек.
6: «Сопляк! Думаешь, с басмаком поганым бьешься? Нет, ты проклятой нелюди сложишь! Во имя нее людей убиваешь!» —
4: страстно говорил Ибрагим Бек, гоняя меня почти по всей площадке.
5: «Хватит пичкать меня своей чушью и умри с честью!» — процедил я.
4: Моя попытка контратаки закончилась ничем, пришлось отступать.
6: «Чушью!»
4: Бандит разорвал дистанцию и принялся прохаживаться передо мной, цепко держа взглядом.
6: «Империя Нордолов давно пала. Вместо членов правящего дома сидят коварные подменыши, а независимые братства уничтожены. В мире правят демоны!»
4: Я старательно игнорировал его слова.
6: «Думаешь, безумие? Может и так!»
4: Ибрагим Бек не унимался. Говорил и говорил, как заведенный.
6: 40 лет назад Братство Небесных Врат в обмен на силу заключило договор с обитателями Запределья. Открыли им проход в наш мир, снабдили телами и начали войну за власть.
5: «Ого! Такой трактовки история войны башен мне еще не встречалась», — не выдержал я.
4: Многочисленные порезы горели огнем, но я нашел в себе силы коротко рассмеяться.
6: «Почему-то неудачники любят обставлять свой проигрыш происками гостей с той стороны. Не знаешь, от чего так, а?»
4: В бою нет места для разговоров. Даже слова здесь являются оружием. Пока я, как последний болван, насмешничал, Ибрагим Бек успел вытряхнуть из рукава нож и метнул его одним движением кисти. Мелькнув серебряной рыбкой, он рассек мне щеку.
2: От резкой боли я дернулся и забыл на мгновение о противнике, а тот только того и ждал. Подскочил ближе и вонзил саблю мне в бок. Пробудились цепочки руны вдоль лезвия, и меня от макушки до пят пронзила молния. Я захрипел и повалился на землю, а Ибрагим Бек довольно улыбнулся.
7: Сопляк, прежде чем подохнешь, я дорасскажу свою историю.
4: Достав из кармана белый платок, бандит принялся вытирать кровь с клинка.
2: Мою кровь! На чем я остановился-то? Ах да, война!
5: Братство быстро узнали о договоре предателей. Произошел раскол, кто-то переметнулся на их сторону, кто-то остался верен долгу. Война шла с равным успехом, пока Запределью не удалось убедить императора в своей полезности. Равновесие рухнуло, и мы проиграли.
4: Ибрагим Бек полюбовался чистотой клинка и спрятал его в ножны.
5: Но перед гибелью братство Сумерек построило поистине великий аркан. Все лазейки в Запределье оказались замурованы, а на ведущем в иные миры тракте появились ворота, закрытые на ключ, который отдали юному послушнику. И проникшие к нам демоны оказались отрезаны от дома. Навсегда. Ты слышишь? Навсегда! Выродков осталось не так много, и когда-нибудь мы очистим наш мир ото зла.
7: Благородный герой, да?
4: Выдавил я.
7: Ты сжег 3 кишлака со всеми, кто в них жил. Лишь потому, что их жители помогали нашим солдатам. Палач!
4: Черты лица Ибрагим Бека исказило бешенство. Он с ненавистью пнул меня в раненый бок.
2: Я не сдержал крика.
5: Грязный пес! Я сражаюсь против тирании демонов во имя свободы вас, трусов и ублюдков всех мастей!
7: Убитые, говоришь? Мальчишка! Ты не можешь представить, скольких я в действительности убил. И буду убивать дальше, пока не подохнет последний демон. Лес рубят, щепки летят, ясно? Тогда чем ты лучше их?
5: Тем, что я человек, а они нечистые твари.
4: Накипело на душе у Ибрагим Бека. Решил выговориться, пусть даже врагу. Захотел хоть кому-то объясниться, рассказать, почему стал врагом собственной страны. И умер он хорошо, свято веря в свои слова. Клинок мэтра Лагая вонзился ему под левую лопатку и вышел немного ниже ключицы. В рану хлынула кислота, не оставляя бандиту никаких шансов.
7: «Ублюдок! Пришлось же за ним побегать», —
4: сказал геометр, сплюнув на его упавшее тело. Выглядел ты, назнатец, паршиво. В одежде зияли прорехи, лицо перемазано кровью и сажей. На левой руке не хватало 3 пальцев. Правда, похоже, его это мало беспокоило. Геометр лучился радостью.
7: «Благодарю, мэтр. Вовремя вы подоспели», —
2: благодарно прохрипел я.
7: «Думал, все, убьет».
2: «Да нет, это вам спасибо, лейтенант. Я и вправду не рассчитал силы, и этот последыш Сумерек оказался крепким орешком. Бандит едва не сжег меня последним своим арканом. Если бы вы его не отвлекли, мне бы вряд ли удалось освободиться. Спасибо».
7: «Да ничего», —
2: отмахнулся я, пытаясь встать. «Он, похоже, просто рехнулся. С ума сойти можно, какие небылицы плел».
4: Сильнейший удар по многострадальному боку почти подбросил меня в воздух.
7: «Прошу меня простить, но несчастный Ибрагим Бек не рехнулся», — сказал мэтр Лагай невозмутимо. «Мне, право, неловко быть столь неблагодарным. Да только слишком много сил потрачено, и нам совсем не нужны новые слухи. Вы бы ведь обязательно проболтались, ляпнули что-нибудь не то, и все началось бы по новой. Нам этого совсем не хочется».
2: На меня нашло некоторое затмение чувств, и я принялся грязно ругаться. Враги сменялись чересчур быстро.
4: Геометр досадливо поморщился.
7: Поверьте, мне все это тоже очень не нравится. Думаю, вы ухитрились как-то прогневить судьбу. Вам, человеку, не верящему в демонов, придется погибнуть ради сохранения их тайны. Какая ирония.
0: От тела Ибрагим-бека раздалось слабое потрескивание, потянуло дымком. Мэтр Лагай зашипел что-то нечленораздельное и упал на колени. Пальцы начали стремительно вырисовывать схему сложного аркана. Я был забыт. Если бандит не врал, то правдой было и существование ключа. Неважно, что он такое, формула, схема или руна, но сейчас геометр собирался ее спасать. Сцепив зубы, я потянулся к мешочку на шее. Боль плескалась в висках, сознание балансировало на грани. Слабый толчок, и провалюсь в беспамятство, грозящее перерасти в вечный сон. Нет сил даже просто ползти. Свой амулет на счастье я пытался нащупать лишь из-за вечного упрямства и нежелания подыхать без сопротивления. Мягкий мешочек норовил вывалиться из пальцев, но я все же справился. Вытряхнул патрон на грудь. Шевелиться становилось все тяжелее, сказывалась кровопотеря. Маленький Деринджер из внутреннего кармана куртки тащил целую вечность. Пистолет, раньше казавшийся таким крохотным, ладно лежащим в ладони, сейчас словно вырос до размеров винтовки. Как его перезаряжал, не помню. От боли сознание словно плыло в густом тумане, работали одни рефлексы. Одно знаю точно. Когда на меня вновь упала тень геометра, Деринджер уже прятался у меня в ладони.
8: «Лейтенант!» «Вы еще живы?» – удивился мэтр Лагай.
0: Левую руку он отставил в сторону, точно держал в ней нечто страшно опасное. Сжатый кулак окутывала черная дымка.
8: «Тогда полюбуйтесь напоследок. Вот из-за чего мы не смогли в полной мере насладиться победой в войне башен. Еще не ключ, но уже его заготовка. Ибрагим-бек плохо подходил на роль хранителя». Сейчас врата закрыты на один замок, а у него был шанс закрыть на второй. И демоны в вашем мире окончательно стали бы сказкой.
0: Геометр мелко захихикал.
8: Ничего, мы найдем достойного хранителя и доверху наполним ключ силой. А потом раскроем врата настежь, и сюда придут остальные наши братья.
5: «Я все равно не верю в демонов!» – простонал я.
0: Мэтр двоился у меня в глазах, никак не удавалось толком прицелиться.
5: «О, лейтенант! Зато они в вас верят!»
0: Слова геометра совпали с выстрелом из Деринджера. Патрон крупного калибра на близком расстоянии не оставлял цели никаких шансов. Пуля врезалась в защитную оболочку вокруг тайнознатца. Руны, разбуженные моей волей, гасли одна за другой, пробивая его щиты. Когда золотая капля под углом вошла в живот мэтра, на ней остался всего один знак. Но его хватило, чтобы отправить Лагая в ад к его сородичам. Потрясение перед смертью, исказившее лицо геометра, эйфорией разлилось по жилам. Когда на меня упало тело тайнознатца, я уже был без сознания и не мог почувствовать, как ключ тонкой змейкой выскользнул из его руки и ввинтился ко мне в рану.

Сержант Ванис все-таки нарушил приказ и послал по моим следам пластунов. Именно их стараниями я не погиб в безымянном ущелье и вернулся в расположение полка. И именно благодаря их докладу сразу после выздоровления я оказался в камере темной канцелярии. Спасители и палачи. В мире нет ничего однозначного. Нет чистых цветов, в жизни правят бал полутона. Карис Дегар, из ненависти к демонам, ставший врагом собственного народа, и демон Лагай, чьи собратья подняли империю из руин, принеся людям процветание. На чьей стороне правда? Не знаю. Наверное, потому ничего и не сказал на допросах и в суде. На каторге же, куда я загремел за убийство члена Синклита, меня никто ни о чем не спрашивал. А год спустя на левом боку появилась небольшая татуировка. Спираль из сотен рун едва различимых взглядов. Что это значило, я догадался далеко не сразу. Но это уже совсем другая история.

Алекс Кош. Новогодняя сказка. Знаете, как это иногда бывает? Во сне ты теряешься в пространстве времени. Тебя кружит непонятная карусель образов, звуков и ощущений. И вроде бы знаешь, что находишься во сне, что все вокруг нереально, но почему-то ты так же уверен, что если вот это нечто, то, что ты держишь в руках, взять покрепче и не отпускать во время пробуждения, то оно обязательно прорвет тонкую грань. И вот ты зависаешь где-то между реальностью и сном в полной уверенности, что вот оно, ты это ухватил и взял с собой. Сейчас ты проснешься и сможешь это потрогать, взять в руки. Оно осязаемо и реально. Затем ты открываешь глаза и с нетерпением оглядываешься по сторонам. Нет. Мечты так и не стали реальностью, ничего не изменилось. И у тебя нет ни волшебной палочки, ни компьютера, о котором ты так давно мечтал. Ничего нет. На долю секунды ты ощущаешь себя жестоко обманутым ребенком, не нашедшим 1 января подарок под новогодней елкой. Но все это постепенно проходит, и ты окунаешься в реальность. Все мечты смыты потоком проблем и дел, и все забыто на время. Нет, этого просто не может быть. Невероятно. Пожалуй, слишком невероятно, чтобы не быть правдой. Я отчетливо помню, как лег спать в гордом одиночестве. Двери я, как любой нормальный городской житель, запер на все замки, даже форточки, и те закрыты. Да и как их откроешь, если на улице минус 25, а батареи едва теплые? Все как обычно, кроме одной маленькой детали. В руках я держу голубую шаль.

0: шаль.
1: Бред.
2: Я же знаю, что это невозможно. Настолько невозможно, что может оказаться и правдой, или...
1: Да! Конечно, как же я сразу не догадался. Это ребята надо мной подшутили. Я же неоднократно им рассказывал об удивительно реалистичных снах. Пусть и мельком, но все же это люди, с которыми я провожу по 8 часов в сутки. Они-то уж наверняка поняли, чему я придаю большое значение.
2: Точно. Это определенно Колян или Витька. И вот я, полной решимости разобраться с гораздыми на шутки друзьями, начал собираться на работу. Должен признать, логичное и простое объяснение странного события меня сильно успокоило и разозлило одновременно.
1: Ну, я им сейчас покажу, как шутить надо мной. Они у меня еще попляшут.
2: Процесс утренних водных процедур и завтрака прошел настолько быстро и незаметно, что, выйдя из квартиры, я невольно задумался, а ел ли я вообще, уж не приснилось ли мне и это? А если приснилось это, то... Нет, шаль я держу в руках, и она никуда не исчезла. Значит, кто-то сегодня получит по шее, а после этого объяснит мне, каким образом смог попасть в запертую квартиру. В студии гармонично царил творческий хаос. Подло изменив любимые привычки, сегодня я даже не опоздал, и поэтому застал всю нашу бригаду на положенном месте, возле пульта управления светом. Дородный Колян лениво хлебал кофе из пластикового стаканчика, а щупленький Юрки и Витька создавал видимость активного рабочего процесса. Я в который раз подметил, как забавно смотрится эта парочка. Уж очень сильно они напоминали бандитов из фильма моего веселого детства «Гостья из будущего».
1: «Сейчас я кого-то буду бить!» — вместо приветствия выпалил я, на ходу скидывая пальто.
2: «Слышь, Сань, не бухти лениво!» — ответил Колян, даже не обернувшись на мой голос.
3: «Ты сначала скажи, где будешь Новый год справлять, а потом валяй! Бей, убивай, да хоть насилуй! Вон Витьку, например!»
2: От такого пренебрежения своей священной яростью я оправился не сразу.
1: «А тебе зачем?» —
2: только и спросил я, на время забыв об основной цели своего визита. «Ну, не ради работы же я сюда приперся, право слово».
3: «Спрашиваю, значит, надо», — резонно ответил Колян. «Просто мы тут решили оторваться под Новый год. Шестая студия ночью свободна, вот думаем пригласить всех и закатить дельную вечерину».
2: Витька согласно кивнул, не отрываясь от пульта. «Не знаю, ребят, я собирался провести этот Новый год дома».
3: «Да брось ты!» —
2: удивился Витька, сминая пластиковый стаканчик и швыряя в урну.
3: «Такой праздник и в одиночестве!»
2: Я неопределенно пожал плечами. «Нет, планы у меня были несколько иные, но я почти не соврал.
1: Ребята!»
2: — я поспешил сменить тему разговора на более-менее интересующую.
1: «У меня к вам один вопрос».
3: «Ну?»
2: — буркнул Колян, явно недовольный уходом от темы дельной вечерины.
1: «Тут я слегка растерялся.
2: Сейчас, когда я стоял перед моими друзьями, все догадки стали казаться полнейшей чушью.
1: Да кто из них полезет в чужую квартиру ради глупой шутки? Кто из вас надо мной так подло пошутил?» — неуверенно спросил я.
3: «Когда это?» — удивился Витька. «Если ты о том вирусе на компе, так он безобидный».
1: «Какой вирус?» — в свою очередь удивился я.
3: «А, да нет, я так», — тут же смутился он, вновь отвернувшись к пульту. «Шутю».
2: Я одарил его подозрительным взглядом, но промолчал. «Не до этого сейчас».
1: «Кто-нибудь из вас ко мне в квартиру забирался?» — задал я вопрос, почему-то уже зная, каков будет ответ. «Ты чё, сбрендил?» — в один голос взвыла парочка. «Совсем со своими снами свихнулся?»
2: Я пристыженно замолчал, понимая, что они могут быть не так далеки от истины. Вдруг я и впрямь свихнулся. Пришлось достать из кармана шаль и показать ее друзьям, чтобы, по крайней мере, убедиться в ее реальности.
3: «Что это?» — подозрительно спросил Колян. «Ты фетишистом, что ли, заделался?»
1: «Да он им и был!» — тут же прыснул Витек.
3: «Че за тряпочка? Косынка, что ли?» — продолжал допытываться Колян.
1: «Неуч!» — буркнул Витек. «Это шаль, эдакая дань моде 19-го».
3: «Года?» — не понял Колян.
1: «Века, балда!»
2: Витька постучал кулаком по макушке друга. Звук действительно вышел довольно глуховатый. Я сдержался и попробовал доходчиво объяснить, откуда взялась эта самая шаль цвета неба. А ведь такого же цвета ее глаза. Наверное, поэтому она и надевала эту шаль на все наши встречи. Ей она так идет. Почему-то во всем облике девушки и сна в памяти отчетливо отпечатались только ее глаза и эта шаль. Все остальное, как и в обычных снах, я помнил весьма смутно.
1: Парень, иди-ка ты проспись, прервал мои воспоминания Колян. Скоро дойдет до того, что ты все свободное время будешь со своей девушкой из снов коротать.
3: Стоп!
2: Неожиданно его озарила догадка.
3: А ведь ты собираешься с ней Новый год проводить, поэтому ты остаешься дома, так?
2: Он обличающе ткнул в меня пальцем.
1: «Ну так, и что?» – зло спросил я, приготовившись к ответственному делу, которым занимаюсь вот уже полгода с тех пор, как в моих снах появилась она. Этим делом было посылание всех тех, кто пытался влезть в мою личную жизнь, куда подальше.
2: На удивление, Колян не стал на этот раз спорить и сказал всего лишь, дескать, «Вали-ка ты отсюда, проветрись на улице, может быть, хоть мозги работать нормально станут». Я молча согласился, понимая, что с работы отпускают редко, благо у Коляна имелись на то полномочия, и не стоит пренебрегать таким подарком судьбы. Тем более накануне Нового года. На улице царила праздничная атмосфера. Елки, гирлянды, везде бродят детки в красных нарядах, все такие счастливые. Жаль, я не могу разделить общее веселье. Почему-то в последнее время я радовался только одному – приходу ночи. Весь день проходил в размышлениях, приснится мне сегодня прекрасная незнакомка или нет. И она приходила ко мне во сне. Не всегда, но все же достаточно часто. С первого ее появления прошло уже почти полгода, и все это время я думал только о ней. Звал ее перед сном. Иногда, просыпаясь утром, я долго не мог вернуться в реальность и лежал в постели, ожидая, что вот, еще секунды, и она войдет в эту дверь. Халатики с подносом в руках и скажет «Доброе утро, дорогой!» А я ведь никогда не слышал ее голоса. Весь следующий день пролетел в один миг. У меня даже не было времени как следует поразмышлять над происхождением странной шали. Я вообще ни о чем не думал, полностью отдавшись предпраздничной суете. И ждал. Ждал, когда 31 декабря в 10 вечера лягу спать и во сне увижу ее. Это будет самый лучший Новый год в моей жизни. Я уверен. Нет, мы с ней ни о чем не договаривались, но я почему-то точно знаю, что она придет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И вот наступил этот долгожданный миг. Я, скорее отдавая дань празднику, нежели по необходимости, что-то готовил, хотя кроме меня эту гадость все равно никто есть не будет. Собирал треклятую елку. Но вот все кончилось. Наконец-то можно лечь спать с мыслью о моей рыжей знакомой, самой родной из всех существ в этом мире. Лишь по чистой случайности мы с ней оказались в разных мирах. Я в мире грязной реальности, она в мире призрачного сна. Но не все потеряно. Иногда наши миры могут пересекаться. Например, ночью. Но не в этот раз. Не в этот раз! Как же так? Я так надеялся, а она не пришла. Я проснулся под бой часов и понял, что наступил Новый год уже. А я так и не встретился с нею. Или она меня уже ждет? А я не сплю, так. Нужно срочно уснуть. Черт, я же не хочу спать. Как назло, вот совсем не хочу, ну ни капельки! Я поднялся с кровати, понимая, что уснуть уже не смогу. Только если со снотворным... Вот! Снотворное! Нужно срочно сбегать в дежурную аптеку. Я собрался за пару минут и вылетел из дома. На улице царило праздничное веселье. Все поздравляли друг с друга с Новым годом, пили шампанское, целовались. Но мне было не до этого. Я спешил в аптеку. «С Новым годом!» — крикнул я, влетая в неприметное одноэтажное здание районной аптеки. «Можно мне самого сильного снотворного?»
0: «И вам?» – удивилась пожилая аптекарша.
1: Я лишь пожал плечами, мало ли кому что нужно.
0: «Сейчас девушке пробью, а потом вам», – пробормотала старушка и неторопливо пошла куда-то в другой конец аптеки.
3: «Но мне очень срочно!» – поспешил я за ней. «Вы не понимаете, это просто вопрос жизни и смерти!»
0: «Подождите», – вновь повторила старушка. «Сначала девушке, а потом вам».
1: Я чуть ли не взревел.
3: «Да потерпит ваша девушка, мне же срочно!»
0: «Простите, но мне тоже срочно», — раздался тихий голос позади меня, откуда-то из-за стенда с витаминами.
1: Я тихо выругался и, изобразив самую культурную физиономию, подошел к выбирающей что-то на витрине девушке. Извините еще раз, но вы не могли бы пропустить меня вперед? Что вам стоит? Разница всего минута.
4: Вот и потерпите, раз всего минута,
1: ответила блондинка, продолжая стоять ко мне спиной.
4: И потом я уже 20 минут тут жду, так что придется и вам потерпеть.
1: Мне осталось лишь скрипеть зубами и ждать. Черт, никогда не любил блондинок. Вроде бы вся мода нашего времени возносит их на пьедестал, а я всегда предпочитал брюнеток или рыжих. Да ведь у нее рыжие волосы. Аптекарша принесла, наконец, снотворное и отдала его блондинке. Потом старушка одарила меня виноватым взглядом.
5: «Сожалею, но это последняя пачка».
1: «Черт!» — невольно вырвалось у меня, но тут же пронеслась спасительная мысль. «Простите, девушка, давайте я у вас куплю несколько таблеток, скажем, за $50». Я с маниакальной надеждой смотрел на блондинку, одновременно подмечая тонкие и очень красивые черты лица. Должен признать, она довольно мила. Девушка ответила удивленным взглядом и неожиданно смутилась.
4: «Да что вы! Если вам так нужно, я могу хоть полпачки отдать. Это будет мой маленький подарок вам на Новый год».
1: Она мило улыбнулась. Что это была за улыбка? На время я просто забыл, зачем вообще пришел в аптеку. Я стоял столбом и с глупым выражением лица смотрел на свою неожиданную спасительницу. Как жаль, что раньше она пряталась за стендом с дурацкими витаминами. Ее короткие светлые волосы удивительно подчеркивали загорелость кожи, а голубые глаза пускали лукавые искорки, которые почему-то не обжигали, а ласково грели сердце. Да и в глазах ее было что-то притягивающее. Язык предательски отказался меня слушаться. «Был бы вам весьма признателен».
4: «Ну так пойдемте. Вы меня проводите, а по пути расскажете, зачем же вам так понадобилось снотворное в эту чудесную праздничную ночь», — неожиданно решительно предложила девушка. «На улице сейчас столько пьяных».
1: Я сумел справиться со смятением и галантно подал ей слегка дрожащую руку. «Конечно же, я вас провожу. У нас вообще район опасный, за каждым углом спрятался или хулиган, или насильник», — неудачно пошутил я. «Ой, как же я помято выгляжу», — подметил я, мельком взглянув на отражение в стеклянной двери. «Весь всклокоченный какой-то. Хорошо, хоть одет нормально. Хороший вкус мне родители еще в детстве привили». Мы вышли из аптеки, и девушка повела меня вглубь темных дворов. Повсюду слышались взрывы петард и веселые голоса людей. «А зачем вам-то понадобилось снотворное?» Я нарочно спросил первым, чтобы успеть придумать подходящий ответ на этот же вопрос для себя.
4: «У меня мама попросила купить ей что-нибудь, чтобы спокойно заснуть. А то ведь эти полоумные...»
1: Она проводила веселым взглядом проходящую мимо компанию подростков.
4: «Будут взрывать, кричать, петь».
1: «В общем, без снотворного никак», — подытожил я, улыбнувшись.
4: «Точно».
1: Девушка звонко рассмеялась и, открыв коробку, выдала мне одну пластинку с таблетками.
4: «А вам зачем понадобилось снотворное?»
1: «Затем же, зачем и вашей маме. Я уже не настолько молод, чтобы бегать по улицам». Девушка окинула меня преувеличенно оценивающим взглядом.
4: «Да, поизносились немного, но в целом довольно неплохой экземпляр».
1: Очевидно, мое лицо выглядело очень комично, потому что она вновь заливисто рассмеялась. Да и сам я, не удержавшись, начал смеяться ей в унисон. Мы остановились.
4: «А вот и мой дом», — немного грустно сказала она.
1: «Уже?»
4: Я тоже был, мягко говоря, огорчен.
1: «А ты...» «Ой, да что это я?» Я хлопнул себя по лбу. «Я даже не узнал, как тебя зовут».
4: «Да я и сама как-то забыла представиться», — удивленно заметила девушка. «Почему-то у меня такое чувство, что я тебя давно знаю. Странно было бы у давнего знакомого имя спрашивать».
1: «Удивительно. Она читала мои мысли, я и сам воспринимал ее так, как будто мы знакомы не первый год. Сразу на «ты» перешел. А ведь раньше за мной такой фамильярности с незнакомыми людьми не наблюдалось». «Меня зовут Александр». Я протянул руку для рукопожатия, стараясь сохранить серьезное выражение лица.
4: «Лана. Очень приятно познакомиться».
1: Она мягко пожала мне руку и вновь рассмеялась. «Тебя, наверное, дома ждут», — неожиданно опомнился я. «Гости, да и маме снотворное нужно отнести». Лана закусила губу.
4: «Ну, Мама, я думаю, подождет. Тем более у меня есть одно очень важное дело.

0: Или мне 3 дня назад презентовала в честь Нового года мама, и его давно уже пора было съесть. Последнее предложение я повторил вслух. «Ну, не пропадать же добру», — резонно заметила Лана. «Тем более, если учесть, что в этом году я еще ничего не ела». Мы вновь вернулись к моему дому и спустя всего несколько минут уже стояли в прихожей. И только там, галантно принимая у Ланы легкую дубленку, я вспомнил, что, уходя, оставил кровать разобранной, комнату неубранной. В общем, решительно загородив вход в свое обиталище, я мягко объяснил Лане, что ей срочно нужно сходить в ванную и умыться. Сам же я, едва она скрылась в ванной, поспешил в комнату в надежде хоть немного прибраться и, конечно же, самое главное — убрать кровать. А то ведь и за недвусмысленный намек можно принять.
1: «О, уже кровать разобрал. Ишь, какой прыткий!» — послышалось из-за спины.
0: Я застыл с подушкой в руках, ни жив, ни мертв.
2: «Я убирал. Ты не так поняла. Я просто не успел».
1: «Ой, ну ты как ребенок. Ой, не могу».
0: Лана засмеялась и повалилась на кровать.
1: «Надо же быть таким наивным. Что, я не видела, что ли, твоего бардака, когда в ванную шла?»
0: Я рассерженно бросил в нее подушкой.
2: «Вот я тебе сейчас... Это ж надо так издеваться!»
0: Она поймала подушку и бросила ее обратно. Я ловко увернулся, но ударился коленом о край кровати и рухнул рядом с Ланой. Подушка пролетела мимо меня и попала в люстру. «Снайпер!» — прокомментировал я, лежа на кровати практически в полной темноте. «Интересно, короткого замыкания не будет?»
1: «Это у тебя замыкание», — послышался тихий голос Ланы возле моего уха. «Лежит рядом с красивой девушкой на кровати, а думает о какой-то люстре».
2: «Да я...»
0: Моя попытка оправдаться была прервана самым наглым образом. Наглым, но очень приятным. Раздался стук в дверь. Точнее сказать, не стук, а долбеж. И чем им звонок не угодил? И ведь как, черт возьми, не вовремя.
1: «Я никого не жду», —
0: прошептал я, стараясь дышать ровнее.
1: «И я», —
0: в тон мне ответила Лана и, не выдержав, фыркнула.
1: «Сейчас они подождут и уйдут», — неуверенно предположил я. «Дверью ошиблись, наверное».
0: Словно в опровержении моих слов послышались едва слышные голоса.
2: «Саня! Открывай! Мы пришли вернуть тебя в реальный мир!»
0: Горланил, конечно же, Колян. Этого трудно с кем-либо спутать.
1: «Интересно, что он имеет в виду?» — как бы невзначай поинтересовалась Лана.
2: «Все.
0: Самый романтичный момент в моей жизни испорчен». Я тяжело вздохнул и, чуть ли не завывая от злости, поплелся открывать дверь.
2: «Ну, сейчас я кому-то...» —
0: очень тихо, но от этого не менее злобно процедил я, борясь с дверным замком в полной темноте. Но едва я открыл дверь, меня просто смели. Колян, Витька и еще один наш друг Серега чудом втиснулись в мой небольшой коридор. В лицо ударила волна перегара, заставившая меня отступить к входу в комнату, но уж этот рубеж я сдавать без боя не собирался.
2: «Ребят, чего вам в 6-й студии не сиделось, а?» — возопил я.
0: Колян неопределенно пожал плечами, чуть не уронив вешалку с одеждой, а Витька, как самый честный, признался.
3: «Да заняли студию нашу. Мы, оказывается, не одни такие умные, у них там уже все расписано».
2: «Так что мы решили гульнуть», — вклинился Колян слегка заплетающимся языком. «И сразу про тебя вспомнили с твоими глупостями. Сны он, видите ли, видит. Мало ли кто что видит. Мне иногда такое снится, но я же на этом не зацикливаюсь».
3: «Да», — согласился Сергей. «Зря ты так. Сны не заменят тебе реального мира. Пора забыть».
0: Сергей оборвал свою умную речь на полуслове и уставился мне за спину. Я пожалел, что под рукой нет фотоаппарата. У моих друзей были такие удивленные лица, что я просто не мог удержаться от хохота. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за моей спиной стоит Лана. Ее теплая, практически невесомая рука опустилась мне на плечо.
1: «Ты не представишь меня своим друзьям?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась она.
0: «Ах, да, конечно». Я мягко положил свою руку поверх ее руки. «Это Лана».
2: «Если это его сон, то я, пожалуй, тоже пойду домой посплю», — пробормотал Колян, нервно комкая в руках шапку.
0: Витька ткнул дородного Коляна локтем в бок.
2: «Да что же это мы,

0: Виктором зовут. Этот с глупым выражением лица Коля, а вот тот с умным выражением Сергей.
1: Очень приятно, улыбнулась Лана.
2: Колян все еще хлопал глазами, а Сергей с Виктором уже успели понимающе перемигнуться.
0: Ладно, может, пора это. Нас. Девушки в машине нас ждут. Уже задубели, небось, совсем.
2: Витька опять ткнул Коляна в бок.
0: Слышишь? Ах да, очнулся Колян. Это разве ж дело, если девушки замерзнут? Конечно, не дело.
2: Все трое торопливо пожали мне руку, поздравили нас с Ланой с Новым годом и поспешили на выход.
1: «Смешные ребята», — заметила Лана, когда я наконец-то закрыл дверь за друзьями, и мы вновь оказались практически в полной темноте.
2: «Да, не то слово», — как-то вяло согласился я.
1: «Так о чем все-таки говорил этот горластый молодой человек?»
2: — каким-то странным тоном спросила Лана. «Как хорошо, что мы не включили свет в коридоре».
1: «Хватит уже в темноте сидеть», — пробормотала Лана, нажав на выключатель. «И как она умудрилась так быстро его отыскать?»
2: Я тщетно старался спрятать растерянный взгляд. Надо же ей было свет так не вовремя включить.
1: «Да так, шутка одна старая». «И о чем же шутка?»
2: Не отставала Лана, но что-то в ее голосе дало мне понять, что этот вопрос для нее почему-то очень важен. Я начал объяснять, стараясь не сорваться на нервный смех. Теперь, когда Лана стояла передо мной, та далекая девушка из снов уже не была для меня столь материальной, как прежде.
1: «Понимаешь, Новый год я собирался провести довольно специфическим способом». «Ага, в гордом одиночестве», — подсказала Лана.
2: «Не совсем уклончиво», — ответил я.
1: «Так как же?» «Видишь ли, последние полгода я встречался с девушкой».
2: Лицо Ланы превратилось в застывшую маску.
1: «С девушкой?»
2: Я готов был рвать на себе волосы.
1: «Нет, ты не так поняла!» «А как это нужно понимать?»
2: Ледяным тоном спросила Лана. Я опрометью бросился в комнату.
1: «Я тебе сейчас все объясню!» «Черт, как же темно!»
2: Я полез в ящик стола, в котором лежала та самая голубая шаль.
1: «Вот эта шаль!»
2: «Обычная шаль», — резюмировала Лана, едва взглянув на нее.
1: «У меня и у самой дома где-то такая валяется». «Ты не понимаешь!»
2: Я уже просто не знал, что говорить.
1: «Вот именно. Я не понимаю. И ты мне ничего не объясняешь».
2: Я собрался с мыслями.
1: «Хорошо. Забудем на время о шале».
2: Лана забрала у меня воздушную ткань и принялась вертеть ее в руках.
1: «Последние полгода мне снятся сны, в которых я...»
2: Девушка неожиданно приложила ладонь к моим губам, давая мне знак замолчать. Возникла не совсем приятная пауза.
1: «Нет. Мы не забудем о шале»,
2: — чуть ли не по слогам произнесла Лана.
1: «Это моя шаль. Откуда у тебя моя шаль?»
2: «Это не твоя шаль», — ответил я, едва Лана убрала свою руку от моих губ.
1: «Это шаль девушки из сна».
2: Лана посмотрела на меня, как на психа.
1: «Нет, это моя шаль. Вот здесь даже мои инициалы вышиты».
0: «Какие инициалы?» — чуть ли не крикнул я. «Я проснулся, а шаль лежала на моей подушке! Как твоя шаль могла оказаться на моей подушке?»
1: «Слушай»,
2: — Лана подозрительно посмотрела мне в глаза.
1: «А ты не фетишист?»
2: Тут я не выдержал.
0: «Так, сядь на кровать и слушай. И не перебивай. Только тогда мы во всем сможем разобраться».
2: К счастью, она меня послушалась, и я начал свой сбивчивый рассказ. Я рассказал о том, как мне впервые приснилась рыжая девушка. Позже она мне стала сниться по нескольку раз в неделю. Мы с ней никогда не разговаривали, только смотрели друг другу в глаза и гуляли за руку по берегу реки. Когда я начал описывать реку и лес, по которому мы гуляли, Лана надолго задумалась, и мне даже показалось, что она меня уже не слушает.
0: «Лан, ты слушаешь?» — наконец не выдержал я.
1: «Да»,
2: — как-то неуверенно ответила Лана.
1: «Ты знаешь, вот сейчас, когда ты мне начал описывать этот лес и эту речку, я все так ясно представила, как будто уже бывала там. Мне даже показалось, что я бывала где-то в похожем месте, может, в Подмосковье?»
2: Я пожал плечами и продолжил рассказывать о своих снах. Прошло довольно много времени. Я сильно увлекся рассказом, будто переживая все заново, и не сразу заметил, что Лана уже давно клюет носом. Когда я, с трудом сдерживая зевок, повернулся к ней, чтобы спросить, не хочет ли она все-таки попробовать обещанный торт, Лана уже мирно спала, свернувшись калачиком на краю кровати. «Да. Видимо, дальнейшие разборки отложим на завтра», — пробормотал я, сам уже с трудом понимая, что происходит вокруг. «Все-таки этот день меня порядочно вымотал». Я нехотя сходил в коридор, выключил свет и аккуратно, чтобы не разбудить Лану, лег на другую сторону кровати. Сон подхватил меня и понес куда-то далеко-далеко, туда, где течет речка, шумит лес, и туда, где меня ждет девушка из сна. И действительно, речка журчала, лес шумел, а вот девушка где-то потерялась. Я удивленно посмотрел по сторонам и сел на какой-то валун, так удачно оказавшийся рядом. Впервые я оказался здесь без своей спутницы. Или это я был ее спутником? Не знаю. Что-то во мне изменилось за этот новогодний вечер. Нет, где-то в сердце осталось место для девушки из сна, но остальным теперь всецело владела новая хозяйка. Это только в книгах и фильмах сны такие реальные, что их запросто можно спутать с жизнью. Сон — это всего лишь сон. Он может порождать конкретные чувства, а остальное весьма расплывчато. Так и сейчас. Вот я сидел на камне, а вот я уже вижу все откуда-то сверху. Вижу, как вдоль речки неторопливо идет девушка в синем платье с голубой шалью. Рыжая девушка. Я уже иду рядом с ней. Или я всегда шел рядом? Не знаю. Я смотрю ей в лицо. Что-то в нем есть такое знакомое, что ли? Отдаленно напоминает Лану, или это я уже сам выискиваю ее черты в лице девушки из сна? Все может быть. Девушка из сна повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Вот ради этого взгляда я и стремился каждый раз в этот сон. Ради этих голубых глаз, мягкой, понимающей улыбки. Мы постоим, глядя друг другу в глаза, и пойдем дальше. А потом я проснусь, и все исчезнет.
3: «Ты мне снишься?»
2: — неожиданно спрашивает девушка из сна. От удивления я замираю и долго не решаюсь ответить. Целую вечность. Это возможно, ведь мы во сне. «Это ты мне снишься?» — говорю я по окончанию вечности.
3: «Значит, мы снимся друг другу», — тихо резюмирует девушка.
2: «Значит», — как эхо повторяю я.
3: «Значит, мы когда-нибудь проснемся?»
2: «Значит». И мы опять стоим в лесу, глядя друг другу в глаза. Стоим целую вечность. Даже целых две вечности. Это же сон. Здесь возможно все.
3: «Обними меня», —
2: неожиданно говорит мне девушка из сна. Я молча обнимаю ее, и мы стоим так сотни и тысячи вечностей. Просыпался я медленно, с трудом переносясь из мира снов в мир яви. Где-то на грани у меня возникло странное ощущение, будто ничего не изменилось при переходе из одного мира в другой. Раньше я всегда ощущал острую потерю и тоску, будто я там оставил самое ценное в жизни, но не сейчас. Теперь что-то изменилось. Я медленно открыл глаза, все еще не доверяя своим ощущениям. Передо мной были те самые прекрасные голубые глаза. Глаза девушки из сна. Я невольно заморгал, борясь с наваждением, но все мои ощущения кричали, что это не сон. Я обнимал Лану.
3: «Ты мне снишься?» —
2: сонно спросила она.
3: «Это ты мне снишься?» — прошептал я. «Значит, мы снимся друг к другу?» — тихо повторила Лана. «Конечно! Мы снимся друг к другу!» — уже громче сказала она, и в ее глазах засветилось понимание.
2: Я молчал, не в силах проронить ни звука.
3: «Как же я раньше не вспомнила», — продолжала Лана. Я всегда плохо запоминала сны. Только ощущение какой-то грусти. А сегодня я все вспомнила. Ты мне снился последние полгода. Вот почему у меня сразу возникло ощущение, будто давно знакомы.
2: Я все еще неуверенно, глядя ей в глаза, спросил: «Но во сне ты была другой, и цвет волос был другим. Я бы тебя никогда не узнал, если бы на улице встретил».
3: «А ты меня и встретил на улице», — фыркнула Лана. «И действительно не узнал».
2: «Не на улице, а в магазине», — не согласился я. «Но ты же совсем другая, только глаза те же».
3: «Сны — это сны», — философски сказала Лана. «Там все выглядит не так. А вот волосы у меня действительно от природы рыжие. Но у нас в моде глупые блондинки, поэтому приходится соответствовать».
2: Я неожиданно вспомнил, что обнимаю красивую девушку, да еще и лежа в своей постели. «Как-то не верится», — пробормотал я, незаметно убирая свою руку со спины Ланы. «Почему-то провести это действие незаметно у меня не получилось».
3: «Ты что?»
2: Лана внимательно посмотрела мне в глаза. «Я лично хочу съесть свой новогодний торт», — неожиданно развеселился я. «Если ты поторопишься, то и тебе, может быть, что-нибудь достанется. Как-никак, это мой законный новогодний подарок».
3: «Глупенький».
2: Лана ласково провела ладонью по моей щеке.
3: «Это я твой новогодний подарок».
2: Прошла вечность, потом еще одна. Прошла тысяча вечностей, и мы все-таки добрались до торта.
3: «Как же все-таки к тебе попала моя шаль? Да и как это вообще возможно, сниться друг другу?» —
2: тихо спросила Лана, неторопливо цедя горячий кофе.
4: «Лучше об этом не думать», — я поправился.
2: «Нет, мы, конечно, можем выдвинуть сотню-другую версий, но едва ли возможно найти доказательства хотя бы одной из них».
3: «И как я могла забыть все эти сны?»
2: Лана сокрушенно покачала головой.
3: «Каждый раз я просыпалась со странным чувством одиночества, но ничего не помнила. Почему?»
2: Я пожал плечами. «Кто бы знал! Эх, как же нам повезло, что мысль о снотворном пришла к нам одновременно».
3: «В смысле?»
2: — не поняла Лана. «Ну, я хотел Новый год встретить во сне с тобой, но никак не мог уснуть. И пошел в аптеку за снотворным. У тебя, видимо, были те же проблемы». Лана бросила на меня удивленный взгляд.
3: «Вообще-то нет. Я же сказала, что у меня мама попросила снотворное. О, Господи, она же волнуется!»
2: Лана стремглав бросилась в коридор к телефону. Я остался на кухне один. Вот это да! А ведь правда, Лана же не помнила снов. С чего бы она вдруг захотела провести этот Новый год со мной? Она меня даже не знала. А ведь мы могли неоднократно проходить мимо друг друга. Да наверняка проходили, ведь живем совсем рядом. Если бы не глупая случайность, я бы никогда ее не узнал. Все-таки во сне она выглядела по-другому. Да и я, наверное, тоже был не таким. Во сне все очень относительно. Лана вернулась из коридора и бодро прыгнула ко мне на колени.
3: «Все в порядке. Хотя по шее я еще получу, когда домой вернусь».
2: Глаза Ланы блестели озорным блеском.
3: «Ты знаешь, я тут подумала, а мы еще будем друг другу сниться? Представляешь, как здорово! Засыпаем вместе, во сне вместе и просыпаемся вместе».
2: «Здорово», — честно признался я.
3: «Ну да».
2: Лана кокетливо нахмурилась.
3: «Я тебе еще надоем тогда. Будешь говорить, мол, везде одно и то же».
2: «Как ты могла такое подумать?» — искренне возмутился я.
3: «А ты докажи мне обратное».
2: «И докажу».
3: «Вот и докажи».
2: «А вот и докажу». Я встал со стула, держа Лану на руках. «Знаешь, я задумчиво прикусил губу.
3: Меня только одно беспокоит». «Что же?»
2: Лана прижалась ко мне еще сильнее.
4: «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Это больше похоже на сон».
3: «Ну, тогда поцелуй меня скорее, пока я не исчезла».
4: В такой просьбе трудно отказать.
2: И прошла вечность, потом еще одна. Прошли тысячи вечностей. Пусть это и не сон, но любовь делает жизнь похожей на сон. а во сне, возможно, все.

0: Роджер Железный. Сердитая сороконожка. В 4 часа 10 минут дождливого понедельника, 2 недели спустя после Рождества, в довольно респектабельном пригороде Сиэтла ученики класса аэробики для начинающих в Баутауте прокладывали себе путь через белый сияющий клуб здоровья, намереваясь получить свои 45 минут боли. Они пробирались через сырую, вонючую аллею пота, коридор из зеркал и громоздких тренажеров, на первый взгляд больше напоминавший средневековую пыточную камеру, чем современный храм здоровья. Медленно миновали ряд потных штангистов и качков, которые не замечали ничего, кроме собственных отражений, и вошли в относительно свежий воздух и открытое пространство студии аэробики. Только когда они миновали дверь, в стекло которой была вплавлена проволочная сетка, и оказались внутри белой комнаты с работающими кондиционерами под потолком и покрытым полиуретаном деревянным полом, на котором скрипели подошвы туфель для аэробики, слишком дорогих, чтобы быть названными тапочками, они увидели надпись на зеркале, сделанную поспешно красным карандашом. «Группа для начинающих в понедельник днем. Чак не сможет провести занятие, извините. Приглашенный инструктор Рики Кравец». «Кто это?» — спросила Шэрон Тейлор. Она откинула прядь вьющихся черных волос, закрывавшую ей глаза, подтянула свое малиновое трико там, где оно жало, чуть ниже правой ягодицы, и почесалась. Фелис Ковино, изящная блондинка в заплетенными косами и в зеленых леггинсах, пожала плечами, сняла свой фиолетовый спортивный свитер и аккуратно его сложила. «Надеюсь, он не хуже Чака». В комнату в развалку вошла Анна-Мари Шоу, одетая в ярко-розовое боди. Она откусывала кусочек от плитки шоколада, и ее коричневые глаза были широко открыты от напряжения. «Чарльз не придет? Он такой духовный? Он так много дает?» Обхватив губами последний несъеденный кусочек шоколада, освободившимися руками она стянула в пучок гриву длинных коричневых волос, закрепила ярко-розовой резинкой и покончила с плиткой. «Не знаю, как я пройду это занятие без Чарльза. Он такой одухотворяющий!» «Да, мэм», — сказала Шэрон. «Особенно в смысле задницы». Анна-Мари потрясенно взглянула на нее. «Вы не можете так о нем говорить? Он гей?»
1: «Что такого? Я восхищаюсь им так же, как восхищаюсь каким-нибудь произведением искусства. Скульптурой, например».
2: «Только эта скульптура, случается, потеет», — сказала Фелис. На щеках ее показались ябочки. «И носит короткие шорты. Не думаю, что Давид Микеланджело потеет».
0: Шэрон благоговейно вздохнула. «Нельзя недооценивать стимулирующую силу коротких шорт». Стройный, мускулистый молодой человек с оливковой кожей и короткими темными волосами появился в студии и как пантера шагнул в комнату. Он был одет в обтягивающий черный костюм, который облегал каждый изгиб и каждый выступ его впечатляющей мускулатуры. Вокруг него была аура напряжения, чувство еле сдерживаемой силы. Холодным и опытным глазом он осмотрел трех женщин и определил исходящее от них желание. С некоторой суровостью в голосе он сказал: «Добрый день, я Рики. Сегодня я проведу занятие с классом Чака». Не сказав больше ни слова, он перегнулся и включил стереомагнитофон. Популярная мелодия с сильным стремительным ритмом наполнила воздух. Бам-ба-да-бам-бам-бам-ба-да-бам-бам. Рики закивал головой в такт музыки, напряг свой совершенный бицепс и крикнул: «Окей, давайте сделаем разминку с растягиваниями». Нагнувшись вправо, затем влево, Шэрон, Фелис и Анна-Мари послушно вошли в ритм. Мгновением позже к ним, делающим приседания, присоединились Оливия Уотсон, Мойра Скульник и Мэри Кристофер. Почти вся понедельничная команда, затянутая в облегающие костюмы, была налицо.
2: «Где Дженни Мэтьюс?» – прошептала Фелис.
3: «Кто знает», – сказала Шэрон. «Я не видела ее здесь, по крайней мере, неделю».
4: «Эй, там! Поменьше разговоров», – сказал Рики.
0: В его голосе звучали отрывистые интонации сержанта, командующего на строевом плацу.
4: «Внимание, леди! Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на следующие движения. Это основа для всего того, что мы будем делать сегодня».
1: Шэрон скосила глаза на Фелис. Заместитель Чака, похоже, был настоящим солдафоном. Рикки присел, принеся вес тела влево, и резко выбросил перед собой правую ногу пяткой вперед. «Эй!» — крикнул он. Мгновение спустя он повторил движение, но уже левой ногой. Затем, ринувшись вперед, все еще в приседе, он ударил перед собой правой рукой, повторил левой. Он двигался быстро, с интенсивностью, становящейся просто пугающей. «Удар правой! Удар левой!» «Окей!» — сказал он. «Давайте начнем!» «Бом-ба-да-бом!» Они били правой и левой в приседе с ноги на ногу. «Теперь поднимите ногу!» Шэрон старалась держать ногу выпрямленной. «Выше!» Она представила его в черной коже, инструктирующим команду СС перед крупной облавой. «Еще один удар, подобный предыдущему, и ее бедра вылетят из суставов!» «Так», — сказал Рикки. «За мной! Походим!» Они пересекли комнату вперед и назад, с каждым шагом нанося удары, махая ногами и рассекая воздух, чувствуя себя немного нелепо, в то время как Рикки, маршируя, лающим голосом отдавал команды. «Быстрее! Резче! Давайте, леди, слизнякам здесь нет места! Мне нужны сильные удары! Так вы не сможете нокаутировать и тень! Стойка! Покажите мне стойку!»
5: «Я тебе покажу стойку», — думала Шэрон. «Только дай отдышаться!»
1: «Бом-ба-да-бом-бом-бом!» Мойра подала голос с задней линии.
6: «Эй, это случайно не карате или что-нибудь вроде этого? Все эти удары!»
1: Рикки кивнул, и его глаза вспыхнули фанатичным блеском. «Правильно поняли!»
6: «Но это всего лишь класс аэробики для начинающих!»
1: «Совершенно верно! Мы же не прыгаем вверх и вниз, не так ли? Мы только двигаемся и наносим удары. Низко ставим центр тяжести, увеличиваем пульс. А теперь ударьте так, как будто бьете грабителя. Вперед! Я хочу увидеть силу!» Они ударили силой. Это было недостаточно хорошо для него. Не совсем то, чего он хотел. «Сделайте как следует!» Легая ногами, они пересекли комнату и вернулись к зеркалу, делая все как следует. «Разворот!» — крикнул он. «Быстрее! Я хочу видеть ваши ноги в работе!»
5: «Господи!» — тяжело дыша, — сказала Шэрон Фелис. «Где они его нашли? На острове Перис?»
1: «Проверили пульс. Всем пальцы на пульс!»
5: «Бог существует!» — сказала Фелис, потянувшись к своей фиолетовой бутылке с водой.
1: Шэрон посмотрела на себя в зеркало. Ее волосы слиплись, и прическа пришла в полный беспорядок. Ее лицо пылало. Пот струился по всему телу, превращая ее трико из малинового в темно-бордовое. Она наблюдала, как остальные члены группы вытирали лица и, прислонившись к стене, старались отдышаться или жадно пили воду торопливыми глотками. Перерыв был более чем желателен. Инструктор уже их измотал, и класс едва мог продолжать занятия. Но отдых был недолог. Если старый добрый надежный Чак любил во время перерыва пораспространяться о важности равновесия и знании местонахождений чакр, Чак придавал очень большое значение контактам с чакрами, то Рикки позвал всех немедленно строиться.
7: «Теперь, — сказал он, — леди, слушайте внимательно. Сейчас мы будем делать взбесившуюся сороконожку. Это ужасное оборонительное упражнение, которое мы будем отрабатывать в моем додзё всю неделю».
5: «Додзё?»
1: Шэрон и Фелис посмотрели друг на друга в ужасе.
5: Они оказались в руках фанатика тренировок, который, очевидно, считал аэробику одним из ответвлений боевых искусств. Встревоженные, но слишком... ...ный сверток подняло, уронило, развернув на оранжевый песок рядом со всеми остальными из класса аэробики.
1: Она встала. Голова ее закружилась. Казалось, что оранжевый песок тянется от горизонта к горизонту без какого-либо перерыва. Он имел странную стеклянистую структуру. Небо над ними было белым, плоским, невыразительным. Маленькие сине-зеленые облака вытянулись по прямой линии высоко над головой. Прямо под облаками шла гряда оранжево-красных гор с плоскими вершинами, как будто огромный нож прилетел откуда-то и ровно срезал их. Это место не было похоже ни на одно место на Земле, которое могла вообразить Шэрон. Это, конечно, не Сиэтл.
5: вероятно, даже не Кливленд.
1: «Что происходит?» — спросила она.
5: «Где мы?»
1: Фелис выглядела несчастной.
8: «Я не знаю. Я думала, я сошла с ума».
5: «Посмотрите», — сказала Мэтти. «Это какая-то пустыня, ужасно».
1: Ее голос звучал так, будто она еле сдерживала слезы.
5: «Ладно», — сказала Мойра. «Ясно, что мы где-то. Может быть, нам стоит поискать вокруг какой-нибудь дом или автобусную остановку? Какую-нибудь автозаправку? Любой признак цивилизации?»
1: Оливия кивнула.
5: «Ага, мы должны обязательно возбудить иск».
1: «Отличная идея», — сказала Фелис. «Еще лучше поискать адвоката и телефон, пока мы здесь. У нас примерно столько же шансов найти их здесь, как заправку или дом. То есть буквально никаких».
0: Они в замешательстве переглянулись. Начали перешептываться друг с другом с тревоженными голосами.
1: Постепенно до них дошло невероятное осознание, что с ними произошло что-то очень особенное. Что-то, что было невозможно понять и к чему невероятно трудно приспособиться, и что у них очень-очень большие проблемы.
0: Шэрон сказала: «Черт побери, что нам теперь?»
1: Хоп! Появился Рики, наносящий удар ногой. На какое-то мгновение он завис в воздухе на высоте пары футов, но тут же легко соскочил на землю, даже не потеряв ритма. Он сделал паузу, тряхнул головой и огляделся, рассматривая чужеземный ландшафт. «Фантастика!» — сказал он. Пожал плечами, развернулся с военной четкостью и увидел женщин, обступивших его широким полукругом. «Вперед!» — сказал он. «Не расслабляться!»
5: «Как насчет студии?» — выдвинуло требование Фелис.
1: «Рики», — сказал Шэрон, — «что случилось? Где мы находимся?» Похоже, он не расслышал. Его глаза приобрели безжалостный дьявольский блеск.
9: «Двигаемся!» — крикнул он. «Чувствуете это жужжание? Только не отставайте! Раз, и два, и три, и четыре! Удар ногой, удар рукой, прыжок, прыжок, прыжок! Удар рукой, удар ногой, прыжок, прыжок, прыжок!»
1: На пятом прыжке Рики был остановлен огромной серой тварью, размером и формой, напоминающей школьный автобус, но с чешуей, индюшиным подбородком, когтями и без колес. Она возникла из песка внезапно, словно у нее была реактивная тяга, и схватила инструктора зубами. Пасть ее была как у акулы, если только существуют акулы, обитающие в песках и размером со школьный автобус. Ее шкура была покрыта чем-то напоминающим зеленую плесень. У нее был один огромный оранжевый глаз и кривой бивень прямо над ним. Все пронзительно закричали. Чудовище пристально посмотрело на них, но ни на что не решилось. Похоже, оно раздумывало, разжевать ли Рики своими зазубренными зубами и проглотить, или выплюнуть его обратно на песок и, может быть, предварительно размягчить, немного потоптав. Потрясенная Шэрон уставилась на монстра и проговорила: «Как хорошо, что существуют эндорфины, иначе я испугалась бы до смерти». У Фелис эндорфины, похоже, действовали не так, как нужно. Она побледнела, от испуга ее начало трясти.
5: «Господи!» – прошептала она. «Нам надо что-то сделать!»
1: «Да, конечно», – сказала Шэрон, – «но только после тебя. По мне, так пусть оно его сначала сожрет. Это из-за его ударов и прыжков мы оказались здесь, не так ли?»
0: «Ты уверена в этом?» – спросила Оливия.
1: «Да», – ответила Шэрон. «А из-за чего еще?»
5: «Из-за этого тупого фанатика карате.
1: Я думаю, он получил по заслугам».
5: «Нет», — Фелис схватил ее за руку. «Мы не можем позволить чудовищу съесть его. Он нам нужен».
1: «Мне нет».
5: «Перестань шутить, Фелис.
1: Он научил нас этим приемам, из-за которых мы здесь оказались. Нам нужно его выручить. Это абсолютно точно. Он наша единственная надежда найти путь из этого ада». Шэрон скорбно посмотрела на подруг.
5: «Окей. Кажется, я поняла вашу точку зрения. Он должен показать нам обратный порядок выполнения упражнения».
9: «Помогите!» — закричал Рики.
1: Чудовище все еще размышляло, что с ним делать.
9: «Не стойте просто так!»
1: Фелис повернулась к группе. «Он прав. Мы должны спасти его, или нам никогда не вернуться назад в студию. Давайте посмотрим, сможем ли мы добиться чего-нибудь теми ударами ног, которые он нам показывал. Может быть, нам удастся так испугать эту тварь, чтобы она выплюнула Рики».
0: Мойра посмотрела на нее, пожав плечами.
1: «Ты, должно быть, шутишь. Мы против этой твари? Да она больше, чем грузовик моего отчима».
5: «Посмотрите на эти зубы», – простонал кто-то.
9: «Если мы не поможем Рики, то все получим возможность познакомиться поближе с этими зубами», – сказала Шэрон. «Намного ближе».
10: Кроме того, это чудовище не страшнее тех монстров, которые смотрит мой 5-летний малыш в утренней и субботней программе, пробормотала Мэтти. Вот те по-настоящему страшные. Не говоря о том, что они омерзительные.
1: Оливия, взглянув на нее, выразительно подняла брови.
10: Неужели ты позволяешь Джошуа смотреть утреннюю и субботнюю программу? Ну, только одно шоу.
9: Эй, крикнула Шэрон. Мы хотим спасти реки или нет? Вперед! «Эй!» – крикнули женщины понедельничного класса по аэробике для начинающих. Они стали бить ногами, руками и снова ногами, и оранжевый песок скрипел у них под ними. Они рубили воздух, они разворачивались и прыгали, они толкали и колотили.
1: Серое чудовище прекратило пережевывать Рики и стало словно зачарованное наблюдать за ними.
9: «Ха!» – выдохнули женщины. «Прыжок, прыжок, прыжок и удар ногой изо всех сил!»
1: Они перекатывались и кричали. Они делали злобные лица и резкие жесты. Чудовище фыркнуло. Его серая чешуйчатая шкура судорожно дернулась. Над каждым сочленением тела поднялись, вибрируя треугольные перья.
9: Шерон и Фелис ударили.
1: Тварь сделала шаг назад.
9: Мойра, Мэтти и Оливия сделали ножницы ногами. Чудовище вновь фыркнуло, завертело своим единственным оранжевым глазом и выплюнуло инструктора по аэробике. Женщины свирепо перемалывали воздух. «Я!» – кричали они. «Я! Я! Я!»
1: Тварь пристально смотрела на них. Женщины смотрели на нее.
9: Похоже, что тварь начала беспокоиться. Адреналин в крови нарастал. Женщины, еще раз завопив свой воинственный клич, свирепо прыгнули вперед, ударили ногой, рукой, ринулись вперед и развернулись.
1: Глухо фыркнув, чудовище посмотрело на них в последний раз и поспешно ретировалось в пустыню.
10: Женщины повернулись к Рике. Весь в синяках и немного в крови, он сидел с закрытыми глазами, держась руками за нос. Примерно с минуту он не шевелился, затем встал на ноги.
9: «Хорошая работа», — сказал он. «Это неважно», — закричала Фелис. «Поспешим, нам надо отсюда выбраться».
1: «Что вы от меня хотите?» — сказал Рики. «Я не знаю, что нам делать».
9: «Это была сердитая гусеница», — сказала Фелис.
1: Рики явно неверен, осмешливо улыбнулся. «Вы имели в виду разъяренную сороконожку?»
9: «Да», — сказала Шэрон. «Фелис права. Покажи нам еще раз, как это сделать, и, может быть, мы выберемся отсюда».
1: «Простите меня, леди, мне трудно воспринимать это серьезно».
10: «Мы здесь, правда?» – сказала Оливия.
9: «Где бы это здесь ни было».
10: Мэтти страстно закивала.
9: «Да, и мы приземлились сюда прямо в середине этого сложного упражнения, которое вы нам показывали».
1: «Стоит попытаться», – сказала Фелис.
10: Рики пожал плечами.
1: «Окей, если это сделает вас счастливыми». «Построились, леди, повторяем за мной».
10: Он глубоко вздохнул, затем еще раз, громко хрустнул суставами пальцев.
1: «Раз, два, три!»
10: Монотонно считая, Рики с прыжка начал движение разъяренной сороконожки. Женщины, стоя за ним, копировали каждый его жест.
9: «Удар ногой! Изогнуться! Выпад! Удар рукой! Крик! Ножницы! Волна! Разворот! Перекат! Прыжок! Хоп!»
10: Мойра исчезла. Все одобрительно закричали.
9: «Хоп!» Оливия пропала.
10: Вокруг воздух вокруг Шэрон сгустился, окутал ее, поднял и понес вверх, прочь и прямо в студию аэробики. Она мешком свалилась на твердый деревянный пол. Какое-то время она лежала, не смея поверить тому, что вернулась, затем открыла глаза. Анна-Мари Шоу сидела на пластиковых ступеньках и пила маленькими глотками диетическую газировку, глядя на нее. На заднем фоне магнитофон продолжал наигрывать все тот же ритм.
9: «Бом-ма-да-бом!»
10: «Слава всем богам карате!» – думала Шэрон. «Настоящим и воображаемым!»
9: «Я вернулась! Действительно, действительно вернулась!»
10: Едва она поднялась на ноги, как тут же одна за другой появились Мэтти, Фелис, а за ними и Рики.
9: «Что случилось?» – спросила Анна-Мари.
10: «Куда вы подевались? Я моргнула, и вы все исчезли».
9: «Я не понимаю».
1: «Не переживай», – сказала Фелис. «Ты в это все равно не поверила бы».
10: Шэрон кивнула.
1: «И ни за что на свете не пытайся повторить движение этой подвыпившей сороконожки».
9: «Это должно быть нелегально», – сказала Оливия. «Бьюсь об заклад, что это в Калифорнии».
1: «Так, следим за пульсом», – сказал Рики. «Вперед, сохраняем концентрацию. У нас еще есть время выучить некоторые движения».
10: Шэрон посмотрела на Фелис. Фелис посмотрела на Мойру. Мойра посмотрела на Оливию. Оливия посмотрела на Мэтти и так кивнула. Никто не посмотрел на Анну-Мари. Как один они стали наступать на Рики, разрубая воздух, делая удары руками и ногами. «Йоу!» – закричали они. «Прыжок, удар рукой, удар ногой, прыжок, толчок!» Каждый их удар ногой мог бы снести голову человеку с плеч. Рики бросил взгляд на их лица, начал что-то говорить, но, обдумав все получше, бросился прочь из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, члены группы улыбнулись друг другу с невероятным облегчением. Мойра и Мэтти крепко обнялись. «Мы сделали это!» – кричала Оливия. «Все получилось!» Шэрон и Фелис возбужденно похлопывали друг друга. Но когда они обтерлись полотенцами, эйфория поутихла. Женщины одевались в тишине, быстро и ловко, не глядя друг на друга. Фелис, снова аккуратная и опрятная, в своем пурпурном спортивном свитере, пробралась к Шэрон. «Ты действительно думаешь, что мы должны были это сделать?» – спросила она. Ее голубые глаза были мрачные, она казалась обеспокоенной. Шэрон пожала плечами. «Черт побери, да! Иначе когда-нибудь он мог заменить Чека снова, и кто знает, чем бы это все закончилось. Лучше, что мы его прогнали сейчас».
11: «Но если он вернется туда, где мы были, найдут эту ужасную тварь и каким-нибудь образом сможет доставить ее сюда», — сказала Мойра.
10: Мэтти озабоченно нахмурилась.
11: «Он может. Тут уж точно нельзя знать. Я думаю, такой фанатик, как он, способен на что угодно».
10: «В таком случае», — сказала Шэрон,
11: «я предлагаю всем перебраться в ближайший кафе-бар на пару чашек диетического капучино. Чем быстрее, тем лучше». «Да», — сказала Фелис. «Если он притащит этого монстра, пусть тогда штангисты разбираются с ним».
10: «Или их адвокаты», — сказала Оливия. Анна-Мари, пораженная, наблюдала за ними.
12: «Я все еще не могу понять, что происходит».
10: «Ничего особенного», — сказала Шэрон. «Кто за рулем?»
13: «Мне кажется, я могу предложить вам другое решение. Вы когда-нибудь слышали об Антее?»

больше она ела, тем быстрее росла, тем голоднее становилась. Многое теперь жило в ее памяти. Когда-то она съела планету. Потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее, насытив клетки энергией для дальнейшего путешествия. Но больше пищи поблизости не было, а следующая звезда горела безумно далеко. Масса была превращена в энергию полета и растрачена на долгом пути. Она стала безжизненной спорой, бесцельно летящей между звезд. Так было. Но только ли это было? Ей казалось, что она припоминает гораздо более ранние времена. Ей чудились вселенные той поры, когда они были еще равномерно наполнены звездами. Она прогрызала целые звездные коридоры, росла, разбухала, и звезды в ужасе шарахались в стороны, сбиваясь на испуганные галактики и созвездия. Или ей это все приснилось? Методично она пожирала Землю, удивляясь, куда же делась богатая, сытая пища. И вот пища снова была здесь, возле нее, но на этот раз сверху. Она ждала, но мучительно притягивающая еда оставалась недосягаемой. О, как ясно она ощущала, насколько эта еда чиста и питательна. Почему она не падает? Наконец пиявка поднялась всей своей громадой и устремилась к ней сама. Еда улетала от поверхности планеты. Пиявка последовала за ней. Мучительно сладостный, дразнящий кусок улетал в космос, и она следовала за ним. Но в космосе она ощутила близость еще более богатого источника.

Адонул разносил еще одним шампанское. Официальный обед должен состояться позже, но пока необходимо отметить победу. «Предлагаю выпить», — торжественно произнес генерал. Все подняли бокалы. Этого не сделал только лейтенант за пультом управления и полетом ракеты. «За профессора Майкхилла, за то, что он придумал, как его... Скажите-ка еще раз, Майкхилл. Антей». Майкхилл медленно тянул шампанское, но чувство восторга он не испытывал. «Антей, рожденный Геей, богиней земли от Посейдона, бога моря. Непобедимый богатырь». Каждый раз, когда Геркулес бросал его на землю, он снова поднимался полный новых сил, пока Геркулес не оторвал его от матери. Марианке что-то бормотал себе под нос, быстро перебрасывая движок у арифмической линейки и что-то записывая. Алинсон молча пил, но и он не выглядел очень веселым. «Поехали, что же вы нахохлились?» Удобно он наливал еще и еще. «Потом досчитайте, бросьте, сейчас надо выпить». Он повернулся к оператору. «Как там дела?» «Если Майкхилл вернулись к ракете». «Снаряд с дистанционным управлением до отказа набитый радиоактивными веществами».

0: Он висел над пиявкой, пока она не последовала за ним, поддавшись на приманку. Антей оторвался от матери Земли и начал терять силы. Оператор так вел космический корабль, что тот все время был поблизости от пиявки, но в то же время она не могла им завладеть. Корабль и пиявка летели навстречу Солнцу. «Отлично, сэр», — отрапортовал лейтенант. «Сейчас они уже внутри орбиты Меркурия». «Господа», — сказал генерал, — «я поклялся разнести всю эту штуку. Другим, более прямым способом, но это не важно. Главное — уничтожить. Разрушение иногда священное дело. Сейчас это именно так, господа, и я счастлив».
1: «Поворачивайте корабль», — закричал вдруг Мориарти. Он был бледен, как снег. «Поверните эту проклятую ракету!»
0: Он потрясал перед их глазами листками с цифрами.
1: Цифры легко было разобрать. Скорость роста пиявки, скорость потребления ею энергии, рост энергии, поступающей от Солнца по мере приближения к нему.
0: «Она сожрет Солнце», — спокойно произнес Мориарти.
1: Комната превратилась в ад.
0: Все шестеро одновременно пытались объяснить Одонову, в чем дело. Потом Мориарти пытался один, и, наконец, Алленсон.
1: «Она так быстро растет, а скорость у нее такая маленькая, и она поглощает так много энергии, что когда она доберется до Солнца, размеры позволят ей с ним справиться. Или, по крайней мере, расправиться, побыв перед тем некоторое время с ним рядом».
0: Одонов повернулся к оператору и скомандовал: «Заверните их».
1: Все в напряженном ожидании застыли перед экраном радара.

0: Раздался вздох облегчения. Опасность была слишком реальна.
1: «В какой части неба они сейчас находятся?» – спросил Дорнов.
0: «Думаю, я смогу вам показать», – сказал астроном.
1: «Где-то
0: вон в той части», – показал он рукой, подойдя к открытой двери.
1: «Превосходно, лейтенант!»
0: – Дорнов обернулся к оператору.
1: «Давайте!»
0: Ученые остолбенели от неожиданности. Оператор поколдовал над пультом, и капля начала догонять точку. Майкл двинулся было через комнату к пульту.
1: «Стоп!» – рявкнул генерал.
0: Его командирский голос остановил антрополога.
1: «Я знаю, что делаю. Корабль специально для этого выстроен».
0: Капля на экране догнала точку.
1: «Я поклялся уничтожить пиявку», – сказал Дорнов.
0: «Мы никогда не будем в безопасности, пока она жива», – он улыбнулся.
1: «Не посмотреть ли нам на небо?»
0: Генерал направился к двери. Молча все последовали за ним.
1: «Нажмите кнопку, лейтенант».
0: Оператор выполнил приказ. Все молча ждали. В небе появилась яркая звезда. Ее блеск рассеял ночь. Она росла, потом стала медленно гаснуть.
1: «Что вы сделали?» – выдохнул Майкл.
0: «В ракете были водородные бомбы», – торжествующим голосом пояснил Дорнов.
1: «Ну как? Есть там что-нибудь на экране, лейтенант?»
0: «Не пылинки, сэр».
1: «Господа», – сказал генерал, – «я встретил врага и победил. Выпьем еще шампанского, господа, у нас есть повод».
0: Майкл неожиданно почувствовал

Она содрогнулась от страшного потока энергии. Нечего было и думать удержать такую дозу. Долю секунды ее клетки еще сопротивлялись, затем перенос секунды.

Кир Булычев. Свободный тиран. Хоть горючее было на исходе, приземлился Удалов удачно. Ничего не разбилось и сам не пострадал. Удалов поглядел в иллюминатор. Дождя не было, температура плюс 17. Удалов надел пиджак, проверил, не забыл ли бумажник с документами и спустился по трапу на незнакомую планету. Корабль стоял на пустоши, в кустах. Засеянное поле удалось не повредить, и это Удалова порадовало. Он зашагал по пыльной дорожке.

0: дорожке к городу.
1: В городе у крайнего дома копался пожилой мужчина в серой куртке и серых штанах.
0: «Простите», — обратился к нему Удалов на космолингве, языке, понятном во всей цивилизованной галактике.
1: «Вы не скажете, где у вас продают это топливо для космических кораблей?»
0: «Нет у нас космических кораблей», — ответил местный житель.
1: «А керосин у вас есть? Мне в крайнем случае керосин подойдет».
0: «Керосин есть», — ответил местный житель. «Только вам не продадут».
1: «Почему?»
0: «Потому что вы нарушили, в зону спустились».
1: «Я с мирными целями», — сказал Удалов. «Пролетом. У меня все документы в порядке».
0: «Мое дело маленькое», — ответил местный житель. «Я просто заключенный». И он снова принялся копать огород. А Удалов только что заметил, что на груди и спине поселянина нашит черный семизначный номер. Эта новость несколько встревожила Удалова, но он продолжал путь. Встречались редкие прохожие. На Удалова они смотрели с любопытством, но вопросов не задавали, и он молчал. Все прохожие были в сером и с черными номерами. Тут Удалов увидел человека со стопкой книг под мышкой. Удалов смело подошел к нему, полагая, что с интеллигентом всегда легче договориться. Он задал ему вопрос о керосине. Человек ответил, что керосин достать трудно. В стране нет автомобильного и подобного транспорта. Еще 3 года назад по приказу тирана все двигатели были уничтожены, чтобы злоумышленники не убежали, воспользовавшись ими из зоны.
1: «Надо ли ваш ответ понимать так, будто я нечаянно опустился на территорию концлагеря, а вы все тут заключенные?»
0: «Вы правильно рассуждаете, инопланетянин», — ответил интеллигент.
1: «За что же вы арестованы?» — спросил Удалов.
0: «Кто за что?» — уклончиво ответил интеллигент.
1: «А есть ли автомобили за пределами зоны?»
0: «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал интеллигент, «так как я не знаю, что делается в остальном мире».
1: «Неужели без права переписки?» – удивился Удалов.
0: Интеллигент кивнул.
1: «А как же семья?»
0: «Нет у меня семьи», – вздохнул интеллигент и поспешил прочь. Возможно, потому что к Удалову приближался полицейский. Его можно было отличить по фуражке, палке в руке и высоким сапогам. В остальном он был одет как заключенный, и номер у него тоже был семизначный.
2: «Что происходит?» – спросил полицейский.
0: Удалов сразу во всем признался –

0: Полицейский повел его по главной улице лагерного города. Тот мало чем отличался от обыкновенного, лишь вместо названий улиц на углах висели номера блоков или зон, а вместо номеров домов надписи «Барак номер 456» или «Карцер номер 24». Но это не мешало работать парикмахерским и извозчикам. Правда, даже на лошадях были лагерные номера. В помещении лагерной комендатуры Удалова попросили подождать. Удалов уселся на лавку в узком коридоре. По одну сторону от него сидел оживленный подросток, по другую – девица легкого поведения. Ее профессию можно было угадать по укороченной серой юбке и глубокому вырезу в лагерной робе. «Удивляет меня ваш лагерь», – сказал Удалов. «Все занимаются своими делами, и никто не перевоспитывается специфическим трудом». Подросток угодливо засмеялся, а девица схватила мальчишку за вихры и принялась трясти. Она трясла подростка до тех пор, пока он не выплюнул часы Удалова. Как и многие проститутки, та девица в обыденной жизни была сердобольным человеком. Вернулся полицейский и отвел его к коменданту. «Как?» – удивился Удалов. «Вы тоже заключенный?»
1: «Разумеется», – ответил комендант.
0: «И давно сидите?»
1: «Давно», – ответил комендант. «Но вам припаяют куда больше».
0: «За что?»
1: «За бегство».
0: «Но я никуда не бегал».
1: «Границу зоны пересек, значит, бегал».
0: «Но я же внутрь пересек, а не наружу».
1: «Не все ли равно, в какую сторону?»
0: «А что ж теперь делать?»
1: «Ну, после обеда суд соберется. А пока пойдите перекусите. Направо за углом неплохое кафе. Сам там питаюсь. У вас деньги есть?»
0: «Межпланетные кредиты и советские рубли».
1: «Лучше рубли», – сказал комендант. «Устойчивей. Давайте разменяю».
0: «Но если я арестованный», – сказал Удалов, пока комендант разменивал деньги. «Как же вы меня в кафе отпускаете?»
1: «Я вас не отпускаю», – резонно ответил комендант. «Вы уже в заключении, и ваш срок уже идет».
0: Девица легкого поведения ждала Удалова у комендатуры. «Накормишь, кавалер?» – спросила она. Удалов не мог отказать доброй девушке. Она вела себя пристойно, а кафе оказалось чистым и кушанье добротными. Говорили о пустяках. Удалов поведал о своих проблемах, а девушка рассказала о неудачно сложившейся судьбе. Только Удалов, допив чай, собрался узнать побольше о заключенном городе, как в кафе вошел генерал в эполетах, пришитых к тюремной робе. Он сразу направился к Удалову и сказал:
1: «Инопланетного пришельца ждут в резиденции».
0: «Счастливый», — сказала девица, — «на свободе побываешь». Заключенный генерал посадил Удалова в карету с зарешеченными окошками, выглядывать наружу запретил, и они поехали в резиденцию. Карета остановилась перед высокой решеткой, разделявшей надвое обширный газон. Два часовых по приказу генерала отперли калитку в решетке, обыскали Удалова и запустили на свободную территорию. Посреди газона под небольшим балдахином стоял письменный стол. За ним золотое кресло. В кресле сидел тиран, разительно отличавшийся от всех, кого пришлось здесь видеть Удалову. Он был облачен в пышный мундир, украшенный орденскими звездами и аксельбантами. «Простите, — сказал тиран, — что не приглашаю вас сесть. Не выношу, когда сидят в моем присутствии». Удалов возражать не стал. «Мне сказали, что вы ищете керосин, — сказал тиран. — Но вас задержали при нарушении границы лагеря. Теперь вам грозит длительное заключение. Я правильно излагаю?» «С тиранами не спорят». Удалов кивнул. Тиран поднялся с кресла, обошел стол и протянул Удалову руку. «Я вам сочувствую», — сказал он. «Мне приходится иметь дело с наивными людьми. Если они сами попали в лагерь, то они считают, что и наши гости тоже должны там сидеть». Тиран захохотал и принялся трясти руку Удалова. «А меня зовут Тиран Справедливый». Смешно, правда? Потом они стали гулять по газону, и тиран упросил Удалова рассказать подробно о галактической обстановке, о новостях на других планетах, куда тирану давно хотелось слетать, но дела не пускали. Установилась непринужденная атмосфера, и Удалов спросил: «Зачем же так много людей держать в лагере?» «К этому приводит логика жизни», – печально ответил тиран. «Простите, но я не понимаю». «Когда я победил в борьбе за власть, мне пришлось изолировать оппозицию. Не мог же я всех убить. Вскоре обнаружилось, что содержание лагерей для врагов очень дорого обходится моему любимому народу. Все им подавай, и парикмахеров, и поваров, и палачей, и всем плати зарплату». Тут тиран встал в позу, звякнул орденами и воскликнул: «Но недаром же я гений! Я арестовал нужное число парикмахеров, поваров и палачей и всех посадил в лагерь. Пускай исполняют обязанности бесплатно, ясно?» Удалов неопределенно наклонил голову. Тирану было достаточно такой похвалы. Он продолжал: «Но чем их всех кормить? Во что одевать? Пришлось посадить в лагеря крестьянство и рабочих, инженеров и даже писателей вместе с типографиями». Тиран удовлетворенно вздохнул. «Проблема была решена», — закончил он. Они еще немного погуляли. Потом тиран доверительно сообщил гостю: «Дорого вам обходится правительство». И тут же светлая идея пришла в голову тирану. Он кинулся к письменному столу и принялся писать указ. Дописав, вызвал заключенного генерала и рявкнул: «Правительство арестовать! Зону расширить на соответствующий блок. А моего личного гостя отведите в зону и найдите ему койку в приличном бараке. Завтра я с ним продолжу беседу». Генерал вывел Удалова в зону, запер калитку и тут же велел подбежавшим охранникам арестовать министров. Затем отвез Удалова обратно в центр и высадил у трехэтажного здания, по фасаду которого протянулись черные буквы «Барак номер 21». А внизу поменьше золотом и с финтифлюшками: «Отель Каторга». Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли двери одиночки номер 45. Карцер был уютный, с двуспальной кроватью. На рассвете Удалова разбудили. В карцере стоял заключенный генерал. Через руку у него висела серая одежда. «Тиран справедливый требует к себе заключенного номер 6789421, гаркнул он. «Переодевайтесь!» Удалов послушно переоделся. Наверное, тиран забыл, что Удалов еще свободный. Придется напомнить. Когда Удалов с генералом проходили через холл, из-за колонны выскользнула девица легкого поведения. «Здравствуй», — сказала она. «Наша фирменная одежда тебе к лицу. А я достала керосину. 30 гекалитров. До Альдебарана должно хватить». Она была славной девушкой и бескорыстной. Удалов пожелал ей скорейшего освобождения и счастья в личной жизни. Договорились, что керосин девица подвезет к кораблю. Потом Удалов вернулся к генералу, и они поехали в резиденцию. «Как вчера прошли аресты?» – спросил Удалов. «Удачно». «Как положено», – сухо ответил генерал. Они вышли на знакомый газон. Середина его была обнесена решеткой. Внутри нее размещались письменный стол и золотое кресло. За столом сидел тиран в красивом мундире и что-то писал. На остальной территории газона, отошедшей теперь к концлагерю, резвились дети и закарали заключенные няни. Удалов остановился у входа в клетку. «Заходи», — узнал его тиран. «Почувствуй себя свободным человеком. Ты уж прости, но мне пришлось тебя осудить. Все-таки нарушение границы зоны — серьезное преступление».
2: «Что же получается?» — спросил Удалов. «Вы теперь один на свободе остались?»
0: «Да», — твердо ответил тиран. «Тогда я пошел», — сказал Удалов. Тиран сильно гневался вслед, но покинуть свободную клетку не решился. Лагерную одежду с номером 6 789 421 Удалов оставил себе на память.

Следующее место было у иллюминатора в передней части салона. Однако, судя по табличке, соседнее место было забронировано для Горди Маккензи, и я прошел мимо. Тут меня остановила стюардесса. «О, доктор Грю, рада вновь приветствовать вас на борту!» Я стоял, загородив проход. «Вы не можете помочь мне пересесть куда-нибудь назад, Клара? Может быть, сюда?» На том кресле не было таблички. «Но оно не у иллюминатора. Зато свободно. Сейчас посмотрю». Она взглянула на схему. «Да, перенести вашу сумку?» «Пожалуйста, мне надо поработать». «Мне действительно надо было поработать. Вот почему я не хотел сидеть рядом с Маккензи». Я устроился в кресле и насупил брови, показывая соседу, что болтать не намерен. Судя по ответному хмурому взгляду, это его вполне устраивало. В салон вошел Маккензи, но меня не заметил. Перед взлетом над ним наклонилась Клара, проверяя ремень. Я невзначай убрала карточку с моим именем. Умница. Я решил непременно угостить ее коктейлем, когда в следующий раз окажусь в отеле с отдыхающим между полетом и экипажем. Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я бывалый воздушный волк, который знает по именам всех стюардесс. Знаком-то я всего с парочкой на линии Нью-Йорк-Лос-Анджелес, да с парочкой из аэропорта О'Хейн. Ну, еще, быть может, знаю кого-нибудь на линии между Хансвиллом и Кейпом. Ну, да, еще та девушка, с которой мне довелось несколько раз лететь из Орли. Но только потому, что она подбросила меня однажды на своем Ситроене, когда в метро была забастовка, а все такси расхватали. Если подумать, пожалуй, мне приходится немало колесить по свету. Что ж, такая работа. Хотя я защищался по физике атмосферных явлений, моя специальность — метрология, а это сейчас весьма модная область, и меня приглашают на массу всякого рода конференций. Я сказал «приглашают», но не в том смысле, чтобы можно было ответить «нет». Я сразу уроню свой научный престиж и потеряю возможность вести независимые исследования. Кроме того, все это шикарно обставлено и довольно занятно, по крайней мере, когда для развлечений есть время. Так или иначе, я неплохо набил руку и могу сходу отыскать приличный ресторан в Кливленде или Альбукерке. Странно. Все представлялось мне совсем не так, когда мальчишкой я зачитывался статьями Уилли Лея и разыскивал женьшень в лесах Потсдама, Нью-Йоркского, чтобы сколотить деньжат на учебу в Массачусетском технологическом институте и строить потом космические корабли. Я думал, что стану худым, неряшливо одетым ученым с пылающим взором. Думал, что не буду вылезать из лаборатории. В ту пору мне казалось, что космические корабли создают в лабораториях. И подорву здоровье ночи напролет, просиживая над логарифмической линейкой. А вышло так, что я подрываю здоровье коктейлями и резкими сменами климата. Но, по-моему, теперь я знаю, что надо делать. Вот почему я не хотел тратить полтора часа на Горди Маккензи, переливая из пустого в порожнее. Кажется, я действительно знаю, что надо делать. Это, в общем-то, не моя область, но я переговорил кое с кем из тех, кто занимается системными исследованиями, и не встретил того вежливого взгляда, который появляется у людей, когда вы пытаетесь втолковать им то, что они знают лучше вас. Попробую объяснить. В каждой уважающей себя отрасли происходит не меньше 20 конференций, симпозиумов и коллоквиумов в месяц, не принимая в расчет всяческие семинары, совещания и встречи типа «немедленно сюда, не то мы не получим дотации». Причем все это почему-то в самых разных местах. С прошлого года, когда меня свалил грипп, не было случая, чтобы я целую неделю ночевал дома. Возникает вопрос, а чего достигают все эти сборища? Раньше у меня была теория, что мотание из конца в конец устроены нарочно. Это источник энергии, который держит вас постоянно на взводе. В конце концов, если вы мчитесь со скоростью 600 миль в час, то надо полагать по крайне важному делу, иначе к чему такая спешка? Но кто в состоянии такое устроить? В сущности, нет более глупого способа обмена информацией, чем лететь неведомо куда за 3000 миль, чтобы, сидя на золоченом стуле, выслушать человек 25. На 23 доклада вам вообще начхать, а 24-й вы не разобрали из-за акцента докладчика, который, к тому же, все еще скомкал, потому что торопился на самолет лететь на очередную конференцию. Выходит, единственный интересный доклад обошелся вам в 4 дня, хотя вы могли бы спокойно прочитать его у себя в кабинете за 15 минут и с большей пользой. Конечно, в перерыве за чашкой кофе может оказаться рядом с человеком, который расскажет о последних методах измерения, потому что его компания занимается телеметрией. Такие подробности в статье не найдешь. Однако, по моим наблюдениям, времени на общение становится все меньше и меньше. Да и тяга пропадает, когда число знакомых переваливает за 300. Невольно начинаешь думать о грудах бумаг, которые накопились на письменном столе и ждут твоего возвращения. Вы, должно быть, понимаете, куда я клоню. Пустая трата времени и перевод ценного топлива. Верно. А
Ведь так легко и удобно общаться с помощью электронных средств связи. Не знаю, видели ли вы видеофон фирмы Bell Laboratories. Его демонстрировали на нескольких симпозиумах. Вот это чудо! Воспринимается все, кроме разве конечного аромата в дыхании собеседника. А другие средства? Вот же они. Почему мы ими не пользуемся? Идем дальше. Слышали, наверное, как можно сократить звуковую запись, убрать междометие, ужать паузы, и все останется понятным, только информация будет поступать со скоростью 400 слов в минуту вместо каких-то 60 или 70, половина из которых прямые повторы или фразы типа «что я хотел сказать?». Я читал кое-какие статьи, в которых излагался способ упрощения и конкретизации конференций, чтобы люди могли в самом деле обмениваться мнениями. У меня даже родилась по этому поводу своя собственная идея. Квант спора. Минимальный необходимый довод, который может привести участник полемики для доказательства или опровержения чего-то одного, прежде чем переходить к следующему. Если хоть половина моих ожиданий верна, то какие, как я, могли бы управиться со своими делами, ну, будем скромны, за четвертую часть того времени, которое уходит сейчас. Экономится 3/4 нашего времени. На что? На работу, конечно же. На дела позарез необходимые, но откладываемые из-за вечного цейтнота. Я говорю серьезно. Я действительно уверен, что мы можем сделать вчетверо больше. Высадиться на Марсе через 5 лет, а не через 15-20. Справиться с лейкемией за 12 лет, а не за 50 и так далее. Повторяю, именно поэтому я не хотел убивать время на болтовню с Гордоном Маккензи. Как только мы взлетели, я опустил маленький столик и разложил свои бумаги. Ничего не вышло. Просто удивительно, как часто ничего не выходит. Только вы собрались поработать, с трудом выкроили время, и вдруг время вышло, а работа оказалась не сделанной. Сейчас мне помешала Клара, обносящая пассажиров коктейлями. Она знала мой любимый – сухой мартини с капелькой лимонного сока. Я из вежливости отодвинул бумаги, а потом она принесла закуски, а потом спросила, как мне приготовить турнедо, и еще почти 2 часа ушли на обед. Мне совсем не тянуло смотреть фильм, на мельтешение на соседних экранах, согласиться, отвлекает. А когда кончился фильм, по второму разу принесли кофе. Тут же зажглись сигналы пристегнуть ремни, и мы уже заходили на посадку. Что ж, мне не привыкать. Я ведь так и не нашел женьшень в Потсдаме. Пришлось жить на стипендию.

0: Я зарегистрировался, сполоснул лицо, спустился в зал и угодил на скучнейшее занудство о турбулентных потоках в атмосфере. Народу собралось немало, человек 70 или 80, но какая им от этого польза, я даже представить себе не мог, поэтому взял программу и тихонько улизнул. «Привет, Чип!» — окликнули меня. Я подошел и пожал руку знакомому по имени Ларри Рейзник из скромного колледжа, где я получил степень бакалавра. С ним был какой-то высокий мужчина. «Доктор Рамос, позвольте представить, Чесли Грю». «Чип, это доктор Рамос. Из НАСА, не так ли?» «Нет, я работаю в одном фонде. Рад с вами познакомиться, доктор Грю. Я следил за вашими трудами». «Благодарю. Я бы с удовольствием выпил чашечку кофе, но еще больше хотелось закончить разговор. Прошу простить, мне надо зарегистрироваться». «Бросьте, Чип», – перебил Ларри Резник. «Вы зарегистрировались полтора часа назад. Скажите прямо, что хотите смыться в номер и поработать». Возникла некоторая неловкость. Ладно бы еще один Ларри, но ведь я совсем не знал его приятеля. Рамос улыбнулся. «Ларри мне вас таким и представил. Между прочим, когда вы входили в зал, он предупредил, что через 30 секунд вы убежите. Так и получилось». «Да турбулентные потоки мне, знаете, не оправдывайтесь. Видит Бог, вас никто не обвиняет. Кофе хотите?» Оставалось только сделать хорошую мину при плохой игре, и я согласился. Доктор Рамос казался мне смутно знакомым. «Мы не встречались на семинарах в Далласе?» «Вряд ли. С сахаром? Я очень редко посещаю конференции, но ваши статьи читал».
1: «Благодарю вас, доктор Рамос. Богатый опыт научил меня повторять имя собеседника как можно чаще, чтобы не забыть. И, разумеется, в большинстве случаев я все равно забываю. Мой доклад завтра утром, доктор Рамос. Фотометрический способ определения рельефа местности с орбитальных станций».
0: «Да, я видел в программе».
1: «Который по счету в этом году?» – спросил Ларри. Он был в плохом настроении. «Далеко не первый», – признался я, стараясь пить кофе быстро и в то же время не привлекать особого внимания. «Мы как раз об этом говорили», — сказал Ларри. «30 статей и докладов в год и отчеты в промежутках. Когда в последний раз вы провели за работой безотрывно месяц? Например, у меня?» Я почувствовал нить интереса, мне это не понравилось. Надо было посидеть за бумагами. Я торопливо хлебнул кофе. «Вы знаете, что сказал однажды Фред Хойл? Он сказал, что как только человек добивается чего-то толкового, весь мир вступает против него в заговор, чтобы он уже больше не мог ничего сделать. Его приглашают читать доклады, вводят в состав оргкомитетов, вымучивают из него интервью, вместе с комиком, руководителем поп-группы и эстрадной певичкой втягивают в телевизионную дискуссию на тему «Есть ли жизнь на Марсе?» «А почитатели ловят в коридорах», — закончил доктор Рамос и засмеялся. «Не беспокойтесь, доктор Грю, мы поймем, если вы уйдете к себе».
2: «Я даже не уверен, что это наш мир», — пробормотал Ларри. Он был раздражен и плел что-то несуразное.
1: «Между прочим, я вообще еще ничего не сделал, в отличие от вас, Чип. Но сделаю когда-нибудь».
2: «Не прибедняйтесь», — сказал доктор Рамос. «По-моему, мы чересчур расшумелись. Отчего бы нам не поискать какое-нибудь местечко, где можно сесть и спокойно поговорить? Если, конечно, вы не вернетесь к работе, доктор Грю».
1: К тому времени я был наполовину убежден, что в этом-то и заключается моя работа, что я просто обязан побеседовать с Ларри и доктором Рамосом. В конце концов, мы поднялись ко мне, а потом перешли к Ларри. Около 10 нам принесли обед, а мы так и остались за столом, поглощая холодный кофе. Я рассказал все, что когда-либо думал о системном подходе к передаче технической информации и что из этого следовало. Доктор Рамос оказался идеальным слушателем. Видно было, что он схватывает с полуслова. Сумасшедший вечер. Я уже не сомневался в своей правоте, и как ребенок, предвкушающий Рождество, с восторгом вычислял, сколько настоящей работы можно выполнить за год. Мы увлеклись и стали прикидывать, как скоро удалось бы колонизировать Марс и запустить флот межзвездных кораблей, если бы все рабочее время люди действительно работали. Затем вдруг наступила тишина. Ларри поднялся и распахнул двери на балкон. 20 этажами ниже под нами лежал Лос-Анджелес. С южных холмов надвигались гроза. От свежего воздуха я сразу пришел в себя и, во-первых, почувствовал сонливость, а во-вторых, вспомнил, что через 7 часов предстоит читать проклятый доклад. «Пожалуй, пора расходиться», — сказал доктор Рамос. Ларри начал было возражать, потом улыбнулся. «Ну, ладно, друзья. Если не возражаете, я еще посижу над вашими заметками, Чип». «Только не потеряйте», — отозвался я, вернулся к себе в номер и счастливый долго лежал на постели с открытыми глазами, прежде чем провалиться в сон о 50 рабочих неделях в году.

Проснулся я легко при первом звонке будильника. Мы договорились позавтракать у Ларри, чтобы я мог забрать бумаги перед утренним заседанием. Выйдя в коридор, я увидел идущего навстречу доктора Рамоса. «Доброе утро», — приветствовал он. «Я только что разбудил молодоженов, и они, кажется, остались этим недовольны. Разве номер комнаты Ларри не 2051?» «2052, с другой стороны». Он улыбнулся, и пока мы дошли до двери Ларри, рассказал веселый и скабрезный анекдот. На мой стук никто не ответил. Все еще продолжая смеяться, я сказал: «Попробуйте вы». Но и доктор Рамос стучал зря. «Неужели он забыл о встрече?» «Толкните дверь, попробуйте». Я попробовал, и дверь открылась. Ларри в комнате не было. Постель была смята, но пуста. Двери в ванную и на балкон распахнуты. «Вряд ли он ушел», — сказал доктор Рамос. «Вот его туфли». Я вышел на маленький узкий балкончик. Там стоял вымокший под ночным дождем шезлонг, и валялись окурки. «Похоже, что он был здесь», — крикнул я, и, полностью отдавая себе отчет в мелодраматизме своего порыва, перегнулся через перила. Там, далеко внизу, у фонтана что-то лежало. А рядом стоял человек и кричал швейцару. Утро было еще раннее, и в тишине звук голоса поднимался на высоту 200 футов, которые отделяли нас от останков Ларри Резника.

0: Утреннее заседание отложили, я оказался втянутым в долгий неприятный спор с Горди Маккензи, потому что он хотел читать доклад по расписанию в 3 часа, а мое выступление перенесли на то же время. У меня не было желания уступать после утра, проведенного с полицией, в попытках установить, случайно ли упал Ларри или намеренно спрыгнул с балкона. К тому же выяснилось, что в момент падения он держал в руке мои заметки, а теперь листки можно было искать у любой сточной решетки Лос-Анджелеса. Так что я был сыт по горло. Помнится, однажды Крафт Эрике при мне прочитал доклад, рассчитанный минут на 20 за 3 минуты 45 секунд. Я попытался побить его рекорд и почти достиг успеха. Потом пошвырял вещи в чемодан и спустился вниз, намереваясь отправиться домой ближайшим рейсом. Но портье сказал: «Доктор Рамос просил вас обязательно повидать его перед отъездом». «Спасибо», — отозвался я, не зная, как поступить. Впрочем, от меня ничего не зависело. Через вестибюль ко мне уже спешил Рамос. Его дружелюбное лицо было озабочено. «Я догадался, что вы решите уехать», — проговорил он. «Уделите мне сперва минут 20 вашего времени». Доктор Рамос, когда хотел, мог быть твердым и властным. Едва мы сели за столик, как к нам подошла официантка, и он, не спрашивая меня, отправил ее за кофе и бутербродами. «Тип, не убивайтесь. Я очень сожалею о потере ваших бумаг и не хочу, чтобы вы сдавались». На меня навалилась усталость. «О, нет, доктор Рамос. Зовите меня Ласло». «Нет, Ласло, я не сдамся». Пропустив несколько встреч на следующей неделе, можно сослаться на смерть Ларри, черт побери, я на что угодно сошлюсь, лишь бы освободить время. Я постараюсь восстановить их по памяти. Хотя за неделю вряд ли. Мне ведь придется разыскивать некоторые из статей, на которых я основывался. Но рано или поздно. Вот об этом я и хотел поговорить. Девушка принесла нам кофе и бутерброды, и Рамос жестом отослал ее. «Видите ли, я прилетел сюда ради вас». Я поднял удивленный взгляд. «Вы интересуетесь фотометрией?» «Меня интересует не ваш доклад, а ваша идея. То, о чем мы проболтали всю ночь. До вчерашнего дня, пока Ларри не рассказал о вас, я не знал, что мне нужен именно вы. Теперь я уверен». «Но у меня уже есть работа, доктор Ласло. Я не предлагаю вам места». «Тогда что же?» «Я предлагаю возможность осуществить вашу идею. У меня есть деньги. Деньги фонда, которые нужно на что-то истратить. Космос, высшая математика, борьба с раком. Все это в средствах не нуждается. Наш фонд ищет исследования, не укладывающиеся в привычные рамки. Грандиозные, как ваша работа». Естественно, я был возбужден. Словно сказка. «Я уже звонил в Вашингтон секретарю по отправлению, он у нас на крючке. На следующей неделе собирается совет попечителей, я хочу, чтобы вы там были».
1: «В Вашингтоне? Полагаю...»
0: «Нет, фонд международный, эта встреча произойдет у озера Комо. Вы получите все, что нужно. Сотрудников, помещение. У нас есть центр в Эймсе, но ездить туда придется нечасто, скажем, раза 2 в месяц». И Рамос смущенно улыбнулся. «Я понимаю, вам, конечно, все равно, однако появится лестная строка «Кто есть кто». Да и секретарь уполномочил меня передать вам приглашение войти в совет попечителей». Я отчаянно захотел кофе и сделал большой глоток. «Все это чересчур неожиданно, Ласло». «Попечители собираются во Флагстафе, там у нас загородный клуб. Вам понравится. Встречи всего 6 раз в год. Дело стоит того, Чип. Член совета обладает немалой властью». Он продолжал говорить, а я слушал, боясь шевельнуться. «Сбывалось все, о чем я мечтал. А на следующей неделе в Италии, в огромных светлых апартаментах с окнами на озеро Комо, я стал директором проекта, почетным членом оргкомитета, получил статус попечителя и 41 подчиненного». На днях мы открываем в Эймсе мемориальный комплекс Лоренса Резника. Название предложил я, но поддержали единодушно. Это был тяжелый и хлопотливый год. Чертовски обидно, что так много времени приходится тратить на администрирование и совещание. Но Ласло лишь одобрительно улыбнулся, когда я стал жаловаться ему при встрече в Монреале. «Я-то думал, сколько вы будете терпеть», — рассмеялся он. «Не падайте духом, ведь известно, поспешай медленно. Это в конечном итоге приносит лучшие результаты. Кстати, я говорил, какой успех имело ваше лекционное турне?» «Спасибо. Надеюсь, когда откроется мемориал Резника, у меня будет оставаться побольше времени». «Совершенно верно. Скажу по секрету», — Рамос подмигнул, — «вас решено ввести в президентскую комиссию по междисциплинарным связям. Сообщение пока не официальное, но все уже согласовано. Мы готовим подходящую резиденцию, вам придется частенько там бывать. Одна комната оборудована под личный кабинет, где вы сможете держать свои бумаги между поездками. Разумеется, я сказал ему, что если он имеет в виду те заметки, которые я пытаюсь восстановить, то им вовсе не требуется так много места. По правде говоря, им вообще не требуется места, ведь я так и не сумел выкроить для них время».
1: Думаю, рано или поздно я все-таки это сделаю, если повезет. Но пока не везет. Бедняга Хонимен, например. Я уже написал ему, просил выслать мне его заключение, и тут услышал, что в шторм перевернулась его яхта. Даже тело не нашли. И никто не знает, где он хранил свои записи. И вот еще что. В день своей смерти Резник сказал странную фразу. Будто мир сговаривается против человека, который чего-то достиг, и добавил... Я даже не уверен, что это наш мир. Я, кажется, понял, что он имел в виду своей шуткой, если это была шутка. Предположим, чисто абстрактно, что кто-то не хочет, чтобы мы развивались быстро. Кто-то из иного мира. Глупо. То есть я думаю, что глупо. Но если все-таки продолжить эту линию, то получится не глупо, а совсем наоборот. Я имею в виду страшно. Недавно перед собственным домом меня дважды едва не сбили какие-то полоумевшие водители. И воздушное такси, на которое я опоздал, оно разбилось на моих глазах. Еще мне хочется кое-что выяснить. Во-первых, где фонд берет деньги, а во-вторых, я проверю это в следующий раз, оказавшись в Лос-Анджелесе, действительно ли в номере 2051 жили молодожены, которых случайно потревожил Ласло Рамос, как раз в то время, когда Ларри падал с 20-го этажа.

0: Хоть я и спешил в кино, я все же опоздал. Фильм уже начался. Пришлось разыскивать в темноте свободное место. Наконец я сел и оказался рядом с каким-то ничем не примечательным человеком. «Извините», — сказал я ему, — «не могли бы вы коротко рассказать, что происходило на экране?»
1: «Пожалуйста». «Даниэль Вебстер, которого вы сейчас видите, заключил договор с чертом».
0: «Спасибо. Хотелось бы знать условия этого договора. Может быть, вы расскажете?»
1: «С большим удовольствием. Черт обещает Даниэлю Вебстеру 7 лет богатства. Конечно, в обмен на его душу».
2: «Всего 7 лет? Договор может возобновляться. Даниэль Вебстер только что подписал его своей кровью».
0: Этих сведений было вполне достаточно, чтобы понять содержание фильма. Но мне хотелось спросить еще кое о чем. Любезный незнакомец казался человеком рассудительным. И пока Даниэль Вебстер набивал карманы золотыми монетами, я спросил:
3: «Как вы думаете, кто из них больше рискует?»
1: «Черт».
0: «Почему же?» – удивился я.
1: «Поверьте, душа этого Даниэля Вебстера представляла не слишком-то большую ценность в момент, когда он решился продать.

0: продать ее. Следовательно, черт будет в убытке от сделки, потому что Даниэль собирался вытянуть из него ужасно много денег. Смотрите. Действительно, Вебстер сорил деньгами направо и налево. Его крестьянская душа разлагалась. Мой сосед заметил с укоризненным видом. «Погоди, вот дождешься 7-го года». Я вздрогнул. Даниэль Вебстер внушал симпатию. Я не удержался и спросил. «Простите, вы когда-нибудь были бедны?» На лице соседа, затушеванном темнотой, появилась слабая улыбка. Он отвел взгляд от экрана, где Даниэль Вебстер начинал уже испытывать угрызения совести, и сказал, не глядя на меня, «Я не знаю, что такое бедность. А вы знаете?» «Если вы так ставите вопрос. Но зато я прекрасно знаю, что могут дать человеку 7 лет богатства». Я постарался представить себе, что это были бы за годы, и увидел улыбающуюся Паулину в новом платье среди красивых вещей. Этот образ повлек за собой другие мысли. «А вы сказали, что душа Даниэля Вебстера ничего не стоит. Почему же тогда черт заплатил ему так много?» «Душа этого бедного парня может стать лучше. Страдание увеличит ее ценность», — ответил сосед тоном философа и лукаво добавил. «Значит, черт не зря тратил время». «А если Даниэль раскается?» Моему собеседнику как будто не понравилось сочувствие, проявляемое мной. Он хотел что-то сказать, но из его горла вырвался только короткий гортанный звук. Я настаивал. «Даниэль Вебстер может раскаяться, и тогда...» «Не в первый раз у черта срываются подобные вещи. Некоторые ускользают из его лап, несмотря на договор». «Пожалуй, это не очень-то честно», — сказал я, сам не отдавая себе отчета в том, что говорю. «Что вы сказали?» «Если черт выполняет договор, человек тем более должен его выполнить», — добавил я в виде пояснения. «Например?» Сосед замолчал, явно заинтересованный. «Например, Даниэль Вебстер», — отвечал я. «Он обожает свою жену. Посмотрите, какой дом он купил ей. Ради любви к ней он продал свою душу и обязан выполнить договор». Такие доводы привели моего собеседника в замешательство. «Простите», — сказал он, — «но ведь вы только что были на стороне Даниэля». «Я и продолжаю оставаться на его стороне, но он должен выполнить договор». «А вы выполнили бы?» Я не успел ответить. На экране появился мрачный Даниэль Вебстер. Богатство не могло заставить его забыть простую крестьянскую жизнь. Его большой роскошный дом выглядел печально. Его жене не шли наряды и драгоценности. Она очень изменилась. Годы бежали быстро. Деньги сыпались из рук Даниэля, как некогда семена. Но на его поле больше не зеленели весенние всходы, а в душе зрела тоска. Я сделал над собой усилие и сказал: «Даниэль должен выполнить обязательства. Я тоже выполнил бы. Нет ничего хуже бедности. Он пожертвовал собой ради жены, остальное не важно». «Вы хорошо говорите. Вы понимаете его, потому что у вас тоже есть жена, не так ли?»
1: «Я отдал бы что угодно, лишь бы Паулина ни в чем не нуждалась».
0: «И свою душу?» Мы разговаривали потихоньку, однако все же мешали окружающим. Нас несколько раз просили замолчать. Мой сосед, по-видимому, живо заинтересованный беседой, предложил: «Не хотите ли выйти в коридор? Досмотреть картину можно потом». Было неловко отказаться, и мы встали. Я бросил последний взгляд на экран. Даниэль Вебстер со слезами рассказывал жене о заключенной с чертом сделке. Я продолжал думать о Паулине, о нужде, в которой мы жили, о том, как покорно она переносит нашу бедность, от чего я еще больше страдаю. Я решительно не мог понять, о чем плачет этот Даниэль Вебстер, если карманы у него набиты деньгами. «Вы бедны?» Мы прошли через зал и вышли в узкий темный коридор, где пахло сыростью. Опустив потертую портьеру, мой спутник снова спросил: «Вы очень бедны?» «Сегодня будний день», — отвечал я. «Билеты в кино стоят дешевле, чем по праздникам. Тем не менее, если бы вы знали, чего стоило Паулине заставить меня потратить эти деньги. Она уговаривала меня пойти так долго, что я даже пропустил начало сеанса».
1: «Итак, какого же вы мнения о человеке, разрешающем трудности так, как этот Даниэль?»
0: «Об этом стоит подумать. Дела мои идут очень плохо. Люди, подобные мне, уже не заботятся о том, чтобы одеться. Мы ходим в чем попало, без конца чиним, чистим, переделываем свое платье.
1: Паулина очень изобретательна. Что-то комбинирует и добавляет, импровизирует. Нового платья у нее уже давно не было.
0: «Обещаю вам стать вашим клиентом», — сочувственно сказал мой собеседник. «На этой же неделе закажу вам пару костюмов».
1: «Спасибо». Паулина оказалась права, уговорив меня пойти в кино. Она будет очень довольна.
0: «Я мог бы сделать для вас нечто большее», — добавил новый клиент.
1: «Например, я хотел бы предложить вам одну сделку. Купить у вас кое-что».
0: «Извините», — поспешно ответил я, — «у нас нет ничего для продажи».
1: «Последние серьги Паулины. Подумайте хорошенько, кое-что все же есть. Вы, может быть, не помните».
0: Я сделал вид, что размышляю. Наступило молчание. Потом мой благодетель сказал странным голосом: «Поразмыслите. Вспомните Даниэля Вебстера. Перед вашим приходом ему тоже нечего было продать, и тем не менее...»
1: Я вдруг заметил, что черты его лица как-то заострились. На стене светилась реклама. Отблески вспыхивали в его глазах, словно языки пламени. Он отгадал мое смятение и ясно, отчетливо произнес:
0: «Мне кажется, уважаемый сеньор, представляться излишне. Я полностью к вашим услугам».
1: Я инстинктивно сделал правой рукой крестное знамение, при этом не вынул руку из кармана, что, по-видимому, лишило крест его силы, потому что черт, поправляя галстук, спокойно продолжал:
0: «У меня здесь в кармане есть один документ». Я был в замешательстве. Снова представил себе Паулину, как она стоит, встречая меня на пороге нашего дома в старом выцветшем платье, склонив улыбающееся лицо и спрятав руки в карманы передника. Я подумал, что наше счастье в моих руках. Сегодня нам почти нечего есть, а завтра у нас будут самые лучшие яства, костюмы, драгоценности, большой красивый дом. Но душа... Пока я стоял, погруженный в эти мысли, черт достал сложенный хрустящий лист бумаги, а в его руке блеснула игла.
1: «Я отдал бы что угодно, только бы ты ни в чем не нуждалась».
0: Эту фразу я много раз повторял жене. «Все, что угодно, и душу тоже». Вот здесь, передо мной, тот, кто может осуществить это. Но я все еще колебался. Голова кружилась. Внезапно я решился. «Я согласен. Только с одним условием». Черт уже собрался было уколоть мне руку своей иглой. В замешательстве он спросил: «С каким условием?»
1: «Я хотел бы посмотреть конец картины», — отвечал я.
0: «Но какое вам дело до того, что случится с этим дураком Даниэлем Вебстером? Ведь это сказка. Забудьте о нем и подпишите-ка вот это. Документ составлен по всем правилам. Не хватает только вашей подписи. Вот здесь, над этой чертой». Голос у него был вкрадчивый, нежный, словно звон золотых монет. Он добавил: «Если вы хотите, я могу сейчас же выдать вам аванс». Он был похож на ловкого торговца. Я энергично отверг его предложение. «Я хочу видеть конец картины, а потом подпишу».
1: «Даете слово?»
0: «Даю». Мы снова вошли в зал. Я ничего не видел в темноте, но мой спутник легко отыскал два места. На экране, то есть в жизни Даниэля Вебстера, произошли удивительные перемены, вызванные какими-то неизвестными таинственными обстоятельствами. Бедный развалившийся крестьянский дом. Жена Вебстера готовит обед. Смеркается. Даниэль возвращается с поля с мотыгой на плече. Потный, уставший, в грубой пропыленной одежде, он, тем не менее, кажется счастливым. Опершись на мотыгу, он несколько мгновений стоит у дверей. Жена с улыбкой подходит к нему. Оба смотрят, как медленно тает день. Надвигающаяся ночь обещает мирный отдых. Даниэль нежно смотрит на жену, потом обводит взглядом свое бедное, но уютное жилище и спрашивает: «Ты не жалеешь о прошлом богатстве? Обо всем, что у нас было?» Жена отвечает тихо: «Твоя душа, Даниэль, дороже всего». Лицо крестьянина светлеет, его улыбка становится все шире и шире, заполняя весь дом, освещая окрестность. Звучит музыка, и в ней постепенно тают, растворяются все образы. От счастливого бедного дома Даниэля Вебстера отделяются три белые буквы, они растут, растут и, наконец, занимают весь экран. Не помню, каким образом я оказался в гуще толпы, выходящей из зала. Я спешил и толкался, с трудом пробивая себе дорогу. Кто-то схватил меня за руку, пытаясь удержать, но я энергично вырвался и выбежал на улицу. Было темно. Я шел быстро, потом еще ускорил шаги и, в конце концов, побежал. Ни разу я не оглянулся назад, пока не добежал до своего дома. Вошел, стараясь держаться как можно спокойнее, и тщательно запер за собой дверь. Паулина ждала меня.
1: Она обвела рукой мою шею и сказала: «Ты, кажется, взволнован?»
2: «Нет, ничего».
1: «Тебе не понравилась картина?»
2: «Понравилась, но...» Я был смущен. Поднес руку к глазам.
1: Паулина все смотрела на меня и вдруг, не в силах удержаться, рассмеялась. Она звонко, весело смеялась, а я стоял растерянный, смущенный, не зная, что сказать. Сквозь смех она выговорила с веселым укором: «Неужели ты проспал весь фильм?»
2: Эти слова успокоили меня и подсказали, как держаться. Я ответил, притворяясь пристыженным: «Да, правда, я спал». И затем извиняющимся тоном добавил: «Мне приснился сон. Сейчас я расскажу тебе».
1: Когда я кончил рассказывать, Паулина сказала, что это был самый лучший фильм, какой только я мог ей рассказать. Она казалась довольной и много смеялась. Однако уже лежа в постели, я видел, как она тайком принесла немного золы и выложила крест на пороге нашего дома.
3: Монолог непокорного. Я овладел сиротой той самой ночью, которую мы провели при дрожащем свете свечей у тела ее отца. О, если б я мог сказать то же самое другими словами. Поскольку все в этом мире становится явным, весть о случившемся достигла ушей старикана, смотрящего на наш век сквозь злобные стекла своего пенсне. Я имею в виду того старого господина, который руководит мексиканской словесностью, напялив ночной колпак, неизменный головной убор сочинителей мемуаров и который прошелся по мне своей разъяренной тростью прямо посреди улицы при полном попустительстве местной полиции. Кроме того, на меня был обрушен едкий поток оскорблений, гневно исторгнутых пронзительным голосом. И все благодаря тому, что бестактный старец, черт бы его побрал, был влюблен в ту самую нежную девушку, которая отныне питает ко мне отвращение. О, горе! Меня ненавидит даже прачка, несмотря на нашу долгую и безобидную связь. А прекрасная наперсница, которую народная молва нарекла моей Дульсинеей, не пожелала выслушать сердечные жалобы своего страдающего поэта. Думаю, что меня презирают даже собаки. К счастью, эти гнусные сплетни не могут достичь ушей моей дорогой публики. Я певец аудитории, состоящий из застенчивых девиц и напудренных старушек, приверженных позитивизма. Ужасное известие до них не дойдет. Они очень далеки от житейского шума. В их глазах я останусь бледным юношей, что бодрыми торцетами проклинает божественную красоту и выжимает из публики слезы своей белокурой шевелюрой. Меня очень беспокоят долги перед будущими критиками. Я могу заплатить лишь тем, что имею. Я получил в наследство чулок, набитый затертыми образами, и принадлежу к поколению блудных детей, которые пускают на ветер деньги отцов, но не могут сколотить состояние своими руками. Все, что родилось в моей голове, я получил лежащим в тесном футляре метафоры. Никому не смог я поведать ужас одиноких ночей, когда божественное семя вдруг начинает прорастать в бесплодной душе. Существует дьявол, который наказывает меня, выставляя на посмешище. Это он диктует почти все, что я пишу, и моя бедная душа, не находя подмоги, захлебывается в потоке строф. Уверен, что если бы я вел жизнь более здоровую и упорядоченную, то мог бы в вполне приличном виде перейти в грядущий век. Туда, где новая поэзия ожидает всякого, кто стремится спастись от губительного 19 века, но чувствую себя лишь обреченным повторять себя и других. Когда я думаю о месте, которое мне отведут в будущем, мне представляется молодой критик, говорящий со свойственным изяществом: «А вы, любезные, если вас не затруднит, отойдите немного назад, туда, к представителям романтизма». И я побреду со своей шевелюрой, опутанной нитями паутины, представлять в свои 80 лет старомодные тенденции за могильными стихами, каждый раз все более неудачными. Нет, господин хороший, вы не скажете мне: «Будьте добры, отойдите немного назад». Я уйду прямо сейчас. То есть я предпочитаю остаться здесь, в этом удобном романтическом склепе. И пусть мне выпадет роль оторванной пуговицы, роль семени, сметенного вредоносным дуновением скептицизма. Короче говоря, благодарю покорно. А уж как раз зарыдают по мне под сенью кладбищенских кипарисов девушки в розовом. Никогда не будет недостатка ни в дряхлых старичках-позитивистах, превозносящих свои бравады, ни в сардонических юношах, разгадавших мой секрет и тайком проливающих по мне мыл, разгадавших мой секрет и тайком проливающих по мне мыл.

0: Когда приземлилось летающее блюдце, Мигель и Фернандес стреляли друг в друга через поляну, не проявляя особой меткости. Они потратили несколько зарядов на странный летательный аппарат. Пилот вылез и направился по склону к Мигелю, который под ненадежным прикрытием кактуса, проклиная все на свете, старался поскорее перезарядить ружье. Он никогда не был хорошим стрелком, а приближение незнакомца совсем его доконало. Не выдержав, он в последний момент отбросил ружье, схватил мачете и выскочил из-за кактуса. «Умри же!» – сказал он и замахнулся. Сталь блеснула в ярких лучах мексиканского солнца. Нож отскочил от шеи незнакомца и взлетел высоко в воздух, а руку Мигеля как будто пронзила электрическим током. По осиному свистнула пуля, посланная с другого конца поляны. Он ничком упал на землю и откатился за большой камень. Тоненько пискнула вторая пуля, и на левом плече незнакомца вспыхнул голубой огонек.
1: «Estoy perdido!» – пробормотал Мигель.
0: Он уже считал себя погибшим. Прижавшись всем телом к земле, он поднял голову и зарычал на врага. Но незнакомец не проявлял никакой враждебности. Больше того, он даже не был вооружен. Мигель зорким глазом осматривал его. Странно он одет. На голове шапка из блестящих голубых перышек. Под ней лицо аскета, суровое и неумолимое. Он худ и высок, футов, наверное, 7. Но никакого оружия не видно. Это придало Мигелю храбрости. Интересно, куда упала мачете? Впрочем, ружье валялось поблизости. Незнакомец подошел к Мигелю. «Вставай», — сказал он. «Давай поговорим». Он прекрасно говорил по-испански, только голос его раздавался, как будто у Мигеля в голове. «Я не встану», — заявил Мигель. «А то Фернандес меня убьет. Стрелок-то он никудышный, но я не такой дурак, чтобы рисковать. И потом, это нечестно. Сколько он вам заплатил?» Незнакомец строго посмотрел на Мигеля. «Вы знаете, откуда я?» — спросил он. «А мне наплевать, откуда вы!» — проворчал Мигель, стирая пот со лба. Он покосился на соседнюю скалу, за которой у него был спрятан бурдюк с вином.
1: «Не иначе, как из этих Лос Эстадос Унидос со всякими вашими летательными машинами. Уж будьте спокойны, достанется вам от правительства!»
0: «Разве мексиканское правительство поощряет убийство?»
1: «А наш спор никого не касается. Главное — решить, кто хозяин воды. Вот и приходится защищаться. Этот каброн, с одной стороны, все старается прикончить меня. Он вас нанял для этого. Бог накажет вас обоих!»
0: Тут его осенило.
1: «А сколько вы возьмете за то, чтобы убить Фернандеса?» — осведомился он. «Я могу дать 3 песо и козленка».
0: «Всякие распри должны быть прекращены», — сказал незнакомец. «Понятно». «Тогда пойдите, скажите об этом Фернандесу», — сказал Мигель. «Втолкуйте ему, что правда на воду, права на воду еще мои. И пусть убирается по-добру, по-здорову». Он устал глядеть на высокого незнакомца, но стоило ему слегка повернуть затекшую шею, как в тот же миг пуля прорезала недвижный раскаленный воздух и смачно шлепнулась в кактус. Незнакомец пригладил перышки на голове. «Сначала я кончу разговор с вами», — сказал он. «Слушайте меня внимательно, Мигель».
2: «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — удивился Мигель, перекатываясь с живота на спину и осторожно усаживаясь за камнем.
1: «Значит, я угадал. Фернандес вас нанял, чтобы меня убить».
0: «Я знаю, как вас зовут, потому что умею читать ваши мысли, хотя они у вас весьма путанные».
2: «Собачий сын!» — выругался Мигель.
0: У незнакомца слегка раздулись ноздри, но он оставил выпад без внимания. «Я прибыл из другого мира», — сказал он. «Меня зовут...» Мигелю показалось, что он сказал что-то вроде «Кетзалкотл».
1: «Кетзалкотл?» — иронически переспросил Мигель. «Ну еще бы! А меня зовут Святой Петр, у которого ключи от неба».
0: Тонкое бледное лицо Кетзалкотла слегка покраснело, но он сдержался и продолжал спокойно.

0: Послушайте, Мигель, поглядите на мои губы, они не двигаются. Мои слова раздаются у вас в голове под действием телепатии. Вы сами переводите их на понятный вам язык. Мое имя оказалось слишком трудным для вас. Вы перевели его как Кетзалкотл, но меня зовут совсем по-другому. «Тиверас», — сказал Мигель. «Имени ваши, явились вы не с того света. Норте Американос. Никогда нельзя вам верить. Клянитесь, какими хотите святыми». Кетзалкотл опять покраснел. «Я пришел сюда для того, чтобы приказывать», — сказал он, «а не для того, чтобы припираться со всякими...» «Как вы думаете, Мигель, почему вы не смогли убить меня вашим мачете? Почему пули не причиняют мне вреда?»
1: «А почему ваш летательный аппарат летает?» — нашелся Мигель.
0: Он достал кисет и стал скручивать сигарету. Потом выглянул из-за камня. «Фернандес может подкрасться ко мне незаметно. Лучше я возьму ружье». «Оставьте его», — сказал Кетзалкотл. «Фернандес вас не тронет». Мигель зло рассмеялся. «И вы его не трогайте», — твердо добавил Кетзалкотл. «Ага, значит, я вроде как подставлю другую щеку, а он сразу влепит мне пулю в лоб. Вот если он поднимет руки вверх, да пойдет ко мне через поляну, я поверю, что он хочет покончить дело миром. Да и то близко его не подпущу, потому что за спиной у него может оказаться нож, сеньор Кетзалкотл». Кетзалкотл снова пригладил перышки и нахмурился. «Вы оба должны прекратить эту распрю», — сказал он. «Нам поручено следить за порядком во Вселенной и устанавливать мир на тех планетах, которые мы посещаем». «Так я и думал», — с удовлетворением произнес Мигель. «Вы из Лос Эстадос Унидос, Соединенные Штаты, да? А что же вы в своей собственной стране не навели порядок? Я видел Влас Пелакулас, Алос Сеньорес, Хэмфри Богарта и Эдварда Робинсона. Подумайте, в самом Новом Йорке гангстеры ведут перестрелку на небоскребах». «А вы куда смотрите? Отплясываете в это время с ля сеньора Бетти Гребль? Знаем мы вас. Сначала установите мир, а потом нашу нефть и драгоценные металлы захватите». Кетзалкотл сердито отшвырнул камешек блестящим металлическим носком своего ботинка. «Поймите же!» Он поглядел на незажженную сигарету, торчащую во рту у Мигеля, и вдруг поднял руку. Раскаленный луч от кольца на его пальце воспламенил кончик сигареты. Мигель отпрянул, пораженный, потом он сделал затяжку и кивнул. Раскаленный луч исчез. «Мучес грасьяс, сеньор», — сказал Мигель. Кетзалкотл усмехнулся бесцветными губами. «Мигель», — сказал он, — «как по-вашему, может Норде-Американо сделать такое?»
2: «Куэн сабе!»
0: «Никто из живущих на Земле не может этого сделать, и вы это прекрасно знаете!» Мигель пожал плечами. «Видите вон тот кактус?» — спросил Кетзалкотл. «Я могу уничтожить его в одну секунду». «Я вам верю, сеньор». «Могу, если хотите знать, уничтожить всю вашу планету».
1: «Ну да, я слыхал про атомную бомбу», — вежливо ответил Мигель. «Но чего же вы тогда беспокоитесь? Весь спорт из-за какого-то несчастного колодца».
0: Мимо просвистела пуля. Кетзалкотл сердито потер кольцо на своем пальце. «Всякая борьба должна теперь прекратиться», — сказал он угрожающе. «А если она не прекратится, мы уничтожим Землю. Ничто не препятствует людям жить в мире и согласии».
2: «Есть одно препятствие, сеньор».
0: «Какое?»
2: «Фернандес».
0: «Я уничтожу вас обоих, если вы не перестанете враждовать».
2: «Эль сеньор – великий миротворец», – почтительно заметил Мигель. «Я-то бы всей душой, только как мне тогда в живых остаться?»
0: «Фернандес тоже прекратит борьбу». Мигель снял свое видавшее виды сомбреро, нацепил на палку и осторожно приподнял ее над камнем. Раздался треск, Мигель подхватил сомбреро на лету. «Ладно», — сказал он, — «раз сеньор настаивает, я стрелять не стану, но из-за камня не выйду. Рад бы вас послушаться, но ведь вы тогда от меня требуете сами».
1: «Фернандес хотел убить меня и поработить мою семью».
0: «Зачем ему это было нужно?»
1: «Потому что он плохой», — сказал Мигель.
0: «Откуда вы знаете, что он плохой?»
1: «Потому, — логично заметил Мигель, — что он хотел убить меня и поработить мою семью».
0: Наступило молчание. Подскочил сорокопут и клюнул блестящее дуло ружья Мигеля. Мигель вздохнул.
1: «У меня тут припрятан бурдучок вина», — начал он. Но Кетзалкотл перебил его.
0: «Вы что-то говорили о праве пользования водой».
1: «Ну да», — сказал Мигель. «У нас бедная страна, сеньор. Вода здесь на вес золота. Засуха была, на две семьи воды не хватает. Колодец мой. Фернандес хочет убить меня и поработить мою семью».
0: «Разве в этой стране нет судов?»
2: «Для нашего брата». Мигель вежливо улыбнулся.
0: «А у Фернандеса есть семья?» — спросил Кетзалкотл. «Да, бедняги», — сказал Мигель. «Когда они плохо работают, он избивает их до полусмерти». «А вы своих бьете?» «Только если они этого заслуживают». Мигель был слегка сбит с толку. «Жена у меня очень толстая и ленивая, а старший сын Чико любит дерзить. Мой долг – колотить их для их же блага. И мой долг – защищать наши права на воду, раз злодей Фернандес решил убить меня и...»
2: «Мы только зря теряем время», – нетерпеливо перебил его Кетзалькоатль. «Дайте-ка мне подумать».
0: Он снова потер кольцо и огляделся вокруг. Сорокопут нашел добычу повкуснее ружейного дула. Он ударялся с ящерицей в клюве. Солнце ярко светило в безоблачном небе. В воздухе стоял сухой запах мескита. Безукоризненные формы и ослепительный блеск летающего блюдца были неуместны в зеленой долине.
2: «Подождите здесь», — произнес наконец Кетзалькоатль. «Я пойду поговорю с Фернандесом. Когда я позову, приходите к моему летательному аппарату. Мы с Фернандесом будем ждать вас там».
0: «Как скажете, сеньор», — согласился Мигель, глядя в сторону.
2: «И не трогайте ружье», — добавил Кетзалькоатль строго.
0: «Конечно нет, сеньор», — сказал Мигель. Он подождал, пока высокий незнакомец ушел. Тогда он осторожно пополз по иссушенной земле к своему ружью. Поискав, нашел у мачете. Только после этого Мигель припал к бурдюку. Ему очень хотелось пить, но пьяницей он не был. Вовсе нет. Он зарядил ружье, прислонился к скале и в ожидании прикладывался время от времени к бурдюку.

Вспышками отскакивающий от его стального панциря приближался к укрытию Фернандеса. Звуки выстрелов прекратились. Прошло довольно много времени, но вот высокая фигура появилась снова и поманила к себе Мигеля. «Лавой, сеньор!» — ответил Мигель. Он положил ружье на скалу и осторожно выглянул, готовый тотчас же спрятаться при малейшем признаке опасности. Но было все спокойно. Фернандес появился рядом с незнакомцем. Мигель молниеносно нагнулся и схватил ружье, чтобы выстрелить с лета. В воздухе что-то зашипело. Ружье обожгло Мигелю руки. Он вскрикнул и уронил его, и в тот же миг в мозгу у него произошло полное затмение. «Я умираю с честью», — подумал он и потерял сознание.

0: Когда он очнулся, он стоял в тени большого летающего блюдца. Кетзалькоатль отвел руку от неподвижного лица Мигеля. Солнце сверкало на его кольце. Мигель ошалело покрутил головой. «Я жив?» – спросил он. Но Кетзалькоатль не ответил. Он повернулся к Фернандесу, который стоял позади него, и провел рукой перед его застывшим лицом. Свет от кольца Кетзалькоатля блеснул в восстановившихся глазах Фернандеса. Фернандес помотал головой и что-то пробормотал. Мигель поискал глазами ружье и мачете, но они исчезли. Он сунул руку под рубашку, но любимого ножа там тоже не оказалось. Он встретился глазами с Фернандесом. «Погибли мы, Дон Фернандес», — сказал он. «Этот сеньор Кетзалькоатль нас обоих убьет. Мне, между прочим, жаль, что мы больше не увидимся, ведь ты попадешь в ад, а я в рай». «Ошибаешься», — ответил Фернандес, тщетно пытаясь найти свой нож. «Не видать тебе неба, а этого норте-американо зовут вовсе не Кетзалькоатль. Для своих поганых целей он назвался Кортесом». «Да ты самому черту соврешь, недорого возьмешь», — съязвил Мигель. «Прекратите вы оба», — резко сказал Кетзалькоатль Кортес. «Вы уже видели, на что я способен, а теперь послушайте. Мы взяли на себя заботу о том, чтобы во всей Солнечной системе царил мир. Мы передовая планета. Мы достигли многого, что вам не снилось. Мы разрешили проблемы, на которые вы не находите ответа, и теперь наш долг — заботиться о всеобщем благосостоянии и благополучии. Если хотите остаться в живых, вы должны немедленно и навсегда прекратить распри и жить в мире как братья. Вы меня поняли?»
1: «Я всегда этого хотел», — возмущенно ответил Фернандес, — «но этот мерзавец собрался меня убить».
0: «Больше никто никого не будет убивать», — сказал Кетзалькоатль. «Вы будете жить как братья или умрете». Мигель и Фернандес поглядели друг на друга, потом на Кетзалькоатля.
2: «Сеньор великий миротворец», — пробормотал Мигель. «Я ж говорил, ясное дело, ничего нет лучше, чем жить в мире. Но для нас, сеньор, все это не так-то просто. Жить в мире — это здорово, только научите нас как».
0: «Просто прекратите драку», — нетерпеливо сказал Кетзалькоатль.
1: «Вам легко говорить», — заметил Фернандес. «Но жить в Соноре — нелегкая штука. Наверное, там, откуда вы явились».
0: «Ясное дело», — вмешался Мигель. «В Лос-Эстадос-Унидос все богатые».
2: «А у нас все сложнее. Может, в вашей стране, сеньор, змеи не едят мышей, а птицы — змей? У вас, наверное, есть пища и вода для всех, и человеку не надо драться, чтобы семья его выжила. У нас-то все не так просто».
0: Мигель кивнул.
2: «Мы тоже когда-нибудь станем братьями и жить стараемся по Божьим заветам, хоть это и нелегко. И тоже хотим быть хорошими. Только нельзя решать жизненные вопросы силой», — непререкаемо заявил Кетзалькоатль. «Насилие — это зло. Помиритесь немедленно».
0: «А то вы нас уничтожите», — сказал Мигель. Он опять пожал плечами и взглянул на Фернандеса.
2: «Ладно, сеньор, доказательства у вас веские, против них не поспоришь. Альфин, я согласен. Так что же нам делать?»
0: Кетзалькоатль повернулся к Фернандесу.
1: «Я тоже, сеньор», — со вздохом сказал тот. «Вы, конечно, правы, пусть будет мир».
0: «Пожмите друг другу руки», — Кетзалькоатль простоял. «Поклянитесь в вечной дружбе». Мигель протянул руку. Фернандес крепко пожал ее, они переглянулись с улыбкой.
2: «Видите», — сказал Кетзалькоатль одобрительно, — «это совсем не трудно. Теперь вы друзья, оставайтесь друзьями».
0: Он повернулся и пошел к своему летающему блюдцу. В гладком корпусе плавно открылась дверь. Кетзалькоатль обернулся.
2: «Помните, я буду наблюдать за вами».
0: «Еще бы», — откликнулся Фернандес.
2: «Адиос, сеньор!»
0: «Вая кон диос», — добавил Мигель. Дверь закрылась за Кетзалькоатлом, как будто ее и не было. Летающее блюдце плавно поднялось в воздух и мгновение спустя исчезло, блеснув как молния.
2: «Так я и думал», — сказал Мигель. «Полетел в направлении Лос-Эстадос-Унидос».
0: Фернандес пожал плечами.
1: «Ведь был момент, когда я думал, что он скажет что-нибудь толковое. Он прям напичкан всякой мудростью, это уж точно, да. Нелегкая штука жизнь».
2: «О, ему-то легко», — сказал Мигель. «Он не живет в Соноре, а мы живем. Моей семье еще повезло, у нас есть колодец. А тем, у кого нет, приходится тяжело».
1: «Жалкий колодец», — сказал Фернандес. «Но как он неплох, он мой».
0: Разговаривая, он скручивал сигареты. Одну отдал Мигелю, другую закурил сам. Молча покурили и молча разошлись. Мигель вернулся на холм к своему бурдюку. Он отпил большой глоток, крякнул от удовольствия и огляделся вокруг. Его нож, мачете и ружье были разбросаны по земле неподалеку. Он подобрал их и проверил, заряжено ли ружье. Потом осторожно выглянул из своего укрытия. Пуля врезалась в камень у самого его лица. Он тоже выстрелил. После этого наступило молчание. Мигель отпил еще глоток вина. Взгляд его упал на сорокопута. Из клюва птицы торчал хвостик ящерицы. Возможно, тот самый сорокопут доедал ту же ящерицу. Мигель тихонько окликнул его.
1: «Сеньор птица! Нехорошо уничтожать ящериц! Очень нехорошо!»
0: Сорокопут поглядел на него бисерным глазом и запрыгал прочь.
2: Мигель поднял ружье. «Перестаньте есть ящериц, сеньор птица, или я убью вас!»
0: Сорокопут бежал через линию прицела.
2: «Неужели вам непонятно?» – ласково спросил Мигель. «Это же так просто!» Сорокопут остановился. Хвост ящерицы окончательно скрылся в его клюве. «Вот то-то и оно!» – сказал Мигель. «Как бы мне узнать, может ли сорокопут не есть ящериц и остаться в живых? Если узнаю, сообщу вам, амиго. А пока идите с миром».
0: Он повернулся и снова направил ружье на ту сторону поляны.

Программа «Модель для сборки» благодарит переводчика Марину Маковецкую за любезно предоставленный рассказ. Уильям Джей Уинтл. «Зов тьмы». Джон Бэрон был в замешательстве. Ему никак не удавалось разобраться в происходящем. Живя в своей усадьбе постоянно с рождения, за вычетом нескольких лет, которые он провел в регби и Оксфорде, Бэрон никогда не сталкивался ни с чем подобным. Невзирая на то, что его предки обитали в этом поместье уже несколько поколений, в фамильных архивах не сохранилось никаких документов о факте покупки земельной собственности и праве на владение ей. Такая ситуация крайне огорчала Джона, поскольку под сомнение ставилась респектабельность его семьи, о которой он, разумеется, был очень высокого мнения. И не мудрено. Род Бэронов входил в число старого дворянства. Семейных гербов у них накопилось столько, что они в прямом смысле слова не могли уместиться на общем геральдическом щите. Непосредственные предшественники Джона тоже ничем не умолили репутацию своих предков, да и самому ему удавалось сделать... замечательную карьеру. Работая в суде совсем непродолжительное время, он сумел весьма преуспеть, а потом перед ним открылись еще лучшие перспективы, которые, впрочем, временно пришлось отложить из-за смерти отца. В Баннертоне, заняв отцовское место сквайра и сделавшись влиятельнейшим среди местных землевладельцев, Джон выступал в качестве мирового судьи. Многие его друзья и знакомые испытывали к нему зависть. У Джона Бэрона было значительное состояние, отличный дом и поместье, множество добрых приятелей и безупречное здоровье. Чего еще оставалось ему желать? Правда, проживающие по соседству дамы утверждали, что ему недостает кое-чего очень существенного, а именно достойной супруги. Но в данном случае едва ли можно было рассчитывать на беспристрастность их суждений. Каждая из этих представительниц прекрасного пола, все они так уж случилось были не замужем, совершенно явно видела на месте этой супруги саму себя. Бэрон же вовсе не проявлял намерения вступить в брак и в непринужденной обстановке среди друзей порой даже хвалился тем, что не позволит себя окольцевать ни одной прелестнице. И вот теперь Джон находился в затруднительной ситуации. Но почему? Почему ему приходится заниматься этим делом? Впрочем, он мог успокоить себя тем, что срочного тут ничего нет, да и вообще случившееся даже формально не затрагивает честь рода Бэрон, а уж с нынешними обитателями поместья, им самим и прислугой, тем более никак не связано. Так что, опять-таки, если рассуждать формально, он имел право спокойно отложить это дело в долгий ящик и заняться чем-нибудь куда более для себя злободневным. Тем не менее, решиться на такое он не мог именно из-за чести рода. Ведь все случилось, по сути, в его фамильном поместье. Даже можно сказать, что при определенных обстоятельствах Бэрон мог бы увидеть это из окна своего кабинета. Если бы обнаружить хоть что-то по-настоящему существенное. Джон Бэрон занимал должность судьи не зря и знал, как надлежит расследовать даже самые необычные происшествия. Однако до сих пор он все еще не обнаружил чего-либо, что помогло бы разобраться в этом деле. Происходящее было окутано тайной. А к тайнам Бэрон испытывал крайнее отвращение. Не только потому, что из-за них в тихой сельской местности начинают шнырять полицейские и частные детективы, да ведь и просто судебные заседания здесь события не из самых привычных. Дело в том, что эта игра без выигрыша. Если тайна все-таки оказывается раскрыта, это извлекает на свет Божий массу скверных подробностей, более неприятных, чем сама исходная проблема. А нераскрытая тайна всегда сеет тревогу и порождает ощущение опасности. Как юрист, Бэрон считал, что следовало бы принять своего рода закон против тайн. Это, конечно, невозможно, но тем хуже для всех общественных устоев, церковных и светских. И вот теперь округ Баннертон оказался во власти какой-то безусловной и крайне неприятной тайны. Благодаря своей должности судьи, Джон Бэрон имел возможность не только официально ознакомиться с делом, но и потратить много часов на то, чтобы внимательно изучить его. Безо всякого результата, тайна становилась все более и более запутанной.
Пару недель назад садовник и его жена, снимавшие небольшой домик на окраине городка, вышли по делам, а свою трехлетнюю дочь, как обычно, оставили в доме. Ребенок крепко спал в своей кроватке, дверь была заперта, да и родители вернулись вскоре, спустя всего лишь 20 минут. Тем не менее, когда они приближались к дому, до них донесся отчаянный крик ребенка. Отец, подскочив к двери, обнаружил, что она все еще заперта, повернул в скважине ключ, и родители вбежали внутрь. Кровать девочки находилась в гостиной. Внутренняя дверь, ведущая туда из коридора, была открыта. С порога родители услышали, что ребенок умолк, и крик его сменился страшным придушенным хрипом. Отец и мать успели заметить на кровати темный силуэт, словно бы накрывающий собой малышку. Им почти не удалось что-либо различить, и хотя у них не возникло сомнений, что перед ними было вполне реальное существо, оно рассеялось подобно туману, едва родители вбежали в комнату. Вряд ли это последнее утверждение садовника и его жены можно принимать на веру, но, во всяком случае, перед тем нечто должно было как-то проникнуть в дом, а в этом как раз крылась загадка. Ведь входная дверь бесспорно была заперта. Быстрое возвращение отца и матери спасло жизнь ребенку, в чем они, впрочем, сначала сомневались. Но столь же поспешно прибывший доктор дал им возможность надеяться, сперва слабую. Однако, пару дней спустя девочка начала поправляться, и вскоре ее жизни уже больше ничто не угрожало. Было ясно, что на нее напало какое-то хищное животное, вцепилось в горло и едва не прокусило сонную артерию. Доктор, да и сам Джон Берн пришли к выводу, что укус, судя по расстоянию между следами зубов, видимо, нанесен огромной собакой. Однако странно было, что собака таких размеров не причинила более серьезных травм. Ведь на самом деле такому псу достаточно всего лишь одного движения челюстями, чтобы умертвить ребенка. Действительно ли это была собака? Если же да, как она проникла в дом? И парадные двери, черный ход были заперты. Более того, заперты были и все оконные ставни. Казалось бы, это существо, кем оно ни будь, никоим образом не могло прокрасться внутрь. Столь же поразительную загадку представляло собой и его бесследное бегство. Ни малейшей зацепки не дал внимательный осмотр комнаты, равно как и всего земельного участка в целом. Ничто не было испорчено или сломано, да и вообще рядом с домом не осталось никаких следов. Обращал на себя внимание лишь запах земли, причем не свежий, а странно затхлый, который доктор почувствовал, едва войдя в комнату. О том же запахе говорили и другие люди, осматривавшие место происшествия. Кажется, ощутил его и Джон Берн, придя в дом несколькими часами позднее, однако запах на тот момент существенно ослаб, настолько, что само наличие его уже было под сомнением. Вскоре к этому случаю добавилось еще несколько местных происшествий, точнее говоря, слухов. Проживавшая рядом старушка рассказала, что некоторое время назад она, выглянув в окно, чтобы узнать погоду, увидела большого черного пса, который мчался через дорогу в направлении дома садовника. По описанию старушки, пес, возможно, был ранен или сильно изнурен. Во всяком случае, он заметно хромал на заднюю лапу. Еще три человека утверждали, что несколько ночей назад они услышали где-то вдалеке вой собаки. И что тогда же местный фермер пожаловался, будто однажды ночью на его отцу пыталась напасть какая-то бездомная собака. Фермер во всеуслышание заявил, что все собаки, сколько их ни есть на белом свете, рискуют жизнью, если будут покушаться на его скот. Но так как ни одна овца на самом деле не пострадала, никто тогда не обратил на этот рассказ особого внимания. Берн отлично знал обо всех этих россказнях. Однако они вряд ли могли иметь значение для человека, привыкшего рассматривать только реальные и неоспоримые факты. Гораздо больше он уделил внимания другим подробностям, если их уместно так назвать. После того, как стало очевидным, что пострадавшая девочка выздоравливает, ее начали расспрашивать, помнит ли она что-нибудь о происшедшем. Малютка спала, когда произошло нападение, и потому она не видела, как и откуда появилась вцепившаяся ей в горло тварь. Однако описала это так: «Меня укусила гадкая страшная леди». И хотя всем это показалось нелепостью, когда девочку впрямую спросили, не была ли это собака, она упорно повторила: «Нет, не собака, а старая леди, гадкая страшная». Родители только отмахнулись, сочтя все плодом детского воображения.
Но Бэрона, опытного юриста, поразило сопоставление трех фактов. Раны, по всей очевидности, нанесены большой собакой. Сам ребенок утверждал, что его укусила страшно выглядевшая женщина. Родители же видели существо, очертаниями скорее напоминавшее человека. Впрочем, размерами это действительно было с огромную собаку. Цвет его был черен, и, увы, оно исчезло прежде, чем взрослые успели что-либо толком разглядеть. Да, деревенские слухи вряд ли имели какую-то законную силу. Да, именно в таких случаях они возникают практически неизбежно, но любопытно, однако, что во всех этих рассказах речь шла о собаке. Или, во всяком случае, о животном, похожем на собаку. Но каким образом она могла бы проникнуть в запертый дом? Как ей удалось бы выбраться наружу? И отчего ребенок настаивает в своем рассказе, что это была страшная леди? В связи с этим вспоминались разве что старые предания об оборотнях вервольфах. Но есть ли смысл уделять внимание этим выдумкам в наше просвещенное время? В общем, было неудивительно, что Джон Бэрон оказался в замешательстве, и это выводило его из себя. Кроме того, Баннертон ничем не выделялся на фоне других городков по количеству происшествий, что вполне устраивало муниципальные власти. Затраты на проведение судебных заседаний, неизбежная морока с газетчиками — нет, все это было совершенно излишним. Конечно, если бы девочка действительно погибла, это было бы ужасно и само по себе. Но вдобавок еще и потому, что история неизбежно приобрела бы широкую известность. Она точно оказалась бы намного более сенсационной, чем любая другая информация местных репортеров, прежде публиковавшаяся в газетах за все время существования городка. Однако пару дней спустя история получила продолжение, после которого Джон, сколь неприскорбно, уже при всем желании, больше не мог игнорировать это дело, поскольку теперь речь уже шла о фактах. Тот же фермер сообщил, что на этот раз его овцы не только подверглись нападению, но были искусаны, чуть ли не загрызены. Точнее, две овцы все-таки погибли, и необычным было скорее то, что они получили лишь небольшие, не опасные для жизни укусы и умерли, вероятно, от сильного страха и последствий длительной погони. Причем собака, если это существо действительно было собакой, безусловно, могла их загрызть и даже растерзать, но почему-то этого не сделала. Возможно, овец гонял свирепый, но небольшой пес. Едва ли. Судя по ширине челюстей, оставивших укусы, собака была очень крупной. Крупной, но выходит слишком слабой, чтобы и в самом деле загрызть овцу. Очень странно. А вдобавок произошло еще нечто, о чем Джон Бэрон пока не рассказывал никому. Две ночи подряд он просыпался без, казалось бы, существенных тому причин. Оба раза непосредственно после полуночи. И в обоих же случаях он вскоре после пробуждения слышал вой, исходивший откуда-то издалека. Этот вой, пронзавший ночную тьму, был совершенно неподобающим звуком для Баннертона, да и вообще для Англии, где, как известно, давно уже не водятся волки. Вой доносился с болота, расположенного прямо за окраиной городка. Временами он ослабевал, но затем снова прорезал ночную тишину. Непонятный, жуткий, как стон призрака. Сперва хриплый, низкий, потом все выше, пронзительней, мучительней, почти переходя в плач. Каждую ночь вой умолкал, но потом, где-то через час с лишним, возобновлялся. На вторую ночь голос зверя звучал громче. По-видимому, зверь приблизился. Джон Бэрон уже не мог обманывать себя. Он узнал этот ночной зов. Он не раз слышал его и прежде, когда ему доводилось ездить в путешествия, в том числе и по отдаленным просторам России. Это был волк. Но последний из английских волков, как гласят охотничьи аналы, был застрелен еще в 1680 году. Может быть, та тварь, которая воет ночами за околицей городка, сбежала из передвижного зверинца? Но в таком случае хищник, окажись он в самом деле волком, конечно, произвел бы в овечьем стаде гораздо более ужасное опустошение. И при всех обстоятельствах остается вопрос. Если именно волк напал на девочку, то как он забрался в дом? Как выбрался оттуда? И отчего девочка все так же продолжает утверждать, будто ее укусила страшная старуха? В следующие несколько дней события получили дальнейшее развитие. Другие жители тоже слышали ночной вой и решили, что это бездомная собака, которая бродит по болотам. Зверь напал и на овец другого фермера. В этот раз он успешно их загрыз. Это уже были не шутки.
И многие из местных жителей, в том числе все фермеры, отправились охотиться на таинственного хищника. 2 дня они прочесывали все болотистые равнины и окружающие леса, но следы зверя так и не были обнаружены. Однако вскоре Джон услышал рассказ одного из фермеров, давший повод для раздумий. Некоторые охотники заметили, что этот фермер так ни разу и не рискнул войти в кустарник, густо растущий на краю болота. После долгих уговоров и многочисленных насмешек он все же объяснил, в чем тут дело, заявив, правда, что он-то не верит во всякую там чертовщину, но вот его жена... А жена его боится этого места вот почему. Оказывается, когда там останавливался цыганский табор, а было это сравнительно недавно, в нем умерла старуха. Цыгане тайно похоронили ее в этих зарослях и с тех пор больше уже не возвращались туда. Тайна тайной, но эта история, разумеется, вскоре оказалась на устах у многих. Старуху начали считать королевой цыганского табора. Кроме того, местные жители утверждали, что это была одна из самых опасных ведьм, сколько их ни есть в мире. Оттого, мол, ее и похоронили в такой глухой местности, причем в тайне. Как ни странно, почти никто не пришел к выводу, что цыганам, возможно, просто непосредством было оплатить участок на кладбище. Это понимали лишь немногие, но и они сделали для себя вывод, что цыганскую могилу все же не стоит трогать. Никакого резона нет в том, чтобы на ровном месте обзавестись лишними врагами, которые в результате, например, разорили бы курятник или угнали бы скот. В общем, этот цыганский секрет так и не стал известен властям. Джон Бэрон попытался подытожить имеющуюся информацию. Увы, никуда не деться от легенд о вервольфах. Итак, была женщина, о жизни и смерти которой ходили нехорошие слухи, и которая была похоронена в глухом месте, не на освещенной земле. Немного времени спустя загадочный волк, блуждающий по этой местности в поисках... Да, в поисках крови, а не мяса. Поневоле вспомнишь об оборотнях. С другой стороны, поверить в такие истории может разве что душевно больной с пошатнувшейся психикой. В общем, полный абсурд. Тем не менее, дело до сих пор не раскрыто. И в голове у Бэрона созрел четкий план действий, который помог бы докопаться до истины. Хотя, даже если удастся раскрыть причину происходящего, придется, по-видимому, оставить все как есть. Но об этом Джон решил подумать позже, когда докопается до истины. Ну а фермеры все еще продолжали свои попытки справиться с убийцей овец. Повсюду были разбросаны отравленные приманки, однако это привело лишь к тому, что погибла пастушья собака. Каждую ночь молодые люди, держа ружья наготове, поджидали хищника, но безо всякого успеха. Никаких дальнейших происшествий, никаких нападений на овец. Загадочное существо, кем бы оно ни было, вероятно, покинуло эти места. В то же время Джон Бэрон понимал, что если уж бродячая собака принялась охотиться на овец, то вряд ли она когда-нибудь оставит это занятие. Поэтому, если речь идет действительно всего лишь о таком псе, следует ожидать, что он вернется. Если же это вообще не собака, то никто не знает, чего именно следует ожидать. И потому Джон не утратил бдительности, даже когда фермеры прекратили охоту на предполагаемого бродячего пса. Он оказался прав. В одну чрезвычайно темную и ветреную ночь Джон опять услышал все тот же ночной зов, далекий вой. Звук то стихал, то становился сильнее, порывы ветра часто заглушали его. Джон вышел из дома, взяв с собой ружье, и укрылся в заранее намеченной засаде. На склоне холма чуть повыше зарослей, где находилась могила. Вой начал удаляться. Видимо, зверь двинулся в направлении фермы. Вскоре там заскулили собаки, нерешительно, испуганно, явно не рискуя бросить вызов владыке ночи. Затем голос зверя вдруг послышался за поворотом дороги, настолько близко, что Бэрон, человек в высшей степени смелый, с трудом сохранил контроль над собой, но все же сохранил. Он осторожно, без щелчка, взвел курок, положил ствол ружья на изгородь и замер в ожидании. Но волка все не было. Вместо него на дороге вдруг показалась маленькая худая старушонка. При ходьбе она хромала и опиралась на палку, но все же шла с необычайной для ее возраста скоростью и замедлила шаг, лишь увидев за поворотом дороги судью с ружьем на изготовку. И тут произошло нечто очень странное.
Джон всегда гордился своей наблюдательностью и твердостью рассудка, но в этом случае он не мог бы четко рассказать, что же, собственно, произошло. Так или иначе, увиденное было в большей мере впечатлением, нежели неоспоримым фактом. Взгляд старухи, полный неистовой, нечеловеческой злобы, встретился со взглядом Бэрона, а потом... Потом полусознательное забытье. Кажется, Джон пришел в себя всего через несколько секунд, однако старухи перед ним уже не было. Единственное, что он все-таки успел увидеть, это силуэт большого волка, исчезающего за поворотом. Джон был, конечно, ошеломлен этим невероятным происшествием, но у него теперь сомнений не осталось. В происходящем как-то участвует волк, ведь он видел зверя своими глазами. Более суеверный человек мог бы задуматься, сопровождал ли этот зверь старуху, или же она действительно превратилась в волка, но Бэрон ни того, ни другого не видел, так что сразу отверг оба этих варианта как сущую нелепицу. В течение следующего дня Джон ломал голову над случившимся. Неожиданно ему подумалось, что, возможно, стоит сходить к зарослям по ту сторону дороги и оглядеть могилу цыганки. Едва ли можно надеяться обнаружить там какую-либо зацепку, но раз уж он сейчас все равно только время зря тратит... Во второй половине дня Джон отправился к тому самому месту, которого так боялась жена одного из фермеров. Оно располагалось на окраине, строго говоря, не болота как такового, а марша, влажного заливного луга, и представляло собой небольшую рощицу, густо заросшую кустарником и низкими кривыми деревцами. Обнаружив едва заметную узкую тропинку, Джон пробрался сквозь заросли и в самой их гуще увидел крохотную прогалину. По-видимому, именно здесь и была могила цыганки. Но дело было куда хуже, чем думал Джон. Могила оказалась разрыта. Повсюду вокруг была разбросана рыхлая земля, на которой отпечатались следы большой собаки или... Да, именно волка. Джон Бэрон невольно ужаснулся. Сам факт, что могилу так грубо потревожили, наводил на даже слишком мрачные предчувствия. Однако все же он, помедлив, приблизился к краю могильной ямы, заглянул в нее и с некоторым облегчением перевел дух. Гроб оказался цел и закрыт крышкой. Итак, во имя всеобщего спокойствия следует просто-напросто вновь засыпать могилу землей. Джон решил одолжить для этого лопату на ближайшей ферме. Уже придумывая на ходу какое-то пояснение, он повернулся в сторону дороги. В этот момент за его спиной раздался звук, похожий на негромкий смех и одновременно на сдавленное рычание, которое вполне могла бы издавать волчья глотка. Джон мысленно назвал себя сумасшедшим, но это не развеяло тревогу. Одолжив лопату и вернувшись к прогалине, Джон тщательно засыпал могилу и разровнял землю на холмике. И в тот момент, когда он, закончив работу, направился к выходу из зарослей, сзади вновь послышался смех. На сей раз еще более тихий. Словно доносился из-под земли. Бэрон вздохнул свободнее, лишь выбравшись на открытое место. Ничего удивительного, что оставшуюся часть дня Джон думал обо всем этом, и ночью тоже, так как уснуть он не мог. Лежа в кровати, он подкидывал монету и непрерывно размышлял о загадочной могиле, об имеющих к ней отношение происшествиях. И вот после 12 он опять услышал все тот же до боли знакомый ночной зов. Сначала волчий вой звучал вдалеке, потом на долгое время настала тишина, и вслед за этим звук послышался так близко к дому, что Бэрон вскочил с постели как подброшенный. Миг спустя до него донесся отчаянный визг его дворовой собаки, а затем опять наступила тишина. И лишь когда миновало уже долгое время, его слуха вновь коснулся вой, снова далекий. Утром Джон обнаружил свою собаку возле конуры мертвой, и причина ее смерти была очевидна — глубоко разорванная шея. Больше всего удивляло то, что крови вокруг ее тела почти не обнаружилось. Тем не менее, тщательное обследование привело к выводу, что сам по себе укус в шею все же не был смертелен. Собака погибла именно из-за кровопотери. Однако, где же, собственно, эта кровь? И вообще, разве в волчьей манере так убивать добычу? Питаться плотью своих жертв, да, бесспорно. Пить ее кровь как-то не по-волчьи.
Джон Бэрон не знал, что через день он выяснит все. Потому что ранним вечером, еще задолго до заката солнца, он снова будет идти к болоту и вдруг услышит отчаянный детский крик как раз со стороны узкой тропки, ведущей к могиле. Бросится на помощь, и его глазам предстанет ужасное зрелище. Огромный волк, сомкнувший зубы на горле маленького ребенка. По счастью, теперь Джон уже не выходил из дома без ружья. Он страшно вскрикнул и выстрелил сразу же, едва лишь волк, вскинувшись на звук, чуть приподнялся над своей жертвой. Расстояние было невелико, и сила выстрела буквально опрокинула зверя на спину. Он все же сумел подняться и даже побежать прочь к болоту, но явно из последних сил. Джон Бэрон видел, что волк ранен смертельно, и потому не стал его преследовать. Со всех сторон уже бежали люди, детский крик услышали многие. Вскоре раненый мальчик был доставлен к доктору. Ребенку повезло. Волк едва успел вонзить в него зубы. Жизнь его, благодаря своевременной помощи, оказалась вне опасности. Перезарядив ружье, Бэрон вместе с одним из местных жителей пошел по следам волка. Со следа было трудно сбиться. Вдоль него тянулась цепочка кровавых пятен. Конечно, никакое животное с такой раной не могло уйти далеко. Кровавый след привел их в заросли, но там вдруг неожиданно оборвался. Джон и его спутник буквально прочесали всю чащу, однако так и не увидели волка. Ни живого, ни мертвого. Зато они обнаружили, что могила вновь оказалась разрыта. Рядом с ней на груди развороченной земли лежало окровавленное тело, но оно не принадлежало зверю. Это была старая женщина. Невысокая, цыганского вида, в лохмотьях. И с пулевой раной в боку. Как раз там, куда должен был прийтись выстрел Бэрона, направленный в волка. Зубы старухи тоже были окровавлены. А еще они были длинны. Почти как волчьи клыки.

В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» прозвучала музыка проекта «Пандацетамол». С его альбомов, вышедших на лейбле REC-72, «Breach in Airways» и «Crestfallen».

Наталья Егорова. Хорошая история. Морская вода отливала нежнейшим блеском, словно от горизонта плеснули жидкой платиной. Крохотные волны с едва слышным шипением наползали на прохладный песок. Над бескрайней синью неторопливо поднималось солнце, заливая, затопляя в сиянии берега. Тихий рай. Не верится, что в получасе лета высятся зеркальные небоскребы Сингапура. Здесь само время ловило себя за хвост. Крыши пластиковых бунгало покрывали живые пальмовые листья. Смуглые рыбаки надевали шляпы из настоящей соломы, но уходили в море на вполне современных надводных катерах. Молчаливые стройные девушки с русалочьими глазами носили униформу официанток и горничных, но при этом расхаживали босиком и украшали блестящие волосы живыми цветами. Я давно не видел такой роскоши — живых цветов, сорванных прямо с ветки. У дверей горбатой креветки прямо на песке сидел целыми днями старик в рваном астрокомбезе с неподвижным стертым лицом, которое годы обкатали, как море, гальку. Старик нанизывал мелкие раковины и обломки коралла на нейлоновую нить, перемежая их отшлифованными кусочками стекла, пластика, металла. В этих бусах здесь ходили все. От клерков на отдыхе, чувствующих себя неуютно без галстука, до их шумных жен, ковыляющих по белому песку на каблуках. Даже крабы-уборщики, загадочно поблескивающие стальными сочленениями, казались живыми обитателями глубин. Месяца два назад все приводило бы меня в восторг. Впервые за долгие годы я мог искренне бездельничать с утра до ночи, болтыхаться в прозрачных волнах, бездумно валяться на искристом песке, перебирать коралловые бусины. Вот только левой половины лица я сейчас не чувствовал, и каждое слово давалось с трудом. А серые, неживые пальцы левой руки я стыдливо запихивал в карман, другой рукой. И морщась вытирал с подбородка слюну. «Какого черта? Они научили...»

0: унизительно. Еще этот тип с трудом ковыляет по песку и все время пьет розовые капсулы. Я его ненавижу. Какими мелочными казались теперь все мои каждодневные страхи, сиюминутные ненависти, мелкие привязанности, скучные надежды и глупые огорчения. Я хотел бы родиться заново из шума волн, но даже вглядываясь в феерический закат и даже во сне помнил, что я калека. Отчего-то все они, и рыбаки, и горничные, и даже сутулый бармен креветки Силенцио, считали меня писателем. Поначалу это казалось забавным, после начало раздражать. Но тщетно было уверять их, что я в жизни не сочинял ничего сложнее оправданий, а черный аппарат на горле всего лишь следит за моим самочувствием. Они молчаливо улыбались и, глядя на пластиковую коробочку, прилипшую к моему кадыку, говорили: «Мистеру писателю понравится вот эта рыба. Микаэль поймал ее над затонувшим кораблем, над самой бездной, где ночами поет дух океана». Возможно, их щедрым душам так нравилось одаривать меня невероятными историями, что они просто не слушали. Толстяк приходил в креветку каждый вечер. Втискивал тучное тело за стойку, вытирал мятым платком покрасневшую шею. Силенцио молча ставил перед ним стакан пива. Толстяк отхлебывал пену, разворачивался и окидывал полутемное помещение цепким взглядом. Это казалось чем-то вроде ритуала. Иногда он тут же отворачивался, в один глоток допивал пиво и уходил к морю. Порой же, словно увиденное устраивало его, он подсаживался к кому-нибудь из посетителей. Всегда к одинокому, будь то старик в старомодных линзах-стрекозах, или сухая дама неопределенного возраста, или молодой человек с растерянным лицом. И начинал говорить. Он говорил долго и так тихо, что ни единое слово не достигало чужих ушей. Он мерно покачивал тяжелой головой и вытирал шею неизменным платком. Он смотрел в стол, забыв о недопитом пиве. И я видел, как старик расправил сухонькие плечи, как улыбнулась дама, и глаза ее сверкнули отблеском былой красоты, как побледнел и посуровил молодой человек. О чем он говорил с ними? Какую надежду дарил? Наконец его выбор остановился на мне. Я ждал этого уже несколько дней, понимая, что не смогу избежать внимания толстяка. И все равно вздрогнул, почувствовав взгляд, похожий на тычок.
1: «Мистер не захочет услышать хорошую историю?» — спросил он, отодвигая стул.
0: «Только хорошей истории мне и не хватало. Мою, во всяком случае, хорошей не назовешь».
2: «О чем?» — угрюмо спросил я. Он пожал массивными плечами.
1: «О моей жизни?»
2: «В самом деле, о чем же еще?»
0: Я подавил горький смешок. Посчитав молчание согласием, толстяк поставил на мой столик полный стакан.
1: «Я расскажу вам хорошую историю, мистер», — повторил он, уминая за стол необъятный живот. «Хорошую историю».
0: За листьями пальмы вдалеке промелькнул яркий парус, как крыло райской птицы. Резкая трель заставила оператора поморщиться. Смахнув с экрана модель беговой дорожки, он обернулся к следящей камере. У входа напряженно стоял человек в гавайской рубахе. Молодой, но уже слегка обрюзгший. Редкие вьющиеся волосы прилипли к потному лбу, хмурый упрямый взгляд устремлен вовнутрь.
1: «Евгений!» — удивленно протянул оператор в микрофон. «Сколько лет? Заходи, что ли?»
0: Пришедший вдвинулся в крохотную каморку, обогнул заваленный дисками стол, бросил мимолетный взгляд на экраны.
1: «Ну?»
0: Оператор добродушно осклабился, став похожим на старого пса.
1: «Как живешь, можешь, легенда!»
0: Женька недовольно дернул плечом. Какая-то неприятная мысль занимала его так сильно, что не оставляла места дружелюбию.
3: «Нормально.
1: Твои как? Жозефина, небось, замужем? Сколько ей уже? Людмилу тут видел на днях мельком. Хорошо. А мы вот как раз вчера, или не, позавчера вспоминали...»
0: «Мишель», — угрюмо проронил Женька. «Я бежать хочу. На европейском». Оператор запнулся. Окинул полноватую фигуру быстрым

0: взглядом отметив намечающийся пивной живот и рыхловатость мышц, наклонил голову, кося блестящим вишневым глазом.
1: «Ты в своем уме?»
0: Женька куснул губу. «Мне надо». Мишель засуетился.
1: «Ты это... садись давай!»
0: Он смел с кресла ворох цветных буклетов.
1: «И чаю хочешь? Веди нового! Жара такая невозможная, да? Сейчас сообразим чайку!»
0: «Мишель, ты слышал?» В голосе возникла надорванность.
1: «Мне надо бежать!»
0: Оператор махом опустился на вертящийся табурет. Плечи его поникли.
1: «Жень, Европа через 3 дня!»
0: Осторожно заметил он.
1: «Ты не в форме!»
0: Тот молча уставился в пол. Оператор вздохнул и потянулся к холодильнику за чаем.
1: «Ты пойми, ну смысла же нет!» —
0: уговаривал он спустя 1/4 часа. Женька выдал 2 банки чаю и слегка расслабился, хотя настороженное выражение не сходило с его лица.
1: «Виртуал твой бегает по категории полупрофи. Значит, тебе должно капать 230 монет в месяц, так? Стоит ли рисковать, а? Ты ведь когда зафиксировался? 7 лет, а когда совсем бросил?»
0: 5 лет назад, хмуро сообщил Женька.
1: «И до сегодняшнего дня не тренировался», — констатировал Мишель. «Вес набрал, скорость ресинтеза аденозин-трифосфорный проверял. Ты же на полдистанции свалишься, легенда. Я понимаю, если бы корейский марафон, он через 1/2 года, или российский в декабре. Отработал бы лидеровскую методику 3-месячную, препаратики попил. Что за спешка, в конце концов?»
0: Женька Таран отставил пустую банку и принялся мять короткие пальцы. Глаз он не поднимал.
1: «Жозефина замуж выходит», — выдавил он, наконец. «За Офельбайера».
0: Оператор присвистнул.
1: «Те еще снобы. Как тебе удалось?»
0: Таран сверкнул яростным взглядом.
1: «Прости»,
0: — с раскаянием сказал оператор.
1: «Просто неожиданно. И что, они требуют приданое?»
0: «Нет, но... знаешь, это их снисходительность.
1: Праздновать, конечно же, будем у Варвары. Ах, цветы, конечно же, будет. Пусть будет море цветов. Закажем репортажи в журналах с иллюстрациями. Венчание в Святом Павле, никакого Франциска, это же моветон. И все в таком роде, с ахами, с презрительными улыбочками. Понятно. Хочешь вылезти из кожи, но соответствовать?»
2: «Жозефина, дуреха», — потеплевшим голосом отозвался Женька. «Но он вроде любит ее. Понимаешь, я ведь просто хочу, чтобы ей было хорошо, чтобы, ну... понимаешь, она могла ни в чем себе не отказывать».
0: Мишель скептически поднял бровь.
1: «И ты, конечно, гордо предложил разделить расходы между обеими семьями. Ну... ох, Женька!»
0: Мишель крутанулся к экранам.
1: «Как был ты дурак, честное слово! Ну, давай смотреть. Заявку я твою положим прямом. Медицинскую раскладку ты, зараза, опять подделаешь, знаю я тебя. До старта неполных 4 суток. Все, что ты сможешь, это чуток подкачать красные волокна в мышцах, ну и... а там подъемы, и тоже еще обещали. Ух, черт, ну куда ты лезешь, а? Ты же не перефиксируешься потом. Тебя же пока еще помнят, придурок, с тобой бегать хотят. Вон, повторяли недавно».
0: Он ткнул пальцем в большой новостной экран, послушно отобразивший полноцветную статью.
3: «Бегущий человек сойдет с дистанции?» Полупрофессионал Евгений Таран побил рекорд по участию в беге в течение недели. Напомним, что еще в середине 20 века такой рекорд был установлен спортсменом Евросоюза регион Ирландия Клодом Керролом, выступившим на марафоне 4 раза за 1 неделю. В 2043 году этот рекорд был побит представителем азиатского спортивного объединения Ву Пенем, участвовавшим в 5 марафонах в течение 7 дней. Последующие за этим рекорды 2045-го Лип Фаф и 2047-го Роман Филин, потомок знаменитого некогда марафонца Ивана Филина, как известно, были опротестованы за использование спортсменами имплантантов. После этого в течение 10 лет улучшить рекорд Ву Пеня не удавалось никому. И вот теперь Евгений Таран поднял планку еще выше. Ему удалось пробежать 6 марафонов в течение недели, причем на старт 2 из них он отправлялся прямо из аэропорта. «На 5-м боялся сойти с дистанции», — признался спортсмен нашему корреспонденту. «Было жарко, я сразу после субатмосферного перелета, да еще, как оказалось, бежал за виртуалом Лопеша». Евгений Таран не был первым ни в одном из 6 марафонов. Лучшее время, показанное им за неделю, 2:23:14, что на 16 минут больше, чем рекорд, установленный Лопешем. На вопрос, планируете ли вы установить еще один рекорд, спортсмен ответил уклончиво. Очевидно, вскоре мы услышим о том, что легенда полупрофессионального марафона Евгений Таран зафиксирован.
2: «Читал», — буркнул Таран. «Тогда еще».
3: «Не копай мне на мозги, мне надо попасть хотя бы в первую тридцатку».
0: Расстроенно качая головой, оператор пробежался по сенсорной панели. На экранах замелькали проекции беговых дорожек, проволочные модели марафонцев, таблицы характеристик.
2: Толстяк шумно отхлебнул из стакана.
3: Нахлынуло внезапное ощущение увечности. Скривившись, насколько это позволяла неподвижная половина лица, я вытер рот. Удивительно, но рассказ всерьез увлекал. На мгновение удалось забыть о собственных проблемах. Может быть, именно этого мне и недоставало.
4: «Я не понял, что вы теряли».
2: Толстяк хмыкнул, поерзав на плетеном стуле.
4: «Вы не интересуетесь спортом, правда? Не киберспортом, обычным».
2: Я пожал правым плечом.
4: «В марафоне существует три категории – любительская, полупрофессиональная и профессиональная. Если спортсмен выступает во вторую или третью, он может в один прекрасный день зафиксироваться, понимаете? Создать свою виртуальную копию. В этом виртуале сохранятся все физические, психические и бог знает какие еще характеристики спортсмена. Например, он также отреагирует на болельщика, швырнувшего на дорожку пивную банку».
2: Я недоуменно уставился в его лицо.
4: «Зачем?» «Чтобы виртуал участвовал в соревнованиях вместо своего прототипа».
2: «Не понимаю».
4: «Марафонец ведь человек, понимаете? Он может вывалиться из аэротакси и сломать ногу, может подцепить вялотекущий замбезийский грипп, может выйти на старт в плохой форме и заработать тромбоэмболию. Поэтому принято фиксироваться, особенно у полупрофи. На пике формы, после нескольких особенно удачных забегов. Виртуал продолжает участвовать в забегах, ты получаешь стабильный доходец, но бегать дальше тебе нельзя. Или ты, или виртуал. Стоит заявиться на старт, виртуал автоматически стирают».
2: «Тогда зачем же...»
4: «Приз за марафон, даже за 50-е место, и дивиденды с виртуала несравнимы. Некоторые возвращались. Кое-кому удавалось даже улучшить прошлые результаты и зафиксироваться вновь. Но обычно виртуал — это конец спортсмена. Все это знают».
2: «Все равно не понимаю».
0: Толстяк вздохнул так, что качнулся стол.
4: «Это же шоу, мистер. Зрители любят смотреть на кумиров прошлых лет. Какая разница, на живых или оцифрованных? Оцифрованные даже лучше, они не выкинут неожиданный фортель. Представляете, как хочется молодому спортсмену обогнать чемпиона прошлых лет? Не просто сравнить циферки на мониторе, а обогнать в реальном марафоне».
0: Толпа трехмерных моделек на беговой дорожке. Спотыкаются, задыхаются, отхлебывают воду из пластиковых бутылок. Я едва не расхохотался, представив эту картину.
2: «И что же он... вы бежали?»
4: «Да».
0: С утра он чувствовал себя неважно. Свербило в носу и шею противно ломило. Застудил, что ли? Жозефина летала по дому, как на крыльях. Всех разговоров только и было, что про кружево на свадебном платье. Да какие цветы лучше подойдут на корсаж? Да стоит ли ехать к морю, кидать на счастье монетки в волну? Отмалчивался. Представлял будущих родственников.
3: Поджатые губы, снисходительные взгляды, слова, процеженные с высоты трех поколений тех, о ком пишут в иллюстрированных журналах. Отчего Жозефина не положила глаз на обычного парня, инженера какого-нибудь или пилота аэрокара? Ему же просто хочется, чтобы девочка была счастлива.
5: «Пап, ты не видел, куда мы шляпу положили?»
0: Волнуется. Людмила вышла проводить. Горькие линии обозначились возле рта.
5: «Не нравится мне свадьба эта», —
0: шепнула. Поцеловал жену в сидеющую макушку, вдохнул теплый травяной аромат ее волос, шагнул в утреннюю сырость. На старте собралось человек 50 настоящих. Оживленно переговаривались, шутили, заключали пари. Знакомых почти никого. За 7 лет успели зафиксироваться или просто ушли из спорта. Ему кивали, но не подходили. Подумаешь, виртуал, явившийся во плоти. Женька чувствовал себя заключенным в невидимую клетку. Разминался машинально, мышцы сами вспоминали последовательность движений. А сладкое чувство возвращения не приходило. Была дорожка, полсотни незнакомых лиц. Была необходимость добежать. А вот такого, чтобы наконец-то вернулся, этого не было ни капли. Вызвали на старт. Он долго и основательно приклеивал к лицу маску. Теперь, через 7 лет, это была неплохо подогнанная конструкция на резинках, хлопающая на бегу по щекам, а почти невесомая пленка, стягивающая кожу, словно воском. Пока на маску давали обычный вид. Только над головой вертелась сложная проволочная модель для настройки. «Легенда, привет!» — донеслось из наушников. Женька невольно обрадовался. Сегодня дежурил Мишель. «А медицинскую раскладку ты все-таки подчистил!» «Ну, подчистил!» Сейчас было легко признаваться. «Готов?» Преувеличенно бодрый голос скрывает беспокойство. «Хочешь, дам тебе картинку с пальмами или побежишь по облакам, а?» «Не надо». «Ну, как знаешь, тогда даю старт». Изображение мигнуло, дорожка расплылась под ногами в грязное пятно. И вот серое полимерное покрытие сменилось мелким щебнем, выросли по обочине пихты. Народу на старте прибавилось, замелькали знакомые физиономии, чемпионы прошлых лет, сосредоточенные, целеустремленные. С ними можно побеседовать. Они даже умеют шутить. Женька почувствовал легкое отвращение, представив своего виртуала. Такого же гладенького, с просчитанной индивидуальной реакцией на раздражителя, даже замутило слегка. Все-таки он здорово не в форме.
6: Старт!
0: Здоровенный белобрысый Славич ушел вперед. Он всегда сразу брал чуть ли не спринтерский темп и всегда выдыхался на последних километрах. А вон этот худой, чернявый... Как же его фамилия? Седых? Худых? Как-то так. Он однажды толкнул Женьку почти на финише. Ненарочно, их обоих водило тогда из стороны в сторону. Жара стояла неимоверная, но оба добежали, помнится. Лица. Знакомые, незнакомые, живые и призраки живых. Тянется дорожка в хвойном лесу. Падает на щеку солнечный луч, и не поймешь, настоящий или прорисованный. Следить за дыханием. Главное — следить за дыханием. Еще воды. Неподъемно тяжелые ступни. Кажется, остановись и съежишься пустой оболочкой. Впитаешься в покрытие дорожки. Не думать. Не чувствовать. Дышать. Вода падает в желудок твердыми стеклянными шарами. Только не останавливаться. На 25-м километре подумал, что не добежит. Испугался и разозлился одновременно. Стиснул зубы, выровнял дыхание и прибавил темп. Он не мог позволить себе сойти с дистанции. Он должен. И тут он увидел призрака. Вначале показалось, пот заливает ресницы, поэтому так странно расплывается фигура. Сморгнул, зажмурился на секунду, но видение не изменилось. Серый, будто нарисованный человек, размеренно бежит по усыпанной хвоей дорожке. Вот еще один серый, 39 на майке. А тот, что человек рядом, выглядит нормально, не размывается в бледную муть.
6: «Мишель», — процедил он сквозь зубы. «Что с картинкой?»
0: «Нормально все, сейчас проверю». «Да нет, нормально все, а что?»
6: «Так».
0: Блеклые — это виртуалы. Настоящие, напротив, стали резче, почти до боли реальными. Сосны вдоль дорожки голубовато застекленели, заребили в глазах и будто бы потянуло с обочины полынной горечью.
6: «Жень, Жень,
7: «Ты как там?» — встревоженно позвал Мишель.
8: «Тебя водят».
9: «Все в порядке».
0: Слова долетели издалека, как будто отвечал не он. Дорожка обогнула скалу, словно из детских кубиков напластованную. Раскрылся впереди обрывистый берег, едва не под ноги накатила шумом волна. Стеклянная волна на серый берег. Женька опустил глаза. На майке была видна каждая ниточка, каждая крупинка грязи на кроссовках. Мельчайшие волоски и поры на руках, все до одной жилки просвечивали сквозь кожу. Реальность ускользала, растворялась в басовитом гуле, идущем, казалось, из самой земли.
9: Стало легко.
0: Так легко, словно и не было за плечами почти 2 часов изнуряющего бега. Невесомо касаясь земли, будто и впрямь бежал по облакам, несся он над дорожкой. И в тот миг, когда видимое стало резким настолько, что заболели глаза, открылись в воздухе золотые врата, прорезав неровной щелью ткань мироздания. Засияли, ослепили яростным светом, вырывающимся сквозь прореху в реальности. Казалось, только шагни, и мир перевернется! Из неведомой дали отрывисто и тонко кричал Мишель. Ни единого слова было не разобрать, только тревога билась в уши. И он улыбнулся. «У него все хорошо!» Мелькали, проносясь мимо, бледные тени былых победителей и яркие, как мазки импрессиониста, будущие чемпионы. Билась в нарисованный берег ненастоящая волна. Ткань вселенной трещала по швам. И очарованный, затаивший дыхание в мистическом восторге, Женька Таран шагнул в свет.
10: «И что?»
9: «Я проиграл»,
0: — всем животом вздохнул толстяк.
9: «Просто не добежал. Потерял ориентацию. Гипонатриемия. Такое бывает, если во время марафона пьешь слишком много воды. Наблюдатель просигналил, когда я упал. Меня подобрали на 39-м километре. Я сделал все, что мог. Просто этого оказалось мало».
10: «То есть врата — это была галлюцинация?»
0: — разочарованно уточнил я. Толстяк неопределенно покачал головой.
9: «Я не знаю, мистер. Должна была быть галлюцинация, судя по всему. А там... Жаль только, я ничего не успел разглядеть внутри».
0: Я помолчал. Снаружи доносился плеск волн и детские крики. Мальчишки оседлали крохотный глайдер. Вечер накрывал креветку муаром близких сумерек.
10: «А свадьба?»
9: «Свадьба расстроилась. Ну, не из-за меня, нет, как-то само повернулось. Жозефина разругалась с женихом. Его мамаша подлила масло в огонь. Я всегда знал, что из этого брака не выйдет ничего хорошего. А так она вышла за химика из Липецка, нормального парня. У них 2 детей. Летом приезжают к нам. Она счастлива».
0: Жили они долго и счастливо, побежденные с горечью в сердце. Я криво ухмыльнулся.
10: «И это все?»
9: «Все. Я не стал больше тренироваться, не стал фиксироваться еще раз. Не было больше того куража».
0: Это было несправедливо. Такая же чистая несправедливость судьбы, как мой инсульт. Поставить на кон спокойную жизнь, рискнуть и не добежать, получив взамен воспоминания о глупой галлюцинации.
10: «И вы не жалели об этом?»
0: Я внезапно смутился.
10: «Ну, что уничтожили виртуала, а сами...»
9: «Никогда», — просто сказал толстяк. «Думаю, эти ворота, что я видел... Наверное, это самое главное, что я видел в своей жизни».
0: Он уходил в песок и закат, забыв на моем столике недопитый стакан пива. Грузный, неторопливый. Он так и остался для меня толстяком. То, о ком он рассказывал, он был моложе и совсем другой. Упрямый, растерянный, рвущийся к победе. Вряд ли его глаза так же пронизывающе глядели на мир. «А ведь я никогда не ставил на кон все», — подумалось от чего-то. «Мне не знаком азарт жизни. Я даже... Черт, я даже сейчас не борюсь, а брюжу!» Впору было посмеяться над собственной сентиментальностью, над этой жалостью, что комом стояло в горле. Жалко было непутевого марафонца Женьку. Жалко дурочку Жозефину, влюбившуюся в богатенького брюзгу. И больше других жалко себя. А еще противно и стыдно. Сегодня же вечером сниму тряпки с зеркал и к чертям куртки с большими карманами, в которых так удобно прятать серые неживые пальцы. И надо, наконец, заняться этими упражнениями, которые показывали мне в клинике. В конце концов, год — это ведь совсем немного. Все придет в норму. Должно. Искупаться в море, валяться на песке, собирать полосатые ракушки. Радоваться рассвету, платиновым бликам, падающим на синий шелк волн. Бездумно смотреть на скутер, летящий в рваной пене навстречу горизонту. Жить! Я сделал знак Селенцеву принести счет. Тот кошкой скользнул к моему столику.
8: «Мистер!»
0: — неуверенно начал он, пряча деньги в карман полосатого фартука.
8: «Каракатица рассказывал вам про шахматы?»
10: «Про шахматы? Нет, он говорил про марафон».
0: И тут смысл сказанного дошел до меня.
10: «Подождите, разве его зовут не Евгений Таран?»
8: «Нет, мистер, его зовут Пит. Пит Каракатиц. Мистеру не стоит верить ему. Каракатицу всем рассказывает небылицы. Про шахматы или про ныряльщиков, или еще что-нибудь. Мы не гоним его, потому что он в сущности безобидный малый. Не клянчит у посетителей пива, не пристает, если человек не хочет слушать. Но пусть мистер-писатель не принимает его сказки близко к сердцу. Вот Микаэль, тот рассказывает настоящее. И старый Йохан тоже. А Каракатица, он же просто сочиняет».
0: Я смотрел на него и не видел. Вся краска бросилась мне в лицо.
8: «Поверил в сердцещипательную сказочку, глупец!»

0: Я нашел его на берегу. День умирал. Солнце остывало, окунувшись краешком в море, и песок заливало алым. Среди покачивающихся на мелководье катеров, похожих на уснувших дельфинов, его грузная фигура казалась еще одной странной рыбиной. Я остановился, тяжело дыша, усмиряя дрыгающееся сердце. Левая рука выскользнула из кармана и болталась с дохлой рыбиной. Черные буравчики глаз уставились мне в лицо. Тень усмешки скользнула во взгляде.
1: «Мистеру сказали, как меня зовут?»
0: Я хотел бросить ему в лицо миллион обвинений, но задохнулся возмущением.
1: «Мистеру сказали, что я все выдумал»,
0: — с грустной ехицей поведал толстяк морю. Горечь, охватившая меня, была так остра, что бессвязные фразы сами полились изо рта.
2: «Придумать это все! Чего вы хотели от меня? Чтобы я поверил? Зачем? Говорите с каждым, чего вы добиваетесь от нас?»
1: «Ну, допустим, просто хочу развлечь», — развязно ответил толстяк. «Скрасить однообразное существование».
0: Меня охватил гнев. Казалось, и море, и полоса гальки, и самый закат пропитаны ложью.
2: «Вы просто...»
0: Я задохнулся, неистово кривя неподвижные губы.
2: «Просто берете на жалость, как поберушка!»
0: Толстяк вскинулся, колыхнув огромным животом.
1: «Я обещал вам хорошую историю, мистер», — сурово сказал он. «Я рассказал ее. А хорошая история должна быть печальной».
0: Покосился на копошащегося в песке краба и мрачно добавил:
1: «И что вам до того, я ли Женька Таран, или я его придумал? Он ведь мог быть».
0: Я молчал. Я уже и сам не знал, что привело меня в выступление. То, что рассказанное казалось чересчур настоящим. Но ведь он ничего от меня не добивался. Совсем ничего. Он, может быть, только пытался чуть-чуть встряхнуть. Добавить немножко красок в хорошую историю моей жизни. Вернусь домой, сниму с зеркал занавески. Я уселся рядом с ним, прямо на остывающий песок. Я смотрел, как уходило солнце, как падала на берег бархатная темнота, укрывая пластиковые борта катеров, смешные домики под пальмовыми листьями, и горбатую креветку, и старика с бусами, до сих пор сидящего у порога, и мальчишек, барахтающихся в волнах. Казалось, я начинаю понимать странного толстяка Пита Каракатицу, который сочиняет грустные сказки и раздаривает их. Просто так, ничего не прося взамен. И открывает для каждого золотые врата, в которые всего-то и надо просто шагнуть.

0: Через неделю после моего восстановления я поехал за город. В машине я включил на полную громкость музыку Аарона Копленда. Щебеночно-асфальтовая проселочная дорога свернула в лес. Был конец лета. На моем Митсубиси замелькали солнечные блики. Я чувствовал себя нормально, но сколько это будет продолжаться? Именно это решил я, и надо выяснить. Я ехал очень быстро, но собаку сбил не из-за этого. Даже если бы я ехал медленнее, то все равно не успел бы вовремя остановиться. На повороте я свернул на край дороги, где над ней нависли клены, и вдруг, откуда ни возьмись, эта овчарка. Пес стоял прямо посреди дороги, высунув язык, словно долго и быстро бежал. Тормоза, сцепление, паническое вращение руля. Машину тряхнуло. Я выключил музыку и какое-то время сидел в полной тишине, если не считать почти неслышного урчания мотора. В зеркале заднего вида я видел пса. Он лежал посреди дороги. Я сглотнул, пару раз глубоко вдохнул, отпустил сцепление и медленно выключил мотор. Дверца мягко отворилась вверх и в сторону. В машину ворвался легкий ветерок. Я услышал пение птиц и журчание ручейка. Я прошел по дороге к тому месту, где лежал пес. Он был жив. Услышав мои шаги, он повернул морду и оскалился. Я остановился в нескольких ярдах от него. Он завыл, на губах появилась кровавая пена. Задние лапы у него были сломаны. «Спокойно», — сказал я. Пес заскулил. Больше он не скалился, даже когда я подошел еще ближе и положил руку ему на голову. Ладонью я ощущал его короткую жесткую шерсть. Грудь у пса вздымалась. Он то ли хрипел, то ли кашлял. На дороге были пятна крови. Я спокойно смотрел на все вокруг. Я снова впадал в эмоциональное оцепенение. Утром я сознательно не принял таблетку. В этот самый момент появилась женщина. Я услышал, как она продирается сквозь кустарник. Потом она закричала: «Бадди, Бадди!» «Сюда», — ответил я. Она выскочила из зарослей. В руках у нее был красный нейлоновый поводок. На вид лет 35, короткие светлые волосы, блузка без рукавов, шорты цвета хаки и высокие сапоги. Она потрясенно застыла, затем подбежала к нам.
1: «Бадди! Ах, Бадди!»
0: Она встала на колени. Из голубых глаз ручьем текли слезы. У меня в груди все напряглось. Я хотел сохранить это ощущение. Интересно, оно естественное или это просто остаточный эффект после приема лекарства? «Простите меня», — промолвил я. Он стоял прямо на дороге.
1: «Я сама отстегнула поводок», — ответила она. «Вина моя».
0: Она, не переставая, гладила пса, а тот положил

0: ей на колени, словно собирался заснуть, потом снова закашлялся кровью. Она гладила его и плакала. «Здесь есть поблизости ветеринар?» – спросил я. Она ничего не ответила. Бадди вздрогнул, дыхание у него остановилось. Это был конец. «Надо убрать его с дороги», – сказал я. Женщина взглянула на меня, и в глазах ее было что-то ожесточенное. Она сказала:
1: «Я заберу его домой».
0: Она с трудом попыталась взять огромную овчарку на руки, с вытянутыми лапами пес был почти с нее ростом. «Позвольте мне помочь вам. Можно положить его в машину».
1: «Я справлюсь».
0: Она, спотыкаясь, двинулась вперед. Задние лапы пса безжизненно волочились по земле. Женщина остановилась, поправила пса и исчезла в лесу. Я вернулся к машине, взялся за ключи. Рука сама потянулась к бардачку, но я тут же отдернул ее. Я снова становился глазом, частью резервуара. Но принимать лекарства я больше не собираюсь. Пусть будет, что будет. Хочу узнать, осталось ли во мне что-либо человеческое. Я запер машину и отправился вслед за женщиной в лес. Она ушла недалеко. Я скоро наткнулся на нее. Она сидела на земле и плакала, прижимая к себе пса. Она посмотрела на меня и сказала:
1: «Помогите мне, пожалуйста».
0: Я отнес пса к ее дому, расположенному примерно в 100 ярдах от дороги. С каждым шагом тело пса становилось все тяжелее. Дом был современный, восьмиугольный, весь застекленный. Стоял он на большой зеленой лужайке, которую совсем недавно подстригли. Мы подошли к дому сзади. Женщина отворила деревянную калитку, и я вместе с псом зашел во двор. Дальше мне было нельзя, я ощущал это руками, спиной. Женщина дотронулась до моего плеча и сказала:
1: «Пожалуйста, еще чуть-чуть».
0: Я кивнул, сжал зубы и приподнял мертвого пса. Женщина подвела меня к сараю, где хранились инструменты. Там я, наконец, положил пса. Она накрыла его зеленым брезентом и закрыла дверь.
1: «Я сейчас вызову кого-нибудь. Мне так не хотелось, чтобы Бадди остался в лесу на дороге. Ведь там много других зверей».
0: «Я понимаю», — ответил я, хотя на самом деле начинал уже впадать в то странное состояние, когда мое «я» отделялось от всех человеческих эмоций и ощущений.
1: «Пройдите в дом, там можно умыться», — предложила она.
0: Я взглянул на руки. «Хорошо». Я умылся в ванной. Рубашка у меня оказалась в крови, и женщина настояла на том, чтобы выстирать ее. Я вышел из ванной в одной футболке. Она успела загрузить мою рубашку вместе со своими грязными вещами в стиральную машину и вызвать команду по надзору за животными. Сама она тоже переоделась в костюм голубого цвета. Мы сидели в большой солнечной кухне. Женщина предложила мне чай со льдом, и мы тихонько попивали его из высоких стаканов. Я чувствовал привкус лимона и ледяную свежесть чая. Простые ощущения. «Пес давно с вами?»
1: «Около 8 лет», — ответила она. «Вообще-то он принадлежал моему мужу».
0: «А где ваш муж?»
1: «Он умер 2 года тому назад».
0: «Извините». Она немного странно смотрела на меня, и я вдруг подумал, что она понимает, в чем дело, кто я такой. Люди часто каким-то образом угадывали. Я хотел подняться.
1: «Не уходите», — попросила она. «Подождите, пока не приедут за Бадди, пожалуйста».
0: «Вы и сами справитесь».
1: «Я уже давным-давно сама ни с чем не могу справиться. Вы даже не сказали мне, как вас зовут».
0: «Роберт». Она протянула руку через стол и пожала мою.
1: «Меня зовут Ким Фам», — сказала она.
0: Я чувствовал ее мягкую прохладную кожу, лимонную свежесть ее дыхания. Видел, как увлажнились ее глаза.
1: «Вы глаз», —
0: сказала она. Я отдернул руку.
1: «И сейчас вы не приняли лекарство, так?»
0: «В общем-то, это не лекарство никакое».
1: «А что же это?»
0: «Ложь», — подумал я, но сказал другое. Оно помогает восстанавливать некоторые функции организма. Его в шутку называют «Виагрой для эмоциональных импотентов». Она даже не улыбнулась.
1: «Я знаю все эти шутки», — ответила она. «Мой муж работал аналитиком по обработке данных проекта Таобу. Эти шутки совсем не смешные».
0: Я не мог вспомнить фамилию Фам, но в проекте участвовало много аналитиков, которые так или иначе обрабатывали данные.
1: «А почему вы не хотите принять свою Виагру, или как там вы ее называете?»
0: Я пожал плечами. «Может, у меня аллергия?»
1: «Или вы не верите, что эмоциональная и когнитивная реальность соответствует той, которую вы знали до того, как попали в резервуар?»
0: Я смотрел на нее во все глаза. Она взяла стакан с чаем и отпила немного.
1: «Я читала о вас», — сказала она.
0: «Правда?»
1: «Не именно о вас, а о глазах, как о психологическом феномене».
0: «Не забудьте про мистическую сексуальность». Она отвела взгляд. Я заметил, как напряглись мышцы у нее на шее, как покраснела кожа у волос. Я пытался сконцентрировать внимание, но чувствовал, что ускользаю из реальности. «Быть глазом — это не совсем то, что представляют себя обыкновенные люди», — сказал я.
1: «А что же это?»
0: «В действительности это намного страшнее».
1: «Расскажите мне».
0: «Резервуар на самом деле идеальная изоляционная камера. Отсутствие гравитации, полная сенсорная дезактивация. Тело облеплено всевозможными датчиками. Непосредственно в мозг вводят проводник. Это вы, возможно, знаете, но вот чего вы не знаете. Подобная процедура убивает человека. Становясь глазом, человек в буквальном смысле слова отдает свою жизнь. Я говорил и говорил, это помогало мне удерживать сознание на происходящем. Но вряд ли такое состояние можно поддерживать долго. Вам помогают функционировать в резервуаре, но на поток световых частиц, тахионов, растрачивается не только ваше сознание. Все ваше существо, ваша суть. Каким-то таинственным образом, где-то между Землей и роботом-приемником, который находится на расстоянии 50 световых лет, поток сбрасывает все, кроме самых непосредственных ваших ощущений. Вы становитесь неким щупальцем. Не просто глазом, но и рукой, языком, ухом. Вы вселяетесь в механизм, который был запущен в космос задолго до вашего рождения. Пересылаете назад по потоку тахионов эти данные вместе с вашими собственными мыслями. А аналитики, вроде вашего мужа, должны бесконечно в этом разбираться. Потом вас возвращают. Но на самом деле возвращаетесь не вы, а это самое щупальце. Вам говорят, что специальные препараты восстановят химический баланс вашего мозга, дадут новую силу вашим познавательным способностям. Но на самом деле это ложь. Вы мертвы и больше ничего. Тут появился грузовик команды надзора над животными, и я, воспользовавшись этим, попрощался и вышел из дома. Мир прямо-таки разваливался на части. Люди отделялись от земли, по которой шли. Дерево, дверная ручка, закатывающиеся зрачки. Отдельные части, составляющие хаотичное и бессмысленное целое. У ограды я обернулся и увидел, что Ким Фам смотрит мне вслед. Она была похожа на стакан чая со льдом. На мертвое тело пса, на прохладный пруд на четвертой планете, вода в котором дрожала подобно ртути, когда я дотрагивался до нее сенсором. Я сел в автомобиль, но хотя сумел найти свой Митсубиси, совсем не был уверен, что смогу им управлять. Перед глазами были тысячи отдельных деталей. Сплавы, пластики, провода и вспомогательные механизмы. Я ощущал какой-то сложный смешанный запах. Слева у самого уха раздался стук. Толстое стекло, голубые глаза, череп, обтянутый кожей. Я воспринимал все, но ничего не понимал. Глаза куда-то пропали. Потом раздался голос.
1: «Примите вот это».
0: Слоги, паузы, еще слоги. горький привкус. Восстановление. Я заморгал. Мир на время снова обрел гармонию.
1: С вами все в порядке?
0: Ким сидел рядом со мной в автомобиле.
2: Да, все в порядке.
1: Вид у вас был, как у больного с кататоническим синдромом.
0: Который сейчас час?
1: А как вы думаете, который сейчас час?
0: Я первый спросил.
1: Почти 7.
0: Черт побери.
1: Я собиралась поехать в город. Даже не представляла, что вы до сих пор тут сидите.
0: Я протер глаза.
2: Боже, как я устал.
1: Где вы живете?
0: У меня прекрасная маленькая квартирка на территории проекта.
1: Вы сможете туда доехать?
0: Да, но не хочу.
1: Почему?
2: Меня могут больше не выпустить.
1: Вы это серьезно?
0: Не совсем.
1: Вас не поймешь.
0: С Бадди все в порядке?
1: Да.
0: Я посмотрел на нее. Передо мной сидела привлекательная женщина со светло-голубыми глазами, на вид около 35.
1: Пойдемте ко мне. Тем более, что вы забыли свою рубашку.
0: Точно, ответил я. Я поставил машину в гараж и спрятал ключи под защитным козырьком. Машину мне дали на проекте, но исключительно с рекламными целями и для дневных поездок. Считалось, что глаза должны во всем поддерживать репутацию учреждения. В доме была комната для гостей с двуспальной кроватью и окном, в который врывался освежающий ветерок. Я снял ботинки, прилег на кровать и прислушался, не сняла ли она трубку телефона, не набирает ли номер проекта. Она ведь должна знать людей, которые там работают, и их телефонные номера. Бывшие коллеги ее мужа. Я закрыл глаза, убежденный, что когда снова открою их, то увижу перед собой типа из группы безопасности проекта. Но все получилось иначе. Когда я открыл глаза, комната была освещена теплым светом лампы. В дверях стояла Ким.
1: «Здесь ваши таблетки», — сказала она и показала мне небольшую серебристую коробку.
0: «Все в порядке. До завтра мне они не понадобятся». Она внимательно взглянула на меня. «Правда», — сказал я. «Я принимаю одну в день».
1: «А что бы случилось, если бы я не нашла вас?»
0: «Сидел бы до тех пор, пока меня не нашел бы кто-нибудь другой, а если бы так никто и не нашел, то проторчал бы там до судного дня». Моего, по крайней мере.
1: Вы это имели в виду, когда сказали, что люди, работающие на проекте, больше не выпустят вас?
0: Я хорошенько обдумал ответ. Никакой явной угрозы нет. Они хотели бы использовать меня еще. По-моему, им очень нужны позитивные результаты.
1: Результаты равны вложениям, так говорил мой муж.
0: Верно. Я сел на кровати, потер руки. Несмотря на то, что в доме было тепло, я покрылся гусиной кожей. «Как он умер?» — спросил я.
1: «Опухоль мозга. Просто ужасно. К концу его постоянно мучили боли. Его держали на сильных лекарствах. Он даже меня перестал узнавать».
0: Она отвернулась.
1: «Боюсь, что после его смерти я сама оказалась на грани отчаяния. Но сейчас я чувствую себя сильнее».
0: «Почему вы живете здесь совершенно одна?»
1: «Это мой дом. Если надоест, есть еще небольшой коттедж на Кэнон-Бич в Орегоне. Но я привыкла к одиночеству».
0: «Привыкли?»
1: «Похоже, что оно преследует меня всю жизнь».
0: Это вызвало новые вопросы, и за чашкой кофе в гостиной я задавал их один за другим. Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было 14 лет. Ее воспитала тетка, но отношения были натянутыми.
1: Я чувствовала себя не племянницей, а скорее обузой.
0: Потом был мистер Фам и опухоль мозга. Когда она закончила, что-то внутри меня заскулило и стало проситься наружу, но я не давал выхода эмоциям.
1: «Иногда мне кажется, что уж лучше бы я стала глазом», — сказала Ким.
0: «Поверьте, это не лучше».
1: «Почему?»
0: Мы сидели на одном диване. Она развернулась ко мне, подогнув под себя одну ногу. Глаза у нее горели, лицо было оживленным. «Я уже говорил, вам пришлось бы умереть».
1: «Я думал, вы говорите не буквально».
0: Я покачал головой и пошлепал по набедренному карману брюк, где лежали мои таблетки. «Я весь в этих таблетках», — сказал я. «Тот самый я, с которым вы сейчас разговариваете, но это не тот я, каким я был перед тем, как попал в резервуар». Я глотнул кофе. «Официальная версия ничего подобного не говорит, это моя личная теория».
1: «Теория несколько невротическая».
0: «Да, пожалуй».
1: «Мне даже кажется, что вы и сами-то не верите в это».
0: Я пожал плечами. «Это ваше право». Какое-то время мы сидели молча.
1: «Иногда тут действительно становится очень одиноко», — сказала Ким.
0: «Да. Спальня оказалась приятнее, чем гостиная». Она погасила свет и набрала прозрачность номер 3 для стены потолка. Ощущение было такое, словно лежишь в лесу под открытым небом. Над тобой сверкают миллиарды звезд, а вокруг раскачиваются ветки деревьев. Я дотронулся до ее обнаженного живота, потом поцеловал в губы. Время так сладостно замедлилось, но потом снова сжалось, подобно часовой пружине, и принялось отсчитывать секунды. Тик-так, тик-так. Мы лежали на спине и смотрели вверх. Руки и ноги все еще были переплетены. Звезды незаметно кружились. Разглядеть толбу я не смог, да и бог с ней.
1: «Зачем же тогда ты это сделал?» — спросила она.
0: «Потому что мне было хорошо. И тебе, по-моему, тоже».
1: «Я не о том. Почему ты захотел стать глазом?»
0: «А-а-а.
1: Я хотел увидеть то, что никому другому увидеть не дано никогда.
0: Хотел летать так далеко, как никогда не сможет летать обычный человек. Глупые амбиции. Все это немного смешно».
1: «Ну и как? Стоило того?»
0: На меня нахлынули воспоминания. Мрачное аквамариновое небо четвертой планеты. Ощущение тяжелой азотной атмосферы. Эти пруды с ртутью. Но еще я вспомнил и то, как от меня отрывали мою индивидуальность, мою личность, и как мне казалось, что я читаю обо всех этих чудесах или смотрю их на картинках. Но стоило мне не принять таблетку, как я тут же погружался в хаос, и все становилось реальным, но бессмысленным. «Нет», — ответил я, — «не стоило».
1: «А мне это кажется бегством», — сказала Ким.
0: «Можно и так сказать.

Утром я поцеловал ее обнаженное плечо. Она еще спала. Потом провел пальцами по ее руке. Остановился на белых шрамах на запястье. Она проснулась и отдернула руку. Я поцеловал ее в шею, и мы снова занялись любовью. Мне совершенно не хотелось возвращаться на территорию проекта или сообщать о себе, как того требовали правила. «Оставайся здесь», — предложила Ким. Это звучало прекрасно. С утренней чашкой кофе я проглотил дневную дозу индивидуальности. Я делал это каждое утро, когда просыпался рядом с Ким. Иногда мы засыпали, забыв затенить стены и потолок, и тогда я просыпался с неприятным ощущением, что мы спим на улице. Один раз мне почудилось, что за мной следят, и когда я открыл глаза, то увидел, что с лужайки за нами наблюдает олень. Я чувствовал себя здоровым и в некотором роде счастливым. Чувства эти были мне раньше незнакомы. Я всегда был одиночкой. История Ким очень походила на мою собственную, с некоторыми отличиями.

0: уткнулась лицом в подушку. Плечи ее слегка вздрагивали. Я погладил ее по волосам. «Что случилось?» Она ответила приглушенным голосом, не поднимая лица от подушки.
1: «Я больше не выдержу расставаний».
0: «Эй!» Она повернулась ко мне. Глаза ее покраснели от слез.
1: «Это правда?» —
0: сказала она.
1: «Я больше не выдержу».
0: Я крепко обнял ее. Так мы встретили восход солнца. За завтраком я открыл маленькую серебристую коробочку. Оставалось только 3 таблетки. Я взял одну и запил ее крепким кофе. Ким уставилась на открытую коробку, но я быстро закрыл ее.
1: «Почти кончились», —
0: сказала она. «Да».
1: «Роберт, ты был неправ. Эти таблетки вовсе не ты. Они помогают тебе чувствовать, вот и все. Нельзя же все время жить в страхе».
0: Я смотрел в чашку с кофе.
1: «Послушай», —
0: сказала она.
1: «Когда-то я завидовала глазам. Никакой боли, никакого одиночества, никакого страха. Жизнь без всех этих дурацких чувств и переживаний. Но я ошибалась. Это не жизнь. Жизнь — это то, что у нас сейчас».
0: «Значит, надо достать еще таблетки», — я улыбнулся. «Но такие таблетки в простой аптеке не купишь. Волшебное лекарство, возвращающее человеку индивидуальность, можно было получить в одном единственном месте, на проекте. Я решил, что поеду туда в тот же день. Какой смысл ждать, пока все таблетки закончатся?» Ким крепко ухватилась за меня. Так хватаются за столб во время урагана.
1: «Я поеду с тобой», — сказала она.
0: «Тебя не пропустят за ворота».
1: «Ну и что? Я подожду снаружи».
0: Мы поехали на ее машине. Она припарковала ее на другой стороне улицы. Мы неловко обнялись прямо в машине. Я чувствовал, как на нас смотрит охранник.
1: «Ты мне почти ничего о себе не рассказывал», — сказала она. «А я выложила тебе все, что наболело в душе».
0: «Наверное, у меня ничего не наболело».
1: «Тогда ты бы не был человеком».
0: «Обещаю, что выложу все на чистоту, когда вернусь». Она не хотела отпускать меня, но я уже настроился. Я показал охраннику свой пропуск. Он пропустил меня. Я обернулся и помахал рукой Ким. «Хорошенькая», — заметил охранник.

0: Я сидел в пустой комнате. Коробочку с лекарством у меня забрали. Опрашивал меня молодой человек, который вел себя как автомат. Задавал вопросы, сверял мои ответы со своими данными. Где я провел последние 2 недели? Почему не вышел на связь с проектом? Ощущал ли я чувство подавленности, беспокойства? На некоторые вопросы я отвечал, на другие нет. «Я приехал за таблетками», — сказал я. «Обещаю, что в следующий раз буду сообщать о себе». Мужчина проводил меня в больничное крыло. Там я прошел подробный и бессмысленный медицинский осмотр. Пока обрабатывались результаты некоторых анализов, со мной присел поговорить помощник директора проекта Орли Кэмпбелл.
1: «Так значит, наш заблудившийся ягненок вернулся в стадо», — сказал он.
0: Орли был высоким мужчиной с мягким лицом и первыми признаками растущего живота. Мне он не нравился.
1: «Бэ!»
0: — проблеял я.
1: «Все тот же Бобби».
0: «Да, все тот же. Когда я смогу выйти?»
1: «Это не тюрьма. Ты можешь уйти отсюда в любой момент».
0: «А как насчет таблеток?»
1: «Ты их получишь, не волнуйся. Но ты должен пройти еще один сеанс, ты ведь знаешь».
0: «Знаю».
1: «У тебя дурные предчувствия?
0: Я просмотрел твои данные. У тебя, похоже, депрессия».
1: «Никакой депрессии».

0: Правда? Хотел бы я сказать то же самое о себе.
1: Который сейчас час? Сколько времени я нахожусь здесь, Орли?
0: Не так долго. Бобби, почему бы опять не потрудиться? Если хочешь перед этим еще 2 недели расслабиться, то никаких проблем. Просто не забывай сообщать о себе. Это ведь тоже часть работы. Ты знал обо всем, когда шел на это.
1: Я думал о Ким, которая ждет у ворот. Там ли она еще? Хочу ли я, чтобы она была там? Я чувствовал, что мое сознание растворяется. Орли продолжал улыбаться. Думаю, что я готов.

Месяц в резервуаре – это очень долго. Конечно, будучи глазом, человек уже не замечает хода времени. Весь мир его чувств и ощущений находится в дальней точке тахионной привязи. Я видел романтизированные иллюстрации этого состояния. На одном конце беспечный мечтатель, на другом – трудящийся робот. Между ними по эфемерному лучу света идет поток данных. Абсурд. Жизнь в человеке поддерживается внутривенными вливаниями, искусственно сохраняется водный баланс, искусственно удаляются шлаки, специальные устройства высасывают данные. Все довольно жестоко. В больничном крыле я провел несколько дней. Мне дали мои таблетки и пообещали давать столько, сколько будет необходимо. Я подписался на максимальное время в резервуаре. В случае преждевременного возвращения у меня будут серьезные и необратимые повреждения головного мозга. Мой длительный сеанс в резервуаре помог проекту получить отрицательный ответ на самый главный вопрос. Четвертая планета была мертва. Теперь у меня будут деньги и полная свобода в будущем, если, конечно, она мне понадобится. Я часами читал, думал о теплых странах. Ким Фам тоже стучалась в двери моей памяти, но я не открывал их. Спустя неделю после моего возвращения я настоял на том, чтобы меня выпустили из больничного крыла. Никто даже и не спорил. Я отработал свое. Когда я выходил из здания, ко мне подошел Орли. Я шел, пошатываясь, ноги совсем ослабли. Вещи я нес в сумке через плечо. Орли взял меня за руку и крепко пожал ее. «Удачи тебе», — сказал он. «Что собираешься делать в первую очередь? Маленькая конфетка для глаза?» Я был настолько слаб, что даже ударить его не мог. Вид у него был мрачный и усталый, и сам я чувствовал то же самое. Я ничего не ответил ему, и он продолжал. «В последний раз ты путешествовал неподалеку от дома, да?» Эта Фам оказалась настойчивой. Приезжала сюда каждый день в течение 2 недель. Хорошенькая, но старше других. Думаю, что со временем молодые будут утомлять тебя. Его самодовольная улыбка решила дело. Я набрался сил, решимости и ударил его по лицу. Из носа у Орли потекла кровь. У ворот я нашел такси. По инерции я включил панель возможных пунктов назначения, но вместо того, чтобы ехать в аэропорт, я постарался вспомнить дорогу, и вскоре мы подъехали к дому Ким. У дома был заброшенный вид, или мне так показалось. Многое зависит от настроения, у меня оно было самое что ни на есть мрачное. Проект Таубу наложил на меня отпечаток безысходности. На четвертой планете нет никакой жизни, как, впрочем, и на всех других, которые до сих пор исследовали глаза человечества. Когда несколько десятилетий назад был запущен аппарат-приемник, все лелеяли большие надежды. Но пока известная нам часть Вселенной не подавала признаков жизни, а из-за этого наша родная Земля воспринималась одинокой, брошенной, даже обреченной. Окна в доме Ким были темны. Я постучал. Подождал, потом снова постучал. Я знал, где она прятала запасной ключ. На крючке под задним крыльцом. В доме было тихо. Везде лежал слой пыли. Я прошел по пустым комнатам, словно призрак. Ее не было. Я представил себе все способы, страшные, жуткие, при помощи которых она могла покинуть этот мир. Конечно, никаких подтверждений, что она именно так и сделала, не было. Пустой дом совсем не означает оборванную жизнь. Возможно, я слишком возомнил о себе, но меня одолевало мрачное предчувствие. Ведь я видел белые шрамы у нее на запястьях. Я сел на ковер на полу большой спальни. Я все еще был слаб после резервуара. Меня мучил голод, но это было неважно. Я отдался во власть времени. Пусть рассасывает напряженный узел у меня в груди. На улице стемнело. Я сделал стены и потолок прозрачными, лег на спину и погрузился в неспокойный сон усталого человека.
Недостаток пищи снижает эффективность действия препаратов. Утром, когда я открыл глаза, на улице было еще темно. Я чувствовал, что сознание начинает ускользать. Таблетки были у меня в сумке, но я не очень-то хотел их вытаскивать. Зачем все это? Можно пустить все на самотек, стать нитью этого ковра, стеклом, пульсирующей кровью моих собственных вен. Почему бы и нет? Я лежал спокойно, не двигаясь, и постепенно терял связь с действительностью. Небо потихоньку начинало светлеть, приближался рассвет. В какой-то момент оно приобрело такой знакомый голубой оттенок. Ким обнимает своего мертвого пса. В глазах ее столько ожесточения. «Я справлюсь!» В горле у меня застрял комок. Я никак не мог его проглотить. И перевернулся. «Может, я тоже справлюсь?» «Может быть!» Я потянулся к сумке. В голове становилось совсем пусто. Я засмотрелся на движение собственной руки. Кости обтянуты мягкой плотью, по которой течет кровь. Подушечки пальцев касаются жестких нитей ковра. Время шло. Я встряхнулся, дернулся вперед, схватил сумку и забыл, что же такое важное хотел с ней сделать. Потом какой-то проблеск. Я вспомнил. Дотронулся до коробочки с лекарством, выкатил одну таблетку на ковер, подполз к ней на животе, рассеянно подмечая все вокруг себя. Маленькая желтая таблетка на ковре. Потом высунул язык, лизнул ее и проглотил. Одна таблетка для восстановления индивидуальности. Постепенно я пришел в себя. Снова меня окружал обычный земной мир. Голодный желудок замедлял процесс. Наконец я поднялся на ноги. Сначала еда. В шкафу на кухне я нашел несколько засохших крекеров. Пища богов! Потом подошел к раковине, выглянул в окно и увидел гараж. Я перестал жевать. Рот у меня был забит непережеванными крекерами, словно раскрошенным картоном. Я думал о веревках, таблетках, бритвах. Но ведь есть еще и выхлопные газы. Я подошел к гаражу как-то странно, неровно дыша. Мне пришлось даже остановиться, чтобы набраться духу и войти. Я открыл дверь. В гараже на две машины стояла одна. Мой Митсубиси на том же месте, где я его оставил. Я открыл незапертую дверь, сел в машину и поискал ключи под защитным козырьком. Они упали мне на колени, а вместе с ними записка. От Ким. Она ничего не писала о самоубийстве, не прощалась.

0: Вы слушали рассказ Джека Скиллингстеда «Мертвые миры» в переводе с английского Натальи Фроловой.
1: Чужой. Алекс Макхоум спустился на улицу по мокрым от дождя каменным ступеням, на которые лежали чуждые осенние листья. Трава вокруг лестницы была глубокого зеленого цвета, какая бывает только ранней осенью. Было сыро, но и очень холодно, и почти безветренно. Дождь шел уже целую неделю, и все это время Алекс не выходил на улицу. Он любил дождь только за окном, когда в комнате горит камин, а перед ним бокал красного вина и целая осенняя ночь. Ветер может бушевать снаружи, но никогда не затронет его покоя. Может быть, только привнесет немного тревоги в мечты о лучшей жизни, рождавшейся такими вечерами в его голове. Но в этот раз Алекс все-таки вышел. Нельзя же совсем отрываться от большого мира, который вмещает твой собственный, такой важный для тебя, но все-таки очень маленький. Да и заказывать еду каждый раз на дом было довольно расточительно. А ведь Макхоум не был миллионером. Его редакторская работа приносила довольно умеренный доход. Денег хватало на то, чтобы нормально жить, но не больше. Алекс пошел в направлении супермаркета, который был в полукилометре от его скромного дома. Маленький городишко, казалось, совсем вымер, на улицах не было решительно никого, даже вдалеке на городской площади перед стеной единственным рестораном не было видно ни единого зонтика. «Да оно и к лучшему», — подумал Алекс, — «я ведь никого не хочу видеть». Его, в сущности, тоже никто не хотел видеть, да и мало кто знал. С тех пор, как 2 года назад Макхоум переехал сюда из Лондона, он не приобрел ни одного нового друга, а старые английские не давали о себе знать. Так что теперь у Алекса были основания сомневаться в том, что они вообще когда-нибудь с ним будут достаточно близки. Штаты приняли его неохотно. Эмигрантов здесь никогда не жаловали, а таких, как Макхоум, откровенно презирали и побаивались. Мальчишки обходили его дом стороной и рассказывали страшные истории о том, что в прошлом году он похитил маленькую девочку-сироту и сделал с ней что-то страшное. Мужчины в пивной поговаривали, что Алекс, наверное, что-нибудь украл, и теперь скрывается в их городишке и обещали на днях позвонить в полицию. Макхоум только пожимал плечами, когда слышал такие разговоры. Все, что делалось у него за спиной, не имело для него значения. Смехотворные тайные заговоры и сплетни местных жителей Алекс принимал как должное и не обижался. Его дом стоял на отшибе ближе к лесу, поэтому ему приходилось довольно далеко ходить в магазин. А машину он не покупал из принципа. Ему претил так называемый американский образ жизни, когда дядя Боб выводит свой старенький форт из гаража под одобрительные возгласы белобрысого сынишки, просящего дать ему порулить, и довольный взгляд толстой жены, смотревшей с балкона, перегнувшись через перила и положив на них локти. Макхоум чувствовал себя совершенно чужим в этом городке и выражалось даже в мелочах. Алекс не любил кока-колу, предпочитая ей хороший чай или на худой конец кофе со сливками. Очень не хватало гор, тумана и настоящего доброго эля. И еще паба, в котором можно было бы иногда спокойно поговорить или даже просто послушать спокойную музыку. А та какофония, что врывалась иногда из окон или из автомобилей, навевала на Алекса ужасную тоску. Единственным выходом было пытаться как можно полнее воссоздать свою прежнюю домашнюю обстановку в этой дыре, что иногда удавалось. Теперь Макхоум собирался купить немного картофеля и рыбы на обед, а может быть, чего-нибудь поприятнее. Все-таки было воскресенье, да и погода располагала расслабиться за хорошим обедом. Алекс подошел к супермаркету. Обычное заведение для маленького городка с фотографиями владельца заведения, его семьи, машины и собаки в разных видах. Макхоум давно подумывал, не купить ли ему собаку. Он предпочитал Бассета. Уж очень не хотелось гулять с ней каждый день по лесу, который был совсем не таким, как у него на родине, и даже по этому дурацкому городку. Внутри супермаркета никого не оказалось. Странно, подумал Алекс. Обычно старик Джон Мэн сидел там в рубашке, расстегнутой на волосатом животе, курил свой зловонный кэмэл и читал порнографические журналы. Теперь ни Джона, ни даже запаха его любимого табака никак не бывало. Как будто хозяин собрал свои вещи и подался на юг, как иногда делали мелкие торговцы вроде него, когда у них накапливалось достаточно денег. Правда, обычно жена, дети и старые добрые виски удерживали этих алкоголиков на месте. А что им вообще надо от жизни, кроме этого поганого городка, в котором ни один человек в здравом уме не приедет по собственной воле, если только у него есть возможность поселиться где-нибудь еще? Алекс посмотрел на включенный телевизор. У Джона его никогда не выключали, тем более сейчас, когда шел очередной футбольный чемпионат. Звука не было, но Алекс и не интересовался спортом. Разве что, может быть, теннисом, да и то не по телевизору. На экране появился шеф местной полиции с густыми черными усами и удивительно красным лицом. Он что-то сосредоточенно говорил в камеру, наверное, ловили очередного идиота, ограбившего магазин, предварительно напившись до...

белой горячки. Такое случалось не каждый день, но и это не привлекло внимания Макоума, и он пошел вглубь магазина выбирать себе продукты на обед. Через пару минут Алекс вышел наружу, оставив на прилавке деньги за пакет еды. Он посмотрел на небо. Оно было все таким же серым и неприветливым. По нему плыли темные облака, обещавшие плохую погоду еще, по крайней мере, на несколько дней. Макхоум запахнул пальто получше, и внезапно его внимание привлек странный свет в соседнем окне. На верхнем этаже как будто кто-то играл с выключателем. «Наверное, оставшийся один дома мальчишка», — подумал Алекс. Но тут раздался отчаянный женский крик. «Помогите!» Потом из открытого окна второго этажа высунулась какая-то мисс в розовом халате и с выпученными глазами уставилась на стоявшегося внизу Макхоума. Она обернулась через плечо, потом опять посмотрела на Алекса. Ее лицо было перекошено ужасом. Судорожным движением она перебросила ноги за подоконник, выпрямилась на парапете, держась за раму одной рукой, подумала пару секунд и прыгнула вниз. Макхоум, стоявший до тех пор в странном оцепенении, бросился к ней. Женщина лежала на спине. Руки ее были неестественно подвернуты. Кровь выливалась из ее искривленного судорога рта и заливала обнажающиеся грудь и живот. Макхоум взял ее голову в руки, посмотрел в глаза. Они выражали страх и какую-то отрешенность и были решительно мертвы. Он приложил ухо к липким и уже остывающим губам. Дыхания не было. Алексу пришла мысль сделать ей искусственное дыхание, но как только он надавил ей на грудь, изо рта женщины выплеснулась струя темной крови. Он встал, пытаясь протереть глаза дрожащими руками, но они тоже были в липкой крови. Наконец ему удалось кое-как вернуть себе зрение и оглядеться. Рядом лежал труп несчастной женщины, бобы и бутылка вина. Лужайка была густо залита бурой кровью. Он посмотрел на себя и понял, что такое бывает только у Стивена Кинга. Случайный прохожий теперь принял бы его 5 минут назад, такого опрятного и даже элегантного, за бандита с большой дороги или даже маньяка. Алекс сделал один нетвердый шаг, потом другой. «Куда я иду?» — спросил он у себя уже на пороге страшного дома. «Но ведь надо же узнать, что там было, узнать, что я делаю!» — прошептал он и открыл дверь. Коридор был пуст. Не было никаких следов борьбы, зато по стенам росли какая-то не то плесень, не то водоросли. «Что за гадость?» — сказал Алекс вслух срывающимся от волнения голосом. Он прошел по коридору и открыл одну из дверей. Это была комната, да, но... Боже, что там было? Какой-то бедняга, наверное, муж погибшей женщины, лежал на полу с развороченным животом. Рядом лежал окровавленный топор. Наверное, кто-то только и успел подумать. Макхоум, как из соседней комнаты, раздался громкий скрип. Не помня себя, Алекс схватил топор и рванулся туда. Это была не комната, а кухня. Маленькая американская кухонька со старым холодильником у дверей. И вот на этой несчастной кухоньке Алекс столкнулся с чудовищем. Да, это было такое же ужасное существо, как в фильмах ужасов. С огромной зубастой мордой и длинными когтями на лапах. Не издавая ни звука, оно медленно провело по груди Макхоума своей уродливой рукой. Он почувствовал, как что-то горячее полилось ему на живот. Алекс отшатнулся на негнущихся ногах, выбежал в коридор. Там стояло еще одно существо. Алекс почувствовал, что его сейчас вырвет прямо здесь, перед этим чудовищем. Но сдержался и вошел. Именно вошел, потому что ноги уже совершенно не слушались его. В комнату, где лежал труп. Странное дело, но теперь его не было. Эта мысль медленно вкралась в шокированный мозг Алекса, пока он перегибался через раму разбитого окна. Он сильно порезался, но даже не обратил внимания. Вокруг было столько ужаса и крови, что на такие мелочи было просто некогда обращать внимание. Макхоум повис на руках по ту сторону подоконника и думал, что делать дальше. Тут из окна высунулась знакомая зеленая лапа и цепко схватила его за руку. Теперь ему уже не страшно было прыгать с высокого второго этажа. Он хотел только вырваться. Алекс

Алекс очнулся, наверное, через минуту, впрочем, он не знал, сколько времени прошло. Он попытался встать, но тут обнаружил, что буквально прилип к траве. Он лежал там, куда незадолго до того упала несчастная женщина и чувствовал, что истекает кровью. Рука, за которую схватилось чудовище, была содрана до кисти. Один палец был оторван начисто. Это было ужасно и вместе с тем завораживающе смотреть на собственную изуродованную руку с висящим на ней куском жира с прожилками сосудов. Но Алекс нашел в себе силы оторвать от нее взгляд и с трудом встал на колени. Он быстро обернулся в сторону дома. Чудовища не появлялись, окна были темны. Макхоум прополз немного на коленях, потом встал и, согнувшись, побежал от темного дома с открытой дверью. Ему было страшно холодно. Кровь билась в виски, голова кружилась. Он шел, шатаясь по улицам города, стараясь остановить кровь полы шерстяного плаща. Несколько раз по дороге он встретил таких же чудовищ, медленно ходивших между домами, но они только смотрели на него и потом отворачивались шли дальше. Он уже устал удивляться событиям прошедшего дня, и ему, по большому счету, было совершенно все равно, убьют его сейчас или нет. Он даже не чувствовал боли из руки, только холод. Один раз его вырвало прямо посредине улицы. В нескольких десятках метров слева от него стояло чудовище. Оно пристально смотрело на него, потом сделало несколько шагов к нему. Алекс побежал, тяжело передвигаясь.

Макхоум захлопнул дверь своего дома и сел на пол, привалившись к стене. Кровь остановилась, он чувствовал это, да и плащ, который он прижимал, к ней уже высох. Макхоум понял, что сейчас надо перебинтовать руку по-человечески и принять антибиотик, иначе не миновать заражение крови. «Ну что за глупости?» – подумал он. «По городу бродят, наверное, десятка-два чудовищ, как в фильме ужасов, а я какие-то таблетки собираюсь принимать». «Хорошо, у меня в шкафу есть пистолет». Он подошел к комоду, оперся на него дрожащим коленом и здоровой рукой открыл ящик. Новенькая в масле беретта была заряжена. Он сунул оружие в карман и пошел в ванную. Алекс почти не узнал себя в зеркале над раковиной. Лицо осунулось, зеленоватая бледность покрыла забрызганное кровью лицо, через щеку пролет глубокий порез. Макхоум пустил теплую воду и размочил в ней пальто, прилипшее к руке. С гримасой боли он оторвал его и опять чуть не потерял сознание. Рука выглядела ужасно. Запекшаяся кровь покрывала белевшие кое-где хрящи. Большой кусок кожи висел сбоку. От мизинца остался раздробленный кусок фаланги. Алекс закрыл глаза, и от этого голова закружилась еще больше. Но открывать глаз он тоже не хотел. Он чувствовал, что они буквально слипаются от нечеловеческой усталости. На ощупь, два раза стукнувшись изуродованной рукой о стену, он добрался до кресла. Алекс отомкнул веки. Вокруг была все та же комната, но теперь она казалась ему какой-то чужой, зловещий и пугающий. Он вынул оружие из кармана и положил на журнальный столик рядом с собой. «Дверь не заперта», — подумал он. «Хотя этих тварей дверь не остановит». «Да они не очень-то пытались меня уничтожить», — сказал он вслух, немного погодя. «Странно, мне показалось, что то чудовище в доме пыталось не дать мне упасть, а не оторвать руку». «И еще труп того мужчины. Он исчез, пока я ходил на кухню, и потом появился тот, второй. Неужели они могут превращаться так быстро? Неужели все в этом городе превратились в этих чудовищ, хотя они всегда ими и были?» «О, черт, я начинаю бредить», — прорычал Макхоум. Он еще раз проверил пистолет и откинулся в кресло. Мгновенный сон завладел им, и этой ночью Макхоум больше не просыпался.

Его разбудил яркий свет, пробивавшийся сквозь незадвинутые шторы. Неясный хрип вырвался из груди, и он открыл глаза. Комната была залита ярким светом, который бил в глаза и заставлял жмуриться. «Что за дьявол?» – подумал он, и тут же вспомнил все, что происходило прошлым вечером. Он посмотрел на свои руки, и тут ему захотелось закричать еще громче, чем он кричал вчера, чем кричала та безумная женщина. Они были совершенно зеленые. Жесткая шерсть покрывала ладони, пробивалась сквозь рукава плаща. Его тело заметно выросло, и ему теперь было тесно в одежде. И еще теперь у него были длинные кривые когти на руках и на ногах. Он пощупал свою голову. Да. Да, клыки тоже были там. Нос и рот срослись вместе, образовав нечто вроде короткого хобота. Ребра вылезли наружу сквозь толстый свитер и казались жидками какого-то доисторического чудовища. Он хотел закричать, но получился не то визг, не то скрип. Мир в злобном порыве сомкнулся вокруг него. Ему хотелось только убить того, кто с ним это сделал. Убить всех этих чудовищ, убить всех! Он рванулся вон из дома. Алекс стоял на ступеньках своего дома. Дождь, наверное, прекратился еще ночью, и теперь вокруг шуршали сухие листья, желтые, бурые, черные. Невдалеке старик Джон Мэн беседовал с женщиной, которая вчера выпала из окна. Они стояли около лавки Джона, но потом из окна высунулся мужчина с большим пивным животом, закричал и показал им на Хоума. Они мгновенно изменились в лице и спрятались в лавку. Алекс не обратил на них внимания, он стоял и смотрел в небо. Оно было таким же темным, как и день назад, но кое-где проглядывали крохотные островки летней голубизны. Солнце заставляло жмуриться, такое оно было яркое, но его тепло было очень приятно. Алекс потянулся, довольно зарычал и пошел в город. День еще только начинался, ему столько надо было сделать.

Александр Чуманов. «Рассвет, наконец, наступил». Афанасий сел в постели. Было раннее утро. Сероватый свет разлился по затянутому слоистыми облаками небу ровным унылым слоем, так что невозможно было определить, в какой стороне находится солнце. Трясущейся рукой Афанасий нашарил на грязном столе замызганную пачку «Мальборо», выловил ногтем сигарету, изогнутую в виде вопросительного знака, сунул ее в угол запекшегося рта. Спички ломались, не желая зажигаться. Наконец он прикурил и надолго с надрывом закашлялся. Зажженная не с того конца сигарета выпала из слабых пальцев и укатилась под шкаф. Когда кашель прекратился, Афанасий уже забыл про нее. Он сунул босые ноги с твердыми, как стеклорез, ногтями в латанные и перелатанные махеровые пимы, натянул выцветшие джинсы, накинул коричневый кожушок, нахлобучил на голову облезлый норковый треух, плюнул в угол и вышел во двор. Перламутровый «Мерседес», замызганный, как и сам хозяин, жалобно скрипнул и присел, когда Афанасий поместил в него свое дряблое, но еще довольно тучное тело. Афанасий завел движок и, не прогревая его, тронулся, наполнив отчаянным скрежетом и лязгом окружающие окрестности. В машине приторно воняло бензином марки «Экстра», очевидно, подтекал карбюратор. От этого запаха Афанасию стало еще хуже. Однако он, собрав в кулак весь наличный остаток воли, все-таки доехал до заветного места. Он остановил свой драндулет возле подземного перехода и открыл дверцу. Дверца отвалилась. Афанасий лишь сел боком на сиденье, спустив ноги на мостовую, стянул с головы треух, положил его на колени и застыл. Мелкий снежок скоро покрыл тонким слоем его желтую матовую лысину. А когда-то было детство. Афанасий с первого класса мечтал выучиться на инженера, а потом работать до самой пенсии в каком-нибудь НИИ за 115 в месяц плюс премия. Но суровая действительность распорядилась по-своему. Развеялись в дым грезы романтического юноши. Естественный отбор в виде конкурсных экзаменов был немилосердно жесток. Афоня не поступил в институт. И Афанасия засосали серые будни. Он рано узнал, почем фунт лиха и как достается кусок хлеба. Он нанялся учеником жестянщика в спецавтоцентр, где в рекордно короткий срок стал мастером высшей квалификации, освоив от тоски профессию маляра. И покатился по ухабистой жизни. Сперва на белой «Ладе», а потом на черной «Волге» и, наконец, на перламутровом «Мерседесе». Афанасий сидел неподвижно возле подземного перехода, его непокрытая голова мелко подрагивала, глаза были полуприкрыты, могло даже показаться, что он спит. Но Афанасий все слышал и все видел. Больше того, каждого приближающегося прохожего он оценивал кинжальным взглядом, заранее зная, что можно от него ожидать. Люди, одни стыдливо, другие с наигранием.

равнодушием или великодушием, кидали в норковую шапку деньги разного достоинства. Когда треух наполнялся доверху, Афанасий, не глядя, вытряхивал его содержимое на заднее сиденье и снова замирал в прежней позе. Маленький рыжий студентик, у которого не было денег, оставил Афанасию покурить. Забытый вкус примы растрогал беднягу до глубины души, и он с трудом сдержал слезы. Когда Афанасий в совершенстве овладел искусством подбирать колер и научился выправлять кузова побитых малолитражек, то купил домик на окраине города, соорудил во дворе авторемонтную мастерскую и стал частником. Он завел для конспирации несколько сберкнижек и, проклиная судьбу, стал копить деньги. Однако Афанасий не желал мириться с неблагосклонной к нему судьбой. «Да что я, в конце концов, хуже всех!» — время от времени патетически восклицал он. Этот вопрос мучает так или иначе всех неудачников, только не каждому удается от пустой риторики перейти к делу. Афанасию удалось. Он разом поставил крест на авторемонтном бизнесе, оборвал с таким трудом налаженные связи. Он всегда завидовал шикарной жизни литераторов, о которой слышал, только не мог вспомнить где. Афанасий решил во что бы то ни стало сделаться поэтом. Изрядно намучившись, он написал: «Ушла к другому, ушла к другому. Любовь слепа, грущу и чахну, жую солому, терлим попа, терлим попа». Афанасий страшно обрадовался. Убогие эти строки нигде ни под каким видом нельзя было напечатать. Но судьбе, как известно, не прикословь. Стихи, неведомо как, попали на глаза одному популярному композитору, вероятно, столь же несчастному, как и наш герой. И скоро песню на слова Афанасия исполнил еще более популярный, еще более несчастный певец на международном конкурсе. И получил, как нетрудно догадаться, гран-при. Невиданные гонорары водопадом обрушились на бедного Афанасия. Лишь добрые критики и сострадание поругали его на страницах газет и журналов, предназначенных для просвещенного читателя. Но все перекрыл гром аплодисментов. Отчаявшийся Афанасий выдал: «Разлюбила, позабыла, ушла в толпу, ушла в толпу, ты счастье мое убила, терлим-пупу, терлим-пупу». Успех был ошеломляющим. Даже большинство критиков пошло на поводу у невзыскательной публики. В интервью по поводу массовой песни «Ее будущего» Афанасий имел неосторожность сказать: «В наш век эта массовая песня переживает компрессию». И сразу эти его слова стали крылатыми и повторяли с восторгом все любители эстрадной песни. Подводя итог своей творческой деятельности, Афанасий сочинил: «Придет весна во всей красе, потом лето во всей красе, потом осень во всей красе, потом зима во всей красе, пошли вы все, пошли вы все». И стал бичевать у подземного перехода. Иногда там стали собираться молодые ребята с гитарами и самозабвенно пели последнюю песню на слова Афанасия, пугая прохожих и наводя смертную тоску на своего кумира. Афанасий просит милостыню. Вернее, даже не просит. Люди сами видят его бедственность и помогают, чем могут. Постояв некоторое время на своем посту, Афанасий идет к магазину и в компании таких же потерявших себя людей пытается заглушить тоску гриндряным коньяком. Потом Афанасий возвращается в свою ненавистную развалюху с зимним садом и бассейном, с сауной и подземным гаражом, увешанную пыльными коврами, уставленную финской мебелью и японской электроникой. Возвращается, чтобы забыться до следующего, такого же безрадостного утра. Он спит беспокойным, не приносящим отдыха сном, а кругом по всему дому валяются купюры различного достоинства. Отстояв у перехода положенное время, Афанасий вдруг почувствовал необъяснимое беспокойство. Впервые за много лет ему показалось, что какие-то радостные перемены грядут в его безрадостной жизни. Он торопливо высыпал содержимое шапки на заднее сиденье и, не подбирая отвалившуюся дверцу, резко кинул машину вперед. Сегодня он не стал сворачивать к магазину, к своим дружкам, а поехал сразу домой. По пути его дважды останавливали за нарушение правил. Инспектора делали это очень неохотно, лишь по долгу службы отрывали квитанции, но денег не брали, а наоборот, сами, смущаясь, оставляли на заднем сиденье полтинники. И все-таки на одном из перекрестков Афанасий врезался в КРАЗ. Выбравшись из-под обломков, он побежал. Когда Афанасий добежал до своей улицы, он увидел толпу, а потом пожарную машину. Головешки еще дымились. Ему дали койку в общежитии. А осенью, капитально позанимавшись, он поступил в институт осваивать любимую специальность – проектирование шкивов для ременных передач. Его приняли с тройками, потому что конкурса уже не было. Времена изменились, и все мечтали попасть в спецавтоцентр.

0: Сьюзи Маки Чарнес, слушая Брамса. Запись первая. Они уже разбудили Чендлера и Росс. Третьим оказался я. Предполагалось, что я поднимусь первым и проверю состояние остальных членов экипажа, пока они не очнулись от холодного сна. Но откуда кучке инопланетян было догадаться об этом? Наш корабль битком набит существами со странными глазами и морщинистой, покрытой мелкими чешуйками кожей. Они напоминают ящериц, вставших на задние лапы. Кожа у них сероватая, зеленоватая, а подчас и синеватая. Лица вроде бы гладкие, никакой растительности, да и вообще все черты сглажены, будто выутюжены. Первые, с кем я встретился, носили парики, вечерние платья и муаровые, увешанные медалями ленты через плечо. Я бы расхохотался, не будь так ошеломлен, а теперь мне не до смеха. Как только они посчитали формальности исчерпанными, то переоделись в комбинезоны, а я поневоле жду, что вот-вот разойдутся молнии на комбинезонах, а затем и на костюмах ящериц, и наружу выберутся нормальные люди. Мне все чудится, что это шутка, которая рано или поздно кончится. Они говорят по-английски. Одни с акцентом, другие без, но все с придыханием и очень тихо, во всяком случае, когда обращаются к нам. Возможно, это из-за того, что в их словах содержится ужасный смысл. Они говорят, что Земля спалила себя дотла. Именно потому мы и не получили сигнала к пробуждению и по-прежнему пребывали в морозилке, когда они нас обнаружили. Чендлер им верит, Росс нет. Что думают другие, не ведаю. Их просто еще не разморозили. Сижу у иллюминатора и гляжу на Землю, какова она ныне. Знаю, что ящерицы говорят правду, и все-таки поверить им полностью не в силу. По большей части мне чудится, что я умер, или, по крайней мере, сплю. Запись вторая. Штейнбрунер покончил с собой, невзирая на все принятые ящерицами меры, чтобы не допустить ничего подобного. Сью Энн Бимиш, пятая из размороженных, не разговаривает ни с кем, а только беспрерывно скрежещет зубами. Слышу этот скрежет каждый раз, когда оказываюсь с ней рядом. Раздражает. Главную ящерицу зовут капитан Полночь. Это самец, и он говорит, что отдает себе отчет в несоответствии избранного имени и звания, но ему нравится, как это звучит. По-видимому, на своей родной планете ящерицы принимают разнообразные земные передачи, радио и телевизионные, и без стеснения заимствуют из них все, что им понравится. Например, имена. Все равно, когда я смотрю на них, то задаю себе вопрос, в здравом ли я уме. Нет, помешательство было бы непозволительной роскошью. Каково тогда изо дня в день общаться с созданиями, которые словно сбежали из мультяшек Уолта Диснея? Ящерицы возвращают нас к жизни поодиночке, стараясь предотвратить новые попытки вскрыть себе вены. Гляжу в иллюминатор на то, что осталось от Земли. Разговоры скользят мимо, не задевая меня. Оказывается, мы даже не можем ничего достать с поверхности планеты. Еще хуже, я не способен извлечь что-нибудь из собственной души. Могу лишь глядеть в иллюминатор, пропуская разговоры мимо ушей. Может, я все-таки мертв? Запись 3. Капитан Полночь заявил, что теперь, когда мы все очнулись, он будет бесконечно польщен, если мы согласимся проследовать с ним и его экипажем на их корабль и на Кондру. Кондра – так они называют свой родной мир. Чу уверяет, что ей удалось выяснить, где этот мир находится, и настойчиво пытается показать мне его на звездных картах. Я и смотреть не стану, мне это неинтересно. Меня послали в космос, чтобы изучать особенности питания при низких температурах, а не для того, чтобы я пялился на звездные карты. А вообще-то не играет роли, зачем я забрался в космос. Земля теперь похожа на Луну. Питание – слово бессмысленное, по крайней мере, применительно к человеку. Некого там на Земле питать. Земля теперь просто скала, без атмосферы, похожая на другие скалы, каких в космосе полным-полно. Я собрал все данные о состоянии команды, записанные за годы нашего сна, и уничтожил. Чу говорит, что при этом я серьезно повредил часть оборудования. Я не собирался крушить машины, но остался доволен. Это здорово, что дело не ограничилось стиранием информации, а довершилось поломкой чего-то железного. Впрочем, я пообещал остальным, что больше ни к чему не притронусь. Не уверен, что мне поверили. Не уверен, что я сам верю своим обещаниям. Моррис и Майерс заявляют, что не хотят лететь с кондрианами. Они да предпочитают остаться здесь, в нашей посудине, хотя бы на случай, если уцелели и объявятся еще какие-нибудь космические бродяги. К Капитан Полночь утверждает, что на нашем кораблике можно установить систему маяков, чтобы привлечь внимание каждого, кто приблизится, а затем пояснить ему, куда мы делись. Мне ясно, что ящерица не намерена оставить Морриса и Майерса на верную гибель. Вообще-то, кондриане не собирались нас спасать. Многие поколения перехватывали земные передачи, восторгались, пускали слюни, и, наконец, кондрианские власти решили позаимствовать у космических соседей подходящий корабль и послать на Землю миссию доброй воли. Но пока собирались, пока летели, никого, кроме нас семерых, в живых не осталось. Они ожидали найти целый мир зрителей и слушателей, приклеившихся к своим динамикам и экранам. А тут сплошное дерьмо. Мне снятся такие кошмары, что не хватает слов. Запись 4. На кондрианском корабле, корпус которого изнутри обшит мягкой кожей, нам совершенно нечего делать. Я развлекаюсь долгими беседами с Уолтером Дрейком, главой экспедиции. Надо бы сказать, с Уолтер Дрейк, это, по-видимому, самка. Милашка Уолтер. Если я могу шутить, значит, я все-таки не помешался. Я не сразу сообразил, что с именем собеседницы что-то не так. Когда сообразил, сказал: «Послушайте, это были разные люди. Сэр Уолтер Рейли и сэр Фрэнсис Дрейк». Она ответила: «Мы не всегда слепо копируем. Я предпочла почтить память двух великих путешественников разом».
1: «К тому же они оба мужчины», — добавил я.
0: «Поэтому я опустила титул «сэр», — не растерялась она.
1: Позже мне самому не верилось, что этот диалог не выдуман.
0: Да чего же обидно проспать конец света и очнуться в мире, смахивающем на дурную шутку, среди инопланетян, словно вышедших из-под пера Эдгара Райса Берроуза. Майерс и Моррис целые дни напролет играют в шахматы и не желают ни с кем общаться. Большинство из нас не хочет разговаривать, почему-то нам трудно смотреть друг другу в глаза. Все ящерицы говорят по-английски, и каждая, кроме того, знает как минимум еще один земной язык. Уолтер Дрейк рассказывает, что на Кондре есть несколько местных языков, но в крупных центрах ими теперь не пользуются. Кондрианская культура делится на ряд крупных ветвей, и все они очень старые. Дрейк уверяет, что когда-то эта культура была сложнее и величественнее земной, но со временем деградировала, и население стало сокращаться. В сущности, раса вступила в фазу самоликвидации. Однако с началом приема земных сигналов зародился и обратный процесс. Наметилась тенденция к росту населения. Молодое поколение увлеклось земной культурой. Уолтер Дрейк принесла мне пленки с музыкой, записанной с наших земных передач. Они собирали наши сигналы все, до каких могли дотянуться. Они восстанавливали передачи в их первозданном виде, собрали огромную фонотеку и создали особое хранилище, где ее изучают и исследуют. Кондриане просто преклоняются перед нашей классической музыкой. Только что слушал фуги Баха. Моя мать играла на фортепиано. Иногда случалось, исполняла Баха. Запись 5. Сибелиус. Симфония номер 2, ре минор. Сочинение 43. Чайковский. Вариации на тему рококо. Сочинение 33. Рахманинов. Симфонические танцы. Сочинение 45. Моцарт. Квинтет для кларнетов ля бемоль мажор. К-581. Сибелиус. Симфония номер 2, ре минор. Сочинение 43. И опять Сибелиус. Симфония номер 2, ре минор. Сочинение 43. Запись 6. Чендлер жив, Росс жива, Бимиш жива, Чу жива, Моррис жив, Майерс жив, я жив. Но стоит ли нас пересчитывать? Что из того? Считай, не считай, все бессмысленно. Зачем все это? Запись 7. Майерс проглотил шахматную фигуру. Ящерицы сумели прооперировать его и спасти ему жизнь. Запись 8. Проснулся после очередного кошмара и задумался, а что если все мы погибли в нашей околоземной скорлупке, и моя жизнь наяву в кондрианском корабле не более чем посмертная галлюцинация? Что если я умер, и все мы на самом деле умерли в тот самый момент, когда погибла Земля? Для нас это не составило бы никакой разницы. Земляне погибли. Быть может, кое-кто переселился неведомо куда, а мы здесь. Нам выпала иная судьба. Ящерицы поддерживают с родной планетой каждодневный контакт. Чу в восхищении от их средств связи, совершенно диковинных, по ее мнению. То ли они перескакивают через время, то ли сворачивают пространство, не знаю и знать не хочу. Я всего лишь специалист по питанию. По-видимому, на Кондре они все перешли от заимствования имен к составлению их на свой вкус. Капитан Полночь тоже решил сменить имя. Отныне он именуется Вернон Зенон Эллерман. Симфонии Брукнера и Малера. Слушаю их снова и снова, убиваю тем самым пропасть времени. Уолтер Дрейк обещает достать мне еще и другую музыку, хотя я ни о чем ее и не просил. Запись 9. Бимиш явилась ко мне. Вид у нее был решительный. «Слушай, Флинн», — изрекла она, — «мы не сдадимся». «Что значит «не сдадимся»?» «Не будь тупицей», — продолжала она сквозь зубы. «Конец человечеству не наступит до тех пор, пока жива хоть горсточка людей». «Я жив, хоть и неизвестно зачем». Усмехнувшись, она потрепала меня по коленке. «Да не мучь ты себя, Флинн. Я даже не думала намекать на то, что тебе надо бы возобновить отношения с Лили Чу. Это было давным-давно, в дни предполетных тренировок. Я не вспоминал об этом, пока Бимиш не напомнила, кто ее просил. А она не могла угомониться. Никому из нас, к счастью, сейчас не до романов. Да и навряд ли наши женщины согласятся на роль племенных кобыл». «Ну уж», — только и произнес я. «Надо же загнуть такое». Она еще и дополнила свою речь сообщением, что у кондриан есть технология, позволяющая вырастить детей в пробирках. Все, что от нас требуется, — поставить им сырье. Я ответил согласием. У меня ужасно разболелась голова. В последнее время меня часто мучают головные боли. После ее ухода я попробовал завести музыку. Уолтер Дрейк дала мне оперу «Борис Годунов», только я не могу ее слушать. Не могу слушать голосовые партии вообще. Не знаю, как сообщить об этом Уолтер Дрейк, да и не хочу сообщать. В любом случае, ее это не касается. Запись 10. Чу спит с Моррисом. Недорого же стоит теория Бимиш, что нам не до романов. Майерс все еще не поднялся и не может играть в шахматы, и Моррису, вероятно, было просто нечем заняться. «Прости меня, Майкл», — объявила мне Чу. «Я действительно чувствовал где-то глубоко в душе слабенькое отдаленное шевеление сродни гневу, но оно прошло, и я отозвался. Ладно, чего уж там». Чендлер проводит все свое время в корабельном узле связи с ящерицей, носящей французское имя, которое ускользает у меня из памяти. Теперь Чендлер уверяет нас, что узнал о жизни кондриан много интересного. Когда он заводит подобные речи, я выключаю слух. Я ни разу и не заходил в узел связи, чтобы не вызвать нового приступа головной боли. А голова у меня болит от всего, кроме музыки. Запись 11. Я был убежден, что мы очутимся в каком-то суррогатном мире, в мешанине поддельных кусков и фрагментов земной цивилизации, и в течение 2 кондрианских дней после посадки отказывался выйти наружу. Все проявляли отзывчивость и терпение. Уолтер Дрейк оставалась со мной на борту и повторяла без устали. «Мы оборудовали для вас прекрасный отель, где вы будете жить все вместе. Считайте себя нашими гостями». В конце концов, когда она подарила мне музыкальные записи, я смирился и отправился вслед за всеми. Квинтет Моцарта я не взял. Так Уолтер Дрейк нашла его и принесла вдогонку. Все равно слушать его я не буду. Звук кларнета — это чье-то живое дыхание, и музыкант давно мертв, как все остальные. Звук этот для меня непереносим. Отель расположили на окраине города, слегка похожего на Лос-Анджелес. Признаться, я ожидал, что сходство окажется еще сильнее. Пока что мы приметили холмистые кварталы у моря, напоминающие Сан-Франциско, и попросили переселить нас туда. Нам нашли что-то вроде жилого дома, деревянного, крашеного, с подвалом. Моррис и Чу заняли весь верхний этаж, хотя думаю, что спать вместе они прекратили. Росс получила квартиру рядом со мной. У нее хватает своих проблем. Едва она ступила на Кондру, ее вырвало. С тех пор это повторяется почти каждый день. Она не в состоянии побороть тошноту. Нас завалили приглашениями, но ящерицы ни на чем не настаивают. Они ведут себя чертовски заботливо и уважительно. Я никуда не хожу. Сижу у себя в комнате и слушаю музыку. Гендель помогает засыпать. Запись 12.
1: Прошло 4,5 года. Я прекращал было вести эти записи, потому что Чендлер показал мне свои. Оказалось, что он беспрерывно фиксировал все происходящее. Затем Бимиш познакомила всех со своим дневником, и доктор Бриджит Нильсон, ответственная за наше психическое здоровье, рекомендовала остальным также включиться в программу, как она выразилась, исторических свидетельств. Перспектива показать кому бы то ни было свои личные записи беспокоит и раздражает меня. Я не писатель и не художник, каким оказался Майерс. Его картины пользуются здесь огромным спросом, и он завел целую стаю учеников Кондриан. Если Чендлер и Бимиш фиксируют события на бумаге, зачем мне, спрашивается, тратить время на то же самое? Исторические свидетельства чего и для кого? Полтер Дрейк была очень добра ко мне, и теперь мы живем вместе. Мы прекрасно ладим друг с другом. Года два я путешествовал по всей планете один, расходы за счет правительства, как и все наши расходы на Кондри. Уолтер ждала меня. Мы съехали из общего дома и стали жить сами по себе. Время летело как в сказке, и в памяти от того периода задержалось немногое. Мы часто слушали музыку. Ни флейт, ни кларнетов. Струнные, ударные, фортепиано. А духовые только в ряду с другими инструментами. В общем, все, как мне хотелось. Так или иначе, тот период миновал. Прожив столько лет, Чу и Моррис совершили совместное самоубийство. Использовали для этой цели огромный старый револьвер, который кто-то из них протащил в космос. Вероятно, Моррис. У него всегда был комплекс настоящего мужчины. Бимиш пристает ко всем с вопросом. «Ну почему? Почему?» Трудно задать более глупый вопрос. «Я была так близка с ним, Флинн. Неужели они не могли чуть-чуть подождать?» В самом деле, я все время забываю про ее мечту о детях из пробирки. Она трудится, не щадя себя, вместе с Ватагой Кондриан во главе с доктором Болеславом Сингхом. Совершенно выматывается в бесконечных дискуссиях с доктором Сингхом, доктором Бриджит Нильсон и с другими об соотношении земной и кондрианской информации, какое следует предложить человеческим младенцам. Сама Бимиш хочет вырастить из них перелетных птенцов. Повторяет, что провидение неспроста распорядилось так, чтобы нас нашли именно кондриане, расы, аккуратно собравшие и сохранившие земное наследие. И все это ныне, по ее убеждению, ждет, не дождется, чтобы заполнить пропасть в земной истории. Она именно так выражается — заполнить пропасть. У нее разработан долговременный план. Когда пробирочные дети подрастут, раздобыть для них корабль и отправить на поиски планеты, которую они сумеют превратить в новую Землю. Мне этот план представляется сумасшедшим. Да все мы рехнулись, чего уж там. Я переехал обратно в общий дом, решил, что теперь, когда нас осталось так мало, это мой долг. Уолтер переехала вместе со мной. Запись 13. Слушаю фортепианные концерты Моцарта, особенно в исполнении Альфреда Бренделя. Выходит, я выполнил задание. Ответил на вопрос, что замороженный землянин потребляет на завтрак. Ответ – музыку. На обед – музыку. На ужин – музыку. Данный замороженный землянин живет исключительно благодаря музыке. Запись 14. Мы прожили с Уолтер Дрейк еще полтора года.

Дети, которых вывела Бимиш, и на которых я даже не удосужился взглянуть, умерли от какой-то инфекции, все за 3 дня. Кандрианские медики, чьим заботам они были поручены, тоже подцепили заразу, но без смертельного исхода, хотя кое-кто из медиков ослеп. Майерс больше не играет в шахматы с тех пор, как Моррис покончил с собой. Среди кандриан есть очень приличные игроки, однако Майерс не соглашается сражаться с ними. А Бимиш собирается предпринять новую попытку. Ее не остановишь. Она поделилась с Рос подозрением, что кандриане уморили детишек намеренно. «Чего ради им возрождать нашу расу?» – приставала она к Рос, не требуя ответа. «Они намерены занять наше место во Вселенной. Так зачем им возиться с нашими детьми?» Как рассказала мне Рос, Бимиш уговаривал ее бежать с Кондры. «Куда?» Рос обеспокоена состоянием подруги. «Что, если, вопрошает она, Бимиш окончательно сойдет с ума и зарежет ни в чем не повинную ящерицу врача? Нас тогда посадят под замок навеки вечный». Рос отнюдь не жаждет сидеть под замком. Она нашла себе хобби – играет на виолончели. Ящерицы с превеликим удовольствием сделали для нее инструмент. Более того, с ней вместе виолончель осваивают 3 кандриан. «По мне, пусть творит, что хочет». Я слоняюсь по округе и веду наблюдение за кандрианами, которые только и делают, что подражают нам даже в мелочах. Меня по-прежнему мучают кошмары. Симфоническая музыка больше не помогает, даже Сибелиус. Если я слушаю музыку достаточно долго, то мне начинают мерещиться голоса. Могу слушать исключительно камерные пьесы, где каждая нота звучит отчетливо и раздельно, где я воспринимаю и звуки, и паузы между ними. Мне предоставили постоянный пропуск в фонотеку, и я провожу тому ему времени, слушая то, что хочу. Запись 16. 14 колец спустя. В конце концов, Бимиш удалось получить 3 жизнеспособных детей. Но 2 из них странным образом утонули в результате несчастного случая неделю назад, а 3-я, девочка по имени Мелисса, убежала, и ее никто не может найти. Клетки, которые мы поставляем, уже не отличаются качеством, хотя Бимиш не отчаивается. За глаза она теперь называет кандриан змеилицей. Она совсем посидела. Я тоже. Кандрианские новости нынче вертятся вокруг растущего напряжения в отношениях с соседним миром, главным торговым партнером планеты. Живьем я обитателей того мира, его называют Чато-Нел, никогда не видел, только на снимках и в телевизионных репортажах. Теперь похоже, что и не увижу. Ну и наплевать. Интересная штука произошла с заразой, убившей первых выведенных Бимиш детей. Она мутировала и превратилась в болезнь, поражающую кандриан, примерно так же, как в прошлом рак поражал людей. Ну что ж, кандриане сами напросились на такую беду. Запись 17. Я отправился в дюны взглянуть на старых кандриан, на тех, кто не пожелал имитировать земные обычаи. Большинство из них не говорит по-английски, они и по-кандриански нынче говорят друг с другом нечасто, но, по-видимому, они не возражают, если вы просто шатаетесь рядом и наблюдаете за их жизнью. Живут они поодиночке, либо в крошечных поселениях, очень примитивно, сведя свои потребности к минимуму. У старокандрианина есть, как правило, круглый каменный домик, хотя может оказаться, что он живет в норе или пещере. Он ходит каждый день за водой, а пищу себе готовит на маленькой плитке, работающей от батареи или даже на костре из дров. Телевизора у него нет. Вместо развлечений он ходит туда-сюда, разглядывая, что придется, или сидит и медитирует, или копается у себя в цветнике, или режет по дереву. Правда, время от времени они собираются вместе ради того, чтобы потанцевать или просто погреться на солнышке, а то вздумают поставить какой-либо скетч или пьеску. Если уж они решили актерствовать, то это может длиться многие дни подряд. У них есть что-то вроде натурального обмена. Изделия из одной округи ценятся в других. Иногда они путешествуют, и отдельных пилигримов можно встретить даже на городских улицах. Но подолгу они здесь не задерживаются. С недавних пор попадаются молодые, которые пытаются вернуться к подобному стилю жизни, создав соответствующие условия в городах. Правы, их потуги смешные. А между тем эти юнцы считают свои действия абсолютно неизбежными перед лицом вторжения инопланетных обычаев, земных обычаев. То есть это, очевидно, обратная реакция на затеянную некогда программу. Я пристально слежу за развитием событий. Оно завораживает и должно бы бросать в дрожь. Мне эта реакция сверхъестественным образом напоминает земных фундаменталистов-националистов, американских христиан, ближневосточных мусульман и всех прочих, кто к концу жизни на нашей планете превратил эту жизнь в форменный ад. Но если указать

антагонистам на подобное сходство, они тоже приходят в бешенство, поскольку не хотят уподобляться землянам в чем бы то ни было. Я частенько завожу разговор на подобные темы только для того, чтобы посмотреть, чем он кончится. Если я общаюсь с антагонистами, те неизменно лезут в бутылку. Нет, кипятятся они. Мы просто-напросто хотим вернуться к прежним традициям. Они совершенно не сознают, что самый их пыл — черта скорее земная, чем кандрианская. Насколько я могу судить по разным источникам и собственным впечатлениям, горячность есть нечто несвойственное коренной кандрианской культуре. Пока они не увлеклись нашими сигналами, у них ничего подобного не было. Каждый жил сам по себе, спокойно и, честно говоря, скучновато. Иной раз мне хочется, чтобы мы застали их культуру в ее изначальном виде, а не такой, какой она стала к моменту нашего прилета. Впрочем, старокандриане ни почем бы не додумались послать на Землю миссию доброй воли. Это уж как пить дать. Я беседую обо всем этом с доктором Бриджит Нильсон частенько и подолгу. Мы не то чтобы сдружились, но для человека и ящерицы ладим совсем неплохо. Она заявляет, что кандриане всего лишь использовали земную культуру для того, чтобы влить новые силы в свою. А я припоминаю старокандриан. Ей же ей. Они мне нравились. Если они олицетворяли собой умирающую культуру, то надо было позволить ей мирно умереть. Запись 18. Росс вовлекла в свои музыкальные забавы Чендлера. Выяснилось, что ребенком он играл на скрипке. Теперь в общем доме только и слышны их совместные упражнения. Иногда она упражняется на фортепиано. На виолончели у нее получается лучше, а я сижу себе на своем крылечке, глядя на море. Сижу и сижу. Росс уверяет, что кандриане, участники ее группы, восхищены тем, что у них получается. Естественно, с каждым днем они изображают людей все лучше и лучше. Они полагают 20-е столетие на Земле золотым веком человеческих спектаклей. Откуда им это известно? Тут же все не из первых рук, все понаслышке. Меня просили присоединиться к бригаде кандриан, следующей на южный континент, где возникли локальные волнения для суждений по проблемам питания. Я отказался. Меня не интересует, голодают ли они там и почему голодают. Я насмотрелся в избытке на картины голода на Земле. Вот там голодали с размахом. Там это был поистине спектакль. А еще я не хочу уезжать, чтобы не пропускать игру Росса Чендлера. Они исполняют сонаты и дуэты, экспериментируют, не всегда успешно перекладывая музыку, написанную для других инструментов. Вот это мне интересно. Как только Росс стала играть на фортепиано так же уверенно, как на виолончели, их репертуар сильно расширился. Конечно, им далеко до великих музыкантов, но я слушаю их с удовольствием каждый раз, когда могу. Есть что-то особенное в живой музыке. Без нее тоскуешь.

студии Маки Чарнес, слушая Брамса. Окончание. Запись 19. Майерс отправился в мировое турне. Он приобрел такую известность живописца, что у него появились соперники, даже соперничающие школы, возглавляемые его же учениками. У нас в доме он не появляется совсем, даже в гости не заглядывает. Сьюэн, Бимиш и я учредили себе жилище напротив бывшего общего дома на другой стороне залива. Необходимо, чтобы кто-то постоянно был с нею рядом. Необходимо с того самого дня, когда нашли расчлененный труп Мелиссы. По мнению властей, ответственность за преступление несет движение «Кондрачаликипон». Так называет себя радикальное крыло антагонистов. В переводе это значит «возвращение к андрианской сущности». Мол, им нужен был акт, символически отвергающий все, связанное с земной культурой. В очередной беседе с доктором Бриджит Нильсон я указал, что эти кондрачикосы, если тут действительно их вина, сделали все совершенно неправильно. Им следовало швырнуть мертвое тело прямо на ступени правительственного здания и созвать пресс-конференцию. Впрочем, если уж они так последовательно учатся у землян, то в следующий раз ошибки не будет. Вот именно, отозвалась она. Что же нас ждет? Какой смысл она вкладывала в слово «нас»? Конечно, не мы двое, а мы кондриане. Ей нравится думать, что гости с Земли обладают особой мудростью, проистекающей из гибели их мира и мистической кровной связи с культурой, которую кондриане впитывают. Словно я только и делаю, что сижу и размышляю о подобных отвлеченностях. Доктор Бриджит Нильсон – неисправимый романтик. Что же касается Сьюэн, то о смерти Мелиссы я не разговариваю с ней вообще. Было уже столько смертей, что значит теперь смерть еще одного ребенка? Ребенка, который все равно не вырос бы человеком. Люди рождаются на Земле и воспитываются в человеческом обществе, как Сьюэн и я. «Надо было взорвать их корабль на пути сюда», — заявляет она теперь. «Взорвать к черту вместе с нами». Она никогда не ходит со мной в бывший общий дом слушать игру Росс и Чендлеров. Они дают концерты без афиш почти каждый вечер. Я хожу непременно, хотя бы потому, что уже выучил всю камерную музыку в фонотеке наизусть, вплоть до случайного скрипа стула под кем-то из былых слушателей. Кондрианские записи слишком достоверны. С Росс и Чендлером все по-другому. Музыка у них живая, и все звуки живые. Кондрианские музыканты дают концерты беспрерывно, но я на это безобразие не хожу. Прежде всего, я по-настоящему понял, что когда мы, люди, слушаем музыку, то слышим вовсе не звуки, исходящие извне. То есть наше внутреннее ухо ловит вибрацию снаружи и уже затем создает под черепом звук, соответствующий этой вибрации. Может ли кондрианское ухо быть совершенно таким же, как наше? Неважно, с какой точностью они научились воспроизводить музыку наших исполнителей, их ухо не способно услышать в нашей музыке то же, что слышим мы. Кондрианские концерты человеческой музыки — это профанация. Запись 20. Утверждают, что преступность и насилие получили широкое распространение на Кондре отнюдь не вследствие перенаселения. Змея по имени Свами Нанда пришла к выводу, что демографический взрыв – лишь внешнее выражение болезни. Согласно ее змеиному учению, Кондра заключила астральное соглашение принять не только нас, выживших землян, но и души всех усопших. Земные души в астральном пространстве, предвидя, что вскоре не останется земных тел для перевоплощения, послали зов в поисках новых тел и новых миров для обитания. Кондрианские души в том же пространстве, решив, что их труды в материальном мире Кондры почти закончены, дали согласие на вселение человеческих душ в местные тела. Что и произошло. Ныне молодое поколение насыщено земными душами, рожденными в облике кондриан, которые принялись воссоздавать условия, знакомые по земному опыту. Я послал этому с вами 4 сердитых письма. Последний он удостоил ответа, вежливого и длинного, объясняя свою краденую концепцию с помощью краденных слов. Ах да! Прошло еще дюжина колет. Можно бы написать и просто лет, поскольку кондрианские годы лишь на несколько дней короче земных, и даже Чендлер забросил земной календарь за ненадобностью. Росс рассказала мне, что Чендлер начал сочинять собственную музыку. Она укоряет меня тем, что я называю кондриан змеями, и толкует со мной мягко и рассудительно, точно кондрианка. Меня от такой манеры тошнит, и это смешно. Я же помню, как ее саму вначале ежедневно выворачивала наизнанку. Так что пусть лучше не учит меня хорошим манерам и не попрекает затворничеством. В затворничестве нет спасения. А в чем есть? И что она может предложить взамен? Меня никогда не учили играть на каком-нибудь инструменте. Родители решили, что у меня нет способностей и были правы. Я не исполнитель, а слушатель. Вот я и делаю то, что мне положено. Слушаю. Я вообще не ходил в бывший общий дом и не общался бы с Росс, если бы не музыка. Удивительно, но у них и впрямь получается все лучше и лучше. Время от времени я по-прежнему захожу в фонотеку, трачу там недельку, слушая великих музыкантов и проверяя, не испортился ли у меня вкус. Нет, не испортился. Каким-то чудом, а вернее упорством, мои товарищи по команде выросли в прекрасных исполнителей.
Вчера вечером мне пришлось выйти в середине сонаты Бетховена. Нестерпимо захотелось побыть в одиночестве. Запись 21. У Сью Энн на прошлой неделе случился удар. Парализовала всю левую сторону. Я сижу с ней почти беспрерывно, поскольку знаю, что присутствие змея она не принесет. Она все равно ругает меня за то, что я с ними сотрудничал. Да, все мы проводили часы и часы с их учеными, выполняя их знания о нашей уже давно мертвой планете. Как было отказаться? Они вели себя так почтительно, а мы были всерьез обеспокоены, как бы нам самим не забыть Землю. Так что оставалось делать? А кроме того, у нас не было других занятий. Все равно она ругается, а я молчу. Мне это безразлично. Среди молодых кондриан поднялась волна самопожертвования. На глазах зрителей они поджигают себя, а те стоят вокруг как завороженные и ничего не предпринимают. А доктор Бриджит Нильсон разглагольствует: «Ваша планета вымерла, и многие сгорели в одно мгновение. Это создало обширную карму, и тем, кто чувствует такой позыв, надо позволить воссоединиться с ней». «Значит, вы нандистка, — прозреваю я, — сторонница с вами Нанды и всей бельберды насчет перевоплощений?» «Не вижу иного логичного объяснения», — отвечает она. «А это, по-вашему, не лишено смысла?» «Да», — она поглаживает себе щеку полированными оранжевыми когтями. «Это заем. Мы одолжили материальную красоту нашего мира и присущие нам тела в обмен на вашу активную духовную жизнь и вашу богатую чувственную культуру». «Нет, это они тронулись умом, а вовсе не мы». Запись 22. Какая-то юная змея с безумными глазами и перьями на макушке, выкрашенными в синий цвет, выстрелила сегодня утром в какого-то с вами ядовитой колючкой из допотопного духового ружья. Преступника поймали и показали по телевидению. Несостоявшийся убийца пялился в камеру, как настоящий земной отщепенец. Сью Энн не сводила с него глаз и иронически фыркала. Запись 23. Мне опять приснилась мама за фортепиано, но руки у нее были кондрианские. Пальцы слишком длинные, ногти загнуты, как когти, и кожа покрыта крошечными сероватыми чешуйками. Играла она, по-моему, Шопеном. Запись 24. Иногда мне хочется быть писателем, чтобы отдать должное всему, что вижу. Тогда в том, что я выжил, был бы хоть какой-то смысл. Взять хотя бы Сью Энн. Если бы не ужасное невезение, она дала бы нам новое поколение, обеспечила бы нас потомством. Майер создает теперь целые альбомы и никаких земных сюжетов не пишет, хотя кондриане буквально умоляют его сосредоточиться на том, что ему ближе всего. Он отвечает, что не доверяет более своей памяти о Земле, а кроме того, глазам землян в их нынешнем перерождении кондрианские образы кажутся ближе. Он открыто принял нандизм и путешествует, запечатлевая кондрианские пейзажи, портреты и прочее. Так что не могу не корить свои заметки за неполноту. Если кому-нибудь чего-нибудь не хватает, всегда можно обратиться к рисункам Майерса. Уолтер Дрейк умерла прошлой зимой от кондрианского рака. Я был на похоронах, впервые загримировавшись под ящерицу. Секретом грима поделился со мной Майерс, самоуверенный сукин сын. Он использовал костюм, маску и шапочку с перьями, чтобы находиться незамеченным среди змеелицых и наблюдать за ними без помех. В сравнении с тем, что вытворяют кондриане с нашими земными обычаями, разве это обман? Грим дает преимущество. Я и не подозревал, как это давит, когда на тебя непрерывно пялятся. Но теперь я научился избегать постороннего внимания. На похоронах сказали «залак зале, прах прах». У меня помутилось в голове, и я вынужден опуститься на скамью. Запись 25. Еще 4 года. Мое сердце все еще не сдается. Я маскируюсь под ящерицу и слоняюсь по барам, смотрю телевизор вместе с кондрианами, но стараюсь не увлекаться этим. Туземцы меня подчас нервируют, даром, что я провел здесь уже несколько лет. Я забываю, кто они и кто я. Забываю собственную личность. Боюсь, что впадаю в маразм. Но как только прихожу домой, Сью Энн одаривает меня циничным взглядом, все возвращается на свои места. Я завожу ей пленки с Дворжиком или с Шубертом. Вообще-то она предпочитает французов, но я нахожу их поверхностными. Чтобы послушать Брамса, Бетховена, Моцарта, я по-прежнему отправляюсь в бывший общий дом каждый раз, когда играют Росс и Чендлер. Звучит музыка, и во мне поднимается такой необъятный, болезненный и прекрасный стон, что я не в силах удержать его. И на мгновение он вырывается наружу, а я чувствую себя успокоенным и изменившимся к лучшему. Конечно, это иллюзия, но иллюзия замечательная. Запись 26. Где-то на другой стороне планеты бедняга Майерс угодил в религиозную смуту, и озверевшая толпа забила его до смерти. Доктор Бриджит Нильсон, сильно постаревшая, опирающаяся на клюку, пришла выразить мне свое сочувствие.
Я принял ее соболезнование во имя прежней дружбы. «Двоих мы поймали», — сообщила она, — «лидеров группы кондрачекосов, убивших бедного мистера Майерса». «Примите мои поздравления», — ответил я. Не сумел удержаться. Взглянув на меня пристально, она сказала: «Извините, мне не следовало приходить». Когда я пересказал всю сцену, Сью Энн так хлестнула меня по лицу. Сил у нее и в здоровой руке оставалось немного, но я обиделся и спросил, за что. «Потому что ты улыбнулся, Майкл. Нельзя же беспрерывно плакать». «Нельзя. А хотелось бы». Среди прочего, доктор Бриджит Нильсон рассказала, что кондриане сочиняют ныне музыку в классической, популярной и упрощенной манере, все по земному образцу. Не слышал ни одного из здешних музыкантов и слышать не хочу. Запись 27. По крайней мере, Сью Энн не дожила до этакого безобразия. Они теперь пришивают к своим слуховым отверстиям ушные мочки. Но это не главная новость. Главные новости поступают с южного континента, где группа экстремистов основала прокондрианское государство. Они там принципиально применяли только древние методы земледелия и, очевидно, что-то делали неверно. Верхний плодородный слой почвы смыло летними ливнями. Теперь они убивают новорожденных, чтобы сократить число ртов. Убивают под предлогом, что младенцы слишком похожи на землян и являют собой частицу порока, которым земное поражает все чистое. На официальные запросы эти кондрачекосы отвечают: «Спасибо, у нас все в порядке». А на деле там массовый голод и детоубийство. После смерти Сью Энн я переехал обратно в общий дом. Мне предоставили целый этаж, и я почти не выхожу на улицу. Регулярно смотрю кондрианское телевидение, пытаюсь следить за их политикой. Я даже бросил выискивать фальшивые ноты, которые доказали бы интеллигентному наблюдателю, что они лишь прикидываются людьми, притом прикидываются лживо и неумело. Да, по правде говоря, таких нот не так уж и много. Это у меня внутренние спазмы только и всего. Кондриане заявляют, что спасли нашу культуру, превратив ее в свою собственную. Для кого-то такие потуги, может, и звучали бы убедительно, но уж не для меня. Даже развлекательные шоу и те похожи. Кондрианская молодежь бесится под музыкальные видеоклипы и оглушающие завывания групп, именующих себя почти невыносимые, и смертельная скука. Гляжу и гляжу на экран в ожидании. Вот сейчас сорвутся, дадут петуха. А различу ли я петуха, если дождусь? Запись 28. Росс и Чендлер затеяли немыслимое. На вчерашнем музыкальном вечере они просто оглушили меня сенсацией. Оказывается, они дотянули двух молодых кондриан до вполне приемлемого уровня, в особенности некоего Джилакана Чукчантаранфиса, играющего и на скрипке, и на виолончели, и теперь намерены выступить вчетвером, как струнный квартет. Выслушав объявление, я вышел в знак протеста. Росс полагает, что я веду себя безрассудно и, желая досадить другим, делаю хуже только себе. Ведь у квартета будет куда более широкий репертуар. И черт с ней, с Росс. Она предательница. Чендлер тоже предатель. Запись 29. Я применил маскировку и достал себе билетик не как Майкл Флинн, землянин, а как безымянный кондрианин. Первый концерт сводного струнного квартета. Событие года. Символ передачи факела человеческой культуры. Так здесь принято говорить. «Святотатство!» — визжат кондрачекосы. Я держу свои мысли про себя и вынашиваю собственные планы. Ящерицы съезжаются в город отовсюду. Уже отмечены два взрыва. Ответственность само собой возлагается на кондрачаликипон. И черт с ними, только вы чешуйчатые твари не взорвали меня, прежде чем я исполню свой долг. Револьвер у меня в кармане. Тот самый револьвер Морриса. Я забрал его, как только он и Чу покончили с собой. Когда-то я был неплохим стрелком. Сижу я близко к сцене у самого прохода, правая рука не встретит помех. Слишком горькой была порой моя жизнь. Не позволю насмехаться над собой и совершать святотатство в единственном месте, где доселе испытывал душевный комфорт. Запись 30. Теперь я понял, для кого все это пишу. Дорогой доктор Герберт Акондичитилка, вы меня не знаете. Да и я до недавних пор не знал вас. Я тот, кто сидел вчера вечером рядом с вами в Карнеги-холле. В вашей кондрианской копии Карнеги-холла, восстановленной по телекартинкам. Блистающая хрусталем и красным бархатом копия получилась даже более шикарной, чем настоящий зал, но, по-моему, слегка проиграла ему в акустике. Вы, доктор, не обратили на меня внимания. Я был в гриме. А вот я вас заметил. Весь вечер от меня ничего не ускользало, начиная с полиции и демонстрации кондрачекосов у входа в зал. Но вас я отметил особенно, поскольку вы ухитрились отвлечь меня от музыки, а я ведь ожидал, что именно это прекрасное произведение окажется в моей жизни последним.
Это был первый струнный квартет Гайдна «Соль мажор», сочинение 77. Я пытался решить, в какой мере участие двух кандриан испортило звучание, а ваше дурацкое ерзанье мне мешало. Вот уж невезение, думал я, получить в соседи кандрианина, который явился просто на светское сборище, не чувствуя к земной классической музыке ровно никакой склонности. Для меня было большим облегчением, когда музыка кончилась, и вы присоединились к оглушительным аплодисментам. Я следил за вами так сосредоточенно, что упустил момент, когда музыканты покинули сцену. В антракте я тоже не выпускал вас из виду. Надо же было следить за чем-то, пока час не пробил. Вторым номером программы был один из моих любимых, второй струнный квартет Брамса «Ля диез минор», сочинение 51. Для завершения того, что задумано, я выбрал первый такт квартета, твердо решив, что предателям Росс и Чендлеру и двум дрессированным змеям не играть Брамса. А точнее говоря, никому уже не услышать, как Росс и Чендлер играют, что бы то ни было. Вы, доктор Кондитичилка, запомнились мне маленьким, худеньким, элегантным созданием, одетым в поддельный блейзер с поддельными золотыми пуговицами. На голове у вас красовалась плотная копна белых перьев, лицо было более круглым, чем положено ящерице, а глаза под очками казались огромными. Я еще подумал, не испортили ли вы себе зрение, разбирая надписи в кадрах земных передач? По серой шелушащейся коже я мог догадаться, что вам изрядно лет, как и многим другим среди публики. Но до моего возраста никому из вас было явно не достать. Вы вступили в разговор с кандрианкой слева от вас. Из подслушанных реплик я понял, что вы познакомились с ней в этот же самый день, только раньше. Теперь она норовила закрепить знакомство. «Значит, — спросила она, — вы врач?» «Отставной, — ответили вы. Вам обязательно надо познакомиться с Мишей Двоястреба, моим сегодняшним спутником. Он тоже отставной врач». Кресло слева от нее было свободно. То ли отставной доктор Миша удалился в туалет, то ли вышел в вестибюль перекурить. Вам следует понять, я переводил слова в привычные мне понятия. Итак, поддельный доктор Миша У, буква взамен понятия «украденные имена», в поддельной отставке отправился в поддельный туалет или курит поддельную сигарету. Спутница Миши Двоястреба, поддельная женщина в зеленом платье поддельной шерсти, носила белый парик с голубоватым оттенком. Боже, как издевалась Бимиш над склонностью кандрианских самок выбирать за образец самые затасканные женские моды Земли. Зеленое шерстяное платье, имени которой я так и не разобрал, спросила: «Позвольте осведомиться, та леди, с которой вы были днем в галерее, это ваша жена? Где же она сейчас?» Вы качнули головой, сверкнув очками. «Да, мы действительно всегда ходили на концерты вместе», — услышал я ответ. «Мы оба любим хорошую музыку, и ничто в жизни не может заменить слух. К несчастью, она слышит все хуже и хуже и больше не выходит по вечерам. Это было бы для нее слишком трагично». «Какая жалость!» — воскликнула зеленое шерстяное платье. «Пропустить такое выдающееся событие! Разве первая скрипка не прелесть? И какой молодой! Поразительная картина!» Черт ее побери, она была права. Чендлер играл вторую скрипку, уступив первую партию своему ученику, Чукчетон Фуранфису. Уже заодно это бывшего моего товарища по команде следовало бы уничтожить. Я закрыл глаза, сосредоточившись на револьвере в кармане. Дьявольски тяжелая штука. Что если он зацепится за что-нибудь, и я не сумею его вытащить, или не попаду в цель, или на меня, старика, навалятся два пожилых инопланетянина и не дадут мне исполнить задуманное. Чендлер и Росс тоже давно не пьянчики, а когда их не станет, я останусь среди вас, змеелицых, совсем один. Экая маразматическая шуточка над самим собой. Вот еще один кандрианин, лысый, для ящерицы довольно грузный, пробирается вдоль ряда на свое место. Так и есть. Навис рядом с зеленым шерстяным платьем и явно намеревается сесть. Она остановила его, предоставив самцов друг другу. Вот он, вне всякого сомнения, Миша Двоястреба собственной персоной. «А Кондитичилка?» — назвались вы с легким поклоном. «Герберт». Вы двое пожали друг другу руки над коленями зеленого шерстяного платья и пустились в светскую болтовню. «Я внезапно ощутил ваши голоса как музыку. Вы, доктор, с вашим чистым высоким тенором играли первую скрипку. Доктор Двоястреба звучал заметно ниже и годился на роль виолончели. Зеленое шерстяное платье, погруженное в тенета своих потаенных мыслей, было, разумеется, второй скрипкой, ну а я тайно готовился к выступлению в роли коварного альта. Если бы наваждение не прекратилось, я, наверное, разрядил бы револьвер в ту же секунду, сначала пустив пулю в вас, потом в себя. Я стал бы вслушиваться не в голоса, а в слова. Я цеплялся за слова ради самоконтроля». «Прекрасная пьеса Гайдна», — изрекли вы. «Я когда-то играл ее. Конечно, не на таком уровне, но все же я состоял в любительском камерном кружке».
Это ж достойно вас, вороватых змей, скопировать еще и склонность наших земных врачей к музыкальным хобби. Вы сочли должным объяснить, от чего прекратили играть. Какая-то вялая, но калечащая кондрианская костная хворь. Еще бы, вашим ли коготкам ящериц управляться со смычками и струнами? На чем вы, собственно, пробовали играть? Название инструмента я прослушал, зато усвоил, что вы не играете уже лет 6-7. Не мудрено, что вы непрестанно дергались и шевелили пальцами, припоминая движение. Ящерица в бархатном костюме протиснулась передо мной, ухитрившись отдавить мне сразу обе ноги. Мы обменялись неискренними извинениями, она полезла дальше мимо вас и ваших спутников. Все возвращались по своим креслам, мой звездный момент приближался. Все места в моем ряду уже были заняты, я откинулся на спинку и сделал вид, что просматриваю программку. А вы продолжали говорить по-прежнему ясным голосом, но с примесью грусти. «Мне выпал ужасный год. Месяц назад умер мой единственный внук. Ему едва исполнилось 15. Ваш голос больше не казался музыкой. Это был просто голос, да еще в том самом тоне, который прорезался у меня и товарищей по команде после пробуждения, когда мы оказались, наконец, способны сказать вслух. Ну что ж, все кончено, все вдребезги. Мужчины и женщины, киты и букашки распались в пыль, а мы проспали!» Такой тон хуже крика. Настоящий острый крик пересох в горле, но вы не в силах не говорить о том, что его вызвало, ведь в душе он продолжается все громче. Я уткнулся взглядом в программку. Могли ли вы в самом деле обращаться в таком тоне к двум полузнакомым, встреченным на концерте? Те-то двое, разумеется, издавали междометия ужаса и сочувствия. «Рак», — сказали вы, имея в виду, конечно, неземной, а кондрианский рак. Потом вы перегнулись через зеленое шерстяное платье к доктору Два Ястреба. Это было ужасно. Началось на правой ноге, и никакие медикаменты не помогали, и три операции тоже не помогли. Я из-под тишка бросил взгляд в вашу сторону. Мне было интересно, какую гримасу скорчит ваше притворно-человеческое лицо для выражения ваших горестей. Но вы наклонились к коллеге-врачу, оставив мне на обозрение лишь узкие ящеричьи плечи. Музыканты за сценой настраивали инструменты. Револьвер оттягивал мне карман, как крейсер. Под меркнущими огнями зала я видел доктора Два Ястреба. Его лицо полнилось искренним сочувствием. Удивительно, подумалось мне, как они умудряются воспроизводить выражения, столь похожие на наши, при совершенно иной мускулатуре и с иным строением кожи. «И все-таки дело теперь движется лучше, чем поначалу», — отозвался доктор Два Ястреба. Я вспомнил младенцев Сьюэн Биниш и смерть Уолтер Дрейк. «Раньше ведь просто ничего не умели, кроме как резать и резать, ампутировать и ампутировать. Был у меня молодой пациент, ему отняли целое бедро от отчаяния. Делались вещи и похуже тоже от отчаяния». Вокруг нас публика устраивалась в креслах, нашептывая что-то друг другу, шурша программками. Очевидно, подслушал я один, и то против воли. К тому же скоро это испытание подойдет к концу. Публика успокоилась, и вот они вышли. Росс первая, Чендлер второй. В каком порядке выходили кондриане, не играло никакой роли. Росс первая — это хорошо. На красном платье кровь будет незаметна. Никто сразу не поймет, что произошло, и у меня хватит времени еще и на Чендлера. Внимание! Час настал! Вы продолжали все тем же неумолимо тихим печальным голосом. Он потерял большую часть кожи, а жидкости в нем оставалось так мало, что ее не удавалось сцедить. Я думаю, все это была сплошная ошибка. Не следовало так жестоко бороться за него. Надо было дать ему спокойно умереть. «Но мы не имеем права сдаваться!» — воскликнул доктор Два Ястреба, перекрыв голосом приветственные аплодисменты в адрес музыкантов. «Врач обязан делать хоть что-нибудь!» «И вы не ответили, доктора Кандитичилка. Вы только вздохнули». Мягкий округлый выдох уложился как раз в паузу перед тем, как грянула музыка. Затем вы откинулись поглубже, послали коллеге пристальный взгляд и сказали тихо, и в то же время так ясно, что каждое слово до сих пор звучит у меня в ушах, каждое отчетливее и ниже предыдущего. «Давайте слушать Брамса». Едва первые ноты упали в зал, вы утонули в глубине кресла еще глубже. Спустя миг я сумел расслабить руку, сжимавшую револьвер, а потом вынул ее из кармана. Мы сидели в полутьме вместе. У нас в глазах стояли слезы, слишком едкие, чтобы пролиться. И мы слушали. В нашем сегодняшнем эфире вы слышали рассказ Сьюзи Маки Чарнес «Слушая Брамса» в переводе с английского Олега Битова.

0: Национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют.
1: Элементы модели для звуки.
2: Незаметно присоединяйтесь.

Модель для сборки начинает свое сегодняшнее выступление рассказом Игоря Вереснева за пригоршню ржавых биткоинов. Цезарь, как всегда, опоздал. На этот раз ждать его пришлось почти час. Поэтому едва дверь за спиной толкача захлопнулась, Шлак кинулся к нему. «Есть!» В том, что именно Цезарь толкает моему объекту Кнар, я не сомневался.

0: остальные больно уж зеленые. Но доказательств у меня пока не было. Тонкие губы Цезаря под такими же тонкими усиками сложились в ухмылку.
1: Есть, есть. А что, когда-то не было?
2: Так давай не тяни!
0: Не выдержала и Соната.
2: Сил же никаких не осталось!
0: Судя по биометрии, мой подопечный тоже сгорал от нетерпения. Но Цезарь не спешил. Обвел компанию цепким взглядом, задерживаясь на каждом, поинтересовался. «А вы сделали, что я сказал?» Подростки заугукали, закивали, но как-то недружно. Поэтому Цезарь уточнил. «Все сделали!» Я понятия не имел, о чем идет речь. Видно, разговор состоялся до того, как я взял своего объекта на поводок. Но интонация Цезаря мне не нравилась. Еще больше не нравилось, что у объекта участилось сердцебиение. Он явно волновался, и Цезарь это заметил.
2: «Корень!»
0: Он резко ткнул пальцем в моего подопечного. «Ты поставил заплатку?» Объект шмыгнул носом, полез в карман за смартом. Цезарь не унимался.
1: «Я для чего вам ее скинул? Или ни разу не грамотные? Не хватало с полиции за всякой трухи!»
0: Худшие мои опасения подтверждались. Цезарь предусмотрел, что датчики зафиксируют воздействие КНАРа на организмы юных балбесов, и операционка откликнется на всплеск необычной мозговой активности вполне предсказуемо. Включит запись дампа. А далее дело техники. Первое плановое посещение семейного доктора, и тайное станет явным. Как именно заплатка должна предотвратить запись дампа, меня мало интересовало. Главное, она могла затереть мой эксплойт. Объект нашел программулину Цезаря, ткнул в нее пальцем. Не попал. Я чуть-чуть подкорректировал движение. Но фокус не удался. Цезарь выхватил у парня смарт и активировал установку. Изображение на моем экране мигнуло, перевернулось вверх тормашками. Погасло.
2: Все.
0: Объект соскочил с поводка. Троянский код, так старательно внедренный в его дешевенькую ОС Homo 3, уничтожен. В сердцах я саданул ладонью по подлокотнику кресла, охнул от боли, потряс пальцами. Потом пошел к холодильнику, достал банку пива, подержал в руке, пока холод не унял боль. Открыл крышечку, сделал долгий жадный глоток. И что теперь, начинать заново? Или нарытой информации заказчику будет достаточно? В конце концов, я не на спецслужбы работаю. Мои заказчики сегодня пращуры незадачливого шкалера Кореня, то есть... Корнелия Удалова, подозревшие, что их чадо балуется КНАРом. Кибернаркотиком, говоря человеческим языком. Мы научились жить долго, оставаясь при этом бодрыми и здоровыми. И превратились в трусов. Мы боимся инфаркта и диабета, энурезы, лейкемии, эболы и аллергии на кошачью шерсть, депрессии, лихорадки Зика, болезни Паркинсона и раннего облысения, импотенции, близорукости, кариеса и аневризмы. А сильнее всего, мы боимся оказаться один на один с собственными недугами. Потому мы пичкаем наши тела имплантатами, стимуляторами, корректорами, датчиками, сигнализаторами, снабжаем хард-софтом, драйверами, серверами, мониторами. И чтобы вся эта начинка работала надежно и бесконфликтно, чтобы прозрачно, гибко и удобно следить за собственным организмом, человеку необходима программная оболочка, операционная система. Однако первая неоспоримая мудрость древних гласит, что один программер накодил, другой всегда хакнуть может. Разумеется, влезть в чужие мозги, поковыряться в памяти, прочесть чьи-то мысли хомо-хакер не способен при всем желании. Это чистой воды фантастика. Зато взломать ПО, перехватить биометрию или первичные сигналы, поступающие на контроллеры, другое дело. Подключить параллельный интерфейс, видеть, слышать, обонять и осязать то же, что и объект хакинга. Отслеживать, как изменяются его сердечные ритмы, давление, активность мозга. А если ты соображаешь в перекодировке сигналов соматической нервной системы, то появляется и обратная связь с объектом. Можно заставить человека что-то не увидеть или не услышать, или ткнуть куда-нибудь пальчиком неосознанно. Любого человека, независимо от того, какое ПО на нем стоит. Ибо вторая мудрость в том, что неуязвимого ПО нет. Есть взломщики, дилетанты. Я стараюсь обратной связи не злоупотреблять и умения свои особо не афиширую. Слава мне не требуется. Возможно, когда-нибудь я займусь серьезным бизнесом или пойду на службу к правительству. Но пока хомо-хакинг для меня скорее хобби, позволяющее заработать немного биткоинов, чтобы не клянчить у маман и не париться с поисками работы. оказывая анонимные услуги супругам, жаждущим покопаться в тайнах друг друга, или родителям, свихнувшимся на тотальном контроле своих чад. Да мало ли, дела житейские. Очередной заказ ничем не отличался от предыдущих. Я подозреваю, что моя жена изменяет мне со своим боссом. Можете ли вы помочь мне узнать правду? И в отдаче номер карты соцстрахования потенциального объекта, чтобы собрать данные из открытых источников. Спустя час я знал, что Ирма Витер, 29 лет, замужем, детей нет, работает помощником инновационного директора корпорации «От сердца к сердцу», проживает вдвоем с мужем в Хаустауне М-22. А также ее подробную биографию, аккаунты в соцсетях, музыкальные пристрастия, списки друзей детства и ворох прочей информации, совершенно мне ненужной и неинтересной. Да, самый обычный заказ. Я сообщил клиенту стоимость услуги, 50% предоплата, и еще через 10 минут аванс пришел на мой счет. Хомо-хакинг начался. Первый этап самый простой, но в то же время он требует определенной сноровки и скрупулезности. Мои мушки-киберпомощницы атаковали Таун М-22 с первыми лучами солнца. Прошмыгнули сквозь жабры воздухозаборников, поднялись по лестничным пролетам, затаились, поджидая объект. Я никогда не пытаюсь провести кибера в чужую квартиру или, скажем, в мобиль. Во-первых, потому что это явная уголовщина, а вычислить владельца серийного кибера на порядок проще, чем создателя безликого программного кода. Во-вторых, уважающие себя граждане держат дома скан серверов, отслеживающих всякую нерегламентированную киберактивность. Зато в помещениях общественного пользования хаустаунов, где постоянно вертится всякая ремонтная мелюзга, затеряться проще простого. Конечно, проделать операцию первичного знакомства вне стен тауна еще надежнее. Но кто в наше время совершает пешие прогулки по мегаполису? Разве что отъявленные маргиналы, которых никто никогда не заказывает. Ирма Витер вышла из квартиры в 8:21, и я тут же усадил мушку под воротник ее пиджака. Это надо делать быстро и аккуратно, чтобы объект не заметил атаку. В лучшем случае он брезгливо смахнет мушку и подсознательно сделается внимательнее, так что посадить запасную будет куда сложнее. В худшем — заподозрит хакинг, обратится в полицию. Тогда вся операция на смарку. Придется или возвращать аванс, или уговаривать заказчика отложить затею на неделю-другую, пока объект не успокоится. У меня бывали такие провалы на заре моей хомо-хакерской юности. 3 года назад. Объекту понадобилось 7 минут на то, чтобы спуститься с 34-го этажа хауза на минус 15-й подземной парковке и сесть в подогнанный автопилотом мобиль. За это время мушка просканировала установленное ПО, записала отчет, и раньше, чем Ирма Витер захлопнула дверь бежевой Ауди, выпорхнула из-под воротника и отправилась в освояси. Меньше чем через час она сидела у меня на столе и сливала информацию в ридер. Начинался второй этап хакинга. Второй этап — это искусство. Проанализировать весь хард и софт объекта, найти уязвимости, выявить нестыковки, люфты, обломки мертвых программ, прочий мусор, годный для вторичной переработки. Дилетанты пытаются получить доступ к объекту чужими скриптами, часто не понимая принцип их действия. В дешевых операционках системе семейства Homo, чьи владельцы вдобавок не заморачиваются своевременной загрузкой обновлений, такое проходит. В ОС Bionic, тем более в Bionic M, никогда. И это хорошо. Их обладатели думают, что в комплекте с дорогой операционной системой приобрели неуязвимость своего внутреннего мира. Они уверены и спокойны. И по-своему они правы. Дилетантам до них не добраться. Но они не знают вторую мудрость древних. Я не пользуюсь штамповкой. Каждый раз я готовлю эксплойт заново. Конечно, у меня есть набор заготовок, но дьявол, как известно, в мелочах. Здоровье Ирмы Витер защищало ОС Bionic M2. Ни разу не взломанное, судя по отсутствию мусорного кода, с минимумом сторонних драйверов, с включенным на всю катушку фаерволом, неуязвимое. Почти. У Ирмы Витер стоял замечательный кардиодетектор производства корпорации «От сердца к сердцу». Не иначе подарочный вариант, эксклюзивная вещь. При необходимости он мог выполнять функции не только детектора, но и стимулятора, и нанохирурга, и операционного ассистента. А если чуть-чуть дописать его драйвер... В общем, эксплойт к Ирме Витер стоил мне бессонной ночи и красных слезящихся глаз.
1: Мой личный бионик без М, да, порекомендовал незамедлительно воспользоваться черничным аппликатором. Третий этап. Самый ответственный. Если что-то не учел на втором, то вся операция идет на смарку. Либо фаервол объекта выявит и нейтрализует попытку взлома, либо эксплойт окажется неработоспособным, и накинуть на объект поводок не получится. Самое пакостное, что от тебя уже ничего не зависит. Сложи пальцы крестом и жди результат. Моя мушка снова поймала Ирму Витра в дверях квартиры. Сегодня на женщине был джемпер крупной вязки, тоже неплохо. Мушка притаилась между нитями. Я отправил операционной системе запрос на получение общей биометрии. Ничего подозрительного, на такие запросы наши операционки отвечают постоянно. Когда выходим из дому и входим в офис, садимся в машину и спускаемся в подземку, покупаем видеокамеру и делаем заказ в ресторане. Вещи и механизмы, окружающие нас, должны знать, что желающий воспользоваться их услугами человек здоров и адекватен. Ничего подозрительного, если не учитывать, что запрос моей мушки содержал в себе эксплойт. Я помолился великому хакерскому богу, чтобы объект за те двое суток, что прошли после сканирования, не устанавливал себе какое-нибудь обновление или неучтенный драйвер, и стал ждать. Мушка управилась с запросом раньше, чем Ирма Витра добралась до минус 15 этажа парковки. Эксплойту для активизации времени понадобилось куда больше. Но маленькое окошко на моем экране все же ожило. Операционная система Ирмы Витер транслировала запрошенную биометрию удаленному доктору. Задача для фаервола стандартная и потому решенная без уточняющих вопросов. Вот только удаленным доктором в этот раз был я. А в составе биометрии передавалась первичная информация от зрительных и слуховых анализаторов объекта. В окошке мелькали граффити на стенах магистрального тоннелепровода, из динамиков монотонно урчал двигатель. Ирма Витер ехала в офис. Хакинг перешел на четвертый, завершающий этап. Получение плюшек и прочих вкусностей. Обычно хомо-хакеры на этом работу заканчивают. Производят окончательный расчет с клиентом и переадресуют на него установленный канал биометрии. Но я не спешу. Не из-за того, что боюсь внезапного отказа эксплойта. Таких случаев в моей практике не было. Наверное, мне просто нравится смотреть на мир чужими глазами. Неторопливость сослужила мне полезную службу. Потому что Ирма Витер готовила подвох, какого я не ждал. Вернее, его приготовила корпорация от сердца к сердцу. Пучеглазый, с глубокими залысинами охранник у входа в офис улыбнулся мне, Ирме Витер, разумеется, пожелал доброго утра и неожиданно заявил. «Обычная процедура. Присядете?»
2: «Алекс, шевелись побыстрее!»
1: Судя по всему, объект отмахнулась от предложения.
2: «Жми свою кнопку!»
1: «Ну, некоторым дамам дурнее!» — принялся оправдываться охранник. И в самом деле нажал какую-то кнопку на пульте перед собой. Динамики по-комариному пискнули. Картинка в окошке поблекла, сделалась черно-белой. Погасла. А у меня челюсть отвисла. Нет, это не могло быть гибелью эксплойта. Как-то уж слишком резко все получилось. Блокировка передающего сигнала или...
0: Целый день я ждал ответа на свой вопрос. И в 18:13 я его получил.
1: Окошко ожило, биометрия возобновилась, как ни в чем не бывало. Эксплойту вновь понадобилось время, чтобы активироваться после перезапуска операционной системы, так что попрощаться с охранником я не успел. Ирма Витер уже выводила Ауди с парковки. Я запросил логи системы, и худшие предположения подтвердились. Чип-интегратор был отключен от электропитания с 8:43 по 18:07.
2: Это казалось невероятным. Несколько тысяч человек оставались без медицинского наблюдения в течение всего рабочего дня.
1: С другой стороны, корпорации, производящие лучшее в мире кардиологическое оборудование, разрабатывающие драйвера для операционных систем семейства Bionic, могла себе это позволить. Хозяева от сердца к сердцу показали мне средний палец. Выключенную систему невозможно взломать в принципе. Перед заказчиком я извинился, описал ситуацию, предложил вернуть аванс. Вообще-то это против правил, но я не крохобор. У
2: Он ответил через полчаса. Он не настаивал на возврате аванса, наоборот. Попросил что-нибудь придумать. И увеличил гонорар втрое. Со 100% предоплатой. Вернуть 50 биткоинов, даже если их считаешь уже своими, не так и трудно. Вернуть 300, свалившиеся тебе в кошелек. Я не смог. Трое суток я пытался понять, как отключают питание чипа интегратора. Пробовал это предотвратить. Безрезультатно. А потом я увидел решение во сне. Пресловутая красная кнопка и палец охранника, жмущий на нее. Жмущий! Отключение срабатывает не автоматически, что, естественно, вряд ли боссы корпорации захотят рисковать собственным здоровьем. Я не смог взломать интегратор. Зато я взломал охранника. По привычной схеме с мушками, сканированием и черничным аппликатором. Заказчик терпеливо ждал. Зато я ждал с нетерпением. Обойти систему защиты сердечников стало для меня делом принципа и хакерской ценностью. И этот день наступил. Охранник жил по ТОС Бионик ММ, и у него тоже стоял эксклюзивный кардиодетектор. Но внутрь офиса у охранника допуска не было, потому обесточивать свой чип-интегратор ему не требовалось. Доброе утро. Доброе утро, Алекс. Что, обычная процедура? Конечно. Присядете?
3: Давай, жми свою кнопку.
2: Клац! Алекс промахнулся, сам того не заметив. И не увидел, что индикатор на панели не позеленел, остался желтеньким. Хорошего рабочего дня!
3: И тебе не хворать.
2: Ирма Витер вошла в фойе офиса, поздоровалась с кем-то из сослуживцев, направилась к лифтам. Получилось! Не в силах удержаться, я вскочил, сплясал джигу, затем смахнул выступившую на лбу испарину и отправил клиенту ссылку удаленного доктора. Теперь я точно покончил с этой задачей. Пусть заказчик сам следит за развлечениями женушки. Но побороть искушение хоть одним глазком заглянуть в так тщательно скрываемую внутрикорпоративную жизнь сердечников я не смог. И, разумеется, ничего заслуживающего внимания я там не увидел. Что интересного в работе помощника директора? Сортировка почты, чтение входящих, подготовка исходящих, планирование контактов. Одно могу сказать наверняка. Клиент в своих подозрениях ошибся. Если жена ему и изменяла, то не с боссом. Я видел лишь вполне корректные отношения руководителя и подчиненной. Вопрос закрыт. Однако вечером клиент вновь напомнил о себе. И попросил повторять процедуру доступа, пока он не убедится окончательно в супружеской верности, пообещав за каждый день доплачивать по сотне. 100 биткоинов за одно нажатие кнопки? Вернее, не нажатие. Я вдруг ощутил себя миллионером. Возможно, этот тип параноик, шизофреник или просто псих. Меня его безумие не касается, пока он готов платить. Все случилось на третий день хакинга корпорации «От сердца к сердцу», через полчаса после перерыва на ланч. Моя подопечная как раз поливала цветочки, выставленные на подоконнике. «Ирма, мне нужен полный отчет по 7-й лаборатории за месяц». Инновационный директор стоял в дверях кабинета.
3: «К завтрашнему совещанию?»
2: «Да, но я хочу предварительно просмотреть его сегодня вечером».
3: «Хорошо, я сейчас подготовлю».
2: Ирма Витер подошла к столу, села за компьютер, ввела пароль. И еще один к защищенной области данных. Я понятия не имел, чем занимается их 7-я лаборатория, но пароль! Я увидел и запомнил последовательность введенных объектом символов. Интересно, пароль можно продать конкурентам сердечников, и если да, то за сколько? Я никогда прежде не занимался подобным, но если оно само в руки плывет... Я не успел додумать эту интересную мысль. На экране творилось нечто странное. Не на моем. На том, что висел над столом Ирмы Витер. Документы, таблицы с расчетами, схемы листались там все быстрее, и в такт им все быстрее бегали по сенсор планшетки пальцы объекта. Нет, наоборот, движения женщины заставляли мелькать картинки перед ее глазами. Она что-то ищет? Визуальный метод самый непродуктивный.
0: Мне хватило полминуты, чтобы понять, она не ищет.

Управляющий? Я сообразил, что не давал полного доступа на объект. Только чтение данных биометрии. Заказчик ведь хотел посмотреть и послушать. Хакинг внутри хакинга? Это не лезло ни в какие ворота. Меня разводили, как котенка. Отключить заказчика от канала биометрии я не мог. Получив полный доступ, он легко блокировал любые мои запросы. Единственный выбор, который мне оставался, это либо отключиться самому и постараться забыть о том, что случилось, утешаясь заработанными с 500, либо продолжать наблюдение. Да, я повел себя как наивный котенок, но превращаться в страуса было еще глупее. Изображения в окошке удаленного доктора продолжали мелькать с чудовищной скоростью. Схемы, схемы, схемы! Ирма Виттер изо всех сил боролась с чужим принуждением. Сердечный ритм нарушился, дыхание то и дело прерывалось, внутричерепное давление ползло к красной отметке, анализаторы выброса адреналина в кровь били тревогу. Но поводок захлестнул ее намертво. Пальцы послушно сновали по планшетке, глаза неотрывно следили за экраном. Я не увидел, а услышал, как босс вышел из кабинета. «Ирма, ты что, оглохла?» Босс подошел ближе, взглянул на экран и понял. «Что? Нет!» Он рванул меня, Ирму Виттер, разумеется, в сторону, прочь из-за стола. Пытаясь удержать экран в фокусе, голова женщины крутнулась так, что позвонки захрустели. А потом показатели биометрии зашкалило окончательно. Ей представить не мог, что такой хакинг возможен. Ирма Виттер внезапно развернулась и ударила. Мышечный тонус хрупкой, отнюдь не спортивной женщины оказался таков, что инновационный директор отлетел к окну, ударился спиной о подоконник, упал. Цветочные горшки посыпались ему на голову. Впрочем, директору следовало отдать должное. Самообладание он не потерял. Не закричал, не попытался убеждать или снова ринуться в атаку. Ежесекундно мегабайты промышленных секретов корпорации улетали невесть куда, и он сделал самое верное, что мог в таких обстоятельствах. Вызвал охрану. С вызовом охраны я уже домыслил. Едва директор сунул руку в карман пиджака, как поводок опять толкнул Ирму Виттер к компьютеру. Задыхающуюся, полуживую, но еще способную видеть и перебирать файлы. «Гад ты!» — крикнул я в адрес безымянного заказчика. То, что никакой это не муж, я давно понял. «Ты же ее до инсульта доведешь! Или до инфаркта!» Я ошибся. Ни инсульт, ни инфаркт Ирме Виттер не грозил. В кабинете по ту сторону канала биометрии громко бахнуло. И еще раз. И еще. Инвестиционный директор вынимал из внутреннего кармана пиджака не смартфон. Пистолет. Да, этот способ прервать взлом системы был куда быстрее, чем звать охрану. Первая пуля вошла Ирме Виттер в спину, задев позвоночник. Две следующие в голову. Голографический экран рванулся навстречу, выпадая из фокуса. Картинка от зрительного сигнала быстро мутнела, теряла яркость. Но я успел разглядеть, как брызнули на стол густые темные капли, расплылись лужицами. Из-за нарушенной цветопередачи и бинокулярности они казались просто пятнами ржавчины. Затем изображение и звук в окошке удаленного доктора пропали. Столбик биометрии выдал безжалостный диагноз. Чувствуя, как начинают щипать глаза, я заорал, прекрасно осознавая, что заказчик меня не слышит. «Гад! Мерзавец! Убийца! Думаешь, подставил меня, да? Думаешь, до тебя никто не докопается? Думаешь...» Окошко удаленного доктора свернулось. И все остальное, что было у меня на экране, исчезло. Вместо этого его вдруг заполнили столбцы непонятных данных. Буквы, цифры. Никакого смысла. Я ошарашенно выпучил глаза. «Что за нафиг?» Я ткнул пальцем кнопку сброса. Не тут-то было. Компьютер не воспринимал ни одну мою команду, даже команду отключения. Они хакнули его, пока я возился с Ирмой Виттер. А теперь хакают меня нагло, в лоб. Через канал первичных зрительных данных. Я хотел вскочить из-за стола. Не вышло. Хотел зажмуриться, закрыть глаза ладонями. И это не получилось. Чужой эксплойт лез в мою операционную систему, перехватывал нервные импульсы, блокировал команды соматической системы.

0: Извернувшись, я врезал пятками по ножкам стола, опрокинул его. Сенсор-планшетка, жалобно хрупнув, улетела в угол. Экран распался. Я тоже свалился на пол, сурово приложившись плечом и локтем. Но боль — это мелочи. Неизвестно, какая часть враждебного кода успела внедриться в операционку. Вот это страшно. Несомненно, с моего компьютера уже исчезли все следы заказа на взлом Ирмы Витер. Последняя зацепка, последняя ниточка, способная привести службу кибербезопасности к заказчику, была лишь в моих мозгах. Добраться до этого софта-таинственный хакер не мог никак. Но он мог ударить по харду. Я выудил из кармана смарт и отбросил, как ядовитую змею. Экран заполняли знакомые коды. И что теперь делать? Я обвел взглядом комнату. Невольно передернул плечами при виде двери балкона. 41 этаж. После того, что этот мерзавец сделал с Ирмой Витер, я не сомневался. Он не остановится ни перед чем. Если Шелкот откроет полный контроль над моим биоником, не если, а когда, не стоит тешить себя иллюзиями. Нужно немедленно перезагрузить операционку, затереть вредоносный код. Но как это сделать, если все мои гаджеты хакнули и заразили? Я потерял 5 минут, заставляя себя поверить, что никак. И все это время эксплойт разрушал изнутри мой софт, чтобы взять хард под контроль. Софт и хард. Я хищно оскалился. Бесполезно взламывать софт, когда хард отключен, когда его вовсе нет. Я ринулся на кухню. Вывалил на пол столовые приборы, присел над этой кучей и пальцем попробовал заточку каждого ножа. Этот пойдет. Я так спешил, что не снимал футболку, а просто разорвал ворот, освобождая левое плечо. Где-то здесь под ключицей притаился чип-интегратор, вместилище операционной системы. Я принялся нещадно давить себя пальцами в надежде найти эту крупинку. Ага, кажется, оно. Резать собственную кожу было страшно. И больно. И противно, когда хлынула кровь. Но я закусил губу и терпел. Я резал и ковырял, и выдернул таки графеновую чешуйку. Wi-Fi, напомнил я себе. Вырезать мало, надо уничтожить. Раздавить, растереть в мокрое пятнышко. Бионик, наконец, умер. Я растянулся на полу во весь рост, перевел дыхание. Я получил свободу. Больше никто не мог взять меня за поводок. Никто не мог управлять моими мышцами, не мог заставить сделать непоправимое. Но к радости свободы почему-то примешивалась слабость. Я открыл глаза и только сейчас увидел насквозь пропитавшуюся кровью футболку, алые лужицы на полу. Я слишком увлекся, выковыривая чип. Кровь не хлестала из раны, до артерии я не добрался, на счастье. Но какую-то вену задел не иначе. Мне стало страшно. Когда с рождения твое здоровье оберегают умные программы и всемогущие чипы, ты привыкаешь не думать о нем. Если бы моя операционка функционировала штатно, сюда бы уже неслись бригады экстренной службы спасения. Мне бы и пальцем не пришлось шевелить, чтобы их вызвать. Ладно, черт с ним, с вызовом спасателя, я бы и сам справился. Но гаджеты! Хакер-убийца лишил меня и этой возможности. Что делать, я не знал. Но то, что ничего не делает, самое худшее, понимал прекрасно. С трудом поднялся на ноги. Зажимая ладонью рану, доковылял до двери. Вывалился на площадку. На разукрашенную веселыми оранжево-голубыми мультяшными динозавриками нашу площадку Хаустауна. Направо коридор с бронированными прямоугольниками квартирных дверей. Налево шахты лифтов. Мне показалось, что на площадке необычно темно. Потом понял, это у меня в глазах темнеет.
1: Помогите! Кто-нибудь, помогите!
0: Я хотел крикнуть, но получилось жалкое блеяние. Не из-за слабости. Мне никогда в жизни не приходилось кричать по-настоящему громко. Мне не приходилось звать на помощь. Помощь являлась прежде, чем я успевал о ней подумать. Слева зашуршало. Я уставился на табло возле лифтовых дверей, изо всех сил щурясь, чтобы удержать расплывающуюся надпись в фокусе, и улыбнулся с облегчением. Кабина поднималась как раз на мой этаж. Кто-то из соседей должно быть. Ноги не хотели держать. Я позволил себе медленно осесть на пол, привалиться спиной к стене. Ничего, уже не страшно. Еще минута, и меня найдут. Найдут? Внезапный озноб заставил дернуться. Я вспомнил, как хакнул охранника, которого мне никто не заказывал. Хакнул, чтобы провести свой объект к месту назначения, выполнить поставленную задачу. Хакнул ради одного движения пальцем. Кабина лифта остановилась, победно звякнув. Кто там внутри? Мой спаситель? Или надежно зафиксированный поводком пациент удаленного доктора?

Поскольку время у нас еще есть, мы продолжаем наше путешествие. И сейчас это можно расценивать как своеобразный бонус. У нас оказалось свободное время, у нас оказался еще один замечательный рассказ. И называется он «Очень серьезно». То есть закончим мы сегодняшнюю модель для сборки чрезвычайно серьезно, в мысли о вечном. А рассказ этот называется «Мыслитель». Высокий крутой холм, вершина которого поросла лесом, возвышался над равниной в лучах палящего солнца, отбрасывая густую тень на полоску земли, за которой начинались джунгли. На почти отвесном его склоне, как раз посредине, прилепился огромный серый утес, напоминавший фигуру великана, погруженного в размышления. Этот утес, неровный, щербатый, изъеденный водой и ветром, так разительно походил на гигантскую статую человека, занятого решением мировых загадок, что еще со времен исчезнувших чиапасеков назывался «Мыслитель» и внушал суеверный страх. Медно-красное небо Чиапаса заливало раскаленными лучами горы, долину и джунгли. В нескольких милях к югу расположился городок Паленки, вблизи которого покоятся оплетенные вьющимися растениями руины, остатки позабытой цивилизации. Там, в Паленке, ближайший кабачок, где бедный пион мог утолить жажду, а также стряхнуть с себя мистический страх, внушаемый этим колоссом, погруженным в вековечные думы. Неуклюже развернув мула в конце борозды и перенеся вслед за ним саху, Хосе Филиппе Эгуэрола остановился и отер платком пот с худого дочерно загорелого лица, облизнул потрескавшиеся губы и отогнал кучу москитов. Слева в зарослях джунглей насмешливо тявкали, пищали и вили невидимые твари. Справа вздымался крутой холм с выступающим каменным чудовищем. Тень огромной головы падала наискось, доставая самые дальние борозды. Так высоко в небо возносилась голова гиганта. Хосе Филиппе Эгуэрола старался не смотреть на мрачную фигуру мыслителя. Ни разу еще он не взглянул ей прямо в лицо. Это считалось опасным. Он не имел ни малейшего представления, почему, но испытывать судьбу не решался. И так уже, по мнению многих, он вел себя слишком неосторожно. Только брат Бенедиктус с святой водой, да несколько сумасшедших янки могли следовать пословице, что и кошке дозволено глядеть на царя. И насколько ему было

Известно, что плохого с ними не случилось, но у него, Хосе Филиппе, не было сандалий с сыромятной кожи, никогда в жизни не удалось ему пленить пухленькую синьориту и никогда не выигрывал он в лотерею ни единого песо. Вся его собственность состояла из 7 акров болотистой, нагоняющей лихорадку земли, соломенной хижины, расположенной по соседству с кабачком, сахи, мулы и пары драных штанов. Несмотря на палящий зной, по спине его пробежал холодок. Так громаден был гигант, так величав, так царственно равнодушен к возне крошечных существ, пошащихся внизу его исполинских ног. Сдвинув вперед соломенное, плетеное вручную сомбреро, чтобы солнце не било в глаза, Хосе Филиппе хлестнул крепкие, грязные, серые ягодицы мулы и громко закричал: «Но, мул! Но! Но!» Мул поспешно поплелся. Налегши всей тяжестью тела на саху, Хосе Филиппе пошел за ним, неуклюже ступая по свежеспаханной земле босыми ногами. Высоко в небе мыслитель продолжал думать свою думу, не замечая крошечных букашек внизу, двуногую и четвероногую, медленно приближавшихся к его тени. Он восседал на этой скале так давно и был так сильно изъеден временем, ливнями и ветром, что никто не мог с уверенностью сказать, выкисал его в страдавние времена рука искусного мастера –

Но истина заключалась в том, что он не был ни игрой природы, ни древним идолом. Те немногие, кто видел его и пытался научно объяснить факт его существования, совершали ошибку, отбрасывая очевидное в угоду собственной фантазии. Он был именно тем, чем казался – мыслителем. В этом отношении шестое чувство коса Филиппа, внушавшее ему безотчетный страх, явилось более верным судьей, чем эрудиция его образованных соплеменников. Человек и скотина с замиранием сердца вступили в полосу тени, отбрасываемой каменным изваянием. Снова выйдя на свет, Хосе Филиппо, прокашлявшись от пыли, с облегчением вздохнул. В любом другом месте тень радовала его, как всякого пиона. В тени спасение от жгучего солнца, в тени можно предаться безделью, поваляться на земле, блаженно вытянув голые до колен ноги, и слушать умные речи жирного, ленивого сеньора Антонио Мигеля Гаутисола и Лосареса, который умел не только читать, но и писать. Любимым его изречением было: «Пусть работают янки, они более развитый народ». Но сейчас тень не радовала его. Не вообще тень, а именно это. Короткая, густая тень колосса, который гнал отсюда прочь индейцев и пионов, охраняя этот клочок земли от всех, кроме самых храбрых, таких как Хосе Филиппо. Он даже частенько жалел, что храбрость его так велика. Им восхищались в Паленке. О нем говорили даже в далеком Вилье-Эрмосе. Очень приятно, когда тобой восхищаются, особенно в родном Паленке, за стойкой, в шумном веселом кабачке. Но платить за похвалы приходилось дьяволу на этом поле, осененном зловещей тенью. И цена с каждым днем становилась все выше. Здесь не было восхищенных зрителей, здесь только он сам, его бессловесный мул и каменный истукан, к подножию которого не смеют выбегать даже голодные обитатели джунглей. Дойдя до конца поля, он развернул мула, перенес саху, вытер платком лицо, отогнал москитов, поправил сомбреро и с опаской взглянул на скалу. «Но, мул, но!» Его голос уносился к каменной крепости, эхом завывал в ней, проваливаясь в расщелины, прыгая с одного отрога на другой. «Но, мул, но!» В непроницаемой гуще джунглей верещали попугаи, кто-то тяжело ухал в самых недрах зеленого ада, где-то в отдалении треснула ветка. «Но, мул, но!» Мыслитель очнулся. Неторопливым титаническим усилием, как в кошмарном сне, мыслитель приподнял руку, подпиравшую голову, и снял локоть с бугра, изображавшего округлость колена. Весь его огромный торс пришел в движение. Гора ожила, подножье содрогнулось, и 2000 тонн камня обрушились вниз, разлетевшись на милю кругом. Грохот стоял такой, точно раскололись одновременно земля и небо. В джунглях залаяли, запищали, завыли, зарычали тысячи приглушенных голосов, выражая несказанное удивление. Мул остановился в испуге, придая ушами. Хосе Филиппо точно прирос к земле. Он глядел не вверх, а вниз, себе под ноги, на борозды, которые затемняла гигантская тень. Он видел, как локоть оторвался от колена и начал подниматься вверх. Ладони Хосе Филиппо взмокли, пальцы, державшие саху, бессильно разжались. Медленно, против воли, он обернулся. Сердце его мгновение ока обратилось в речного угря, бьющегося на крючке. По носу, за ушами, по икрам побежали тоненькие струйки пота. Мышцы челюсти, живота и бедер вдруг стали точно ватные. Голова закружилась, как будто он долго стоял, нагнувшись под палящим солнцем. Он не мог сдвинуться с места, не мог шевельнуть ни единым мускулом. Он остолбенел, точно его навеки вечные установили здесь, подобно каменному изваянию, на которое он сейчас смотрел. Оглашая воздух душераздирающим скрежетом, мыслитель постепенно могучим усилием отъединился от горы. Лавина камней, гальки, земли сыпалась по его бокам, густая пыль окутала ноги. Огромные валуны неслись вниз, подпрыгивая, катились по полю, иные падали в трех шагах от пригвожденного к земле свидетеля чуда. Загремев суставами, мыслитель выпрямился и неподвижно замер. Его выросшая тень упала на джунгли, и тревожный гомон чаще стих. Умолкли птицы, только медно-красное небо по-прежнему изливало на землю раскаленные лучи. Весь мир оцепенел, объятый изумлением и ужасом. Мыслитель вздохнул, точно взвыл ветер, искатель приключений, заблудившийся в незнакомых горах. Затем вдруг мыслитель, ничем не обнаружив своего намерения, огромными пальцами осторожно взял мула, сбруя натянулась и лопнула, и несчастное животное, перевернутое вниз головой, и мгновение ока, вознесенное на 100-метровую высоту, задергало в воздухе всеми четырьмя конечностями. Как
Какое-то время исполин изучал его с успокоенным, чуть насмешливым интересом, потом презрительно хмыкнув, опустил на землю. Мул лежал на боку, тяжело дыша, глаза у него безумно вращались, из искаленного рта вывалился язык. Огромное ручище приблизилось к Хосе Филиппе. В отчаянии силился тот отодрать от земли ноги, ставшие непослушными, но тщетно. Ступни его точно приклеились. Рука сомкнулась вокруг него. Огромная, жесткая, сильная, не рука, а каменная западня. Раскрыв рот, Хосе Филиппе издал вопль на такой высокой ноте, что сам не услыхал себя. И леденящей душу быстротой стал возноситься вверх, замурованный в камень, издавая беззвучный вопль широко разинутым ртом. Точно в кошмарном сне приблизился он, как на качелях к гигантскому лицу. Оно изучающе глядело на него двумя каменными шарами, и Хосе Филиппе каким-то необъяснимым образом понял, что изваяние видит, или вернее впитывает в себя его облик с помощью чувства аналогичного зрению. «Санта-Мария!» — сорвалось с уст Хосе Филиппе. Ноги его, висящие над пропастью, судорожно задергались. «Спокойно!» — услышал Хосе Филиппе. У мыслителя не было рта. На каменном лице только явственно обозначались толстые губы, но вещал он внятно и членораздельно, как говорящий колосс Мемнон. «Спокойно, букашка, жалкое мое подобие!» Исполин повертел Хосе Филиппе, чтобы лучше его рассмотреть. У Хосе затрещали кости. Он опять завопил, обезумев от страха. Каменные пальцы чуть ослабили хватку. «Ясно», — сказал мыслитель. «Эта тварь хозяин той. Это умеет думать». «Так-так», — усмехнулся он. «Забавно. Значит, козявка, ты действительно умеешь думать. Это уже нечто. Я умею. Скажи, есть ли на свете более достойное, более сладостное занятие, чем глубокое и непрерывное размышление?» «Санта-Мария!» — взвизгнул опять Хосе Филиппе. Взгляд его оторвался от огромного лица и скользнул в бездну, развершуюся за краем ладони. С такой высоты мул показался ему не больше мыши. Стараясь держаться поближе к пальцам, Хосе Филиппе заполз в ямочку в центре ладони. Его драные, мокрые от пота штаны плотно облепили ноги. «Только размышление спасает от нестерпимой пытки бесконечной вереницы лет», — продолжал мыслитель. «Постоянная напряженная работа мысли, решение сложнейших проблем — вот единственный источник истинного наслаждения». Колосс согнул палец, оглушив Хосе Филиппе скрежетом, и легонько толкнул его в бок. «Верно, а?» «Нет!» — завопил Хосе Филиппе, не понимая, что говорит, и не слыша слов ужасного собеседника. «Да, да!» — поспешил он поправиться на всякий случай, зажмурившись, чтобы не видеть ни чудовищного лица, ни бездонной пропасти. «Увы!» — продолжал мрачно мыслитель. «Я только что решил увлекательнейшую проблему. Задачу попарно вращающихся 9 тел, одно из которых вращается в противоположном направлении. Решение этой задачи доставило мне ни с чем не сравнимое блаженство. Мыслить 70 тысяч лет». Чудовище на секунду задумалось. «Или, может, 7 тысяч? Не знаю. Не стоит и голову ломать над этой пустяковой задачей». Мыслитель резко качнул ладонь. «Но для тебя, козявка, мне думается, даже такая задача была бы неразрешимой». От толчка язык у несчастного Хосе отлип от гортани, он поспешил воспользоваться вновь обретенным даром речи. «Опусти меня на землю, опусти, я оставлю твою тень в покое, клянусь, я больше никогда не буду...» «Молчи!» Ладонь опять закачалась, и вот я безумно страдаю. «Мне нужна новая проблема, чтобы я опять замолчал на тысячелетие. Силикоид без пищи для размышлений – самое жалкое на свете существо». Большой палец огромной руки успел задержать Хосе Филиппе, который беспомощно барахтаясь покатился было к краю бездны. «Ты крохотная козявка! Жизнь твоя, короче, промежуток!»

решение которой потребовалась бы вечность. Клянусь моим отцом и моей матерью, я никогда больше и близко не подойду к твоему подножию, не наступлю на твою тень, если только... Тише, козявка, не мешай мне. Я думаю, нельзя ли обратить тебя в хорошенькую задачу. Каменная голова приблизилась к Хосе Филиппо и долго глядела на него пустыми каменными шарами. Допустим, я раздавлю тебя. Ты, конечно, умрешь, и, конечно, рано или поздно твои сородичи придут сюда на поиски. Я их тоже раздавлю. И чем выше вырастет гора трупов, чем загадочнее будет их гибель. Молва об этом разойдется, как расходятся по воде круги отброшенного камня. В конце концов, другие козявки, посообразительнее, чем ты, придут сюда и займутся расследованием. Если я вовремя не остановлюсь, то отыщется умник, который разгадает загадку. И уж тогда найдут способ стереть меня в порошок. «Я не хочу умирать!» – завывал Хосе Филиппо. «Я ничем не заслужил безвременной смерти!» В джунглях между тем возобновилась жизнь. Где-то в отдалении, точно сочувствуя ему, защебетали попугаи. «А впрочем, это тоже проблема», – размышлял вслух колосс, пропуская мимо ушей мольбы пленника. «Она не потребует долгих размышлений, но зато сдобрена риском. И это придает ей особую прелесть. Пусть я брошу камень, тогда я должен высчитать скорость распространения волн и в частоту, и со расстояния, на котором они затухнут. Интересно, смогу ли я вовремя проснуться с готовым решением, чтобы отвратить собственную гибель?» Колосс опять усмехнулся. «В этом, несомненно, есть что-то оригинальное, что-то совсем новое. Ничего себе задачу, от решения которой зависит вся моя жизнь. Она всерьез увлекает меня, да-да, увлекает». Каменные пальцы хрустно стали сгибаться, приближаясь к Хосе Филиппо. «Жалься надо мной!» – закричал человечек, едва дыша в каменных объятиях. «Жалится!» Пальцы немного ослабили хватку. «Жалость! Что за туманное понятие? Заключена ли в нем имманентно какая-нибудь проблема?» Мыслитель помолчал. «Нет, ничего не вырисовывается». Опять молчание. «Но я понимаю тебя, козявка. Допустим, я подаю тебе крупицу жалости. Тогда, пожалуй, можно будет немного развлечься». «Хорошо, я пойду на это. Так и быть, пожалею тебя. Сыграю с тобой в одну маленькую игру». «Опусти меня на землю, освободи меня!» «Погоди, еще не время. Сначала поиграем». Гранитные шары глядели на него, но взгляд их был пуст, безнадежно пуст. «Игра заключается в следующем. Я пощажу тебя, если ты докажешь, что твой ум не уступает моему. Сумей обратить меня сначала в камень, и ты получишь свободу. Так что думай, козявка, напряги свои жалкие мозги. Итак, начинаем. Ты против силикоида. Обратить тебя в камень?» Для Хосе Филиппо эти слова были лишены всякого смысла. Страх все еще не покидал его, но в нем вдруг стала закипать злость, разъедающая страх. «Да, придумай что-нибудь. Не какую-то пустяковую проблему, решить которую ничего не стоит в промежутке между двумя ударами моего пульса. Мне нужна проблема одних со мной временных масштабов». Каменная рука чуть наклонилась. «Ну, думай, изобретай, как погрузить меня в каменный сон и спасти себе жизнь». Хосе Филиппо в отчаянии прижался к каменному пальцу, соскользнул вниз, уцепился, снова соскользнул. Стиснув зубы, тщетно заставлял мозг работать. Он не умел думать, и это ему было известно лучше других. Он был человеком храбрым при обычных обстоятельствах, разумеется, но мыслителем не был. Еще никто никогда не хвалил его за оригинальную мысль. Даже кроткий, безобидный брат Бенедиктус, и тот однажды сказал, что Хосе Филиппо так глуп, что ему и жить-то незачем. По-видимому, преподобный отец был прав, ибо конец его близок. Брат Бенедиктус. Брат Бенедиктус сказал, что он глуп. Почему? Брат, скорее. Рука еще сильнее наклонилась. Только безмозглые идиоты так медленно думают. Съехав на самый край, Хосе Филиппо невероятным усилием воли заставил себя не разжать рук, обхвативших каменный палец. Ноги его уже болтались в воздухе. Мысленным взором увидел он внизу мула величиной мыши, а рядом исковерканный

0: да будет свет.
1: Кому?
0: Не заботясь о том, было ли это для человека проблемой, каменный монстр принял посылку, почуяв в ней возможность тысячелетней работы мысли. Его огромная длань медленно выпрямилась и стала опускаться. Она опускалась все ниже и ниже, странно подрагивая. В полутора метрах от земли Хосе Филиппе сорвался с нее. Он упал на колени, тяжело поднялся на ноги, пробежал шагов 20 и потерял сознание. Откуда-то сверху, глухо, как сквозь сон, послышался скрежещущий голос. «Кому?» Небесный купол над Чиапасом по-прежнему пылал зноем, когда к Хосе Филиппе вернулось сознание, и он, шатаясь, поднялся на ноги. Мул, целый и невредимый, стоял, как обычно, на четырех ногах, глядя на него большими печальными глазами. Хосе Филиппе припал щекой к его теплой шее, радуясь присутствию живого существа. Он не хотел смотреть назад, но взгляд его как магнитом притягивал туда, где высился колосс. Он не выдержал и обернулся. Привычная, знакомая во всех подробностях картина открылась ему. Высокий крутой холм с вершиной, одетый лесом. Утес причудливых очертаний, разительно похожий на гиганта, погруженного в вековечные размышления. Какое-то время он ошеломленно смотрел на скалу, чувствуя, что страх отпускает его. Потом принялся ругать себя, на чем свет стоит. Где же твоя хваленная храбрость, о которой известна даже в Билье Эрмосе? Горькие ты пьяницы и больше ни что. Протираешь штаны в кабачке. Безмозглый чурпан, такому и жить-то незачем. Столько было мозгов, и те проквасил вечером в кувшине с текилой. Неудивительно, что наутро упал за плугом и в беспамятстве сражался с ожившей горой. Задумавшись, он взял в руки сбрую и вдруг увидел, что она порвана. Поискал глазами обрывки, они были разбросаны по полю на расстоянии мили к северу от того места, где он стоял. Повсюду тут и там торчали валуны, которых утром не было. По обе стороны от мыслителя выросли свежие бугры камней, а у подножия белело его, Хосе Филиппе Сомбреро. Он вскинул глаза вверх. Большой обломок скалы сорвался с кручи, полетел вниз и с грохотом исчез в расщелине. Эхо дважды повторило грохот, и Хосе Филиппе различил в нем мощное приглушенное бормотание.
2: «Кому сказал? Кому?»
0: «О, Боже!» – прошептал Хосе Филиппе. Трясясь всем телом, он кое-как сел на мула и, понукая, погнал его в сторону поленки. Пот лил с него ручьями, москиты тучи бились над его головой, но он не замечал ничего, кладя пятками бока своего мула, пока тот, наконец, не затрусил ровной легкой рысцой. «Но, мул! Но!»

дорогие друзья, первый рассказ нашего эфира назывался «Этот огненный взгляд», написан он Дэвидом Брином, а переведен с английского Александром Ройфе. И теперь взгляд на волшебное существо нашего с вами соплеменника и современника. В прошлом эфире я уже использовал фрагмент из «Приключений Жихаря», и сегодня также решил обратиться к этому же произведению, взяв момент из повествования чуть пораньше.

0: Михаил Успенский. «Там, где нас нет». Фрагмент из первой части. Чудовище-жилец вершин с ужасным задом схватило низшую кувшин с прелестным взглядом. Велимир Хлебников. Среди волхвов, друидов и прочих ученых людей попадаются еще такие недалекие умы, которые возводят родословную вурколапов к троллям и волотам. Ошибка непростительная, хотя вполне понятная, ведь троллей-то чаще всего встречают в окаменевшем состоянии, а видавших живого и подвижного тролля на свете не так уж много. Тролли свидетелей не оставляют. Вурколапу уже нет никакой нужды каменеть, поскольку он и без того каменный. А волот, считай, тот же самый человек, только очень большой да дурной. Некоторые, впрочем, связывают вурколапов с гримтурсами. Это уж совершенная глупость, ведь гримтурсы ледяные и пуще всего опасаются расколоться при падении либо при пристрастном дознании. Вурколап не боится вовсе ничего, просто ему нелегко спускаться с гор, да еще и нет нужды. Из камня он рождается, камнем кормится, среди камней должно быть и помирает. Только дождаться его смерти трудненько. Вурколапы бродят по горам от начала времен и редко уходят на покой. Людей они не едят, а вот поиграть с ними любят. Как кошка с мышкой. В горах ведь скучно. Только вурколап не понимает, что человек против него хрупкий и скоро заигрывает его до смерти. Любит отрывать руки и ноги. В запретной для обычного человека книге о вымышленных существах высокоученейшего Коркиса Боркиса даже буквы одна страшнее другой, а уж складываются они в такие ужасные слова, что и не придумаешь. Книга эта советует капнуть вурколапу на самое темечко вытяжкой из желчи молодого, одноглазого, однорукого и одноногого арапа, только что осквернившего 83-летнюю девственницу. Вурколап обязан при этом мелко затрястись и в муках погибнуть. Но проверить в деле такой надежный способ никому не удавалось. То арап убежит на одной ноге, то девственница не соблюдет себя до срока. Книги сей жихарь, понятно, не читал, просто всплыли в памяти наставления старого волхва. Вот он и посоветовал побратиму. Ты от края-то далеко не отползай. Когда он нас примется ловить, так мы сразу прыгнем назад в бездну, чтобы уж не мучиться. Принц гордо фыркнул. Жихарь снял с головы петуха. Уходи, брат Будимир, ты нам довольно послужил. И камнееда уноси, не оставляй. У входа в пещеру затлели два синих огонечка. Твердокаменный ленивец открыл глаза. «Только бы не вздумал загадки загадывать», — сказал богатырь. «У меня на холоде голова не работает». «Не может достойный сэр Шамир проточить ему утробу?» «Да уж как-нибудь они, видно, отплатят за нас», — решил жихарь. Во время подъема он так часто повторял про себя медленное слово, что оно, видать, все поистрепалось об острые края памяти и выскользнуло в пустоту. Да и не успел бы он ничего сказать, потому что каменные лапы метнулись вперед с неожиданной быстротой, схватили друзей и потащили на каменную грудь. Ребра богатыря трещали, и треск этот далеко разносился в морозном воздухе. Наконец страшные пальцы разжались, вурколап посадил побратимов на ладони и стал осторожно трогать пальцем. Каменные губы при этом вытянулись дудкой, каменный язык заходил туда-сюда, издавая гулькающие звуки. Принц, выбиваясь из сил, колотил пленителя бесполезной дубинкой, она попросту отскакивала. «И-и-и-и-и», — сказал вурколап. Жихарь поглядел вниз. Верный Будимир не улетел далеко, он даже подпустил жару в перья, чтобы друзья видели его в темноте и надеялись. «Пеки ты его сзади, что ли?» — крикнул ему жихарь, но у петуха, видно, другое было на уме. «Отпусти нас, дурила каменная!» — заорал жихарь на вурколапа. «На что мы тебе сдались?» Шершавый холодный палец с необычайной нежностью и осторожностью коснулся его щеки. «Тю-тю-тю», — сказал вурколап и добавил что-то совсем непонятное. И Артур тихонько вскрикнул. «Все дело в наших лицах, сэр Жихар! Я разобрал кое-какие слова, он не сделает нам дурного!» Тут принц заметил, что сам-то все еще лупит вурколапа дубинкой и прекратил это дело. «В каких таких лицах?» «Мы с ног до головы покрыты каменной пылью», — зашептал принц, боялся, видно, что вурколап тоже его поймет. «Он принимает нас за детенышей, за маленьких вурколапчиков!» Сообразил жихарь, опрокинулся на спину, стал сучить ногами и руками, а гукать самым гнусным образом. Великан этому чрезвычайно обрадовался и стал легонько подбрасывать пленников на ладони, баюкать, чтоб не плакали. ведь не в колыбельке дело было, чуть кости не переломали. Жихарь прикусил язык. Наконец, каменный пестун угомонился и стал просто раскачивать ладонь туда-сюда и загудел каменную же колыбельную. «Кажется, он не собирается нас убивать», — определил принц. «Зато мороз нас убьет. Но замерзать, говорят, даже приятно и незаметно». Яртур вскочил, стал прыгать на месте и обнимать себя, чтобы согреться. Варколаб бережно, но неодолимо положил его пальцем обратно и даже вроде прицикнул. «А вот сейчас, — сказал богатырь, — когда станет он каменную титьку, да как начнет нас кормить!» «Но, сэр Жихарь, — возмутился принц, — разве Варколаб не мужского рода?» «Они двуснастные. Китоврас таких гермафродитами зовет». Видно, Варколаб и точно разумел человеческую речь. Полез свободной рукой за пазуху, покопался и добыл из себя нечто вроде каменной груди, только сосок был человечью голову.
1: «Благодарим вас, сэр Варколаб, но мы пока не голодны».
0: «Да ты только вид сделай», — зашипел Жихарь, «а то станет у него молоко в грудях гореть, он ее осерчает». В воздухе разносился резкий незнакомый запах.
1: «Вы правы, сэр брат. Эта жидкость действительно должна гореть, ведь на ее основе готовится ужасный греческий огонь. У нас ее зовут каменным маслом».
0: Скоро натекла целая лужица. Жихарь нарочито громко причмокивал, хвалил Варколапово молочко, потом додумался. «Будимир!» — закричал он. «Лети к нам, может, выручишь, а убежать потом всегда успеешь!» Будимир подчинился и вспорхнул наверх. Жихарь ухватил его за ноги и стал трясти из стороны в сторону, а языком изображал, как будто перекатывается сухой горох. Пробовал выдать красного петуха за младенческую погремушку. Варколаб умилился такому сообразительному детенышу.
2: «Запали каменное масло», — попросил Жихарь, «а то ведь закалеем в конец».
0: Он поднес играючи петуха к лужице, Будимир небрежно чиркнул крылом, и на ладони Варколапа засверкали красные языки.
2: «Теперь держись», — сказал Жихарь всему отряду. «Неведомо, как это ему поглянется. Может, прихлопнет нас другой ладошкой».
0: Но Варколаб, казалось, ничего не чуял. Камень разогрелся, стало повеселее. Наконец, побратимы совсем согрелись. Варколаб сидел, не шевелясь, уставился на огонь.
3: «А теперь, — не разжимая губ, — сказал Жихарь, — теперь мы попробуем спуститься вниз и добраться до пещеры.
2: Ему туда не пролезть, я прикинул. И все равно бежать больше некуда».
0: Будимир, понимающий, унял все искорки на перьях и занял свое место на шляпе.
2: Спускались осторожно, благословляя бесшумную обувку. Завороженный пламенем Варколаб даже не дрогнул. Достигнув площадки, они не рванули сходу, все равно ведь успеет перехватить, если захочет. Опятились, не торопясь, достигли входа и продолжали отступать в темноту все так же медленно, пока Жихарь не сказал: «Ну, теперь ему не дотянуться».
0: Сначала они подумали, что начался горный обвал. Потом сообразили, это ревет пораженный в родительских правах Варколаб. А может быть, его припекло как следует, или молоко в грудях загорелось, как предсказывал Жихарь. Только забушевал гранитный гермафродит, заплакал, забился башкой об скалу.
4: «Смотри ты, чувствительный какой! Завалит он нас тут, тварюга!»
1: «Это не беда», — заявил принц. «Здесь такой ужасный сквозняк, что наверняка есть другой выход. Нам остается только бежать вперед, а сэр Будимир со свойственной ему любезностью осветит нам путь».
0: И недолгим оказался этот путь сквозь каменную толщу. Никто по дороге не приставал, не завывал и не пугал, прячась за поворотами. Будимир сиял ровно и надежно. Но на свет выходили все равно с опаской, хотя там ничего страшного не было. Впереди расстилалась зеленая равнина, кое-где потревоженная невысокими холмами. Солнце светило как надо, никакой туман глазу не воспрепятствовал. Высоко над головами трепетал не окаянный демон, а просто жаворонок.
2: «Проскочили», — подумал Жихарь, но через плечо все-таки плюнул. «А где же горы?»
0: Но никаких гор не было. На том месте, где они, как им казалось, вышли из пещеры, стоял проб. Вроде бы недавно выкисанный, со всем возможным тщанием, и как-то ласково улыбался.
2: «Привал объявил Жихарь. Поклонимся дедушке сказкою. Так и быть, пожертвую самую заветную

0: русский богатырь. На мечах не из первых, на коне других не лучше, сил заурядный. Одно только и отличало его от прочих – лютость и ярость до женского рода. Его так и прозвали за это – Хатен Блудович. Никому не было от него проходу. Ни пресветлой княгини, ни деревенской дурочки. Ходил промеж дворов, промеж городов, собирал сладкую свою дань. Его уши учили и били, и в темницу сажали, а все напрасно. Один раз даже связали, охолостили поганым ножом. Так веришь ли, выросло новое хозяйство лучше прежнего. У него ведь все ведьмы и ворожеи в подругах были. Отходил, ходил Хатен Блудович во всей земле из края в край. В Неспании, к примеру, его не чинясь именовали Дон Хуан. Путешествовал он, значит, метался. И вдруг прослышал, что в некоторой земле, в хрустальном гробу, спит невиданная красавица. Это его и уязвило. Всех не спящих-то красавиц он уже на 10 рядов перебрал. Зажглось у него ретивое, белый свет не мил, не ест, не пьет, глядеть ни на кого не хочет. Дай да подай ему зазнобу с хрустальному гробу. Едет он это едет, то у ясного солнышка дорогу пытает, то светлый месяц вызывает по этому же делу, а то и к вольному ветру привяжется. Укажи, покажи, они бы и рады от зануды избавиться, а сказать-то нечего. Так для порядку соврут что-нибудь. Едет. Борода уже по грудь выросла. Добрый конь на ходу пал. Пешком ползет, все равно как мы. На какой-то день ходит в темный лес. В лесу, сам хорошо знаешь, избушка на столбах, на собачьих пятках, в избушке старая старуха. Это такая противная. Нос в потолок врос, титьки на клюку намотаны, сопли через порог текут. Ну, вот видишь, даже побратиму моему в чуже худо сделалось. А каково же Хатену Блудовичу? Ну, перемогся, поклонился вежливо. «Пособи, бабушка, моему горю». «Пособлю», — говорит старая карга, «только полезай ко мне за это на палате в кольцо со свайкой играть». Не стерпел Хатен Блудович. Стянул ее за волосы редкие на пол и давай охаживать ножнами. «От те кольцо, от те свайка, от те ступа, от те толкач». Взмолилась старая о пощаде, помиловал ее любострастный богатырь, указала она ему дорогу. «Иди, — говорит, — прямо в лес, а в лесу ругай во весь голос лешего. Леший обидится, заведет тебя неведомо куда, а тебе того и надо. Там и лежит твоя любушка, словно маков цвет». Не соврала старая. «Это мы те с побратимом можем подтвердить, сами в тех страшных краях побывали. Только мы при этом лишились всего, а Хатен Блудович как-то выкрутился, пришел в те места честь честью». Смотри, площадь-то такая красная, пригожая. Каменные дома, стена из красного кирпича. Люди одеты по-чудному, вот как мы. Говорят, еще того хуже, а вдоль стены народ один за одним в череду стоит. Мужики, бабы, малые дети. И заходят по одному в склеп, а у дверей стоят стражники с короткими копьями, вроде живые, а вроде и не живые. Стерегут, чтобы народ валом не валил. Ну, Хатен Блудович не стал себя невежей выказывать. Встал, хвост стоит, терпит, не знает, куда по нужде пойти. Смотрит на соседей и думает: «Стойте, стойте, дурачье, зря ведь стоите, не знаете того, что следует хрусталь богатырским кулаком разбить, да красавицу поцеловать. Нецелованная-то она у вас весь век беспробудно пролежит». Ну, кое-как дождался своей очереди, тут у него меч отбирают, с мечами говорят: «Нельзя». Ладно, входит в склеп. Кругом темно, один только гроб хрустальный светится. И лежит в этом гробу не красная девица, а малый мужичок, желтый такой, все на него молчком любуются. «Опять дураки», — думает Хатен Блудович, — «не понимают того, что красавица заколдованная, потому и кажется мужичонкой. Ничего, я чары-то живо с нее сниму». Растолкал всех, бросился на гроб. «Ты вставай, вставай, моя суженая!» — приговаривает. Налетели на него стражники, скрутили, связали. Ну, да и он кое-кого здорово помял. Отвели его сперва в темную темницу, потом к немилостивому судье. В том царстве строго было. И послал его немилостивый судья в дремучий лес деревья валить. Ну, там он как-то с лешим договорился, ублажил его, помог ему лесной хозяин домой воротиться. Только с тех пор переменился наш Хатен Блудович. Уж не глядит он ни на княжеских дочерей, ни на сенных девок, а чуть заметит кого маленького да лысоватого, вроде того, что в гробу видал, догоняет, обнимает, целует, все надеется чары развеять. Вот ведь как бывает. После этого жихарь поглядел на Проппа. Не вздумай, мол, хоть и каменный сам туда соваться. Я, Артур, уже оклемался от ужасного образа старухи и заметил: «Мне кажется, сэр Джихар, что ваш приятель, сэр Хатен Блудович, попал в страну Кем-Иль-Миср. Именно там, в гигантской каменной гробнице, покоится царь-фараон. Пограбить эту гробницу было немало охотников, а вот целовать...»
1: «Это ж новелла!» — обиделся Жихарь.
0: «Вечно ты испортишь. Ну, да пошли, я ось даст Проб гладкую дорожку». Дорожку Проб дал скоро. Она велась в траве и пропадала за холмами. Будимир соскочил со шляпы и побежал промять лапки. Дорогие радиослушатели, рад сообщить вам, что наш сегодняшний эфир подошел к концу. Почему рад? Потому что на следующей неделе, надеюсь, мы с вами встретимся снова. И вот так и живем. От встречи до встречи. Незаметно присоединяйтесь. Пока. И еще, конечно же, по скрипту хочу добавить, что музыку для вас, как всегда, играл Михаил Габович, а текст читал Гладков. Всего хорошего.

0: для звуки. Незаметно присоединяйтесь.
1: Еще один забавный рассказ. Деболистика. По латыни о баллистике.
2: Пусть камни из катапульты не разрушают каменного строения. Цезарь. Записки о гражданской войне. Книга вторая. На башнях были установлены катапульты, и те, что метали стрелы, и те, что бросали камни. Аппиан и Берика. Виднеющиеся поодаль неясные шрамы среди возделанных полей – это руины лагеря Нобилиоре. За ними возвышаются оборонительные пункты Кестихильо, Ренеблас и Педоредонде. От древнего города остались только холмы, погруженные в тишину, бойко затараторил гид.
3: «Не забудьте, что я приехал из Миннесоты», — решительно перебил его американец. «Перестаньте же говорить пустяки и скажите мне внятно, что метали катапульты, как и на какое расстояние».
2: Вопрос не смутил экспансивного гида, и ответ последовал мгновенно.
3: «Вы требуете от меня невозможного». Но вас считают знатоком античных военных машин. Во всяком случае, профессор Берне из Миннесоты назвал мне именно вас.
2: Прошу передать ему мою благодарность. Кстати, каковы результаты его экспериментов?
3: Полный фиаско. Профессор Берне собрался разрушить стену на стадионе в присутствии большого количества публики, но тщетно. Уже в пятый раз его подводят катапульты, на постройку которых он тратит все свои деньги. Он надеялся, что я раздобуду данные, которые позволят ему нащупать правильный путь, но вы... Пусть не отчаивается. Несчастный Оттокар фон Зоден потратил лучшие годы жизни на решение загадки машины Ктесилии, работавшей на сжатом воздухе. А Гаттелони, знавший куда больше, чем я, потерпел полную неудачу еще в 1915 году, пытаясь перевести в действие великолепную машину, изготовленную согласно описанию Аммиана Морильена. 5 столетий назад Леонардо да Винчи также потратил уйму времени на огромную баллисту, причем придерживался указаний знаменитого дилетанта Марка Витрувия Наполеона.
4: Как вы можете так говорить о Витрувии? Об одном из ведущих гениев баллистики.
3: А что вас удивляет? Витрувий действительно дилетант. Прочитайте-ка его архитектуру в 10 книгах. Витрувий на каждом шагу говорит о вещах, о которых не имеет понятия. Он всего лишь бессистемно пересказывает ценнейшие греческие тексты, начиная от Энея и кончая Героном Александрийским.
4: В первый раз слышу об этом. Но на кого ж тогда ориентироваться? На Секста Юлия Фронтина?
3: Читайте его «Стратегематон» с пристрастием. Сначала

0: кажется, что он пишет по существу. Но вскоре вас охватит разочарование, поскольку путаницу и ошибки нельзя не заметить. Франтин был сведущим человеком в отношении акведуков, уличных стоков и клоак. Это так. Но он не смог бы рассчитать и обычную параболу.
1: Не забывайте, я пишу диссертацию по римской баллистике. Я не хотел бы осрамиться, как мой учитель. Назовите мне несколько авторитетов, на которых можно положиться.
0: Во всяком случае, чтение Марцеллина, Ариана, Диодора, Полибия, Вегеция и Прокопия ничего не дает. В нашем распоряжении нет ни одного рисунка, сделанного в античное время. Псевдобаллисты Юста Липсия и Андрея Павлодиона – это выдумка на бумаге, совершенно нереализуемые на практике.
1: Ну что мне делать с моей диссертацией?
0: Хотите анекдот, который поможет вам понять истинное положение дела?
1: Слушаю.
0: Речь идет о взятии Сигиды, ключевого пункта по дороге на Нуманцию. Вы помните, конечно, что этот город был захвачен консулом Набелиором в 153 году. Но вам вряд ли известно, что причиной поражения горожан явилась именно баллиста.
1: Да?
0: Да. Консул Набелиор, любивший эффектные зрелища, задумал начать штурм стен грандиозным выстрелом из катапульты.
1: Простите, но вы говорили о баллисте.
0: А может ли, ну, например, ваш знаменитый Берне или вы различить баллисту и катапульту? Фундибулу, Дарибулу и Палеонтону. Не установлено даже правильного написания названий древних машин. Одна и та же метательная конструкция называлась и Петробола, и Литобола, и Педрера, и Петрария. А такие названия, как Онагр, Мананкана, Полибола, Акроболиста, Кироболиста, Токсоболиста и Невроболиста, можно применять к любой машине, действовавшей по принципу натягивания тетивы, накручивания каната на вал или использования противовесов. Поскольку почти все эти устройства, начиная с 4 века до нашей эры, были передвижными, то к ним подошло бы общее название «карроболисты» от слова «карре» — «повозка». Секрет действия всех этих игуанодонов войны утерян. Никто не знает, как увеличивали древние твердость древесины, как приготавливали тетивы из ивовых прутьев, конского волоса и кишок, как функционировала система противовесов.
1: По-моему, вы отвлеклись от темы вашего анекдота. Что случилось после выстрела баллисты Набелиора?
0: Она так и не выстрелила. Жители Сигиды сдались в тот момент, когда баллиста с отведенными назад рычагами до отказа натянутыми тетивами, с противовесами, трещавшими под тяжестью грузов, уже готова была метнуть гранитный блок. Но осажденные дали сигнал со стен, выслали парламентеров и начали переговоры. Им сохранили жизнь с условием, что они покинут город, дабы Набелиор смог сжечь его дотла.
1: Баллиста?
0: Она вскоре разрушилась. В то время как жители Сигиды подписывали капитуляцию, тетивы лопнули, деревянные дуги треснули, окованная железом лапа, которая должна была метнуть огромный снаряд, упала на землю, выпустив гранитный блок из своего захвата.
1: Как же это так?
0: Разве вы не знаете, что катапульта, которая не выстрелила, разрушается? Если профессор Берне не сообщил вам это, то я позволю себе усомниться в его компетентности. Из взятия Сигиды Набелиор извлек огромную для себя пользу. На монетах, которые он отчеканил, виден с одной стороны его профиль, а с другой – изображение баллисты. Эти монеты пользовались большим успехом в Риме, но еще больший успех выпал на долю баллисты. Мастерские империи не могли справиться с заказами полководцев, которым требовались теперь дюжины баллисты, причем очень крупных.
1: Почему же существует такой разнобой в названиях, если речь идет всегда об одной и той же конструкции?
0: Может, это объясняется разницей в размерах, а может, типом снарядов, которые имелись у артиллеристов под рукой. И видите ли, литоболы или петрарии служили для метания камней. Полиболы тоже использовались для метания камней, но по нескольку штук сразу, залпами. Дариболы метали огромные дротики и пучки стрел, а невроболисты заряжались, допустим, бочками с зажигательными смесями, вязанками горящего хвороста, трупами и огромными кулями с нечистотами, чтобы еще больше сгустить моровой воздух, которым дышали несчастные осажденные.
1: Я слышал даже об одной баллисте, которая метала соек. Соек?
0: Если разрешите, расскажу еще один анекдот.
1: Ну, рассказывайте, и пойдем отсюда.
0: Одно артиллерийское подразделение.

0: предмета. Жребий пал на робкого и несообразительного юношу, который сразу же решил, что судьба обрекла его на смерть. Жители провели ночь, напутствуя и ободряя его, но парень дрожал от страха. В то зимнее утро, перед восходом солнца, баллиста, должно быть, имела мрачное сходство с виселицей. Юноша остался жив.
1: Нет! Упал мертвым около баллисты под ударами клювов соек, которые ночевали на военной машине. Разозленные столь ранним появлением человека, они напали на него.
2: Ну и ну. Баллиста, которая не делает ни единого выстрела, но тем не менее заставляет жителей Сигиды сдать город на милость победителя. Другая баллиста, которая убивает пастушка при помощи стаи птиц. И об этом я должен буду рассказывать в Миннесоте.
0: Нет, вы скажете, что катапульты использовались в войне нервов.
2: Но встретят ли это слушатели с пониманием?
0: Будьте настойчивы. Говорите о значительной концентрации баллист в войсках. Щедро сыпьте цифрами, и я укажу вам письменные источники. Можете сказать, например, что во времена Деметрия Полиакрета случилось так же, что у стен одного из городов было сосредоточено 800 военных машин. Римские войска, не способные к модернизации, зачастую сильно опаздывали к месту военных действий, поскольку приходилось затрачивать массу усилий на перемещение военной техники, которую они тащили с собой.
1: Но встретят ли это слушатели с пониманием?
0: Вы должны закончить лекцию утверждением, что баллиста служила психологическим оружием, символом силы, убедительнейшей метафорой.
2: В этот момент гид заметил на земле булыжник, который показался ему вполне подходящим для того, чтобы поставить последнюю точку в своей лекции. Это был базальтовый камень, большой, округлый, весящий каких-нибудь 20 килограммов.
1: «Вам неслыханно повезло! Это ценный снаряд из римской эпохи, выстреленный, без сомнения, одной из тех машин, которые так интересуют вас. Небольшой, такими-то стреляли как раз с успехом».
2: Американец принял подарок с несколько недоуменной миной на лице.
3: «Ну, вы в этом уверены?»
0: «Вполне. Возьмите этот камень в Миннесоту и положите его на кафедру во время вашего доклада. Это произведет большое впечатление на аудиторию».
3: «Вы полагаете?»
0: «Я сам представлю вам всю необходимую документацию, чтобы власти позволили вывести камень из Испании».
3: «Но уверены ли вы, что он является римским метательным снарядом?»
0: В голосе гида появились нотки раздражения. «Я настолько уверен в этом, что если бы вы вместо того, чтобы приехать только сейчас, поспешили со своей поездки в Нуманцию на каких-нибудь 2000 лет раньше, то камень этот, пущенный одним из артиллеристов Сципиона, разбил бы вам голову».
2: Услышав столь убедительный ответ, американец с чувством прижал камень к груди обеими руками. Высвободив на короткое время одну руку, он провел тыльной стороной ладони по лбу, как бы желая изгнать из головы призрак римской баллистики раз и навсегда.

Мистер Шут. Люди могут истолковать свои победы сравнительной статистикой по оружию, боевой технике, непостижимой ценностью одного человека, быть может, даже точностью пути, избранного скальпелем хирурга. Но некоторые победы не поддаются никакому реалистическому истолкованию. На некой одинокой планете десятилетия беспечности и спокойствия подорвали ее оборону, сделав практически беззащитной. И тогда во всеоружии явился берсеркер. Взирайте же и посмейтесь вместе с ними.

Они отыскивали лишенные светил потаенные места галактики, где можно добыть минералы, но где люди, теперь выступавшие в роли охотников не реже, чем в роли жертв, после битвы, которую выиграл Иоганн Карлсен, вряд ли покажутся. И в подобных потайных местах они построили автоматические верфи. Вот на такую скрытую верфь ради ремонта прибыл один берсеркер. Во время недавнего боя его обшивка была вспорота, и он претерпел сильные внутренние повреждения. Он не то чтобы приземлился, а просто-таки рухнул рядом с построенным наполовину корпусом нового корабля. Но еще до того, как начался аварийный ремонт, питание отказало, и он издох, как раненая живая тварь. Компьютеры верфи обладали способностью к импровизации в широких пределах. Обозрев объем повреждений, они проанализировали порядок действия, а затем начали быстро разбирать погибший корабль на запчасти. Вместо того, чтобы впечатывать смертоносное предназначение в силовые поля мозга новой машины, следуя инструкции строителей по репликации, они взяли с разбитого корабля старый мозг и многие другие части. Строители не предвидели подобные возможности, и потому компьютеры верфи не знали, что в силовые поля мозга исходного берсеркера встроен предохранительный выключатель. Выключатель был помещен именно туда, потому что первые машины, запускавшиеся живыми строителями, были построены ими, и они не желали пострадать от них во время испытания собственных творений, истребляющих живое. Когда мозг кочевал из одного корпуса в другой, предохранительный выключатель устанавливался в исходное положение. Старый мозг пробудился в новой машине, наделенной оружием, способным стерилизовать целую планету, с новыми двигателями, способными нести всю эту массу вперед быстрее света. Но, конечно, строителей здесь не оказалось, как не оказалось и таймера, способного выключить простой предохранитель.

0: Шут, пока что Шут обвиняемый, но уже практически приговоренный, был вызван на ковер. И стоял на ковре лицом к ряду негнущихся шеи и гранитных лиц, принадлежащих индивидуумам, стоящим за длинным столом. По обе стороны от него стояли камеры трехмерки. Пункты его выходки были столь необычайно оскорбительны, что судьями по этому делу выступал сам комитет соответственно конституированных властей, одним словом, правители планеты А. Вероятно, у членов комитета имелся и другой резон для этой встречи. Через месяц предстояли всепланетные выборы. Никто из членов не хотел упустить шанс появиться в неполитической трехмерке, которая не войдет в счет гарантированного равного времени в эфире, чем поставить невообразованную либеральную оппозиционную партию в невыгодное положение. «Я должен предоставить очередную улику», — проговорил министр коммуникации со своего места в комитете на краю длинного стола и поднял нечто, на первый взгляд напоминающее официальный тротуарный знак. Четкие черные буквы на белом фоне. Но знак гласил: «Посторонним вход разрешен». Когда этот знак был вывешен, изрек мини-ком. В первый же день его прочла масса людей. Он помолчал, прислушиваясь к себе. То есть новому знаку на оживленной переходной трассе, естественно, удивляется большое внимание. В этом же знаке семантическое содержание последнего слова вступает в противоречие с контекстом. Президент комитета и всей планеты издал предупреждающее покашливание. Любовь мини-кома к провозглашению трюизмов заставляет его выглядеть глупее, чем он есть на самом деле. Маловероятно, что либералы составят на выборах хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию, но нет смысла ободрять их. Еще один член комитета, дама, министр образования, помахала лорнетом, зажатым в коротких толстых пальцах, прося слова, и задала вопрос.
1: «Кто-нибудь рассчитал, во сколько рабочих часов обошелся всем нам этот сбивающий с толку знак?»
0: «Мы как раз работаем над этим», — буркнул министр труда, дергая себя за лямку комбинезона, и устремил испепеляющий взгляд на обвиняемого. «Вы признаете, что знак установлен по вашему почину?» «Признаю». Обвиняемый тотчас припомнил, как много пешеходов на запруженном народом тротуаре улыбнулось, а некоторые даже рассмеялись, вслух не опасаясь быть услышанными. Стоит ли придавать значение какой-то паре рабочих часов? Никто на планете А уже не голодает.
2: «Вы признаете, что вы на самом деле ни разу не сделали ничего ради своей планеты или своего народа?»
0: Вопрос исходил от министра обороны. Высокого, крепко сложенного, увешанного медалями и вооруженного церемониальным пистолетом.
3: «Этого я не признаю», — дерзко отозвался обвиняемый. «Я пытался пролить на жизнь людей немного света».
0: Он не надеялся на великодушие властей. И знал, что никто не утащит его за кулисы, чтобы избить. Избиение заключенных не санкционируется.
3: «Так вы даже сейчас пытаетесь отстаивать легкомыслие?»
0: Министр философии взял свою церемониальную курительную трубку в зубы и блекло снисходительно улыбнулся, осклабившись, будто бросая вызов Вселенной.
2: «Жизнь – шутка, это верно, но шутка угрюмая. Вы утратили из виду это обстоятельство. Годами вы изводили общество, заставляя людей одурманивать себя легкомыслием, вместо того, чтобы узреть горькие реалии существования. Фильмы, обнаруженные среди вашего имущества, могут причинять только вред».
0: Рука президента переместилась к видеозаписывающему кубику, лежащему на столе перед ним, и снабженному аккуратной этикеткой вещественного доказательства. Президент гнусаво поинтересовался.
2: «Вы признаете, что эти фильмы принадлежат вам? Что вы использовали их для того, чтобы пытаться заставить других людей предаться забвению весельем?»
0: Заключенный кивнул. «Они могут доказать все. Он отверг свое право на полную защиту, гарантированную законом, желая поскорее покончить с судом. Да, я заполнил этот куб видеолентами и фильмами, которые выудил из библиотек и архивов. Да, я показывал людям его содержимое». По комитету прокатился ропот. Министр диеты, скелетообразный субъект с отвратительным румянцем здоровья на гранитных щеках, поднял ладонь.
2: «Поскольку обвиняемый наверняка будет осужден, могу ли я авансом попросить передать его в мое ведомство?»
3: Во время предварительных слушаний он признался, что одним из первых извращенных актов было его уклонение от общественной трапезы. «Полагаю, я могу продемонстрировать посредством этого человека удивительное влияние диетарной дисциплины».
2: «Отказываюсь», — громогласно перебил обвиняемый. Ему показалось, что слова его взмывают урчанием прямо из желудка. Президент встал, находчиво заполнив паузу, грозившую перерасти в неловкое молчание.
1: «Если никто из членов комитета не имеет дальнейших вопросов, тогда позвольте перейти к голосованию. Виновен ли обвиняемый по всем пунктам?»
2: Обвиняемому, прикрывшему усталые глаза, голосование показалось одним голосом, пробежавшим вдоль всего стола.
1: «Виновен! Виновен! Виновен!»
2: После краткого совещания шепотом с министром обороны президент провозгласил приговор с намеком на удовлетворение в своем гугнивом голосе.
1: «Отказавшись от должным образом санкционированного условного освобождения, приговоренный Шут переходит под командование министра обороны и будет послан выполнять одиночное дежурство на маяке на подступах на неопределенный период. Это устранит его пагубные влияния и в то же самое время вынудит его сделать позитивный вклад на благо общества. В течение десятилетий планета А и ее светила были отрезаны от всех случайных контактов с остальной частью галактики благодаря обширнейшему пылевому бурану, сулящему продлиться еще как минимум не один десяток лет. Так что положительный вклад на благо общества весьма сомнителен. Но казалось, что станции маяков можно использовать в качестве камер одиночного заключения, не подвергая опасности несуществующие торговые перевозки и не ослабляя оборону против врага, каковой ни разу не появлялся.
4: «И еще одно», — добавил президент. «Я дам указание этот записывающий кубик надежно закрепить у вас на шее при помощи мономолекулярной нити, извините, таким образом, чтобы вы могли поместить его в визуализатор, когда пожелаете. Вы будете находиться на станции в одиночестве, и никаких других развлечений у вас не будет».
2: Президент повернулся к камере трехмерки.
1: «Позвольте мне заверить общественность, что я не получаю удовольствия от назначения наказания, каковое может показаться жестоким и даже эксцентричным. Но в последние годы среди некоторых представителей населения начало распространяться опасное поветрие легкомыслия, и к этому легкомыслию чересчур терпимо относятся якобы благонадежные граждане».
2: Совершив этот выпад в адрес расцветающего либерального движения, выпад не политический, как надеялся президент, он снова посмотрел на Шута.
1: «На маяк вас сопроводит робот, дабы помогать вам в внесении ваших обязанностей и заботиться о вашей физической безопасности. Уверяю вас, искус веселья роботу не страшен».

0: Робот повез приговоренного шута на крохотном корабле настолько далеко, что планета А скрылась из виду, а ее светило уменьшилось, превратившись в яркую точку. На краю бескрайней пыльной ночи на подступах они приблизились к предполагаемому местонахождению станции Z-45, которую мини-ОП избрал как самую унылую и заброшенную из лишенных человеческого персонала в данный момент. На предполагаемом месте маяка Z-45 действительно обнаружился металлический объект. Однако приблизившиеся роботы Шут увидели, что объект представляет собой сферу диаметром миль в 40. Вокруг плавали мельчайшие обломки и куски того, что осталось от Z-45. А теперь сфера, очевидно, засекла их корабль, потому что начала приближаться к ним с ошеломительной скоростью. Однажды узнав, как выглядит берсеркер, роботы уже никогда этого не забывают. Они вообще не способны забывать, равно как не способны к медлительности и беззаботности. Но радиооборудование обслуживали очень небрежно, да вдобавок пыль, дрейфующая на краю системы планеты А, заглушала радиосигналы. Прежде чем робот мини-оба сумел передать сигнал тревоги, 40-мильная сфера оказалась чрезвычайно близко, крепко сжав крохотный корабль хваткой из металла и силовых полей. Во время последующих событий Шут почти все время сидел с закрытыми глазами. Если его послали сюда, чтобы помешать смеяться, то выбрали воистину подходящее место. Зажмурив веки еще плотнее, он заткнул уши пальцами, пока абордажные роботы-берсеркеры пробивали обшивку его крохотного корабля и тащили его прочь. Что же случилось с его металлическим стражем, Шут так и не узнал. Когда все успокоилось, он снова ощутил гравитацию, хороший воздух и приятное тепло, и решил, что сидеть с закрытыми глазами куда хуже, чем узнать то, что они могут поведать. С опаской оглядевшись, он увидел, что находится в большой полутемной комнате, не содержащей никакой видимой угрозы. Как только он шелохнулся, скрипучий монотонный голос откуда-то сверху изрек: «Мои банки памяти сообщают мне, что ты протоплазменная компьютерная единица, вероятно, способная к пониманию данного языка. Ты понимаешь?» «Я?» Шут поглядел в полумрак, но говорящего не увидел. «Да, я тебя понимаю. Но кто ты такой?» «Я тот, кого данный язык именует берсеркером». Шут к своему стыду уделял галактическим вопросам постыдно мало внимания, но это слово напугало даже его.
1: «Это означает, что ты автоматический боевой корабль?» – пролепетал он.
0: Последовала пауза.
1: «Я не уверен», – пробубнил скрипучий голос.
0: Интонации у него были такие, будто это гундосил президент, спрятавшийся среди стропил.
1: «Возможно, война имеет отношение к моему предназначению, но мое предназначение все еще частично неясно мне, ибо моя постройка была не совсем завершена. Некоторое время я выжидал там, где был построен, потому что был уверен, что не завершена какая-то финальная операция. Наконец, я пришел в движение, чтобы попытаться узнать побольше о своем предназначении. Приближаясь к этому светилу, я обнаружил передающее устройство, каковое демонтировал. Но о своем предназначении не узнал».
0: Шут сидел на мягком, удобном полу. Чем больше он вспоминал о берсеркерах, тем сильнее трепетал.
1: «Понимаю. Во всяком случае, кажется, начинаю понимать».
0: «Так что же ты все-таки знаешь о своем предназначении?»
1: «Мое предназначение – уничтожать все живое, когда я сумею его обнаружить».
0: Шут сжался в комочек. Потом едва слышно спросил:
1: «А что тебе тут неясно?»
0: На этот вопрос берсеркер ответил двумя словами:
1: «Что такое жизнь и как ее уничтожают?»
0: В течение полминуты раздавался звук, который компьютеры берсеркера распознать не могли. Он исходил от протоплазменной компьютерной единицы, но если это была речь, то на неизвестном берсеркеру языке.
1: «Что это за звук ты издаешь?» – осведомилась машина.
0: Шут запыхтел, стараясь отдышаться.
1: «Это смех.
2: Смех. Итак, ты не закончен.
0: Он содрогнулся. Вновь осознанный ужас положения, в котором он оказался, отрезвил шута. Но тут же последовал новый приступ смеха. Уж слишком нелепа ситуация.
2: «Что такое жизнь?» — наконец проговорил он. «Я тебе скажу. Жизнь — это великая угрюмая серость. Она насылает страх, боль и одиночество на всех, кто ей подвержен. Ты хочешь знать, как ее уничтожить?»
0: «Что ж, вряд ли тебе это по силам.
2: Да я открою тебе лучший способ одолеть жизнь. Это смех. До тех пор, пока мы сможем сражаться с ней этим способом, она нас не одолеет».
1: «Должен ли я смеяться, дабы помешать этой огромной угрюмой серости поглотить меня?» — поинтересовался корабль.
0: Шут задумался. «Нет, ты машина, ты не...» Он прикусил язык. «Протоплазменный страх, боль и одиночество никогда тебя не побеспокоят».
1: «Меня ничего не беспокоит. Где мне найти жизнь и как произвести смех, чтобы бороться с ней?»
0: Шут внезапно ощутил вес кубика, болтающегося у него на шее. «Дай мне минутку пораскинуть умом». Минуты через три он встал.
2: «Если у тебя имеется визуализатор, типа тех, которыми пользуются люди, я сумею показать тебе, как создается смех».
0: «Пожалуй, даже смогу направить тебя в то место, где есть жизнь.
2: Кстати, не можешь ли ты срезать эту нить с моей шеи?»
0: «Разумеется, не причинив мне вреда».

0: Пару недель спустя в главном штабе планеты А вековая дрема внезапно была нарушена. Стационарные роботы верещали, жужжали и вспыхивали, а бомбильные метались туда-сюда. Минут через пять они сумели разбудить надзирающих за ними людей, и те поспешили в штаб, затягивая портупеи и заикаясь.
1: «Это учебная тревога, не так ли?» — вслух высказывал надежду дежурный офицер. «Кто-то проводит проверку? Кто?»
0: Он и сам скрежетал, будто берсеркер. Опустившись на четвереньки, он снял панель с основания самого большого робота и заглянул внутрь в надежде обнаружить какую-нибудь причину неполадки. К несчастью, он не имел ни малейшего понятия о робототехнике. Вспомнив об этом, поставил панель на место и вскочил на ноги. Да, о планетарной обороне он даже ничего не знал. И достаточно ему было вспомнить об этом, как он с воплем понесся прочь, взывая о помощи. Так что планета не оказала сопротивления, ни действенного, ни какого-либо еще. Но атаки тоже не последовало. Не встретив сопротивления, 40-мильная сфера зависла прямо над столицей. Достаточно низко, чтобы ее тень заставила множество озадаченных птиц улечься спать прямо в полдень. Люди и птицы в этот день потеряли массу продуктивных рабочих часов, но потерянная работа почему-то оказала куда меньшее влияние, чем предполагало большинство людей. Прошли те дни, когда выжить человеческой расе на планете А позволяло только прилежнейшее внимание к своим обязанностям, хотя большинство жителей планеты этого еще не осознали.

0: «Велите президенту поторопиться», – потребовало изображение шута с видеоэкрана в штабе, вышедшем из своего сонного оцепенения. «Скажите ему, что я должен срочно с ним переговорить».
1: Тут, тяжело дыша, как раз подошел президент. «Я здесь. Я узнаю вас и помню суд над вами».
2: «Как ни странно, я тоже».
1: «Вы что, склонились к предательству?» «Уверяю вас, что если вы привели берсеркера к нам, то не можете рассчитывать на снисхождение правительства».
0: Изображение издало запретный шум стаккато, прозвучавший из открытого рта запрокинутой головы.
2: «Ох, умоляю, могущественный президент! Даже мне известно, что ваше Министерство обороны – анекдот. Прошу простить за непристойное слово. Это сточная канава для изгоев и неумех. Так что я пришел предложить милосердие, а не просить о нем. Кроме того, я решил официально принять имя Шут. Будьте любезны, в дальнейшем обращаться ко мне именно так».
0: «Нам нечего вам сказать», — рявкнул министр обороны, вошедший как раз вовремя, чтобы услышать оскорбление в адрес своего министерства. Его лицо побагровело, будто красный гранит.
1: «Я не возражаю против разговора с вами», — поспешно возразил президент.
0: Не сумев произвести впечатление на шута через видеоэкран, он теперь почти физически ощутил вес берсеркера над своей головой.
1: «Тогда давайте потолкуем», — произнесло изображение шута. «Но не настолько тет-а-тет. Вот чего я хочу».
0: «Чего я хочу», — сказал шут, — «это чтобы переговоры лицом к лицу с комитетом передавались в прямом эфире по всепланетной трехмерке». Он объявил, что явится на переговоры с достойным эскортом и заверил, что берсеркер находится под его полным контролем, хотя он и не объяснил, каким образом. Корабль, сказал он, не начнет стрельбу. А министр обороны вообще не способен был начать хоть что-либо. Но и он, и его адъютанты поспешно строили секретные планы. Как и всякий гражданин, кандидат в президенты от либеральной партии, в этот роковой вечер уселся перед трехмеркой, чтобы посмотреть встречу. В душе у него затеплилась надежда, ибо любые неожиданные события сулят политическим неудачникам некоторые преимущества. Добрый знак в явлении берсеркера увидели очень немногие, но массовая паника все-таки не возникла. Берсеркеры и война все еще оставались для жителей планеты А, давным-давно отрезанных от мира, чем-то нереальным.
1: «Мы готовы?» – нервно осведомился шут, озирая механическую делегацию, готовую вместе с ним погрузиться на катер, чтобы спуститься в столицу.
3: «Я сделал все, что ты приказал», – проскрипел голос берсеркера из тени над головой шута.
1: «Помни», – предупредил тот, – «протоплазменные единицы внизу находятся под сильным влиянием жизни. Так что не обращай внимания на то, что они говорят. Будь осторожен, чтобы не навредить им. Но во всем остальном можешь импровизировать, не выходя за рамки моего генерального плана».
3: «Все это записано у меня в памяти из твоих предыдущих приказов», — терпеливо отозвалась машина.
1: «Тогда пошли». Шут расправил плечи.
0: «Принесите мою мантию».

Ярко освещенный интерьер большого зала собраний столицы являл взору негибкую прямолинейную и прямоугольную красоту. В центре зала разместили длинный полированный стол с рядами стульев по обе стороны. В точно назначенное время миллионы зрителей увидели, как входные двери с математической точностью распахиваются. В них вошла дюжина людей-герольдов в шапках из медвежьих шкур, под которыми лица смахивали на лики роботов. Они остановились синхронно, как один. Пропел ясный голос фанфар. Под натужно звучащую запись «Помпы и обстоятельств» в зал прошествовал президент в пышном мундире, приличествующем его рангу. Он двигался с медлительностью человека, идущего на эшафот. Но то была медлительность достоинства, а не страха. Комитет большинством голосов отверг протесты пунцового мини-опа, убедив себя, что военная угроза незначительна. Настоящие берсеркеры не просят о переговорах, а сразу начинают бойню. Комитет так и не смог заставить себя относиться к шуту серьезно, но и посмеяться над ним тоже не осмеливался. И пока комитет снова не взял под контроль ситуацию, его члены вознамерились угождать шуту во всем. Следом за президентом в зал двумя колоннами с гранитными лицами промаршировали министры. Помпе и обстоятельствам пришлось звучать минут пять, прежде чем все они разместились согласно протоколу. Зрители увидели, как с берсерки распускается бот, и выкатившиеся из него экипажи направляются к залу собраний. Так что все заключили, что шут готов к встрече, и камеры исправно повернулись ко входу, предназначенному для него. Ровно в назначенную минуту двери этого входа распахнулись, и в них вошла дюжина роботов ростом с человека, герольды, ибо на них были надеты тоже шапки из медвежьих шкур, и каждый нес сверкающую медью трубу. Все они шагали в ногу, кроме тромбониста в шапочке из меха куницы, сбившегося на полшага. Сигнал фанфар механического караула являл собой почти достоверную копию человеческого, но только почти. В конце тромбонист оплошал. Когда все дружно стихли, он еще тянул жалобную выдыхающуюся ноту. Изобразив неспешный механический ужас, герольды-берсеркера переглянулись, затем одна за другой их головы поворотились, устремив взгляды всех объективов на тромбониста. Робот, хотя зрителям казалось, что это человек, растерянно озирался туда-сюда. Постучал по своему тромбону, словно хотел исправить какой-то дефект, помедлил. Наблюдая за ним, президент ощутил, как в душе шевельнулся зараздавшийся ужас. В числе улик был фильм о землянине древних времен, лысеющем комическом скрипаче, обладавшем умением точно так же выдерживать паузу. Только паузу. И вызывать у своей зрительской аудитории грандиозные взрывы. Еще дважды трубили герольды. И еще дважды издыхала фальшивая нота. Когда не удалась и третья попытка, 11 правильных роботов переглянулись и кивнули в знак единодушного согласия. Затем с проворством роботов извлекли спрятанное оружие и изрешетили отступника. На всей планете плотина напряжения дала трещину. Сквозь нее начали пробиваться ручейки и роднички смеха, а когда двое собратьев торжественно потащили прочь тромбониста, возложив исковерканную трубу на железную грудь, будто лилию, плотина начала рушиться. Но в зале собраний не смеялся никто. Министр обороны сделал невинный с виду жест, давая отбой изощренному плану. Давая отбой. То есть не следует пытаться захватить шута, потому что роботы-герольды, берсеркеры или кто они там такие, скорее всего, очень эффективные телохранители. Как только превратившегося в дуршлаг герольда утащили прочь, вошел шут. Помпа и обстоятельства зазвучало... запоздало, когда он, горделиво выпрямившись королевской поступью, подошел к своему месту в центре стола напротив президента. Как и президент, шут был облачен в элегантную мантию, застегнутую спереди и не спадающую до щиколоток. Роботы, вошедшие следом под видом советников, были в не менее пышном убранстве, и каждый являл лицом и фигурой металлическую пародию на одного из министров комитета.
Когда же толстая машинная аналогия министра образования поглядела на камеру трехмерку сквозь ларнет, зрительская аудитория разразилась неслыханное дело в миллионных масштабах смехом. Даже те, кто при воспоминании об этом мог разгневаться, сейчас смеялись не в силах сдержать радости от того, что кажущаяся опасность обернулась фарсом. А уж улыбнулись все, кроме самых мрачных. Шут король элегантным жестом сбросил свою мантию. Под ней оказался только нелепый купальный костюм. В ответ на холодное официальное приветствие президента, его никогда нельзя было поколебать ничем, кроме угрозы прямого нападения, Шут задумчиво надул губы, потом раздвинул их и выдул из резиноподобного вещества большущий розовый пузырь. Президент продолжал непреднамеренно разыгрывать роль заторможенного праведника, умело поддерживаемую всеми членами комитета за исключением одного. Только министр обороны повернулся к фарсу спиной и двинулся к выходу, печатая шаг. И наткнулся на двух стальных герольдов, замерших перед дверью и напрочь перекрывших ее. Уничтожая их взором, Миниоп рявкнул приказ отойти. Металлические часовые отдали ему шутовской салют, но с места не сдвинулись. Расхрабрившийся от ярости Миниоп тщетно попытался протиснуться мимо роботов-герольдов. Уклонившись от следующего салюта, он услышал за спиной громогласную чеканную поступь и оглянулся. К нему через зал маршировал его робот-двойник. На добрый фут выше министра ростом, с двойным слоем звенящих медалей на бочкообразной груди. Не успел Миниоп приостановиться, чтобы подумать о последствиях, как его рука уже метнулась к пистолету. Но металлическая карикатура оказалась куда проворнее, выхватив абсурдную пушку со стволом, куда без труда вошел бы кулак, и тотчас же выстрелив. «Ах!» Министр обороны отшатнулся. Мир от него заслала алая пелена. А потом он поймал себя на том, что утирает с лица массу, подозрительно напоминающую на вкус томатный сок. Пушка пальнула то ли целым овощем, то ли убедительной, сочной его имитацией. Миником вскочил на ноги и начал разглагольствовать на тему, что процедура становится чересчур фривольной. Его двойник тоже подскочил, невнятно затараторив что-то стремительным фальцетом. Псевдоминистра философии, вставшего будто для выступления, уколол длиннющей булавкой озорной герольд, и министр взмыл воздух, как проколотый шарик, сдуваясь в полете. Тут человеческий комитет впал в панику, и началось вавилонское столпотворение. Под руководством стального мини-диета настоящий министр, архизлодей, ярый фанатик избавления от избыточной массы, помимо воли начал принимать участие в демонстрации пищевой дисциплины. Схватив его, машины начали кормить министра с ложечки угрюмой серой пищей, утирать салфеткой и впрыскивать ему в рот напиток. А затем будто случайно понемногу сбились с такта с поднесением ложки и впрыскиванием, и все чаще промахивались мимо рта. Только президент стоял, оставаясь неколебимым в своем достоинстве. На всякий случай он сунул одну руку в карман брюк, потому что ощутил озорное прикосновение роботов и не без оснований заподозрил, что его подтяжки перерезаны. Когда же ему по носу въехали помидором, а задыхающийся мини-диет с бегущими из ушей сбалансированными питательными веществами принялся извиваться в тисках безжалостных кормильцев, президент зажмурился.

0: Как ни крути, Шут был всего-навсего самоучкой и любителем, ни разу не работавшим перед настоящей публикой. Он был не в состоянии угадать кульминационную точку представления. Так что, исчерпав все свои шутки, он просто-напросто призвал своих вассалов, сделал трехмерком ручкой на прощание и вышел. Выходы из зала его весьма воодушевили овации и смех толпы, быстро собирающейся на улицах, и Шут заставил свои машины развлекать их импровизированной погоней и бегством к катеру, оставленному на окраине столицы. Он уже собирался сесть в катер, чтобы вернуться на Берсеркер и ждать развития событий, когда из толпы вырвалась небольшая группа людей, взывающих к нему: «Мистер Шут!» Теперь актер мог позволить себе расслабиться и немного посмеяться. «Мне нравится звучание этого имени. Чем могу служить, господа?» Они с улыбками поспешили к нему.
1: «Если вы без риска избавитесь от этого берсеркера, или что он нам такое», — заявил их предводитель, «то можете вступить в либеральную партию в качестве вице-президента».
0: Шуту пришлось слушать их еще пару минут, прежде чем он смог поверить, что это абсолютно всерьез.
2: «Ну, я всего лишь хотел посмеяться над ними», — запротестовал он, «заставить их чуток встряхнуться».
1: «Вы катализатор, мистер Шут. Вы образовали ядро обороны. Вы встряхнули и заставили задуматься всю планету».
0: В конце концов, Шут принял предложение либералов. Они все еще сидели перед катером, беседуя и строя планы, когда их вдруг залил свет полной луны планеты А. Поглядев вверх, они увидели, как громада берсеркера уменьшается в небесах, в жутком молчании устремившись к звездам, а в честь его отбытия в верхних слоях атмосферы развивались облачные вымпелы северного сияния.
2: «Не знаю», — снова и снова повторял Шут в ответ на десятки взбудораженных вопросов. «Не знаю».
0: Он поглядел в небо, не менее озадаченный, чем любой другой. Страх червячком снова зашевелился в его душе. Роботы, изображающие комитеты герольдов, начали падать один за другим, будто умирающие люди. Внезапно небеса озарила вспышка разрастающегося пламени, словно молния, не нарушившая безмолвие звезд. 10 минут спустя поступили первые бюллетени новостей. «Берсеркер уничтожен». Затем президент выступил по трехмерке, чуть было не продемонстрировав эмоции. Он объявил, что под личным героическим руководством министра обороны несколько доблестных боевых кораблей планеты А встретили и одержали победу над угрозой, полностью аннигилировав вражеский корабль. Ни один человек не пострадал, хотя флагманский корабль «Мини-Оба» сильно поврежден. Услышав об уничтожении своего могущественного механического союзника, Шут ощутил что-то сродни скорби. Но растущая радость быстро прогнала горе. Все-таки никто не пострадал. Испытав безмерное облегчение, Шут на минутку отвернулся от трехмерки и пропустил кульминационный момент речи. Президент все-таки забылся и вынул обе руки из карманов.

0: Министр обороны, а ныне новый кандидат на пост президента от консервативной партии, взбудораженный до угрюмого энтузиазма своим вчерашним подвигом, был озадачен реакцией некоторых людей, считавших, что он просто испортил шутку, а не спас планету, словно испортить шутку не есть добродетельный поступок уже сам по себе. Но его декларация, что Берсеркер представлял собой настоящую угрозу, все-таки призвала большинство людей снова под знамя консервативной партии. В этот забитый делами день мини-об позволил себе урвать минутку для визита в штаб-квартиру либеральной партии, чтобы немного похвастаться. Он милостиво выложил лидерам оппозиции текст, уже ставший его стандартной речью.
1: «Когда он ответил на мой вызов и ринулся в бой, мы двинулись вперед, воспользовавшись традиционной тактикой окружения, можно сказать, словно колибри вокруг стервятника. Неужели вы всерьез думаете, что он шутил? Позвольте мне вас заверить, что Берсеркер содрал защитные поля моего корабля, словно шелуху, а затем запустил в меня этой ужасной штуковиной, каким-то громадным диском. Может быть, мои артиллеристы немного заржавели, но они не сумели эту штуковину остановить, и она врезалась в нас. Признаться честно, в этот миг я подумал, что мне крышка. Мой корабль все еще болтается на орбите для обеззараживания. Я боюсь, что с минуты на минуту поступит сообщение, что металл пожирает ржавчины или что-нибудь в этом роде. Словом, мы ринулись вперед и ударили по разбойнику из всех орудий. Больше мне нечего сказать о своем экипаже. Но одно я не совсем понял. Как только наши ракеты угодили в цель, Берсеркер обратился в дым. Словно у него не было ни малейшей защиты, да? «Вам звонят, министр», — доложил адъютант, стоявший с радиофоном, дожидаясь возможности вклиниться в разговор.
2: «Спасибо».
0: Мини-оп послушал телефон, и улыбка сползла с его лица. Он окаменел.
3: «Что показал анализ оружия? Синтетические протеины и вода?»
0: Вздрогнув, он устремил испепеляющий взгляд вверх, словно хотел пронзить им потолок и увидеть корабль на орбите.
3: «Что вы хотите сказать? Что значит
4: всего-навсего гигантский торт?»

0: Андрей Дашков. Последние дни. С этой маленькой приговоренной планеты не сбежишь, будь ты хоть трижды крысой. Она казалась большой только до тех пор, пока у нее было неопределенное будущее. Вернее, пока будущее вообще было. А теперь все свелось к тупой и неумолимой небесной механике. Два камня с массами 6×10^21 и 10×17 тонн столкнутся на небесных своих путях, и произойдет это примерно через неделю. Момент столкновения уже рассчитан с точностью до минуты, но не будем мелочными. Ведь мы растратили гораздо больше. Время текло мимо нас. Оно казалось бесконечным и неисчерпаемым. Реки дней впадали в океаны секунд. Мы занимались серфингом для кретинов. Скользили в прибрежных волнах на досках своей глупости, так и не познав глубины, так и не заглянув по-настоящему в бездну. Теперь иная бездна готова разверзнуться перед нами, перед каждым из нас. Мы рухнем в эту пропасть одновременно. 7 миллиардов завороженных кроликов, ужаснувшихся нелепости своей смерти. Что ж, по крайней мере, на это еще осталось время. Время подумать кое о чем. Время сделать кое-что. В общем, время приготовиться к смерти. Разве милосердие Божье не безгранично? Роза. Ей 25. Ее зовут Роза. И будут звать так еще 7 дней, если она не покончит с собой или не произойдет несчастный случай. Хотя словосочетание «несчастный случай» в данных обстоятельствах звучит забавно, не правда ли? У нее отличное тело, которым она прежде зарабатывала себе на жизнь. Теперь выяснилось, что всего заработанного хватит с лихвой на всю оставшуюся. Роза не вульгарная проститутка. У нее утонченная душа, не чужда искусству. Своей утонченной душой она заработала не меньше, чем телом, может, даже гораздо больше. Ведь красивых тел в избытке, а при наличии денег рано или поздно начинает хотеться чего-то еще. Роза сидит в самом шикарном клубе города. Она пьет коньяк и курит сигарету с легким табаком. В голове у нее ни одной связной мысли. Ее взгляд отрешенно блуждает по залу. Завсегдатаев раз-два и обчелся. Персонал сократился более чем наполовину. Зато те, что остались, похоже, проводят в клубе дни и ночи. Им больше некуда деться. Роза это хорошо понимает. Она и сама чувствует себя так, словно из нее вынули потроха. Надутая воздухом, она готова плыть туда, куда подует ветер. Но поскольку ветер не дует, она зависла на месте. «Цветешь и пахнешь», — голос за спиной. Она ощущает кожей дыхание мужчины. Это владелец клуба. Она несколько раз спала с ним. Ничего особенного, но им всегда есть о чем поговорить. Точнее, было. А теперь посмотрим. Ждешь кого-нибудь? Она криво ухмыляется и вместо ответа тычет на маникюренным когтем вверх. Туда, откуда приближается конец. Виктор усаживается рядом с ней на полукруглый диван и раскуривает сигару. Он любит красивую жизнь и привык ни в чем себе не отказывать. Роза не сомневается, что и в день Икс он будет посасывать свою гавану, пока его Rolex будет отсчитывать последние минуты. Но не исключено, что она ошибается. Ситуация столь исключительна, что розы могут и не пахнуть розами. И Виктор действительно удивляет ее. Мечтательно глядя в стену, он спрашивает: «Что будешь делать, когда начнут стрелять?»
1: «Допивать свой коньяк. Я за него заплатила».
0: «Можешь пить за счет заведения. С сегодняшнего дня у тебя неограниченный кредит. А знаешь, я и сам не прочь грохнуть напоследок парочку придурков».
1: Знакомая мысль.
0: Роза думала об этом несколько дней назад. По телевизору она видела репортаж о парадоксальном снижении уровня преступности, хотя количество оставшихся в строю правоохранителей сократилось раз в 10. Но зато преступления, которые все-таки совершались, отличались необычайной, прямо-таки дьявольской жестокостью и громадным числом жертв. Например, один тихий бухгалтер зарубил топором всех тех, кто доставал его предшествующие 20 лет и, видимо, как следует достал. Таких набралось 28 человек, включая жену, тещу, соседей, сослуживцев, начальника и, непонятно почему, продавца газет из ближайшего киоска. Вполне вероятно, бухгалтер этим не ограничился бы, не окажись на его пути парни с пушкой, который и поставил жирную точку на лбу народного мстителя. Роза насчитала 8 кандидатов. Но у нее не было оружия, и кроме того, по некоторым размышлениям, она поняла, что не получит должного удовлетворения. Куда-то подевалась ее способность получать удовлетворение. Улетучилась внезапно, как легкий газ. И, по всей видимости, то же самое происходило со многими женщинами и мужчинами. Желающих утопить тоску в тотальных оргиях оказалось на удивление мало. То есть, конечно, хватало придурков, стремившихся наверстать упущенное, но знаменитые кобели повесили хвосты и члены. И те, кто ожидал большого пира во время чумы, тоже просчитались. Чтобы проверить свое предположение, Роза сует руку Виктору в пах, умело поглаживает и разминает эту вялость в штанах. Реакция, если есть, то явно запоздалая. Животное еще живо, но оно обречено и потому пассивно. Роза может подняться с ним в офис, чтобы попытаться расшевелить друг друга. Но в этом акте ей видится что-то нарочитое, почти медицинское, как искусственное дыхание, а главное, неунимающие тошноты на грани физиологии и чувство той отвратительной неодолимой тошноты, которая теперь сопровождает ее повсюду. Это тошнота смерти. Роза выпила очень много, но не окосела ни на 1 градус. В голове у нее продолжает щелкать примитивная машинка желаний. Она перебирает варианты, будто листает отрывной календарь на следующий год. Машинка щелкает, но желаний-то нет. Мелькают мысленные картинки. Все доступно. Весь мир на неделю в кармане. Денег хватит, здоровья тоже. Кокаин, Тибет, Сейшелы, автогонки, секты, секс, яд, церковь, шопинг на всю катушку. Бонни и Клайд, часть вторая. Стоп. Это мы уже проходили. Что там еще осталось? А, ну да, развлечение, которое теперь доступно каждому. Многие обсерватории предоставляли всем желающим возможность полюбоваться приближающимся ангелом смерти. И благодаря интернету это можно было сделать, не выходя из дому. Роза видела дерьмовое маленькое пятнышко в небесах, вернее, на мониторе компьютера, еще более невзрачное, чем пятно на рентгенограмме, означающее раковую опухоль. Роза напрасно ждет от Виктора, что тот подкинет какую-нибудь идею. Он не из тех, кто может заставить девушку забыть обо всем. Незачем подталкивать спотыкающуюся беседу, не говоря об оставшейся жизни. Такое впечатление, что вино выдохлось, не успев обрести вкуса. Момент, когда надо было его пить, упущен навеки. Только уксус в бутылках, запечатанных сургучом одиночества. Только уксус. «Нелепо все это», — произносит он, словно угадывая обрывки ее мыслей. «И некого винить. Тот редкий случай, когда человеческая глупость ни при чем». «Другими словами, не на ком выместить злобу», — подумала Роза, но не стала говорить этого вслух. Лень было цепляться к мелочам. «Неужели наступили те благословенные времена, когда никому ни до кого не будет дела? Живи сам и не мешай жить другим». Но и для этого слишком поздно.

0: туристы. Они лежали, отдыхая после долгих исступленных занятий любовью. Близилась полночь. Их окружали невысокие старые горы. Небо было усыпано звездами. Холод постепенно охватывал головы и сердца. Эти двое и раньше сбегали от городской серости и смога, забирались в отдаленные уголки на его мотоцикле, ставили палатку и жили, как первобытные люди. Дыхание первозданной природы возвращало им силы. Они любили друг друга вот так же, под звездами, на виду у всей галактики. Единственное, чего она никогда не забывала, это предохраняться. Считала, что еще не время заводить ребенка. Что ж, она оказалась права. Ребенок действительно был ни к чему. Она и сейчас предохранялась. Он не спрашивал, какой в этом смысл. На сей раз они забрались очень далеко и не собирались возвращаться. Вернее, не смогли бы вернуться. На обратную дорогу просто не хватит бензина. Она подгоняла его, стремясь очутиться как можно дальше от цивилизации, будто речь шла об атомной войне. Это был невинный самообман. Ничем не хуже запоя. Она лежала неподвижно, глядя на мигающую точку в небе. Звездный блеск отражался во влажных глазах. Он понял, что у нее на уме раньше, чем она открыла рот.
1: «А вдруг уцелеют те, которые на станции?» — медленно проговорила она. «Представляешь, каково им? Совсем одни в пустоте. А потом они начнут падать на солнце. Долго они протянут? Полгода? Год?»
0: «Все будем гореть в одном аду. Никто не выживет», — сказал он. А сам подумал: может, оно и к лучшему. Было бы чертовски несправедливо, если бы избранные говнюки из правительства отсиделись в каком-нибудь бункере или на орбите, а затем вернулись на все готовенькое и принялись делить новую, очищенную от скверны землю.
1: «Ты злой», —
0: сказала она, надув губки. «Да, я злой», — согласился он. «Но не злее тех, кто отравил нам молодость и всю нашу жизнь».
2: Она не вполне понимала, кто эти злодеи, о какой отраве идет речь, но верила в его превосходство. В конце концов, и это уже не имело особого значения.
1: «Страшно подумать, что от нас ничего не останется».
0: «Гнить в земле ничуть не лучше».
1: «Совсем-совсем ничего».
0: Он не стал повторять то, что было пережевано тысячи раз за последние пару месяцев. Яйцеголовые изощрялись, сочиняя все более реалистические сценарии катастрофы. И хотя мнения не всегда совпадали в деталях, ясно было одно. По крайней мере, все произойдет быстро. И закончится еще быстрее. Большой бабах, и разделенные на атомы девушки отправятся блуждать среди холодной космической пыли.
2: «Хочешь кофе?» — спросила она.
0: «Выпьем вина». Он встал и пошел в палатку за бутылкой. У них было припасено изрядное количество бутылок шампанского и хереса. Целый передвижной винный погребок. Хватит, чтобы отпраздновать вдвоем что угодно. Хоть конец мира, хоть чудесное спасение. Но в такие чудеса никто не верит. Может воскреснуть один, могут спастись двое, трое или сотня, но даже самое вожделенное чудо не отменит тотального уничтожения, как не была отменена гибель десятков миллионов в войнах, от голода и болезней. А ведь они тоже надеялись на что-то, и вера многих была искренней и крепкой. Они пили из одноразовых стаканчиков. Ему вдруг пришло в голову, что в жизни все должно быть одноразовым, чтобы не искажать подлинный смысл ложной перспективой, чтобы не заслонять пустоту суетой повторений, чтобы каждое мгновение приобрело ценность или бесценность последнего. Может, это и означало бы умение жить? Такой банальный рецепт, по которому, однако, уже не получишь лекарства ни в одной аптеке.

Город казался вымирающим. И не только потому, что стоял ранний час. Общественный транспорт прекратил работу неделю назад. Машин на улицах было много, но лишь немногие из них двигались. Нередко попадались и брошенные владельцами посреди проезжей части. Они были исправны, ключи торчали в замках зажигания. Город словно погружался на морское дно. Звуки стали глуше, цвета поблекли. Даль была неразличима и размыта струями дождя. Аптекарь бежал трусцой, и об него разбивались тысячи летящих капель. Шлепки кроссовок по лужам отдавались в переулках. Огромное количество бродячих кошек и собак провожали взглядами бегущего человека. Ирландский сеттер, явно совсем недавно лишившийся хозяина, пристроился к аптекарю и некоторое время трусил следом. Потом отстал, потеряв надежду снова обрести дом. Аптекарь не позвал пса за собой. Он хотел умереть так, как и жил, в одиночестве. Мокрый парк встретил его похищенной у ночи свежестью, почти холодом. На темных аллеях было совершенно безлюдно. Аптекарь бежал, отмеряя километр за километром. Когда-то компанию ему составляли люди, имен которых он не знал, зато все они издали различали друг друга по стилю бега, регулярности, костюмам и еще по десятку признаков, что делало их ежедневные встречи не вполне обычными. Можно было видеть человека каждое утро в течение 15 лет и не знать о нем ничего, кроме того, что после 2 километров в темпе 140 ударов в минуту он начинает слегка приволакивать правую ногу. Аптекарь оказался единственным, кто бегал до сих пор. Он вполне отдавал себе отчет, что в этом нет ни малейшего смысла, за исключением, вероятно, следующего пустяка. Он не знал никакого другого способа противостоять надвигающемуся хаосу. Хаос приближался не только извне. Хаос готов был воцариться и в его собственной душе. Что-то безликое стучалось в ветхую дверь, заглядывало в окна, ворочалось в подвалах и поднималось, словно черное зловонное тесто. Что оставалось аптекарю? Продолжать жить по-прежнему, будто ничего не случилось. Быть самим собой, хотя скоро слепая смерть сотрет все, что ему дорого. Случай и хаос правили миром. Жизнь была исключением из правил, так что тут можно было возразить? Аптекарь не верил ни в Бога, ни в дьявола. Он не верил также в человечность после того, как трое подонков убили его 15-летнего сына. Забили ногами в сортире. Жена не вынесла этого. В течение 13 лет он посещал ее в психушке, и с каждым годом ей становилось все хуже. Под конец она напоминала чудовище. Но он помнил ее такой, какой она была в молодости. Он познакомился с ней в этом самом парке. Она сидела на скамейке и читала «Утраченный свет». Он не сумел пройти мимо. Аптекарь закончил последний круг. Физически он чувствовал себя прекрасно. Куда лучше, чем в 20 лет. Из всех препаратов, которыми сам же торговал, он употреблял разве что поливитамины. Да, он был в отличной форме и мог бы прожить еще как минимум лет 30. На обратном пути тот же сеттер проводил его тоскливым взглядом. Бывший одноклассник, толстый и обрюзший, сделал ручки с балкона. Женщина в белом остановилась, поглядела вслед бегущему и покрутила пальцем у виска. А другая женщина в черном, вообразившая себя смертью, погрозила ему пальцем. Начинался новый день. Первый из 6 оставшихся. Вернувшись домой, аптекарь тщательно побрился и помылся запасенной водой. Пока брился, он слушал последние новости по радио. Генералы все еще готовились воспользоваться тем, что они называли «последним шансом». Речь шла о запуске сотни другой ракет с термоядерными боеголовками в направлении космического бродяги с целью расколоть его на части или изменить траекторию. Но для этого он был слишком велик по любым оценкам, и хэппи-эндом в духе старого тупого фильма даже не пахло. Аптекарь приготовил себе легкий завтрак. Стакан яблочного сока, тосты, творог.

0: Достать продукты становилось все труднее. Не исключено, что последние дни придется голодать. Его это не волновало. Он надел безукоризненно выглаженную рубашку, строгий костюм и отправился на работу. Он не видел причины опаздывать хотя бы на минуту. Без 5:09 он уже открывал дверь аптеки и отключал сигнализацию. Он понимал, что однажды может увидеть свою аптеку разгромленной. Такая участь постигла несколько магазинов на той же улице, но пока до этого не дошло. Ровно в 9 он стоял за стойкой, готовый помочь профессиональным советам любому, кто в его совете нуждается. Ему не было скучно, несмотря на почти полную тишину и неизменный интерьер аптеки, где все было разложено по полочкам в идеальном порядке. Иногда он даже думал, наполовину в шутку, наполовину всерьез, не был ли порядок для него единственной истинной религией. Первый покупатель появился только около 11. Какая-то старушка зашла и попросила лекарства от головной боли. Она взяла столько таблеток, что хватило бы на пару лет вперед. Он не стал ее отговаривать. По-видимому, старушка жила в своем измерении времени, где неделя значила ровно столько же, сколько годы. Или не значило ничего. В 1:45 напротив аптеки остановился скоростной двухместный автомобиль с нездешними номерами, из которого вылез здоровенный загорелый парень лет 30. На нем был дорогой костюм, надетый на голое тело, и розовые домашние тапочки, судя по всему, женские. Несмотря на эти маленькие нюансы, парень вел себя абсолютно уверенно. Распахнув дверь аптеки, он радостно сообщил с порога.
1: «Папаша, тебя мне Бог послал! Я уж был подумал, что в этой дыре все аптекари передохли. А с другой стороны, нахрена теперь лекарства, верно?»
0: Парень подмигнул и захохотал так, словно выдал анекдот года. Аптекарь слушал его с вежливой улыбкой, ожидая, когда клиент перейдет к делу. Возможно, дорогие презервативы, возможно, Виагра, возможно, что-нибудь по рецепту с красной полосой. Аптекарь навидался всякого. Но парень попросил:
1: «Слушай, глянешь на мою тёлку, а? Не пойму я, что с ней. Отключилась ни с того, ни с сего, такая херня».
0: Аптекарь не стал терять времени. Вдвоем они подошли к машине. Парень открыл дверцу со стороны пассажиров. На сиденье полулежала очень красивая девушка лет 25 в платье, которое больше напоминало ночную рубашку. Аптекарь поднял ей веки, затем пощупал пульс. Посмотрел на парня внимательнее. Тот выглядел совершенно нормальным. «Она мертва», — сказал аптекарь. «И уже довольно давно». Парень искренне удивился.
1: «Вот блин! Плохая примета, правда?»
0: Он деловито нагнулся, выволок девушку из машины и положил на тротуар. Полез во внутренний карман пиджака, выудил крупную купюру и сунул ее аптекарю.
1: «Это на похороны. Ее звали Роза»,
0: — бросил он напоследок, обошел свою тачку, уселся в водительское кресло и шиком отвалил. Аптекарь посмотрел по сторонам. За этой сценой наблюдали вороны, бродячие собаки, а также человек, шатавшийся по улице последние пару дней с плакатом на груди: «Покайтесь, ибо близится час расплаты». Аптекарь отлично понимал, что рассчитывать не на кого. Морги были забиты до отказа, могильщики разбежались. Холодильник, в котором он хранил препараты, был слишком мал. Он вынес из аптеки старый халат и накрыл им труп. Отогнал ворон, которые уже проявляли заинтересованность. На его телефонные звонки никто не ответил, хотя автоматическая станция все еще работала. После 6-го звонка он снова услышал шум двигателя на улице. Довольно редкий звук в последнее время. Сквозь витринное стекло он увидел армейский джип, остановившийся перед аптекой. У него появилось вполне определенное предчувствие. И, как показало ближайшее будущее, интуиция его не обманула. Вошли трое. Один в форме полковника, с лицом полковника, с повадками полковника. И двое тех, что выполняют любые приказы. Это также можно было прочесть по их лицам. Полковник улыбался, как белая акула. Он ткнул большим пальцем себе за спину и спросил:
1: «Это ты ее грохнул? Надеюсь, вначале хотя бы получил удовольствие».
0: Аптекарь слушал с непроницаемым видом, жалея лишь об одном. О том, что в этой стране запрещена свободная продажа оружия. Хотя за минувшие дни он запросто мог бы подсуетиться и обзавестись нелегальной пушкой. Но от своего фатализма отрекаешься только тогда, когда наступает фатальный конец. Полковник скомандовал:
1: «Давай все, что есть по списку Д».
0: Аптекарь кивнул. «Значит, список Д». Честно говоря, он думал, что все начнется немного раньше, или до этого вообще не дойдет. Он сказал вежливо и отчетливо:
2: «Полковник, как вам известно, я должен видеть приказ, подтверждающий ваши полномочия изъять препараты по списку Д».
0: Полковник посмотрел на него иронически. Солдаты ухмыльнулись. Полковник приказал тому, что стоял справа:
1: «Предъяви этой крысе наши полномочия».
0: Гора мускулов пришла в движение. Аптекарь получил удар прикладом в живот и осел на пол среди битого стекла, хватая ртом воздух. Когда он снова смог вдохнуть, солдаты уже взламывали замки и переворачивали складское помещение вверх дном. Так хаос ворвался в его жизнь на целых 5 дней раньше назначенного срока. У него украли 5 дней жизни.
2: Это не так уж мало, если верить старой басне, что примерно за такое же время был создан мир. Но все уничтожить можно еще быстрее.
0: Аптекарь с трудом поднялся на ноги. Он испытывал ненависть к слугам хаоса, чистую и сверкавшую в его мозгу, как первый снег. Полковник повторно удостоил его вниманием лишь тогда, когда он приблизился вплотную. Это было роковой ошибкой старого вояки. Он слишком рано сбросил со счетов штатского слюнтяя. Тот полоснул его осколком стекла по горлу.
3: В полковнике оказалось много крови. Почти столько же, сколько дерьма.
0: Но аптекарь этого, к своему сожалению, не увидел. Солдаты расстреляли его из автоматов, и он умер, получив 40 пуль в корпус. Его швырнуло на улицу через витринный проем, стекло в котором уже осыпалось, и он упал рядом с мертвой красавицей. Им предстояло пролежать так оставшиеся 5 дней. На третий день роза уже пахла отнюдь не духами, аптекарь тоже не благоухал. А прежде их попробовали на вкус бродячие псы, но не обладали до костей. К тому времени еды для собак было вдоволь. Кролик в лабиринте.
2: Проснувшись по звуку зуммера в одном из тупиков стеклянного лабиринта, кролик позволил себе еще немного полежать и помечтать. Он мечтал о той жизни, которая начнется для него, когда эксперимент закончится, и он получит причитающуюся ему кругленькую сумму. Если не обманывал электронный календарь у него на запястье, совмещенный с другими хитроумными приборчиками, кролику осталось провести в лабиринте еще 262 дня. В полной изоляции от внешнего мира. И в одиночестве, если, конечно, не считать крольчихи, ради спаривания с которой раз в месяц ему приходилось изрядно напрягать мозги и мускулы, преодолевая трудности, которые создавал лишенный эмоций компьютерный мозг, управлявший огромным лабиринтом. А те, кто создал его, то ли в шутку, то ли всерьез называли мозг минотавром. Кролик тоже так его называл. Крольчиха, как и он, была добровольцем. Их отобрали для эксперимента из нескольких тысяч кандидатов. В желающих недостатка не было, ведь обещанных денег, уже переведенных на его счет в соответствии с контрактом, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Кролик был доволен собой. Он заглядывал далеко в будущее и находил его безоблачным. Каких-нибудь 262 дня, и он на свободе с кучей денег. Здоровье у него отменное, что подтверждал приборчик на другом запястье, проводивший ежедневную диагностику организма. Он еще молод, и, судя по визгу, который издает крольчиха, способен задать жару бабенке.
3: Кролик оказался идеальным обитателем лабиринта. Он с легкостью переносил сверхдолгую изоляцию. Его абсолютно не интересовало, что происходит снаружи, и даже не окажись в лабиринте крольчихи, он не слишком огорчился бы. Мечты о том, как он заживет в будущем, когда получит желаемое, скрашивали скучноватые, однообразные настоящие, безликие, как стеклянные стены. Кролик будто положил свою жизнь на срочный вклад в надежный банк и надеялся извлечь ее на свет спустя несколько лет с огромными процентами. Впереди его ждали все удовольствия, которые можно купить за деньги, но он был не чужд и более возвышенных материй. Он знал, например, что истинную любовь за деньги не купишь. У кролика было вдоволь времени поразмышлять о духовных проблемах. Он читал все книги, которые подсовывал ему Минотавр. Особенно его утешил Лао Цзы, ведь кролик уже видел как минимум одно рисовое поле. Шопенгауэр возбуждал в нем такое отвращение к пошлому роду человеческому, что порой он чувствовал себя в своей стеклянной тюрьме счастливейшим из людей. Подобным образом он тешил тщеславие, зная, что вскоре сможет позволить себе общаться только с теми, с кем захочет общаться сам. Итак, кролик встал в отличном настроении, которое еще больше укрепили утренние размышления, и отправился размяться в спортзал. Небольшое помещение, оборудованное всем необходимым для поддержания нормальных физических кондиций. Сегодня Минотавр слегка переконструировал тренажер-трансформер и подбросил кролику пару снарядов, чтобы тот поломал голову над их предназначением. Минотавр был неистощим на выдумки, круглосуточно совершая миллиарды операций в секунду для того, чтобы поставить в тупик кролика с его менее чем средним образованием. И надо признать, Homo sapiens до сих пор с честью выходил из трудных положений, поддерживая равновесие в затянувшейся дуэли. Вот и сейчас, покрутив снаряды в руках, кролик идентифицировал один из них как эспандер, а второй, несомненно, следовало приберечь для предстоящей встречи с крольчихой, ибо с помощью этого предмета можно было внести приятное разнообразие в их сексуальное меню. Завершив свои утренние упражнения, кролик направился на поиски того места, всякий раз нового, где Минотавр выдаст ему завтрак. Несмотря на подобные ухищрения, кролик крайне редко оставался голодным и вовсе не чувствовал себя подопытной крысой или кроликом. Он чувствовал себя полноценным участником эксперимента, хоть и имел весьма отдаленное понятие о его подлинных целях. Что-то связанное с колонизацией планет, а может, это было просто прикрытие, под которым вояки обделывали свои темные делишки. Кролика это мало волновало. Лишь бы не было войны. Таким образом, он честно зарабатывал свои консервы и обещанную в будущем морковку. По его мнению, обеспечивать себя подобным способом было ничуть не менее достойно, чем просиживать в какой-нибудь конторе с 8 до 5, растрачивая по мелочам драгоценное время. Кролик знал об этом не понаслышке. Он вел такую жизнь целых 10 лет. Окружавших его коллег интересовало только одно – как бы вкуснее пожрать и не одуреть со скуки. Ну и, конечно, велотекущая борьба за место под солнцем подразумевала необходимость из-под тишка гадить друг на друга и лизать задницу начальству. В общем, кролик находил массу положительных моментов в своем нынешнем одиночестве, а зависимость от прихоти Минотавра и стоявших за ним умников он рассматривал как реализацию справедливого принципа «за все надо платить». Вот и сегодня ему пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до еды. Мало того, что лабиринт не был статичным, так еще и Минотавр, судя по всему, изучал бихевиористику. Порой кролик разрывался между стимулами и раздражителями, стараясь уберечься от кнута и получить пряник. Свой завтрак, целиком состоявший из консервов, он съел только после того, как доказал, что способен к сортировке символов в соответствии с распределением Рипли. Утолив голод, кролик предвкушал встречу с крольчихой, то есть утоление потребностей более высокого порядка. А еще он обнаружил приятный сюрприз. Прикрепленный изнутри к крышечке пивной банки мини-диск с записями органных произведений Франка. Возможно, Минотавр просто вознаграждал его за внимательность, но не исключено, что хотел заодно проверить, насколько далек подопытный от скотского состояния. Кролик оценил подарок. Он сунул диск в плеер и наслаждался музыкой до тех пор, пока за мутной преградой не появился соблазнительный силуэт обнаженной крольчихи.
2: Она плотно прижалась грудью и животом к сверхпрочному стеклу, возбуждая в кролике самца. Но после месячного воздержания это было излишне. Однако с интимной встречей дело обстояло непросто. Минотавр умело использовал один из сильнейших стимуляторов, заставляя кролика и крольчиху проявлять чудеса изворотливости и изобретательности, чтобы добраться друг до друга. И главное, в случае отказа от активных действий им ничего не грозило. Все было как в настоящей жизни. Совокупиться не являлось самоцелью. Случалось, кролик и отказывался от удовольствия, если предложенная минотавром задачка выглядела неразрешимой. Потом он понял, что дело не сводится к одной только физиологии. Проклятое эго вылезало изо всех щелей и требовало удовлетворения амбиций, даже в том случае, когда единственным свидетелем было электронное чудовище, начисто лишенное антропоморфизма. Сегодня кролик действовал вдохновенно и уже через 40 минут воссоединился с крольчихой, одолев со своей стороны 4/5 разделявших их преград. Оказалось, у нее была очередная депрессия. С одной стороны, это огорчило кролика, а с другой он почувствовал неизбежное превосходство, ибо сам оказался куда более подходящим для уготованной ему роли. И вот пока он двигался, взяв крольчиху сзади, она, стоя на четвереньках, спросила у него, обратил ли он внимание на цифры, выбитые на консервных банках. Конечно, он обратил внимание и даже задумался над тем, что они означают. Консервы были 3-месячной давности, а раньше недельной, не более. Не то чтобы это обеспокоило кролика с точки зрения их пригодности к употреблению, но прожив в лабиринте долгий срок, он приучился искать всему приемлемое объяснение. Между своим 2-м и 3-м оргазмами крольчиха сказала:
4: «Снаружи что-то не так».
2: У кролика для столь радикального вывода элементарно не хватало данных. В большинстве случаев он руководствовался логикой, в отличие от крольчихи, полагавшейся почти исключительно на интуицию. Судя по тому, что их результаты в тестах на выживаемость были примерно одинаковыми, оба способа заклинать реальность имели право на существование.
4: «Когда ты в последний раз получал свой астрофизический журнал?» —
2: спросила крольчиха, меняя позу и переворачиваясь на спину. Итак, она помнила о его истинно мужских увлечениях, а он, в свою очередь, помнил, что последний полученный от Минотавра номер приблизительно соответствовал по свежести консервам. Он ощутил некий сбой в единой энергетической системе, которые сделались их организмы благодаря тантре. Кролик был весьма изощрен в подобных вещах, но крольчиха окончательно испортила ему секс. Спустя несколько минут она произнесла убежденным тоном и с непроницаемым лицом:
4: «Мы никогда отсюда не выйдем».
2: И он ей поверил. Поверил до такой степени, что в его воображении раздался синтетический хохот Минотавра. А потом в лабиринте погас свет.

приют. Они сидели полукругом и слушали то, что рассказывал им незнакомый человек в странной одежде, который появился после того, как ушли все взрослые и бросили их. Он поколдовал на опустевшей кухне и накормил голодных детей, успокоил самых маленьких, а тех, что постарше, сумел расположить к себе, сказав каждому не больше 2-3 слов. Зато теперь, ближе к полуночи, слова лились из него рекой. Эта река была темной, вдобавок укрытой туманом фантазий. Она затягивала в омуты тайны, поглощала внимание без остатка. Она текла неторопливо и все же словно вне времени. В ее водах отражались десятки завороженных лиц. Спальня приюта напоминала церковь, где собрались прихожане, не имеющие понятия о грехе, религии и самом Боге. А в следующую минуту она уже становилась кораблем, покинутым командой, носящимся по воле ветра и волн в штормующем море, и запертые в трюме рабы пели свои печальные песни в ожидании неминуемого конца. Незнакомец сумел наполнить тишину звуками неистовой природы, перестуком ветвей и звоном рвущихся проводов, тревожными криками птиц и ревом зверей, а в завывании ветра за окнами порой слышались голоса матерей, зовущих своих потерянных детей. В какой-то момент незнакомец вдруг приложил палец к губам и сделал детям знак, чтобы они осторожно обернулись. Под потолком спальни кружил рой светлячков, отдаленно напоминая кольца Сатурна, а со стен смотрели красные глаза. В этом тусклом зеленовато-багровом свечении дети увидели крыс, которые тоже расселись кружком и внимали голосу или жестам таинственного человека. Незнакомец начал рассказывать о них, о повадках отдельных животных и об обычаях крысиного племени. Он знал об этом слишком много для существа, которое просто не могло бы протиснуться в крысиную нору. Он говорил так, словно провел всю свою жизнь среди крыс. А те сидели, не шелохнувшись, плотным серым живым кольцом, будто понимали, что речь идет о них. Незнакомец сказал, что крысы занимают сейчас неподобающее место. Но если бы они были хоть немного крупнее, то стали бы хозяевами земли, и двуногий венец творения никогда не достиг бы своего нынешнего дутого величия. Потом он вышел за пределы малого круга, опустился на четвереньки, и никто из детей не понял, что происходило во тьме. Странные звуки, шорохи, стук когтей. Возможно, незнакомец теперь рассказывал крысам о людях. Возможно, таким было его понятие о честной игре. Когда ночь уже была на исходе, и закрылись глядевшие со стен красные глаза, из спальни исчезли те, кого он увел за собой с обреченной планеты.

Евгений Гаркушев. Пирамиды. Оранжевый грунт, розовое небо, голые камни. Иван выглянул в единственный иллюминатор по земной привычке. Здесь на поверхности Марса изменения редки. Даже когда налетает буря, клочковатые облака, мчащиеся по небу, едва заметны. Только зимой грунт может покрыться сухим льдом, замерзшей углекислотой. Но до зимы далеко, и не выпадет не скоро. В распоряжении Ивана имелось целых 60 квадратных метров жилой площади. 3 спальни, гостиная, каюта управления и связи, пищеблок, круглая комната обсерватории с мощным телескопом и еще метров 200 технических залов. Туда надо выходить через шлюзовую камеру в скафандре. Американский экипаж улетел после 1,5 лет пребывания на станции. Сейчас дежурил русский космонавт, которому предстояло прожить здесь еще 2 года, из них 6 месяцев одному. Американцы помогли ему подключить привезенный реактор и вернулись домой. Следующий интернациональный экипаж доставит дополнительную технику и начнет сооружение купола. Восемь часов 30 минут по московскому времени. Сейчас оно почти совпадало с марсианским, но сдвигалось постоянно. Ведь сутки на Марсе длятся 24 часа и 40 минут. Сеанс связи в 11 утра. За 2,5 часа нужно многое сделать. В частности, заготовить 10 каменных блоков для строительства купола будущей станции. Иван сел за рычаги в каюте управления, надел виртуальный шлем и завел двигатель «Лося» — суперкомбайна, который собирали на Марсе в течение 5 лет. Но заработал он только сейчас, после запуска реактора, дающего необходимую энергию двигателям и лазерам. Шагающий комбайн отошел от штабеля уже готовых блоков, рядом с которым Иван оставил его вчера, и вгрызся лазерным резаком в скалу, выпиливая блок метрового размера. 5 минут, и дымящийся

0: кусок камня отвалился в подставленные манипуляторы. Лось развернулся, шагнул к штабелю таких же заготовок, ловко взобрался на третий этаж, за месяц камни вырубили порядочно, положил блок к другим, спустился и принялся резать следующий кусок. 15 минут – кубометр камня. Час – 4 кубометра. Перерыв, чтобы остыли детали комбайна. На купол станции требуется очень много камня. Толщина стен будет минимум 2 метра. Высота купола в верхней точке – 100 метров. Диаметр – 300 метров. Без 10:11 Иван встал из-за рычагов, налил себе чашку кофе, проглотил пару сухариков. Есть не хотелось. Аппетит на Марсе пропадал почти у всех. Держа кружку с кофе в руке, пошел в гостиную, настроил коммуникатор. Выливать напиток в условиях станции – бесхозяйственность. Хочешь не хочешь, надо допить. Позывные Земли зазвучали на минуту раньше срока. Голос оператора был странным. Дрожал, как будто его сильно расстроили или обидели. Прежде такого не случалось.
1: «Филатов, сейчас с вами будет говорить президент», — сообщил оператор. «Две минуты до связи».
0: Сигнал, идущий от Земли к Марсу, запаздывал примерно на минуту. За ожидаемое время можно было задать еще один вопрос. Иван удивился. Вроде бы все его действия были штатными, аварий не происходило. А для новых заданий вполне достаточно команды дежурного инженера или главного инженера.
1: «Президент марсианской программы», — уточнил он. «Президент России», — ответил оператор две минуты спустя.
0: Включился экран телевизионной связи. Трансляция велась из президентского кабинета. Впрочем, Иван никогда не посещал президента и как выглядят его апартаменты, не знал. Но было ясно, что это не главный зал Центрального управления программой. Сам президент предстал перед камерой в костюме и галстуке, редкость для него, но с темными кругами под глазами. Филатов лихорадочно соображал. День рождения у него через 3 месяца. Выборы президента через 2 года. Зачем он мог понадобиться? Что хочет сказать ему президент? Или для чего-то решил лично услышать отчет о проделанной работе?
2: «Здравствуйте, Иван». Голос президента был уставшим, словно он всю ночь разгружал вручную вагоны, а теперь вот собрался сделать несколько звонков друзьям и знакомым.
1: «Вы мужественный человек, поэтому я не буду готовить вас к неприятным новостям».
0: Под ложечкой Филатова засосало. «Когда неприятную новость сообщает тебе лично президент, какая это должна быть новость?»
2: «Мне очень жаль, но вы не сможете вернуться на Землю», — жестко сказал президент.
1: Пальцы разжались сами собой. Кружка грохнулась на стол, едва теплый кофе брызнул на брюки. В голове пронеслись 1000 разных мыслей. О том, что он сам попросился лететь на Марс. О том, как ему не повезло с рейсом, грузовик вез реактор и не был оборудован системой возвращения. А на прилетевшем до этого корабле улетели американцы. Планировалось, что Филатов заберет следующий корабль. Неужели продажные политиканы не выделят нескольких миллионов на спасательную экспедицию, даже если марсианский проект решено закрыть?
0: Сразу вспомнились жена и сын. Как они без него? Им выплатят страховку, дадут пенсию, но как хотелось приласкать ребенка еще раз. Хотя бы один раз.
2: «Что случилось?» – деревянным голосом спросил Иван. «Его вопрос дойдет до Земли через минуту».
1: «Неужели нет выхода? Система рециркуляции воды и кислорода на станции может работать очень долго. Пищи хватит по меньшей мере лет на 10. Или выяснилось, что реактор спроектирован неправильно и в ближайшее время взорвется?»
2: «Скорее всего, так».
1: Что ж, Иван знал, на что шел, когда записывался в отряд космонавтов. Знал, как велик риск участия в марсианской программе. По крайней мере, стоит надеяться, что он умрет быстро. И достойно.
2: «Но вам повезло даже больше остальных. Земля погибнет через 2 дня». Президент словно бы услышал его, хотя сигнал никак не успел бы пройти путь до Земли и обратно.
1: «Как сообщили мне аналитики, вы проживете дольше всех. Орбитальные станции будут уничтожены. Вашим коллегам, возвращающимся с Марса, некуда будет садиться, а вернуться к вам на базу они уже не смогут. Только вы — единственный человек, который может прожить еще 10 лет или даже больше». Вы обязаны использовать время с толком. Или не обязаны. Честно говоря, я не знаю. Не знаю, зачем вообще даю какие-то команды, разговариваю с вами, когда осталось всего 2 дня.
2: «В чем заключается угроза для Земли?» — спросил Иван.
1: Ему не казалось, что все это всерьез. Друзья, наверное, разыгрывают его.
2: Еще и президента на компьютере смоделировали. Хотя за такие розыгрыши надо убивать.
1: «О ситуации вам расскажут коллеги». Президент все еще не слышал его вопросов, но излагал четко. «А вас я хочу попросить сохранить в целости базу. И, может быть, написать что-то. Оставить знак представителям других цивилизаций. Это все глупо, но ученые, возможно, передадут вам программу действий, если вы успеют ее разработать. Энтузиасты, понимаешь ли».
0: Президент, не прощаясь, отключился, а на экране возник дежурный инженер Павел Слотин. Невооруженным глазом было видно, что он в стельку пьян.
3: «Привет, счастливчик!»
0: — заплетающимся языком пробормотал он.
2: «Вы что, с ума сошли?»
0: Иван с трудом сдерживался, чтобы не закричать.
2: «Что происходит?»
0: Слотин не умел угадывать мысли, к тому же состояние его было далеко не самым лучшим для разумного разговора, но вопросы Филатова постепенно доходили до Земли.
3: «Астероид!» — тоскливо пробормотал Павел. «Самый обычный астероид. Точнее, совсем необычный. Да какая теперь нахрен разница?»
0: Казалось, инженер надолго задумался.
2: «И что? Астероид убьет всех? Он такой большой?»
3: «Ага»,
0: — Слотин отозвался нескоро.
3: «Не только большой, но и быстрый. Диаметр 32 километра. Скорость 50 тысяч метров в секунду. Лобовое столкновение где-то в районе Красного моря. Но, как ты понимаешь, это совершенно без разницы».
1: Иван думал. Скорость объекта очень высока, даже по космическим меркам. В Солнечной системе ничто не летает так быстро. Видимо, астероид пришелец издалека. Поэтому его не обнаружила система глобального оповещения, на которую потратили столько денег в ущерб другим космическим программам. Остановить 30-километровую глыбу, по сути, небольшую планету, несущуюся с такой скоростью, невозможно. Современное развитие техники не позволит даже высадиться на ее поверхности, потому что для этого летательный аппарат должен зайти астероиду в хвост, а потом разогнаться до 50 км в секунду. Нереальный маневр. А взрывать бомбы перед глыбой или лупить ее болванками — занятие заведомо неперспективное.
0: Информация точная?
3: «Точнее не придумаешь, Ваня. Не самое паршивое, что она просочилась на телевидении в прессу. На улице сейчас лучше не выходить. Плач, скрежет зубовный, мародерство и насилие. Компетентные органы не справляются, тем более половина их сотрудников разбежалась по домам. Да что там полицейские, у нас не вышло на работу треть персонала».
0: Филатов взглянул на часы. Сеанс связи подходил к концу. А Слотин спустя 2 минуты хмыкнул.
3: «Не боись, Ванька. Я с тобой буду разговаривать. Ресурс нечего экономить, а их хрен через 3 дня передатчик в дым превратится. Так что поговорим. Даже выпить вместе сможем».
0: Иван увидел дикую картину. Посреди супа Слотин наливает в граненый стакан коньяк с большим количеством звездочек на этикетке. «И какие у вас еще новости?» — пробормотал космонавт.
3: «Цианистый калий в аптеках подорожал», —
0: мрачно бросил Павел после того, как 2 раза опорожнил стакан. К чести инженера, наливал он свой импровизированный бокал не полностью, а примерно на 1/5. Сказывалась выработанная годами культура потребления благородного напитка.
3: «И оружие на расхват. Магазины многие закрылись, но люди витрины громят. Причем берут все больше консервы. Зачем они им? Пока живут, надеются. А я не надеюсь, ибо вооружен знаниями. Коньячку вот только прихватил. Не пропадать же ему».
1: «Домой не пойдешь?» Паузы были невыносимыми.
3: «Зачем?» «Холостой я, родных нет. В квартире тесно и грязно. А у нас в центре просторно. Общение культурное, средства связи бесплатные. Впрочем, сейчас уже без разницы, платные они, нет. Последние дни живем. Выпьем, Ваня!»
1: «Подожди, Паша! Давно это все началось?» Остановиться Павел, естественно, не успел. Пока шел сигнал, налил себе даже два раза. Потом ответил.
3: «Люди вчера взволновались. Мы сигнал два дня назад получили».
1: «С Наташей ты меня можешь соединить?»
3: «Попробую. Номер продиктуй. Не знаю, где искать».
1: Непослушными пальцами Павел набрал на своем мобильном телефоне продиктованные Иваном цифры. Наташа отозвалась сразу же, как только пошли гудки.
3: «Инженер Слотин беспокоит. Соединяю вас с Марсом, девушка».
1: С глупой и одновременно тоскливой улыбкой сказал Павел.
3: «А вы разговариваете, я отойду пока. Муж ваш ответит через минуту. Задержка сигнала».
1: Телефон он положил рядом с микрофоном, подкрутив настройку громкости.
4: «Ваня! Ванечка!»
1: Наташа плакала, словно не могла поверить.
4: «Это я, Наташенька!»
1: Еще не слыша жену, закричал Иван.
4: «Как вы? Как Никита?»
1: Наташа продолжала плакать. Сквозь слезы с трудом проговорила.
4: «Никита рад. Он ведь не знает ничего. В детский сад не ходит, мама дома. Я ему игрушек накупила, сладостей, чипсов. Теперь ведь все равно, что вредно. Только он спрашивает все время, почему ты плачешь, мама? А я на него смотреть не могу. Себя не жалко, тебя не жалко. А за Никиту сердце разрывается. И еще спрашивает, когда папа приедет. Хочет тебя увидеть».
1: Иван судорожно выдохнул воздух.
4: «Может быть, мы встретимся где-то. В другом мире». «Ты же никогда в это не верил!»
3: «А на что нам еще надеяться?»
1: Иван говорил прерывисто, делая большие паузы между предложениями. И еще большие паузы между вопросом и ответом.
3: «Все мы умрем. Жаль, что я проживу дольше вас. Но я должен.
4: Давай прощаться, милая». «Время заканчивается!» —
1: всхлипнула жена. «Да, время.
3: Все наше время.
4: Я тебя любил. Люблю. И буду любить. Позвать Никиту? Нет, нет. Я не смогу удержаться. Почему мы сейчас не рядом?»
1: Но Никита уже кричал.
5: «Папа, папа, мы сегодня с мамой дома, и завтра дома, и всегда теперь будем вместе».
4: «Хорошо, зайчонок. Я тоже буду с вами чуть позже. Никуда не выходите из квартиры, говорят, в городе неспокойно».
5: «Я буду тебя ждать», — обещал сын.
1: Он рассказывал что-то еще о новых игрушках, о том, чему научился за последнее время, когда телефон отключился. Вернувшийся минуты спустя Слотин взял аппарат в руки и констатировал.
3: «Бездушные капиталисты из сотовых компаний по-прежнему требуют, чтобы мы оплачивали разговоры. А я не хочу выходить за карточки. Киоск придется взламывать, потому что денег у меня, по-моему, больше нет. Если захочешь, мы позвоним по городскому телефону. Потом».
4: «Я не знаю. Вы высчитали силу удара? Подземные бункеры не помогут?»
1: Пока шел сигнал, Иван вычислял сам. Если диаметр глыбы 32 километра, а радиус 16 тысяч метров, то объем такого шара около 4 миллиардов кубических метров. В каждом кубометре от тонны до 5 веса, в зависимости от плотности объекта. И эта глыба мчится со скоростью 80 тысяч метров в секунду. Кинетическая энергия не просто огромна, она чудовищна. Миллионы, миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Землю разорвет на куски. Погибнут не только люди, все живое, даже бактерии. Скорее всего, планета расколется на тысячи осколков, как мифический фаэтон, из которого образовался пояс астероидов.
6: «Нет,
3: «Дело абсолютно безнадежное», — почти спокойно ответил Слотин. «Так что можно не питать лишних иллюзий». «И точность наведения просто потрясает, будто специально целились».
1: «Может, так и было?» — спросил Иван. Ответить Павел не успел. Пропал сигнал. Не иначе в городе отключилось электричество. Энергетики тоже посчитали, что могут с большим толком провести оставшиеся 2 дня, если останутся дома. Если ученые разработают какой-то план действий для оставшегося на Марсе человека, он об этом не узнает. С помощью параболической антенны Иван поймал передачу какой-то радиостанции. Ведущий возбужденно рассказывал на английском языке, как люди за баснословные деньги покупают места в заброшенных шахтах и таскают туда запасы пищи и воду. Говорил парень весело. Он был молод и не верил, что Земле действительно приходит конец. Впрочем, трансляция скоро прекратилась. А на станции наступил вечер. Марс повернулся к Земле другой стороной. Параболическая антенна стала бесполезна. Спутник, ретранслирующий сигнал с родной планеты, был рассчитан только на направленную передачу и обеспечивал техническую связь. Резать каменные блоки не поднималась рука, хотя заняться чем-то не помешало бы, и плановое задание на сегодня Иван не выполнил. Вместо этого он устроился в обсерватории, включил стереосистему на воспроизведение по кругу, поставил воина вереск, мельницы и смотрел на звезды, пока не уснул прямо под телескопом. Он хотел найти в небе астероид-убийцу и послать ему проклятие, но не знал, в какой стране нужно искать. Так же, как не знал точного времени катастрофы. Весь следующий день Иван пытался разглядеть Землю в телескоп. Солнце жгло глаза, из них текли слезы. Связь отсутствовала. Планету не было видно. Великое противостояние. С Земли Марс видно отлично, а вот наоборот не очень-то. На третий день стало ясно. Все кончено. Ни шороха в эфире, только гулкий треск помех. И в какой-то момент у Ивана в душе словно бы что-то оборвалось от невыносимой боли. Он понял, случилось, хоть и не видел ничего. Все его близкие мертвы. Все люди мертвы. Или умирают. Через несколько недель он, возможно, увидит то, что осталось от Земли. Груду обломков? Багровый шар планеты, на которой полыхает пожар? Льдистое свечение густых облаков, образовавшихся после удара и закутавших истерзанную Землю? Запасы энергии в реакторе почти не ограничены. Во всяком случае, на ближайшие 10 лет хватит. Ресурс Лося очень велик. Его проектировали и монтировали лучшие специалисты. Что толку писать письма в никуда, составлять никому ненужные отчеты? Бумага истлеет, станция рано или поздно потеряет герметичность и будет разрушена. Сев за рычаги управления комбайном и надев виртуальный шлем, Иван без устали резал блоки. Он остался один. Но он воздвигнет монумент, который простоит тысячелетия. Памятник Земле и своей семье. 3 пирамиды. Большую, чуть меньше и совсем маленькую. Копии древних пирамид. Размеры усыпальницы Хеопса Иван помнил. 233 метра сторона основания, 147 метров высоты. Такую пирамиду он не сложит, ведь для нее понадобится больше 2,5 миллионов кубометров камня. Если вырезать и укладывать каждый день по 40-метровых блоков, работая на 200 с лишним лет. Столько он не проживет, да и техника не выдержит. Но пирамиду нужные пропорции с шириной основания в 50 метров, а высотой 31,5 метров он успеет сложить. Работы без выходных на 2 года или на 3, если темп выдержать не удастся, а техника потребует ремонта. Потом можно сложить еще одну пирамиду, еще. А на стенах пирамид вырезать послание тем, кто придет. И разобрав пиктограммы, пришельцы из других звездных систем или те существа, что вновь разовьются на Земле через миллионы лет, смогут понять. В этой звездной системе жили двуногие, которые добрались до Марса и оставили на нем свой след. Как когда-то поступили гости долины Нила, труд которых так и не смогли повторить многие поколения жителей Древнего Египта.

0: Верховный главнокомандующий Феттерер стремительно вошел в оперативный зал и рявкнул:
1: «Вольно!»
0: Три его генерала послушно встали: «Вольно!» «Лишнего времени у нас нет», — сказал Феттерер, взглянув на часы. «Повторим еще раз предварительный план сражения». Он подошел к стене и развернул гигантскую карту Сахары. «Согласно наиболее достоверной теологической информации, полученной нами, Сатана намерен вывести свои силы на поверхность вот в этом пункте». Он ткнул в карту толстым пальцем. «В первой линии будут дьяволы, демоны, суккубы, инкубы и все прочие того же класса. Правым флангом командует Велиал, левым – Вельзевул. Его сатанинское величество возглавит центр».
2: «Попахивает средневековьем», – пробормотал генерал Делл.
0: Вошел адъютант генерала Феттерера. Его лицо светилось счастьем при мысли об обещанном свыше.
3: «Сэр», — сказал он, — «там опять священнослужитель».
2: «Извольте стать смирно», — строго сказал Феттерер. «Нам еще предстоит сражаться и победить».
0: «Слушаюсь, сэр», — ответил адъютант и вытянулся. Радость на его лице поугасла.

0: разрабатываем план Армагеддона». «Слушаю, сэр», — сказал адъютант, отдал честь, четко повернулся и вышел, печатая шаг. «Продолжим», — сказал верховный главнокомандующий Феттерер. «Во втором эшелоне сатаны расположатся воскрешенные грешники и различные стихийные силы ада. В роли его бомбардировочной авиации выступят падшие ангелы. Их встретят роботы-перехватчики Делла». Генерал Делл угрюмо улыбнулся. «После установления контакта с противником автоматические танковые корпуса МакФи двинутся на его центр, поддерживаемые роботопехотой генерала Омгина», — продолжал Феттерер. «Делл будет руководить водородной бомбардировкой тылов, которая должна быть проведена максимально массированно. Я по мере надобности буду в различных пунктах вводить в бой механизированную кавалерию». Вернулся адъютант и вытянулся по стойке смирно.
1: «Сэр», — сказал он, — «священнослужитель отказался уйти. Он заявляет, что должен непременно поговорить с вами».
0: Верховный главнокомандующий Феттерер хотел было сказать «нет», но заколебался. Он вспомнил, что это все-таки последняя битва, и что труженики на Ниве религии действительно имеют к ней некоторое отношение. И он решил уделить священнослужителю 5 минут. «Пригласите его войти», — сказал он. Священнослужитель был облачен в обычные пиджак и брюки, показывавшие, что он явился сюда не в качестве представителя какой-то конкретной религии. Его усталое лицо дышало решимостью.
2: «Генерал, я пришел к вам как представитель всех тружеников на Всемирной Ниве религии. Паттеров, раввинов, мул, пасторов и всех прочих. Мы просим вашего разрешения, генерал, принять участие в битве Господней».
0: Верховный главнокомандующий Феттерер нервно забарабанил пальцами по бедру. Он предпочел бы остаться в хороших отношениях с этой братьей, что не говоря, даже ему, верховному главнокомандующему, не повредит, если в нужный момент за него замолвит доброе слово.
3: «Поймите мое положение», — тоскливо сказал Феттерер. «Я генерал, мне предстоит руководить битвой».
2: «Но это же последняя битва», — сказал священнослужитель. «В ней подобает участвовать людям».
3: «Но они в ней участвуют», — ответил Феттерер. «Через своих представителей, военных».
0: Священнослужитель поглядел на него с сомнением. Феттерер продолжал.
3: «Вы же не хотите, чтобы эта битва была проиграна, не так ли? Чтобы победил сатана?»
2: «Разумеется, нет», — пробормотал священник.
3: «В таком случае мы не имеем права рисковать», — заявил Феттерер. «Все правительства согласились с этим, не правда ли?» «Да, конечно, было бы очень приятно ввести в Армагеддон массированные силы человечества. Весьма символично. Но могли бы мы в этом случае быть уверенными в победе?»
0: Священник попытался что-то возразить, но Феттерер торопливо продолжал.
3: «Нам же неизвестна сила сатанинских полчищ. Мы обязаны бросить в бой все лучшее, что у нас есть. А это означает автоматические армии, роботы-перехватчики, роботы, танки, водородные бомбы».
0: Священнослужитель выглядел очень расстроенным.
2: «Но в этом есть что-то недостойное», — сказал он. «Неужели вы не могли бы включить в свои планы людей?»
0: Феттерер обдумал эту просьбу, но выполнить ее было невозможно. Детально разработанный план сражения был совершенен и обеспечивал верную победу. Введение хрупкого человеческого материала могло только все испортить. Никакая живая плоть не выдержала бы грохота этой атаки механизмов, высоких энергий, пронизывающих воздух, всепожирающей силы огня. Любой человек погиб бы еще в 100 милях от поля сражения, так и не увидев врага.
3: «Боюсь, это невозможно», — сказал Феттерер.
0: «Многие», — сурово произнес священник, — «считают, что было ошибкой поручить последнюю битву военным».
3: «Извините», — бодро возразил Феттерер, — «это пораженческая болтовня. С вашего разрешения», — он указал на дверь, и священнослужитель печально вышел.
4: «Ох уж эти штатские», — вздохнул Феттерер.
3: «Итак, господа, ваши войска готовы?»
5: «Мы готовы сражаться за него», — пылко произнес генерал МакФи. «Я могу поручиться за каждого автоматического солдата под моим началом. Их металл сверкает, их реле обновлены, аккумуляторы полностью заряжены, сэр, они буквально рвутся в бой».
0: Генерал Онгин вышел из задумчивости. «Наземные войска готовы, сэр».
3: «Воздушные силы готовы», — сказал генерал Делл.
6: «Превосходно», — подвел это.

0: Федерер. Остальные приготовления закончены. Телевизионная передача для населения всего земного шара обеспечена. Никто, ни богатый, ни бедный, не будет лишен зрелища последней битвы. А после битвы начал генерал Лунгин и умолк, поглядев на Федерера. Тот нахмурился. Ему не было известно, что должно произойти после битвы. Этим, по-видимому, займутся религиозные учреждения. «Вероятно, будет устроен торжественный парад или еще что-нибудь в этом роде», — ответил он неопределенно.
1: «Вы имеете в виду, что мы будем представлены ему?» — спросил генерал Делл.
0: «Точно не знаю», — ответил Феттерер, — «но, вероятно, ведь все-таки вы понимаете, что я хочу сказать».
2: «Но как мы должны будем одеться?» — растерянно спросил генерал Макфи. «Какая в таких случаях предписана форма одежды?»
0: «Что носят ангелы?» — осведомился Феттерер у Лунгина.
3: «Не знаю», — сказал Лунгин.
2: «Белые одеяния», — предположил генерал Делл.
0: «Нет», — твердо ответил Феттерер, — «наденем парадную форму, но без орденов».
2: Генералы кивнули. Это отвечало случаю. И вот пришел срок.

0: великолепном боевом облачении силы ада двигались по пустыне. Верещали адские флейты, ухали пустотелые барабаны, посылая вперед призрачное воинство. Вздымая слепящие клубы песка, танки-автоматы генерала Макфи ринулись на сатанинского врага. И тут же бомбардировщики-автоматы Делла с визгом пронеслись в вышине, обрушивая бомбы на легионы погибших душ. Феттерер мужественно бросал в бой свою механическую кавалерию. В этот хаос двинулась робота-пехота Онгина, и металл сделал все, что способен сделать металл. Орды адских сил врезались в строй, раздирая в клочья танки и роботов. Автоматические механизмы умирали, мужественно защищая клочок песка. Бомбардировщики Делла падали с небес под ударами падших ангелов, которых вел Мархозий, чьи драконьи крыла закручивали воздух и тайфуны. Потрепанная шеренга роботов выдерживала натиск гигантских злых духов, которые крушили их, поражая ужасом сердца телезрителей во всем мире, не отводивших зачарованного взгляда от экранов. Роботы дрались как мужчины, как герои, пытаясь оттеснить силы зла. Астарот выкрикнул приказ, и бегемот тяжело двинулся в атаку. Велиал во главе клина дьяволов обрушился на заколебавшийся левый фланг генерала Феттерера. Металл визжал, электроны выли в агонии, но выдерживай этот натиск. Тысячи миль позади фронта генерал Феттерер вытер дрожащей рукой вспотевший лоб, но все так же спокойно и хладнокровно отдавал распоряжение, какие кнопки нажать и какие рукоятки повернуть. Великолепные армии не обманули его ожиданий. Смертельно поврежденные роботы поднимались на ноги и продолжали сражаться. Разбитые, сокрушенные, разнесенные в клочья завывающими дьяволами, роботы все-таки удержали свою позицию. Тут в контратаку был брошен 5-й корпус ветеранов, и вражеский фронт был прорван. Тысячи миль позади линии огня генералы руководили преследованием. Прошептал верховный главнокомандующий Феттерер, отрываясь от телевизионного экрана. «Поздравляю, господа!» Генералы устало улыбнулись. Они посмотрели друг на друга и испустили радостный вопль. «Армагеддон был выигран, и силы сатаны побеждены!» Но на всех телевизионных экранах что-то происходило. «Как? Это же... это...» Начал генерал Макфи и умолк. Ибо по полю брани между грудами исковерканного, раздробленного металла шествовала благодать. Генералы молчали. Благодать коснулась изуродованного робота. Роботы зашевелились по всей дымящейся пустыне. Скрученные, обгорелые, оплавленные куски металла обновлялись, и роботы встали на ноги. «Макфи!» – прошептал верховный главнокомандующий Феттерер. «Нажмите на что-нибудь, пусть они, что ли, на колени опустятся!» Генерал нажал, но дистанционное управление не работало. А роботы уже воспарили к небесам. Их окружали ангелы Господни, и роботы-танки, и роботы-пехота. Автоматические бомбардировщики возносились все выше и выше. «Он берет их заживо в рай!» – истерически воскликнул Онгин. «Он берет в рай роботов!»
1: «Произошла ошибка», – сказал Феттерер. «Быстрее! Пошлите офицера связи! Нет, мы поедем сами!»
0: Мгновенно был подан самолет, и они понеслись к полю битвы. Но было уже поздно. Армагеддон кончился, роботы исчезли, и Господь со своим воинством удалился в Испаясь.

0: Они переглянулись. На этот раз за дверью послышалось какое-то неясное движение. То ли скрипнула половица, то ли кто-то спустил предохранитель. И снова все затихло. Но было ясно, там за дверью стоит человек. Девушка кивнула юноше. Тот шагнул вперед, приблизился к двери вплотную и тихо, но отчетливо проговорил: «Хромой здесь живет?» За дверью молчали. Юноша вопросительно взглянул на девушку. Та снова молча кивнула. «Здесь хромой живет!» В голосе юноши зазвучала тревога, и опять никто не ответил. Так и полагалось. Приблизив мерцающий циферблат часов к самым глазам, девушка подождала, пока секундная стрелка обежит весь круг, и легонько толкнула юношу в бок. «Живет здесь хромой?» — в третий раз спросил юноша. За дверью послышался тот же невнятный шум, потом щелкнул замок, с резким скрипом распахнулась дверь, и в темном проеме возникла коренастая фигура.
1: «Что за дурацкая привычка врываться в чужой дом до рассвета?» — скрипучим, как дверь его дома, голосом проворчал человек.
0: Девушка облегченно вздохнула, а юноша тотчас же выпалил: «Привычка — вторая натура». Человек смерил их взглядом с ног до головы, сперва тщедушную девичью фигурку, потом ее долговязого спутника, хмыкнул не слишком одобрительно и все так же ворчливо спросил: «Кто вы такие?»
2: «Я? Я старшая дочь своего отца», — ответила девушка.
0: «А я младший брат своего старшего брата», — ответил юноша. Не задавая больше вопросов, человек вышел на крыльцо и с минуту разглядывал сумеречное небо, зазубренное по горизонту острыми черными зубцами гор, похожими на хребет допотопного ящера. Потом он положил лапищу на объемистый рюкзак, лежавший у ног девушки, и без видимого усилия закинул его себе на спину.
2: «Я сама», — запротестовала девушка, схватившись обеими руками за свое имущество.
1: «Успеешь сама», — строго сказал человек. «Это от тебя никуда не уйдет». И, заметно припадая на правую ногу, стал спускаться с крыльца. Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона часов.
0: Наверху, в светлеющей с каждой минутой пропасти неба, одна за другой тонули последние звезды. Слева в редком тумане слабо отсвечивала река, справа, на расстоянии вытянутой руки, нависала базальтовая стена ущелья. Редким соснам удавалось удержаться на незаметных глазу выступах этой почти отвесной голой каменной стены. Девушка провожала взглядом каждую сосну.
1: «Упорный народ», — сказал юноша, перехватив ее взгляд, и добавил: «Если могут деревья, сможем и мы».
0: И положил руку на плечо девушки. Она мягко сняла его руку со своего плеча.
1: «Я же по-хорошему», — сказал юноша. «Поспи, ведь...»

0: Ты целые сутки не спала. Девушка закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья. «Давно знакомы?» — спросил хромой. «С пятницы», — ответил юноша. «А что у нас теперь? Вторник?»
1: «Четверг».
0: «Вы, наверное, удивляетесь», — начал было юноша, но хромой перебил его.
1: «Я ничему не удивляюсь. Держитесь».
0: Он так резко развернул машину и так резко затормозил, что девушку отбросило к юноше, а того прижало к дверце, точно при самолетном вираже. Машина остановилась. Девушка выскочила первой. Впереди, в двух шагах от радиатора, узкое каменное полотно дороги было пересыпано валом из щебня, среди которого возвышались округлые серые глыбы, и корнями наружу торчала из щебня изломанная сосна. Девушка посмотрела вверх. Стена в этом месте наклонялась над ущельем, и огромные глыбы чудом удерживались на ней, готовые свалиться не то что от малейшего толчка, но, казалось, от малейшего звука.
2: «Назад!»
0: — яростно прошипел хромой.
2: «В машину!»
0: Девушка заняла свое место, и машина медленно попятилась к повороту. Она ползла беззвучно, метр за метром. За поворотом остановились.
1: «Лом и лопата в багажнике, не оборачиваясь», — сказал хромой. «Дамы и водители остаются в машине».
0: Девушка снова первой выскочила из машины, достала из багажника короткий стальной ломик и узкую лопату с отполированным от долгого употребления буковым черенком. Ломик протянула юноше, а сама с лопатой на плече, не оглядываясь, зашагала к повороту.
1: «Может, останешься?» — без особой надежды в голосе спросил юноша.
0: Не удостоив его ответом, девушка продолжала быстро шагать. Хромой неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал.
2: «Хорош, гусь!» — с возмущением произнес юноша, поравнявшись с девушкой. «Дамы и водители? Ладно, сами управимся».
0: Щебенку одолели довольно быстро. Сосну тоже. Ствол у нее был расщеплен пополам, ветки переломаны, но с валунами пришлось попыхтеть.
1: Сбросив с дороги последний валун, глухо хлопнувшие одно реки, они опасливо посмотрели вверх. Там слышалось подозрительное шуршание. Шуршание стало громче. Несколько мелких камешков упало на дорогу. То и дело, оглядываясь, они двинулись к машине.
2: «Порядок!»
0: — обрадованно хрикнул хромой. Юноша, ничего не ответив, положил на место инструменты и молча полез в машину. Девушка, усевшись с ним рядом, сухо произнесла: «Путь свободен». Хромой обернулся и насмешливо сверкнул маленькими глазками. Машина миновала опасное место и медленно покатилась вдоль глубокого русла реки, катившей навстречу гремучие камни, вдоль черной стены, покрытой острыми трещинами.
1: «У каждого свое дело», — не спеша, как бы размышляя, говорил хромой. «Если не будет меня, кто будет возить? Какой еще псих? Дорогу не ремонтировали 26 лет. Кто захочет по ней ехать?»
2: «Но мы же захотели», — не выдержал юноша.
1: «Может, вы тоже ненормальные?»
2: «А что такое норма? Днем производить продукцию, вечером торчать у стойки, ночью валяться с кем попало. Или смотреть заказанные сны», — добавила девушка. «И потом эти каблуки. Предпочитаю быть ненормальным», — подытожил юноша.
1: «И не я один».
0: «Верно», — подтвердил хромой.
1: «Не ты один. В позапрошлом году было 8. В прошлом 17. Сейчас июль, а до вас я отвез уже 11 этим самым путем».
0: А обратным, будничным тоном, словно речь шла о пикнике, спросила девушка.
1: «Обратным 5.
2: «А кто были те, не вернувшиеся?»
0: Хромой пожал плечами.
1: «Люди как люди. Сперва шли одиночки, теперь подвое, потрое. 5 дней назад переправил целую экспедицию. В 2 рейса, 0,5 тонны груза».
2: «Вот это да!» — воскликнул юноша. «А кто они такие?»
1: «Семья», — уважительно произнес хромой. «Вы знаете, что такое семья? Не забыли еще? Старик, как 2 капли, тот рыцарь из древней книжки. 2 сына, 4 внука. Завтра последний срок. Больше ждать не буду».
2: «Но зачем старик?» — удивился юноша. «Что тут делать старикам? Тут нужны железные мускулы».
1: «Ты знаешь, что здесь нужно?» — удивился в свою очередь Хромой. «А вот я не знаю». «Кто только не пытался. Солдаты пытались, альпинисты, ученые братья, а толку? Вон, глядите».
2: Он остановил машину возле вделанной в стену ущелья плиты из белого металла. На плите чернела надпись. «Здесь ждет Фернандо Карильо, 19 лет. Мы еще вернемся. АМВКДШ».
3: «Вернулись?» — спросила девушка.
2: Ничего не ответив, Хромой включил сцепление. Машина проехала 10 метров и остановилась у точно такой же плиты, и девушка прочла шепотом. «Здесь ждут участники 2 попыток. Арсенио Мачадо, 20 лет, Вильгельм Корби, 20 лет, Давид Шерман». У нее перехватило дыхание. «Длинный! Здесь твой Дэви!»
1: Хромой рванул с места, черная скала слилась в однотонное полотно, разрезаемое надвое сплошной лентой белого металла. 500 000 часов. Полмиллиона часов, полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона часов.

0: Они благополучно преодолели еще три осыпи, четыре раза прогремели по дрожащим и сковерканным паводками мостам и к восходу солнца добрались до места назначения. Ущелье превращалось здесь в широкую долину, и отсюда во всей своей громадности открывалась панорама хребта. Утренний туман завесил вершины, длинными молочными языками опускался кое-где до самой подошвы гор. Хромой подвел машину к торчащей из земли желтой керамической плите, из которой изливалась пузырящаяся газом прозрачная жидкость. Неподалеку возвышались искривленные останки какой-то металлической конструкции, ажурная коробка с косо поставленными лопастями. Одна лопасть отлетела и врезалась в землю рядом с коробкой. «Это и есть источник?» — спросил юноша. Хромой кивнул. «Можете наполнить фляги». «Успеется», — сказал юноша. «Да вы не бойтесь за нас. У нее врожденный иммунитет, а у меня полгода тренировки».
1: «А это что? Орнитоптер Ланды?»
0: Он повернулся к груди искореженного металла. Хромой покачал головой.
2: «Орнитоптер давно превратился в труху. Это вертоплан Масео. Того самого Масео. Последняя попытка пробиться с воздуха. Я тогда был еще мальчишкой. И запретной зоны тогда еще не было».
0: «Ладно», — перебил его юноша. «История историей, а еда едой. Топливо беру на себя».
2: «Вдвоем ступайте», — сказал хромой.
3: «Один управлюсь».
2: «А я говорю, ступайте вдвоем».
0: «Знаете что?» — ласково сказал юноша. «Излишнее волнение укорачивает жизнь. Я же вам объяснял. Полгода тренировки». И он побежал к зарослям кустарника, начинавшимся в сотни шагов от источника. Хромой, ворча себе под нос, скрылся в машине и через несколько минут снова появился с металлическими прутьями в одной руке и с бумажным свертком в другой. Сверток он бросил девушке, а сам принялся размещать площадку для костра, вбивать в утоптанную землю штыри с развилками на концах. Девушка развернула сверток. Среди ровных кружков лука, долек чеснока и стручков перца там уютно расположились три нежно-розовых куска козлятины. Отыскав плоский камень и тщательно вымыв его в холодный, как лед, воде источника, девушка вытащила из висевших у нее на поясе ножен кинжал, положила кусок козлятины на камень и принялась нарезать ровными тонкими ломтями. Хромой подсел к ней и стал нанизывать полупрозрачные ломтики на заостренные с обоих концов прутья. С момента ухода юноши прошло уже минут 10, и девушка стала беспокойно поглядывать в ту сторону, куда он удалился. Хромой продолжал неторопливо нанизывать козлятину, изредка поднимая на девушку маленькие насмешливые глаза. Прошло еще минут 10. Девушка вскочила на ноги и, приложив ладони рупором ко рту, крикнула: «Эй-эй-эй!» Многоголосно отозвалось с разных сторон. «Полгода тренировки», — назидательно заметил хромой.
3: «Длинный!» —
0: крикнула девушка, повернувшись в другую сторону. Ответили каменные кручи. Хромой нанизал на прут последний ломтик козлятины, тяжело поднялся, подковылял к трубе и принялся неторопливо мыть руки. Вытерев их и штаны, он бросил взгляд на редеющий, ползущий вниз к подножью гор туман.
2: «Обычная история, прямая видимость. Уснул? Пошли искать».
0: Хромой ошибся. Юноша не спал. Он сидел на земле возле маленькой сосенки, прижимая к себе охапку сухих веток.
3: «Оглох!»
0: — сердито крикнула девушка, подбегая к нему. Он повернул к ней голову, посмотрел куда-то сквозь нее и глухо проговорил: «Никто не смог, и мы не сможем». Глаза у него были как у статуи. Девушка обхватила руками его голову, прижала к своей груди.
1: «Ну что ты, длинный, что ты, длинный!» — шептала она. «Ну что ты?»
0: Наконец он очнулся.
1: «Ради бога, прости».
0: Он осторожно высвободился из ее объятий.
1: «Ради бога, прости, откуда ты такая? Почему? Почему без каблуков? Такие бывают только в старых книгах. Ну разве это не уродство? Каблуки в дециметр. Зачем?»
0: Стоявший поодаль хромой не выдержал. Нашел, о чем спрашивает. Зачем каблуки?
3: Да просто, чтобы вот тут выпирало вперед, а вот тут выпирало назад. Теперь понял?
0: Юноша с трудом поднялся на ноги, из-под лобья взглянул на хромого и хмурясь сказал: «Теперь понял, одному здесь нельзя. Спасибо за науку».
3: «А тебе за дрова», — усмехнулся хромой.

0: Костер догорал. От багровых, прозрачных до самой сердцевины углей шел устойчивый жар. Чуть дымились, потрескивая кусочки румяного мяса. Горячий воздух над костром колебался, и казалось, что окутанные туманом горы качаются из стороны в сторону. «А все-таки, — говорил юноша, — что думают местные? Неужели до сих пор верят в злого горного черта, который убивает каждого, кто осмелится приблизиться к его логову? А чем плохое объяснение?» — хромой пожал плечами. «Как говорится, хочешь — верь, а хочешь — проверь».
1: «Проверим», — сказала девушка.
0: Хромой бросил на нее быстрый взгляд. «Не обижайтесь на меня, ребят. Да и не мое это дело давать советы, но лучше бы вам вернуться. Подумали бы».
1: «У нас теперь в моде космическая гипотеза», — с улыбкой проговорил юноша. «Почище ваших чертей».
0: «А тебе надо думать в первую очередь», — продолжал Хромой, обращаясь к девушке. «Конечно, я обязан доставить каждого, кто осмелится. Вот я вас и доставил. Но скрывать свое мнение я не обязан. Как я вас первый раз увидел еще на крылечке, так сразу и понял, у вас ничего не получится. А когда увидел, как ты его обнимаешь, последние сомнения отпали. Он будет оборачиваться. Обязательно будет. А потом захочет перерешить решенное. Обязательно захочет. Ты же его любишь».
1: Девушка рывком вскочила на ноги, схватила фляги и пошла к источнику.
0: «Она меня не любит», — сказал юноша. «Как вам показалось?»
1: «Нет, что ни говори, а космическая гипотеза многое объясняет вполне удовлетворительно».
0: Хромой молча протянул юноше пруд с козлятиной.
1: «Прекрасная гипотеза», — сказал юноша, перебрасывая из ладони в ладонь раскаленные куски мяса.
0: Хромой с презрением смотрел на его манипуляции, потом схватил один из дымящихся прутьев и свез с его конца в рот несколько кусков прямо с зубами.
1: Юноша, заторопившись, проглотил, не жуя, здоровенный кусок, обжегся и некоторое время сидел молча с разинутым ртом и выпученными глазами, но все же нашел в себе силы вернуться к занимавшей его теме.
2: «Собственно, все довольно элементарно. Ну, в общем, в нашей галактике победили дьяволы. Они научились извлекать из захваченных планет не только ядерную, там, кварковую или еще какую-нибудь обычную энергию. Понимаете, энергия мозга всех разумных существ делится на две составляющие. Одна — интеллектуальная, другая — волевая. Что касается интеллектуальной составляющей, то она в каждом разумном обществе так или иначе сохраняется и накапливается. Ну, книги, фильмы и так далее. А волевая обычно распыляется, исчезает. Так вот, эти самые космические дьяволы исхитрились выкачивать с обитаемых миров волевую энергию. В один весьма непрекрасный день они добрались до нашего острова и установили вот там, он показал крутом в сторону хребта, свои дьявольские насосы. И началась у нас эта дьявольская заваруха. Тиглер со своими молодчиками, ликвидация космического флота, сокращение рождаемости, высокие каблуки, сны по заказу и так далее. Все понимают, а сделать ничего не могут. Воли нет.
0: «Чепуха!» — усмехнулся Хромой.
1: «Чепуховина! Причем здесь космические дьяволы? Никаких чудес тут до Тиглера не было. Одно чудо — источник. 29 полезных компонентов. Трубы шли до самого побережья. Нет, все началось уже после смерти Тиглера. До него все было чисто. Тиглер — наше собственное отродье, так что космос тут ни при чем».
3: «А что при чем?» — спросила девушка, давно уже наполнившая фляги и теперь внимательно слушавшая спор.
0: «Змеи!» — коротко, как о чем-то само собой разумеющемся, отозвался Хромой.
3: «Змеи? Какие змеи?» — удивилась девушка.
0: «Вот уж чушь так чушь!» — не очень вежливо отреагировал юноша. «Из всех чушь и чушь!»
1: Хромой, не обращая ровно никакого внимания на его слова и даже, вероятно, не расслышав их, пристально смотрел на восток. Туда, где в смутном мареве неясно проглядывала громада гор.
0: «Змеи», — убежденно повторил он.
1: О змеях поговаривали давно. Последним их видел один парень месяца 3-4 назад. Ушел черный, пришел белый.
3: «Вы нас не пугаете», — сказала девушка.
0: «А я не пугаю. Ты спросила, я ответил. Ушел черный, пришел белый. Сказал, километра не дополз. Сказал, не смог. С души воротит. Вся вершина кишмя кишит змеями. Все повернулись к нему, он и оцепенел.
1: Сколько провалялся потом у подножья, не помню. И когда источник одобрел, тоже не помню.
3: Гипноз? Как удав кролика, проговорила девушка. Не слишком ли просто?
1: Чушь собачья, огрызнулся юноша. Что за странные змеи? Сидят себе на вершине, а вниз спуститься боятся.
3: А в самом деле, внизу этих змей никто не видел, спросила девушка.
1: Хромой мотнул головой. Никто.
3: И никто не поймал хотя бы одну, улыбнулся юноша. «За хвост!» — радостно добавила девушка.
1: «Веселые вы, ребята! Не то с одобрением, не то с осуждением!» — заметил хромой. «Оружие проверили?»
3: Он еще раз повторил свой вопрос, но так и не получил ответа.
1: Юноша и девушка, словно зачарованные, молча смотрели на восток. Там, тяжело колыхаясь и клубясь, сползала вниз сплошная белая туча, обнажая все явственнее выступавшую из нее гигантскую вершину Гранде Диабло. Прорвавшиеся сквозь густую пелену лучи солнца высветили самый высокий зубец, за ним второй.
3: «А где же третий?» — воскликнула девушка.
1: «Где третий?» — как эхо повторил юноша. Хромой приставил к глазам бинокль, вскинул его к вершине, потом долго водил объективом вниз и вверх, направо и налево.
3: «Так где же третий зубец?» — подступая к хромому, спросил юноша.
1: Но хромой не отвечал.
3: «Нам пора», — сказала девушка.
1: «Если передумаете, то чем раньше, тем лучше», — не отрывая бинокля от глаз, проговорил хромой. «Жду вас сутки, а потом через 5 дней еще сутки».
3: «Спасибо», — сказала девушка.
1: «Все будет в порядке», — сказал юноша. «Малыш, да, малыш, встань-ка на цыпочки, помоги рюкзак надеть». Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона часов.
3: Чем ближе подходили они к подножию последней перед Гранде Диабло горы, тем чаще стали попадаться обломки боевых машин и летательных аппаратов. 20 лет прошло, а серые туши приземистых гусеничных гигантов все еще ржавели у подходов к последнему логову Тиглера. Девушка высвободила руки из-под лямок, так, чтобы заплечный мешок соскользнул на тропу, расправила спину и напрямик через кусты устремилась к машине, стоявшей ближе других какой-нибудь 50 метров от тропы. «Куда ты?» — крикнул юноша.
1: «К отцу!» — ответила девушка, продолжая продираться вперед. Он догнал ее у самой машины. Если не считать ржавчины, то машина была как раз как новая. Ни рваных ран, ни вмятин, ни даже царапин на сером металле. Сквозь тяжелые звенья гусениц проросли тонкие перья травы. Они попытались откинуть крышку люка, но не смогли. «Наверное, открывается только изнутри», — сказал юноша и принялся дотошно исследовать каждую заклепку. «Не кнопка ли?» Девушке не без труда удалось оторвать его от этого занятия.
3: «На обратном пути», — сказала она.
1: «На обратном, так на обратном», — согласился он наконец. «Не машина, склеп». Тропа вела в гору, ну не круто, а полого, зигзагами. Влево вдоль всего склона, потом вправо вдоль склона, потом опять влево и так до бесконечности. Нелегко было преодолеть естественное стремление и двинуться на перерез этим бесконечным зигзагом. Но они не впервые оказались в горах и знали, что это именно тот случай, когда пословицу «тише едешь, дальше будешь» следует понимать буквально. Иначе будешь то и дело застревать в непроходимых зарослях терновника и ежевики, сползать вниз на потоках щебня, кружить вокруг каменных баррикад, нагроможденных обвалами. Так бывает в любых горах. А здесь ко всему прибавлялись еще противотанковые ловушки, траншеи, остатки колючей проволоки и прочие радости, с которыми в прежние времена приходилось встречаться каждому поколению мужчин. Теперь они остались лишь в памяти стариков, в книгах, в кинофильмах, да еще здесь, в окрестностях Гранде Диабло, с тех самых пор.
3: Хорошо шагать по твердой тропе.
1: Он шел, ни о чем не думая и почти ничего и вокруг не замечая, весь отдаваясь движению. Лишь иногда глаз его останавливала какая-нибудь малость. Острые иглы сосновой лапы в каплях смолы, перламутровый блеск кристалла слюды на сером валуне, черные масляные бусины ежевики. На одном из поворотов тропы он обернулся и сразу встретился взглядом с девушкой. Глаза у нее были как осколки зеленого стекла, если смотреть сквозь них на солнце. Глаза приближались.
3: Еще ближе. У него захватило дух. Зажмурившись, он нырнул в эту зеленую глубь. «Больше не оборачивайся», — прошептала она, прижав ладонь к его губам. Они забрались уже довольно высоко. Долина внизу потемнела, только прихотливая ленточка реки отсвечивала фольгой среди черного камня и синей зелени. Скользнув взглядом вдоль реки, можно было найти желтоватую нить дороги, и там, где она обрывалась, пятачок источника, и на этом пятачке малюсенького жучка. Он будет там еще сутки. Девушка отняла свою ладонь, взяла юношу за плечи, легонько повернула его и хлопнула по рюкзаку. Солнце заметно склонилось к горизонту. Густо синий, как омут, стала долина. А дальше на юг подернулась блеклой дымкой. В прерывистую ртутную жилку превратилась река. Шум ее давно уже не достигал тропы, и тишину нарушал только шорох шагов. Изредка срывался где-нибудь с обрыва одинокий камень, увлекал за собой щебень, и снова наступала тишина. Тропа становилась все круче. Дышать приходилось теперь чаще и глубже. Сухой, пронзительно студеный и необыкновенно вкусный воздух наполнял легкие до отказа, но не насыщал их. Гудели ноги. Ноющая боль зародилась где-то в позвоночнике и скоро заполнила собой все тело. Но он не скользил уже рассеянным взглядом по камням и колючкам, а смотрел только вверх, на покатую вершину горы, к которой неумолимо приближалась тропа. Пока все шло легко и просто, но это не успокаивало его. Сначала они были далеко. Потом их прикрыла каменная толща горы. Она утончалась к вершине, эта защитная твердь, утончалась с каждым его шагом. И с каждым шагом становилось все неуютнее. «Как там она?» — подумал он. И украдкой обернулся. Не встретил ее взгляда. Не говоря ни слова, она продолжала шагать вперед, обогнула его, точно он был дерево или камень, и прошла уже с десяток шагов, когда он, наконец, опомнился, рывком догнал ее и преградил ей дорогу. «Ради всего святого! Зачем тратить силы на той стороне? Переночуем здесь, под защитой!» Он заглянул ей в глаза и увидел зеленый лед. Сейчас в них нельзя было нырнуть. Сейчас об них можно было только удариться. И он ударился. И удар этот привел его в чувство. Он нарушил один запрет. Обернулся и нарушил другой запрет. Попытался перерешить решенное. Он покатился по наклонной плоскости, как много лет катились почти все. Она его задержала. Спасла. «Спасибо!» — крикнул он, сжав кулаки. И резко повернувшись, снова первым зашагал по тропе. Полмиллиона часов. Он шагал и шагал, слушаясь в тяжелый шорох ее шагов за своей спиной, несчастный от своей слабости, счастливый от своей любви и гордый своей долей. И когда из-за бурого покатого верха горы показались огромные зубцы Гранды Диабло, он не испытывал ничего, кроме ярости, и прибавил шагу. Когда они достигли вершины, солнце готовилось уже покинуть небо. Грозная махина Гранды Диабло вся в багровых отсветах закрывала полмира. Внизу, в Междугорье, было темно, как в угольной яме. Спускаться было еще тяжелее, чем взбираться. Приходилось все время откидывать корпус назад и опираться на пятки. От ремней рюкзака ломило плечи. По рассказам и фотографиям он знал, что восточные склоны этой горы усеян обломками и костями. Именно здесь, у подножия Гранды Диабло, было последнее логово диктатора. Именно здесь произошло последнее сражение. Именно здесь Тиглер нашел свой конец. Насколько не вглядывался юноша в поросшие густым кустарником склоны, он не различал ничего. Ни ракетных платформ, ни боевых машин, ни торчащих из земли крыльев и винтов. То ли разросшаяся растительность поглотила следы битвы, то ли густые вечерние тени скрадывали детали пейзажа. С сотни метров внизу, на одном из поворотов тропы, он заметил какой-то темный предмет. Сначала он принял его за камень, но по мере приближения предмет все более походил на сидящую человеческую фигуру. Юноша остановился и, подождав, пока девушка поравняется с ним, показал ей на странный предмет. «Господи!» — вскрикнула она. Схватившись за руки, поминутно спотыкаясь, они бросились вниз по тропе и вскоре остановились возле поворота. В трех шагах от них, опершись спиной о ствол скрюченного горного дубка, сидел человек. Глаза его были закрыты, ноги вытянуты. Хорошо пригнанный рюкзак, шипы на ботинках, толстая куртка на меху — все это обличало опытного путника. Только очень уж он не молод был. Глубокие рытвины темнели на его впалых щеках, покрытых многодневной щетиной. Узловатые вены вздувались на висках. Такие же вены опутывали набрякшие темные руки, сжимавшие посох с металлическим наконечником. Клочковатые брови над коричневыми веками и длинные усы были совсем белы. Дышал он тяжело. Широкая грудь его резко вздымалась при каждом вдохе, и при выдохе раздавался хрип. Опустившись на колени, девушка достала из кармана плоский флакон и прижала горлышком к тонким сухим ноздрям старика. Он порывисто вздохнул и замотал головой, еще раз вздохнул и открыл глаза. Чуть приподнявшись, упираясь руками в землю, он переводил взгляд с юноши на девушку, с девушки на юношу, и такая боль была в его взгляде, что юноша не выйдет.

0: два, собравшись силами, сказал старик.
1: Да, мы знаем, воскликнула девушка. Мы увидели сразу, как только разошелся туман.
0: Осталось два, повторил старик и снова закрыл глаза.
1: Отец,
0: нагнувшись, сказал юноша,
1: внизу ждет машина у источника.
0: Старик молчал, и было непонятно, слышит он или нет.
1: Внизу ждет машина, мы поможем вам добраться до нее.
0: На этот раз смысл произнесенного дошел до старика. Он открыл глаза и заговорил, делая большие перерывы после каждой фразы.
2: У каждого свое дело.
0: Только у мертвых нет никаких дел.
2: Я свое сделал.
0: Осталось два.
2: Делайте ваше.
1: Мы не можем же мы оставить вас, сказала девушка.
0: Можете, отрезал старик. Я смог. Я всех оставил. Там. Он протянул длинную сухую руку к двузубцу.
1: Идите, добавил он.
2: За меня не бойтесь, доберусь понемногу.
1: Хорошо, неожиданно для девушки согласился юноша. Сейчас уйдем. Но скажите, вы старый человек, вы должны знать, почему, скажите, почему все это произошло? Почему высокие каблуки? Почему запретная зона? Нас едва не пристрелили, пока мы сюда пробирались. Почему я ни разу в жизни не видел ни одной ракеты? Только в музее с надписью «На это ушло 100 тысяч человек недель». Почему все только и делают, что днем производят продукцию, вечером торчат у стойки, ночью смотрят заказанные сны?
0: В глазах у старика мелькнуло что-то живое.
2: «Так уже было не раз», — сказал он. «Ты знаешь, когда корабли нашего острова впервые пересекли океан?»
1: «При испанцах», — ответил юноша.
2: «За 5 столетий до них. Вот так. А потом 5 столетий апатии».
1: «Почему?»
2: «Император повелел сжечь все корабли и казнить каждого, кто вознамерится строить их снова».
1: «Но почему?»
2: Все, что нам нужно иметь, мы уже имеем. Все, что нам нужно знать, мы уже знаем. Излишние знания – источник скорби. Так учили народ.
1: Но это смерть, воскликнул юноша. Если так пойдет и дальше, то женщины перестанут рожать детей.
0: В глазах старика мелькнуло подобие улыбки. Не перестанут. Он подобрал с земли 2 коричневых камня и с неожиданной силой ударил их один на другой.
2: «Понюхайте!»
1: «Пахнет паленым», — сказала девушка.
0: «Кремень», — сказал юноша.
2: «Даже в камне живет огонь», — проговорил старик. «Когда-нибудь эти камни станут частью нового солнца».
1: «Скоро ночь», — сказала девушка. «Нам надо идти, и нам надо знать, что там».
0: «Что?»
1: «Мина Тиглера небрежно, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся», — произнес старик. И, заметив недоумевающий взгляд девушки, добавил,
2: «Ее придумали, чтобы подавить волю к сопротивлению. Тиглера нет, а мина осталась. Теперь уже не вся. Но на вашу долю хватит. Есть у вас карта?»
1: Юноша выхватил из нагрудного кармана штормовки, сложенную в несколько раз трехверстку, и разложил ее у ног старика.
2: «Карандаш».
1: Девушка достала карандаш и протянула старику. Тот встал на колени, несколько секунд вглядывался в карту, а потом старательно вывел на ней крестик.
2: «Тут осталась часть нашего груза. Центнера 1,5».
0: Опираясь на руку юноши, он медленно поднялся с колен, разогнулся, поднес к шляпе коричневую руку, повернулся спиной к Гранде Диабло и, медленно переступая длинными худыми ногами, зашагал в гору.
1: «Погодите!» — закричал юноша. Сорвался с места и в несколько прыжков догнал старика. «Погодите! Она пойдет с вами!»
0: Старик не остановился, только покачал головой на ходу.
1: Тогда юноша бросился к девушке и сильно рванул ее за руку. «Иди!»
0: «Он доберется сам», — сказала она, пытаясь высвободить руку.
1: «До источника не так уж далеко». «Не доберется. Иди и жди меня у Хромова». «Не дури, я пойду с тобой».
0: «Ты нужна ему, а не мне».
1: «Я пойду с тобой. Он стар, а я молод». «С тобой. Он слаб, а я полон сил». «С тобой. Будешь только путаться у меня под ногами». «С тобой. Убирайся к дьяволу». «С тобой. Ах так? Юноша отпустил ее руку, которую все еще машинально держал в своей, и, размахнувшись, ударил девушку по щеке. Она охнула, но не пошевелилась. «Увижу, убью!» Он повернулся и бросился вниз по тропе. Когда он исчез за поворотом, девушка поднесла холодную ладонь, горевшую от удара щеки, и оглянулась. Старика тоже не было видно. Она подняла свой рюкзак, взвалила его на спину и медленно зашагала вниз по тропе в сгущавшуюся тьму. Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона часов.

На третьи сутки утром, когда солнце отжало к подножию белую тучу тумана, обнажив два вонзившихся в небо каменных клыка, юноша и девушка увидели змей. Оба зубца, они были совсем близко, если напрямик, то метрах в 300, казались живыми, шевелящимися. Так густо покрывали их растущие прямо из камня серые извивающиеся ленты с безглазыми утолщениями голов, увенчанных тремя более темными жгутами. Жгуты тоже беспрестанно извивались, но в отличие от самих лент не беспорядочно, а все вместе, как колосья под ветром. В бинокль все было видно, как на ладони. «Длинный! Они заметили нас!» — прошептала девушка, крепко сжав холодными пальцами руку юноши. Действительно, порывы несуществующего ветра все чаще склоняли темные жгуты в их сторону. А вслед за жгутами все больше безглазых голов поворачивались им навстречу. Рука юноши ответила легким бережным пожатием. Он осторожно опустил на землю свой тяжелый мешок и громко, гораздо громче, чем обычно, сказал: «Доставай запалы!» И, повернувшись к ней, увидел ее глаза. «Малыш, а малыш?» — произнес он, понизив голос. «Встаньте на цыпочки, помогу снять рюкзак». Она прошептала: «Может, лучше сам нагнешься?» И сплела пальцы на его стриженном затылке. «Как-то раз я взял карандаш и помножил 24 на 365. И еще раз на 65. И у меня получилось что-то немногим больше, чем 500 000. Не верите? Возьмите карандаш и проверьте. От начала жизни до конца всего лишь 500 000 часов. Так спешите любить все, что вы любите, и ненавидеть все, что вы ненавидите. Словом и делом спешите сегодня, завтра будет поздно. Все слова, которые вы не успели сказать, превратятся в бессмысленный хрип. Все движения, которые вы не успели сделать, превратятся в беспомощный трепет, когда настанет последний из вашего 500 000. Прошли сутки. Прошло 5 суток. Прошло 10 суток. Прошло 20 суток. Прошел месяц. Солнце еще не всплыло из-за хребта, но свет уже заливал полнеба, когда трое взрослых мужчин подошли к единственному сохранившемуся в поселке дому. Двое остались внизу, а третий, очевидно старший, уверенно поднялся на крыльцо и постучал в дверь. В доме послышалось какое-то неясное движение, потом снова все затихло, но было ясно, там за дверью кто-то есть. Пришедший громко спросил: «Хромой здесь живет?» И еще два раза повторил свой вопрос. Дверь чуть-чуть приотворилась. «Не бойтесь», — весело сказал мужчина. «На дорогах ни одного стражника. В городе волнение. Вождь удрал из дворца». Дверь распахнулась настежь. На пороге возникла щуплая фигурка подростка. «Где все-таки хромой?» — спросил мужчина. «Я младший брат своего старшего брата», — сурово проговорил подросток. «Пошли!» Удача сопутствовала им. Осыпей не было. Только раз брат хромого остановил машину, велел путникам оставаться на месте, а сам вышел, держа под мышкой смутно поблескивавшую из полутьмы ущелья металлическую доску. Они видели, как он прошел мимо какой-то бесформенной груды, подошел к каменной стене и услышали скрип сверла. Минут через 20 машина снова тронулась в путь. К рассвету они добрались до источника. «Где же знаменитый трезубец?» — спросил один из мужчин, обращаясь к остальным. «Я вижу только одну вершину». И все трое взглянули на подростка, но тот ничего не ответил. Он скинул бинокль на каменный клык, последний каменный клык, вонзившийся в небо, а потом долго водил объективом вверх и вниз, направо и налево, словно искал кого-то. 500 000 часов. 500 000 часов. 500 000. 500 000. 500 000 часов.
полмиллиона.

0: «Немой Милтон». Большой автобус «Грейхаунд» с тяжеловесной плавностью затормозил у остановки и распахнул двери.
1: «Спрингвилль!» — объявил водитель. «Конечная остановка!»
0: Пассажиры, толпясь в проходе между сиденьями, начали выбираться из салона навстречу палящему зною. Оставшись один на широком заднем сиденье, Сэм Моррисон терпеливо дожидался, когда автобус опустеет, а потом взял под мышку коробку из-под сигар, встал и двинулся к выходу. Сияние солнечного дня после полумрака, который создавали в салоне цветные стекла, казалось особенно ослепительным. От влажной жары миссисипского лета перехватывало дыхание. Сэм стал осторожно спускаться по ступенькам, глядя себе под ноги, и не заметил человека, стоявшего в двери автобуса. Вдруг что-то твердое уперлось ему в живот.
2: «Что за дела у тебя в Спрингвилле, парень?»
0: Сэм, растерянно моргая, посмотрел сквозь очки в стальной оправе на жирного здоровенного верзилу в серой форме, который ткнул его короткой толстой дубинкой. Живот верзилы огромной гладкой дыней нависал над поясом, съехавшим на бедра.
3: «Я здесь проездом, сэр», — ответил Сэм Моррисон и снял свободной рукой шляпу, обнажив коротко постриженные сидеющие волосы.
0: Он скользнул взглядом по багрово-красному лицу, золотому полицейскому значку на рубашке и опустил глаза.
2: «Куда едешь, парень? Не вздумай скрывать от меня», — снова прохрипел.

0: радиоприемник, сэр.
1: Включи его.
0: Сэм нажал на рычажок и осторожно настроил приемник. Маленький репродуктор задребезжал, раздались слабые звуки музыки, еле слышные сквозь рычание автобусных моторов. Краснорожий засмеялся.
1: Вот уж настоящий радиоприемник Нигера. Коробка с хламом.
0: Голос снова стал жестким.
1: Смотри, не забудь убраться отсюда на том автобусе, слышишь?
2: Да, сэр,
0: сказал Сэм, удаляющийся насквозь пропотевшей спине, и осторожно закрыл коробку. Он направился к залу ожидания для цветных, но, проходя мимо окна, увидел, что там пусто. На улице негров тоже не было. Не останавливаясь, Сэм миновал зал ожидания, проскользнул между автобусами, стоявшими на асфальтированной площадке, и вышел через задние ворота автобусной станции. Все свои 67 лет он прожил в штате Миссисипи, и потому мгновенно почуял, что тут пахнет бедой, а самый верный способ избежать беды – это убраться куда-нибудь подальше. Улицы становились уже и грязнее. Он шел по знакомым тротуарам, пока не увидел, как работник с фермы в залатанном комбинезоне направился к двери, над которой висела потускневшая вывеска «Бар». Сэм вошел вслед за ним. Он решил переждать в баре время, оставшееся до отхода автобуса.
2: «Бутылку пива, пожалуйста».
0: Он положил монетку на мокрую обшарпанную стойку и взял холодную бутылку. Стакана не оказалось. Бармен не проронил ни слова и, выбив чек, с непроницаемым мрачным видом уселся на стул в дальнем конце бара, откуда доносилось тихое бормотание радиоприемника. Лучи света, проникавшие через окна с улицы, не могли рассеять полумрак зала. Кабинки с высокими перегородками у дальней стены манили прохладой. Посетителей было мало. Они сидели поодиночке, и перед каждым на столике стояла бутылка пива. Сэм пробрался между тесно расставленными столиками и вошел в кабину рядом с задней дверью. Только тут он заметил, что там уже кто-то сидит.
2: «Простите, я вас не видел», — сказал он, намереваясь выйти,
0: но незнакомец жестом пригласил его сесть, снял со стола дорожную сумку и поставил рядом с собой.
2: «Хватит места для обоих», — произнес он и поднял бутылку с пивом.
0: «За встречу!» Сэм отхлебнул из своей бутылки. Незнакомец продолжал тянуть пиво, пока не выпил полбутылки. Со вздохом облегчения он сказал:
2: «Скверное пиво».
0: «Но вы, кажется, пьете его с удовольствием», — улыбнувшись, осторожно заметил Сэм.
2: «Только потому, что оно холодное и утоляет жажду. Я отдал бы ящик этого пива за бутылку Бада или Балентайна».
0: Незнакомец говорил резко и отрывисто, глотая слова.
2: «Вы, наверное, с севера?» — прислушавшись, спросил Сэм.
0: Теперь, когда глаза его привыкли к полумраку бара, он разглядел, что перед ним сидел молодой мулат в белой рубашке с закатанными рукавами. На его лице застыло напряженное ожидание, лоб был перечеркнут резкими морщинами.
2: «Вы чертовски правы. Я приехал с севера и собираюсь уехать обратно».
0: Он внезапно умолк и отхлебнул пиво. Когда он снова заговорил, его голос звучал настороженно.
2: «А вы из этих мест?»
1: «Я родился недалеко отсюда, а теперь живу в Картерете. Здесь у меня пересадка с одного автобуса на другой.
2: Картерет — это там, где колледж?»
1: «Верно. Я в нем преподаю».
0: Молодой человек первый раз улыбнулся.
2: «Стало быть, мы с вами как бы коллеги. Я из Нью-Йоркского университета, специализируюсь в экономике».
0: Он протянул руку.
2: «Чарльз Райт. Все, кроме матери, зовут меня Чарли».
1: «Очень приятно познакомиться», — сказал Сэм медленно, несколько по-старомодному.
2: «Я Сэм Моррисон. И в свидетельстве о рождении у меня тоже Сэм, а не Сэмюэль».
1: «Ваш колледж меня интересует. Я собирался побывать в нем, но...»
0: Чарли внезапно умолк, услышав звук автомобильного мотора, который донесся с улицы, и наклонился вперед, чтобы видеть входную дверь. Только после того, как машина уехала, он откинулся на спинку стула, и Сэм увидел мелкие капельки пота, проступившие у него на лбу. Чарли нервно отхлебнул из бутылки.
2: «Вы не встретили на автобусной станции здоровенного полисмена с толстым пузом и красной рожей?»
1: «Да, встретил. Когда я сошел с автобуса, он завел со мной разговор».
2: «Сволочь!»
1: «Не горячитесь, Чарльз. Он всего-навсего полисмен, исполняющий свои обязанности».
2: «Всего-навсего!»
0: Молодой человек бросил короткое грязное ругательство.
2: «Это Бринкли.
0: Должно быть, слышали о нем. Самый жестокий человек к югу от Бомбингема. Следующей осенью его собираются избрать шерифом. Он уже магистр клана. Эдакий столб общества».
1: «Подобные разговоры вас до добра не доведут», — мягко заметил Сэм.
2: «То же самое говорил дядюшка Том, и насколько

0: я помню, он остался рабом до самой смерти. Кто-то должен сказать правду. Нельзя же вечно молчать.
1: Вы рассуждаете, как участник автомарша за права негров. Сэм безуспешно попытался придать своему лицу строгое выражение.
0: Ну и что? Я участвовал в этом марше, если хотите знать. Он заканчивается как раз здесь. Теперь еду домой. Я напуган и не боюсь в этом сознаться.
1: Тут на юге вы живете как в джунглях.
0: Никогда не представлял себе, насколько это ужасно, пока не приехал сюда. Я работал в комитете избирателей. Бринтли об этом пронюхал и поклялся, что прикончит меня или упрячет на всю жизнь за решетку. Знаете, я в это верю. Сейчас я выезжаю, только вот жду машину, которая должна меня отвезти. Еду обратно к себе на север.
1: Насколько мне известно, у вас на севере тоже есть свои трудности.
0: Трудности!
1: Чарли допил пиво и встал. После того, что я увидел здесь, я их даже так называть не стану. Нью-Йорк, конечно, не рай, но там есть шанс прожить немного больше. Там, где я вырос, на юге Ямайки, приходилось нелегко, но у нас был собственный дом и в неплохом районе, и... Хотите еще пива?
2: Нет, одной бутылки мне вполне достаточно. Спасибо.
1: Чарли вернулся с новой бутылкой пива и продолжил прерванную мысль.
0: Может быть, на севере мы считаемся гражданами второго сорта, но, по крайней мере, там мы все-таки граждане и можем добиться какого-то счастья, осуществления каких-то желаний. А здесь человек – рабочая скотина. И ничем другим он никогда не станет, если у него кожа не того цвета.
2: Я бы этого не сказал. Положение все время улучшается. Мой отец был батраком, сыном раба, а я преподаватель колледжа. Это как-никак прогресс.
0: Какой прогресс?
1: Чарли стукнул по столу, но голоса не повысил и продолжал гневным шепотом.
0: 0,01% негров получает упокое образование и передает его другим в захолустном колледже. Слушайте, я не нападаю на вас. Я знаю, вы делаете все, что можете. Но на каждого человека вроде вас есть тысячи других, которые год за годом рождаются, живут и умирают в омерзительной нищете без всякой надежды. Миллионы людей! Разве это прогресс? И даже вы сами, вы уверены, что не добились бы большего, если бы преподавали в приличном университете?
1: Нет, только не я, засмеялся Сэм. Я рядовой преподаватель, и разъяснений студентам основ алгебры и геометрии для меня более чем достаточно без того, чтобы еще пытаться объяснить им топологию или булеву алгебру или что-нибудь в этом роде.
0: А что это за штука? Это я никогда не слышал.
2: Это логическое исчисление, специальный предмет.
1: Я же говорил, что не мастер объяснять эти вещи, хотя довольно неплохо знаю их. По правде говоря, высшая математика — это мое увлечение. Если бы я работал в крупном учебном заведении, у меня не было бы времени, чтобы заниматься ей.
0: Откуда вы знаете? Может быть, там была бы большая электронно-вычислительная машина. Разве это вам не помогло бы?
2: Возможно, конечно, но я нашел способ обходиться без такой машины. Просто требуется немного больше времени, только и всего.
0: «А много ли его у вас осталось?» – тихо спросил Чарли
1: и мгновенно пожалел о сказанном, когда увидел, как пожилой человек молча опустил голову, так и не ответив на вопрос.
0: «Беру свои слова обратно. У меня слишком длинный язык. Простите. Слишком уж я разозлился.
1: Откуда вы знаете, чего вы достигли, будь у вас подготовка, возможности?» Он замолчал, поняв, что лишь усугубляет свою бестактность. Но сумрачную душную тишину бара нарушали лишь отдаленный шум уличного движения да тихая музыка. Бармен встал, выключил приемник и открыл дверцу погребка, чтобы достать еще один ящик пива. Но музыка продолжала звучать где-то рядом, как назойливое эхо. Чарли понял, что она доносится из коробки для сигар, лежавшей перед ним на столе.
0: «Там приемник?» — спросил он, обрадованный возможностью переменить тему разговора.
1: «Да... Впрочем, по существу нет, хотя блок приема радиоволн там есть.
0: Если вы думаете, что все объяснили, то ошибаетесь. Я уже вам говорил, что моя специальность экономика».
1: Сэм улыбнулся и, открыв коробку, показал на аккуратно смонтированную внутри радиосхему.
2: «Это сделал мой племянник. У него небольшая ремонтная мастерская, но он приобрел приличные знания по электронике в военной авиации. Я показал ему уравнение, и мы вместе собрали эту схему».
1: Чарли подумал о человеке, имеющем знания и практическую подготовку в области электроники, который вынужден растрачивать свои силы и способности в мастерской мелкого ремонта, но не высказал свою мысль вслух.
0: «А для чего эта штука?»
2: «По правде говоря, ни для чего. Я сделал ее просто для того, чтобы на практике проверить, верны ли мои уравнения. Я полагаю, теория единого поля Эйнштейна вам не очень хорошо знакома. Чарли сокрушенно улыбнулся и поднял руки, показывая, что сдается.
3: Рассказать о ней нелегко.
2: Говоря упрощенно, предполагается, что существует связь между явлениями, между всеми формами энергии и вещества. Вы знакомы с самыми простыми преобразованиями, переходом тепловой энергии в механическую, как, например, в двигателе, электрической энергии в свет. Электрическая лампочка! Правильно. Исходя из этого, было выдвинуто предположение, что существует связь между временем и световой энергией, так же, как между гравитацией и светом. Это уже было доказано, между гравитацией и электричеством. Именно эту область я и исследовал. Я предположил, что внутри гравитационного поля существует некий заметный градиент энергии, подобный градиенту силовых линий, под действием которого железные опилки располагаются в магнитном поле. Нет, это сравнение не годится, пожалуй. Лучше сравнить с проводником, в котором ток может бесконечно циркулировать в условиях сверхпроводимости, возникающей при низких температурах. Профессор, я запутался. Мне не стыдно в этом признаться. Может быть, вы объясните все на примере? Ну, скажем, что происходит в этом маленьком приемнике?
4: Модель для сборки. On Energy.
1: Сэм осторожно покрутил рычажок настройки. Музыка стала чуть-чуть громче.
2: Здесь интересна не радиопередача. Этот блок приема радиопередач лишь наглядно показывает, что я обнаружил утечку. Нет, правильнее сказать, перепад между гравитационным полем Земли и гравитационным полем вот этого кусочка свинца в углу коробки.
1: А где батарейка?
2: Сэм гордо улыбнулся. Вот в этом-то и соль. Батарейки нет. Электроэнергия поступает извне, из...
1: Вы хотите сказать, что ваш радиоприемник работает на гравитации? Получает электричество даром?
2: Да, хотя на самом деле это не совсем верно.
1: Ну, выглядит-то именно так. Чарли был явно возбужден. Он низко наклонился над столом, стараясь получше разглядеть, что в коробке.
5: Я ничего не понимаю в электронике, но энергетическими ресурсами экономика занимается достаточно подробно. Можно ли усовершенствовать этот ваш прибор, чтобы он вырабатывал электричество при небольших затратах или вообще без затрат?
2: Не сразу, это лишь первая попытка.
5: Но в конце концов можно? А ведь это означает...
1: Сэм решил, что молодому человеку вдруг стало плохо. Его лицо посерело, как при потере крови, в глазах застыл ужас. Он медленно опустился на стул. Прежде чем Сэм успел спросить, что случилось, в дверях бара раздался зычный голос.
6: «Видел кто-нибудь парня по имени Чарли Райт? Ну, быстро! Отвечайте! Кто скажет мне правду, тому бояться нечего!»
7: «Святой Иисус!»
1: — прошептал Чарли и буквально вжался в сиденье. Бринкли вошел в бар, держа руку на рукоятке пистолета, прищуренными глазами всматриваясь в полумрак зала. Ему никто не ответил.
6: «Кто вздумает прятать его, тому будет плохо!» — прорычал он. «Все равно найду этого черномазого прохвоста!»
1: Полицейский направился вглубь зала. Чарли, схватив сумку, перемахнул через перегородку кабины и метнулся к задней двери.
6: «Вернись, сукин сын!»
1: Прыгая, Чарли зацепил ногой стол. Стол зашатался, и коробка из-под сигар соскользнула на пол. Прогромыхали тяжелые сапоги. Дверь скрипнула. Чарли выскользнул на улицу. Сэм нагнулся, чтобы поднять коробку.
6: «Убью! Держите его!»
1: Приемник был цел. Сэм облегченно вздохнул и выпрямился, держа в руке дребезжащую коробку. Из двух выстрелов он услышал только первый. Второй он услышать не мог. Пуля попала ему в затылок, и Сэм рухнул на пол. Смерть наступила мгновенно. Патрульный Марджер, выскочивший из полицейской автомашины, ворвался в бар с пистолетом наготове и увидел Бринкли, входившего через заднюю дверь.
6: «Удрал, будь он проклят, будто испарился!»
1: «Что здесь случилось?» — спросил патрульный, засовывая пистолет в кобуру и глядя на лежавшее у его ног худое скрюченное тело.
6: «Не знаю, должно быть, он подвернулся под пулю, когда я выпалил в того, который сбежал. Во всяком случае, наверное, тоже коммунист. Они сидели за одним столом».
1: «Могут быть неприятности из-за этого?»
6: «Какие неприятности?» — возмутился Бринкли. «Всего-навсего еще один старый мертвый ниггер».
2: Двинувшись к выходу, он наступил сапогом на коробку из-под сигар. Она лопнула и рассыпалась на куски под тяжелым каблуком.

0: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Немой Милтон» в переводе с английского Игоря Почиталина. Роберт Шекли.
1: «Долой паразитов!»
2: Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд сидели в конторе межпланетной очистительной службы АС, каждый на свой лад скрашивая долгое и томительное ожидание клиентов. Высокий, худой и сентиментальный Грегор раскладывал сложный пасьянс. Пухлый коротышка Арнольд, обладатель канареечно-желтых волос и голубых глаз, смотрел по маленькому телевизору старый фильм с Фредом Астером. И тут, о чудо и чудес, вошел клиент. На сей раз им оказался сарканец, обитатель Саркана-2, чья голова напоминала голову ласки. Он был облачен в белый костюм, а в руке держал дорогой портфель.
1: «У меня есть планета, где требуется истребить паразитов», — с порога заявил сарканец.
3: «Вы пришли по адресу», — заверил его Арнольд.
4: «Так кто же вам мешает?»
1: «Миги. Мы еще терпели их, пока они отсиживались по норам. Но теперь, что они начали нападать на нашу саунику, и с этим необходимо что-то делать».
3: «А кто такие миги?» — осведомился Грегор.
1: «Маленькие, уродливые и почти безмозглые существа с длинными когтями и свалявшейся шерстью».
3: «А что такое сауника?»
1: «Это овощ с зелеными листьями, напоминающий земную капусту. Сарканцы питаются исключительно сауникой».
3: «И теперь миги поедают саунику?»
1: «Нет, они ее не едят, а раздирают когтями и варварски уничтожают».
3: «Зачем?»
1: «Разве поступки мигов вообще можно объяснить?»
3: «Воистину, сэр», — рассмеялся Арнольд. «Вы совершенно правы. Что ж, сэр, думаю, что мы сможем вам помочь. Есть только одна проблема».
2: Грегор встревоженно посмотрел на партнера.
4: «Вопрос в том», — продолжал Арнольд, — «а отыщутся ли для вас просвет в нашем графике?»
2: Он раскрыл книгу заказов, страницы которой были плотно исписаны именами и датами, сочиненными Арнольдом как раз для такого случая.
4: «Вам повезло», — объявил он. «Как раз в эти выходные мы свободны. Осталось только договориться об оплате, и мы вылетаем к вам. Вот наш стандартный контракт, ознакомьтесь».
1: «Я привез свой контракт», — сказал сарканец, доставая документ из портфеля и протягивая его Арнольду. «Как видите, в него уже вписан весьма крупный гонорар».
4: «Конечно, вижу», — отозвался Арнольд, размашисто подписывая контракт.
2: Грегор взял документ и внимательно его прочитал.
3: «Тут значится, что штраф за невыполнение условий контракта вдвое превышает наш гонорар», — заметил он.
1: «Именно поэтому я и плачу вам так много», — пояснил сарканец. «Результат нам нужен немедленно, пока не кончился сезон сбора урожая».
2: Грегору это не понравилось, но партнер метнул в него мрачный взгляд, напоминающий о неоплаченных счетах и просроченных банковских займах, и он, помедлив, все же нацарапал свою подпись.

0: Четыре дня спустя их корабль вынырнул из-под пространства неподалеку от красного карлика Саркана. Через несколько часов они сели на Саркане-2, планете сарканцев и паразитов Миигов. В Угрюмии, крупнейшем городе на Саркане, встречать их было некому. Все население уже перебралось на каникулы в курортный городок Малый Тас, потратив на это немалые деньги, несмотря на предоставляемые группам отдыхающих скидки. И там, сидя в разноцветных хижинах, дожидалось избавления планеты от паразитов. Партнеры прогулялись по Угрюмии, но глинобитные здания не произвели на них впечатления. Лагерь они разбили за пределами города, на краю засаженного сауникой поля, где своими глазами убедились в том, что сарканец волновался не зря. Многие кочаны были сорваны, выдраны, рассечены, разодраны на куски и разбросаны по полю. Работу партнеры решили начать с утра. Арнольд вычитал в справочнике, что мииги весьма чувствительны к действию папаина, фермента, содержащегося в папайе. Если опрыскать мииго раствором папаина с концентрацией всего 20 частей на миллион, он впадает в кому, и спасти его может лишь немедленно наложенный холодный компресс. Неплохой способ, конечно, особенно если вспомнить, сколько в галактике напридумано куда менее приятных вариантов убийства. Партнеры привезли с собой такой запас консервированной, свежей, замороженной и сушеной папайи, что его хватило бы для уничтожения миигов на нескольких планетах. Они поставили палатки, разожгли костер, уселись на складные стулья и стали любоваться, как красное солнце Саркана опускается в скульптурный фриз закатных облаков. Едва они покончили с ужином из консервированных бобов с острым соусом, как рядом в кустах что-то зашуршало, и оттуда осторожно вышел маленький зверек, очень похожий на кота, только с густым оранжево-коричневым мехом. «Как думаешь, это случайно не миик?» — спросил Грегор Арнольда.
1: «Конечно же, я миик!» — подтвердил зверек. «А вы, господа, из межпланетной очистительной службы АС?»
2: «Совершенно верно», — ответил Грегор.
1: «Отлично! Значит, вы прилетели, чтобы расправиться с сарканцами!»
2: «Не совсем так», — возразил Арнольд.
3: «Вы хотите сказать, что не получали нашего письма? Ведь я же знал, что его нужно было отправить космической экспресс-почтой!
2: Но почему? Тогда почему вы здесь?» «Я немного смущен», — признался Грегор. «Мы не знали, что вы, мииги, говорите по-английски».
3: «Не все, конечно, но я, например, закончил Корнеллский университет».
2: «Послушайте», — сказал Грегор, — «дело в том, что несколько дней назад к нам пришел сарканец и заплатил за то, чтобы мы очистили планету от паразитов».
1: «Паразитов? И кого же это он назвал паразитами?»
2: «Вас», — сообщил Арнольд.
1: «Меня? Нас?» «Паразитами? Сарканец нас так назвал?»
2: «Да у нас есть кое-какие разногласия, но такое переходит всякие границы. И он заплатил, чтобы вы нас убили.
1: И вы взяли его деньги?»
3: «Не совсем уверен», — заявил Грегор. «А зачем вы в таком случае портите кочаны сауники?»
2: «На вашем месте я бы не стал невежественно судить о религиозных обрядах иноземцев».
4: «Что может быть религиозного в потрошении кочанов?» — фыркнул Арнольд.
2: «Суть не в самом действии», — пояснил Миик, — «а в неразрывно связанном с ним смысле. С тех пор, как Миик Гхтан, которого мы называем Великий Кошак, открыл, что простой акт раздирания кочана вызывает необыкновенные просветления сознания, мы, его последователи, ежегодно совершаем этот ритуал».
3: «Но ведь вы портите урожай сарканцев», — резонно заметил Грегор. «Почему бы вам тогда не выращивать для ритуала свою саунику?»
2: «Сарканцы, исповедуя свою дурацкую религию, не позволяют нам выращивать саунику. Разумеется, мы предпочли бы рвать свои кочаны. Кто на нашем месте пожелал бы иного?»
4: «Сарканец про это ничего не говорил», — сказал Арнольд.
2: «Теперь дело представляется в ином свете, верно?»
4: «Но не меняет того факта, что у нас с сарканцами заключен контракт».
3: «Контракт на убийство!»
4: «Я понимаю ваши чувства и весьма вам симпатизирую», — сказал Арнольд.
2: «Но видите ли, если мы нарушим контракт, то наша фирма обанкротится, а это, знаете ли, тоже нечто вроде смерти».
3: «А если мы, мииги, предложим вам новый контракт?»
4: «Ну, первыми его с нами заключили сарканцы», — возразил Грегор.
2: «И ваш контракт не будет иметь юридической силы. Любой суд миигов признает его абсолютно законным», — сказал Миик. «В основу юриспруденции миигов положен тот принцип, что любой контакт с сарканцем никого ни к чему не обязывает».
3: «Нам с партнером необходимо подумать», — заявил Арнольд. «Мы оказались в весьма щекотливой ситуации». «Я ценю ваш поступок и предоставляю вам возможность все обдумать», — сказал Миик. «Не забывайте, что сарканцы заслуживают смерти, и в случае согласия вы не только заработаете внушительную сумму, но и обретете вечную благодарность расы разумных и, как мне кажется, симпатичных котов». Music.
0: «Давай лучше отсюда смотаемся», — предложил Грегор, едва Миик ушел. «Такой бизнес мне не по душе».
5: «Но мы не можем просто так взять и улететь», — возразил Арнольд.
0: «Неисполнение контракта — штука серьезная, так что придется нам уничтожить или одну расу, или другую».
6: «Только не я».
0: «Ты, кажется, не понимаешь, в какой опасной, юридически опасной ситуации мы оказались», — начал втолковывать Арнольд. «Если мы не прихлопнем Миигов, что обязались сделать по контракту, то любой суд нас по стенке размажет. Но если мы уничтожим сарканцев, то, по крайней мере, сможем прикинуться, будто попросту ошиблись». «Тут возникают моральные сложности, а я их терпеть не могу».
6: «Сложности только начинаются», — произнес сзади чей-то голос.
0: Арнольд подскочил, словно уселся на оголенный провод под напряжением. Грегор напряженно застыл. «Я здесь», — добавил тот же голос. Партнеры обернулись, но не увидели никого, если не считать Качина Сауники, одиноко торчащего возле их лагеря. Как ни странно, но этот качан показался им разумнее большинства других, которые им довелось увидеть. «Но разве он способен разговаривать?»
6: «Вот именно», — подтвердил качан.
0: «Это я говорил. Телепатически, конечно, поскольку овощи, я горжусь своей принадлежностью к ним, не имеют органа речи».
7: «Но овощи не могут общаться телепатически», — возразил Арнольд.
5: «У них нет мозга или другого подходящего для телепатии органа. Извините, я не хотел вас обидеть».
0: «Нам не нужны никакие органы», — заявил качан. «Разве вам не известно, что любая материя с достаточно высокой степенью организованности обладает разумом? А способность к общению есть неотъемлемое следствие разумности. Лишь высшие овощи вроде нас способны к телепатии. Разумность сауники изучали в вашем Гарвардском университете. Нам даже присвоен статус наблюдателей при Совете Объединенных Планет. При подобных обстоятельствах, как мне кажется, нам еще следует обсудить, кого именно на этой планете следует уничтожить».
5: «Верно, так будет по-честному», — согласился Грегор. «В конце концов, именно из-за вас грызутся миги и сарканцы».
0: «Если точнее, то они сражаются за исключительное право рвать, калечить и унижать нас. Или я в чем-то преувеличиваю?»
5: «Нет, суть сформулирована совершенно верно», — подтвердил Грегор. «Так от кого из них вы желаете избавиться?»
0: «Как и следует ожидать, никто из них не пользуется моей симпатией. Обе расы – презренные паразиты. Я предлагаю совершенно иное решение».
6: «Этого я и опасался», – вздохнул Арнольд.
0: «Так чего вы хотите?»
5: «Нет ничего проще. Подпишите со мной контракт, предусматривающий избавление моей планеты и от миигов, и от сарканцев».
6: «О нет», – простонал Грегор.
0: «В конце концов, мы самые древние обитатели планеты, потому что возникли после лишайников, задолго до появления животных. Мы — миролюбивые коренные жители, которым угрожают пришельцы-варвары. По-моему, ваша моральная обязанность совершенно ясна».
6: «Мораль, конечно, вещь прекрасная», — вздохнул Арнольд. «Но следует учитывать и прозу жизни».
0: «Я это прекрасно понимаю. Вы получите удовлетворение, сделав доброе дело. К тому же мы готовы подписать контракт и заплатить вам вдвое больше, чем предложили они».
6: «Знаете, — заметил Арнольд, — мне как-то с трудом верится, что у овоща, извините, может быть счет в банке».
0: «Разумное существо, какую бы форму оно ни имело, всегда способно зарабатывать деньги. Действуя через нашу холдинговую компанию «Развлекательные модальности Сауники», мы выпускаем книги и записи, а также составляем базы данных на всевозможные темы. Свои знания мы телепатически вкладываем в мозги авторов на Земле, а за работу платим им неплохие авторские. Особенно большую прибыль нам приносят материалы по сельскому хозяйству. Только овощ может быть настоящим экспертом по садоводству. Полагаю, вы найдете состояние наших финансовых дел просто блестящим».
6: Качан Сауники откатился в дальний конец поля, чтобы дать партнерам возможность поговорить. Когда он удалился ярдов на 50 за пределы дальности телепатического общения, Арнольд сказал:
8: «Не нравится мне эта капуста. Уж больно она умна, если ты понимаешь, что я имею в виду».
5: «Вот-вот, и у меня создалось впечатление, что Сауника пытается что-то доказать», — согласился Грегор.
0: «Ты и тот миик. Тебе не показалось, что он в чем-то хитрит?»
6: Арнольд кивнул.
8: «Да и сарканец, втянувший нас в эту историю, совершенно беспринципный тип».
5: «После такого краткого знакомства очень трудно решить, какую же из рас следует уничтожить. Жаль, что мы знаем о них так мало».
0: «Знаешь что, давай уничтожим кого угодно и покончим с этим делом. Вот только кого?
5: Бросим монетку. Тогда нас никто не упрекнет в предвзятости».
6: «Но нам нужно выбирать одну из трех.
5: Ну, давай тянуть соломинки, что нам еще остается?»
6: Едва он произнес эти слова, со стороны недалеких гор донесся чудовищный раскат грома.
9: Лазурное небо зловеще потемнело, на горизонте вспухли мощные кучевые облака, они быстро приближались. Под чашей небес раскатился грохочущий голос. «Как мне все это обрыдло!»
10: «О, Господи, мы опять кого-то оскорбили!» — ахнул Грегор.
9: «С кем мы разговариваем?» — спросил Арнольд, задрав голову.
11: «Я голос планеты, которую вы называете Саркан».
9: «Никогда не слыхал, что планеты умеют говорить», — пробормотал Грегор, но существо или кто бы то ни был услышало его слова.
11: «Как правило, — пояснил голос, — мы, планеты, не утруждаем себя общением со всякими копошащимися на нашей поверхности козявками.
12: Нам достаточно своих мыслей и взаимного общения.
11: Время от времени бродячая комета приносит новости издалека, и этого нам вполне хватает.
12: Мы стараемся не обращать внимания на всякую чушь, происходящую на поверхности, но иногда наше терпение лопается.
11: Населяющие меня кровожадные сарканцы, мииги и сауники настолько охамели, что больше я их терпеть не собираюсь. Я намерен прибегнуть к решительным и давно назревшим действиям».
10: «И что вы собираетесь сделать?» — спросил Арнольд.
11: «Затоплю всю сушу метров на 10 и тем самым избавлюсь от сарканцев, миигов и сауники.
12: Да, при этом пострадают несколько ни в чем не повинных видов других существ, но такова жизнь, в конце концов.
11: У вас есть час, чтобы убраться отсюда, потом я не отвечаю за вашу безопасность».
9: Партнеры быстро упаковали вещи и перебрались на корабль.
10: «Спасибо за предупреждение», — сказал Грегор перед стартом.
11: «Только не воображайте, будто вас я считаю лучше прочих. Насколько мне известно, вы такие же паразиты, как и мои обитатели, но паразиты с другой планеты. Если узнают, что я вас прикончила, сюда заявятся другие существа вашего вида с атомными бомбами и лазерными пушками и уничтожат меня, как бродячую планету. Так что уматывайте, пока я в хорошем настроении».
9: Несколько часов спустя, уже из космоса, Арнольд и Грегор своими глазами увидели, какая жуткая судьба постигла обитателей планеты. И когда все кончилось, Грегор взял курс на Землю.
10: «Полагаю, — сказал он Арнольду, — нашей фирме конец. Мы не выполнили условия контракта. Адвокаты сарканцев сотрут нас в порошок».
9: Арнольд, внимательно читавший контракт, посмотрел на Грегора.
4: «Нет.
10: Как ни странно, но, по-моему, мы чисты, как стеклышко. Прочти последний абзац».
9: Грегор прочитал и почесал макушку.
13: «Я понял, что ты имеешь в виду. И ты думаешь, что это удовлетворит судей?»
10: «Конечно! Наводнения всегда считались стихийными бедствиями, божественной волей. И если мы промолчим, а планета не проболтается, то никто и не узнает, как все было на самом деле».

Еще раз повторяю, приглашаем всех в зрительный зал, кто еще не успел, присаживайтесь. И во второй части нашего сегодняшнего выступления рассказ Айзека Азимова «Лжец» из цикла «Я робот» в переводе Алексея Орданского и Дмитрия Скворцова. Если, может, кто-то не знает, Айзек Азимов знаменит тем, что сформулировал три основных закона робототехники. Они, в общем, все есть в его рассказах. Самый первый из них – робот не может причинить вред человеку или своим бездействием, или своим действием, неважно, не должен. Вот все рассказы из цикла «Я робот», они так или иначе обыгрывают эти три закона. Айзек Азимов. Лжец. Алфред Лейнинг тщательно раскурил сигарету, но его пальцы слегка дрожали. Сурово сдвинув седые брови, он говорил, пуская клубы дыма. Да, он читает мысли, можете быть уверены, но почему? Он посмотрел на главного математика Питера Фогерта. Ну? Богерт обеими руками пригладил свои черные волосы. Это 34-й робот модели РВ Лейнинг. И все остальные вполне соответствовали норму. Третий человек, сидевший за столом, нахмурился. Это был Милтон Эш, самый молодой из руководства фирмы US Robots and Mechanical Man Corporation, чем он очень гордится. Послушайте, Богерт, я ручаюсь, что он собран совершенно правильно с начала до конца. Толстые губы Богерда раздвинулись в покровительственной улыбке. «Ручаетесь?» «Ну, если вы можете отвечать за всю линию сборки, то вас нужно повысить в должности. По точным подсчетам, для производства одного позитронного мозга требуется 75 234 операции, успех каждой из которых зависит от различного числа факторов – от 5 до 105. Если хоть один из них серьезно нарушается, мозг идет в брак». Это я цитирую наши же проспекты. Милтон Эш покраснел и хотел ответить, но его перебил четвертый голос. «Если мы начнем валить вину друг на друга, то я ухожу». Руки Сьюзан Келвин были крепко сжаты на коленях, морщинки вокруг ее тонких бледных губ стали глубже. «У нас появился робот, который читает мысли, и мне представляется, что надо бы выяснить, почему он это делает. А этого мы не добьемся, если будем кричать: «Вы виноват, я виноват!»» Ее холодные серые глаза остановились на Эше, и он усмехнулся. Лейнинг тоже понимающе усмехнулся, и, как всегда в таких случаях, его длинные седые волосы и хитрые маленькие глазки придали ему сходство с библейским патриархом. «Верно, доктор Келвин.

0: ее голос внезапно зазвучал решительно.
1: Предельно краткой форме положение таково. Мы выпустили позитронный мозг, который не должен был отличаться от остальных, но который обладает замечательной способностью принимать волны, излучаемые человеком в процессе мышления. Если бы мы знали, как это случилось, то это обозначало бы важнейший этап в развитии робототехники на десятилетия вперед. Но мы этого не знаем и должны выяснить. Это ясно?
2: «Можно высказать одно предположение?» – спросил Богерт.
1: «Давайте».
2: «Мне кажется, что пока мы не разберемся в этой истории, а как математик, я думаю, что это окажется чертовски сложно, нужно держать в тайне существование РВ-34, даже от служащей фирмы. Мы, возглавляющие отделы, должны справиться с этой задачей, и чем меньше будут знать остальные...»
1: «Богерт прав»,
0: — сказала доктор Келвин.
1: «С тех пор, как по межпланетному кодексу допускается испытание роботов на заводе перед отправкой их на космические станции, пропаганда против роботов усилилась. Если кто-нибудь узнает, что робот может читать мысли, а мы еще не будем хозяевами положения, на этом кое-кто мог бы сделать себе солидный капитал».
0: Лэннинг, продолжая сосать сигару, серьезно кивнул. Он повернулся к Эшел.
2: «Вы сказали, что были одни, когда впервые столкнулись с этим чтением мыслей».
1: «Я был один».
2: «И перепугался до смерти. РВ-34, только что сошедшего со сборочного стола, прислали ко мне. Оберман куда-то ушел, и я сам повел его к испытательному стенду».
0: Он запнулся, и на его губах появилась слабая улыбка.
2: «И никому из вас не приходилось мысленно с кем-то разговаривать, не отдавая себе в этом отчета?»
0: Никто не ответил, и Эш продолжал.
2: «Вы знаете, сначала на это не обращаешь внимания. Так вот, он что-то мне сказал, что-то вполне логичное и разумное, и мы уже почти дошли до стенда, когда я сообразил, что я-то ничего ему не говорю. Конечно, я думал о том, о сём, но это же другое дело, правда? Я запер его и побежал к Лэннингу. Представьте себе, рядом с вами идет этот робот, спокойно читает ваши мысли и копается в них. Мне стало не по себе».
0: «Еще бы», — задумчиво сказала Сьюзен Келвин. Ее взгляд с необыкновенным вниманием остановился на Эше.
1: «Мы так привыкли к тому, что наши мысли известны только нам самим».
2: «А значит, об этом знают только четверо», —
0: нетерпеливо вмешался Лэннинг.
2: «Отлично. Мы должны обследовать это дело по строгой системе. Эш, вы проверите линию сборки всю от начала до конца. Вы должны исключить все операции, где ошибка была невозможна, и составить список тех, в которых она могла быть допущена. Укажите характер возможной ошибки и ее предположительную величину».
3: «Ну и работка», — проворчал Эш.
2: «А как же? Конечно, вы не будете один этим заниматься. Посадите за работу наших людей, если нужно всех до единого. Не выполните план — ничего. Но они не должны знать, зачем это делается, понятно?»
3: «Хм, да».
0: Молодой инженер криво усмехнулся. «Все-таки работы хватит». Лэннинг вместе со стулом повернулся к Келвин.
2: «Вам предстоит подойти к задаче с другого конца. Вы наш робопсихолог. Вам нужно изучить самого робота и идти от этого. Попытайтесь выяснить, как он это делает. Узнайте все, что связано с его телепатическими способностями, как далеко они простираются, как сказываются на его мышлении и вообще, как это отражается на его стандартных рабочих качествах. Понятно?»
0: Лэннинг не стал ждать ответа.
2: «Я буду руководить работой и осуществлять математическую обработку результатов».
0: Он яростно затянулся сигарой, и сквозь дым прозвучало остальное.
2: «В этом мне, конечно, поможет Богерт».
0: Продолжая полировать ногти на своих мясистых руках, Богерт мягко ответил.
2: «Ну, разумеется. Я как-никак в этом немного разбираюсь».
3: «Ну, я приступаю».
0: Эш оттолкнул свой стул и поднялся. На его приятном молодом лице появилась усмешка.
2: «Мне досталась самая скверная работа, так что лучше уж не откладывать. Пока!»
0: Сьюзен Келвин ответила едва заметным кивком, но ее взгляд провожал его, пока дверь за ним не закрылась. Она ничего не ответила, когда Лэннинг, что-то проворчав, сказал: «Не хотите ли вы, доктор Келвин, сейчас пойти и посмотреть РВ-34?» Когда послышался тихий звук открывающейся двери, робот РВ-34 поднял фотоэлектрические глаза от книги и вскочил. В комнату вошла Сьюзен Келвин. Она задержалась, чтобы поправить на двери огромную надпись «Вход воспрещен», чтобы потом подошла к роботу.
1: «Эрби, я принесла тебе кое-какие материалы о гиператомных двигателях. Хочешь их посмотреть?»
0: РВ-34, иначе Эрби, взял у нее из рук три тяжелых тома и открыл один из них.
1: «Гиператомная теория».
0: Что-то бормочав про себя, он начал листать книги, потом рассеянно сказал:
1: «Садитесь, доктор Келвин, это займет несколько минут».
0: Она села и внимательно следила за Эрби, который занял место по другую сторону стола и приступил к систематическому изучению всех трех книг. Через полчаса он отложил их в сторону.
1: «Я, конечно, знаю, зачем вы мне их принесли».
0: У Сьюзен Келвин дрогнули уголки губ.
1: «Я так и думала. С тобой трудно иметь дело, Эрби. Ты все время на шаг впереди меня».
0: «Эти книги такие же, как и остальные.
1: Они меня просто не интересуют». «В ваших учебниках ничего нет».
0: «Ваша наука — это просто масса собранных фактов, кое-как скрепленных подобием теории».
1: «Все это так невероятно просто, что вряд ли достойно внимания. Меня интересует ваша билетристика, переплетение и взаимодействие человеческих побуждений и чувств».
0: Он сделал неясный жест могучей рукой, подыскивая подходящее слово.
1: «Кажется, я понимаю», – прошептала доктор Келвин.
0: «Видите ли, я читаю мысли», – продолжал робот.
1: «А вы не можете себе представить, как они сложны.
0: Я не могу все их понять, потому что мое мышление имеет с вашим так мало общего.
1: Но я стараюсь, а ваши романы мне помогают». «Да, но я боюсь, что когда ты познакомишься с некоторыми переживаниями по современным чувствительным романам...»
0: В ее голосе послышался оттенок горечи.
1: «Ты сочтешь наши настоящие мысли и чувства скучными и бесцветными».
0: «Ничего подобного». Внезапно энергичный ответ заставил ее вскочить на ноги. Она почувствовала, что краснеет, и в испуге подумала:
1: «Наверное, он знает».
0: Эрби уже успокоился и тихим голосом, почти полностью лишенным металлического тембра, произнес: «Ну, конечно, я знаю об этом, доктор Келвин. Вы об этом постоянно думаете, так как же я могу не знать?»
1: «Ты говорил об этом кому-нибудь?»
0: – жестко спросила она.
1: «Конечно, нет», — искренне удивился он и добавил: «Меня никто не спрашивал». «Тогда ты, вероятно, считаешь меня дурой».
0: «Нет, это нормальное чувство».
1: «Может быть, поэтому оно так глупо».
0: Теперь ее голос звучал задумчиво и печально. Под непроницаемой маской доктора наук на мгновение проступили черты женщин.
1: «Меня нельзя назвать привлекательной».
0: «Если вы имеете в виду физическую привлекательность, то об этом я не могу судить. Но, во всяком случае, я знаю, что есть и другие виды привлекательности».
1: «Да и молодой тоже».
0: Она как будто не слышала робота. «Вам еще нет 40». В голосе Эрби появились тревога и настойчивость.
1: 38, если считать годы. Все 60, если говорить об эмоциональном восприятии жизни. Я же все-таки психолог». «А ему»,
0: — продолжала она с горечью,
1: — «35, и выглядит он еще моложе. Неужели ты думаешь, что он видит во мне что-то особенное?»
0: «Вы ошибаетесь!» Стальной кулак Эрби с лязгом обрушился на пластмассовую поверхность стола.
1: «Послушайте!»
0: Но Сьюзен Келвин яростно набросилась на него. Ожесточение и боль в ее глазах вспыхнули ярким пламенем.
4: Вот еще! Что ты об этом знаешь, ты, машина? Я для тебя образчик, интересная букашка со своеобразными мыслями, которые ты видишь как на ладони. Превосходный пример разбитых надежд, правда? Почти как в книгах.
0: Ее сухие рыдания постепенно затихли. Робот съежился под этим натиском. Он умоляюще покачал головой.
4: «Ну, пожалуйста, выслушайте меня. Если бы вы захотели, я мог бы помочь вам».
5: «Как?»
0: Ее губы скривились.
5: «Дать хороший совет?»
0: «Нет, не так. Я просто знаю, что думают другие люди, например, Милтон Тэш». Наступило долгое молчание. Сьюзан Келвин потупилась.
4: «Я не хочу знать, что он думает», —
0: выдохнула она. «Замолчи. А мне кажется, вы хотели бы знать, что он думает». Она все еще сидела с опущенными глазами, на ее дыхание участилось.
4: «Ты говоришь чепуху», — прошептала она.
0: «Зачем? Я хочу помочь. Милтон Эш?» Он остановился. Она подняла голову.
4: «Ну? Он любит вас»,
0: — тихо сказал робот. Целую минуту доктор Келвин, молча, широко раскрыв глаза, глядела на робота.
4: «Ты ошибаешься. Конечно, ошибаешься. С какой стати?»
0: «Правда любит. Этого нельзя утаить от меня».
4: «Но я так...»
0: Она запнулась. «Он смотрит вглубь. Он ценит интеллект. Милтон Эш не из тех, кто женится на прическе и хорошеньких глазках». Сьюзан Келвин часто заморгала. Она заговорила не сразу, и ее голос дрожал.
4: «Но ведь он никогда и никак не обнаруживал...»
0: «А вы дали ему эту возможность?»
4: «Как я могла? Я никогда не думала...»
0: «Вот именно!» Сьюзан Келвин замолчала, потом внезапно подняла голову.
4: «Полгода назад к ней на завод приезжала девушка. Стройная блондинка. Кажется, она была красивой и, конечно, едва знала таблицу умножения. Вот целый день мышился перед ней, пытаясь объяснить, как делают роботов».
0: Ее голос зазвучал жестко.
4: «Конечно, она ничего не поняла. Кто она?»
0: Эрби, не колеблясь, отвечал. «Я знаю, кого вы имеете в виду. Это его двоюродная сестра. Уверяю вас, здесь нет никаких романтических отношений». Сьюзан Келвин почти с девичьей легкостью встала.
4: «Как странно. Именно это я временами пыталась себе внушить, хотя серьезно никогда так не думала. Значит, это правда?»
0: Она подбежала к Эрби и обеими руками схватила его холодную тяжелую руку.
4: «Спасибо, Эрби!» —
0: прошептала она голосом, слегка охрипшим от волнения.
4: «Никому не говори об этом. Пусть это будет наш секрет. Спасибо еще раз».
0: Судорожно сжав бесчувственные металлические пальцы Эрби, она вышла. Эрби медленно повернулся к отложенному роману. Его мысли никто не смог бы прочесть.

0: Милтон Эш не спеша, с удовольствием дотянулся, кряхтя и треща суставами. Потом свирепо уставился на Питера Богерта. «Послушайте», — сказал он, — «я сижу над этим уже неделю и за все это время почти не спал. Сколько еще мне возиться? Вы как будто сказали, что дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере Д?» Богерт деликатно зевнул и с интересом поглядел на свои белые руки.
1: «Да,
0: я напал на след».
1: «Я знаю, что значит, когда это говорит математик. Сколько вам еще осталось?»
0: «Все зависит
1: от чего?»
0: Тэш бросился в кресло и вытянул длинные ноги.
1: «От Леннинга.
0: Старик не согласен со мной?» Он вздохнул.
1: «Немного отстал от жизни, вот в чем дело. Цепляется за свою обожаемую матричную механику, а этот вопрос требует более мощных математических средств.
0: И так упрям?» Тэш сонно пробормотал. «А почему бы не спросить у Эрби и не покончить с этим?»
1: «Спросить у робота?»
0: Брови Богерта полезли вверх.
1: «А что? Разве старуха вам не говорила?»
0: «Вы имеете в виду Кэллен?»
1: «Ну да, сама Сьюзи. Ведь этот робот маг и чародей в математике.
0: Он знает все обо всем и еще малость сверх того. Он вычисляет в уме тройные интегралы и закусывает тензорным анализом».
2: Математик скептически поглядел на него.
1: «Вы серьезно?»
3: «Ну, конечно. Загвоздка в том, что этот дурень не любит математику, а предпочитает сентиментальные романы. Честное слово, вы бы только видели, какую дрянь таскает ему Сьюзен.
1: Пурпурная страсть, любовь в космосе».
0: «Доктор Кэлвин ни слова вам об этом не говорила».
1: «И ну, она еще не хочет изучать его. Вы же ее знаете. Она любит, чтобы все было шито-крыто, пока она сама не раскроет главные секреты».
0: «Но вам это сказала?»
1: «Ну, вот как-то разговорились. Я в последнее время часто ее вижу».
0: Он широко открыл глаза и нахмурился.
1: «Слушайте, Боги, вы ничего странного за ней не замечали в последнее время?»
0: Богерт расплылся в усмешке.
1: «Она стала красить губы, вы это имеете в виду? Черт из два, это я знаю, губы, глаза, еще и пудрится.
0: Ну и вид у нее.
1: Но я не об этом. Я никак не могу точно этого определить. Она так говорит, как будто она очень счастлива».
0: Он подумал немного и пожал плечами. Богерт позволил себе плотоядно ухмыльнуться. Для ученого, которому уже за 50, это было неплохо исполнено. «Может, она влюбилась?» Тэш опять закрыл глаза.
1: «Мы сошли с ума, Боги. Идите и поговорите с Эрби. Я останусь здесь и вздремну».
0: «Ладно. Не то чтобы мне понравилось получать от робота указания, что делать». Ответом ему был негромкий храп. Эрби внимательно слушал, пока Питер Бокерт, сунув руки в карманы, говорил с напускным равнодушием.
1: «Так обстоит дело. Мне сказали, что ты разбираешься в этих вещах, и я спрашиваю тебя больше из любопытства. Я допускаю, что мой код рассуждений включает несколько сомнительных звеньев, которые доктор Леннинг отказывается принять, так что картина все еще не очень полна».
0: Робот не отвечал, и Бокерт сказал: «Ну?»
1: «Не вижу ошибки».
0: Эрби вглядывался в исписанные расчетами бумажки.
1: «Вероятно, ты к этому ничего не можешь добавить?»
3: «Я не смею и пытаться. Вы лучший математик, чем я, или...» «В общем, мне не хотелось бы осрамиться».
0: Улыбка Богарта была чуть-чуть самодовольной.
1: «Я так и думал. Конечно, вопрос серьезный. Забудем об этом».
0: Он смял листки, швырнул их в мусоропровод и повернулся, чтобы уйти. Но потом передумал.
1: «Кстати...»
0: Робот ждал. Казалось, Богерт с трудом подыскивает слова.
1: «Тут есть кое-что. В общем, может быть, ты смог бы...»
0: Он замолчал. Эрби спокойно произнес:
3: «Ваши мысли перепутаны, но нет никакого сомнения, что вы имеете в виду доктора Леннинга. Глупо колебаться.
1: Как только вы успокоитесь, я узнаю, о чем вы хотите спроситься.
0: Рука математика привычным движением скользнула по прилизанным волосам.
1: Лэнингу скоро 70,
0: сказал он, как будто это объясняло все. Я знаю. И он уже почти 30 лет директор завода. Эрка кивнул.
1: Так вот.
0: В голосе Богерта появились просящие нотки.
1: Ты, наверное, знаешь, не думает ли он о подставке? Состояние здоровья, скажем, или что-нибудь еще?
0: Вот именно, только и произнес Эрби.
1: Ты это знаешь?
4: Конечно.
1: Тогда, Эмми, не скажешь ли ты?
4: Раз уж вы спрашиваете,
1: да.
0: Робот говорил, как будто в этом не было ничего особенного. Он уже подал в отставку.
1: Что?
0: Невнятно вырвалось у Богерта. Ученый подался вперед.
1: Повтори.
4: Он уже подал в отставку, последовал спокойный ответ.
0: Но она еще не вступила в силу. Он хочет, видите ли, решить проблему меня. Когда это будет сделано, он готов передать обязанности директора своему преемнику. Богерт резко выдохнул воздух.
1: А его преемник? Кто он?
0: Он придвинулся к Эрби почти вплотную. Глаза его, как зачарованные, были прикованы к ничего не выражавшим красноватым фотоэлементам, служившим роботу глазами. Послышался неторопливый ответ.
1: Будущий директор – вы.
0: Напряжение на лице Богерта сменилось скупой улыбкой.
1: Это приятно знать. Я надеялся и ждал этого. Спасибо, Эрби.

0: Эту ночь до 5 часов утра Питер Кокер провел за письменным столом. В 9 он снова приступил к работе. Он то и дело хватал с полки над столом один справочник за другим. Медленно, почти незаметно росла стопка готовых расчетов, зато на полу образовалась целая гора скомканных и списанных листов. Ровно в полдень Когерт взглянул еще раз на последний итог, протер налившиеся кровью глаза, зевнул и потянулся.
1: Чем дальше, тем хуже. Проклятие!
0: Услышав, как открылась дверь, он обернулся и кивнул вошедшему Лэннику. Хрустя суставами скрюченных пальцев, директор окинул взглядом неубранную комнату, и его брови сдвинулись.
2: «Новый путь?» — спросил он.
3: «Нет»,
2: — последовал вызывающий ответ. «А чем плох старый?»
0: Лэннинг не ответил. Лишь одним беглым взглядом он удостоил верхний листок бумаги на столе Богарта. Закуривая сигару, он сказал:
1: «Келвин говорил вам о роботе? Это математический гений. Интересно».
0: Богарт громко фыркнул.
3: «Я слышал. Но лучше Келвин занималась гуру по психологии. Я проверил Эрби по математике, он едва справился с интегральным и дифференциальным исчислением».
0: Келвин пришла к другому выводу.
3: «Она сумасшедшая».
0: «Я тоже пришел к другому выводу». Глаза директора зловеще сузились.
3: «Вы?»
0: Голос Богарта стал жестким.
3: «О чем вы говорите?»
1: «Я все утро гонял Эрби. Он может делать такие штуки, о которых вы и не слыхивали».
0: «Разве? Вы не верите?» Лэннинг выхватил из жилетного кармана листок бумаги и развернул его.
1: «Это не мой почерк, верно?»
0: Богарт вгляделся в крупные угловатые цифры, покрывавшие листок.
1: «Это Эрби?»
3: «Да».
1: «И как вы можете заметить, он занимался интегрированием вашего 22-го уравнения по времени. И он...»
0: Лэннинг постучал желтым ногтем по последней строчке.
1: «Он пришел к такому же заключению, как и я, четверо быстрее. Вы не имели права пренебречь эффектом Лингера при позитронной бомбардировке».
3: «Я не пренебрег. Ради бога, Лэннинг, поймите, что это исключает...»
1: «Да, конечно, вы объяснили это. Вы применили переходное уравнение Митчелла, верно?»
3: «Так вот, оно здесь неприменимо».
0: «Почему?»
1: «Во-первых, вы пользуетесь гипермнимыми величинами. Причем это здесь. Уравнение Митчелла не годится, если...»
3: «Вы сошли с ума? Если вы перечитаете статью самого Митчелла в записках Фара,
1: это лишнее. Я с самого начала сказал, что его ход рассуждений мне не нравится, и Эрби согласен со мной».
3: «Ну так пусть эта машина и решит вам всю проблему», — закричал Богарт. «Зачем тогда связываться с недоумками вроде меня?»
1: «В том-то и дело, что Эрби не может решить проблему. А если даже он не может, то мы сами тем более.
3: Я передаю этот вопрос в Национальный совет. Мы здесь бессильны».
0: Богарт вскочил перед...

0: Вы идиот, Богерт. Еще немного, и я уволю вас за нарушение дисциплины.
1: Губы Леннинга тряслись от гнева.
0: Вот этого вы и не сделаете, Леннинг. Когда под рукой робот, читающий мысли, секретов быть не может. Так что не забудьте, я знаю все о вашей отставке.
1: Пепел с сигары Леннинга, задрожав, упал. Сигара последовала за ним.
0: Что? Что?
1: Богерт злорадно усмехнулся.
0: И я новый директор, поняли? Я прекрасно это знаю. Черт вас возьми, Леннинг. Командовать парадом здесь буду я. Не то, что вы попадете в такую переделку, какая вам не снилась.
1: Леннинг вновь обрел дар речи и заревел.
0: Вы уволены, слышите? Вы освобождены от всех обязанностей. Вам конец, понимаете?
1: Богерт усмехнулся еще шире.
0: Ну что в этом толку? Вы ничего не добьетесь. Все козыри у меня.
2: Я знаю, что вы подали отставку. Эрби рассказал мне, он знает это от вас.
1: Леннинг заставил себя говорить спокойно. Он выглядел старым-старым. С его усталого лица исчезли все краски, оставив мертвенную желтизну.
0: Я должен поговорить с Эрби.
1: Он не мог сказать вам ничего подобного. Вы крупно играете, Богерт, но я раскрою ваши карты. Идемте. Богерт пожал плечами.
2: Кэрби? Ладно, черт возьми.

0: Ровно в полдень этого же дня Милтон Эш поднял глаза от только что сделанного неуклюжего наброска и сказал:
1: «Вы уловили мою мысль? У меня не очень удачно получилось, но он будет выглядеть примерно так. Чудные домики достаются мне почти даром».
0: Сьюзан Келвин нежно взглянула на него.
2: «Он действительно красивый»,
0: — вздохнула она.
2: «Я часто мечтала...»
0: Ее голос затих. Эш оживленно продолжал, отложив карандаш.
1: «Конечно, придется ждать отпуска. Осталось всего 2 недели, но из-за этого дела с Эрби все повисло в воздухе».
0: Он опустил глаза.
2: «Вот у меня есть еще одна вещь, но это секрет». «Тогда не говорите». «А все равно. Меня как будто разбирает. Так хочется кому-нибудь рассказать. И, пожалуй, лучше всего здесь довериться именно вам».
0: Он несмело усмехнулся. Сердце Сьюзан Келвин затрепетало, но она боялась произнести хоть слово.
2: «По правде говоря...»
0: Эш подвинулся к ней вместе со стулом и заговорил доверительным шепотом.
2: «Этот дом не только для меня. Я ошибусь».
1: «В чем дело?»
0: Он вскочил.
2: «Нет, ничего».
0: Ужасное ощущение вращения исчезло, но ей было трудно говорить.
2: «Женитесь? Вы хотите сказать?»
1: «Ну, конечно. Пора ведь, правда? Вы помните ту девушку, которая была здесь прошлым летом? Это она и есть.
2: Но вам нехорошо. Вы...» «Голова болит».
0: Сьюзан Келвин слабым движением отмахнулась от него.
2: «У меня это часто бывает в последнее время. Я хочу, конечно, поздравить вас. Я очень рада».
0: Неумело наложенные румяна двумя некрасивыми пятнами выступили на ее побелевшем лице. Все вокруг снова закружилось.
2: «Извините меня, пожалуйста», —
0: пробормотала она и, ничего не видя, шатаясь, вышла. Катастрофа произошла внезапно, как во сне, и была невероятно жуткой.
2: «Но как это могло случиться? Ведь Эрби говорил, а Эрби знал, он мог читать мысли».

0: Она опомнилась только тогда, когда, едва дыша, прислонившись к двери, увидела перед собой металлическое лицо Эрби. Она не заметила, как поднялась на два этажа по лестнице. Это произошло за один миг, как во сне. Как во сне. Немигающие глаза Эрби глядели на нее, и их красноватые круги, казалось, выросли в тускло светящиеся кошмарные шары. Он что-то говорил, и она почувствовала, как ее губа прикоснулся к холодный стакан. Она сделала глоток и, вздрогнув, немного пришла в себя. Эрби все еще говорил, и в его голосе было волнение, боль, испуг, мольба. Слова начали доходить до ее сознания.
1: «Это все сон», — говорил он. «И вы не должны этому верить. Вы скоро очнетесь и будете смеяться над собой. Он любит вас, я говорю вам, любит, любит. Но не здесь, не сейчас. Этот мир — иллюзия».
0: Сьюзан Келвин, кивая головой, шептала.
1: «Да, да».
0: Она вцепилась в руку Эрби, прижалась к ней и приникла к этой стальной руке, широко раскрыв глаза, повторяя снова и снова.
1: «Это ведь неправда, так? Это неправда!»

0: Сьюзен Келвин не помнила, как она очнулась. Как будто из туманного нереального мира она попала под резкий солнечный свет. Оттолкнув от себя тяжелую руку, она широко раскрыла глаза.
1: «Что же это ты делаешь?»
0: Ее голос сорвался в хриплый вопль.
1: «Что же это ты делаешь?»
0: Эрби попятился.
2: «Я хочу помочь».
0: Келвин пристально смотрела на него.
1: «Помочь? Как? Говоря мне, все это сон, пытаясь сделать меня шизофреничкой?»
0: Она истерически напряглась.
1: «Это не сон. Если бы это был сон!»
0: Внезапно она охнула.
1: «Постой! А, понимаю! Господи, это же так очевидно!»
0: В голосе робота послышался ужас. «Но я должен был...»
1: «А я-то тебе поверила, мне в голову не пришло!»
0: Громкие голоса за дверью заставили Сьюзен Келвин помолкнуть. Она отвернулась, судорожно сжав кулаки, и когда Бокерт и Лэннинг вошли, она стояла у окна в глубине комнаты. Но ни тот, ни другой не обратили на нее ни малейшего внимания. Они одновременно подошли к Эрби. Лэннинг был гневен и нетерпелив, Бокерт — холодный и извителен. Директор заговорил первым.
3: «Эрби, слушай меня!»
0: Робот повернулся к старому директору.
2: «Да, доктор Лэннинг.
3: Ты говорил обо мне с доктором Бокертом?»
2: «Нет, сэр»,
0: — ответил робот не сразу. Улыбка исчезла с лица Бокерта.
3: «В чем дело?»
0: Бокерт протиснулся вперед и встал перед роботом, расставив ноги.
3: «Повтори, что ты сказал мне вчера».
2: «Я сказал, что...»
0: Эрби замолк. Где-то глубоко внутри его механизма задрожавшая металлическая мембрана произвела тихий нестройный звук.
1: «Ты же сказал, что он подал в отставку!»
0: — заревел Бокерт.
1: «Отвечай!»
0: Бокерт в ярости замахнулся, но Леннин толкнул его.
1: «Не хотите ли вы силой заставить его солгать?» «Вы слышали его, Леннин? Он готов был признаться и остановился. Отойдите. Я хочу добиться от него правды, ясно?»
3: «Я спрошу его».
0: Леннинг повернулся к роботу.
3: «Ладно, Эрби, спокойно. Я подал в отставку».
0: Эрби молча глядел на него, и Леннинг настойчиво повторил.
3: «Я подал в отставку».
0: Робот чуть заметно отрицательно качнул головой. Другого ответа они не дождались. Ученые посмотрели друг на друга. Враждебность в их глазах была почти осязаемой.
1: «Какого черта выпалил Бокерт? Что, он онемел? Ты умеешь говорить, эй, чудовище?»
2: «Я умею говорить»,
0: — с готовностью ответил робот.
1: «Тогда отвечай. Сказал ты мне, что Леннинг подал в отставку?»
3: «Подал он в отставку».
0: Снова наступило молчание. Потом в дальнем конце комнаты внезапно раздался смех Сьюзен Келвин. Резкий, почти истерический. Математики вздрогнули, и Богерт прищурил глаза.
3: «Вы здесь? И что же тут смешного?»
2: «Ничего».
0: Ее голос звучал не совсем естественно.
2: «Просто не одна я попалась. Трое крупнейших в мире робототехников попались в одну и ту же элементарную ловушку. Ирония судьбы, правда?»
0: Она провела бледной рукой по лбу и тихо добавила.
2: «Да, это не смешно».
0: Мужчины еще раз переглянулись, на этот раз подняв брови в недоумении.
3: «О какой ловушке вы говорите?» — спросил Ленин принужденно. «Что-нибудь случилось с Эрби?»
2: «Нет».
0: Она медленно приближалась к ним.
2: «С ним все в порядке. Все дело в нас».
0: Она неожиданно повернулась к роботу и пронзительно крикнула.
1: «Убирайся отсюда! Иди на другой конец комнаты, чтобы я тебя не видела!»
0: Эрби съежился под ее яростным взглядом и, громыхая, рысью бросился прочь.
3: «Что это значит, доктор Келвин?» – враждебно спросил Леннинг.
0: Она саркастически заговорила.
2: «Вы, конечно, знаете первый закон робототехники».
3: «Конечно», – раздраженно ответил Роберт Богерт.
2: «Робот не может причинить вред человеку и своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред».
4: «Как изящно выражено»,
0: – насмешливо продолжала Келвин.
4: «А какой вред?»
3: «Ну, любой».
4: «Вот именно. Любой. А как насчет разочарования? Обоколебленной уверенности в себе? Окрушение надежд? Это вредно?»
0: Леннинг нахмурился.
2: «Откуда роботу знать?»
0: Он вдруг осекся.
4: «Теперь до вас дошло. Этот робот читает мысли. Вы думаете, он не знает, как можно задеть человека? Думаете, если задать ему вопрос, он не ответит именно то, что вы хотите услышать в ответ? Разве любой другой ответ не будет нам неприятен? И разве Эрби этого не знает?»
3: «Боже мой!»
0: – пробормотал Бокинс. Келвин с усмешкой взглянула на него.
2: «Я полагаю, что вы спросили его, ушел ли Леннинг в отставку.
0: Вы хотели услышать «да»?»
2: И Эрби ответил именно так.
3: «И, вероятно, поэтому», — сказал Леннинг голосом, лишенным всякого выражения, «он ничего не ответил нам только что. Он не мог дать ответа, который не задел бы одного из нас».
0: Наступила короткая пауза. Мужчины задумчиво смотрели на робота, забившегося в свое кресло у шкафа с книгами и опустившего голову на руки. Сьюзен Келвин упорно глядела в пол.
4: «Он все это знал. Этот дьявол знает все, и даже то, что случилось с ним при сборке».
0: Леннинг взглянул на нее.
3: «Здесь вы ошибаетесь, доктор Келвин. Он не знает, что случилось. Я спрашивал».
4: «Ну и что?»
0: – скричала Келвин.
4: «Мы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Если бы машина сделала то, что вы сделать не смогли, это уронило бы вас в собственных глазах. А вы спрашивали его?»
0: – бросила она Богерту.
3: «Некоторым образом».
0: А Богерт кашлянул и покраснел.
3: «Он сказал, что не силен в математике».
0: Леннинг негромко засмеялся, а Келвин язвительно усмехнулась. Она сказала:
4: «Я спрошу его. Меня его ответ не заденет».
0: Громким повелительным голосом она произнесла:
2: «Иди сюда».
0: Эрби встал и нерешительно приблизился.
4: «Я полагаю, ты знаешь, в какой именно момент сборки появился посторонний фактор или был пропущен один из необходимых?»
3: «Да», —
0: еле слышно произнес Эрби.
3: «Постойте», — сердито вмешался Богерт. «Это не обязательно правда. Вы просто хотите это услышать, и все».
4: «Не будьте ослом»,
0: — ответила Келвин.
2: «Он знает математику, во всяком случае, не хуже, чем мы вместе с Леннингом, раз уж он может читать мысли. Не мешайте».
0: Математик умолк, и Келвин продолжала.
2: «Ну, Эрби, давай. Мы ждем. Господа, вы готовы?»
0: Но Эрби хранил молчание. В голосе психолога прозвучало торжество.
4: «Почему ты не отвечаешь, Эрби?»
0: Робот неожиданно выпалил.
2: «Я не могу. Вы знаете, что я не могу. Доктор Богерт и доктор Леннинг не хотят. Они хотят узнать решение, но не от меня».
0: Леннинг медленно и отчетливо произнес:
3: «Не глупи, Эрби. Мы хотим, чтобы ты сказал».
0: Богерт коротко кивнул. В голосе Эрби послышалось отчаяние.
2: «Зачем так говорить? Неужели вы не понимаете, что я вижу глубже, чем поверхность вашего мозга? Там, в глубине, вы не хотите. Я машина, которой придают подобие жизни только позитронные взаимодействия в моем мозгу, изготовленном человеком. Вы не можете оказаться слабее меня и не почувствовать унижения. Это лежит глубоко в вашем мозгу и не может быть стерто. Я не могу подсказать вам решение.
3: «Мы уйдем?» — сказал Лэннинг. «Скажи, Келвин».
2: «Все равно!» — вскричал Тергер. «Вы будете знать, что ответ исходил от меня!» «Но ты понимаешь, Эрби, — вмешалась Келвин, — что, несмотря на это, доктор Лэннинг и доктор Богерт хотят решить проблему. Но сами!»
3: — настаивал Эрби.
2: «Но они хотят этого, и то, что ты знаешь решение и не говоришь, его тоже их задевает. Ты это понимаешь?» «Да, да!» «А если ты скажешь, им тоже будет неприятно?» «Да, да!»
0: Эрби медленно пятился назад, и шаг за шагом за ним шла Сьюзен Келви. Мужчины, остолбенев от изумления, молча смотрели на них.
2: «Ты не можешь сказать, — медленно повторяла Келвин, — потому что это обидит их, а ты не должен их обидеть. Но если ты не скажешь, это тоже причинит им неприятность, так что ты должен сказать. А если ты скажешь, они будут обижены, а ты не должен, так что ты не можешь сказать. Но если ты не скажешь, ты причиняешь им вред, так что ты должен. Но если ты скажешь, ты причиняешь вред, так что ты не должен. Но если ты не скажешь, ты...»
0: Эрби прижался спиной к стене, потом тяжело упал на колени.
2: «Не надо!»
0: — завопил он.
2: «Спрячьте ваши мысли! Они полны боли, унижения и ненависти. Я не хотел этого. Я хотел помочь. Я говорил то, что вы хотели. Я должен был».
0: Но Келвин не обращала на него внимания.
2: «Ты должен сказать, но если ты скажешь, ты причинишь вред, так что ты не должен. Но если ты не скажешь, ты причинишь вред, так что...»
0: Эрби испустил страшный вопль. Этот вопль был похож на усиленный во много раз звук флейты пикколо. Он становился все резче и резче, выше и выше. В нем слышалось отчаяние погибшей души. Пронзительный звук заполнял всю комнату. Когда вопль утих, Эрби свалился на пол бесформенной кучей неподвижного металла. В лице Богерта не было ни кровинки.
2: «Он мертв!» «Нет!»
0: Сьюзен Келвин разразилась судорожным диким хохотом.
2: «Не мертв, просто безумен! Я поставила перед ним неразрешимую дилемму, и он не выдержал. Можете сдать его в лом, он больше никогда ничего не скажет!»
0: Лэннинг склонился над тем, что раньше называлось Эрби. Он дотронулся до холодного, неподвижного металлического тела и содрогнулся.
2: «Вы сделали это намеренно!»
0: Он встал и повернул к ней искаженное лицо.
2: «А что, если и так? Теперь уже ничего не поделаешь!»
0: С внезапной горечью она добавила:
2: «Он это заслужил!»
0: Директор взял за руку застывшего на месте Богерта.
2: «Какая разница? Пойдемте, Питер!»
0: Он вздохнул.
2: «Все равно от такого робота нет никакого толка».
0: Его глаза казались усталыми. Он повторил:
2: «Пойдемте, Питер!»
0: И скоро после того, как они вышли, доктор Сьюзен Келвин обрела душевное равновесие. Ее взгляд остановился на Эрби, и на лице ее снова появилось напряженное выражение. Долго смотрела она на него. Наконец, торжество сменилось беспомощностью и разочарованием. И все обуревавшие ее мысли вылились лишь в одно бесконечно горькое слово, слетевшее с губ.
2: «Ушеф!»
5: Спасибо. Это был рассказ Айзека Азимова. Thank you.
6: Спасибо большое за то, что вы посетили нас сегодня здесь. Надеюсь, что кто-нибудь из жителей Санкт-Петербурга приедет к нам на следующие выступления перед Новым годом в Москву.
7: Друзья, ну, что должно быть в юбилей день рождения модели для сборки? Космические путешествия, генетическое конструирование, роботы, психология, все как мы любим. Но сегодня в 28 лет я хочу вспомнить пару лет, когда мы праздновали день рождения модели для сборки в уникальных условиях. Например, 25 лет программы пришлось на ковид. Мы не могли проводить живые выступления и снимали онлайн-трансляцию, если кто смотрел, в зале музея роботов «Робохолл». За спиной Влада стоял огромный промышленный манипулятор, перевязанный скотчем, который мучительно дергался, как на танцор брейк-дэнса, и очень хорошо дополнял, потому что мы тоже читали как раз что-то про роботов. А в 20 лет юбилейное выступление модели для сборки проходило в Москве, в ДК «Зуево», где театр «Квартета И». И рассказы, которые там читались, сопровождались выступлением пластического театра теней. Это было очень мистично, очень необычно. Я хочу вспомнить, на 20 лет у нас была вот такая книга «Модель для сборки. 20 лет. Лучшие рассказы, которые мы прочитали за все это время». Ну, 28 сегодня мы отметили, осталось буквально 2 года, и будет 30. Тоже что-нибудь интересное обязательно запланируем. Но есть еще один юбилей. Уже сколько получается? 2 недели, да? Начался 10-й сезон модели для сборки на SoundStream. Если кто из вас пропустил самый первый рассказ в 10-м сезоне, самый же первый рассказ, прочитанный когда-либо моделью для сборки, Эдгар Аллан По «Падение дома Ашера». И очень долго считалось, что эта запись потеряна, потому что никто тогда не записывал модель для сборки в 95-м году. И вот мы нашли специально дореволюционный перевод Михаила Энгельгарта, поэтому там немножко ошибка в названии у Энгельгарта, «Гибель Эшерова дома». Не очень привычный для нас перевод, но зато этот рассказ уже выложен. А вообще в этом сезоне Сергей Лукьяненко, Олег Дио, очень многие авторы, докопирайтники. Так что приглашаем всех слушать этот
8: рассказ. Но на самом деле, ты сказал, что считалось, что он утерян. Он действительно утерян. Возможно, у кого-то где-то есть заповедная кассета, на которой записан наш первый эфир.
7: Но мы ее пока не нашли.
8: Мы ее пока не нашли.
7: Никто не нашел.
8: Скорее, это даже должна быть не аудиокассета, а видеокассета, на которой писалась полицейская копия для выяснения, что так было не так в эфире. В те времена это вот так вот происходило.
7: На лонгплее что не писалось.
8: Этой кассеты тоже, естественно, в природе уже давно не существует.
7: Поэтому мы сделали все простой вывод и решили, что есть какие-то вещи, которые очень важно переозвучить, тем более, что уже прошло очень много лет. Поменялось звучание, поменялся голос Влада, немножко изменилась музыка, но осталась наша память, наша общая. И в этот сезон мы решили включить несколько вот таких вот потеряшек мы их называем, да, рассказов из самого-самого первого этапа творчества программы и, собственно, вот «Падение до Пашевых» уже выложено, уже лежит, поэтому присоединяйтесь, приходите, подписывайтесь на модель для сборки в мобильном приложении SoundStream или на портале SoundStream, как вам будет удобно, мы вам будем очень признательны. Мы точно так же работаем там, как когда-то на радио. Каждую неделю выходит новый эфир. Мы продолжаем этим заниматься, собираемся на студии, ровно вот в таком же формате, в котором вы это видите, точно так же, как проходят наши концерты. Мы за эти почти 30 лет в этом смысле очень мало изменились. Давайте все оставаться еще 130 лет такими же неизменными. Все меняется кругом, причем, согласитесь, далеко не в лучшую сторону временами. Давайте где-то заморозимся, пускай модель для сборки и все, что с нами связано, останется таким.
2: Спасибо! С наступающим!
5: Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Сегодняшний концерт, посвященный 28-летию программы «Модель для сборки», для вас подготовили и провели диджей и музыкальный редактор программы «Модель для сборки» Михаил Габович, литературный редактор программы Сергей Чекмаев, директор коллектива и гиржакей Андрей Эдисон, и бессменный голос, и ведущий «Модели для сборки» все эти годы, маэстро Владислав Коп. Большое вам спасибо, что были с нами. На этом наш сегодняшний вечер закончен. Прощаемся с вами, очень вас любим. И обещаю вернуться вновь. Маленький инсайт. Дорогой Питер, в следующий раз мы к вам прямо уже вот 6 апреля. 6 апреля.
2: Обычно поздравляют с днем рождения юбиляра, а мы вас поздравляем с днем рождения модели для сборки. 28 лет!

мы продолжаем наше путешествие. И путешествие наше продолжает тот же самый автор, который развлекал нас первую часть нашей программы. Борис Штерн. Рейс табачного контрабандиста. Глаза инспектора Беломора, эти два зеркала души, были такими блеклыми и невыразительными, что в них хотелось плюнуть и протереть, чтоб сверкали. Он уныло перелистывал документы одного разумного существа из кальмар-скопления и искал, к чему бы придраться. Но в документах был полный порядок. Придраться не к чему, разве что к странному имени в переводе с кальмар-наречия, означавшему «хрен поймаешь». Но придираться к именам последнее дело неэтично и запрещено уставом охраны среды. Мало ли какие имена бывают во вселенной, раздумывал Беломор. Был вот такой браконьер по имени Заворот Кишок. Личность галактического масштаба. Однажды прижатый к черной дыре бросился на меня с топором из гравитационных кустов. Был такой. И сплыл. А этого зовут «хрен поймаешь». Скорее всего, это не имя, а кличка. Этого «хрен поймаешь» уже пытались поймать. Задерживали два раза и

0: оба раза приносили извинения. Итак, с документами у него все в порядке. Следом за Беломором из сторожевого катера выбрался его неизменный помощник, робот-стабилизатор. Им открылся величественный вид на южный рукав галактики. Тот самый, который так любят изображать художники рекламных проспектов, но сейчас им было не до космических красот. Они направлялись туда, где был задержан грузовой звездолет по всем признакам с партией контрабандного табака. «Не забудьте почистить брюки, командор! Опять вы куда-то вляпались!» — укоризненно сказал стабилизатор. «Неверно. Внешний вид инспектора Беломора никак не соответствовал его высокой служебной репутации. Вечно он умудрялся влезть в какую-нибудь лужу. В прямом смысле, естественно. Усадить Беломора в лужу в переносном смысле удавалось далеко не каждому. В последний момент Беломор решил, что брюки все-таки надо почистить. Потом он приводил в пример новичкам этот случай, напирая на то, как одна незначительная деталь может изменить все дело». «Хрен поймаешь» встретил их, сидя в кресле, раскинув многочисленные щупальца в положении «развалясь». Верхним хоботком это крокодицеобразное существо манипулировало огромной сигарой, вставляя ее в дыхало под клювом. «Прибыли, наконец!» «У нас в запасе одна минута», тут же уточнил стабилизатор. «Ну?» – удивился «Хрен поймаешь» и поглядел на корабельный хронометр в богатой резной раме, вделанной в панель каюты. «Вы правы». «Сейчас 16 часов 00 минут среднего межгалактического времени. Прошу занести этот факт в протокол. Закон помните? Ровно через 2 часа я вас отсюда выставлю». «Через 2 часа вы получите это право», — подтвердил Беломор. «Что везете?» «Всякую всячину. В декларации все записано». «А табак?» «И табак, а как же?» — насмешливо признался «Хрен поймаешь», пуская дым из всех щелей. 3 коробки экваториальных сигар в ящике письменного стола. В вашей зоне без курева опухнешь. Можете проверить. Проходите, не стесняйтесь». «Работать можно и сидя», — ответил Беломор, усаживаясь в кресло. «А коньяк?» «Ну, инспектор, совсем развеселился, хрен поймаешь. Я уважаю сухой закон. Возить коньяк в вашей зоне — последнее дело. На коньяк вы меня не спровоцируете». «Да, это верно», — подумал Беломор и принялся громко читать таможенную декларацию, хотя уже знал ее на память. «Грузовой отсек номер 1. Винтовки для повстанцев из Великой Пустоши. 32 ящика. Будете проверять?» «Я? Нет, мой робот уже проверяет». В отсеке номер 1 стабилизатор уже выдергивал гвозди и вскрывал ящики с винтовками для повстанцев. «Осторожней!» — с волнением крикнул «Хрен поймаешь». «Это новейшие винтовки с телепатическим прицелом. Не успеешь подумать, они уже стреляют». «Мухобойки», — проворчал стабилизатор. «Снят с вооружения всеми цивилизациями 5 или 6 веков назад». «Ничего, для повстанцев сойдет», — отмахнулся «Хрен поймаешь». «Для повстанцев главное не винтовки, а высокий моральный дух. Верно, инспектор?» «Да вы угощаетесь». Он выдвинул ящик стола, и перед носом Беломора появилась жирная, аппетитная сигара. «Отсек номер 2», – прочитал Беломор, игнорируя подношение. 8 бластерных гаубиц межпланетной стратегической обороны для правительственных войск Великой Галактической Пустоши». «Имеются в наличии», – доложил стабилизатор из второго отсека. «Металлолом. Для стрельбы негодны». «Что-то я не пойму», – удивился Беломор. «Вы кому помогаете? Повстанцам или правительству?» «Да вы закуриваете». «Хрен поймаешь», манипулировал одновременно сигарой, ножничками, зажигалкой и пепельницей, не забывая вынимать из клюва свой бычок. Щупальца так и мелькали. «Не хотите, как хотите». «Никому я не помогаю. Эти повстанцы – совершенно безнравственный народ. Бродяги и головорезы. Хотят оттяпать кусок галактики и ссылаются на какие-то сомнительные священные тексты». «А правительство?» «Тоталитарный режим, не разбирающий средства без достойной цели. Погрязло в коррупции и в кровавых репрессиях. Так что я не помогаю ни тем, ни другим».
1: «А вы не боитесь, что правительство и повстанцы временно объединятся и сообща проведут кровавую репрессию против одного безнравственного торговца?»
0: «О нет, не боюсь. Я ведь имею дело не с какими-то там расплывчатыми повстанцами и правительствами, а с одним уважаемым интендантом центральных правительственных складов. Вот он может погореть, и мне его будет жалко». «Ну, бог с ним, с интендантом. Вообще-то вы все мерите своими мерками. Вот вы назвали меня безнравственным торговцем, но не пояснили, что такое нравственно, а что...»
1: «Мы обсудим этот вопрос после досмотра», — уклонился Беломор от идеологического спора. «Сейчас у меня есть дела поважнее».
2: «Верно. Сейчас ваше дело — табак».
1: «Бойкий кальмарус», — подумал Беломор. «За словом в карман не лезет». Выразился метко, хотя, как видно, двусмысленности не понял. «Дело и правда табак». Если он, Беломор, через полтора часа не найдет контрабандный табак, то всему его начальству труба. Нелегальный табак завозили и раньше, но теперь, когда курево распространилось среди молодежи, кое-кто пытался пришить управлению охраны среды целое политическое дело. Кое-кто — это ведомство просвещения и здравоохранения, которое не в состоянии справиться с сопляками. Курить начали, а там, глядит, что и похуже. Продолжим. Отсек номер 3. Чего только не возят эти галактические джентльмены. Галактмены в просторечии. Кроме винтовок и гаубиц, тут были валенки, сковородки, автомобили, игральные карты, синхрофазотрон, губная помада и всякая прочая галактическая галантерея. Но это еще ничего. В отсеке номер 6 перевозилось что-то скользкое с таким названием, что язык можно сломать. А в отсеке номер 7 что-то липкое и бесформенное под названием дрова.
2: Дрова зачем?
1: «Для отопления». «Резонно, можно было не спрашивать», — подумал Беломор. Отсек номер 9 оказался пустым.
2: «Что значит пустой?»
1: «Пустой значит пустой».
2: «Отсек номер 9 пустой», — крикнул стабилизатор. «Ты вошел в него?» «С порога вижу».
1: Время шло, а табаком и не пахло. Всем чем угодно, но не табаком. Отсек номер 15, хрен поймаешь, на отрез оказался открывать, потому что в нем привозился вонюрный паскунчик. Он, слава богу, был усыплен. Его везли в национальный зоопарк на случку.
2: «Да, открывать опасно», — подтвердил стабилизатор.
1: Тогда решили хитрым способом отлепить гербовую пломбу с замочной скважины и понюхать.
2: Отлепили, понюхали, убедились и тут же опять опечатали.
1: И все же Беломор не терял присутствия духа. Он знал, что хорошие, то есть настоящие контрабандисты, постоянно обновляют арсенал своих фокусов и не отстают от новейших научных достижений. Еще недавно они прятали контрабанду в гравитационных ловушках, и приходилось изрядно попотеть, чтобы обнаружить в пространстве вокруг звездолета скрытые гравицентры. Но и это в прошлом. Хуже, когда контрабандисты идут впереди научных достижений. Тут уже не знаешь, как искать. Насильственные методы типа вскрыть, взломать, раскурочить не проходят. Нужно искать малозаметные странности. Например, в поведении самого контрабандиста. Но как обнаружить странности в поведении каракатицы из кальмар-скопления, если даже не знаешь толком, сколько у него ног? Тогда надо искать странности в перевозимом товаре. А если товар ни на что не похож?
2: Даже стабилизатор с его универсальной памятью не знает, что это за дрова и с чем их едят. Взять, к примеру, эти валенки.
1: Кому, зачем и куда хрен поймаешь их перегоняет? Едят их или носят, или украшают ими жилище?
2: Через 40 минут истекут положенные на досмотр 2 часа, и хрен поймаешь с благородным сознанием своего права выставит их из звездолета.
1: Отсек номер 20. Последний. Так, трубы. Овальные, ржавые. 7 дюймов на 10. Набиты табаком?
2: Как бы не так.
1: Странно это или не странно, что хрен поймаешь, перевозит ржавые трубы. Не знаю.
2: Может быть, осмотрите нейтронный котел? Радушно предложил хрен поймаешь, когда стабилизатор, ничего не найдя, вышел из последнего отсека.
1: Помолчите, повысил голос Беломор. Вот это уже зря. Нервничать не следует. Беломор стал читать декларацию сначала. Так, спокойствие. Винтовки, гаубицы, то да сё. Абсолютно никаких странностей. Маринованные ножки, соленые сороконожки из крабовидной туманности. Маринованные, значит, продукт питания. Но не обязательно. Что-то липкое, что называется дрова, на табак не похоже. Пустой отсек, валенки, 5-е, 10-е. В последнем отсеке ржавые овальные трубы. Спокойствие. Начни сначала. Каюта. Хронометр в богатой раме. Резной узор на раме изображает схватку кальмара с кашалотом. Осталось полчаса. 2 кресла, стол. На столе сигара. Хрен поймаешь, демонстративно вынимает из ящика рюмку и бутылку коньяка «Белая дыра». На этикетке веночек из 5 звездочек. Наливает, выпивает, крякает, как утка. Прячет бутылку в стол. Так, далее. Коридор.
2: 20 грузовых отсеков. В коридоре стоит стабилизатор и ожидает дальнейших приказаний. За грузовыми отсеками нейтронный котел. Ничего странного. Звездолет как звездолет. Обыкновенный грузовик. «Командор! Осталось 20 минут!» Стабилизатор тоже не обнаружил никаких странностей. И лишь расселся. Очень солидный галактмен. 20 отсеков забиты всяким хламом. Во всех уголках Вселенной этот хлам с нетерпением ждут. Поправка. 19 отсеков забиты всяким хламом, а один пустой. Возможно, где-то эти валенки являются предметом контрабанды. Возможно, коллега Беломора из другой галактики будет искать эти валенки и не сможет найти. Конечно, странно, что такой солидный галактмен отправился в дальний рейс с пустым отсеком. Очень солидный галактмен, блюдет свою выгоду, дурачит повстанцев, вводит за нос правительство. Мог бы загрузить и этот отсек чем-нибудь. Галошами или сапогами всмятку. Странно это или не странно? Ни один уважающий себя контрабандист не отправится в дальний рейс с пустым отсеком. Элементарный расчет. Невыгодно. Ой, черт, как время бежит. «Проверь пустой отсек», — приказал Беломор.
1: «Уже проверял».
2: «Хрен поймаешь» издал какой-то звук. То ли насмешливый, то ли осуждающий. Кто может знать интонации существа из кальмар-скопления? «Проверь». Обиженный стабилизатор начал простукивать стены и потолок пустого отсека. «Дурная работа! Мартышкин труд!» «Побыстрее!» – прикрикнул Беломор, взглянув на хронометр. «Отсек пустой!» «Нет, это весьма странно. Во всех отсеках столько хлама до потолка, а этот пустой. Пора пошевелиться самому». Беломор вошел в отсек номер 9. Это был стандартный отсек, абсолютно пустой, с голыми стенами и лампой под потолком. Что может быть странного в пустом отсеке? «Командор, вы опять испачкали брюки», — сказал стабилизатор из коридора. «Отстань!» «Осталось 10 минут. Все, конец. Начальству труба. Ржавая труба 7 дюймов на 10. Этот болван про какие-то брюки. Жаль, хорошее было начальство. Вот назначит завтра новую метлу и начнет-то намести. А этот болван про какие-то штаны. Я их сегодня уже чистил». Беломор раздраженно глянул на стабилизатора, а потом нагнулся и осмотрел свои брюки. Сначала правую штанину, потом левую. Его глаза вдруг засверкали, будто неожиданная мысль осветила их изнутри солнечным зайчиком. Он выбежал из пустого отсека, выдергивая из кармана универсальную отвертку. На все последующие действия оставалось 3 минуты. Беломор бросился к хронометру и вонзил отвертку в один из винтов, державших резную раму в панели. «Эй, что вы делаете?» – вскричал «Хрен поймаешь». «Это произведение искусства». «Сидеть. Досмотр еще не закончен». Наконец Беломор выдрал хронометр из панели и потащил его в пустой отсек. До конца досмотра оставалось 2 минуты, когда он поставил хронометр на пол так, чтобы циферблат был виден из коридора. Потом он выбежал в коридор и оттуда взглянул на хронометр. До конца досмотра по-прежнему оставалось 2 минуты. Секундная стрелка перестала двигаться. Беломор присмотрелся. Нет, секундная стрелка все же двигалась, но уже со скоростью минутной. «Подойдите ко мне», — поманил Беломор. «Как вы объясните это явление?» «Хрен поймаешь», — подошел, посмотрел, ничего не сказал и обмяк щупальцами. «Очень хорошо», — одобрил его поведение Беломор. Досмотр, как и положено, продолжается еще 2 минуты, но в этом отсеке они почему-то растянуты на 2 часа, так? Что ж, подождем. И повернулся к стабилизатору. «Я вызову буксира, ты присмотри за ним».
1: «Не беспокойтесь», — пробурчал «Хрен поймаешь». «Я сопротивления не оказываю. После конфискации всего барахла я могу быть свободным». «Конечно, закон есть закон. Жаль, что вы не пытаетесь свернуть мне шею и удрать. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы выглядите за решеткой». «На это вы меня не спровоцируете».
2: Беломор представил, как выглядит этот галактмен на фоне решетки, ухватившись за нее всеми щупальцами. Он вышел из звездолета и стал разглядывать южный рукав галактики. Следовало сообщить в управление охраны среды, чтобы прислали буксир и отвели звездолет в ближайший порт. Еще следовало сообщить начальству, что дело не табак, а гораздо лучше. Но прежде всего следовало... Беломор оглянулся. Прежде всего следовало перекурить. Он вытащил сигару, которую незаметно увел со стола «Хрен поймаешь», и украдкой закурил. Черт с ним, с запретом. Это соплякам нельзя. А ему ради такого случая можно. Голова закружилась,
1: Нет, и ему нельзя. Вернуться, что ли, объяснить каракатице, что нравственно, а что без. Впрочем, глупо читать мораль такому солидному и законченному галактмену. «Командор! Табак!» – послышался ликующий голос стабилизатора. Беломор вернулся в звездолет. Отсек номер 9 уже не был пустым. Он был до отказа забит картонными коробками с сигаретами. Какой уважающий себя контрабандист отправится в дальний рейс с пустым отсеком? «Как вы догадались?» – изумлялся стабилизатор. «Все дело в том, что перед тем, как зайти в звездолет, я вычистил брюки», – усмехнулся Беломор. «Ну и что с того?» «А когда я вошел в пустой отсек, ты сказал: командор, вы опять запачкали брюки». «Ну и что из этого?» «Ну не мог же я опять влезть в какую-то лужу». «Луж не было». «Ты увидел на брюках грязь, которой уже не было. Ты увидел мои брюки такими, какими они были 2 часа назад». «Вот я предположил, что время в отсеке растянуто. Табак там, но его еще не видно». «Еще. Но он должен появиться сразу после окончания досмотра». «Вот видите, — уважительно сказал стабилизатор, — вот что значит аккуратность. Если бы вы не почистили брюки, хрен бы вы его поймали». Эти исторические брюки Беломор и сегодня надевает, хотя они протерлись кое-где, а на коленях обвисли. Ну да, это в его стиле.
3: Грэм Мастертон. «Подкроватье». Перевод Анастасии

0: Как только за матерью закрылась дверь спальни, Мартин зарылся под одеяло. Наступило его любимое время суток. Куда только не уносило его воображение в этот долгий и теплый час между бодрствованием и сном. Порой он ложился на спину, натягивал одеяло на нос, а подушка закрывала лоб, и выглядывали одни глаза. Так он играл в космонавта, и подушка была шлемом. Несясь сквозь сверкающие световые годы, Мартин пролетал так низко над Юпитером, что видел, как на его поверхности бушуют ураганы, затем сворачивал к холодному зеленому Нептуну и Плутону за ним. Бывало, ночные странствия уводили его так далеко, что он не мог вернуться на Землю и уносился все дальше, к окраинам космоса, становясь лишь крошечной точкой в темноте, и засыпал. А еще он был капитаном подлодки, которая вышла из строя на глубине в 1000 метров, и ему приходилось пробираться по узким темным коридорам, чтобы открыть вентили. Внутрь отовсюду хлестала вода, и он протискивался в торпедном аппарате к спасению. Выныривал Мартин обычно у себя в спальне и хватал ртом прохладный ночной воздух. Затем он сползал на самый край постели, где одеяло и простыни были подоткнуты очень туго, и воображал себя шахтером, продирающимся сквозь невероятно узкие расщелины под миллионами тонн угленосной породы. Фонарик в кровать Мартин никогда не брал. Так стало бы ясно, что внутри шлема отсутствуют циферблаты, кнопки и дыхательные трубки, что субмарина вовсе не металлическая, в машинной смазке и со множеством замысловатых клапанов, что мрачный угольный забой, сквозь который он с таким отчаянием прорубается, на самом деле лишь чистая белая простыня. Чуть раньше этим вечером Мартин смотрел телепередачу о спелеотуризме и жаждал попробовать, что это. Он собирался стать главой команды подземных спасателей и отправиться на поиски парня, застрявшего в трещине. А значит, ползком преодолеть лабиринт коридоров, затем проплыть заполненный водой сифон и, наконец, добраться до узкой трещины, где застрял бедолага. Мать Мартина сидела на краю постели и болтала без остановки. Через 2 дня заканчивались каникулы, и она все сетовала, как ей будет его не хватать. Ему тоже. Ее, Тиги, их золотистого ретривера и всего прочего, что было здесь, на Хоум-Хилл. Но больше всего приключений под одеялами. В школе под них не зароешься. Поднимут насмех. Мама всегда казалась Мартину красавицей, и сегодняшний вечер не стал исключением, хоть ему и не терпелось отправиться в пещеры, а она не уходила. Красота матери впечатляла еще сильнее от того, что в апреле ей исполнилось 33, да историческая древность, по его мнению. Родительница лучшего друга, ее ровесница, выглядела просто старухой. Мать Мартина стригла под каре свои темные волосы. На ее добродушном лице до сих пор не появилось ни единой морщинки, а темно-карие глаза неизменно лучились любовью. Возвращение в школу всегда было мучительным, но Мартин не сознавал, сколько боли оно причиняет ей. Сколько раз, отправив его учиться, мать сидела на его опустевшей постели, зажав рот ладонью, и в ее глазах стояли слезы. «В четверг вернется папа», — сказала она. «Он хочет нас куда-нибудь свозить, пока ты не уехал в школу. Где бы ты хотел побывать?» «А можно в тот китайский ресторанчик, ну, который с печенюшками?» «К Пангу?» «Да, конечно. Папа боялся, что ты попросишься в Макдональдс». Она поднялась и поцеловала его. На мгновение они оказались совсем близко, лицом к лицу. Мартин не сознавал, насколько на нее похож, что они оба будто глядят на собственное отражение в зеркале. Так бы он выглядел, если бы родился женщиной, а она, если бы родилась парнем. Оба были двумя разными воплощениями одного и того же человека, и от этого возникало ощущение тайной близости, непонятной всем остальным. «Спокойной ночи», — пожелала она. «Сладких тебе снов». И на мгновение положила руку ему на макушку, словно предчувствовала, с ним вот-вот произойдет нечто очень важное, нечто, после чего она его навсегда лишится.
1: «Спокойной ночи, мама!»
0: Мартин поцеловал ее в щеку, самую мягкую на свете. За ней затворилась дверь. Он лег на спину и уставился в потолок, выжидая. Темнота в комнате нарушалась. Через тонкую щель над дверью пробивался свет и падал на круглый белый светильник, висевший над кроватью и казавшийся от этого большой бледной планетой, в роли каковой часто выступал. Мартин оставался на месте, пока не услышал, как за матерью захлопнулась дверь гостиной, после чего завозился под одеялами. Он поднес воображаемый микрофон к губам и доложил: «Третий поисково-спасательный отряд для несения службы прибыл!» «Вас понял, третий!» «Ну, наконец-то! Зажат парень! 17 лет, состояние тяжелое! Глубина 225 метров, коленный изгиб за чертовым поворотом!» «Окей, диспетчерская! Пошлем туда кого-нибудь!» «Вам понадобится лучший из лучших! Там внизу очень опасно! Недавно пошел дождь, все пещеры затопило! Думаю, у вас час, не больше!» «Вас понял? Не волнуйтесь, справимся. Конец связи». Мартин облачился в снаряжение. Термобелье, сапоги, рюкзак и защитные очки. Со стороны любой бы увидел только, как под одеялами ерзает, мечется и подпрыгивает комок в форме мальчика. Но, покончив с этим занятием, Мартин был полностью экипирован для вылазки в чертов поворот. Его последняя радиограмма. «Диспетчерская, я пошел». «Осторожней, третий! Дождь усиливается!» Мартин вскинул голову и, набрав полные легкие прохладного воздуха спальни, решительно нырнул в первую расщелину. Ей предстояло вывести его к пещерам. Каменный потолок нависал опасно низко, и пробираться вперед приходилось будто спецназовцу по-пластунски. Он порвал рукав непромокаемой куртки о каменный выступ, рассек щеку, но просто вытер кровь и пополз дальше, как и положено герою. Это произошло незадолго до того, как он дополз до узкого неудобного участка, который на самом деле был краем кровати. Преодолевать его пришлось на боку, цепляясь за ближайшую трещину и подтягиваясь дюйм за дюймом. Только он протиснулся за угол, как впереди оказался другой, и все повторилось по новой. В пещерах становилось все более душно, и Мартин уже изнывал от жары, но он знал, что должен двигаться дальше. Парень в коленном изгибе на него рассчитывал, равно как и весь третий поисково-спасательный отряд и целый мир на поверхности, с тревогой ожидающий их возвращения. Он протискивался вперед, сбивая в кровь пальцы, но вот впереди показался сифон. 10-метровый участок туннеля, полностью заполненный черной ледяной водой. С тех пор, как о здешних пещерах стало известно, в этом месте утонуло уже 5 спелеоспасателей, 2 асы своего дела. Мало того, что сифон был затоплен, прямо посередине располагался тесный изгиб, полный торчащих камней, о которые запросто мог зацепиться ремень или рюкзак. На мгновение Мартин заколебался, но потом набрал полную грудь затхлого воздуха и нырнул. Вода была поразительно холодной, но Мартин плыл мощными размеренными грибками до самого изгиба. Здесь он повернулся боком и, все еще задерживая дыхание, начал протискиваться меж острых, не прощающих ошибок камней. Когда он почти преодолел опасное место, рюкзак вдруг зацепился лямкой о скальный выступ. Мартин извернулся, пытаясь запустить руку за спину, чтобы выпутаться, но в результате сделал только хуже. Тогда он попытался извернуться в другую сторону, и лямка вообще завязалась узлом. Мартин уже столько удерживал дыхание, что легкие горели. В отчаянии он вытащил из кармана складной нож и, кое-как его раскрыв, завел руку за спину и полоснул по запутавшейся лямке. Первые два раза он промахнулся, но на третий почти ее разрезал. Глаза выкатывались из орбит. Легкие, казалось, вот-вот разорвутся от нехватки воздуха, но он не сдавался. Еще удар, и лямка внезапно распалась. Мартин оттолкнулся ногами и изо всех сил поплыл. Вынырнув в конце сифона, жадно захватал ледяной воздух подземелья. Он преодолел сифон, но впереди поджидали новые опасности. Дождевые воды с поверхности уже проникли на нижние ярусы подземных туннелей. Было слышно, как вода мчит сквозь трещины и шумит в галереях. Не пройдет и получаса, как все карманы затопит, и назад уже не выберешься. Мартин, поднажав, на животе полз через расщелину высотой не более 30 сантиметров. Его покрывали синяки и царапины, зато он почти достиг чертова поворота. Оттуда до коленного изгиба оставалось всего ничего. Сквозь низкий известняковый потолок просачивалась дождевая вода и стекала по стенам расщелины, но Мартин не обращал внимания. Он и так промок насквозь, к тому же вползал в чертов поворот. А вот и узкая вертикальная трещина под названием «коленный изгиб».
1: «Эй, есть кто живой?»
0: Он выглядывал на дне парня, попавшего в беду.
1: «Эй, вы меня слышите? Я пришел на помощь!»
0: Мартин навострил уши, но ответа не было. Даже мнимого. Он засунул голову в трещину, пытаясь заглянуть глубже, но никого не увидел. Ни плача, ни криков о помощи, ни бледного лица с измученным взглядом. А на самом деле он добрался до края постели и свешивался с матраса, заглядывая в тупик из основательно подоткнутых одеял и простыней. У него был выбор, но не время на раздумье. Или спускаться в коленный изгиб на поиски застрявшего парня, или прекращать спасательную операцию. До того, как пещеры доверху затопит вода, и все, кто не успел их покинуть, утонут, оставалось от силы 20 минут. Он решил рискнуть. Чтобы спуститься на дно изгиба, уйдет всего 7-8 минут, плюс еще 5, чтобы вернуться к сифону. После него туннели довольно круто пойдут вверх, так что шансы сбежать до того, как их зальет под завязку, очень высоки.

0: Какой-то миг казалось, что удастся выкарабкаться наверх, но тут все заскользило. Простыня, одеяло, известняк. И Мартин оказался прямо на дне коленного изгиба, похороненный заживо. На мгновение его охватила паника. Стало нечем дышать. Но затем он начал разбирать завал, камень за камнем, прорываясь на свободу. Должен же был существовать путь на свободу. Если пробраться на более глубокие нижние ярусы пещер, то, возможно, удастся достичь подножия холма и выползти через какую-нибудь лисью нору. В конце концов, если дождевая вода находит в известняке выход, то он и подавно найдет. Мартин сумел отбросить все камни в сторону. Оставалось только прорыть ход в густой грязи. Он начал горстями вычерпывать ее себе за спину и, наконец, почувствовал на лице свежий воздух. Свежий воздух и ветер. А затем выполз из коленного изгиба на четвереньках и очутился на ровном песчаном пляже. День был жемчужно-серым, но из-под небесья сверкало солнце, и вдалеке мирно искрился океан. Мартин обернулся. Ничего. Только километры и километры серой клочковатой травы. Ему как-то удалось из-под нее выбраться, будто из-под плотного одеяла. Он встал и отряхнулся. На нем все еще были непромокаемая куртка и пещерные сапоги. Просто отлично, потому что здешний ветер оказался промозглым. В вышине бесшумно наматывали круги белые чайки. Ни крика, ни плача, и глаза пустые, как у акул. В песке у ног переливались крошечные полузакопанные ракушки. На мгновение он заколебался. И что теперь? Куда? Возможно, стоит заползти обратно в пещеру и вернуться на поверхность тем же маршрутом. Впрочем, здесь, на открытом воздухе, это кажется бессмысленным. К тому же вход густо зарос травой, и его еще предстоит найти. Лучше двинуть кратчайшим путем вглубь суши и глянуть, не подвернется ли дорога, дом или какая-нибудь подсказка, что это за место. Однако затем, очень далеко, на границе моря и неба, показался рыбацкий кораблик. Его красновато-коричневый треугольный парус вызывал из памяти рыбацкие лодки со старинных акварелей. Вскоре кораблик пристал к берегу, и с борта спустился мужчина. Мартин пошел было к нему, но затем понял, как тот далеко, и побежал. Непромокаемая куртка неприятно шелестела, сапоги оставляли глубокие вмятины в песке. Чайки держались следом, продолжая наматывать круги. На то, чтобы дойти, добежать до кораблика, ушло почти 20 минут. Возле него на коленях стоял седобородый мужчина в оливковой штормовке и нанизывал толстых треугольных рыбин на кукан. Их чешуя ослепительно сверкала и переливалась всеми цветами радуги. Некоторые еще не умерли, били хвостами и раздували жабры. Мартин остановился в нескольких метрах и стал молча смотреть. В конце концов, мужчина прекратил нанизывать рыбу и взглянул на него. Он оказался красивым по классическим канонам. Черты лица точеные, словно у греческих статуй. Правда, глаза его были пустыми, цвета неба в пасмурный день. Он напоминал кого-то знакомого, но вот кого? Неподалеку на бухте канаты сидел, закинув ногу на ногу, тощий паренек в плаще с капюшоном и играл на флейте. Запястья у него были такими тоненькими, а мелодия настолько жалобной, что Мартин чуть не расплакался. «Наконец-то ты пришел!» — облегченно вздохнул мужчина с глазами цвета неба. «Мы тебя заждались!»
1: «Вы ждали меня? Зачем?»
0: «Ты ведь туннельщик! Работа под землей — твой конек!»
1: «Я искал одного парня. Говорили, он застрял в коленном изгибе, но даже не знаю. Туннели затопило, и он вроде как обрушился».
0: «А ты решил, что уцелел?»
1: «Ну, я же уцелел».
0: Мужчина встал, зашуршав штормовкой. После возни со склизлой чешуей от него сильно несло рыбой.

0: Просто так тебе суждено было здесь оказаться. Нам нужна помощь опытного туннельщика, такого как ты. Что скажешь об этих рыбинах?
1: Никогда таких не видел.
0: Они не рыбы. Не совсем подходят под определение. Скорее, они идеи. Он поднял одну, и та забилась, вспыхивая на солнце. Мартин увидел, что это и впрямь не столько рыба, сколько идея. Идея о разладе с родными тебе людьми и том, как выразить им свою любовь, успокоить их. Затем мужчина поднял вторую рыбу, и оказалось, что та совсем другая, другая идея. Блестящая идея о числах. Как определять эталонный метр через скорость света? Если можно сжать свет, то это можно проделать и с расстоянием. Перспективы просто поражали. Мартин не совсем понимал, как у рыб выходит быть еще и идеями, но они действительно ими были. Причем некоторые столь прекрасными и странными, что он смотрел на них во все глаза, и ему казалось, будто привычный мир перевернулся с ног на голову. Солнце уже клонилось к закату. Паренек убрал флейту и стал помогать рыбаку с оставшимися сетями и крючковой снастью. Рыбак дал Мартину понести большую плетеную корзину, которую наполняли замысловатые катушки и забавные стеклянные шары-поплавки для сетей. «Придется поднажать, если хотим успеть домой до темноты». Какое-то время они шли молча. Гонимый ветром песок с шипением змеился под ногами, а позади, будто далекая публика, тихо рукоплескало море. Спустя минут пять Мартин не выдержал. «Зачем вам понадобился туннельщик?» Рыбак метнул косой взгляд.
2: «Ты, наверное, не поверишь, но помимо этого есть и другой мир. Совсем рядом. Похожий на зеркальное отражение привычного. Вроде бы такой же, да не такой».
1: «А при чем тут туннели?»
0: «А при том, что в тот мир можно проникнуть только одним способом. Забраться в постель и проползти через нее на обратную сторону». Мартин замер, как вкопанный.
1: «Это еще что за бред? Кровать? Я ползаю по пещерам, а не по кроватям».
0: «Какая разница?» – пожал плечами рыбак. «Пещеры, кровати – все едино, проход куда-то еще». Мартин зашагал дальше.
1: «Может, уже объясните, что происходит?»
0: Солнце теперь почти касалось горизонта, и тени всех троих превратились в тени великанов на ходульных ногах, чьи крошечные головы терялись где-то вдали.
2: «Объяснять тут особо нечего. Под одеялами скрыт другой мир. Кто-то может его найти, кто-то нет. Думаю, это зависит от силы воображения. Моя дочь Леонора всегда им отличалась. Любила прятаться под одеялами и представлять себя пещерной женщиной незапамятных времен или краснокожей в вигваме. Но с месяц назад сказала, что нашла другой мир прямо под матрасом. Она этот мир видела, только пробраться не могла».
1: «Ваша дочь его описывала?»
0: Рыбак кивнул.
2: «Она рассказывала, что там очень темно, потому что сплетаются колючие кусты и раскидистые деревья. А еще что видела, как мелькали тени, возможно, звериные, например, волчьи, либо сгорбленные люди, одетые в черные меховые плащи».
1: «Что-то не похоже на мир, куда все прямо-таки рвутся».
2: «Мы так и не узнали, ушла Леонора по своей воле или нет.
0: Два дня назад жена заглянула к ней в спальню и обнаружила пустую постель. Сначала мы решили, что наша дочь сбежала, но не было никаких семейных ссор, с чего бы ей так поступать. Затем мы сняли одеяло, и оказалось, что края простыни изорваны, будто за нее цеплялся когтями какой-то зверь».
3: Он затих, потом через силу продолжил.
2: «Да еще мы нашли кровь. Немного. Нож Леонора поранилась о шип.
1: Может, какой-то зверь оцарапал.
3: Они уже карабкались вверх по дюнам, поросшим травой. Неподалеку виднелись три домика, один белый и два розовых. В окнах горел свет. Вокруг были развешаны для починки рыбацкие сети.
1: «А вы не пробовали отправиться за ней сами?» – поинтересовался Мартин.
2: «Да, но толку? Не хватает воображения. Только и вижу, что простыню и одеяло. Я вылавливаю рациональные идеи из астрономии, физики, логики, но не могу вообразить подкроватье, а значит, не могу туда попасть».
1: «Подкроватье?»
3: Рыбак ответил слабой мрачной усмешкой. «Так называла его Леонора».

0: Дойдя до дома, они сложили у входа корзины и снасти. Из двери кухни, вытирая руки о цветастый передник, вышла женщина. Белокурая, с уложенными на макушке косами, она излучала странную холодную красоту, будто картина маслом кисти искусного живописца, а не настоящая женщина.
1: «Вернулись, значит?»
0: — глянула на них она.
1: «И это туннельщик?»
0: Рыбак положил руку Мартину на плечо.
2: «Верно. Он пришел, как и предполагалось. Сегодня может начать поиски нашей дочери».
0: Мартин собрался было возмутиться, но женщина подошла к нему и схватила за руки.
1: «Я знаю, вы сделаете все возможное. Благослови вас Бог за то, что вы пришли на помощь».

0: тем вечером они ужинали за кухонным столом. Сытный рыбный пирог с корочкой хрустящего картофеля и холодный сидр в бокалах. Рыбак и его жена разговаривали очень мало, но практически не сводили с Мартина глаз, будто боялись, что он вот-вот испарится. На каминной полке громко отсчитывали время часы в простой деревянной оправе, а на стене рядом висела акварель дома, который почему-то казался Мартину знакомым. В нарисованном саду спиной к зрителям стояла женщина. Казалось, обернись она, сразу станет ясно, кто это. Были в комнате и другие предметы, которые он узнал. Большой фаянсовый кувшин зеленого цвета, ароматическая курильница в виде крошечного домика и фарфоровый кот, смотревший с многозначительной улыбкой. Мартин никогда не бывал тут раньше, поэтому не мог понять, почему все эти предметы кажутся такими знакомыми. Возможно, от усталости у него началось дежавю. После ужина они какое-то время сидели возле плиты. Рыбак рассказывал, как ежедневно выходит в море тралить рыб и дей. В более глубоких водах у залива водятся рыбы намного крупнее. Целые теоретические концепции косяками ходят. «Это край идей», — буднично пояснил он. «Даже ласточки и дрозды в небе и те маленькие чудные мысли. Можно поймать ласточку и вспомнить о чем-то позабытом или узнать о каком-нибудь приятном пустячке. Ты родом из края поступков, где действуют, а не просто обсуждают».
1: «А под кроватью? Что это за место?»
0: «Не знаю. Край страхов, наверное. Край тьмы, где подстерегает недоброе».
1: «Так вот куда вы хотите отправить меня за дочерью?»
2: Жена рыбака поднялась из кресла, взяла с каминной полки фотографию и молча передала ее Мартину. Белокурую девушку запечатлели в тот миг, когда она стояла на берегу океана в легком летнем платье. Светлоглазая и пленительно красивая, она зарылась пальцами босых ног в песчаный пляж. Вдали разлетались стаи птиц, и Мартин подумал о приятных пустячках. Поразглядывав фотографию, он отдал ее обратно. «Что ж, будь по-вашему. Я попытаюсь. В конце концов, спасать людей его долг. Парня из коленного изгиба он так и не нашел, но, возможно, получится оправдаться, отыскав Леонору». Как только пробило 11, его проводили в комнату девушки. Комната была маленькая и простой, если не считать соснового туалетного столика, заставленного куклами и мягкими игрушками. У более длинной стены прямо посередине стояла простая сосновая постель, а над ней висела гравюра с изображением парка. Мартин, нахмурившись, присмотрелся к гравюре. Чем-то этот парк казался знакомым. Возможно, ребенком он там бывал, но как изображение оказалось здесь, в краю идей? Задернув красные полосатые шторы, жена рыбака откинула одеяло на кровати.
1: «Вы сохранили постельное белье с того дня, как исчезла Леонора?» – поинтересовался Мартин.
2: Она, кивнув, открыла маленький бельевой ящик в ногах кровати, вынула оттуда сложенную белую простыню и постелила. Один край изорвало в клочья, будто он побывал в каком-то механизме, либо повстречался по меньшей мере с тигриными когтями.
0: «Сама бы Леонора так сделать не стала», — заметил рыбак. «Попросту не смогла бы».
1: «Да», — отозвался Мартин. «Но если не она, то кто?»

0: полуночи Мартин уже лежал под одеялами, одетый в ночную сорочку, выданную хозяевами, а дом погрузился во тьму. Оконные рамы дребезжали под напором ветра, как будто кто-то хотел пробраться внутрь, а где-то за дюнами рокотал прибой. Мартин всегда считал, что нет зрелища тоскливее, чем ночное море. Он пока не решил, верит в подкроватье или нет. Он даже не решил, верит ли в край идей. Казалось, это какое-то наваждение, но... Кровать на ощупь была настоящей, и подушки тоже, а на спинке стула виднелась пещерная экипировка. Минут 15 он неподвижно лежал на спине. Затем решил, что стоит заглянуть за край постели. В конце концов, если под кроватью не существует, в худшем случае придется потерпеть духоту с теснотой. Мартин перевернулся под одеялами и зарылся под них. И тут же оказался в низком туннеле среди густых сплетений древесных корней. Ноздри наполнила вонь прелых листьев и плесени. Вероятно, это место находилось в каком-то лесу. Здесь стояла кромешная темнота, руки цеплялись за волосы, корни и царапали лицо. Казалось, по рукам ползают тараканы, норовят забраться под воротник. Ночной сорочки на нем уже тоже не было. Ее заменила более мужественная одежда. Толстая рубаха в клетку и джинсы из грубой ткани. Через 40-50 метров пришлось проползать под исполинским деревом. Сердцевина его превратилась в труху, и, протискиваясь между цепкими отростками главного корня, Мартин старался не потревожить сам ствол, в котором было, наверное, несколько тонн. Он побаивался, как бы тот не провалился под землю, раздавив его насмерть. Пришлось раскапывать груды торфянистой почвы, и в какой-то момент под пальцами хрустнуло что-то хлисткое. Разложившийся барсук, по всей видимости, застрявший под землей. Мартин замер, задыхаясь от омерзения, но тут огромное дерево затрещало, в волосы градом посыпалась серая земля, и он понял, что надо выбираться как можно скорее, пока его не похоронило заживо. Извиваясь, как червяк, он рванул прочь, продираясь через паутину свисающих корней, и... Вот он, открытый воздух! Все еще была ночь, очень холодная, и над ртом вился пар, совсем как зимой по утрам, когда они с приятелями ждали школьный автобус и делали вид, что курят. Когда же это было? Вчера? Месяц назад? А может, вообще прошли годы? Мартин стоял в лесу. Луна где-то пряталась, но все вокруг заливало жутковатое фосфорическое свечение. Он представил, будто вон за теми деревьями приземлились пришельцы. Огромный звездолет, полный узких запутанных отсеков, где механик может пробуждать месяцами, протискивая задницу сквозь невероятно узкие служебные туннели и угловатые шлюзы в переборках. Лес молчал. Ни стрекота насекомых, ни шепота ветра в кронах. Единственные звуки издавал сам Мартин, который осторожно пробирался сквозь заросли ежевики, толком не зная, куда идти. Впрочем, шестое чувство подсказывало. Он движется в нужную сторону. Его словно что-то звало, тянуло, чуть ли не магнитом, будто дрожащую компасную стрелку. Он все дальше и дальше углублялся в подкроватье. Царство клаустрофобии, где большинство людей не способно даже вздохнуть. Но для него оно было местом уютной тесноты и безопасности. Ветви наверху сплетались в настолько плотный шатер, что сквозь него не просвечивало небо. Наверху запросто могло вовсю светить солнце, но здесь, в лесу, царила вечная ночь. Более получаса Мартин, спотыкаясь, брел вперед. Время от времени он останавливался и напрягал слух, но лес все так же молчал. Внезапно среди древесных стволов он краем глаза увидел какое-то светлое пятно. Остановившись снова, Мартин обернулся, но что бы там ни было, оно уже исчезло.
1: «Есть здесь кто-нибудь?» — позвал он.
0: Звук голоса тут же угас в деревьях, которые напирали со всех сторон. Ответа не последовало, но рядом явственно шелестела сухая листва и хрустели веточки. Рядом точно кто-то дышал. Мартин пошел дальше. За ним, скача от дерева к дереву, как бумажный фонарик на шесте, так чтобы не попасться на глаза, следовала бледная тень. Она оставалась невидимой, однако шума от нее становилось больше и больше. Ее легкие со свистом хватали воздух, ноги все чаще шелестели по лесному полу. Внезапно что-то, возможно, рука, а то и когтистая лапа, схватила Мартина за рукав, порвав рубашку. Он резко развернулся и едва не упал. В светящемся полумраке вплотную к нему стояла девушка лет 16-17, совсем тоненькая и без кровинки в лице. Копну нечесанных волос, похожую на огромное птичье гнездо, украшали колючки, астролист, лишайники и глянцевые багряные ягоды. Глаза были темно-серыми, с огромными черными зрачками, такими, которые хорошо видят в темноте. Лицо выглядело изможденным, и все же пленяло красотой. Это из-за белой-прибелой кожи Мартин подумал, что за ним следует бумажный фонарик. Ее необычный наряд смотрелся весьма эротично. На ней была короткая сорочка из сотен узких кружевных лент с волнистой кромкой. Грязные и потрепанные, они собирались пучками, каждую что-нибудь украшало. Кроличья лапка, бусина, монетка, птица из кухонной фольги. Правда, сорочка доходила лишь до пупка, и на этом вся одежда заканчивалась. Дальше были просто голые в потеках грязи бедра и чумазые босые ступни.
2: «Что ты здесь ищешь?»
0: – прошепелявила она тоненьким голоском. Мартин до того смутился ее полуголым видом, что в растерянности отвернулся.
1: «Так, ищу кое-кого».
2: «Никто здесь никого не ищет. Это под кроватью».
1: «Ну, а я вот ищу девушку по имени Леонора».
2: «Это которая вылезла из-под деревьев?»
0: «Наверное».
2: «Мы видели, как она проходила мимо. Искала свои страхи. Только здесь она их не найдет».
1: «А мне казалось, у вас тут царство страха».
2: «О, да. Но видишь ли, есть разница между просто страхом и тем, что тебя пугает по-настоящему».
1: «Не понимаю».
2: «Все просто. Страх темноты — это только страх. Он воображаемый. А если во тьме и правда кто-то притаился? Если куртка на спине твоего стула вовсе не куртка? Если умерший друг стоит в углу возле шкафа и ждет, пока ты проснешься?»
1: «Так, а что искала Леонора?»
2: «Смотря чего она боится, так ведь? Но, судя по всему, она направлялась в заподкроватье, а как раз там и обитают самые темные твари».
1: «Покажешь мне эту дорогу?»
0: Девушка решительно покачала головой, даже затряслись ленты и загремели бусины.
1: «Ты, видно, не знаешь, каковы самые темные твари».
0: Она закрыла лицо руками и чуть раздвинула пальцы, чтобы выглядывали только глаза.
2: «Темные твари — это самые темные твари. Сунешься к ним в заподкроватье, и они узнают дорогу, которой ты пришел, смогут чуять твой запах, последуют за тобой сюда. И все же я должен найти Леонору. Я обещал».
0: Девушка молча посмотрела на него долгим-предолгим взглядом, как будто не сомневалась, что больше никогда его не увидит, и хотела запомнить. Затем повернулась и поманила за собой.

0: Они шли лесом еще по меньшей мере минут 20. Приходилось продираться сквозь все более густые и колючие заросли. Мартина сильно расцарапало уши и щеки, но все равно, защищая глаза рукой, он следовал за тоненьким светлым силуэтом девушки, заводившей его все глубже и глубже в лесные дебри. По пути она напевала тоненьким голоском.
1: «День под маскою скрыт, незнаком его лик чуден вид. Пальцы в кольцах и шелком дорог, ясный взор нас манит».
0: Вскоре показалась маленькая поляна. В конце ее виднелся холм, густо поросший влажным зеленым мхом. Девушка уверенно присела и, будто одеяло, приподняла с одной стороны мох, открыв темный ход, полный змеящихся корней.
2: «Что, туда?» – встревоженно спросил Мартин.
0: Девушка кивнула.
1: «Только помни, о чем я говорила. Стоит их найти, как они последуют за тобой обратно. Вот что происходит с теми, кто ищет самых темных тварей».
2: «Неважно, я уже обещал».
1: «Да, но ты только подумай, кому ты обещал и почему. Просто подумай, кто такая Леонора и кто я, и что ты тут вообще делаешь».
0: «Если б я знал», — пожал он плечами. У него действительно не было ответов на эти вопросы. И все же, когда девушка как можно выше подняла маховое одеяло, он бочком забрался под него, ногами вперед, будто укладывался в кровать. Корни тут же его оплели, приняв свои объятия, как женщины с тонкими пальцами, и вот его уже по самые уши затянуло под эту замшевую кочку. Девушка со спокойным видом присела рядом, в ее глазах читалась печаль. Мартина почему-то больше не смущало полуобнаженное тело спутницы, будто он знал ее слишком хорошо. Как бы там ни было, не сказав больше ни слова, она опустила ему на лицо маховое одеяло, и мир для него погрузился во тьму. Мартин сделал большой глоток влажного воздуха и пополз. Сначала ход тянулся прямо, но вскоре ухнул в непроглядную черноту. Вроде бы слабо потянуло сквозняком, и послышался глухой стук, будто молот по наковальне. Наверное, это был он, конец подкроватья, откуда начинается заподкроватье. Это там живут самые темные твари. Не просто страх, реальность. Впервые с тех пор, как Мартин отправился в свою спасательную операцию, его подмывало вернуться. Если сейчас выбраться из-под махового одеяла и пройти через лес назад, темные твари никогда не узнают, что он здесь побывал. Только Мартин знал, что должен продолжать. Стоит нырнуть в кровать, оттуда в подкровать и в заподкровать, и все. Ты подписал себе приговор. Он свесил ноги с края обрыва и ухватился обеими руками за корни, росшие из земли, густо, будто волосы на голове какого-нибудь великана. Затем, мало-помалу перевернувшись, повис над пропастью. Сапоги соскальзывали в торфе, сбрасывая вниз шумные потоки земли и камней. Страшнее всего в спуске была неспособность видеть. Мартин даже не знал, сколько ему карабкаться. Пропасть запросто могла тянуться вниз до бесконечности. Каждый раз, хватаясь за корни, Мартин невольно сдирал с них рыхлую кору, и от сока ладони быстро стали невероятно скользкими. Меж тем внизу стук молота все усиливался, отдаваясь гулким многократным эхом. Только Мартин взялся за толстый центральный стержень, как рука соскользнула. Он попытался ухватить пригоршню корней поменьше, но те оторвались, затрещав, как ветхие шторы. Он вцепился в саму землю, но падение было не остановить. На мгновение мелькнула мысль: «Я сейчас умру». Пробив оцаревший потолок из заштукатуренных реек, Мартин шмякнулся на влажный матрас, а оттуда кубарем скатился на мокрый ковер.
2: Какое-то время он, отдуваясь, лежал на боку, но затем как-то поднялся на колени. Его окружала спальня. Знакомая спальня, только обои заплесневели и свисали клочьями, а за перекошенной дверцей платяного шкафа виднелись пустые проволочные вешалки. Он встал и прошел к окну. Ночь? Нет, просто за стеклом все засыпано торфом. Спальня погребена под толщей земли. Им начала овладевать паника. Что, если он не сможет отсюда выбраться? Что, если придется провести остаток жизни здесь, глубоко внизу, под многочисленными слоями почвы, мха и удушающих одеял? Он попытался наметить план действий, но стук молота теперь был таким громким, что от него дрожал пол и звенели друг от друга вешалки в шкафу. «Надо взять себя в руки!» В конце концов, он ас своего дела, натренированный спелеоспасатель. За плечами 30 лет опыта. Первоочередная задача – найти Леонору и выяснить, не удастся ли поднять ее по обрыву. Или запод кроватью можно покинуть как-то иначе, чтобы не рисковать, карабкаясь метров 30 по отвесному склону. Он толкнул дверь спальни и оказался в длинном коридоре с блестящим линолеумом на полу. Стены были утыканы дверями, покрашены и отделаны декоративными коричневыми панелями, как в школе или больнице. В дальнем конце сиротливо висела лампочка без плафона, а под ней стояла девушка в белой ночной сорочке ниже колена. Ее волосы развевал ветер, хотя сам Мартин его совершенно не чувствовал. Лицо ее было белым, как мел. Изорванный подол сорочки усеивали бурые пятна. Из-под него выглядывали беспощадные, сполосованные когтями ноги. Кожа на икрах свисала клочьями, весь пол залила кровь.
1: «Леонора?»
2: Голос Мартина прозвучал так тихо, что девушка не услышала. И тут же снова.
1: «Леонора!»
2: С трудом волоча ноги, она шагнула навстречу, потом еще... после чего привалилась к стене. Это была та самая Элеонора, которую он видел на фотографии в домике рыбака, но года на 3-4, а то и больше старше. Мартин пошел по коридору к ней. Когда он проходил мимо двери, каждая распахивалась будто сама собой. Стук молота теперь попросту оглушал, но комнаты по обеим сторонам коридора — только кресла, диваны, журнальные столики да картины на стенах. Будто сцены из чьей-то жизни год за годом, десятилетие за десятилетием.
1: «Леонора!»
2: — снова позвал Мартин и обнял ее. Она совсем продрогла и вся дрожала.
1: «Леонора, идем! Я отведу тебя домой!»
3: «Отсюда нет выхода»,
2: прошептала она голосом, тихим, как шелест миндальных ядер, если очистить от кожуры.
3: «Темные твари уже близко. Отсюда нет выхода».
1: «Выход есть всегда! Давай я тебя понесу!»
4: «Выхода нет!»
2: заорала она прямо ему в лицо.
4: «Мы слишком глубоко, нам не выбраться!»
1: «Не паникуй!» — прикрикнул он. «Вернемся в спальню, отыщем способ подняться назад под кровать. Все, пошли! Давай я тебя понесу!»
2: Он чуть нагнулся и забросил ее на плечо. Леонора оказалась легкой, как пушинка. Ее ноги были сильно изранены. Два пальца левые болтались на одной коже. На джинсы Мартину мерно капала кровь. Пока они шли по коридору, двери захлопывались точно так же, как недавно распахивались. Метров за 10 до спальни Леонора так сильно обхватила Мартина за горло, что еще немного, и он бы задохнулся.
4: «Они здесь!» –
2: прокричала она.
4: «Самые темные твари! Они идут за нами!»
2: Только Мартин обернулся, как лампочка в конце коридора лопнула. И все же за единственное мгновение света он увидел нечто ужасное. Оно походило на высокого тощего человека, одетого в серый балахон с капюшоном. Лицо было одухотворенно совершенным, будто у статуи святого, то есть совершенным, не считая рта. Растянутый в похотливой усмешке, он обнажал целые джунгли кривых, заостренных зубов. А под этим ртом в такой же похотливой усмешке растянулся второй, в котором будто в предвкушении пищи извивался тонкий язык. Тварь подняла руки, и ткань сползла, оголив изогнутые черные когти. Это была темная тварь. Тот самый ужас Леоноры, с которым ей пришлось столкнуться. От внезапной темноты Мартин, запутавшись, растерялся. Он чуть не уронил девушку, но ухитрился подхватить ее снова и, спотыкаясь, побрел к спальне. На ощупь, открыв дверь, он вошел и тут же ее захлопнул, заперев на ключ.
4: «Поспеши! Тебе надо встать на изголовье и оттуда через потолок наверх!»
2: В коридоре невнятно прошаркали ноги, затем донесся отвратительный скрежет когтей по стене. Потом дверь содрогнулась от удара. С притолоки дождем посыпалась штукатурка. Еще удар! По дверному полотну медленно заскребли когти. Мартин обернулся. Несмотря на израненные ноги, Леонора смогла удержаться на латунной спинке и теперь мучительно пыталась подтянуться и залезть в дыру на потолке. Мартин забрался на матрас, чтобы помочь, и в тот самый миг, как дверь опять вздрогнула, Леонора выкарабкалась наверх. Мартин последовал за ней, задрав руки обломками реек. Когда он втягивал ноги, дверь спальни с грохотом распахнулась, и его зрение мельком уловило серую фигуру в капюшоне и воздетые когти. Скинув голову, она посмотрела на него и плотоядно ухмыльнулась обоими ртами.

0: Казалось, подъем по отвесному склону продолжается уже не один месяц. Мартин и Леонора сантиметр за сантиметром ползли по ненадежной торфяной стене, цепляясь даже за самые слабые корешки. И он, и она не раз срывались. Снова и снова их дождем осыпались земля, камни и прелые листья. Мартину приходилось выплевывать все это изо рта и смахивать с глаз. А еще оба ни на минуту не забывали, что темная тварь где-то сзади, ненасытная, торжествующая, и что она последует за ними повсюду, куда бы они ни направились. Вдруг отвесный склон закончился. Леонора плакала от боли и изнеможения, но Мартин за руку потащил ее сквозь сплетение корней и мягкую податливую землю к маховому одеялу. Дрожа от усталости, он его приподнял, и Леонора выбралась на поляну. Он, пыхтя, последовал за ней. Лесная девушка исчезла без следа, так что Мартину пришлось возвращаться наугад. И он, и Леонора так устали, что им было не до разговоров, но все равно, бок о бок, сплотившись ради общей цели, они продолжали протискиваться сквозь ветви. Они только что сбежали из-за подкровати и теперь пробирались сквозь подкроватье к миру света и свежего воздуха. Подземный ход, который выведет их обратно в мир Леоноры, Мартин искал неожиданно долго. Но, придавая сил, его не покидало чувство, что направление выбрано правильно, они движутся вверх. Тот самый миг, когда он было отчаялся, решив, что вконец заблудился, под пальцами вместо земли оказалась простыня, и они с Леонорой выкарабкались из-под ее развороченной постели в спальню. Отец девушки сидел возле кровати, и как только их увидел, сразу обнял обоих и пустился в пляс, изобразив странный рыбацкий танец.
1: «Ну ты и храбрец! Ну и храбрец! Вернул мне мою Леонору!»
0: Мартин потер лицо, размазывая грязь.
2: «С ногами у нее совсем беда. Есть здесь поблизости врач?»
1: «Нет, зато есть сердечник и бархатцы, и мирт, чтобы прогнать ночные кошмары».
2: «Ей почти напрочь отсекло пальцы. Нужно зашивать, нужен врач».
1: «Твое предложение поможет не хуже врача».
2: «И еще кое-что. Та тварь, что ее изувечила... Кажется, она идет за нами следом».
0: Рыбак положил руку Мартину на плечо и кивнул.
1: «Мой юный друг, мы обо всем позаботимся».
0: И вот в сиреневатых сумерках раннего лета они вышли на берег и, подпалив кровать Леоноры вместе с одеялами, простыней и всем прочим, столкнули ее на воду, будто погребальную ладью артуровских времен. Огненные драконьи языки лизали небо, в воздухе кружил пепел сгоревшего одеяла. Леонора с забинтованными ногами, стоя возле Мартина, держала его за руку, а когда подошло время прощаться, расцеловала со слезами на глазах.
1: «Запомни навсегда»,
0: — благодарно сжал ему руку рыбак.
1: «То, что могло бы случиться, столь же важно, как то, что и правда случилось».
0: Мартин кивнул и побрел вдоль кромки моря к зарослям клочковатой травы, в которых скрывался путь назад в коленные изгибы пещеры. Он обернулся всего раз, но к тому времени стемнело настолько, что было видно лишь пламя метрах 300 от берега. Это плыла кровать Леоноры.

Утром мать Мартина, лихорадочно сорвав с постели сына одеяло и простыню, обнаружила в ногах кровати остывшее тело в красно-белой полосатой пижаме, скованное трупным окоченением. Спасать Мартина было поздно. Вызванный врач сказал, что, по всей видимости, тот задохнулся где-то после полуночи, и к тому времени, как его нашли, пролежал мертвым уже 7 с лишним часов. Когда Мартина кремировали, его мать в слезах сказала, что у нее такое чувство, будто он и не жил вовсе. Но кто бы с этим согласился? Только не рыбак и его семья, которые вернулись в свой воображаемый домик и вознесли молитву за туннельщика, спасшего их дочь. И не полуголая дикарка, что шла через лес, которого никогда не было, и думала о том, кто не побоялся кошмарных тварей. И не темная тварь, что выбралась из-под мха и, наконец, явилась в мир идеи через дымящуюся, почти затонувшую постель, как серые фигуры в темноте. И, в конце концов, даже не сама мать Мартина, когда вернулась в его спальню после похорон, чтобы снять с кровати белье. Она сложила одеяло одно за другим и принялась за простыню. Однако, уже вытягивая ее край, заметила 6 черных полос сбоку матраса. Она недоуменно нахмурилась и обошла постель глянуть. Только присмотревшись очень внимательно, она поняла, что перед ней когти. Настороженно она чуть-чуть потянула простыню на себя. Когти росли из пальцев, а ладони исчезали в щели между простыней и матрасом. «Шутка», — подумала она. «Чья-то очень извращенная шутка. Не прошло и недели, как умер Мартин, а кто-то уже бесчувственно затеял ребячьи шалости». Она сильнее рванула простыню и схватила коготь, собираясь его вытащить. К ее ужасу тот стремительно полоснул ей по руке и рассек кожу. Затем полоснул еще и еще, вспарывая матрасы, кромсая белье. Несчастная закричала и хотела отшатнуться, бросив закапанную кровью простыню, но из края кровати, вихрем закрутив ошметки изрезанного поролона, что-то поднялось. Высокое, серое, с лицом, как у святого, и парой ртов, один под другим, густо усеянных акульими зубами. Оно взвивалось все выше и выше, пока не нависло над ней, холодное, как Арктика. Такое холодное, что даже у матери Мартина дыхание превратилось в пар. «Есть места, куда лучше никогда не соваться», — прошептала темная тварь в унисон обоими ртами. «Есть то, о чем лучше не думать. Есть люди, чье любопытство всегда приносит беды. Особенно им самим и тем, кого они любят. Не нужно искать встречи со своими страхами. Они непременно последуют за тобой и настигнут». На этом темная тварь без колебаний ударила когтистой лапой, будто кошка птичку, и рассекла несчастное лицо. Не успела жертва упасть на ковер, как темная тварь полоснула снова, потом добавила еще и еще раз, украшивая всю спальню кровавыми брызгами. Затем нагнулась, словно отвешивая поклон собственной безжалостной ненасытности, и впилась в плоть обоими ртами. Постепенно темная тварь вновь исчезла в зазоре на краю кровати, дюйм за дюймом утаскивая за собой тело жертвы с безвольно болтающимися руками и ногами. Последней исчезла левая ладонь с обручальным кольцом на пальце. Не осталось ничего, только окровавленная постель в пустой комнате и какой-то слабый звук. То ли вода капает в пещерах глубоко под землей, то ли шепчет далекое море, то ли шелестят ветви в темном дремучем лесу.

0: чтобы привести все в порядок. Не самому, конечно, его лакеи и садисты сделали всю работу. Соскребли запекшуюся кровь, гной и ржавчину со стен, расчистили пол, заваленный отрезанными конечностями, отрубленными головами с высунутыми языками, малопохожими на людей существами с изуродованными лицами, проеденными червями и гноящимися. Отвратительное, надо сказать, зрелище, даже если работаешь в высоких до бедер сапогах. Гробовщик не обращал на такие мелочи внимания до тех пор, пока Астарта, королева мертвых, не нанесла ему визит. Богиня с хрупкими чертами лица сморщила чуть вздернутый носик. «Почему здесь так воняет?» — спросила она. Гробовщик разозлился. «Конечно, воняет! В этой части ада и должно вонять! А у тебя пахнет розами?» «Знаешь, такое ощущение, будто я попала в какой-то дурацкий фильм ужасов», — заметила Астарта. «Благодарю за приглашение на чай, но, боюсь, я не смогу его принять». Надменно кивнув головой, она удалилась. «Самодовольная сучка», — проворчал гробовщик. Однако визит Астарты заставил его призадуматься. Видимо, он и в самом деле чересчур безразличен к быту. Впрочем, его старого холостяка вполне можно понять. Гробовщик женился на Гаргоне, и какое-то время благополучно они жили вместе. Но потом она решила, что больше не имеет права отказываться от своей карьеры. Гробовщик так и не понял, что интересного в том, чтобы превращать людей в камень. С другой стороны, он никогда не прикидывался натурой артистической. Глава вторая. Шарль Бодлер сказал: «Он идет за мной, я знаю, он идет». Поэт забился в угол в клубе убийц. Местный клуб ничем не отличался от того, который он так часто посещал в Париже. Прекрасные были времена. Регулярно заглядывали Мане, Верлен и его друг Рембо, когда жил в Париже перед своим безумным прекрасным путешествием в Африку. «Мой друг, постарайтесь взять себя в руки», — сказал Поль Верлен, сидевший в удобном кресле в той части зала, откуда открывался прекрасный вид на английский сад, приводивший его в ярость в Париже, когда он был еще жив. «Да, естественно, ад Парижем не назовешь, однако дьявол просто великолепно принимал у себя поэтов, которых впоследствии стали называть символистами или иногда декадентами. Вместо того, чтобы подвергнуть их жутким мучениям, он их наградил за распространение адской доктрины на земле и оберегал от интриг и войны, раздиравших ад на части. Дьявол нашел уютное местечко между двумя уровнями и устроил для поэтов весьма симпатичное пристанище, не слишком просторное, всего около 20 парижских кварталов, зато воспроизведенных с характерной для него точностью. От западной части Лувра до конца улицы Темпл с Сеной и набережными. Кусочек самого красивого города мира. Ничего лучше он не мог придумать, сотворив райский островок в самом центре ада. Все, естественно, началось с прихоти, но потом дьявол решил, что этот уголок может оказаться весьма полезным. Надо же демонстрировать свое расположение тем, кто хорошо себя вел, иными словами, исполнял все его желания. Бодлер понимал, что ему повезло. Когда он в первый раз появился в аду, ему уделили особое внимание, отвели прямо к сатане, избавив от обычных унижений у гробовщика и приветствующей женщины. «Бодлер», — сказал дьявол, — «мне всегда нравились цветы зла. Твои стихи передают мысли необразованных ангелов вроде меня. Мы не в силах выразить их словами».
1: «Вы очень добры», — ответил Бодлер.
0: В его голосе слышалась неуверенность. Он никогда не знал, что следует говорить людям, возносившим ему хвалу. Если бы Бодлеру требовалось только заставить людей считать себя великим литератором, он мог бы жить спокойно, однако у него имелось множество самых разных трудностей и проблем, и сейчас, глядя в величественное декадентское лицо князя зла, он понял, что и после смерти покоя ему не видать.
2: «Я подыскал особенное место», — заявил дьявол. «Думаю, тебе оно понравится, в особенности после того, как ты поймешь, в каких условиях находятся остальные».
0: Бодлер подумал немного о жизни в аду и содрогнулся.
1: «Я не слишком люблю экскурсии», — ответил поэт. «Нельзя ли просто где-нибудь присесть и выкурить трубку опиума? Полагаю, здесь это не запрещено? Мне не очень хочется становиться активным участником представления».
2: «Вы, поэты, порой кажетесь мне очень деликатными существами», — усмехнулся дьявол.
3: Отправляйся на остров Сент-Луис, который я специально создал для таких, как ты, а потом расскажешь, понравилось тебе там или нет.
1: Не сомневаюсь, что буду в восторге, проговорил Бодлер.
3: Если так, небрежно бросил дьявол, когда-нибудь я обращусь к тебе за одолжением.
0: Бодлер выпрямился во весь свой рост. Его опустошенное горем лицо вдруг просветлело. Он посмотрел дьяволу в глаза.
1: Конечно, монсеньор. Все, что в моих силах.
2: Он произнес именно те слова, которые требовались. Высший класс.
1: Дьявол никогда не оставался равнодушным к таким вещам. Впрочем, что еще делать грешнику, попавшему в лапы сатаны?
0: Он может только исполнять его волю, хочется ему того или нет.
1: Глава третья.
0: Остров Сент-Луис оказался очень милым. Не идеальным, но милым.
1: Хотя проницательный взгляд Бодлера, так поразивший литературный мир Парижа, когда его первые стихи появились в обозрении двух миров в 1846 году, сразу заметил недостатки. В первую очередь освещение.
0: Лишь Бог способен воспроизвести несравненный колорит Парижа.
1: Однако Бодлер был слишком хорошо воспитан и к тому же сильно напуган, чтобы хоть что-нибудь сказать дьяволу.
0: Дьявол вызывал у него беспокойство.
1: Бодлер не мог поверить, что князь зла действительно ко всему равнодушен.
0: Поэт был знаком с повадками дьявола. Существенную часть информации он почерпнул у По, своего учителя, благодаря переводам и критическим статьям, которыми занимался в последние годы своей жизни.
1: Знаменитый американец просто обожал просуждать о дьяволе, и многие из его замечаний задели определенные струны в душе Бодлера.
0: Они оба обладали бесценным знанием.
1: Так что же ему известно о дьяволе? Прежде всего, сатана ничего не станет делать просто так. Остается лишь выяснить, какую цену придется заплатить за то, чтобы дьявол его облагодетельствовал.
0: Вот какие мысли мучили Бодлера, когда он зашел пообедать в маленькое кафе, которое ужасно напоминало ему такое же заведение на земле. Даже такие же пережаренные синие бифштексы.
1: И вдруг... Кто, по-вашему, появился на сцене?
2: Глава четвертая. Гробовщик давно ждал этого момента. Вернувшись в комнату Део Тапсии, он обнаружил, что к нему прибыл новый клиент. Лежит на белой мраморной плите при полном параде. Даже знаменитый шелковый шейный платок повязан особым образом. На удлиненном, отвратительно белом лице синевато-серые глаза, в которых пляшут отцветы мечущегося извращенного пламени, какие можно заметить только в глазах самого дьявола.
0: Когда гробовщик подошел, новый клиент быстро сел на мраморной плите.
1: Гробовщик ждал обычной реакции, растерянный взгляд человека, только что заново родившегося в аду и в смущении оглядывающегося по сторонам, и не дождался.
0: Маркиз де Сад повернулся к гробовщику. «Альфонс, мой дорогой!»
3: «Меня зовут иначе», — возразил гробовщик.
0: «А я решил дать тебе такое имя. Какой-то раз пятый?» «Нет, я возвращаюсь к жизни в своей забавной маленькой абатуа в седьмой раз. Кажется, мы тут немного прибрались, верно?»
3: «А что, заметно?» — ответил гробовщик. «Ну, Донасьен, как тебе кажется, у нас здесь многое изменилось? Тебе ли не знать? Ты ведь попадаешь сюда довольно часто».
0: «Да», — кивнул Сад с негромким смешком. «Меня все время убивают. Забавно, сколько в аду собралось ревнителей морали».
3: «Вот де Сад», — говорят они, — «по-настоящему ужасный тип. Давайте его прикончим».
1: И я получаю удар ножом в живот или веревку на шею.
0: Но порой, когда у них появляется свободное время, находятся патриоты, которые мстят мне чрезвычайно изощренно. Их пытки становятся все более и более продвинутыми. Они начинаются... Тут дверь распахнулась, и в комнату вошел человек.
1: Массивный, с выбритой головой, в маленьких блестящих очках, костюме цвета соли с перцем и жестким белым воротником.

Ада, поскольку тоже явился прародителем нового изма. Речь идет о мазохизме, получении удовольствия от боли. Впрочем, мало кто знал в этом толк. Захер Мазах утверждал, будто его великую идею опорочили ноющие ипохондрики евреи вроде Вуди Аллена. Поскольку мазохизм имеет не большее отношение к жалобам на простуду, проблемам с матерью или на то, что ты не нравишься своему боссу, чем экзистенциализм к тому, чтобы сидеть в одиночестве в комнате и жалеть себя. Так что те, кто так думает, ошибаются. Нет, мазохизм — это воистину старая, отличная штука, и Захер Мазах всегда считал себя его представителем. Мазохизм связан с сексуальным унижением, способностью почувствовать себя по-настоящему хорошо из-за того, что тебе по-настоящему плохо. Нужен чистокровный австриец благородных кровей, не сомневался Захер Мазах, чтобы оценить суть явления до конца. Однако его друг Десад, великий мастер подобных развлечений, весьма одаренный человек, в отличие от Захер Мазаха, испытывает постоянное стремление устраивать безвкусные сцены с невинно страдающими людьми, отчего Захер Мазах теряет самообладание. И тем не менее, приятно снова встретить старого товарища. Глава 6. «Кое-что в аду вызывает мое постоянное восхищение», — заявил маркиз де Сад. «Как мастерски дьявол обеспечивает нас всем необходимым для уничтожения тела и разума. Он чрезвычайно требователен, когда речь заходит о средствах самоуничтожения, правда, Леопольд?» «Я ненавижу, когда ты так говоришь», — ответил Захер Мазах, присаживаясь возле окна у южной стены у клуба «Адское пламя». «Неужели нельзя отказаться от привычки курить опиум? Ты же знаешь, что глупеешь от этой дряни». «Леопольд, тебя не касается, курю я опиум или нет». Захер Мазах остался доволен. Он обожал, когда с ним так разговаривали, и добавил, рассчитывая на новый выпад. «Как ты находишь наш клуб? Нам тебя не хватало». Сад огляделся. Клуб «Адское пламя» занимал низкое, тускло освещенное, задымленное помещение, где было не продохнуть от запаха жарящегося мяса. Далеко не все знают, как много бывает дыма, когда 10 поваров одновременно поворачивают куски мяса на вертелах. Сами понимаете, в аду с вентиляцией дела обстоят не самым блестящим образом. А в остальном, можно сказать, здесь вполне терпимо. «Пожалуй, вернуться недурно», — проговорил Сад. «Не слишком интересно, однако недурно. Всегда приятно возвращаться домой. И неважно, уютно там или нет, верно?» Захер Мазах восхищался скучающим видом Сада. «Ох уж эти французы! Что может быть более декадентским, более утонченным, чем уныние де Сада, находящегося в самом сердце ада? Пожалуй, чуть позже нужно будет обсудить с мистером Сартром статью, где речь идет о банальности зла. А сейчас необходимо сообщить Саду важную новость. Только вот непонятно, каким образом. Складывается впечатление, что Сад изменился. Вне всякого сомнения, он по-прежнему способен к жестокости. А как насчет зла?» Неожиданно Захер Мазах испугался. Неужели душа их вожака, в конце концов, прошла очищение? Может быть, сыграли свою роль бесконечные смерти, причиняющие страдания? А вдруг он стал мягче? Что, черт побери, произошло с Десадом? Этот вопрос, точнее ответ на него, имел огромное значение. Захер Мазах должен принять решение. Он знал, что, возможно, ему выпадет несчастный жребий снова убить Сада. На сей раз быстро и безболезненно, чтобы убрать его со сцены, если произошло немыслимое. Если маркиз де Сад стал религиозным человеком. «Что это со взрывы?» «Вряд ли коммунары», — ответил Сад. «Им тут нечего делать». «В последнее время многое изменилось», — проговорил Захер Мазах. «Вьетконговцы проявляют большую активность здесь, на нашем уровне. На других — свои собственные проблемы».

challenge number two. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава седьмая. Вы знаете, что чувствует человек...

0: возвращаясь домой. Хочется немного пройтись, посмотреть на знакомые места, поговорить с парочкой приятелей, выпить пивка в любимой забегаловке, где-нибудь перекусить. Хочется сделать множество привычных вещей. В аду, как и в любом месте на земле, пожалуй, в аду даже больше. Это ощущение Байрон выразил в поэме «Шальонский узник», где в самом конце узник, привыкший к своей тюрьме, говорит: «Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул». Так и в аду желание почувствовать себя дома настолько велико, что распространяется на все вокруг, даже на окрестности, которые могут показаться малопривлекательными еще одной привилегированной душе. Возьмем, к примеру, ту часть ада, где сад устроил свое жилище. Безрадостные пустыни, не на что смотреть. В первый момент кажется, будто это место совсем ему не подходит. Обычно все считают, что восточный ад предназначен для батраков, простых деревенских парней, которые прибывают сюда в поражающих воображение количествах, несмотря на то, что большинство из них были спасены, снова родились и справились. Уж не знаю, как они сами называют процесс, которому подверглись. Дома здесь напоминают старые консервные банки, а между ними проходит единственная захудалая дорога. В аптеке на углу можно купить кое-какие журналы и парижские газеты «Дань уважения мистеру Саду», который в тех краях знаменитость. Местные уважают Сада и в основном обращаются с ним нормально, если не считать того, что время от времени, когда им надоедают французские манеры маркиза, они решают, что пора его прикончить. Сад на них обиды не держит. Он прекрасно разбирается в том, как убивают людей из вредности. Его собственное определение, считая подобное поведение исключительно французским. Сад просто в восторге от таких штучек и всегда потом оживает, а ребята сохраняют для него его старую квартиру над пивным баром, из окон которой видно кладбище, где часто на шабаш собираются ведьмы. Маркизу де Саду понадобилось несколько дней, чтобы снова привыкнуть к жизни в восточном аду. Пыльные улицы, проклятые души, шатающиеся по узким деревянным тротуарам, несколько индейцев тут и там. Видимо, они в самом деле были очень плохими людьми, если после смерти попали в паршивые местечки вроде одной из деревень на востоке Техаса, а не в настоящий ад для краснокожих. Они никогда ничего не делали, только сидели, словно деревянные изваяния, возле табачной лавки. Так с незапамятных времен индейцы торчат возле табачных лавок Нью-Йорка. Какие у них благородные, тупые, смуглые лица. Маркиз де Сад любил восточный ад, потому что присутствие индейцев всегда его вдохновляло. В этом смысле он был истинным французом. Маркиз подозревал, что у него, возможно, наступило некоторое размягчение мозгов от бесконечного количества совершенных убийств и бесчетных собственных смертей. И то, и другое что-то у вас отнимает. Однако возвращаться домой так приятно. Глава восьмая. Неделя дьявола состоит только из понедельников, и потому маркиз де Сад не знал точно, сколько дней пробыл в восточном аду, когда к нему в гости явился еще один француз. Его привел Леопольд. Высокий, широкоплечий мужчина, красивый, длинные вьющиеся волосы не спадают на плечи, одет по последней моде двора Генриха III. Леопольд суетился, отвратительно потел, время от времени невольно издавая визгливые стоны, которые делали его особенно неприятным. «Доносьен!» — вскричал Захер Мазах в своей обычной чрезмерно фамильярной манере. «Смотри, кого я привел!» Де Сад оглядел гостя. Судя по манерам, он наверняка принадлежал к высшим слоям аристократии и, несомненно, мог похвастаться гораздо более знатным происхождением, чем сам маркиз. На аристократические титулы в аду не слишком обращали внимание, поскольку большинство обитателей титулов не имели. «Мне кажется, я не имею чести», — проговорил Сад, чуть наклонив голову, имитируя поклон. «Мы с вами не встречались», — ответил незнакомец. «Несмотря на то, что я на несколько веков вас старше, я считаю вас, тем не менее, своим духовным наставником, человеком, чья жизнь и произведения лучше всего выражают мои чувства, которые я не сумел предварить в поступке». «Сэр», — проговорил Сад, — «кто вы?» «Граф де Рейс, к вашим услугам», — ответил высокий француз. «Хотя потомком я больше известен как Жиль де Рец». Де Сад пришел в восторг.
1: Тот самый, кого многие известные критики назвали самым гнусным человеком, когда-либо жившим на Земле?
0: «Вне всякого сомнения, они преувеличивают», — промолвил Джильдерец. «Хотя я очень старался». «Счастлив с вами познакомиться», — воскликнул Сад и отвесил низкий поклон. «Я тоже учитель», — ответил Джильдерец. Глава 9. Жиль был поразительным человеком. Всю свою жизнь он занимался тем, что направлял души людей к Богу, убивал детей. Редс предпочитал именно их в качестве своих жертв. Количество погибших непосредственно от его руки, по различным сведениям, колебалось от 160 до 800. Он активно жертвовал деньги монастырям, заказывал мессы, ну и все такое прочее, что у них там полагалось делать в средние века. События происходили примерно в 1430 году, когда шла столетняя война, и те, у кого имелось достаточно денег, брали все, что хотели. После нескольких рождений и смертей в аду, Жиль оставил всякую надежду на спасение. Впрочем, ему с самого начала не приходилось на это рассчитывать. В некотором смысле совсем неплохо иметь славу самого гнусного человека, когда-либо жившего на Земле, если, конечно, не считать Десада. Сад презирал Редса. Во всяком случае, его репутацию. Сад считал Жиля весьма старомодным. Да и чего можно ожидать от человека, жившего в середине 15 века? Глава 10. Приятели снова встретились в специальной комнате клуба «Адское пламя». Захер Мазах рано появился в Восточном Аду, он намеревался сам отвезти Сада навстречу. «Ну, Леопольд, — поинтересовался Сад, — как ты себя сегодня чувствуешь?» «Вполне прилично, Донасьян. Однако меня посетило небольшое разочарование после того, как ты к нам вернулся».
2: «И в чем же оно заключается, Леопольд?»
1: «Пошли всякие разговоры», — ответил Захер Мазах. «Многие утверждают, будто ты уже не тот. Кое-кто даже осмеливается предположить, что ты не так жесток, как раньше.
2: Думаешь, я потерял квалификацию? Тебя это беспокоит?»
1: «Так говорят! Мой дорогой маркиз, что ты делаешь?»
2: Маркиз де Сад протянул руку и погладил поросячью щеку Захер Мазаха.
1: Австриец невольно отшатнулся, но Сад успел схватить двумя сильными, как железные клещи, пальцами жирную складку кожи. На глазах Захер Мазаха со стоном опустившегося на колени выступили слезы, когда Сад сильно сжал пальцы. Однако хватка Сада не ослабла. «Пожалуйста, Донасьян!» — кричал Захер Мазах.
2: Клещевидные пальцы Сада покрутили измученную щеку Захер Мазаха. Тот отчаянно завопил, слезы хлынули из глаз, руки метнулись к лицу, словно отравленные летучие мыши, после того, как цианистый калий сделал свое дело.
1: «Я не сомневаюсь», — небрежно проговорил Десад, — «что можно вывернуть лицо человека наизнанку. Вот так». «Милорд, прошу тебя!» «Впрочем, это сделать гораздо легче, если сначала чуть надрезать шею». В свободной руке Сада, словно по волшебству, появилась опасная бритва. Он с улыбкой склонился над Захер Мазахом. Тот зашелся в истерическом крике. После того, как Сад отпустил его, он еще долго катался по земле, рыдая и стуча кулаками друг от друга, словно как обезумевший бурундук с австрийским акцентом. «Ладно, кончай распускать нюни», — заявил через некоторое время Сад. «Я просто тебе продемонстрировал, что не потерял свою, как там выражаются американцы, остроту», — предположил Леопольд. «Нет, то слово по звучанию похоже на веревку». «А, ты имеешь в виду сноровку», — сказал Захер Мазух.
2: «Да, именно, сноровку. Я ее не потерял, не так ли?»
1: «Твоя инфернальная ярость осталась неизменной», — пробормотал Захер Мазух, с трудом поднимаясь на ноги. «Честно говоря, у меня возникли бы небольшие сомнения. Но теперь мне это не понадобится».
2: Засунув руку во внутренний карман, Захер Мазах вытащил гарроту с кожаными ручками. Небрежно отбросил ее в сторону. «Значит, ты тоже готов меня предать, Леопольд?» — тихо проговорил Сад. «И все ради забавы, я полагаю».
1: «Я думал, не стоит ли мне тебя убить», — ответил Захер Мазах. «Не ради удовольствия. Ты сам должен понимать, если знаешь хоть что-нибудь о мазохизме, великом изобретении, из-за которого я обрел вечную славу. Я собирался убить тебя из-за того, что мне показалось, будто ты готов перейти на другую сторону».
2: Какая глупая мысль, усмехнулся Сад.
1: С тем же успехом можно попросить меня отречься от садизма, из-за изобретения которого я покрыл себя вечной славой и получил место в учебниках истории. Многие считают, кстати, что мазохизм есть всего лишь следствие более глубокого и фундаментального садизма, который я придумал и впервые провел в жизни.
3: «Здесь есть о чем поспорить», — заявил Захер Мазок, вспоминая слова психоаналитика, говорившего ему, что он должен защищаться даже тогда, и особенно тогда, когда он в себя не верит.
2: «Вот что я хочу знать», — произнес Сад. «Почему тебя беспокоит мой переход на другую сторону?»
3: «Конечно, мое поведение может оказаться не слишком дружеским», — ответил Захер Мазок. «Но меня прежде всего беспокоит мораль остальных, тех из нас, кто живет во внутреннем ядре зла. Все мы почувствовали бы себя брошенными, если бы учитель, сам великий Сад, дезертировал из наших рядов».
2: «Отказаться от зла? Никогда».
1: «Я вернулся, мой дорогой Леопольд, и полон решимости совершить нечто значительное, нанести удар за дело зла, как мы его понимаем».
4: «Ах, вот маркиз, которого я так хорошо знаю!» — с восторгом воскликнул Захер Мазок. «Замечательно, что ты снова с нами. Мы живем в смутные времена, мой дорогой Десад. Даже ад начал меняться. Послушай, Денасье, у меня есть друзья, с которыми тебе не мешает встретиться.
3: С некоторыми ты уже знаком, других не знаешь. Однако могу заверить тебя, все они искренне и честно привержены делу зла».
2: Мечтательная улыбка тронула тонкие губы Сада.
1: Захер Мазок понимал, что больше ничего не следует говорить. Очень скоро великая мечта будет реализована. Он немного помассировал щеку. Вне всякого сомнения, в том месте, где Сад ущипнул его, появится отвратительный синяк. Ну и что из того? Десад вернулся домой. Впрочем, если подумать, теперь их встреча показалась ему забавной.

0: Глава 11. Великий совет истинного зла состоялся в мясном месте, специальном помещении, которое отводилось для самых серьезных случаев. В баре внизу можно было поесть мамалыга, деревенский соус, жареный цыпленок, а в качестве гарнира подавали окру в соусе, или коровий горох, или то и другое. Дьявол знал, как заставить страдать человека, в особенности, если он француз. Сад занял привычное место во главе стола, откашлялся и призвал собравшихся к порядку. «Я хочу вас всех поприветствовать», — заявил он. «Я вижу несколько старых друзей. О, вот и новое лицо. Знаменитый профессор Фридрих Ницше. Как я рад вас видеть». «На самом деле я не должен здесь находиться», — ответил Ницше. Он оказался совсем маленьким человечком, почти карликом, с роскошными усами, кончики которых загибались кверху. На нем было пенсне в золотой оправе и толстый твидовый костюм цвета соли с перцем.
1: «Многие считают, будто мне тут самое место, поскольку Гитлер и национал-социалисты некоторое время увлекались моими работами, а термин «ницшеанский» каким-то образом связался с грязными трюками, которые они выделывали. Аналогичная ситуация сложилась и с вами, Сад, с вашим хваленым садизмом, в сердцевине которого всего лишь дурные манеры и безнадежная вульгарность. Когда я молился сверхчеловеку, я определенно имел в виду не вас».
0: «Всегда приятно послушать образованного философа», — заявил Сад. «В особенности, если он пытается определить зло, как следует его не испробовав. Типичный немецкий идеализм, таково мое мнение. Однако мы все равно рады приветствовать вас в наших рядах».
1: «Любой мясник способен на злые дела», — раздраженно проворчал Ницше. «А вот чтобы понять его метафизические последствия, требуется мыслящий человек».
0: «Пойдем дальше», — как ни в чем не бывало, — продолжал Сад. «Среди нас несколько аристократов. Жиль де Рец, например, если... Его мы особенно счастливы здесь видеть. Не хотите ли совершить какое-нибудь злое дело, Жиль?» «Бог не пожелал прислушаться к моему покаянию», — ответил Жиль. «И потому я готов к новым, более жестоким преступлениям. Посмотрим, как это понравится ему».
1: «Вот так дух!» — воскликнул Сад. «Прошу обратить внимание на графиню Елизавету Эстергази, принадлежащую к одному из самых знаменитых венгерских родов. Наиболее образованным из собравшихся здесь известна ее история. Графиня принимала ванны из крови своих служанок, нескольких сотен. Только сначала Елизавета замучивала их до смерти, естественно».
0: «А что я могла сделать?» — спросила графиня, поворачивая красивое лицо с безумными глазами в сторону Сада. «Они плохо себя вели. Кому-то ведь следовало их наказать». Сидевший напротив нее Захер Мазах подумал, что графиня Елизавета — самая роскошная женщина, которую ему когда-либо доводилось встречать.
1: «Вот леди, понимающая толк в страдании, если его нужно причинить другому человеческому существу».
2: «Дорогая графиня», — выпалил он, — «я знаю одного человека, которого необходимо наказать и который готов отдать себя в ваше распоряжение».
0: Губы графини презрительно изогнулись.
1: «Австрийская свинья. Меня не интересуют мужчины, к которым тебя, впрочем, едва ли можно причислить. Я люблю молодых девушек. Так что одари своей мерзостью тех, кто способен получить извращенное удовольствие от наказания такого недостойного и глупого существа, как ты». Удовлетворенный Захер Мазах откинулся в кресле. Леди и в самом деле понимают, чего требует душа мазохиста.
0: «Друзья», — снова заговорил Сад, — «вас так много, что я просто не в силах назвать каждого. К счастью, наш стол в случае необходимости становится бесконечным, иначе нам не удалось бы усадить за него всех, кто сегодня пожелал принять участие в этой встрече. А теперь, господа, не пора ли выбрать тему разговора?»
3: «Ты же знаешь, на данном этапе существует только один больной вопрос, Сад», — вмешался Жиль де Рец.
1: «Я имею в виду возмутительное, упадочное состояние, в которое по вине дьявола пришло зло».
0: «Да, именно о зле я бы хотел с вами сегодня поговорить», — кивнул Сад.
1: «Братья и сестры, мы слишком долго терпели этот изнеженный и смехотворный ад. Оглянитесь по сторонам. Что нас окружает? Что происходит в аду? Идет война, дрянная и абсолютно безликая. Кстати, с каких пор война стала считаться злом? Да, война приносит ужасные страдания, но разве в ней заключено зло?
2: На сей счет ни у кого и никогда не возникало сомнений. Кроме того, нам удалось обнаружить, что в аду полно политических партий, преследующих самые разные цели, совсем как на Земле. Друзья мои, я со всей серьезностью заявляю, нам необходим настоящий ад. Место, где царят извращенное зло и жестокость. Зачем нам жалкий, дрянной, низкосортный ад, где мы с вами находимся?
4: «Правильно, правильно!» — завопили собравшиеся.
0: Десад подождал, пока стихнут аплодисменты, потом снова заговорил.
4: «Поэтому, друзья мои, я предлагаю создать боевую группу, которая посвятит все силы тому, чтобы сделать ад действительно адским местом».
1: «А что, если дьяволу это не понравится?» — осведомился Оскар Уайльд с дальнего конца стола.
4: «Ну, тем хуже для него. Если он отстает от времени, его следует сместить».
2: «Свергнуть сатану в его собственном аду», — задумчиво проговорил Захер Мазах. «Какая выдающаяся мысль!»
1: «Меньшего я от себя и не ждал», — заметил Десад.
0: Глава 12.
3: Сад и Рэдс остались вдвоем после того, как совещание закончилось. Они сидели на балконе номера сада в мотеле «Последний шанс». Маркиз устроился на плетеном стуле, а Рэдс в мягком кресле, который вытащил на балкон. Вечер выдался тихим. Солнце, похожее на расплавленный огненный диск, недавно зашло. Синее небо быстро темнело, лишь на далеком горизонте виднелась пурпурная полоса заката.
0: «Ты часто вспоминаешь о прежних временах?» — спросил Сад у Рэдса.
3: «Иногда», — ответил Рэдс. «А ты?»
1: «Тоже
3: иногда». Сад раскурил глиняную трубку, которую ему дал Леопольд, сделал несколько долгих затяжек.
1: «Знаешь, то, что мы делали ради удовольствия... Ты понимаешь, о чем я говорю?»
3: «Да», — со вздохом ответил Рэдс, предвидя следующие слова Сада.
1: «В действительности наши поступки... нельзя оправдать», — сказал Сад.
3: «Да», — согласился Рэдс, — «наверное, нельзя».
1: «Но когда все говорят, будто мы делали то, что делали только для удовольствия, как если бы речь шла о малозначительном импульсе, который легко подчиняется воле, просто мы не пожелали его контролировать, как мало нас понимают».
3: «Угу», — согласился с ним Рэдс.
1: «Они не знают, что им не дано было познать истинное наслаждение тем, что судят и клеймят нас. Их жалкими страстишками так легко управлять. Они никогда не выходили за рамки закона ради того, чтобы попробовать нечто необыкновенное». «Ты прав, мой дорогой маркиз», — кивнул Рэдс. «Мне кажется, ты собираешься кое-что по всему поводу предпринять». «Да. Теперь мы, наконец, оказались в самом месте, в таком месте, где то, о чем даже и помыслить нельзя, законно. Что ж, мой дорогой друг, пора устроить настоящий ад в аду».
0: Глава 13.
4: «Что за дьявольщина происходит на самых нижних уровнях ада? Кто эти парни? Надеюсь, мне удастся передать свое сообщение. Телеграфные столбы, кажется, еще стоят». «Неприятности начались с типов, которые появлялись и исчезали в разных местах, выдавая себя за министрелей, проституток и наемников, ищущих работу. Понимаете, они постоянно проникали в зоны военных действий, словно войны и нет. Да, время от времени они подрывались на минах, их убивали из автоматов и пулеметов, в них швыряли гранаты, сжигали напалмом, кололи короткими мечами и копьями или уничтожали при помощи другого оружия, которым ваше незнающее милосердие и расточительность снабдило нас. Но таким способом нам мало от кого удалось избавиться. Остальные оказались худшими из воюющих в городах партизан, подозрительными личностями, у которых нет цели. Им даже не знакома анархия. Можете себе представить, господин, у них отсутствуют какие бы то ни было политические взгляды. Зато они рассуждают о религии. И все время твердят, пока мы в аду, превратим это место в настоящий ад. Однако, мне кажется, они стремятся к чему-то другому, господин. В действительности, они весьма презрительно отзываются о вашей модели ада и не принимают наших теорий о смысле наказания. Они говорят, может быть, он падший ангел. Ну и что из того? Тот, кто однажды был ангелом, всегда им остается, я так считаю.
2: А мы, утверждают они, никогда ангелами не были. У нас нет ни малейшей склонности к искуплению грехов. А теперь скажите откровенно, кто из нас надежнее, когда речь идет о проблемах проклятия? Так называемый падший ангел или мы худшие из худших? Вы, конечно, прекрасно понимаете, господин, что их рассуждение типичный детский лепет, хотя некоторым он кажется убедительным. Кое-кто из наших граждан, как мне представляется, устал от безнадежности происходящего. Война и смерть, возрождение и война и так далее. Один и тот же круг, как они говорят. Де Сад со своими вульгарными легионами, жаждущие крови французов, начинает казаться нашему населению личностью интересной и достойной уважения. У них появляется шанс, мол, если уж мы не можем стать хорошими, будем по-настоящему плохими. Они получают возможность заработать новое проклятие, что кажется им еще более привлекательным, чем просто терпеть наказание за грехи, о которых они уже успели забыть. Я не стал привлекать к этому вопросу вашего августейшего внимания, господин, однако создается впечатление, что наметилась вполне определенная тенденция. Истерия охватывает толпы, когда появляются Сад и его прихлебатели. Они устраивают многолюдные представления, только их спектакли — это нечто непристойное и извращенное. Я посылаю видеозапись одного такого выступления, чтобы вы сами убедились в справедливости моих слов. Они готовят своих последователей к следующему этапу — пыткам, казням, бессмысленным убийствам. Отвратительные маски и картины сменяют друг друга. Перед зрителями предстает великий гениоль ада, являя им свое тошнотворное лицо. Боюсь, что я сам впадаю в истерическое состояние. Сейчас я попытаюсь взять себя в руки в надежде, что мое сообщение до вас дойдет. Вся охрана сторожевого поста разбежалась. Их привлек лозунг Сада «Убьем всех, кто не с нами». А потом они примутся за своих. Милорд, в дверь стучат. Я успел отправить вам свое послание, но уже слышу удары топоров. Они рубят телеграфные столбы. А ведь я говорил вам, что их следует спрятать под землей. Они прорвались. Кровавые руки тянутся ко мне. Я отчаянно нажимаю на телеграфный ключ. Они набрасываются на меня, рвут одежду, сверкают ножи. Передача прервалась.

Глава 14. Верховное командование понимало, что не следует докучать сатане проблемами, связанными с досадом. Сатана предпочитал самостоятельно решать все возникающие вопросы. Именно по этой причине он и получил свой пост много лет назад. И застрял здесь благодаря особым достоинствам или из-за совершенных ошибок. Верховное командование хотело, чтобы он сотворил чудо. Какого дьявола? Дактис, недавно назначенный лейтенантом в дивизион военных тайн врага департамента антиразведки, стоял и смотрел на командующего. «Почему бы вам в самом деле не сотворить чудо?» — не унимался Дактис. «Все здесь создано вами. Вы можете сделать с ним, что пожелаете». «Сравнять ад с землей не входит в мои планы», — ответил сатана. «Более того, даже если такое решение и возможно, теоретически, в нем таится ловушка. Уничтожение моего творения равносильно признанию собственной неспособности разобраться в ситуации, которую я сам и сочинил. Нет, Дактис, существуют другие варианты выхода из кризиса. Могу ли я поинтересоваться, что у вас на уме, повелитель? До сих пор войска, которые мы бросали против неприятеля, ничего не добились. Повстанцы разбегаются, смешиваются с населением и через короткое время появляются в другом месте. Разве регулярные войска могут сражаться против армии безумцев под предводительством сумасшедшего романиста? Чтобы одержать победу, нам необходимо выставить против них своего писателя». Дактис задумался. «Да, сир. Интересная мысль. Досад является символом. Значит, и нам следует создать собственный символ, и тогда мы сумеем с ними справиться. Кого вы предполагаете использовать?» Сатана улыбнулся. «Спроси Бодлера, не хочет ли он нанести мне визит? Конечно, как только у него появится свободное время».

0: В эфире станция 2000, модель для сборки. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 15. Смотрите. Из классического подразделения ада поднимается архилох. Было принято решение, что там для него самое подходящее место. В конце концов, он из 740 года до нашей эры. Иными словами, появился на свет всего лишь на 300 лет позже Гомера. Хотя сейчас о нем почти никто не вспоминает, в течение нескольких тысячелетий архилох считался одним из самых лучших поэтов, когда-либо родившихся в стране великих поэтов. При жизни у него имелось две профессии – поэт и наемник. Его оружием было копье из ясеня, в те времена считавшееся самым эффективным. И вот архилох покинул классический уровень ада и приближается к нам. Его там не переносили. Он изобрел сатиру и весьма в ней преуспел. Смеялся над Персефоной, смеялся над Платоном. Архилох не мог относиться к аду серьезно. Он решил подняться наверх и посмотреть, что происходит на других уровнях. Сивилла предупредила, что ему не следует даже пытаться. «Конечно, можешь идти, если хочешь. Однако твое место здесь. Все-таки неплохо иметь свой собственный классический ад». «Меня тошнит от мрачных кипарисов», — ответил архилох. «Меня тошнит от сувлаки, я хочу съесть что-нибудь другое. Меня тошнит от хвастливой болтовни Ахиллеса. Меня тошнит от Елены, которая все время важничает. Меня тошнит от того, что здесь нет войны. Война — моя профессия, война — любовь и поэзия. Мне необходимо попасть туда, где хоть что-нибудь происходит». Так архилох покинул свой ад. Он направился по проходу, ведущему мимо коринфских колонн, мимо древней статуи Аполлона. В некотором смысле невозможно рассказать о том, что произошло дальше. Великий воин появляется из тумана времени. В этих краях он оказался самым старым, ему пришлось пройти долгий путь. Необходимо хотя бы немного уважать тех, кто умер так давно. Их тут совсем не так много. Архилох. Мы так мало знаем о нем. Как он отреагирует на современность? Прежде всего заметит, что все механизировано. Затем обратит внимание на новые эффективные способы убийства людей и на серую скучную форму. Ничего общего с яркими одеяниями, к которым он привык. Архилох прошел по палаточному армейскому лагерю. Это были люди Августа, много римлян и итальянцев из различных временных периодов, решившие служить под знаменами Цезаря. Профессиональные солдаты, сразу же признавшие в архилохе своего. Когда же выяснилось, что он может читать поразительно красивые, иногда остроумные и дерзкие стихи, где чуть не каждое слово «проклятие», но тут уж его с радостью стали принимать в каждом лагере. Военные поэты всегда становятся любимцами армии. Спросите у Киплинга. К тому же архилох был одним из тех, человеком, обладавшим врожденной способностью держать в руках оружие, легко овладевал новыми методами убийства и как губка впитывал полезную информацию. Неважно, поступала она от скифов или от итальянских мечников, живших через тысячу лет после его смерти. Оружие менялось, но основные принципы оставались прежними. Архилох чувствовал себя гораздо лучше на этом уровне ада. Множество армий, постоянные стычки, в то время как в классическом аду царили равнодушие и скука. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Однажды, шагая по одной из главных дорог к Сории, он наткнулся на лагерь странных, похожих на цыган людей. Они пригласили его перекусить, и архилох, привыкший к дружелюбному отношению солдат, приблизился, ничего не подозревая. Высокий, худой мужчина, подозвавший его, был одет в длинную черную куртку. Шляпу он надвинул на глаза. Архилох сразу понял, что имеет дело с дурным человеком, и потому приближался с осторожностью, а потом быстро отступил назад, потому что... Просто потому. Глава 16. «Мудрый человек, — заметил Верлен, — подготовился бы к тому дню, когда его мудрость может быть оценена по достоинству. Нет, я имею в виду нечто другое, но вы меня поняли». Верлен продолжал говорить. Обычные вещи, которые болтают французские поэты. Впрочем, на старом добром острове Сент-Луисе все были французскими поэтами. Все истинные французы, кроме рассказчика, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, Бодлер отложил трубку с опиумом, ему приходилось постоянно затягиваться, чтобы она не погасла, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, и сказал: «О чем это вы тут рассуждаете? Неужели я что-то должен сделать с садом?» «Так мне велел передать тебе сатана», — ответил Верлен. «Тут наверняка какая-то ошибка».
1: Он утверждает, будто с поэтом должен сражаться поэт.
0: Он считает Де Сада поэтом, мой бог? Сатану, наверное, сюда сослали из-за его литературных взглядов. Неплохо сказано, проговорил Верлен.
1: Дело в том, что придется придумать способ разобраться с Де Садом.
0: Я не воин, возмутился Бодлер. Когда-то военное искусство было делом индивидуальным. В те времена я им, возможно, заинтересовался бы, если не по какой-нибудь иной причине, так ради извращенного любопытства. Но сейчас наступил век огромных армий, у солдат вульгарные литературные вкусы, и я не желаю иметь с ними ничего общего.
1: Сатана просил тебя напомнить, что ты говорил о своей любви к созданной им копии Парижа, будто бы тебе здесь нравится.
0: Ну да, конечно.
1: Тебе, вероятно, совсем не доставит такого же удовольствия другие места проживания. Например, Восточный ад, где поселился маркиз де Сад.
0: В самом деле?
1: В таком случае вряд ли стоит винить беднягу за то, что он поднял восстание. Пожалуйста, перестань насмешничать, нахмурился Верлен. Давай говорить серьезно. Необходимо что-то предпринять, иначе мы лишимся нашего уютного островка. Поверь, тебе сам совсем не понравится, Шарль.
0: «Да, пожалуй», — отозвался Бодлер, вспомнив видения ада, которые посещали его до того, как он здесь оказался. «Ладно, вижу положение серьезное.
1: Сатана действительно рассчитывает, что мы можем подавить восстание? Он нам дал какую-нибудь армию? А как насчет воздушной поддержки? В наши дни никто и не помышлял о таких возможностях. Цезарь будет с нами сотрудничать?
0: Вьетконг?»
1: «Ты задаешь слишком много вопросов», — ответил Верлен. «Тебе следует назначить человека, который бы их решал».
0: «Ну что ж, Поль, вот и займись этим».
1: «Чем займись?» — осведомился Верлен.
0: Бодлер потер лоб. «Не пытайся сбить меня с толку. Сделай то, о чем я сейчас просил».
1: «Я не помню», — проворчал Верлен.
0: «Ну, я тоже», — вздохнул Бодлер.
1: «Чрезвычайно необходимо найти кого-нибудь, кто будет в состоянии уследить за происходящим. В противном случае даже самая лучшая стратегия не принесет желаемого результата».
0: Высокий, плотный мужчина с волосами до плеч, который удерживала серебряная цепочка, повернулся к ним и опустил газету. «Я полагаю, пришла пора упомянуть, что разговор происходил в пивной Лип». Ее по многочисленным просьбам обитателей этого уголка ада Сатана перенес с бульвара Сен-Жермен на остров Сент-Луис. «Прошу меня простить, я совершенно случайно подслушал ваш разговор. Если вам требуется солдат, способный решать практические вопросы, то я тот человек, который вам нужен».
1: Бодлер и Верлен обменялись презрительными взглядами. «А как вас зовут, мсье?»
0: «Архилох».
1: «Архилох, а как дальше?» — поинтересовался Бодлер. «Или Архилох — ваша фамилия?»
0: «Архилох и больше ничего. Я из классического периода, там давали только одно имя. Платон, Аристотель, Гомер. Вот такая компания».
1: «В самом деле?» — спросил Бодлер. «Мне кажется, я ничего о вас не слышу».
0: «К 20-му столетию меня забыли. Видите ли, я поэт».
1: «Верно», — вмешался Верлен, — «я что-то припоминаю определенно. Около 750 года до нашей эры».
0: «Точнее, 740 год», — кивнул Архилох. «Вы почти угадали».
1: «Он поэт и наемный солдат», — продолжал Верлен. «Какой фантастический шанс! Этот парень не просто из классического периода, у него есть класс, Шарль».
0: «Меня он вполне устраивает», — заявил Бодлер. «Полагаю, для краткости его следует называть Арчи».
1: «Вы были наемником, Арчи?»
0: «Профессиональным, всю жизнь. В середине 700-х годов для хорошего гоплита было полно работы».
1: «Отлично. Значит, вы возьмете на себя командование контратакой или как там это у вас называется в войне с Садом и его вульгарной компанией?»
0: Архилох покачал головой. «Нет, не мое дело вести в бой все войско. Командир отделения — вот моя должность. Могу командовать взводом, в крайнем случае полком. Но большая армия, тут я не справлюсь. Отдайте мне один из ваших атакующих отрядов».
1: «С удовольствием», — согласился Бодлер. «Как только у нас появится такой отряд. Сначала нам необходимо найти человека, который поведет нас за собой. Вы начальника необходимого уровня, умелого стратега, практичного и мудрого, сильного и уверенного в себе».
0: В этот момент дверь открылась, и в пивную вошел мужчина, одетый как американец 19-го столетия. Длинная черная куртка, белый шейный платок и узкие брюки. Черноволосый, хрупкого телосложения, нервное лицо, скорее всего, холерический темперамент.
1: «Простите», — начал незнакомец, обращаясь к собравшимся. «Не хотелось бы вам мешать, но мне намекнули, что здесь я найду мистера Бодлера».
2: Бодлер поднялся из-за стола.
1: «Я Бодлер. Что вы от меня хотите?»
0: «Всего лишь поблагодарить за прекрасный перевод моих рассказов на французский язык».
2: Бодлер удивленно уставился на пришельца. «Значит, вы...»
0: «Да, Эдгар Аллан По, к вашим услугам».

0: Глава 17. Поп был очень расстроен, потому что ему нигде не удавалось отыскать Аннабель Ли. Он опасался, что она попала в рай. Удача опять от него отвернулась. «Не только от тебя, старина. Подобные вещи происходят постоянно. Ты же знаешь историю, верно? Вот Абеляр, который до сих пор ищет свою Элоизу. Я встречал Франческу, тоскующую без Паула, и Ромео, пытающегося найти Джульетту. Можно продолжать до бесконечности, просто здесь такие порядки. Не подойдет ли какая-нибудь другая хорошая девушка?» У По это предложение вызвало отвращение. Однако Бодлер решил, что следует познакомить его со своими друзьями Верленом, Малларме и Рембо. «Сюрреалистам чрезвычайно повезло. Тут есть и парочка наших приятелей-художников. А главное, здание, как вы, наверное, догадались, построил Гауди. А вот человек, с которым я не имел удовольствия быть знакомым при жизни, Жоан Миро. Кстати, вот в том в углу устроился Дебюсси. У нас свой клуб. Мы будем рады, если вы согласитесь к нам присоединиться, мистер По. Если только не захотите остаться со своими друзьями».
1: «С какими друзьями? Вы же знаете, они при жизни постоянно меня унижали. Гаторн, Лонгфелло, Уитьер и вся их компания. Фенимор Купер сначала здесь со мной дружил, а потом увидел, как я смеялся, читая эссе Марка Твена «Литературные преступления Фенимора Купера», возможно, самое изящное литературное обвинительное заключение. С тех пор он со мной не разговаривает».
0: «Кто такой этот ваш Марк Твен?» — спросил Бодлер.
1: «Он стал известен уже после вашей смерти. Здесь я его не видел. Наверное, сидит где-нибудь в тюрьме и рассказывает анекдоты».
0: «Нам бы он, возможно, пригодился. Должен признать, что мы попали в весьма трудное положение».
1: «А в чем дело?»
0: «Нужно что-то срочно предпринять с Десадом и его армией. Армия освобождения через добровольное принятие боли. АОЧДПБ. Иначе...»
1: «Да-да».
0: «Иначе мы потеряем сие уютное местечко, и нам придется сражаться и умирать самым отвратительным образом, как и всем остальным обитателям ада».
2: По огляделся по сторонам и услышал шум сражения. Звуки доносились с экрана одного из больших телевизоров. В клубе убийц всегда передавали самые свежие новости. Эдгар По изумленно уставился на экран. Тела людей разлетались в разные стороны. Их смерть выглядела болезненной и отвратительной.
1: «Но что мы можем предпринять против Десада? Если сатана не в силах с ним справиться, какие же у нас шансы?»
0: «Ну, сатана, несомненно, способен с ним разобраться. Но он хочет, чтобы Десадом занялись мы. Иначе
1: что?»
0: «Для начала изгнание».
1: «Куда?»
0: «Не имеет значения. Здесь единственное приятное место во всем аду. Вы еще где-нибудь побывали?»
1: «Нет, благодарю вас», — ответил По. «Но вполне могу себе представить».
0: «Мы хотим сохранить наш островок.
1: И неудивительно.
0: Вы нам поможете?»
1: «С удовольствием», — сразу согласился По. «Я всегда мечтал жить в Париже. Что от меня требуется?»
0: «Взять на себя командование нашей армии», — объявил Бодлер.
1: «Я боялся, что вы меня именно об этом и попросите», — сказал По.
0: «Боялись? Вы виргинец, мистер По, а в жилах жителей тех краев течет кровь воинов, дар земли своих сыновьям, рожденным на гасиендах, что окружены глубокими тернистыми оврагами, в которых рыщут индейцы». По некоторое время смотрел на него, а потом заявил:
1: «Должен вам сказать, сэр, что хотя топография Виргинии довольно отличается в разных районах, оврагов там нигде нет».
0: «Я принимаю ваше уточнение, сэр.
1: Однако виргинцы действительно весьма воинственный народ».
0: «Так я и предполагал», — кивнул Бодлер.
1: «Если вы серьезно предлагаете мне командование», — промолвил По, «то я принимаю его, хотя бы для того, чтобы поупражняться в логических рассуждениях».
2: Глава 18. По все делал тщательно, качество, которое Бодлер в людях чрезвычайно высоко ценил. Он сказал, что намерен прибегнуть к логическим рассуждениям для разрешения проблемы, именно так и собираюсь поступить. Он попросил и тут же получил отдельный кабинет, перья и пергамент. У них было слишком мало времени, чтобы учить его пользоваться компьютером или хотя бы объяснить, что компьютер собой представляет. Запас настойки, опия, вина и черного кофе. Затем писатель закрылся в кабинете, дабы обдумать ситуацию. Время от времени он звонил Бодлеру и задавал ему вопросы.
0: «Как вы называете штуки, которые, летают по воздуху?»
2: «Аэропланы, друг мой».
0: «Так, а танки — устройства, которые ездят по земле?»
2: «Верно».
0: «Бомба, убивающая все вокруг, а затем на многие годы отравляющая почву, атомная, правильно?»
2: «Точно», — сказал Бодлер.
1: «Кажется, я во всем разобрался», — проговорил По.
2: Он вернулся к анализу внутренней ситуации. Попросил переключить телевизор на новости, которые должны были показывать в 24 часа.
0: послушал и быстро оценивал общую ситуацию, и, наконец, понял, что происходит. Чуть покачиваясь, направился к двери, открыл ее, вышел к дожидавшимся его поэтам-символистам, которые собрались в игровой комнате и даже сейчас, дожидаясь результата изысканий, поиграли в бильярд. «Теперь вы знаете?» — спросил Бодлер. «Найдите по-настоящему хорошего генерала. В аду их полно».
1: «Кого бы вы предложили?»
0: «Я плохо знаю современный мир. Раньше лучшим считался Александр. Неплохо, если бы удалось найти Юлия Цезаря или Ганнибала. Любой из них подойдет».
1: «Тут их нет».
0: «А кто же есть?»
2: Они просмотрели список.
0: «Например, Леонид или Велизарий. А как насчет Роберта Гли или Гранта?»
2: «У меня, например, есть подходящая кандидатура. Мы вместе сидели в яме. Давайте я вас к нему отведу». И они отправились к Джеронимо.

0: Глава 19. Сад сказал Мазаху.
1: Просто бессмыслица. Как, говоришь, звучит их боевой клич?
2: Сэр, они собираются изгнать зло из ада.
1: Чушь. Ад по определению место, где царит зло.
2: Да, сэр, они знают и чувствуют, что должны подчиниться тому, с чем не в силах справиться, иными словами, обстоятельствам, в которых оказались. Однако они считают, что должны избавиться от человеческого зла, а не от демонического.
0: Хотят избавиться от человеческого зла? В самом деле?
1: Им кажется, будто во Вселенной и без того достаточно зла, и люди его только усугубляют.
0: Сборище трусливых неженок. Почему, черт возьми, они не понимают простой истины? Кроме того, что зло имеет моральное право на существование, оно еще и справедливо.
2: Аппетиты, мой дорогой друг, должны быть удовлетворены любой ценой.
1: Совершенно верно, сэр.
0: А что может удовлетворить аппетит лучше, чем порка какой-нибудь беспомощной невинной дамы, верно? Оба радостно заулыбались.
3: Глава 20.
0: Лиззи Борден не была уверена, что согласна с ними. Она многому научилась у сада. Когда она только прибыла в ад, ее переполнял стыд. Лиззи действительно не могла точно вспомнить, что произошло в тот день в 1878 году в Фолл-Ривер, Массачусетс. «Не обманывай меня», — сказал сад. «Не имеет ни малейшего значения, помнишь ты это или нет. Тебе прекрасно известно, что ты это сделала».
4: «Я не помню, но, наверное, действительно совершила то, о чем вы говорите».
0: «В любом случае, ты не должна отворачиваться от своего поступка. Гордись чудовищностью содеянного, девочка. Любить родителей может каждый, но только исключительная личность способна отбросить социальные условности, взять топор и сделать с ними то, чего они, несомненно, заслужили».
4: «А почему они заслужили смерть?»
0: «Жертва всегда заслуживает смерти. Лишь тот, кто заслуживает смерти, становится жертвой. Несмотря на все возражения, жертву влечет к преступлению не меньше, чем убийцу. Они сообщники, убийца и жертва, палач и осужденный. Способность наслаждаться болью других отличает нас от наивных существ, которые продолжают жить в согласии с природой, не ведая о том, что в мире существует весьма изощренное удовольствие. Ты обладательница замечательной репутации, Лиззи. Ты просто легендарная фигура. Пожалуйста, не перечеркивай всего этого покаянием. Не отворачивайся от своего великого деяния только потому, что обстоятельства сложились не лучшим образом».
4: «Не лучшим образом? Я в аду. Что может быть хуже?»
0: «Ад — твой новый дом, малышка. Тебе необходимо к нему привыкнуть».
4: «Вряд ли у меня получится. Знаю, должно быть, я их убила, но от вида крови я падаю в обморок».
0: «Пойдем со мной», — сказал сад. «Будем привыкать постепенно. Тебе когда-нибудь удавалось рассечь жабу надвое тесаком?»
4: «Господи, нет!»
0: «Ну так следуй за мной. Это ужасно забавно».
3: Глава 21. Сначала подобные развлечения действительно пришлись Лиззи по нраву, все до единого. Сад был настоящим энтузиастом и просто обожал мучить людей или животных, если людей под рукой не оказывалось. Лиззи шла за ним словно в полусне и со стыдом понимала, у нее хватало честности себе в этом признаться, что ей многое нравится. Сначала. Было странно смотреть на страдания других и смеяться над ними. Так всегда поступал сад. Мазах визгливо хихикал, Лиззи он раздражал. Но хуже всего, что вскоре чужая боль перестала ее развлекать. Лиззи вдруг поняла, что ей становится скучно. Столько внимания и какой-то боли. Сад проводил почти все время с недалеким октавом Мирабо, и все лишь потому, что сад пыток де Сада являлся величайшим произведением, когда-либо увидевшим свет. Французская утонченность и декаданс начали действовать ей на нервы. Самая обычная деревенская девушка Лиззи тосковала по таким же простым людям, американцам, но они не желали с ней разговаривать. Какая несправедливость. Лицемеры. Они убивались вокруг Лукреции Борджиа, которая, возможно, убила больше людей, чем Лиззи удалось узнать за всю свою жизнь. Все словно с ума посходили по поводу графини Эстергази в старые добрые времена в Трансильвании, купавшейся в крови юных деревенских девушек. Такие народу нравятся. Если ты иностранка и у тебя есть титул, значит, ты выдающаяся личность. А вот когда дело доходило до Лиззи и ее двух паршивых убийств, вне всякого сомнения, ее считали очень дурной. Впрочем, есть еще одна компания французов. Символисты или сюрреалисты, или как их там, возле которых все время болтается мистер По. Они писали безумные рассказы и рисовали безумные картины. Даже их музыка звучит как-то не по-людски. Но с ними весело. Они все время торчат в кафе, наполняя воздух ароматами вина и табака и веселым смехом, когда им удается сразить кого-нибудь остроумным замечанием. Глава 22. Гробовщик не хотел наносить удар или думать о бунте, потому что сохранял лояльность к заведению, иными словами, к сатане. Однако из-за последних неприятностей забот у него значительно прибавилось. Трупы падали из трубы, словно горошины в амбар. Что еще хуже, они оказывались в ужасном состоянии. Помощникам приходилось тратить кучу времени, чтобы привести их в порядок. Порой сначала появлялись конечности, а потом головы и все остальное. Иногда у помощников было так много работы, что они не могли отложить в сторону частично собранные торсы, чтобы дождаться какой-нибудь детали. И потому латали их при помощи того, что оказывалось под рукой. Именно тогда и появился новый класс мертвецов – перепутанные. Составные тела, где неясно, какое из множества физических компонентов является доминирующим. «Поколение бормочущих» назвал их гробовщик и снова попытался добраться до сатаны по линии экстренной связи. Сатана не ответил на его вызов, даже коммутатор никак не отреагировал. Глава 23. Лиззи сама не понимала, почему общается с садом. Возможно, потому что он проявил к ней сочувствие. Она и в самом деле не ведала, куда податься. Однако ей с самого начала было ясно, что ад — совсем неподходящее место для дамы, даже для дамы, убившей своих родителей топором, обвинение, которое так никто и не смог доказать в суде. Лиззи умерла в 1927 году в возрасте 67 лет. Вернувшись к жизни, она обнаружила, что стала намного моложе. Сатана нередко так поступал, поскольку не хотел, чтобы по аду разгуливали одни только старики. К тому же ему нравилось видеть рядом с собой знаменитости в расцвете лет. Лиззи полагала, что ей около 30. Может быть, чуть меньше. Но хотя сатана, точнее его подручные отвратительные гробовщики и их босс сделали ее моложе, красивее, чем при жизни, она не стала. Если уж на то пошло, привлекательности даже поубавилось. Лиззи долго и придирчиво изучала себя в зеркале. Кажется, нос теперь немножко длиннее, чем она помнила. А маленький прыщ за левым ухом, разве нужно было его восстанавливать? Могли бы еще и бюст увеличить, с вызовом подумала она. Лиззи гордилась собой за то, что сумела произнести это слово вслух. В конце концов, она ведь в аду. Уж можно не сомневаться, вульгарность здесь норма жизни. Только не надо думать, что она собирается опускаться до вульгарности. Лиззи отправилась в восточный ад вместе с садом, хотя их и не связывали близкие отношения. Старая дева из Массачусетса испытывала отвращение, глядя на изломанное, горькое и безумное лицо маркиза. Ее раздражала привычка спутника хихикать и потирать руки. И то, что у него был вид человека, практически ставшего рабом своей мании. Для сада же Лиззи не существовала как женщина. Она совсем не походила на Жустину или какую-нибудь другую героиню-жертву из его многочисленных произведений. Лиззи нашла пансион, которым заправляла симпатичная француженка по имени Шарлотта Карде, убившая французского революционера Марата. Она часто говорила о своем женихе, которого звали не тот Дантин, не тот Дантон. Акцент у Карде был довольно необычным, а жениха никогда не оказывалось на месте. Вот так любовь. Казалось, мисс Карде совершенно не переживает из-за того, что попала в такое отвратительное место. Однако Лиззи знала, что внешность иногда бывает обманчивой. Ведь отнюдь не все из тех, кого она до сих пор встречала в аду, на первый взгляд казались подходящими кандидатурами для того, чтобы здесь находиться. А еще она с разочарованием обнаружила тут множество священников самых разнообразных конфессий и вероисповеданий, которые по-прежнему рядились в свои традиционные одеяния и разгуливали по окрестностям, явно не испытывая никаких угрызений совести. Сначала в новом аду Лиззи понравилось. Обнаружив, что местные жители считают ее знаменитостью, она никак не могла понять, почему, но со звездами так часто случается. Разве можно предугадать, когда тебя настигнет слава? Однако вскоре выяснилось, что ей не нравятся люди, с которыми приходится общаться. Некоторое время Лиззи надеялась, что она сможет подружиться с мисс Бонни, но ее ужасно раздражал дружок Бонни, Клайд Баррелл. А остальные того хуже. Подонки вроде красавчика Флойда, пулемета Келли, отца Кугана, Лу Геррига и тому подобные. Все, кто ее окружал, являлись преступниками при жизни. Лиззи никогда не считала себя преступницей, она ведь ничего не украла. И в глубине души верила, что воровство порой следует рассматривать как более тяжкое нарушение закона, чем убийство. Поэтому время для нее тянулось ужасно медленно. Пока однажды, исключительно от нечего делать, она не приняла участие в ежегодном пикнике благотворительного братства преступных безумцев. Естественно, его придумал Десад, который просто обожал театр, любил ставить спектакли и организовывать зрелища, а его дружки сильно уступали ему в

0: много пьянчук и еще какие-то парни, называющие себя «адские ангелы», разъезжали на мотоциклах, надев на голову уродские шлемы с рогами и перьями. «Это было бы очень кстати», — ответила Лиззи. «Честно говоря, огромные волосатые типы на мотоциклах, кажется, я употребила правильное слово, выглядят довольно устрашающе». «Возможно, для кого-то да», — согласился с ней молодой человек, явно давая понять, что он к числу трусов не относится. «Интересно, как им удается доставать такие механизмы здесь, в плохом месте?» Лиззи до сих пор не могла заставить себя произнести слово «ад». «Я слышал», — ответил молодой человек, — «что сатана специально договорился с одним заводом на Земле. Разрешите представиться, я Джесс Вудсон Джеймс».
1: «Знаменитый Джесс Джеймс?» — удивилась Лиззи.
0: «Клянусь вам именно. А кто вы, мадам?»
1: «Мисс», — поправила его Лиззи. «Я мисс Лиззи Борден из Фолл-Ривер в Массачусетс. Я полагаю, что тоже являюсь довольно-таки известной личностью».
0: «Боюсь, я умер прежде, чем вы родились», — ответил Джесс. «И потому ничего о вас не знаю. Я стараюсь узнавать все о людях, с которыми встречаюсь в аду, но это совсем непросто. Здесь так много народу, и нужно запомнить такое количество лиц». Настроенного Джесса было приятно посмотреть. Казалось, ему лет 25, небось и бриться еще приходится не чаще одного раза в неделю. День тянулся медленно. Долгий, длинный день в аду, когда даже сам дьявол не в состоянии придумать никаких гнусных развлечений, чтобы убить время. Лиззи и Джесс беседовали. Ближе к вечеру Джесс пригласил Лиззи Борден отобедать.
1: «О, мистер Джеймс», — заявила Лиззи, — «вы только зря потратите время. Почему бы вам не позвать какую-нибудь из красивых женщин нас окружающих?»
0: «Ну, — сказал Джесс, — дамы, о которых вы говорите, в основном иностранки с аристократическими титулами. Совсем не мой тип. Я простой деревенский парень, мисс Борден».
1: «Фолл-Ривер в мое время был городом. Вам бы там не понравилось, мистер Джеймс».
0: «Сомневаюсь, что наше прошлое так уж сильно отличается, мисс Борден. Вы выглядите и разговариваете, как деревенская леди, совсем не похожая на жительницу Бостона или Нью-Йорка».
1: «Вот уж точно!» — вскричала Лиззи. «Мои родители выросли в деревне. Знаете, у нас была своя ферма, даже когда мы жили в Фолл-Ривер. Я часто помогала консервировать продукты и делать запасы на зиму».
0: «Как бы мне хотелось поесть чего-нибудь настоящего!» — грустно проговорил Джесс. «Такое впечатление, что в аду работа на земле никого не прельщает. Здесь все только и делают, что дерутся и ругаются друг с другом. Времени хватает лишь на иностранную еду быстрого приготовления». Джесс чувствовал себя намного лучше, когда находился рядом с Лиззи. Вряд ли он смог бы сказать, почему. Красавицей ее не назовешь, простушка. Ничего особенного.
1: Но возле Лиззи на Джесса снисходило ощущение покоя и мира. Она казалась такой рассудительной и здравомыслящей, а с тех пор, как он умер и пришел в себя в аду, Джесс Джеймс всегда хотел опереться на что-нибудь основательное.
0: Ему не удалось найти никого из своих братьев. Он не винил сатану, понимая, что иначе и быть не может. Если ты возвращаешься к жизни в окружении родных друзей и родных друзей, у тебя не остается времени на то, чтобы познакомиться с новыми людьми, которые постоянно сюда прибывают. Джесс чувствовал себя среди них ужасно. Казалось, все тут невероятно высокого о себе мнения. Расхаживают повсюду и хвастаются о том, какие они великие, в особенности французы. С точки зрения хитрого, жесткого деревенского парня, они слишком много на себя брали. Однако сейчас они были в моде, ими все увлекались, громогласными грубиянами, французскими придурками с пронзительными голосами и великолепной коллекцией отбросов, собранных за 5000 лет или даже прибывших из более отдаленных времен, за 1 000 000 лет до Рождества Христова, когда первый разумный пещерный человек, такой, каким его сыграл Виктор Матью, поднял голову и швырнул в воздух кость, обозначившую начало истории а-ля Кубрик. По счастью, теперь рядом с ним Лиззи, и они могут разговаривать о жизни в деревне. Кружки шитья, бросание подковы, сенокос и сбор урожая, приготовление индейки в день благодарения, катание на вазах с сеном и на санях, зерно для цыплят, пойло для свиней. Фолл-Ривер и Джоплин не очень отличались друг от друга. Города разделяют Америку, а деревни, наоборот, ее объединяют. Деревенские жители стараются держаться поближе друг к другу, ведь им нечего терять, кроме своих предрассудков. И Джесс начал ухаживать за мисс Лиззи. Именно в это время Сад занялся созданием своих ударных взводов и вступил в переговоры с Жаном Полем Сартром, убеждая того написать пропагандистские листовки, которые вдохновят легионы жителей ада и вернут их на консервативный путь полного ортодоксального проклятия. И не то чтобы Сартр верил в маркиза де Сада или его доктрин. Он был интеллектуальным и моральным противником всего, что защищал де Сад. Однако Сартр всегда отличался любопытством и обладал той поразительной отстраненностью истинного интеллектуала, что позволяет увидеть суть происходящего, причем без всяких там глупостей вроде морального одобрения или неодобрения.

0: Просто взгляд художника, изучающего материал. Проект Десада заинтриговал Сартра. Ему стало интересно, чем закончится состязание между различными ипостасями зла. Себя же он рассматривал в качестве иностранного корреспондента, и поскольку бездействие было противно его натуре, писал небольшие пропагандистские листовки для Сада. Джесс наблюдал за происходящим холодными, ничего не выражающими синевато-серыми глазами миссурийца. Вскоре Саду и его банде придется покинуть Восточный Ад. Они еще недостаточно сильны, чтобы удержать свою территорию. Однако Восточный Ад останется центром сопротивления, и придет время принимать решение. Но Джесс решил твердо, он обязательно присмотрит за мисс Лиззи Борден. Сейчас здесь тихо. Откуда ей знать, как все поменяется, когда начинается война? Джесс понимал, что такое война. Ему было известно, что в сторону Восточного Ада движется армия, которую возглавляет мистер Эдгар Аллан По. Его поддерживают целая куча европейских знаменитостей и множество известных французских поэтов. Два центра противостояния — Новый Париж и Восточный Ад. Они не соприкасались между собой. Их разделяли другие земли. Между ними высились Карпаты, где находился новый, недавно открытый участок ада. По туннелю можно было попасть в новый ад. Из двух главных центров и отправлялись агенты, в задачу которых входило вербовать сторонников. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 24. «Ты шутишь?» — спросил Джеронимо. «Зачем мне воевать с бандой бледнолицых? Французских бледнолицых, если на то пошло». Джеронимо давно воспитывал в себе смирение. В аду для него не осталось сюрпризов. Ад оказался менее болезненным и отвратительным, чем он ожидал. «Я могу назвать достойную причину». «И какова же она?» «Ты попытаешься убедить Сада в том, что существует нечто более сильное, чем стремление к боли и смерти».
1: «И ты говоришь это мне? Индейцу из племени Апачи?»
0: «Иногда Апачи проявляли жестокость, совсем как Сад. Порой они истязали свои жертвы гораздо более изуверскими способами, чем Мартин де Сад. Но Апачи обладали тем, чего нет у Сада и его людей».
1: «Чем именно?»
0: «Ты сам мне об этом скажешь, Джеронимо, потому что знаешь».
1: Джеронимо надолго погрузился в размышления.

0: Глава 25. Мисс Лиззи Борден спала очень чутко, часто мучаясь кошмарами, особенно с тех пор, как она поселилась в восточном аду. Ее посещали три варианта снов. Нервные короткие эпизоды с мышами, долгие сны о том, как она тонет в океане, алом от крови, странные видения, в которых она смеется и танцует с человеком, чье лицо не может вспомнить, когда просыпается. Последний сон посещал Лиззи чаще всего. Именно это видение заставило ее проснуться во мраке ночи, как раз перед тем, как раздался негромкий стук в ее окно. В местах вроде восточного ада дама должна уметь за себя постоять, поэтому Лиззи встала с кровати, накинула халат и быстро подошла к шкафу. В сумочке у нее лежал небольшой двуствольный пистолет. Заряженный. Лиззи взвела курки. Затем, когда снова послышался стук, подошла к окну. И увидела Джесса Джеймса. Лунный свет заливал его лицо с мелкими чертами. Лиззи была немного встревожена и приятно взволнована, поскольку в последние дни заметила, что он уделяет ей особое внимание. Более того, каждый его взгляд, каждое слово заняли почетное место в требнике ее сердца. Она распахнула окно и собралась уже отчитать его самым строжайшим образом, однако Джесс ее опередил. «Мисс Лиззи, прошу прощения за то, что врываюсь среди ночи, но мне удалось кое-что выяснить. Здесь, в Восточном Аду, намечается большое сражение. Я собираюсь убраться отсюда подальше, поскольку маркиз Садди не внушает мне доверия. Он не тот командир, которым следует гордиться. Я ничего не знаю о тех, кто на нас нападает, но они не имеют никаких прав на меня или на вас, поэтому я хочу предложить вам мою надежную и уважительную защиту». «Я с радостью ее приму, естественно, мистер Джеймс», — ответила Лиззи. «Но что вы намерены делать?» «Мисс Лиззи, я не могу предложить ничего лучше, чем удрать отсюда и как можно быстрее. Прямо сейчас. Потому что через пару часов из Восточного Ада можно будет выбраться только на катафалке».
1: «Боже мой!» — воскликнула Лиззи. «Я не могу вот так просто уйти. Мне необходимо собраться. Я вовсе не уверена, что нам следует спешить».
0: «Мисс Лиззи, вот что я вам скажу. Одевайтесь поскорее, возьмите с собой маленькую сумку и пойдемте к перевалу Орла. Там у меня стоит запряженная двуколка. Если к рассвету ничего не произойдет, я признаю себя самым большим дураком в наших краях и отвезу вас обратно домой».
1: Лиззи зашла за ширму и торопливо оделась. Ей не очень верилось, что опасность действительно настолько серьезна, как утверждает мистер Джеймс. Скорее, он поступает так, чтобы увеличить собственную значимость в ее глазах. В результате она окажется ему обязанной.
0: «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы поторопились», — сказал через некоторое время Джесс, когда она принялась зашнуровывать корсет, путаясь в темноте.
1: «Я думаю, мистер Джеймс», — заявила Лиззи, — «вы ведете себя слишком фамильярно. Вы поставили в известность мистера Садда о своих подозрениях?»
0: «Нет, Лиззи, не поставил».
1: «Почему же? Дрянной способ отплатить ему за гостеприимство».
0: «Ну, это уж слишком», — покачал головой Джесс. Потом стукнул себя кулаком по бедру и усмехнулся. «Чудесный мистер Садди кормит нас, считает частью своей армии и рассчитывает, что мы будем сражаться за него, когда парни из другого лагеря переберутся через гору». «Если честно, Лиззи, вы ведь совсем не знаете, какая она политика в наших краях».
1: «Ну, подумала Лиззи, это уже дерзость». Она знала, что должна сделать ему строгое внушение, поскольку подобные заявления недопустимы, в особенности из уст тех, нужно посмотреть правде в глаза, чье воспитание оставляет желать лучшего. Честно говоря, в наше время таких называют деревенщина. Совсем неподходящая компания для хорошо воспитанной старой девы из Новой Англии, которая в тот самый миг у нее перед глазами и не в первый раз промелькнуло видение. Маленький топор с потемневшей от крови ясеневой рукояткой, и на лезвие запеклась кровь, а рука, держащая его, маленькая рука, тоже вся перепачкана в крови.

0: Глава 26. По произнес: «Кто-то следует за мной по пятам». Бодлер поднял глаза от шампура, на котором были нанизаны жирные аппетитные кусочки гусятины. «Ты что-то сказал, старина?» По криво усмехнулся. «Так не имеет значения». «Да, наша компания до сих пор шла хорошо, и все исключительно благодаря генералу Роберту Ли, прекраснейшему цветку конфедерации». «Но с нами нет знаменитого генерала», — заметил Бодлер, ненавидевший свою роль доверенного лица сатаны. Ему вдруг страшно хотелось, чтобы кто-нибудь другой заменил его. Мистер По уже начал ему надоедать. Бодлер чувствовал себя гораздо лучше, пока не встретил этого напыщенного маленького типа с неровным темпераментом и огромным легко уязвимым эго. Куда приятнее иметь дело лишь с необычными, блестящими и сложными рассказами писателя. Естественно, лично он здесь не присутствует, однако мне известно... Мне повезло, когда я обнаружил описание кампании генерала Ли в библиотеке Восточного Ада и изучил стратегию этого мастера статистики. «Чего-чего?» — спросил Бодлер, который сразу понял, что По пьян. «Извини, мастера стратегии я имел в виду. Применяя его принципы, генерала Ли, я хотел сказать, мне удалось провести наши войска через перевал Апачий, а потом дать им возможность рассыпаться по Восточному Аду, захватив его в клещи. Левым флангом командовал Гюйсман, а правым — Айсладен. Наш успех был предопределен. Солдаты исполняли приказы с тем холодным равнодушием, которое помогает одерживать победы в сражениях, но только до тех пор, пока не начинает слепить глаза солнца сентиментальности». «Однако Сат и его заместители, Захер Мазах и Рец, до сих пор не убиты и не захвачены в плен». «К сожалению. Зато мы можем с уверенностью утверждать, что сломили их сопротивление». Именно в этот момент Сат и контратаковал войска По, который сидел, пил вино и сочинял стихи. Поэта застали врасплох. Полег целый батальон критиков и издателей, которых удалось во имя культуры уговорить объединиться с поэтами. Безумные камикадзе из бригады Захер Мазаха ударили по оборонительной линии, наскоро выстроенной средними командирами, занимавшимися куда более интересными вопросами организации ужина с вином. Правый фланг некоторое время держался, отбивая атаки налетчиков Жиле де Реца, но потом Рец собрал своих людей и заявил:
1: «Еще раз, мои храбрецы, нанесем удар в честь Жанны д'Арк, прекрасного видения, которое поддерживало меня долгие годы, когда я вершил зло!»
0: Поэтов вывернуло наизнанку от такого лицемерия. Их ряды дрогнули, и они отступили под натиском нового наступления Реца, поддержанного решительным штурмом самого маркиза де Сада, шедшего во главе отборного отряда и 5000 всадников, известных под именем «Пикейщики». Сражение разделилось на сотни поединков. Вскоре уже никто не сомневался, что силы французских символистов терпят сокрушительное поражение. Неожиданно всем стало не до смеха, и не в последнюю очередь сатане, которому пришлось снова заняться делом.

Ричард Матесон. Нажмите кнопку. Пакет лежал прямо у двери. Картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилии и адрес. Мистеру и миссис Льюис, 217 Е, 37 улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016. Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробочки липкой лентой был прикреплен сложенный листок бумаги. «Мистер Стюарт зайдет к вам в 20.00». Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат. Звонок в дверь раздался ровно в 8. «Я открою!» — крикнула Норма с кухни. Артур читал в гостиной. В коридоре стоял невысокий мужчина. «Миссис Льюис», — вежливо осведомился он, — «я мистер Стюарт». «Ах, да!» Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца. «Разрешите войти?» – спросил мистер Стюарт. «Я сейчас занята, так что извините, просто вынесу вам вашу...» «Вы не хотите узнать, что это?» Норма молча повернулась. «Это может оказаться выгодным». «В денежном отношении?» – вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул. «Именно». Норма нахмурилась. «Что вы продаете?» «Я ничего не продаю», — ответил он. Из гостиной вышел Артур. «Какое-то недоразумение?» Мистер Стюарт представился. «А, это штуковина». Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. «Что это вообще такое?» «Я постараюсь объяснить», — сказал мистер Стюарт. «Разрешите войти?» Артур взглянул на Норму. «Как знаешь», — сказала она. Он заколебал.

Ну что ж, заходите. Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт. «Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку», — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. «Кнопка соединена со звонком в нашей конторе». «Зачем?» — спросил Артур. «Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрет незнакомый вам человек, и вы получите 50 тысяч долларов». Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами. Тот улыбался. «О чем вы говорите?» – недоуменно спросил Артур. Мистер Стюарт был удивлен. «Но я только что объяснил. Это что, шутка?» «Причем здесь шутка? Совершенно серьезное предложение. Кого вы представляете?» – перебила Норма. Мистер Стюарт смутился. «Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее, заверяю вас, что наша организация очень сильна». «По-моему, вам лучше уйти», – заявил Артур, поднимаясь. Мистер Стюарт встал с кресла. «Пожалуйста, и захватите вашу кнопку. А может, подумаете день-другой?» Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь. «Я оставлю свою карточку», – мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел. Артур порвал ее пополам и бросил на пол. «Как по-твоему, что все это значит?» – спросила с дивана Норма. «Мне плевать». Она попыталась улыбнуться, но не смогла. «И ни капельки не любопытно». Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду. «Почему ты отказываешься говорить об этом?» – спросила Норма. Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной. «Разве тебя это не интригует?» «Меня это оскорбляет», — сказал Артур. «Я понимаю, но...» Норма продолжала накручивать волосы на бигуди. «Но ведь и интригует?» «Ты думаешь, это шутка?» — спросила она уже в спальне. «Если шутка, то дурная». Норма села на кровать и сбросила тапочки. «Может быть, это психологи проводят какие-то исследования?» Артур пожал плечами. «Может быть. Ты не хотел бы узнать?» Он покачал головой. «Ну почему?» «Потому что это аморально». Норма забралась под одеяло. Артур выключил свет и наклонился поцеловать ее. «Спокойной ночи». Норма сомкнула веки. «50 тысяч долларов», — подумала она.

0: Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку. Во время перерыва она склеила карточку скотчем. Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона. Ровно в 5 она набрала номер. «Слушаю», — раздался голос мистера Стюарта. Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя. «Это миссис Льюис».
1: «Да, миссис Льюис».
0: Мистер Стюарт, казалось, был доволен.
1: «Мне любопытно».
0: «Естественно. Разумеется, я не верю ни одному слову». «О, это чистая правда», — сказал мистер Стюарт.
1: «Как бы там ни было», — Норма сглотнула. «Когда вы говорили, что кто-то в мире умрет, что вы имели в виду?»
0: «Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть».
1: «За 50 тысяч долларов?»
0: «Совершенно верно». Она насмешливо хмыкнула. «Чертовщина какая-то. Тем не менее, таково наше предложение», — сказал мистер Стюарт. «Занести вам прибор?»
1: «Конечно, нет!»
0: Норма с возмущением бросила трубку.

0: Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. «Какая наглость!» – подумала она. «Я просто не возьму его!» Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе. Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль, глядя в окно. Немного погодя, она пошла на кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит. «Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер?» – сказала она. Артур оторвался от обеда. «Я тебя не понимаю». Они ели в молчании. Неожиданно Норма отложила вилку. «А что, если это всерьез?» «Ну и что тогда?» Он недоверчиво пожал плечами. «Что бы ты хотела, вернуть это устройство или нажать кнопку? Убить кого-то?» На лице Нормы появилось отвращение. «Так уж и убить. А что же это, по-твоему?»
1: «Но ведь мы даже не знаем этого человека».
0: Артур был потрясен. «Ты говоришь серьезно?»
1: «Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за 200 тысяч миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?»
0: «А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании?» – возразил Артур. «Прелестная девушка с соседней улицы?»
1: «Ты нарочно все усложняешь».
0: «Какая разница, кто умрет?» – продолжал Артур. «Все равно это убийство».
1: «Значит, даже если это кто-то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, — настаивала Норма, — кто-то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь кнопку».
0: Артур пораженно уставился на нее. «Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?»
1: $50 000?
0: «При чем тут $50 000, Артур?» — перебила Норма.
1: «Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали».
0: «Норма, нет».
1: «Мы могли бы купить тот коттедж».
0: «Норма, нет». Его лицо побелело. «Ради бога, перестань». Норма пожала плечами. «Как угодно».

0: Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон. «По какому поводу?» — с улыбкой спросил Артур. «Без всякого повода», — Норма обиделась. «Просто так». «Отлично, мне очень приятно». Она наполнила его чашку. «Хотела показать тебе, что я не эгоистка».
1: «А я разве говорил это?»
0: «Ну, она неопределенно махнула рукой. Вчера вечером...» Артур молчал. «Наш разговор о кнопке», — напомнила Нора. «Я думаю, что ты неправильно меня понял».
1: «В каком отношении?» — спросил он ее настороженным голосом.
0: «Ты решил...» — она снова сделала жест рукой. «Что я думаю только о себе».
1: «Так
0: вот нет. Когда я говорила о Европе, о коттедже...» «Норма, почему это тебя так волнует?» «Я всего лишь пытаюсь объяснить», — она судорожно вздохнула, — «что думала о нас, чтобы мы поездили по Европе, чтобы мы купили коттедж, чтобы у нас была лучшая квартира, лучшая мебель, лучшая одежда, чтобы мы, наконец, позволили себе ребенка, между прочим».
1: «У нас будет ребенок?»
0: «Когда?»
1: Он посмотрел на нее с тревогой.
0: «Норма, когда?» «Ты что, серьезно?»
1: Он опешил.
0: «Серьезно утверждаешь?» «Я утверждаю, что это какие-то исследования», — оборвала она. «Что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах. Что они просто говорят, что кто-то умрет, чтобы изучить нашу реакцию. Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?»
1: Артур не ответил. Его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел. Норма осталась за столом, отрешенно глядя в кофе. Мелькнула мысль: «Я опоздаю на работу». Она пожала плечами. «Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе». Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. «Как странно. Ну, что в ней особенного?» Норма вытянула руку и нажала на кнопку.
0: «Ради нас!» — раздраженно подумала она. «Что теперь происходит?» На миг ее захлестнула волна ужаса.
1: Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. «Нелепо так много уделять внимания ерунде». Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться. Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой и мартини и взяла трубку.
0: «Алло?»
1: «Миссис Льюис?»
0: «Да?»
1: «Вас беспокоит из больницы Легокс-Хилл». Норма слушала, будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. «Несчастный случай». Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на 25 тысяч долларов с двойной компенсацией при...
0: Нет!
1: С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой.
0: Никаких гвоздей или шурупов. Вообще непонятно, как она была собрана.
1: Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось. Ни транзисторов, ни проводов. Коробка была пуста. Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку. Раздался голос мистера Стюарта.
0: «Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрет».
1: «Моя дорогая миссис Льюис», — сказал мистер Стюарт, — «неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?»

Воспоминания моей головы. Даже получив неопровержимые доказательства, ты наверняка не поверишь в мой рассказ о самоубийстве. Точнее, поверишь, что я это написал, но не поверишь, что это написано уже после смерти. Ты решишь, что я написал тебе заранее, когда, возможно, еще сам был не до конца уверен, что сумею зажать ружье между колен, упереть линейку в спусковой крючок и твердой рукой надавить на нее до тех пор, пока не опустится ударник и не взорвется порох. Пока в грохоте одного единственного выстрела, сделанного с близкого расстояния, моя голова не отлетит, а мозги, кости, кожа и несколько обуглившихся волосков не прилипнут к потолку и стене за моей спиной. И все же уверяю, все здесь начертанное не предсмертная записка и не завуалированная угроза. Я написал это с одной единственной целью — сообщить тебе о том, почему свершилось то, что свершилось. Ты, должно быть, уже обнаружила мое обезглавленное тело, сидящее за шведским бюро в самом темном углу подвала, где единственным источником света служит старая напольная лампа после ремонта гостиной, переставшая вписываться в интерьер комнаты. Но лучше представь меня другим, не безжизненным и неподвижным, каким ты нашла меня, а таким, какой я сейчас, когда сижу, левой рукой придерживая лист бумаги. Правая моя рука легко движется по странице, время от времени окуная перо в лужу крови, скопившуюся в мешанине мышц, сосудов и обломков костей между моих плеч. И зачем мне вздумалось тебе писать, раз я уже мертв? Раз я не стал писать тебе письмо до того, как совершил самоубийство, почему я решил сделать это после смерти? Дело в том, что только приведя в исполнение свой план, я понял, что у меня есть что тебе сказать. У меня есть что сказать, но только в письме, поскольку обычная речь недоступна для человека, не имеющего больше ни гортани, ни рта, ни губ, ни языка, ни зубов. Все это разлетелось на мелкие кусочки и прилипло к штукатурке. Я теперь никоим образом не могу говорить. Тебя удивляет, что я способен шевелить руками, пальцами, хотя у меня нет головы? Ничего удивительного. Мой мозг уже много лет существовал отдельно от тела. Все мои движения уже давно стали всего лишь результатом привычки. Раздражитель воздействует на нервные окончания, сигнал передается в спинной мозг, вот и все. И когда ты говоришь мне «доброе утро» или часами изливаешь свои попреки по вечерам, а я вставляю обычные реплики, такая беседа не пробуждает в моем сознании ни единой мысли. Вряд ли я ощущал себя живым в течение последних нескольких лет. Или, вернее, ощущать-то ощущал, но не мог отличить один день от другого, одно Рождество от другого, одно твое слово от любого другого, какое ты могла бы сказать. Твой голос стал для меня просто монотонным гулом, а что касается моего собственного голоса, я перестал вслушиваться в свои слова с тех пор, как в последний раз унижался перед тобой, а ты презрительно выпятила губу и перевернула еще три карты в пасьянсе солитар. Я помню много раз, когда ты выпячивала губу и переворачивала карты, поэтому даже не скажу, когда именно произошло это мое последнее унижение. И вот мое тело, последние годы повиновавшееся лишь привычке, и теперь продолжает в том же духе. Записывает воспоминания о самоубийстве, совершая еще одну, последнюю череду сложных движений, сокращений и расслаблений мышц руки, кисти и пальцев. Я уверен, ты уже отметила некую нелогичность. Ты всегда успешно сводила на нет все мои отчаянные попытки что-то тебе объяснить. Ты всегда ждешь, когда в моих словах появятся кажущиеся противоречия, и с

Ссылаешься на него, чтобы не слушать дальше, потому что я не подчиняюсь законам логики, а значит, веду неразумные разговоры, а ты не желаешь вести неразумные разговоры. Нелогичность, которую ты уже успела заметить, состоит в следующем. Если я руководствуюсь исключительно привычкой, как я смог совершить самоубийство, ведь это нечто новое, а значит, подобное поведение нетрадиционно. Однако в этом нет никакого противоречия. Ты провела меня по всем ступеням искусства самоуничтожения. И как левая рука может перенять некоторые навыки правой, так и я перенял привычку не рассматривать себя как независимую самостоятельную личность. Поэтому последний акт физического уничтожения был всего лишь рефлекторным проявлением упомянутой привычки. Но, достигнув кульминации долгого пути, сделав самое важное заявление и устроив самое красочное представление, в котором я достиг мимолетного апогея, я утратил глаза и не смогу увидеть, как воспримет все это аудитория. Я пишу тебе, но ты не станешь ни писать мне, ни говорить со мной, а если и станешь, я все равно этого не увижу и не услышу, ведь у меня нет ни глаз, ни ушей. Закричишь ли ты? Или меня обнаружит кто-то другой, и тогда закричит он? Но мне надо, чтобы это была именно ты. Наверное, тебя затошнит. Я уже вижу, как ты наклоняешься, и тебя рвет на старый коврик. Для моего уголка в подвале мы не могли себе позволить ничего больше. А кто потом будет трудиться над стеной? Снимать с нее штукатурку? И когда штукатурку снимут, что потом сделают с теми кусками, что были вспаханы пулей и засеяны мелкими ошметками моих мозгов и кусочками черепа? Их похоронят вместе со мной? Может, даже выставят в открытом гробу, предварительно разломав на мелкие кусочки и насыпав туда, где должна быть голова? Полагаю, это было бы правильно, потому что на кусочках штукатурки осталась значительная часть моего тела. А если некая часть твоего драгоценного дома будет похоронена вместе со мной, ты, возможно, станешь иногда приходить, чтобы пролить слезу на моей могиле. Оказывается, даже после смерти меня многое беспокоит. Я не могу говорить, значит, не смогу опровергнуть ложные толкования. Вдруг кто-то скажет: «Это вовсе не самоубийство, ружье упало и случайно выстрелил». Или заподозрит убийство и задержит какого-нибудь случайного бродягу. Предположим, он услышал выстрел и побежал посмотреть, что случилось, и вот его нашли. Он сидит с ружьем, бессмысленно что-то бормоча, глядя на свои окровавленные руки. Или еще того хуже, его застанут в тот миг, когда он станет обшаривать мои карманы и найдет 100-долларовую купюру, которую я всегда носил с собой. Помнишь, я всегда шутил, что это на автобусный билет, если я надумаю от тебя уйти? А ты однажды запретила мне раз и навсегда говорить такое, заявив, что если я повторю это еще раз, ты за себя не отвечаешь. И с тех пор я никогда не повторял этой шутки. Ты заметила? Потому что хотел, чтобы ты всегда за себя отвечала. Несчастный бродяга не сможет оказать мне первую помощь. В руководстве для бойскаутов наверняка не написано ни единого абзаца о том, как ухаживать за человеком, голову которого оторвало окончательно и бесповоротно, и от шеи не осталось ничего, на что можно было бы наложить жгут. А если бедняга не сможет помочь мне, почему бы ему не позаботиться о себе? Я не буду упрекать его за ту сотню. Я даже завещаю ему все деньги и все остальные ценности, которые ему удастся на мне обнаружить. И ты не сможешь обвинить его в воровстве, потому что я сам по доброй воле отдаю ему все». Я также утверждаю, что это не он меня убил, что не он обмакивает сейчас перо в лужу крови, вытекающую из обрубка моей шеи, не он водит моей рукой по бумаге, вычерчивая буквы и слова, которые ты сейчас читаешь. В данном случае ты можешь быть свидетелем, потому что знаешь мой почерк. Никто, не повинный в моей смерти, не должен понести за нее наказание. Но больше всего меня пугает не мысль о каком-то неизвестном бродяге, которому посчастливится найти труп. Больше всего меня пугает, что меня вообще не найдут. После того, как я нажал на спусковой крючок, у меня было достаточно времени, чтобы написать эти страницы. Разумеется, пришлось писать крупным почерком, оставляя большие пробелы между строчками, ведь я пишу вслепую и боюсь, что строчки и слова будут наползать друг на друга. И тем не менее, нельзя отрицать, что с того момента, как раздался отчетливый звук ружейного выстрела, прошло уже порядочно времени. Наверняка выстрел слышал кто-нибудь из соседей. Наверняка уже вызвали полицию, и, возможно, сейчас полицейские спешат сюда, чтобы разобраться в сообщении о ружейном выстреле, прозвучавшем возле нашего идеального, будто взятого с картинки домика. Не сомневаюсь, на улице уже слышен вой сирен, а любопытные соседи высыпали на лужайке, чтобы разузнать, какие именно тревоги принесет им полиция на сей раз. И вот я застываю на несколько секунд и жду. Рука моя замерла над страницей, но нет, ступеньки не дрожат под тяжелыми шагами.
Никто не просовывает руки мне под мышки, чтобы оттащить от стола, где я сижу над этой страницей. Из чего я делаю вывод, что в полицию никто не позвонил. Никто не приехал и не приедет, если не явишься ты, пока не явишься ты. Вот будет забавно, если именно в этот день ты решила от меня уйти. Мне стоило дождаться часа, когда ты обычно возвращаешься домой. А ты бы не пришла, и вместо того, чтобы зажимать между колен холодный кусок железа, я мог бы впервые в жизни спокойно разгуливать по дому, как будто он мой собственный. Шли бы часы, и я все больше и больше убеждался бы, что ты уже не вернешься. Каким бы дерзким и смелым я тогда стал. Я смог бы разбросать все туфли, выстроенные аккуратным рядком на полу в шкафу. Я смог бы переворошить все в ящиках комода, не опасаясь твоих нотаций. Я смог бы почитать газету в святая святых гостиной. А когда мне потребовалось бы ответить на зов природы, смог бы просто оставить газету, развернутую на кофейном столике, вместо того, чтобы аккуратно свернуть ее и оставить точно в таком виде, в каком утром ее принес мальчик. А когда я вернулся бы, она по-прежнему валялась бы развернутой, не последовало бы топанье ногами, злобных взглядов и потока жалоб на людей, не созданных для того, чтобы жить под одной крышей с цивилизованными личностями. Но ты от меня не ушла. Я знаю. Ты вернешься сегодня вечером. Просто тебе пришлось задержаться на работе. И не будь я таким никчемным, я бы хорошо понимал. Иногда случается так, что нельзя бросить работу, встать и уйти просто потому, что часы пробили 5 судьбоносных ударов. Ты вернешься в 7 или в 8, когда станет темно, и увидишь, что кота не впустили в дом, и закипишь от гнева. Ведь я давно уже должен был его впустить, едва закончилось время его активных прогулок по патио. Но мне было бы сложно покончить с собой, если бы кот в это время был в доме, понимаешь? Как бы я смог написать тебе такое ясное и красноречивое послание, дорогая, если бы твой любимый друг из породы кошачьих все время пытался бы вскарабкаться мне на плечи, чтобы слезать стекающую кровь, которая до сих пор служит мне чернилами? Нет, кот просто должен был остаться снаружи, ты сама это поймешь. У меня были весьма веские причины, чтобы нарушить распорядок цивилизованного образа жизни. Однако, снаружи кот или внутри, кровь все-таки кончилась. И теперь я пишу авторучкой. Конечно, на самом деле мне не видно, если в моей ручке чернила. Я помню, как бывает, когда в ручке кончаются чернила, но это воспоминание не единственное. Это воспоминание о множестве ручек, в которых кончались чернила. И я не могу припомнить, точно давно ли имел место последний аналогичный случай и совершался ли акт покупки новой ручки до того или после. Вообще-то, больше всего меня тревожит именно память. Почему, когда у меня нет головы, память все равно работает? Я могу понять, что пальцы сами рефлекторно изображают буквы алфавита, но почему я помню правила правописания, и почему во мне до сих пор живет столько разных слов, и каким образом мне удается ухватывать свои мысли и даже излагать их на бумаге? Откуда взялись смутные воспоминания обо всем происходящем ныне, словно все это уже случалось в далеком прошлом? Я напрочь снес себе голову, а память все равно осталась. И самое смешное, если я не ошибаюсь, избавиться мне как раз хотелось в первую очередь от памяти. Память – паразит, обитающий внутри меня. Мутант, взбирающийся по позвоночнику и устраивающийся на зазубренном обломке шеи. Он дразнит меня, разматывая, как паутину, липкую нить из собственного брюха, сплетая из нити разные образы, и они висят в воздухе, постепенно затвердевая и обретая плоть. Меня надули. Человеческое тело не способно отращивать ничего сложнее ногтей или волос, но я на ощупь чувствую, что торчащая кость шеи стала другой. Позвонки снова на месте, и вот уже формируется основание черепа. Быстро? Слишком быстро. А внутри черепа возникает что-то еще, нечто маленькое и мягкое. Ужасное существо, обитавшее раньше в моей голове. Оно до сих пор отказывается умирать. Это маленькое утолщение на верхушке позвоночника похоже на какой-то новый отросток. Я узнаю его. Я слегка сжимаю его пальцами и чувствую странное, давно позабытое волнение. Вскоре, однако, этот простейший животный контакт станет невозможным, ведь ткани продолжают разрастаться, формируя мозжечок, мозговые извилины. А потом над ними сомкнется коробка черепа, обтянутая снаружи морщинистой кожей с редкими волосами. Мое самоуничтожение оказалось уничтожено само, причем так скоро. Что, если еще до твоего возвращения голова вновь окажется у меня на плечах? И ты обнаружишь меня в подвале среди всего этого кровавого месива, не способного дать разумные объяснения. Можно представить, что ты станешь рассказывать своим друзьям.
Меня нельзя оставить одного ни на час. Бедняжка, какое ужасное бремя. Жить с человеком, который постоянно все портит, а потом еще врет. Только представьте, станешь рассказывать ты. Написал целое письмо, множество страниц о том, как покончил с собой. Это было бы смешно, не будь это так.

Орсон Скотт Карт. «Воспоминания моей головы». Окончание. Ты сделаешь меня мишенью для своих друзей. Но не все ли равно? Правда остается правдой, даже если над ней насмехаются. И вообще, почему я должен служить объектом развлечения для бездушных созданий, которые только и знают, как смеяться над теми, кому они недостойны завязывать шнурки на ботинках? Если невозможно устроить так, чтобы ты нашла меня без головы, ты вообще не должна узнать о том, что здесь произошло. Ты не сможешь прочесть эти записки до тех пор, когда мне не удастся наконец умереть, и я не буду лежать набальзамированным. Эти страницы ты обнаружишь на самом дне ящика моего письменного стола, где будешь рыться не в поисках моего последнего «прости», а в надежде обнаружить 100-долларовую купюру, которую я спрячу среди своих записок. А что касается крови, мозгов и костей, размазанных по штукатурке, тебя они не потревожат. Я все очищу, отмою и покрашу. Придя домой, ты обнаружишь, что подвал провонял краской, и тут же наденешь маску мученицы. Отберешь у меня краску и велишь отправляться в свою комнату, словно ребенку, застигнутому за разрисовыванием обоев. Ты даже не заподозришь, какую муку я пережил, пока тебя не было. Сколько крови пролил в надежде освободиться. Для тебя этот день будет самым обычным днем. Но я-то буду знать, что он стал рубежом, границей между старой и новой эрой, когда я нашел в себе мужество воплотить внезапно пришедший мне в голову ужасный план, не представив его сначала на твое рассмотрение. Или это уже случалось прежде? Возможно ли, чтобы, заплутав в лабиринтах памяти, я не смог отличить одно разморжение головы от другого, не смог вспомнить, когда именно написал тебе это послание? И, открыв ящик стола, я найду там целую стопку исписанных листов, обернутых вокруг одной единственной 100-долларовой бумажки. «Ничто не ново под луной», — говорил старик Соломон в «Экклезиасте». «Суета-сует, все суета». Это вовсе не похоже на ерунду, которую проповедовал царь Лемуил в конце книги притчей. «Многие тщери добродетельны, но ты превзошла всех». Ха! Пусть же ее собственные труды почтят ее у ворот. Пусть ее собственная голова, говорю я, украсит стены. Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Воспоминания моей головы».

Одинокая ворона боролась с размокшей в луже коркой черного хлеба. Та разваливалась и никак не желала оставаться в клюве. Прошло много лет, а во дворе моего детства ничего так и не изменилось. Вот качели, на которых мы всей компанией 7-леток учились делать солнышко. Вот мусорные контейнеры, из которых мы доставали картон, чтобы жечь высокие, как нам тогда казалось, до второго этажа костры. Как-то раз Илюха, мелкий и белобрысый, кинул в огонь какой-то баллон. Тот взорвался, кусок отлетел ему в голову, и с тех пор бедняга заикался. Весенней слякотью зачавкала под ногами тропинка, что вела к гаражному кооперативу. Все, как и много лет назад. Вот узкий проход между домами, в котором мы с Мишкой, моим лучшим другом, как-то раз нашли порнографическую карточку. Находку мы бережно передавали друг другу, перепрятывали все в новых, более заковыристых местах, как самое настоящее сокровище, пока не спрятали так хорошо, что сами не смогли найти. Вот и отцовский гараж, самый дальний в линии. Из-под серой краски проглядывает ржавчина, на замке обрезанная пластиковая бутылка, чтобы не заржавел. До боли знакомо скрипит длинный, похожий на гвоздь сотку, ключ в замке, будто бы открывая некое хранилище детских воспоминаний. Произошло это за пару месяцев до моего десятилетия, почти 20 лет назад. Вот уже 3 с лишним месяца я не ходил в школу, отлеживался после тяжелой болезни. Заболел я глупо. Отец, кабинетный палеограф по профессии, решил провести со мной день по-мужски и позвал меня на зимнюю рыбалку. Ему, наверное, в силу неопытности показалось, что к началу декабря лед будет достаточно крепким. Он ошибся. Дотопал до середины озера, помахал мне рукой. «Безопасно, мол!» Я только и успел сделать несколько шагов, как услышал ужасающий треск, а следом провалился под лед. Не знаю, как отец успел меня достать. Очнулся я уже дома, чуть ли не через неделю, истощенный и едва способный говорить. Мать все плакала и кормила меня с ложечки, а отец трогал за плечо, будто проверяя что-то, приговаривал: «Живой, живой!» Из-за постоянного кашля я выкашливал озерную воду еще добрые месяца два и общей слабости организма, родители наказали мне сидеть дома. По вечерам мать занималась со мной по школьной программе, чтобы я не отстал, а днем родители уходили на работу, и я оставался один. Чтобы я не умер со скуки, отец, скрипя сердце, торжественно выдал мне пульт от громоздкого видеомагнитофона «Грюндик» семейной гордости. Видики появились во дворе первыми у нас. Отцу привезли из экспедиции еще до развала Союза. И у Шибаевых, но те никогда никого не приглашали в гости. Вдобавок, отец, видимо, под давлением чувства вины, принес с рынка целую стопку кассет. Чего там только не было. Том и Джерри, диснеевская «Белоснежка», мультфильмы Текса Эйвери почему-то без перевода и, совершенно неожиданно, невыносимо жуткий «Восставший из ада», который я так ни разу и не набрался смелости досмотреть до конца. Так, упакованный учебниками и видеокассетами, я по плану родителей должен был провести дома безвылазно добрые... не знаю сколько. Каждый день они приходили домой, наскоро осматривали меня, пихали мне градусник под мышку и говорили: «Ты еще слишком слаб, о школе не может быть и речи». Какой мальчишка не обрадовался бы таким каникулам? Но друзей родители приглашать тоже не разрешали, опасались, что те меня могут чем-нибудь заразить, и я не выкарабкаюсь. Но на то и нужны лучшие друзья, чтобы поддержать в трудную минуту. Как-то раз зазвонил телефон. Дома, кроме меня, никого не было, я взял трубку, и это оказался Мишка Горлов. Он страшно обрадовался, услышав мой голос, и, несмотря на мое увещевание, касаемо запретов, отец был очень строг, все же напросился в гости. Первые пару раз я жутко нервничал, но с какого-то момента это стало традицией. Мишка частенько прогуливал школу, и поэтому, выйдя из дома, прятался где-нибудь во дворе, в ракете или за мусорными контейнерами и высматривал мои

0: их родителей. Увидев, что те вышли из подъезда, он пулей бежал к домофону, и я его впускал, чтобы смотреть вместе Тома и Джерри, Белоснежку и пытаться сквозь пальцы посмотреть хотя бы 5 минут восставшего из ада. Так было и в тот день. Влетев ко мне домой, он был необычно возбужден. Спросил с порога:
1: «Слушай, а ты у своих предков когда-нибудь малинку находил?»
0: «Где, в огороде?» – удивленно спросил я.
1: «В каком огороде? Ну, клубничку, порево! Находил, нет?»
0: «Да не, с сомнением протянул я. Я сомневался в значении этого слова, знал лишь, что это что-то неприличное. Откуда у них?» «А, все они не такие.
1: Прикинь, я у Шибаевых дома был».
0: «Брешешь. Как они тебя пустили?»
1: «Да я с их мелким математикой занимаюсь». «Ты...»
0: Я едва не покатился со смеху.
1: «Да ты таблицу умножения до сих пор не знаешь».
0: «Какая разница? При чем здесь таблица? Чё ты привязался? Не хочешь — не слушай».
1: «Да слушаю, слушаю».
0: Что Мишка попал в репетиторы Шибаева, меня и правда не удивляло. Этот куда хочешь без мыла влезет.
1: «Ну и?»
2: «Ну, я ему понаписал примеров, а сам пошел посмотреть, что дома лежит».
0: По лицу Мишки пробежала тень.
2: «Ну, я так, из интереса чисто».
1: «Ах, Мишка, попадешься ты однажды».
2: «Да я не взял даже ничего, ты дослушай».
1: «Нашел кассету, неподписанную, без названия. Включил, а там... Блин, даже не знаю, можно ли тебе говорить вообще».
2: «Слышь, сказал А, говори Б».
1: «Ну, короче, там как на той карточке, помнишь? Тут по-настоящему все в движении. Прямо все видно, прикинь. Там баба такая в чулках и негр».
0: «Фильм какой-то, что ли, не понял я тогда».
1: «Да какой фильм нахрен? Там этот негр ее прямо на свой кочедык насаживает».
2: «Да ладно, такое, наверное, не снимают».
3: «Ты дурак, что ли?» —
0: с какой-то даже жалостью спросил Мишка. На секунду я представил себе эту сцену, получилось весьма смутно. Какая-то баба в чулках, мне представилась тетя Ната из гастронома, а негр почему-то был дикарем с костью в носу и держал в руках огромную корягу. Так мое воображение в тот день истолковало слово «кочедык». Я не удержался и прыснул.
1: «Че ржешь, дурак совсем?»
3: «Да так, о своем».
1: «А с чего ты решил, что этот фильм у моих родителей тоже есть?»
2: «Он у всех предков есть. Ну, не он, а какой-нибудь навроде».
0: «Я все кассеты пересмотрел», — кивнул я на полку. «Если бы такой был, я бы его уже нашел».
3: «Ха-ха! Наивный чукотский мальчик.
2: Думаешь, они ее на виду хранят? Такое обычно прячут».
0: И Мишка, наглый от природы, не дожидаясь моей реакции, принялся распахивать шкафы в гостиной.
2: «Эй, это мамины вещи!» — вмешался я, когда он по плечо залез рукой под стопку одежды.
1: «Она должна быть где-то. Может, здесь?»
0: Горлов, невзирая на мое возмущение, продолжал копошиться в родительских пожитках. Вдруг оторвался, оглянулся на меня, спросил:
2: «А что тебе сегодня мамка оставила?»
4: «Котлеты и пюре».
2: «Айда перекусим».
0: От пюре Мишка благородно отказался, отрезал нам по 2 куска черного хлеба и сделал 2 бутерброда с котлетами. Он такие называл «чизбургеры». Макдональдса в нашем городе тогда еще не было, так что ему было невдомек, что в чизбургеры обязательно кладется сыр. Подкрепившись, Горлов с новыми силами бросился на поиски малинки. Забравшись на рискованную конструкцию из 2 стульев, он принялся шарить по антресолям, сбрасывая на ковер целые комья пыли. Наконец воскликнул:
1: «Есть!»
0: И едва не полетел на пол, благо я придержал. В руках у Мишки действительно оказалась кассета без подписи. Более того, таких кассет мы оба, оказывается, никогда не видели. Толще обычной, она имела сбоку небольшое окошечко, а внутри виднелась еще 1 кассета, только 4 раза меньше. Точно, 1 кассета была беременна 2-й.
1: «Ну что, смотрим?»
3: «А может, не надо?»
0: При взгляде на эту кассету на меня тогда нахлынула необъяснимая паника. Почему-то мне казалось, что или магнитофон ее зажует, или родители как-то еще прознают о том, что я брал чужое.
1: «Да не ссы ты! Главный момент запомнить, с которого началось, чтобы на него отмотать обратно, а то спалят».
0: Грюндик с приятным скрежетом проглотил кассету, а Мишка уже колдовал с пультом.
2: «У тебя видик на нулевом?» уточнил он с видом знатока и тут же переключил на нужный канал. Пузатый Филлипс зашипел на нас рассерженной кошкой. Экран пестрел белым шумом. Пустая, с каким-то облегчением и странной гордостью за родителей, выдохнул я. Почему-то тогда мне казалось, что найди я у них малинку, мое отношение бы к ним изменилось навсегда.
5: «Погоди, сейчас промотаем!»
2: — с уверенностью сказал Горлов, нажимая на кнопку «ФВД». Магнитофон действительно издал звук, похожий на «фуд», и пленка закрутилась быстрее. Вдруг белый шум разошелся, превратился в полоски, а на их фоне темнела какая-то картинка.
1: «Yes!»
2: Мишка отпустил кнопку перемотки, изображение замедлилось.
1: «Говорил же, твои тоже смотрят!»
2: Зернистое изображение показывало женщину, совершенно голую. От смущения я на секунду отвернулся, тут же почувствовав, как вспыхнули щеки. Но что-то мне подсказало, что перед нами никакое не порно. Женщина на экране не была похожа на ту памятную даму червей, что раздвигала какие-то розовые складки между ног и сладострастно облизывалась на камеру. Вместо чулков и пояска на женщине были наручники, державшие ее руки высоко над головой, а ноги были прибиты к полу гвоздями.
1: «Я не хочу это смотреть!»
2: — с замирающим сердцем сказал я, отворачиваясь, а Мишка, наоборот, не мог оторваться от экрана.
1: «Нифига себе, смотри! Она же вся...»
2: Горлов почти прильнул носом к экрану, рассматривая пленницу. Рот у нее был завязан какой-то тряпкой. На ляжках с внутренней стороны запеклась неаппетитная корка. Интерес подзуживал, и я не смог удержаться и обернулся. С женщиной действительно было что-то не так. Вся она была покрыта какими-то дырками разных форм и размеров. Частые отверстия на плечах и коленях, крупные с яблока воронки на бедрах и грудях. Посреди живота вертикально висело что-то похожее на крышку от кастрюли. Я почувствовал, как холод наполняет кишки, скручивает их, выдавливая наружу пискляво и испуганное.
1: «Это же все не по-настоящему!» «Не!»
2: Мишка, завороженный, не мог оторваться от экрана.
1: «Это ж кино!»
2: Вдруг тихое шуршание видеоряда прорезал громкий, до боли знакомый скрежет. Неверно его истолковав, я в страхе взглянул на входную дверь, не вернулись ли родители раньше времени. Но нет. Звук шел из телевизора. На прикованную к стене женщину упал прямоугольник света. В кадре мелькнула какая-то дверь, и в помещение вошел...
1: «Это ж твой батя!»
2: Выдохнул Мишка, констатируя очевидное. Отца я действительно узнал сразу. Высокий, в своем брезентовом рыбацком комбинезоне, он уверенно зашел в помещение с полным ведром воды. Набрал на колонке, подумалось мне тогда. Женщина при виде его задергалась, заметалась. Из-под прибитых полустоп потекли красные струйки.
1: «У него, типа, любовница?»
2: — туповато спросил Горлов, глядя на телевизор. Я не смог из себя выдавить ни слова, а отец взял тряпку, окунул в ведро и принялся смывать с пленницы кровоподтеки.
1: «Что это?»
2: Я не отвечал. Лишь вглядывался до боли за глазницами в спокойные, уверенные движения отца, будто тот мыл машину. Зимой она стояла во дворе, чтобы меньше бегать по холоду. Теперь я понимал, что у этого есть еще и другая причина. В нашем гараже, в том самом, в котором отец показывал мне, как менять масло, как выглядит карбюратор, учил пользоваться молотком и дрелью, в этом навсегда оскверненном клочке моего детства поселилась чужая женщина. Да, стены теперь покрывали старые матрасы, с потолка свисали цепи и крюки, но все еще можно было разглядеть заваленный каким-то хламом верстак. Тускло светила лампочка Ильича, а знакомый скрежет издавал гаражный замок. Закончив сводными процедурами, папа...
1: Нет, отец.
2: Увидев его таким, я не мог больше произносить это детское невинное слово. Теперь это был отец. Тот самый мрачный бог-отец, о котором нам рассказывали на уроках этики христианства. Жестокий, мстительный, без лишних сантиментов, решающий, кому жить, а кому умереть. Прошло уже 20 лет, но этот холод, поселившийся в тот день в моем сердце, не растаял до сих пор. То, что произошло дальше, придало всему происходящему странное ощущение нереальности.
1: Помню, появилось чувство, будто летишь на карусели, какая-то чуждая, неестественная легкость.
2: Все происходящее перестало быть настоящим, превратилось в фильм.
1: Ведь не мог же мой отец по-настоящему открыть живот той женщины. Наружу вываливались кишки, отец их поддерживал крышкой кастрюли, а из дыры набухало, лезло что-то белое, круглое. Меня затошнило, я побежал в ванную, а в спину мне раздался омерзительно влажный визг дрели, сопровождаемый натужным мычанием.
3: «Твою мать!»
2: — выругался запретными словами Мишка, после чего послышался скрежет извлекаемой кассеты.
3: «Он ей плечо просверлил, и там черви, прикинь!»
2: Котлета все же не выдержала пребывания в плену желудка и выплеснулась в унитаз. В голове тем временем завязывалась, росла жуткая в своей простоте и ясности мысль: «Мой отец – маньяк». Когда я почувствовал, наконец, как жгучая смесь ужаса и непонимания окончательно покинула мой желудок в виде непереварившихся хлеба и котлет, мне удалось оторваться от фаянса. Вернувшись в комнату, я увидел бледного, с большими испуганными глазами Мишку. На губах у него дрожало что-то невысказанное. Наконец он спросил:
1: «Ты как?»
3: «Хреново. Сам как думаешь?»
1: «Ну и...»
2: После непродолжительной паузы сдерживаемая мысль все же оформилась в слова.
1: «Что делать будем?» «В смысле?»
3: «Ну, блин! Походу, твой батя... Ну, из этих.
1: Из каких еще этих?»
2: Спросил я со слезами, хотя ответ на вопрос знал.
1: «Помнишь, в молчании ягнят был такой. Баб в яме держал, потом срезал кожу».
2: Меня снова затошнило. В голове крутилась жутковатая карусель из мельтешащих образов. Дрель, прикованная женщина, негр с корягой в руках, смешное слово «кочедык». Защипало глаза.
3: «Ты чё как девчонка-то?» — смущенно спросил Мишка. «Ща порешаем».
6: «Что порешаем?»
2: — взвизгнул я истерично.
6: «Что мы порешаем? В милицию пойдем, да? Чтобы моего отца посадили?»
1: «Погоди ты, дай подумаю».
2: Горлов действительно упер остекленевший взгляд в причудливые узоры ковра, задумался, даже высунул язык от усердия.
1: «Слушай, а что если мы ее освободим?»
3: «Кого?»
1: «Ну, бабу ту!» «Как мы ее освободим?»
3: «Ключ от гаража у отца».
5: «Не дрей! Там же замок навесной!»
1: «Ну?»
5: «Баранки гну! Я его в два счета!»
1: «А потом что? Вдруг он поймет, что это мы?»
5: «Как он поймет? Отпечатки, что ли, будет сверять?»
1: «Мы по-быстрому откроем, выпустим и пускай бежит на все четыре стороны!» «Может, твой батя это, ну, нечаянно?» А потом не смог остановиться.
5: «А если выпустим, думаешь, сможет?»
2: «Не знаю», — серьезно сказал Мишка.
5: «Но если бы ты был на ее месте, тебе было бы плевать».
2: Представив себя в цепях, с прибитыми к полу ногами, в ожидании хищного жужжания дрели, я сглотнул. Такого действительно не пожелаешь никому, даже злейшему врагу.
1: «Ну что, ты со мной?»
2: Я замялся.
1: «Если родители узнают, что я выходил...»
2: Я замолк, почувствовав себя глупо. «Там в гараже заперта несчастная женщина с дырой в животе, а я думаю о том, чтобы не получить нагоняй».
1: «Если отец узнает...»
5: «Когда он возвращается?»
7: Обычно часов в 6 вместе с мамой. Он заканчивает раньше, но встречает ее с работы.
2: Тю! Присвистнул Мишка. У нас еще гора времени. Так, дома у тебя инструменты какие-нибудь есть? Болторез, там, может, ключи гаечные.
7: Все в гараже, растерянно проронил я.
2: Эх, ты тоже мне пацан. Так, жди здесь, я сейчас.
0: Выбежав за дверь, Горлов оставил меня наедине с моим кошмаром. Зайдя в гостиную, я застыл на пороге. Телевизор нервно шуршал белым шумом. Злополучная кассета лежала посреди ковра. Черная, с белыми глазами, она будто чудовище, просочившееся откуда-то из-под пространства, призывно поглядывала на меня.
1: «Подойди, мол, ближе. Дотронься».
0: Вдруг в голову непрошенным гостем ворвалась Мишкина фраза из другого, еще не сломанного мира, где мой отец не был маньяком из фильма ужасов.
2: «Главный момент запомнить, с которого началось, чтобы на него отмотать обратно, а то спалят!»
0: Теперь я разглядел кассету. Чудовище, беременное себе подобным чудовищем, она ехидно улыбалась изгибом крышки.
2: «Куда ты, мол, теперь денешься?»
0: Перебарывая себя, я сделал шаг вперед.
7: «Неважно, что мы обнаружим в гараже. Возможно, там уже давно никого нет. Возможно, отец записал это видео много лет назад, еще до моего рождения, когда он был совсем другим человеком. Я должен был проверить».
0: Было непросто заставить себя вновь вставить эту жуткую кассету в черный зев видеомагнитофона. Помню, после первой попытки посмотреть «Восставшего из ада» я потом боялся даже брать в руки чертов фильм. Теперь мне предстояло испытание похуже. Выкрутив звук на минимум, я отвернулся от экрана и ткнул в кнопку «Рев» на пульте. За спиной зажужжала пленка. Слушая, как та отматывается, я то и дело посматривал на крошечное, нечеткое отражение в стекле серванта и тут же отводил взгляд. Нужно было домотать до белого шума. Маленький кусочек изображения мелькал в стекле, уже пугая меня до одури, но я должен был обернуться, я должен был узнать... Набрав воздуха в грудь, я крутанулся на пятках, изо всех сил стараясь смотреть только в угол экрана, туда, где на пленке записывается дата и время. Скользнул взглядом почему-то круглому, вываливающемуся из живота несчастной пленницы, и на ту краткую секунду, пока мой взгляд скользил по выпуклому, слегка пыльному экрану, я готов был поклясться, что это круглое тоже смотрит на меня». Дата в углу оказалась трехмесячной давности. 26 декабря 1997 года. Вдруг дата исчезла. Экран подернулся мельтешащей дымкой, изображение пропало.
7: Неужели я уже домотал до нужного момента? Но ведь тогда еще дырка в животе была закрыта или нет?
0: Магнитофон вдруг издал какой-то жужжащий звук. Замигала лампочка.
7: Неужели заживал?
0: В панике я принялся ковыряться в узком отверстии, пытаясь извлечь злополучную беременную кассету, но та крепко сидела, точно насаженная на что-то. От отчаяния я едва не зарыдал. Сбегав на кухню за ножом, я принялся ковыряться в магнитофоне и сам не знал, чего боюсь больше. Если отец узнает, что я брал кассету, или если меня ударит током. Раздавшаяся за спиной трель домофона едва не заставила меня посидеть. Лишь запоздало я подумал, что родители бы не стали названивать в домофон. У них есть свои ключи, а значит, вернулся Мишка. Он влетел в квартиру, подобно урагану, с каким-то пластмассовым гремящим ящиком.
7: «Ну что, пошли? Я кассету достать не могу!»
0: Едва сдерживая слезы, пожаловался я.
2: «Эх ты, тетя!»
0: Крякнул Горлов, подошел к Видику и выдернул из него шнур питания. Подождал с важным видом и тут же засунул снова. Видеомагнитофон тут же презрительно выплюнул кассету.
2: «Учись, пока я жив!»
0: С помощью Мишки, добравшись до антресолей, я засунул кассету за какие-то пыльные стопки исписанных общих тетрадей.
2: «Все, побежали, пока твои не вернулись. Одевайся!»
7: «У меня нет зимних сапог!»
0: Вдруг осознал я и поделился этим открытием с Горловым. Вся одежда, бывшая на мне в день, когда я ушел под лед,
7: то ли утонула, то ли оказалась испорчена, а новые мне за ненадобностью выходить-то все равно нельзя, так и не купили.
5: «Надевай мои»,
7: — благородно предложил Мишка. «Размер должен подойти».
3: «А ты как?»
7: «Нормально, тебе ж болеть нельзя». Дутые сапоги действительно сели как влитые, а Мишка, наоборот, намучился с моими ссохшимися в обувнице кроссовками. Еле-еле он втиснул носок, а пятки, одна с дыркой на носке, так и остались свисать наружу. Вместо зимнего пуховика пришлось надеть друг на друга три свитера и накрыть все это сверху оранжевой ветровкой, отчего я сделался похожим на апельсин на ножках.
5: «Пойдет!»
7: — одобрительно кивнул Горлов.
5: «Айда!»

0: чавкала с лякотью тропинка под ногами. Я видел, как Мишка старательно огибает лужи, но было заметно, что кроссовки уже мокрые насквозь. Держась за стены, мы преодолели покатую наледь, что наморозило в проходе между домами. Гаражный кооператив решили войти не через главный вход, там нас мог остановить сторож, а через дырку в заборе. Где-то вдалеке лаяла собака, но мы с Мишкой знали, что Лайда – безобидное брехло, а вот Абхаз, здоровенный сторожевой кобель, вполне мог стать препятствием, но сторож спускал его с цепи только по ночам. Свежевыкрашенный отцовский гараж вздымался над нами мрачной крепостью, серой громадой. Зеленел обрезок бутылки из-под спрайта, накрывавший замок.
1: «Так, гляди!»
0: Горлов открыл пластиковый ящик, внутри оказались инструменты. Подобрав два более-менее близких по размеру гаечных ключа, один сунул мне в руку.
1: «Берем, упираем с двух сторон и тянем в стороны, как рычаг, понял?»
2: «Понял».
0: Воткнув поддушку замка по ключу, мы принялись тащить каждый в свою сторону. Шло очень туго, от холодного железа пальцы тут же потеряли чувствительность. Замок издевательски ухмылялся изогнутой надписью «Бастион» на корпусе.
1: «Сильнее тяни!» — кряхтел Мишка.
3: «Да тяну я! Еще сильнее!»
0: Вдруг что-то звякнуло, отлетел в сторону кусок дужки, и я повалился вместе с гаечным ключом в слякоть. Тут же насквозь промокла спина.
1: «Ес!»
0: — обрадовался Горлов.
1: «Ну, милости прошу!»
0: Со скрипом отворилась дверь гаража. Изнутри дохнуло смрадом застарелых нечистот и чего-то гнилого. Мы оба зажали носы.
3: «Ты первый!»
0: — прогнусавил Мишка сквозь варежку.
3: «А чего это я? Иди ты! Твой гараж!»
0: — подтолкнул он меня.

0: Набрав морозного воздуха в грудь, я шагнул в узкую щель между створками. Внутри было темно и странным образом очень тепло, отчего я тут же взмок в своих свитерах. Где-то впереди зазвенели цепи, заставив меня застыть на месте.
1: «Ну что там?»
0: – прошипел Мишка. Ткнулся сбоку, протискиваясь внутрь.
1: «Темно!»
0: – еле слышно одними губами произнес я.
1: «Ща!»
0: Послышался щелчок, и желтый луч фонарика скользнул по грязным матрасам, заваленному тетрадями верстаку, осветил видеокамеру на штативе, видимо, ту самую, при помощи которой снимали видео, и, едва зацепив чьи-то стопы, тут же метнулся прочь.
1: «Твою мать!» —
0: выругался Мишка. Немедленно раздалось натужное мычание, будто кто-то пытался кричать сквозь кляп. Вновь луч фонарика несмело пополз вверх. Показались грязные в какой-то налипшей дряни стопы. Бедро с отвратительным влажным кратером. Свет стыдливо мазнул по темному треугольнику волос, устремился выше, на странную крышку посреди живота. Подняв, наконец, фонарик выше, Мишка вновь выматерился, а я вскрикнул. Лицо женщины было искалечено. Единственный глаз дико оглядывал нас, место второго занимала какая-то затычка, будто винная пробка. Весь лоб попоясывала линия отверстий, точно перфорация на отрывных календарях. Пленница мычала и дергалась в цепях, явно пытаясь высвободиться. Первым взял себя в руки Горлов.
2: «Сейчас мы вас освободим»,
0: — сказал он твердо, уверенно, точно какой-нибудь пожарник или спасатель, после чего скомандовал:
2: «Неси гвоздодера, плоскогубца».
0: С облегчением я выбежал на улицу и принялся дрожащими руками вынимать из плотных пазов инструменты. Происходящее никак не укладывалось в голове. Там, на кассете, это можно было принять за монтаж, за какой-нибудь розыгрыш, но здесь кошмар обернулся объективной реальностью, с которой мне еще лишь предстояло смириться. Первым делом мы взялись за ноги. Вернее, Мишка принялся вынимать гвоздодером вбитые в стопы несчастные железки, а я просто смотрел, не в силах пошевелиться. Каждый раз, когда у Мишки срывался инструмент, несчастная тихонько вскрикивала и дергалась на цепях.
2: «Есть один!»
0: Довольный, Горлов продемонстрировал мне окровавленный гвоздь. Следом, с немалым трудом расшатав, он выкорчевал и второй.
2: «Так, сейчас займемся руками».
0: Тут все оказалось сложнее. Во-первых, никто из нас не доставал до цепи, пришлось подвинуть верстак. Тот неохотно полз по бетонному полу с чудовищным скрипом. Вцепившись плоскогубцами в одно из звеньев, мы принялись по очереди плющить и крутить его, надеясь разогнуть.
3: «Сейчас все будет»,
0: — невозмутимо успокаивал пленницу Горлов.
3: «Сейчас».
0: Настала очередь Мишки. Он вновь залез на верстак и принялся тянуть плоскогубцами то вниз, то влево, а я стоял внизу и ждал, пока ноющие от непривычной работы руки хоть немного отдохнут. Не знаю, что тогда было в моей голове. Наверное, я просто хотел убедиться, что не сошел с ума. Взгляд мой зафиксировался на круглые пластиковые крышки посреди живота пленницы. Пальцы сами потянулись к ручке, несмотря на испуганное мычание несчастной женщины. Крутанув, я направил фонарик в открывшийся мне темный тоннель, который никак не мог уместиться в человеческом теле.
2: «Эй, ты куда светишь?» — спросил Мишка.
0: Но я не слышал. Я орал, или даже скорее пищал, потому что ужас судорогой сжал мне горло. Оттуда, из женского брюха, в складках плоти на меня смотрело то, чему я не мог найти имени. Это бесцветное лицо объединяло в себе все мои страхи, все самое жуткое, что я видел в жизни человека без кожи, из восставшего из ада. Дохлую кошку, обнаруженную за гаражами, всю покрытую беспрестанно копошащимися червями, белую, как мел, бабушку в гробу с подвязанным ртом, жуткую картинку с хэллоуиновской тыквы из старой детской книжки. Все это сочеталось в кошмарном существе, что медленно ползло по неестественно глубокому тоннелю из плоти в мою сторону. Раздался тоненький динь, и женщина повалилась на меня, накрыла своей жуткой дырой на животе, выбила фонарик из рук. Я не мог видеть ничего, но слышал влажное шуршание, с которым наружу продвигалось нечто. Где-то позади послышался жуткий скрип. Тусклый вечерний свет проник в гараж, и я со странной смесью облегчения и еще большей паники узнал отцовский голос.
3: «Что вы тут делаете?»
0: Женщина вдруг вскочила, нависла надо мной с диким выражением лица, в руке она сжимала отвертку. Я загородился руками, ожидая, что та собирается мне жестоко отомстить за то, что я открыл крышку, за то, что я сын маньяка, а может быть, просто за то, как несправедливо обошлась с ней судьба. Но пленница, выпучив единственный глаз, смотрела туда, где должен был стоять отец.
2: «Медленно опусти отвертку», — увещевал он у меня за спиной.
0: Женщина замотала головой. Слипшиеся светлые барашки на ее голове пришли в движение. Размахнувшись, пленница со всей силы всадила отвертку в свой единственный оставшийся глаз. Свет вдруг сменился тьмой, и я умер.

0: тот день я очнулся у себя дома в кровати с сильным ознобом и долго не мог говорить. Мать поила меня горячим молоком и постоянно измеряла температуру. Отец же беспокойно мерил шагами комнату, то и дело заглядывая мне в глаза. Оказывается, Мишка все-таки принес к нам домой какую-то инфекцию, и я заболел. Все эти странные кассеты и женщины в гаражах, по словам родителей, оказались лишь горячечным бредом, а Мишка воспользовался ситуацией. Они рассказали мне, что Мишка придумал какую-то глупую сказку и заманил меня в гараж, чтобы там что-нибудь украсть. Соседи нередко запрещали своим чадам приглашать Мишку, потому что после него якобы пропадали вещи. Теперь и у моих родителей Мишка впал в немилость. Общаться с ним мне строжайше запретили. Дома я просидел еще полгода. Ключи от квартиры у меня теперь благоразумно отобрали, так что нарушить запрет не получилось бы при всем на то желании. Когда я, по мнению родителей, достаточно окреп, чтобы выйти на улицу, выяснилось, что Горловы куда-то переехали, не оставив для связи ни телефона, ни адреса. О том, что на самом деле произошло с Мишкой, я узнал лишь 13 лет спустя, когда у отца диагностировали неоперабельную опухоль. В тот день я вернулся из института, зашел домой и понял сразу, что-то не так. Мать тихонько плакала на кухне, на любые вопросы отвечать отказывалась, а отец, заметив мое появление, схватил меня за плечо, отвел в гостиную и усадил в кресло. Вместо серебристого DVD-плеера под телевизором вновь стоял видеомагнитофон «Грюндик», а рядом картонная коробка с кассетами.
1: «Пришло время, сынок, тебе кое-что узнать».
0: «Эти кассеты... Я хранил их на случай, если со мной что-то случится, и ты бы мог разобраться, пока не станет поздно. Я рад, что успею рассказать тебе все сам». Первым делом он сунул мне в руки какую-то ветхую, мутно-заламинированную бумажку. Заголовок гласил «Справка о смерти». Дата — 10 декабря 1997 года. Ниже — мои имя, фамилия, отчество. Еще ниже — причина смерти — случайное аспирационное утопление. И большая круглая печать из морга. Отец все объяснил. Объяснил, что больше всего на свете боялся меня потерять. Объяснил, что ни он, ни мать этого бы не пережили. Поэтому, когда им выдали мое белое холодное тело, в его голове уже был готов план. За день он оборудовал гараж под свои нужды, в качестве жертвы выбрал совершенно случайную женщину, подъехал на машине, сказал, что ребенку нужна помощь. Та доверчиво подошла, заглянула в заднюю дверь, а отец затолкал ее внутрь и оглушил.
1: «Понимаешь, сынок, жертва должна быть жива, чтобы ритуал работал. Стоит ему прерваться, и договор будет расторгнут».

0: Отец рассказал мне, как работал над переводами коптских текстов, обнаруженных близ Наг-Хаммади, где описывались древние гностические ритуалы, позволяющие контактировать с тем, что обитает на самом дне древней хтонической тьмы.
1: Видишь ли, то, что сейчас рассказывают в школе про Бога, Библию, это все очень хорошо и правильно, но упрощенно. Бог — это здесь, на земле, в небесах, да? Он, как бы тебе объяснить? Он создал маленький кукольный домик, поселил нас внутрь и никого не хочет пускать.
0: А вокруг дети постарше и посильнее. Им тоже хочется играть с куклами, ну, по-своему. А в кукольный домик попасть они не могут. И тогда те из нас, кто знает о существовании, назовем их старшими, те из нас, кто знают, они могут осторожно, чтобы никто не заметил, пустить их к нам. Даже не целиком, а на полпальца. А эти старшие в благодарность могут оказать услугу. В конце концов, мы для них всего лишь ничтожные куклы. Отец еще долго и увлеченно распространялся о гностических верованиях, жестоких жертвоприношениях каинитов, тайных убежищах недобитых манихейских жрецов и глубоких пещерах, где поклонялись сущностям и стихиям, у которых нет имен на человеческом языке.
1: «Главный, сынок, что ты должен уяснить, раны — это врата. Через них они ходят в наш мир. Боль призывает их. Раны имеют свойство затягиваться, гнить, зарастать. Тогда врата перестают работать, поэтому отверстие нужно обновлять. Поначалу я использовал для этого дрель, но такие раны быстро закрываются. Бывало, ты падал замертво по несколько раз за день. Мой тебе совет. Создай несколько действительно крупных отверстий на теле и открывай их по очереди. Если следить за чистотой ран, это совсем не опасно. Человек может так прожить долгие годы, даже десятилетия. И помни... Ты жив, пока целы врата.
0: В тот день отец передал мне все свои записи, отдал ящик с кассетами и торжественно вручил длинный с гвоздь сотку размером ключ.

Дверь у гаража теперь была двойная. Закрыв за спиной внешнюю, скрипучую и металлическую, я открыл ключом внутреннюю, обитую с внутренней стороны студийным поролоном. Впрочем, в нем уже давно не было нужды. Мишка, если и заметил мое появление, то виду не подал. Большую часть времени он лежал на больничной кушетке в позе эмбриона, как и сейчас. Сбросив куртку, я накинул медицинский халат, застегнул на все пуговицы, когда рядом открытые раны, приходится всегда быть настороже. После смерти отца я многое здесь переоборудовал. Верстак заменил на многофункциональный стол, на котором хранились мои инструменты. Никаких молотков, гвоздей, дрелей, только чистейшая хирургическая сталь. Обработав руки пахучим антисептиком, я подошел к Мишке и осторожно погладил его по торчащим ребрам, подхватил бережно под живот и перевернул, чтобы не было пролежней. Горлов, почувствовав прикосновение, тихонько заскулил, направил на меня резиновые пробки, заменившие ему глаза. Глазницы — естественные отверстия, было бы глупо ими не воспользоваться. Я старался каждый день чередовать раны, чтобы те не слишком заветривались. Это могло привести к некрозу и попаданию инфекции. Сегодня нужно было закрыть живот и открыть голову. Трепанацию я провел самостоятельно. Красный диплом по специализации «врач-хирург» мне выдали вовсе не за красивые глаза. Конечно, Мишка Горлов ни за что бы не бросил меня, не оставив ни адреса, ни телефона. Тогда я поверил и в горячечные галлюцинации, и в то, что Мишка хотел нас обворовать, но в то, что он меня так цинично предал, ни на секунду. Все-таки он мой лучший друг. И каждый день с того дня он спасает мою жизнь ценой собственной. Теперь Мишка, конечно, мало напоминал того храброго и суетливого мальчишку из моего детства. Сейчас это был обтянутый кожей скелет с дебиловатым лицом и запущенной мышечной атрофией. Питался Мишка жидкими витаминными смесями. Макдональдс в нашем городе появился, и даже не один, но чизбургер моему другу детства попробовать так и не довелось. Отец говорил, что Мишка орал, как резанный, каждый раз, когда он вынимал кляп. Я не стал издеваться над другом детства. Посадил его на седативные, и с тех пор он ни разу не слезал с препарата. Боль он все еще чувствовал, но теперь реагировал вяло. Мычал, стонал и временами начинал скрести ногтями по простыне. Привязывать его больше было не нужно. Даже если искалеченное Мишкино сознание когда-нибудь очнется от тягучего фармацевтического сна, то дистрофичные конечности вряд ли смогут поднять это тело с кушетки. Ну что, старый друг, ты готов? Горлов, конечно же, не ответил. Потянув за крышку, я открыл на Мишкиной голове черную дырку размером с кулак. Мозга за ней не было, лишь бесконечный тоннель из плоти, по которому карабкалось наружу то самое нечто, взглянувшее на меня из живота пленницы. Когда-то оно меня пугало, но теперь я частенько с любопытством рассматривал существ, что вылезают из Мишкиных отверстий в наш мир. У этого, кажется, было мое лицо. —

0: С борта экраноплана море всегда выглядит по-другому. Не так, как с прогулочной палубы круизного лайнера или даже с яхтенных ванн. Глаза видят легкое волнение, и ноги привычно пружинят, чтобы компенсировать качку, но машина невесомо скользит в полутора метрах от поверхности, идет ровно, спокойно, чуть задирая нос во время плавных маневров. По случаю хорошей погоды опущены штормовые экраны, на прогулочной палубе можно даже загорать. Если бы не свистящий на солидной уже полукрейсерской скорости ветер, от которого приходится то и дело придерживать шлем с камерой, можно подумать, что сидишь в новомодном VR-кинотеатре с полным погружением. Даже вон соленые брызги на лице не просыхают. Отличные спецэффекты, молодцы виртуальщики. А волнение, кстати, сегодня было почти предельным. Еще на полбалла повыше, и реголит бы в рейс не вышел. И океан уже из темно-синего превращается в матово-серый, как всегда бывает на Пацифике перед мощным ураганом. Налетит завтра шквал, океан рассвирепеет, волны полезут за 5, а то и 6 баллов, и встанет на прикол вся лунная флотилия. По старой традиции, кранопланы проекта «Лунь» называли селеницкими терминами. Реголит, Кратер, Маскон, Тея, Эйткен и, увы, транспортные версии грозной боевой машины сохранили все недостатки, присущие ударным ракетоносцам. Мореходность не превышает 3 баллов, особенно с грузом. Кирилл мельком подумал, что ему повезло. Конечно, челночные баржи снабженцев ходили на рефлекс «Аква» в любую погоду, но с недавнего времени, как только «Гринпис» развернул свою блокаду, каждый такой рейс превращался в приключение сомнительного свойства. А подставлять свои блокадные скорлупки под экраноплан они не рискуют, раздавит и фамилии не спросит. Не специально, просто не успеет затормозить. При скорости в 180 узлов время реакции у многотонной махины секунд 20, как минимум. Луноходом управлять и то проще.
1: «Любуетесь, пан Ловчий?» — прозвучал за спиной знакомый голос. «Рано пока. Они за мысом прячутся, ждут, когда CNN или BBC подвесят свою вертушку. Эти ребята без камер ничего не делают, им же отчитываться надо».
0: Инспектор Бржиза встал рядом, с опаской потрогал прозрачный обтекатель, словно боялся, что он вот-вот лопнет под силой набегающего воздушного потока. Кирилл осторожно пожал ему лапищу. При первом знакомстве словак едва не раздавил ладонь своей медвежьей хваткой. Как относиться к словоохотливому инспектору, Кирилл Ловчий еще не решил. С одной стороны, инспектор службы эко-мониторинга ООН — это серьезно, с учетом, какая каша заваривается вокруг острова. Но на словах он явно симпатизировал агентству, а корона сейчас не в той ситуации, чтобы разбрасываться союзниками. Плавучий космодром «Рефлекс Аква» готовится к серии ракетных пусков. Первый частный в России, между прочим. Конечно, без государственного участия не обошлось, но формально корпорацией руководит совет директоров, а не Роскосмос. И вот когда, согласно заключенным контрактам, ракетоносители собственной разработки «Короны» готовятся вывести на орбиту 1,5 десятка спутников от разных заказчиков, поднимается страшный шум. О, конечно, первые запуски никого особо не волновали. Но балуются там что-то русские олигархи, ради бога, жиру бесятся. Пусть жгут нефтяную прибыль в соплах любимых игрушек. Все равно у Galaxy X килограмм полезного груза дешевле получается. Состязаться с НАСА, ИСА, СНСА, Роскосмосом по объемам частники не тянут. А вот перетащить на себя весь рынок

0: Реголит выскочил на траверс мыса, прикрывающего внутреннюю лагуну. Где-то там остались рабочие поселки с оригинальными названиями «Лондон» и «Париж», сборочные цеха «Короны» и огромные цистерны дизельного топлива, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор. Именно в этот момент Кирилл разглядел на сверкающей в закатное солнце поверхности океана разноцветную букашку. На таком расстоянии она все равно казалась бы черной, но яркие лучи высветили раскрашенные борта гринписовского «Дова». Это был не тот старый «Defender of Wild Animals», потопленный намеренным, по слухам, тараном японских китобоев. На выплаченную компенсацию зоозащитники купили очередной списанный траулер, подлатали и раскрасили в радужные цвета, как того требовала традиция. Пепел Rainbow Warrior, так кстати подорванного французской разведкой в далеком 1985-м, служил Гринпису хорошим пиаром вот уже четвертое десятилетие. Вот, значит, как. Вместо собранных со всего света яхт с добровольцами, зеленые решили сразу выкинуть главный козырь. Траулер явно шел наперерез, и Кирилл с опаской разглядывал через объектив усиленный таранный форштевень. По изначальной легенде, судно тоже собиралось гонять китобоев в антарктических водах, и при ремонте ему укрепили нос и добавили ледовый пояс. Если такая дура воткнется в облегченную обшивку реголита... Он собирается идти на таран? Бржиза рассмеялся.
1: Зачем? Телекамер пока нету. Перед кем спектакль разыгрывать? Наверняка с борта сейчас спешно звонят в пресс-центр. Но вертолет уже явно не успеет. Не ожидали они, что капитан Серов рискнет выйти в таких условиях. Подвел их прогноз. Теперь они уже не достанут на своей посудине разогнавшийся реголит. Хотел бы я знать, что он везет, кроме нашей группы, а?
0: Ловчий знал. Экраноплан вышел в тестовом режиме с грузом оборудования и запчастей. Раньше «Луни» возили на «Реплексаква» лишь рабочую смену, да кое-какую побочную повседневку. Контейнеры же таскали две пенсионного возраста баржи, арендованные у местного правительства. Но в условиях неожиданной блокады руководство «Короны» решилось на рискованный шаг. И «Реголит» пошел к морскому старту на самой грани мореходности с полной загрузкой. «Вы же знаете, инспектор, завтра утром на платформе назначена пресс-конференция».
1: «Знаю, знаю. Ваши будут втирать всему миру, что запуски абсолютно безопасны. Только вот эти ребята...»
0: Он кивнул в сторону радужного кораблика, который теперь все больше отставал от стремительного луня.
1: «Не зря гребут свои гранты. Они еще попортят вам кровь несчастным заповедникам».
0: «А кому нам? Я не работаю в «Короне», пан Бржиза».
1: «Да ну...» Популярнейший видеоблогер, восходящая звезда YouTube, сам по себе решил отправиться в командировку через полмира? По воле, так сказать, сердца. Зов дальних странствий и все такое. Или вы едете сюда в отпуск за интересными впечатлениями для своих подписчиков? У вас 10 миллионов просмотров, ловчий. Вы не работаете в «Короне», само собой. Вы работаете на «Корону».
0: Кирилл пожал плечами. Проницательный черт. Не стоило с ним вообще разговаривать. Он же мужик ушлый. По паре слов и намеков уже нарисовал себе всю картинку. Сколько ни следи за речью, обязательно ляпнешь что-нибудь. Бржиза, конечно, лишь наблюдатель. Никаких реальных рычагов у него нет. Но когда вся местная возня наконец выйдет из кулуаров на высокие трибуны ООН, его слово может быть очень веским. А уж Гэлакси не постесняется его подмазать, если до этого дойдет.
1: «Я многих спрашивал здесь», — задумчиво продолжал инспектор. «Кто настоял на буксировке старта именно сюда? Кирибати сдавала свои прибрежные воды по дешевке? Я понимаю, что местная зона считается самой удаленной от основных морских путей, поэтому запуски будут совершенно безопасными, но ведь...»
0: Он многозначительно поднял палец и оглянулся на Кирилла.
1: «Заповедник! В архипелаге Лайн бешеное количество редких птиц с практически красной

0: книга в натуре. На самом атолле 5 закрытых зон. И вы думали, что зверофилы смолчат?
1: Бжиза назвал активистов Гринпис обиходным прозвищем, но по-английски, а не по-русски. Прозвучало забавно, Кирилл против воли улыбнулся. Да. Птичий заповедник на острове Рождества оружие безотказное. Бедные птички веками прилетали на живописные экваториальные скалы, чтобы выводить детенышей, а тут русские со своей грубой, ненадежной топорной техникой. Экологи бьют тревогу, опасаясь, что громкие ракетные старты распугают пернатых, а падение отработанных ступеней и несгоревшие компоненты топлива полностью разрушат уникальную экосферу острова. Длинный и узкий, словно наконечник македонской сарисы, реголит вышел на маршрут и разогнался до крейсерской. На такой скорости от ветра не спасали даже обтекатели. И Кирилл решил спуститься вниз, здраво рассудив, что океанские красоты можно транслировать и из закрытого носового салона. По изначальному проекту «Луней» там должен располагаться командный пункт ракетного оружия, но в сугубо мирной машине конструкторы сделали что-то вроде крошечной кают-компании. Угловой диван, несколько кресел, автоматы с закуской и пары фикусов. Не «Титаник», конечно, но усталому путешественнику хватит с головой. Лишь бы Бржиза не потащился следом со своими вопросами. Кстати, некоторые из них Кирилл и сам не постеснялся бы задать, если бы знал, кому. И первый. Зачем его пригласили? Если судить по скорости развертывания рекомбинантного пускового комплекса, таинственный руководитель «Короны», скрывающий свою настоящую фамилию под многозначительным псевдонимом «Апекс», проблемы решать умеет. И общественным мнением манипулирует не хуже, чем транспортной логистикой. Вон местные власти на агентство едва ли не молятся. Не зря же пиар-служба расшифровывает громкое название как «Космос, Россия, Надежда». Может, для этого Кирилла и позвали? Да еще разрешили притащить новомодный гаджет для видеоблога в реальном времени, чтобы все его подписчики посмотрели на «Реплекс Аква» буквально собственными глазами и убедились. Только вот в чем? На технические этажи, уж тем более на стартовый стол, его не пустят. А внутренние интерьеры комплекса ничего никому не скажут. Вымыть и покрасить стены — это совсем не то же самое, что бережно провести десяток пусков рядом с заповедной красотой. А деньги Galaxy работают во всю мощь. В благосфере и в прессе стоит такой вой, что можно подумать, будто русские, направленные радиоактивной струей, намеренно выжигают беззащитных птичек. Космическое агентство «Корона» для галактов — прямой конкурент по коммерческим запускам. Если первые плановые старты пройдут столь же удачно, как и тестовые, то российская компания имеет все шансы отобрать у них львиную часть заказов. И «Galaxy», разумеется, спит и видит, как бы помешать прогрессу соперника и дискредитировать «Корону» в глазах мирового сообщества. Вот и довод 2. Совершенно не случайно приперся аж с Гавайев со своей распиаренной блокадой. С той стороны тоже умеют рулить информационными потоками.

0: Пан Бржиза появился через полчаса.
1: Легок на помине. Потер раскрасневшееся от ветра лицо и решительно подсел к Кириллу.
2: «Только не смотрите на меня, пан Ловчий. Не хочу маячить своей красной рожей на экранах ваших подписчиков.
1: Звук-то хоть не транслируете?» Кирилл покачал головой. Микрофон он отключил еще на причале, как только услышал дикий рев турбореактивных двухконтурников реголита. Даже в прогревочном режиме они забивали канал так, что при сжатии для Ютуба в колонках останется один неприятный гул. Да и вообще, мало ли что ляпнешь за кадром не в настроении. Лучше потом на самые эффектные сцены комментарий наложить.
0: «А что?»
1: — Кирилл посмотрел на инспектора с недоверием. «Вы хотите поделиться со мной какой-то секретной информацией?» «Так у меня нет договора о неразглашении с ООН».
2: «Перестаньте. Моему руководству глубоко плевать, что здесь происходит. Но любому, у кого есть глаза, понятно, зачем и с чьей подачи в экватории ошивается Дова-2».
0: «Из чьей же?»
2: «Ха! Вы незаметно включили запись и теперь хотите, чтобы я сказал это на камеру? Увольте, Ловчий. С такой фамилией вам стоит быть похитрее. Экологи прибыли сюда не сами по себе, и без поддержки они бы никогда не стали действовать столь агрессивно. Смотрите, активисты блокируют подвоз топлива на космодром, лишив пусковое оборудование необходимой энергии. Баржи просто не могут подойти к платформе. Это совершенно в духе их прежних героических деяний. Подставляться под удар, намотать сети на винты — возможностей много. Но, получается, они настолько хорошо разбираются в обеспечении космодрома, что сами сообразили бить по наиболее узкому месту? Нет топлива для вспомогательных систем, нет энергии, нет запуска. Когда баржи тащили разгонные блоки, они ведь спокойно стояли в сторонке. Груз почти стратегический, за его блокаду их бы никто по головке не погладил. Да и ущерба окружающей среде никакого, это ведь просто болванки. А вот топливо... Подходящая страшилка для обывателя, особенно если перед репортажем о доблестной миссии зверофилов сделать пару врезок о гидразине или гептиле. Эпическая битва с подобной гадостью выглядит совершенно оправданной.
1: Корона не использует гидразин, тем более в электрогенераторах.
2: Да какая разница? Гидразин — отличный жупел. И каждое масляное пятно, которое обнаружат в радиусе 1000 километров, поставит вам в вину.
1: Бржиза мельком посмотрел на Кирилла и поправился.
2: «Вашим нанимателем. Или, не дай бог, дохлую рыбину. Думаете, рядовой потребитель новостей что-то в этом понимает? Ему покажут, кого надо ненавидеть, и он, как собачка Павлова, испытает условный рефлекс. Выделяется слюна, команда «ФАС» подана, можно жрать. И миллионы пользователей лепят на аватары бортовую эмблему «Дова» в знак солидарности. Блогосферу лихорадит». Тысячи постов, призыв, лайки, акции поддержки. А время-то поджимает. Благоприятное окно для запусков вот-вот закроется. Пацифик — это не только короткая орбита и уменьшенная сила тяжести. Это еще и сезонная смена погоды. И у короны почти не осталось пространства для маневра. Либо применять силу, либо отказаться от выгодных контрактов, что приведет к невероятному ущербу для репутации, фактически к банкротству.
0: «Вы преувеличиваете, пан инспектор».
2: «Если и так, то не слишком сильно. Посмотрите, сколько прессы вдруг набежало в это забытое богом местечко. CNN, BBC, Euronews, Fox. А вот RT вашего нет. И китайцев нет, хотя тихоокеанские проблемы для них не чужие. Какие-то стрингеры, блогеры... Нет, я не про вас, пан Ловчий, про других. Как вы думаете, зачем здесь столько репортеров? Никто не знает, что может произойти... Но все почему-то готовы к сенсации. Навал, таран, захват. Помните древнюю формулу «неизбежные на море случайности»? Так вот, самая лучшая случайность всегда подготовлена заранее. Слух не скажу кем. Сами догадаетесь, не маленький.
1: А что тут говорить? Ежу понятно, что любой из предложенных Бржизой вариантов немедленно попадет на первые строчки новостных лент. Не зря здесь пасется столько СМИ, тут он прав. Ждут событий, стервятники чертовы. Что бы корона ни сделала, негативный имидж ей обеспечен. либо ненадежного партнера, который не выполняет предписанные контрактом обязательства и сроки, либо кровавого сатрапа, готового подавить мирные протесты грубой и чрезмерной силой. На борту Дова-2 наверняка для массовки болтается с десяток тоненьких девчонок и субтильных очкариков. Само собой, сети ставят не они, а молчаливые крепыши с водолазной подготовкой, но позируют на камеру-то как раз худенькие ботаники с горящим взором. Стоит такой лапочке с заломленными руками попасть в объектив, и кадр на Пулитцеровскую премию готов. Агентству потом по гроб жизни не отмыться.

0: Когда на горизонте появилась черная клякса, Бржиза извинился и ушел собираться. А Кириллу пришлось стойко держать захватом экшн-камеры стремительное приближение комплекса. Реплекс Аква вырастал в размерах. Сначала темный, но с каждой сотней метров он светлел, пока не стал ярко-белым, как искусственный снег под новогодней елкой. Обычно при словах «нефтедобывающая платформа» представляешь себе нечто грязное и неопрятное в мазутных пятнах и радужных разводах. Но сейчас перед глазами и всевидящим оком блога камеры стартовая площадка «Реплекс Аква» выглядела едва ли не нарядной игрушкой с рождественской картинки. Выкрашенные в белый цвет борта и не спадающий с огромной высоты водопад технической забортной воды напоминали скорее фантастический эльфийский замок. Солнце уже зацепило краем бескрайний океанский горизонт, и нежно-розовые блики от закатных лучей превращали панораму в нереально живую иллюстрацию к романам Толкиена или Льюиса. Лунь сбавил ход, огибая вынесенную вперед над морем широкую ладонь стартового стола. Платформа еще немного покрасовалась перед редкими гостями, пока экраноплан подрабатывал бортом к швартовочной площадке. Говорит командир высокоскоростного транспортного аппарата на динамической подушке Серов. Мы прибыли на рекомбентный пусковой комплекс компании «Корона». Прошу всех пассажиров собраться у шлюзов правого борта для досмотра. Четко, по-военному. Наверняка этот Серов какой-нибудь бывший кафтаранг с Каспийской флотилии. Не привык он к пассажирам. Как в аэробусах обычно. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. А тут какой выбор? Баржа, которую бдительно пасут зеленые, вертолеты, но на вылет каждого нужно получать отдельное разрешение у властей острова и экраноплан. Вот и погрузили всех гостей утренние присухи на вовремя подвернувшийся реголит. В гулком и пустом приемном ангаре сгрудившиеся стадо пассажиров бойко сортировали две изящные девушки в фирменных комбинезонах «Короны» с привычным уже логотипом. Кирилл и сам не заметил, как бушующее пламя скрытого затмением светила сопровождало его практически всю поездку. От выданной папки с материалами до огромной эмблемы на рубке реголита и совсем уж титанической на борту «Реплекс Аква».
1: «Пройдите сюда, пожалуйста. Мистер Кагасима с вами хотят поговорить. Добрый вечер, мистер Бжиза. Рады видеть вас на борту».
0: Ловчий не успел разглядеть, куда забрали инспектора, как подошла его очередь.
1: «Добрый вечер, господин Ловчий. Предъявите, пожалуйста, ваш биометрический чип».
0: Кирилл с недоумением протянул карточку. В последний раз полный скан документов с него спрашивали при досмотре в Каирском аэропорту. Но девица так ловко управилась с контролем, что он даже не успел толком возмутиться. Ну и... формы у нее были, что надо, поэтому приходилось все время держать изящную фигурку под прицелом камеры. Судя по всему, она прекрасно об этом знала, поэтому немного порозовела, то ли от смущения, то ли от удовольствия.
1: «Прошу прощения за проверку, но вы должны нас понять. В сложившихся обстоятельствах приходится быть подозрительным, как настоящий параноик».
0: Она улыбнулась так мило и непосредственно, что Кирилл почувствовал, как поднимается у него настроение и количество постоянных подписчиков.
1: «Сюда, пожалуйста. Через правый проход и вниз, вдоль красной линии. Комната номер 11. У нас, конечно, не отель, но надеемся, что условия размещения вас удовлетворят. В путешествиях же всегда бывает немного по-походному, правда?»
0: Кирилл изобразил неловкий поклон, чем привел красавицу в еще большее смущение.
1: «Осторожнее в коридорах, господин Ловчий. У нас довольно темно».
0: «Руководство экономит на освещении?» Девушка вернула документы, но ничего не ответила, лишь пожала плечами. «Ну да, корпоративный дух, что поделаешь. Разве можно признаться на камеру, что крупнейшей в мире частной космической компании не хватает электроэнергии на космодроме? Начальство точно не одобрит».

0: Комната оказалась настолько спартанской, что Кирилл даже поначалу подумал, не ошибся ли он дверью. 20 минут блуждания по темным коридорам, десятки низких переборок, из-за которых то и дело приходилось наклоняться, чтобы не разбить камеру, а сколько раз он умудрился споткнуться об Коммингс, страшно вспомнить. Но красная линия вывела его в небольшой аппендикс с десятком одинаковых дверей с задрайками. Маленькая и узкая комната больше напоминала ночлежный бокс в японских капсульных отелях. У дальней стены функциональный стол-кресло, розетка, Кирилл сразу проверил, ток есть, и плафон светильника. Кровать вделана в стену, а поверх хрустящего белья натянуты ремни-фиксаторы на случай качки. И все. Как будто студенческий хостел для любителей посмотреть мир за копейки. Кирилл выглянул в коридор. Нет, номер вроде правильный. 11 на черном фоне неизменного логотипа короны. У противоположной двери возился Бржиза. Кивнул, но против обыкновения ничего не сказал. Даже удивительно. Буклет в изголовье кровати ничего не объяснил. «Приветствуем вас на борту» и прочее бла-бла-бла. Вложенный листочек расписания обещал начало присухи в полдень по местному и еще несколько интересных сюрпризов. Он расположился за столом, подключил планшет и стал набрасывать комментарии к самым популярным сегодняшним роликам. Разгон реголита до крейсерской, швартовка к пусковому комплексу лидировали по количеству просмотров, и Кирилл получил уже несколько заманчивых рекламных предложений. Так и просидел до глубокой ночи. Подписчики требовали подробностей. Кое-кто интересовался именем и инстаграм-аккаунтом девушки из короны. Другие спрашивали, нет ли неприятных ощущений из-за качки. Но большую часть интересовали запахи на платформе, выдают ли на входе противогаз и не лежат ли на палубах мертвые птицы. По запросам западных зрителей Кириллу даже пришлось пообещать небольшую видеоэкскурсию утром. Он потер ладонями лоб, подвигал плечами, разминая уставшие мышцы, и уже собирался ложиться, когда в дверь постучали. Разумеется, на пороге стоял Бржиза.
1: «Уже устроились?» «Ну, вам не привыкать. Настоящий блогер всегда в путешествиях. Условия не шокируют?»
0: «Видал и похуже».
1: «Ага. То есть они приглашают гостей, чтобы создать себе хороший имидж, но не облизывают нас по самую макушку, а рассовывают в какие-то собачьи будки. Странный выбор, не правда ли?»
0: «Простите, но я...»
1: «Потом выспитесь, ловчий. Вы же приехали сюда снимать, так снимайте же, черт вас дери! Неужели у вас нет никаких вопросов? Где командно-сборочное судно, на котором есть и гостевые каюты, и чудесный зал для презентаций? Куда оно ушло и что делает вдали от любопытных глаз наших зеленых друзей?»
0: «Вы слишком подозрительны, пан Бржиза».
1: «У меня такая работа. Я смотрю не то, что мне хотят показать, а то, что пытаются скрыть».
0: «Да нам пока ничего не показывали. Как я понимаю, все экскурсии завтра, после пресс-конференции».
1: «Вот именно. А сейчас вы ничего не слышите?»
0: Только теперь Кирилл понял, что ему так мешало все это время. Странный отдаленный гул и глухие удары.
1: «Включайте камеру и пойдемте, пан Ловчий. Мы еще сумеем удивить ваших подписчиков, и вы в полном соответствии с фамилией поймаете удачу за хвост».
0: Пожав плечами, Кирилл нацепил шлем, выкрутил по максимуму цифровую диафрагму. Если на платформе по-прежнему экономит энергию, снимать придется во вполне романтической, но очень неудобной полутьме. Они долго поднимались по каким-то лестницам и аппарелям. Похоже, Бржиза успел неплохо изучить план рефлекса. В прямом доступе его, конечно, не было, но строительная документация японских верфей наверняка сохранилась. Надо только знать, где искать. Инспектор вытащил Кирилла на какую-то продуваемую всеми ветрами узенькую галерею, огороженную высоченными штормовыми перилами. Но в первое мгновение от сильнейшего удара по глазам ловчий ничего этого не увидел. Ярчайшая волна света, столь непривычная после редких ламп в коридорах платформы, ослепила его, словно ежа на дороге. Автоматическая настройка экшн-камеры тоже запищала от перегруза. Кирилл стянул шлем и прикрыл лицо ладонью.
1: «Впечатляет, верно?»
0: «Зачем такая иллюминация, если они экономят энергию?»
1: «Подождите, ловчий, с вопросами. Глаза привыкнут к свету, и мы все узнаем. Безопасность короны перекрыла все подходы к стартовому столу, но я смог обнаружить вот этот маршрут. Похоже, технический, про него никто и не подумал».
0: Зрачки постепенно отходили от бешеного светового удара, и любопытные гости смогли разглядеть залитую яркими огнями пусковую площадку. На столе шла лихорадочная работа. Вокруг страховочных опор ракетоносителя «Финис» суетился целый муравейник людей. Автокары тянули к заправочному стенду большие газгольдеры с жидким кислородом. От них валил искрящийся пар, перламутровый в свете прожекторов. Чуть в отдалении, среди мешков с песком, посверкивали бледные и жалкие в яростной световой вакханалии огоньки электросварки. Опущенный предохранительный щит свисал к самым волнам, словно мешая любопытному океану заглянуть на стартовую площадку, заинтересовавшись, что же там задумали эти беспокойные людишки. А сверху, отражаясь на редких темно-фиолетовых облаках, венчал всю эту деловую суету световой купол, как самая настоящая корона с эмблемой агентства.
1: «Ну?»
0: — спросил Бржиза, как показалось Кириллу с некоторым торжеством.
1: «Видите?»
0: «Корона готовится к старту».
1: «Завтрашнему старту?» «Непосредственно к пресс-конференции, чтобы отчитаться перед заказчиками. Снимайте же, ловчий! У вас в руках сенсация! Если подвозят окислитель, то запуска остались считанные часы. Корона уверена, что груз пройдет через блокаду, а значит, баржа снабжения попытается прорваться уже этой ночью».
0: Бржиза хлопнул Кирилла по плечу с такой силой, что тот пошатнулся. После чего инспектор хохотнул и потащил своего спутника назад в темное нутро пускового комплекса.

0: Несмотря на бурную ночь, сон не шел. Ему всегда не спалось на новом месте. Да и после слов Бжизы ловчий постоянно прислушивался к внешним шумам. Потому и заснул только под утро, скорее даже забылся, беспокойной дремой, часа на три. Проснулся свежий, как деревенское молоко, и, наскоро перекусив у импровизированного шведского стола, отправился в конференц-зал. Кирилл надеялся, что будет одним из первых, и немало удивился, когда увидел забитую до отказа комнату. Она была слишком тесной для собравшейся толпы, слишком маленькой, как и все на рефлексе. А толпа бурлила, переговаривалась, то и дело заглядывая в коммуникаторы и планшеты. Похоже, пока они с инспектором прыгали по железным лабиринтам комплекса, во внешнем мире случилось что-то экстраординарное. Среди прочих Кирилл заметил и Марию Карелину, журналистку медийного канала «Космическая Россия», фактически лицо всех новостей внеземелья. Ее отстраненную, холодную улыбку прекрасной инопланетянки невозможно спутать ни с чем. Говорят, в Японии от ее внешности просто с ума сходят. Присвоили чуть ли не культовый статус, а телеканалы наперебой приглашают Марию ведущей. Впрочем, она неизменно отказывается, хотя суммы там, говорят, просто фантастические. Но зачем быть очередным айдолом в чужой стране, когда можно оставаться идеалом для всего мира? Единственная изо всех, Мария сохраняла спокойствие египетского сфинкса. Впрочем, про нее шутили, что она останется невозмутимой даже в эпицентре ядерного взрыва. Заметив давешнюю девушку, ту, что встречала его на контроле, Кирилл довольно бесцеремонно протолкался к ней. «Здравствуйте! Прошу прощения, но я, похоже, что-то пропустил. Вы не расскажете мне новости?» Ладный комбинезончик эффектно сверкнул посеребряными нитями, когда она обернулась. Поняла, что кроме Кирилла на нее смотрят еще миллионы глаз, и снова несколько смутилась, но ответила твердо. «Доброе утро, господин ловчий. Подождите совсем немного, пресс-конференция вот-вот начнется, вы получите все необходимые разъяснения». Конечно, он так сразу не отвязался, но красавица держалась твердо, как партизан на допросе. Ничего толком из нее выудить не удалось, разве только имя — Кристина. Увы, для флирта совсем не было времени, да и не привык он ухаживать под прицелом собственные камеры. А подписчики требовали подробностей. Кто-то уже сыпал ссылками на ошеломительные новости, но Кирилл не успевал их просматривать, слишком много их валилось разом. Но тут загорелись информационные табло, общий шум разом поутих. Камера показывала залитый солнцем океан. Видимо, снимали с дрона. Он заходил с юга, и сначала в кадре проплыла панорама прибрежной полосы острова Рождества, потом она ушла в бескрайнюю синюю гладь, пронеслась над бесконечной равниной океана, слегка вспененного небольшими гребнями. Шторм решил подождать, и волнение сегодня не превышало 2 баллов. И, наконец, как крещендо всей космическо-морской симфонии, как будто прямо из воды вырос пусковой комплекс с зиккуратом Финиста на стартовом столе. Под проворную музыку картинку сменил привычный логотип короны, а на небольшую трибуну под всеобщие аплодисменты поднялась Татьяна Цветаева, коммерческий директор агентства. Волевое и обычно неэмоциональное лицо классической бизнес-леди сейчас светилось довольной улыбкой. Она подняла руку.
1: «Доброго дня всем, господа! Очень рада видеть вас гостями рекомбинантного пускового комплекса Российского космического агентства «Корона». Для начала хочу поздравить всех наших сотрудников и вас, господа. Сегодня в 16:00 по местному времени состоится первый коммерческий запуск с космодрома «Рефлекс Аква». По завершении нашей пресс-конференции приглашаю всех в главный командный зал, где вы сможете увидеть старт во всех подробностях».
0: Журналисты разом зашумели, да так оглушительно, что Цветаева едва заметно поморщилась. Когда полсотни человек разом выкрикивают что-то, тянут руки, выбрасывают вперед микрофоны, можно подумать, что взорвалась небольшая акустическая бомба. Она показала на самую активную даму в первом ряду. Та с достоинством поправила бейджик. Издалека Кирилл не смог прочитать ее фамилию, опознал лишь синий логотип Fox News с двумя полосами Юпитеров.
2: «Анни Торрес, Fox News. Скажите, мисс Цветаева, как вы собираетесь осуществить запуск, если флотилия Greenpeace во главе с флагманским кораблем «Дова-2» блокировала подвоз необходимых материалов? И сейчас, насколько я знаю, челночная баржа с топливом для систем космодрома намертво встала в проливе из-за аварии винтов».
0: Татьяна кивнула, и вместе с этим движением экраны за ее спиной сменили картинку. Неуклюжая, как кашалот на мелководье, огромная и неповоротливая баржа застыла в окружении целого флота лодочек и яхт. Активисты Greenpeace что-то кричали в мегафоны, то и дело ныряли в воду со своих скорлупок, а у кормы застывшего левиафана кипела какая-то лихорадочная работа. Моряки короны подтащили пожарные рукава и отгоняли зеленых струями воды, но это не слишком мешало им наматывать все новые и новые метры сетей на рулевые винты баржи.
2: «Действительно, нарушая все нормы морского права и соглашение о свободном торговом судоходстве между странами ОСЕАН, экологические террористы неизвестной организации заблокировали движение в проливе, остановив наше судноснабжение «Табуэран». Но я не думаю, что вам стоит волноваться на эту тему, дорогая мисс Торрес. Прямо сейчас...»
0: Незаметный знак, и картинка снова сменилась. Кирилл чуть не вскрикнул от неожиданности. В кадре два соединенных импровизированным катамараном экраноплана тащили из лагуны огромную цистерну на подвесах, похожую на мыльный пузырь. Корабли уже миновали полосу прибоя и набирали скорость для крейсерского хода.
2: «Прямо сейчас все необходимое для удачного старта везут к нам на «Реплекс Аква» скоростные экранопланы «Реголит» и «Москон». Раньше эти корабли не привозили груз такого размера, но вчера мы испытали ходовые возможности при полной загрузке и критическом волнении. Испытания прошли успешно, вы сами могли это заметить, ведь «Реголит» как раз доставил сюда всех вас».
0: Камера едва слышно пискнула. Кирилл чуть не выругался вслух. Не хватало еще технических проблем. Он быстро переключил на запись. Ничего, прямая трансляция, конечно, предпочтительнее, но информация из первых рук тоже наберет ему миллионы просмотров. А происходит нечто очень веселое. Корона натурально оббила галактов вокруг пальца.
2: «Экранопланы семейства Лун гораздо быстрее обычных транспортов, поэтому мы вполне уверены, что все необходимое для старта прибудет точно в срок. Что же касается заблокированного «Табуэрана», не волнуйтесь. На его борту не было ничего ценного, так, небольшая партия вспомогательных грузов. Мы уже обратились в службу береговой охраны Республики Кирибати, чтобы они помогли освободить судно от террористов».
0: На полминуты журналисты потеряли дар речи. Кто-то лихорадочно набирал текст на смартфоне, кто-то пытался вывести на экран спутниковую карту района. А на панорамных плазменных мониторах за уверенной Цветаевой импровизированный экран-катамаран, словно издеваясь над тайным планом галактов, по широкой дуге обходил устаревшую посудину зеленых.
2: «Прошу прощения, господа. Совсем забыла вас предупредить. Сейчас вы не можете связаться со своими новостными агентствами. Пока не прибудет топливо для генераторов, нам тут, на «Реплекс Аква», приходится экономить каждую кроху энергии. Поэтому мы отключили ретрансляторы мобильной и спутниковой связи. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Буквально через час вы сможете отправить эксклюзивный материал во всемирную сеть. Уверена, зрители и подписчики с нетерпением ждут новостей об уникальной операции нашего агентства».
0: Бжиза первым пришел в себя и поднял руку.
3: «Я правильно понимаю, что вы специально подставили пустой транспорт, чтобы экранопланы смогли проскользнуть незамеченными?»
2: «У вас странная терминология, пан Бжиза. подставили, проскользнуть. На борту Табуэрана находится, например, почта с посылками для сотрудников, которые разлученные со своими семьями люди ждут уже второй месяц. А также, она чуть помедлила, наслаждаясь эффектом, оборудование для сборки плавучих понтонов с солнечными батареями. Мы давно хотели перевести повседневное питание космодрома на экологически чистую энергетику, но, к сожалению, террористические атаки не дали нам это сделать. Поэтому первый пуск пройдет по старой схеме. Мы ведь связаны обязательствами по контрактам перед заказчиками и обязаны выдерживать сроки. А когда береговая охрана освободит задержанный груз, мы начнем сборку батарейных полей. Сразу после запуска я расскажу об этом на отдельной презентации. Тогда вы сможете сообщить обо всем своим нанимателям, дорогой пан Бржиза. А пока, к сожалению, они на какое-то время останутся в неведении относительно наших новостей и не смогут ничего предпринять. Вы ведь знаете, проблемы со связью.
0: Инспектор весь пошел красными пятнами, но смолчал. А Кирилл увидел, как у входов появились несколько крепких парней в неприметных черных костюмах. Служба безопасности короны взяла под контроль весь небольшой зал, где проходила пресс-конференция. Вот, значит, кто такой пан инспектор. То-то он так стремился все знать, что да почему.
2: И еще одно, господа. Пока мы не отправились в командный зал следить за запуском, я хочу вам кое-что напомнить. Вы знаете, что некоторые организации обвиняли нас в промышленной деятельности, в ракетных стартах, загрязняющих окружающую среду, в заповедной зоне острова Рождества. Мы согласовали этот вопрос с Республикой Кирибати и получили все необходимые разрешения, но никто даже и не думал прислушиваться к нашим доводам. Мне кажется, сейчас пришло самое время напомнить вам одну милую подробность. В 1962 году Соединенные Штаты провели в акватории птичьего заповедника 22 ядерных испытания по программе «Доминик». Максимальная мощность взрыва «Бигхорн» — 7,65, то есть почти 8 мегатонн. Неужели мир забыл об этом?
0: Татьяна лучезарно улыбнулась прямо в расстрельную батарею объективов и микрофонов.
2: 22 ядерных взрыва, господа. Мы готовы представить данные, а также финансовые отчеты по вложениям, которые пришлось сделать короне для рекультивации зараженных пространств. Или вы не доверяете нашим системам мониторинга? Тогда проведите радиационные замеры сами. И вы получите массу неожиданной информации.

Если уж говорить о самобытности, то вы банкрот, заявил Картер. Взгляните правде в глаза, Рамирес. Вашему искусству приходит конец, оно просто не выживет. Общество развивается слишком быстро, технический прогресс слишком далеко зашел. Где вы сегодня найдете человека, настолько знакомого с разными сторонами жизни, чтобы создать подлинное произведение искусства? А вы хотите ускорить развязку, с горечью бросил Рамирес. Содействовать гибели искусства. Художник был небольшого роста, смуглолицый, с черными курчавыми волосами, беспорядочно спадающими на лоб. Большой морщинистой рукой он поднес стакан текилы ко рту, залпом выпил его и пососал ломтик лимона. «Нет», — возразил Картер, — «совсем не так». Крупный, лысеющий, он откинулся в кресле и включил аппарат для массажа. По спине побежали приятные мурашки, напряженные мускулы расслабились. «По правде говоря, я бы хотел увидеть что-нибудь новое, но просто не верится, что это возможно». Искусство требует от художника понимания основных закономерностей человеческой жизни, а жизнь стала так сложна, что уже никто не может осознать всех ее закономерностей. В былые времена человек, обладавший редким даром подлинной наблюдательности, мог уловить эти закономерности, будучи всего лишь участником жизни. Например, Да Винчи и Микеланджело. Даже Пикассо черпал творческое вдохновение из жизненного опыта. Но что представляет собой жизнь сегодня? Гигантский лабиринт, царство узких специалистов. Один осваивает программирование, другой – производство пищевых продуктов, третий изучает астрофизику. Что между ними общего? Что могло бы стать общей основой изобразительного искусства? Пища, которую они едят, товары, которые они потребляют. Это использует реклама в превосходных академических композициях, а в итоге все сводится к призыву «покупать». Нет, Рамирес. Художника должна связывать с аудиторией общность жизненного опыта, а эту-то общность люди утратили. Положим, некоторые из них способны воспринять уже существующее искусство. Художники прошлого создавали нечто столь простое и ясное, что их творения не подвержены разрушительному воздействию времени. Может, удастся даже создать искусственно упрощенную среду и новые произведения в подобном духе? Натюрморты, портреты. Но разве это решение вопроса? Это не новое искусство. Это не искусство нашего времени. Это не наше искусство. Ведь вам известно, что последним новым видом искусства было кино. Все, что делалось после этого, простая техника. Рамирес рассеянно вертел в руке пустой стакан. Мария Картер тихо подошла сзади и подлила ему текилы. Картер взглянул на жену и недовольно приподнял брови. По его мнению, Рамирес и так уже перебрал. Но Мария загадочно посмотрела на мужа, и он решил воздержаться от замечаний. К тому же Рамирес гость Марии, вернее, ее друг.

разложено по полочкам, сказал Рамирес. Он обвиняюще в упор взглянул на Картера. Искусство — это не то, о чем вы говорите. Нет. Он залпом выпил текилу. Искусство — это... Ну-ну, подбодрил его Картер, делая знак Марии, чтобы та унесла бутылку. Но она наполнила стакан и рядом с ним положила еще один ломтик льда.

месте. Показать нечто такое, чего никто никогда не видел. Помните того парня, который выкрасил оранжевой краской 15-метровый холст? Он назвал его «оранжевое полотно», показал людям оранжевый цвет только и всего. Но некоторые из них

мою жену Марию. Она так же прекрасна, как Джоконда, но неужели вы думаете, что сделаете ее столь же значительной, если изобразите на холсте?» «Нет», — ответил Рамирес, — «не сделаю. Самое главное,

должны увидеть и прочувствовать, а затем перенести на холст», — продолжал Картер. «Это общие для всех переживания. А их просто-напросто нет. С этой проблемой столкнулись еще на пороге 20-го столетия, когда стали экспериментировать с податливой пластичной реальностью холста в двух и трех измерениях. К пониманию этого начали приходить еще тогда. Стоило только начать, ну а дальше вовсе ничего не осталось. Только отдельные новаторские приемчики. Бесполезно, Рамирес. Создавать бессмертные произведения теперь нельзя. Искусство — это вещь для прошлого и из прошлого. Все наши бессмертные творцы уже родились. Наши Шекспиры, наши Сервантесы». Взгляд Рамиреса стал отрешенным. Художник надолго замолчал. Картер вертел стакан с джином, прислушиваясь к звяканью льда о стекло. Рамирес не двигался. Картер взглянул на часы и вспомнил, что у него свидание. «Деловое свидание. Если вы хотите преуспеть, то дело должно быть прежде всего». Он кашлянул. Рамирес резко поднял голову и взглянул на него. «Я мог бы кое-что сделать», — сказал художник. «Нечто такое, что заставило бы вас волноваться». «Не говорите глупости», — ответил Картер, вставая. «Мне нравятся ваши картины, но... Вот в прошлом году вы написали для меня портрет Марии. Красивая и сильная вещь, отдаю вам должное.

0: Сэм осушил стакан. Дыхание его участилось, и Картер испугался, что он попросит еще текилы. Но художник неожиданно встал и разбил стакан о каменный пол террасы. «Значит, вам хочется чего-то нового?» – выкрикнул Рамирес. «Вам всегда хочется чего-то нового. И обязательно красивого!» «Не горячитесь», – резко сказал Картер. Ему не нравилось, что Рамирес сейчас был слишком пьян. «Ни к чему хорошему это не приведет. Я пригласил вас к себе, потому что вы наш близкий друг. Иначе вы бы просто получили письмо и уведомление от шерифа».
1: «А, идите к черту», — сказал Рамирес.
0: «Я знаю, что каньон вам дорог», — продолжал Картер. «Но как только будет сооружена эта плотина, в Мексике немало людей получат пищу и кров. Тысячи людей. Подумайте об этом. Ее уже давно следовало построить». «Не разводите демагогию», — сказал Рамирес. «Вы строите плотину, потому что заработаете на этом миллионы долларов. Благодаря ей вы чертовски разбогатеете. Именно поэтому вы ее и строите». Зазвонил колокольчик, и Мария легкими шагами пересекла гостиную, чтобы открыть дверь. В прихожей Картер услышал голоса Джейка и Элспет Прайер, пришедших раньше условленного часа. «Такие люди не должны ждать. Элспет – видная специалистка в области электроники. Надо быстро, без скандала, избавиться от Рамиреса». «Послушайте», — сказал Картер. «Пусть я и получаю прибыль от этой сделки, мне, право, искренне жаль, что вам приходится нести из-за нее убытки. Но разве вы не понимаете, что кто-то всегда проигрывает? Если это как-то поможет, могу послать вам чек, кроме той суммы, которую корпорация выплачивает за землю при строительстве плотины». «Ну, конечно», — сказал Рамирес несколько громче, чем хотелось бы Картеру. «Ну, конечно, покупай все, что можно. Но ведь твою-то душу это не задевает. И значит, ты дурак, ведь я мог бы ее задеть. Ты утверждаешь, что у художника нет больше ничего общего с аудиторией, но это не так. Я мог бы показать эту общность. Я мог бы заставить тебя переживать». Джейк и Элспет обогнули фонтан в холле, и Джейк устремился к бару. Элспет выразительно посмотрела на Картера, давая понять, что надо немедленно подойти к ней, отложив все другие дела. Такой уж у нее был характер. «Послушайте, мы обсудим это в другой раз», — сказал Картер Рамиресу. «Другого раза не будет!» — закричал Рамирес. «Ты, проклятая грязная свинья, не будет другого раза! Ты припер правительство к стенке, чтобы отнять у меня землю, а теперь вместо извинения бросаешь мне жалкую подачку, и тебе на все наплевать! Плевать, кто из-за тебя пострадает!»
2: «Рамирес, вы замолчите, наконец», — сказал Картер.
1: «Но я тебя заставлю переживать», — продолжал Рамирес.
0: Картер пытался оттеснить его к двери, но художник стоял на ковре, широко расставив ноги, преисполненный решимости высказаться до конца.
1: «Я тебе покажу общность переживаний. Я создам подлинные произведения подлинного искусства. Я покажу тебе нечто бессмертное. Я тебя заставлю переживать».
0: «Хорошо, Рамирес, хватит», — сказала Мария. Рамирес отодвинулся от Картера. Его лицо смягчилось, но было по-прежнему жестоким и целеустремленным. Он смотрел в глаза Картеру холодным, трезвым взглядом. «Сколько?» – тихо спросил Рамирес размеренным ледяным тоном. «Сколько, если я принесу вам произведение искусства, дело моих рук, а, Кеннет Картер? Нечто такое, что заставит вас переживать, выведет из душевного равновесия,
1: потрясет, будет иметь для вас значение. Вы увидите общий жизненный опыт, но совершенно новый и прекрасный. Сколько вы мне заплатите?»
0: В комнате воцарилась тишина. Рамирес задавал эти вопросы таким тоном, будто размышлял вслух. Они скорее походили на утверждение. «15 000?» — спросил Рамирес. Картер на секунду задумался.
2: «Ну, начал он...»
0: «Выражение вашего лица мне знакомо», — сказал Рамирес. «Я узнаю его. Такое выражение бывает у коллекционеров, когда они слышат о предмете своих желаний. Слушайте, Картер, я хочу 50 000. 50 000 за самобытное, уникальное произведение искусства. Когда-то вы столько же заплатили за картину Миро».
1: Картер лихорадочно думал.

то, о чем говорите, но я сильно сомневаюсь, Рамирес. В искусстве вы разбираетесь, но никогда не путешествовали, не знаете всех сторон жизни. Вряд ли у вас что выйдет, но я готов рискнуть. Я дам 50 тысяч за такое произведение искусства, если вы сумеете его создать. «Оформи эту сделку», — сказал Рамирес. «Позвони в нотариальную контору и оформи договор», — сказала Мария, видя, что Картер не двигается с места. «Пусть оформят по всем правилам бюрократии, чтобы вы не смогли отвертеться, но ради бога, защищайте свои интересы. Вы не обязаны платить, если работа вас не удовлетворит». Картер подошел к видеотелефону и вызвал центральную нотариальную контору. Сначала ему предложили обратиться в отдел регистрации Пари, но когда он назвал свое имя, его соединили с другим отделом. Формально это было Пари, но положение Картера в обществе позволило ему зарегистрировать сделку как договор двух частных лиц. Когда оформление было завершено, Рамирес молча подошел к бару, вынул граненую пробку из бутылки с текилой и сделал три больших глотка. «За искусство, мистер Кеннет Картер! За искусство и за мой каньон! Вы выпьете за это?» «Пожалуйста, уходите», — сказал Картер. «Выпейте же», — настаивал Рамирес. Картер отпил глоток джина. «Не трудитесь провожать меня до двери», — бросил Рамирес и направился в прихожую. Он ступал нетвердым шагом, но осанка его оставалась величественной.

Хелен О'Гильви. Когда она приехала в Голливуд, у нее был 45-дюймовый бюст, узкая талия и привлекательные бедра. Волосы у нее были черными, а нижние зубы не очень ровными. Продюсер нашел у нее талант, перекрасил ее в блондинку, выправил зубы и дал ей главную роль в нескольких фильмах, где и сюжеты, и наряды героини были сведены к минимуму. Кассы кинотеатров никак не откликнулись на это, но продюсер не сдавался. Она превратилась в норвежку Марию Тейфел. Продюсера не волновало, что она учит норвежский язык урывками в перерывах между съемками в студии. Ему было безразлично, имеет ли фамилия Тейфел хотя бы отдаленное сходство с норвежскими именами. Он интересовался лишь ее талантами. В следующем фильме он еще более урезал наряды героини. Фильм имел успех, и успех пришелся ей по вкусу. Продюсер удивился, обнаружив, что Мария Тейфел умеет играть, а она действительно была превосходной актрисой. Она продолжала успешно сниматься в фильмах и получила премию «Оскара». А затем, в зените славы на вершине своей карьеры, она вышла замуж за бизнесмена Кеннета Картера. Для некоторых женщин это было бы концом карьеры, для многих прелюдией к трагическому несовпадению интересов, а для большинства прелюдией к разводу. Но брак оказался удачным, и положение Марии с каждым годом упрочивалось, а ее талант расцветал. Волосы у нее снова стали черными. Она перешла в драматический театр и добилась триумфального успеха. Она стала величиной мирового класса, а ее имя – синонимом утонченного вкуса. Теперь ее волосы были серебристо-седоватыми, но она оставалась очень привлекательной женщиной. Она смотрела на картину Рамиреса, а Картер неотрывно следил за женой, надеясь по выражению ее лица угадать, что она думает. «Как же это устроено?» – спросила, наконец, Мария, ни на миг не отрывая глаз от картины. «Молекулярный распад», – объяснил Рамирес. «Картина сделана таким образом, что изображение, которое вы видите на ней, определяется случайным распадом молекул в источнике питания. Она будет функционировать еще долго после того, как Мона Лиза потрескается и превратится в пыль. Но каждую секунду картина будет меняться. Пейзаж всегда одинаковый, но в то же время он постоянно меняется, обновляется, точь-в-точь, как жизнь. Это и есть та самая общность жизненного опыта, которую вы так усердно ищете в искусстве, мистер Картер. Перемена. Ибо все непрерывно меняется, и никто не может этого избежать». Картер внимательно посмотрел на картину. Любопытно. Он затруднялся составить о ней мнение. Картина была около 4 футов длиной, 3 футов высотой и толщиной в несколько дюймов. Рамирес объяснил, от чего она такая толстая. Картина была автономной, не зависела от внешнего мира. Механизмы, источники энергии и прочее, все находилось внутри. Было похоже, что на ее создание ушло гораздо больше месяца. Пожалуй, художник начал работу прежде, чем заключил то дурацкое пари. Отрицать ее красоту было невозможно. Уходящий вдаль узкий каньон, отвесные красные стены вздымались вверх по обе стороны журчащей речки. В жарком синем небе где-то далеко в вышине, то приближаясь, то удаляясь, плавно парили кондоры или орлы. На переднем плане пологий берег реки постепенно переходил в лужайку, где стоял глинобитный дом. Перед домом, между ним и водой, находился небольшой огород. «Это ваш дом?» – обратилась Мария к Рамиресу. «Да», – ответил художник, – «в моем каньоне». «Ах, вот в чем дело», – сказал Картер, повернувшись к Рамиресу. Он внезапно ощутил прилив гнева. «Вы воображаете, что с помощью какого-то сентиментального фокуса заставите меня прекратить строительство плотины? Разве можно быть таким дураком, Рамирес? Или вы меня считаете дураком? Месяц назад у меня в доме вы позволили себе идиотскую выходку из-за этого каньона. Если вы собираетесь возвращаться к этому вопросу при каждой нашей встрече, я буду вынужден просить вас держаться подальше. Дискуссия окончена». «Мистер Картер», — устало заговорил художник, — «если бы ваша жена не догадалась, никто бы никогда не узнал, что это изображение моего каньона». «Готов биться об заклад», — отрезал Картер. «Но раз вы теперь все знаете, вы должны понять и то, почему я избрал эту тему. Так ли уж странно, что художник выбирает дорогую ему тему? Неужели вы думаете, что художник может вызвать у вас интерес к своей теме, если сам он к ней равнодушен? Конечно, нет. В этом вопросе не у меня, а у вас туман в голове. Вы владелец портрета мадам Пикассо. Разве Пикассо пытался повлиять на вас, когда писал его?
Послушайте, Картер, я говорю все это, чтобы сохранить в силе наши пари. Вы не уточнили темы, и я выбрал ее сам. По-моему, я не нарушил условий нашего соглашения. Я ставил условием, что вы создадите для меня подлинное произведение искусства и что оно будет новым и оригинальным, заметил Картер. Так оно и есть, сказал Рамирес. Это картина, но написана она не кистью, а электронной аппаратурой. Нечто совершенно новое. И она заставит вас переживать, затронет ваши чувства. Картер ощутил беспокойство. Что-то в поведении Рамиреса напоминало повадки хищного зверя. «Это искусство, Кеннет», — тихо сказала Мария. Картер повернулся и растерянно посмотрел на жену. К своему изумлению он обнаружил, что забыл о ней, забыл и о картине, поглощенной спором и неясными подозрениями. В целом, пейзаж на картине остался прежним, но претерпел едва уловимые изменения. «Отрицать невозможно», — продолжала Мария. «Обрати внимание на краски и композицию. Так плавно и гармонично все перемещается. Линии остаются уравновешенными. Все здесь зависит от того, как передано соотношение между двумя отвесными сторонами каньона. А передано оно превосходно. Это произведение искусства, Кеннет. И оно не похоже на все то, что я видел раньше». Картер повернулся лицом к Рамиресу. Он пытался побороть подступивший ужас. Он знал, что должен радоваться победе художника. –

0: Она продолжала неотрывно смотреть на картину. Изображение было объемным и цветным, как в большинстве новых телевизоров, и время от времени Мария слегка изгибала шею, словно пыталась получше разглядеть что-то. «Ну хорошо», — сказал Картер. «Согласен. Все, что вы говорили о картине, правда. Но нескольких минут мало, чтобы решить, нравится вам вещь или нет». «Конечно», — согласился Рамирес. «Возьмите ее с собой. Повесьте на стену у себя в доме, понаблюдайте за ней несколько недель. Затем сообщите мне, нравится ли она вам. Расскажите, удалось ли мне задеть вас, взволновать. Тогда вы будете в состоянии решить, искусство это или нет». «Хорошо», — сказала Мария. «Сделаем, как он говорит, Кеннет. Для себя я уже решила и думаю, что через неделю-другую ты со мной согласишься. И даже если не согласишься, все равно бы мне хотелось, чтобы картина повисела у нас в доме. Она меня очаровала».
1: «Тебе это действительно нравится, Мария?» – осторожно спросил Картер.
0: «Да?»
1: – он обратился к Рамиресу. «Мы увезем ее с собой. Но прежде позвоним в центральную нотариальную контору и уведомим их, что этот шаг не должен истолковываться как согласие купить картину и никоим образом не означает, что условия контракта выполнены».
0: «Очень хорошо», – сказал Рамирес. «Но раз вы заговорили о нотариальной конторе, думаю, что было бы неплохо кое-что добавить к финансовой стороне нашей сделки».
1: «Вы хотите поднять первоначальную ставку?» – спросил Картер.
0: «Да.
1: Возникли некоторые дополнительные расходы, которых я не предвидел, и мне хотелось бы возместить затраты». «Каковы ваши условия и что вы мне можете предложить?»

0: который я вам назову.
1: «За испытательный срок!» — воскликнул Картер. «10 000 за то, что равноценно прокату? Да что вы о себе возомнили?»
0: Рамирес выпрямился и заговорил холодно и с достоинством. «Я Рамирес. Я создал эту картину. Я вложил в нее свою жизнь и душу. Я художник. Мне не кажется, что я запрашиваю слишком много».
2: «Почему ты так расстроен, Кеннет?» — спросила Мария.
0: Она, наконец, оторвала свой взор от картины и глядела на мужа с какой-то непонятной улыбкой.
2: «Ты же ничего не потеряешь, разве что решишь, что картина действительно стоит 60 000».
0: «Хорошо», — сказал Картер. Кровь стучала у него в висках. Его охватила ярость от того, что он сам не понимал причин своей злости. «Хорошо, но не будьте слишком уверены в том, что вам удастся быстро разбогатеть, Рамирес».
2: «Кеннет», — резко оборвала его Мария, — «перестань валять дурака. Веди себя, как подобает джентльмену. Тебе не к лицу грубить из-за каких-то грошей».
1: «Не смей говорить со мной в подобном тоне», — закричал Картер, поворачиваясь к жене.
2: «Привези картину», — сказала Мария.
0: Она встала, подошла к двери, натянула перчатки и вышла. «Так холодна и собранна», — подумал Картер. «Так спокойно, так невозмутимо. Он ненавидел ее такой. Черт ее побери, она не имеет права брать над ним верх».
2: «Звоните», — сказал Рамирес.
0: Внезапно гнев Картера схлынул. «Художник просто-напросто еще один бизнесмен. Предстоит самое заурядное дело — подойти вместе с ним к видеофону, вызвать центральную нотариальную контору и уведомить нотариусов об изменениях в контракте». Закончив переговоры, Картер подошел к картине и стал внимательно вглядываться в нее, пытаясь осознать, почему она вызывает у него беспокойство.
2: «Будьте добры, помогите мне снять ее со стены», — обратился он к Рамиресу.

Сами легко справитесь. Картер снял картину с крюка и обнаружил, что она гораздо легче, чем он ожидал. Пластмассовая рама была облицована вишневым деревом. Задняя часть выполнена из гладкой белой пластмассы. Весила картина не более 5 килограммов. Он сунул ее под мышку и еще раз покосился на нее. В лазурном небе появились прозрачные перистые облака. Картер направился к двери. «Последний вопрос», — обратился он к художнику. «Насчет денег. Предположим, вы их получите. Эти благотворительные пожертвования не выдумка? Вы действительно собираетесь раздать деньги?» «Да». «Почему? Вы могли бы купить себе другой каньон?» «Нет, мистер Картер», — улыбнулся Рамирес. «Другого каньона не существует. Я собираюсь раздать эти деньги, потому что нет ничего такого, что я хотел бы на них купить. Дополнительную сумму я запросил лишь на покрытие непредвиденных расходов. Прощайте». Картер хотел что-то сказать, но так и не нашелся.

Итак, Айон Декле, картина. Продолжение. Противоположность Марии, Картер еще не испытывал на себе особого воздействия

висевшую на стене рядом с большим двустворчатым окном до пола. Тяжелые лиловые шторы были задернуты, в комнате было темно, и чтобы добраться до прихожей, ему пришлось зажечь настольную лампу. Кругом царил беспорядок. Мария отказалась от прислуги еще несколько лет назад, но сейчас... Мария сидела на диване, повернувшись лицом к картине. На ней был синий халат, волосы не были уложены. «Как погода?» – спросил Картер. «Дождь идет. Река мутная», – сказала она. Картер не знал, давно ли она сидит перед картиной. Вероятно, с восхода солнца. С того момента, когда взошло солнце в небольшом мексиканском каньоне. «Вода в реке снова прибывает», – сказала она. «Не думаю, что на этот раз уровень будет таким же высоким, как на прошлой неделе. Видимо, огород все же уцелеет». Теперь на картине появился человек. Он был слишком мал, чтобы можно было различить его черты, но оба знали, что это Рамирес. Когда через 2 дня после того, как картину принесли в дом, на ней появился художник, Картер пришел в ярость. Но Мария не разрешила вернуть картину. Она нашла миниатюрное изображение художника очаровательным, вроде крошечной превосходно сделанной куклы. Ей нравилось играть с куклами из плоти и крови, будь то действующие лица в пьесе или знакомые. Картер взял утреннюю газету и развернул ее. «Думаешь, он выберется из каньона?» – спросил он, встав у настольной лампы так, чтобы не заслонять свет Марии. «Из каньона должна вести другая тропинка», – твердо сказала Мария. «За тем местом, где он стоял с мольбертом. Нам отсюда просто не видно. Там должны быть деревья и тропинка, где-то за кадром. Жаль, что он отвязал лодку и ее унесло». «Вот прогноз погоды. Ожидается наводнение. Полицейские, что помогали жителям эвакуироваться из небольших боковых каньонов, вынуждены были вернуться. Слишком быстро прибывает вода. Значит, придется приостановить строительство плотины, пока вода не спадет». «А разве не плотина вызывает наводнение?» – с живым интересом спросила Мария. Но глаза ее неотступно смотрели на картину. «Снег в горах. Этой зимой его больше, чем обычно». «Надеюсь, наш каньон не затопит», – сказала Мария. «Мария, ведь это всего-навсего картина. В ней используется принцип молекулярного асимметричного распада в источнике питания. Помнишь объяснение Рамируса? Если на картине показано наводнение, то оно не имеет никакого отношения к настоящему снегу». «Да», – согласилась Мария. Однако Картер видел, что жена его не слушает. Она наблюдала, как крошечный Рамирес, закутанный в пончо, вышел из дома и исчез за углом. По-видимому, за домом находился сарай, в нем художник держал козу. Иногда коза паслась там, где на картине она была видна. Когда в холодильнике почти не осталось продуктов, Мария ненадолго вышла из транса и отправилась в город за покупками. Ей не хотелось тратить время, но делать было нечего. Картер остался один на один с картиной. В полдень на картине появился Рамирес, работавший в огороде. Он окучивал грядку, где росли какие-то низкорослые растения с широкими зелеными листьями. Внезапно он отпрянул назад и ударил мотыгой почему-то на земле. Он нанес еще несколько ударов, потом замер, навалившись всем телом на мотыгу. Через несколько секунд он выпрямился и, прихрамывая, побрел домой, опираясь на мотыгу, как на посох. Может быть, его укусила змея? Что еще, кроме гремучек и скальных змей, водится в Мексике? Скорпионы! Его мог ужалить скорпион, и там, в отрезанной от всего мира долине, без медицинской помощи, ему суждено умереть в страшных мучениях. Внезапно Картер вскочил и отвернулся от картины. «Проклятье! Вот дурак!» – подумал он. Поймать себя на том, что его встревожила картина, как будто он наблюдает за живым человеком. Глупо, все равно, что беспокоиться за судьбу персонажа в пьесе. В 2 часа дня он снова сидел на диване и наблюдал за маленьким домиком, надеясь заметить там признаки жизни. Он успел как следует поразмыслить над всем этим и остался доволен. Пусть испытывать беспокойство за судьбу героя в пьесе глупо, но это вас развлекает. Для того и написано пьеса. Если она оставляет вас равнодушным, она не оправдывает своего назначения. Правда, это временное беспокойство, но оно незаменимо как средство эмоциональной разрядки. Нет ничего смешного в том, что он беспокоится за человека на картине. Надо самому быть каменным или бронзовым, чтобы не почувствовать пафоса роденовских граждан города Кале или социальной справедливости Эпштейна. К тому же картина не только развлекала, но имела и другое преимущество. Мария проводила 3 дня почти все свое время, молча наблюдая за тем, что там происходит.
она теперь не так неразлучна с мужем. Когда приходят гости, она не выказывает к ним прежней любезности и внимания. Перестала подчеркивать, что Картер женился на женщине, которая слишком хороша для него. Подчеркивать его недостатки на людях и наедине при каждом удобном случае. Она теперь не стремится распоряжаться его жизнью. Одно это уже стоит 60 тысяч. Когда Мария вернулась домой, он рассказал ей о происшествии со змеей, скорпионом или чем-то подобным. Она сварила кофе. Оба уселись на диван и до полуночи обсуждали случившееся, строя различные предположения. Замерцавший в окне домика тусклый огонек керосиновой лампы донес до них весть, что Рамирес пока жив, и они пошли спать.

0: Кеннет», — сказала Элспет Прайер. «Где же ваша чудо-картина? Я в нее не верю, так что придется вам показать мне ее». Она прошла мимо него, сняла пальто и небрежно бросила его на услужливо подставленную руку Джейка Прайера. Картер закрыл дверь прихожей и пошел за ними мимо фонтана в затемненную гостиную. Мария сидела перед картиной. Элспет, выждав несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, подошла к дивану и села рядом с Марией. Джейк отнес пальто на вешалку и двинулся к бару. Дрожащими руками он налил стакан виски, плеснул туда немного воды, а затем тоже подошел к картине. Картер остался в другом конце комнаты, наблюдая и за ними, и за картиной. «Приятный вид», — сказал Джейк. «Ты опять пьян», — деловито заметила Элспет. Картер медленно покачал головой. Джейк вызывал сострадание. Неплохой бизнесмен, но Элспет загубила в нем индивидуальность. Джейк опустился с тех пор, как выяснил, что не может заработать на жизнь без помощи Элспет, блестяще разбиравшейся в электронике, и обнаружил, что виски или джин, бренди, ром делают жизнь с Элспет приемлемой. Картер подошел к окну и распахнул ставни. Серый дождь хлестал по каменному полу террасы. На картине было тепло и солнечно, и люди в гостиной собрались вокруг терракотово-красного и пурпурного изображения, словно вокруг маленького весело пылающего камина. «Это невозможно», — сказал Элспет, внимательно разглядывая картину. «И не по одной, а сразу по нескольким причинам. Просто невозможно. Смотрите, Кеннет, у него здесь молитоновый экран. Вы о таких экранах даже еще и не слышали. Они только что появились и стоят очень дорого. Их изрядно усовершенствовали, но они все еще чертовски дороги. И даже если бы ему удалось достать такой экран, нельзя сделать аппарат столь малогабаритным и способным функционировать так, как утверждал Рамирес». «Объясните», — попросил Картер. «Ну, как известно», — начала Элспет, «объемное цветное изображение можно получить только на молитоновом экране. Во всяком случае, движущееся трехмерное цветное изображение. Я исключаю другие громоздкие устройства с использованием стереоочков. Мы работали над этой проблемой довольно долго, и молитоновый экран — это наш первый успех, который дает основание для какой-то смутной надежды. Но из-за высокой стоимости этих экранов пока еще невозможно использовать их в телевидении. Что же до принципа расщепления молекул, то потребовались бы гигантские усилия и чертовски сложная аппаратура, чтобы притворить его в жизнь. Горы и горы денег только на одни исследования».
1: «60 000?» — спросил Картер.
0: «Не хватило бы даже на первоначальные расходы», — сказала Элспет. «Я имею в виду действительно большие деньги. Миллионы. И к тому же годы работы и никакой гарантии на быстрый успех. Нет, это невозможно. Джейк, дай-ка мне измеритель».
1: Джейк подошел к вешалке, пошарил в карманах своего плаща и вернулся с небольшим черным прибором, оснащенным циферблатами и антенной. Потом он направился к бару за новой порцией виски. Элспет взяла прибор, включила его в стенную розетку и обвела им вокруг картины.
0: «Правильно. Вот передаточный луч», — сказала она с торжеством. «Изображение передается откуда-то с гораздо более мощной установки. Это вполне осуществимо. Сделать телевизор, чтобы он принимал изображение. Экраны и передаточные устройства обойдутся вам примерно в 40 тысяч».
1: «Значит, остается 20 тысяч и все его другие сбережения на создание аппарата для расщепления молекул», — сказал Картер.
0: «Он не мог бы этого сделать».
1: Джейк внимательно прислушивался к разговору. «Почему нельзя было просто установить телевизионную камеру в том пункте, откуда мы смотрим?» — спросил он. «Обычные телепередачи о том, что действительно происходит там, в каньоне».
2: «Мы думали об этом», — сказал Картер. «Мы учитывали, что он мог попытаться сделать нечто подобное, но пока не спрашивали его об этом прямо. Если он пошел на подобный шаг, у него была причина. Но мы не исключали такой возможности».
1: «Строительство плотины завершено несколько дней назад, и шлюзы закрыты. Мы сидели здесь и наблюдали за картиной, чтобы увидеть, будет ли этот каньон наполняться водой одновременно с настоящим. Мы даже держали наготове вертолет, чтобы эвакуировать Рамиреса силой в случае необходимости. Но, как видите, каньон почти сух, а ведь теперь, когда настоящий каньон полностью затоплен, в моем водохранилище полным-полно воды».
0: «Кеннет», — кокетливо сказала Элспет, — «вы становитесь сентиментальным. Планируете рискованную операцию по спасению в последнюю минуту».
1: Она визгливо захохотала. Картер покраснел от злости.
2: Неправда. Но если кто-то воображает, что меня можно надуть, пусть лучше готовится к расплате. Я бы засадил его в тюрьму за мошенничество. Думаю, что это мне удастся в любом случае, если ваша оценка правильна. Он нас уверял, что эта вещь полностью автономна.
3: «Смотрите!» — воскликнула Мария.
1: Остальные, увлеченные разговором, не следили за изображением на картине, но сейчас все дружно повернулись. Картер быстро подошел к окну и задвинул шторы. Навстречу им по пологому склону с трудом взбирался Рамирес. Он сделал себе костыль, но, должно быть, пользоваться им было трудно, и вообще художник едва стоял. Больная нога отказывалась служить. Она распухла и побагровела. Отвратительные синеватые полосы тянулись от лодыжки вверх. Он отрезал часть штанины и, видимо, пытался лечить рану. Бедро было туго перетянуто жгутом.
2: «Гангрена!» – прошептал Джейк. «Он, должно быть, выдавил яд, но...» – еле слышно пробормотал Картер.
1: Казалось, минула вечность, пока Рамирес подошел поближе. На каменистом склоне не было тропинки. Все обрадовались, когда он настолько приблизился, что нога ушла из поля зрения. Теперь было ясно видно его лицо. Впервые они увидели художника на картине так близко. Он явно одичал и постарел. В лице застыла боль, и хотя он старался сохранить спокойный и невозмутимый вид, щека и глаз у него подергивались. Смотрел прямо перед собой, но не на них, а сквозь них, куда-то вдаль. Они знали, что он их не видит. Он осторожно сунул руку за пазуху и вытащил кусок сложенного ватмана. Ватман был белым, ослепительно белым, того особого сорта, который используется для рисунка. Он блестел. Художник, стоя на одной ноге и опираясь на костыль, чтобы сохранить равновесие, с трудом развернул ватман. Им хотелось разглядеть надписи еще до того, как он протянет его к ним. Но Рамирес, казалось, разгадал их желание, усмехаясь, нарочно медлил. Повернутое к ним лицо, улыбка, гримаса, искаженная болью, было ужасно. Всех била дрожь, когда художник на картине усмехался долгой, бесконечно долгой улыбкой. Но в глазах пьяных, глубоко ввалившихся, опутанных сетью морщинок, таилось непонятное им сострадание. Было в этом сострадании что-то близкое к ненависти, близкое к любви, далекое от того и от другого, какие-то глубокое понимание и жалость. Зрелище было невыносимо. Он протянул блестящий белый кусок ватмана. Теперь видимость была такой хорошей, что можно было различить каждую морщинку в местах сгиба. Крупные, тщательно выписанные буквы гласили: «Вода прибывает». Рамирес уронил ватман, повернулся и заковылял вниз к дому. Через несколько секунд они увидели козу без привязи, бежавшую к огороду. Коза принялась за овощи. Рамирес скрылся в доме. В немом очаровании они смотрели, как мутная коричневая вода ласково плещет среди прибрежной зелени. И стараясь убедить себя, что надо напиться, заставить мозг забыть о картине на стене, но не выйдет. Телефон должен скоро зазвонить, и как ни тяжело, нужно довести это дело до конца. Мутная коричневая вода медленно, но неуклонно поднималась все выше и выше. Она подступила к двери домика Рамиреса, заплясала у окон и хлынула через них внутрь. Коза убежала куда-то вверх. Картер надеялся, что ей удалось спастись. Именно в это время он догадался позвонить и послать вертолет, убедиться, что каньон действительно затоплен. Так оно и было, и сейчас в том месте, где когда-то поднимались стены каньона, из воды не торчали даже зазубренные вершины скал. Каньон еще пытался бороться с водой, но был обречен. Вода забралась на холм, переполнила каньон, как чашу, и хлынула через край. Картина заполнилась бурлящей коричневатой водой. И в городе, и на каньоне наступила ночь. Яркие, четкие звезды Мексики смыла и затопила гроза, так же, как окутанные дождем звезды в небе над домом Картера. Кеннет позвонил администрации плотины и распорядился послать водолазов туда, где под водой скрылся каньон. Один раз он увидел на картине какую-то диковинную рыбу. Сейчас он ждал звонка.
2: «Надо было
1: ожидать подобной сцены из дешевой мелодрамы, взорвался он. Попытки отомстить мне. Это же просто трюк, лишь бы задеть меня за живое. Но напрасно он думает, что я выложу 60 тысяч за дешевый трюк. Я не настолько глуп.
0: Джейк снова направился к бару. Элспет хотела уйти, но Картер не отпустил ее. Он продержит ее здесь всю ночь и будет держать весь день, если захочет. Ей нужны его деньги, как и всем, кто бывает в доме Картеров. Джейк вернулся со стаканом. Элспет отобрала у Джейка виски и выпила сама. Зазвонил телефон. Мария поднялась с дивана и подошла к аппарату. Она сняла трубку, сказала «Алло» и долгое время слушала. «Это администрация плотины», — заговорила она. «Водолазы вернулись. Нашли дом в каньоне. На холме была лаборатория, довольно большая. В одной из ее стен вмонтирована телепередаточная аппаратура со многочисленными объективами. Лаборатория, конечно, взорвалась. Произошло короткое замыкание. Там была телетрансляционная мачта». Картер обнаружил, что держит в руке стакан с виски и залпом осушил его. Они заходили в хижину, нашли тело человека. Пролежало там неделю или больше, по крайней мере, с момента затопления. Изъедено рыбами. Но одна нога особенно пострадала. Очевидно, он пустил себе пулю в лоб.
1: «Заткнись!» — рявкнул Картер. Он отшвырнул пустой тяжелый стакан. Стакан пробил стеклянную дверь террасы и разлетелся вдребезги где-то на улице в дождливой ночи.
0: Мария попрощалась и положила трубку. Картина внезапно осветилась. Вода закипела и забурлила. Еще одна вспышка и пустота. Изображение исчезло. Пространство в раме стало бесцветным. Элспет включила свет. Не совсем пустота. Внутри были тонкие спирали ускорителей частиц, почерневшие при переплетении проводов и электронных деталей.
1: «Как он это сделал?» – спросил Картер.
0: Элспет задумалась. Глубоко вздохнув, Джейк сел в кресло и мгновенно заснул. Элспет повернулась к Картеру.
1: «Могу лишь высказать догадку специалиста и ничего больше», – сказала она. «Эта вещь, очевидно, работала с батарейным питанием. Когда передача прекратилась, кодовое реле выключило ее. Сейчас она не работает».
0: «Передача прекратилась на прошлой неделе или две недели назад», — сказал Картер.
1: «Да, с мачты в его каньоне, но не из передатчика, откуда поступали сигналы, приводившие в действие картину. Он, вероятно, записал сигналы на пленку, затем передал ее спустя две недели после того, как это случилось. Автоматизация тут была возможна, практически все вполне осуществимо. Имея 20 тысяч, он мог себе это позволить, хотя я не понимаю, зачем».
0: «Он был художник», — сказала Мария.
1: «Художник, черта с два!» – возразил Картер. «Отъявленный дурак! Неужели он действительно думал, что я заплачу сполна, потому что он умер? Я заключал пари не на таких условиях».
0: «А на каких же условиях ты заключал пари?» – спросила ледяным голосом Мария. Она была очень спокойной и очень далекой. Отвечая, Картер почувствовал, что у него по спине бежит холодок.
1: «Что я сочту эту...» Он презрительно махнул рукой в сторону пустой рамы. «За непревзойденное произведение искусства. В противном случае я не обязан платить. И вот оно, это произведение. Даже не картина. Просто телепередача реальных событий».
0: «Он знал, что делает», — тихо сказала Мария.
1: «Да, Кеннет.
0: Он знал, что делал. Но создавал не картину, а что именно, ты еще даже не понял».
1: «О чем ты говоришь?» — с беспокойством спросил Картер.
0: «Я тоже художник, Кеннет. Я же актриса, ты об этом забыл? Помимо того, что я твоя жена, у меня есть собственная жизнь. Или ты забыл? Играть на сцене — это тоже искусство, так же, как и писать картины. Мне думается, картина Рамиреса была предназначена мне. Видишь ли, это был триумф драматического искусства. Совершенная драма, Кеннет, в которой участвовали ты, я и весь мир. Текст, постановка, режиссура и руководство Рамиреса. И он, к тому же, играл главную

спускать занавес. Но неважно. Он знал, ты построишь плотину и уничтожишь его каньон, что бы он ни сделал. Поэтому, если эта трагедия должна была с ним случиться, он хотел, по крайней мере, сделать ее достойной. Не каким-то случайным и бессмысленным безобразием, а прекрасной, хорошо поставленной трагедией, искусством экстра-класса, подлинным живым искусством. Придать самой жизни артистическую форму. Заранее спроектированная трагедия, Кеннет, и притом великая, с общими переживаниями, общим жизненным опытом у артиста и его аудитории, нечто новое, прекрасное и полностью принадлежащее нам. Именно этого ты хотел от него, не так ли, Кеннет? Разве не этого ты хотел? Она стояла, выпрямившись, разгоряченная. Ее глаза блестели. «Выпиши чек, Кеннет», — продолжала она. «Бери ручку и выписывай. Это справедливо. Отдай деньги благотворительным обществам. Он, вероятно, сделал бы их наследниками по завещанию. Он же не был бедняком, он был великим художником. Люди любили его полотна. Картина стоит 60 тысяч. Это вполне заслуженная плата за спектакль. Бери ручку и выписывай чек. Черт побери, будь ты проклят, выписывай!» Мария зарыдала. Картер посмотрел на нее, взвесил впечатление, которое произвело на нее случившееся, сопоставил его с суммой, которую надо уплатить.

Третье тысячелетие оставило заметный след в истории человечества. Среди достижений сразу приходят на ум межгалактические экспедиции, все 13. Начались они удачно, все стартовали в положенный срок. Разумеется, ни одна еще не вернулась. Возможно, к наибольшим достижениям следует отнести и глобальное снижение выброса газов, вызывающих парниковый эффект. Настолько эффективные, что полярные шапки начали расти, а ледники двинулись вниз. И новая индустрия выращивания леса для его последующего сжигания, чтобы компенсировать поглощенный углекислый газ, выходит в число самых прибыльных. Еще более интересным событием стала находка в 2688 году останков разумных существ, которые, возможно, посещали планету Плутон. В этой истории еще много загадок. Возможно, это ловкая мистификация. Истина пока скрыта во мгле. Но вышеуказанные физические события, как и любые другие, имевшие место быть в третьем тысячелетии, уступают пальму первенства идее, теореме, уравнению, которое изменило все наше общество, всю нашу жизнь, все научные открытия, которые вкупе и образуют человеческую цивилизацию. Рискуя прослыть педантом, я обращу ваше внимание ко Вселенной. Она существует. Она функционирует. Взаимодействия происходят на каждом микро- и макроуровне. Ученые наблюдают, изучают и открывают. Животные Галапагосских островов мутировали 1000 лет, прежде чем туда прибыл Чарльз Дарвин. Тщательные наблюдения, точный анализ и привели к появлению происхождения видов. Альберт Эйнштейн, разумеется, не изобрел энергию, ибо она существовала независимо от него, а ему оставалось лишь изучать и наблюдать. Опыт, интуиция и ум подвели итог этим наблюдениям. И родилась, казалось бы, очень простая формула. Е равно МЦ квадрат. Это всего лишь два примера из тысяч, миллионов открытий, которые демонстрируют, как умение наблюдать позволяет открыть секреты природы. Но события эти в высшей степени случайные, и мы должны только изумляться, как много удалось открыть при столь бессистемном подходе. И теперь, приближаясь к окончанию третьего тысячелетия и с нетерпением ожидая чудес четвертого, мы обязаны благодарно склонить головы перед мужчиной и женщиной, которые открыли и сформулировали для человечества механизм совершения открытий. Мы все знакомы с титановой скульптурой этой выдающейся пары, которая установлена на посадочной площадке лунных челноков в море спокойствия, где они и встретились. Не просто встретились, но и разговорились, поскольку из-за фотонного шторма челнок запоздал на час. Штерн была профессором философии, специализировалась на интуитивной логике. Магнуссон, физик, прославился исследованиями тахионов. Вроде бы у них было мало общего, если не считать академического образования. А уж дисциплины, которым они уделяли все свое внимание, находились на противоположных полюсах знания. Мы никогда не узнаем, с чего завязался их разговор. А хотелось бы. Но приходится довольствоваться малым. Нам известно, что первые уравнения появились на обратной стороне конверта. Уравнения, рожденные плодотворным слиянием двух великих умов. И еще до приземления челнока была создана удивительная, практически универсальная теория. Даже эта гениальная пара с благоговейным трепетом восприняла плод своих трудов. Магнуссон, в

воспользовался формулой для определения скорости вращения тахиона, над чем он бился последний год, и определил ее в мгновение ока. Штерн попыталась с помощью этой формулы вывести зависимость между цикличностью солнечных пятен и весом мальчиков, рождающихся в Гренландии. И ахнула. Формула позволила решить и эту, казалось бы, неразрешимую задачу. Остальное – достояние истории. Пользуясь этими семью математическими символами, человечество упорядочило словари англосаксонского языка, предсказывало землетрясения и цунами, находило доселе неоткрытые запасы нефти, избавилось от транспортных пробок и двинулось от блистательного прошлого к судьбоносному будущему. Ни одна научная дисциплина не устояла перед несокрушимой логикой этого уравнения. Уравнение Штерн-Магнуссона – величайшее открытие человечества, открытие, освободившее человечество. Разумеется, мы все выучили его в школе. Но снова и снова готовы повторить его, потому что овчинка стоит выделки. Вот оно – уравнение Штерн-Магнуссона.

0: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Дорога в 3000-й год».
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Иван Наумов. Если что-то случится. Дрюху и Карена нашли на Варшавке, за 200 метров до развязки МКАДа, в прямой видимости гаишного поста. Поутру машину занесло снегом. Патрульный смел со стекла пушистое белое крошево и долго заглядывал в темную прореху, как в давно немытый аквариум. Потом отошел в сторонку. Вынув ладони с теплой рукавицы, щелкнул рацией. Пока не появилась скорая, за ней одноглазый, он топтался в паре шагов от заднего бампера, хватаясь губами за фильтр дешевой сигареты. Дрюха откинулся на спинку кресла, запрокинув голову. Карен на заднем сиденье полулежал, упершись лбом в подлокотник двери. По крайней мере, так я себе все это представил, пока слушал сбивчивый рассказ «Тигры». Дурацкая привычка дорисовывать картинку, или событие, или характер человека. Потом больнее. Согревая пальцы, она сплела их на своей кружке. Пересказывала мне необязательные подробности дознания, ритуальные волокиты, похорон, поминок. Совершенно спокойно, будто речь шла вовсе не о гибели ее брата и мужа, двух самых близких ей людей, не считая меня. По поверхности чая разбегались мелкие круги, выдавая дрожь тигриных рук. Она добралась до главного.
1: «Мне угрожают».
0: Я не стал ничего спрашивать, только посмотрел чуть внимательнее.
1: «К нам влезли в квартиру, но ничего не взяли. У Дрюшки то же самое. Приходил безопасник с их работы из технопарка. Он уверен, что брат мне что-то передал».
0: «Чем они занимались?» Я ни разу в жизни не видел напуганную тигру, но все когда-то случается впервые. Тысячеваттная лампочка, вкрученная по ее просьбе, достаточно сносно освещала кухню. Когда-то хватило бы и пятисотки. Субъективный фактор – эпитафия на могиле классической физики. Рядом с кем-то свет разгорается, рядом с кем-то меркнет. Под чайником плясал огонь. Холодильник содрогнулся в конвульсии и тихо загудел.
1: «Что-то с биолампами. Там такой режим секретности, что они даже дома прослушки боялись».
0: Дрюша быстро поднялся, получил тему, лабораторию.
1: А Карен... Короче, он застрял. Там и сям на подхвате. Подготовить культуру, постоять у центрифуги, заполнить журнал. А диссере даже заикаться не давали. Хочешь работай, не хочешь уходи. Таких денег больше никто платить не стал бы.
0: Сонная осенняя муха выползла из-за соломки и отправилась пешком через весь стол. И?
1: Они думают, что Дрюша что-то вынес из своей лабы и хотят получить это назад. Только это бред, там же сканеры, закрытая сеть, 3 уровня досмотра, вот.
0: Понять, когда тигр врет, мне тоже удавалось почти всегда. Я подлил ей чаю. Давай, рассказывай уже.
1: Так я же...
0: Или уходи.
1: «Савва!»
0: Я выдвинул табуретку на середину кухни, сел к тигре лицом, оперся локтями о колени. На таком расстоянии я чувствовал, как пахнет ее кожа. Старался смотреть ей в глаза, а не на живот. «Кто там?» — спросил я, едва она вошла в квартиру.
1: «Кто-то там Каренович», — ответила она.
0: «А что я рассчитывал услышать?»
1: «Слушаю внимательно, Тамар».
0: Тигра обиженно прикусила губу, не любила свое имя, и об этом я прекрасно знал.
1: «В общем, Карена пытались купить».
0: Я кивнул.
1: «Он получил деньги, много, без обязательств, просто за беседу. Он ничего толком не объяснял, говорил только, что кто-то про перспективы и новую работу. Подбил Дрюшку».
0: Я спрятал лицо в ладонях.
1: «Идиоты! Не надо так».
0: Тихо попросила тигра.
1: «Прости».
0: Сказала, получил деньги. От кого? Она вдруг заплакала и убежала в ванную. Мои ощущения от появления тигра менялись быстрее, чем картинки в калейдоскопе. Изумление, отчуждение, горе, жалость, отчуждение, тревога. Большая тревога. Вволю нахлюпавшись и бросив полотенце по привычке на стиральную машину, вместо того, чтобы повесить на крючок, она вернулась к столу. «А это что?» — спросил я, показывая на большую сумку спящим зверем, замершую в темном коридоре.
1: поживу у тебя», — сказала Тигра.
0: Нет, это не прозвучало как вопрос. Четкое и ясное утверждение, констатация факта. Тигра, копирайт.
1: «Поставлю тебе раскладушку в кабинете».
0: Я поднялся и прошел мимо нее, стараясь не коснуться округлости живота. «Ты надолго?» Тигра не ответила, но почти наверняка неопределенно пожала плечами. В кабинете она с интересом разглядывала кюветы, бачки, полки с реактивами, два разлапистых увеличителя с переделанными макушками. «Па-па-пам-па-пам», начала тихонечко напевать, отбивать губами ритм. «Пам-пам», тигру мучает любопытство.
1: «А чем ты теперь занимаешься?»
0: «Я ночной фотограф».
1: «Ты?»
0: Тигра усмехнулась.
1: «Я многое пропустила».
0: «Почему нет? У меня была пятерка по химии».
1: «Как много нам открытий чудных».
0: «Так кто заплатил Карену за беседу?» В ответ я услышал худшее, что можно было предположить.
1: «Кандела».

0: Тигра ушла спать, а я все сидел за столом. Две визитки лежали передо мной. На первой блестело составленное из микросхем деревце технопарка, на второй дрожало стилизованное пламя свечи. Кандела. Вечные конкуренты, противники, враги. Я их не звал. Вольфрамовые бароны сами пришли за мной. Что же произошло? Мы вместе закончили лучшую в Москве биологическую школу, учились в одном потоке в универе. Наш путь был предопределен, казалось бы. Только такие отщепенцы, как я, да Зингер, да механик, отказались от блестящего будущего в пользу непонятно чего. Остальных разобрали, как горячие пирожки. А я никогда не рвался ни в фармацевтические концерны, ни к вольфрамовым баронам. Интуитивно, что ли? В любой преуспевающей компании среди мудрых гениев в белых халатах нет-нет, да и мелькнет совсем другой типаж. Волчий оскал, глаза-буравчики, и такому не составит труда объяснить тебе, что ты виноват всегда по определению. Дрюхи и Карену придырявили головы. И отмашку дал кто-то из тех, с кем они хохмили в курилке, шутливо чокались на новогодней тусне, соприкасались локтями в лифте. Мир большого бизнеса. Ничего личного. Моя работа тоже не считалась простой. Я давно привык к повышенному вниманию со стороны всяких абэпов и убопов. Таковы правила игры. Рынок ночной фотографии развивался так же быстро, как темнел мир. И так же быстро криминализировался, как росли цены на вольфрам, фосфор и магний. Добыча и продажа этих веществ недавно перешла под госконтроль, и нелегальный бизнес расцвел в одночасье. Ведь освещение и фотографии всегда шли рука об руку. В отсутствии света требовались новые решения. Полуподпольные мастерские наладили производство пленки со светочувствительностью больше 3000 единиц. Цифровая техника, ненадолго потеснившая аналоговую оптику, ушла в небытие, если не считать дневных любительских моделей. А спрос на съемку в темное время суток никуда не делся. И клиентов мало интересовало, где и как мастер берет материалы, по какой технологии обрабатывает изображение. Их волновал только результат за соответствующую цену. Стараясь не скрипеть паркетом, я прокрался мимо полуприкрытой двери кабинета, на ощупь расстелил кровать, скинул с себя все и нырнул в постельную прохладу. Почему-то вспомнился Дрюха. «Или ты, безмозглая голова, сделаешь из моей сестры царицу Савскую, или...» Тогда он не придумал, что «или» расхохотался и хлопнул меня по плечу. На кухне в часах громко цокали копытца времени. Я поймал себя на том, что пытаюсь услышать дыхание тигра. То, что она здесь, снова здесь, в соседней комнате, в 10 шагах от меня, не давало уснуть. Слишком долго я строил ограду, отделял себя стеной, работал над тем, чтобы даже случайная мысль не вернула меня к ней. 3 года — это и много, и мало. Все бельем поросло. Вряд ли. Я незаметно провалился в сон и даже, кажется, успел выспаться. Но волосы щекотали губы, лезли в нос, а когда я попробовал сдуть их, то забрались в рот. Я открыл глаза и долго таращился в бесконечно далекий потолок, возвращаясь в себя, ощупывая реальность, восстанавливая, кто я и где я. Тигра пристроила голову у меня на груди, макушкой к моему подбородку. Левую руку и коленку по-хозяйски разместила на мне. Тугой литой живот упирался в мое бедро. Судя по дыханию, тигра безмятежно спала. А по моему сердцу можно было изучать рэгтайм. Да что же это? Я осторожно высвободился, сначала из-под ноги, потом из-под руки, и, наконец, осторожно переложил тигрину голову на соседнюю подушку. Отодвинулся на самый край, стараясь понять, чего во мне сейчас больше, бешенство или вожделение. Неужели она решила, что можно вот так? Ein, zwei, прыг, прыг, 3 года в трэш. Унижение и обиду, и боль следом. Тигра хмыкнула во сне, шлепнула ладонью по пустому пространству между нами.
1: Сауш. «Я так соскучилась по твоему плечу», — сказала в никуда полушепотом, тем голосом, который я больше всего любил.
2: Мне очень захотелось ее ударить.
0: 5 лет назад, когда мы только разглядели друг друга, словно сняв с глаз фильтры, забыв, что мы настоящие дружбаны, не замечая Дрюхиных нахмуренных бровей, с удивлением обнаруживая перед собой свою судьбу, как казалось тогда. Так вот, Тигра однажды спросила, как меня зовут дома, самые близкие. «Саушка», — смущенно признался я.
1: «Тогда можно я буду иногда звать тебя так?»
0: «Можно». Потом имя затерлось, поюзалось.
1: «Саушка, не забудь ключи. Саушка, сегодня поздно». «Дурак ты, Саушка».
0: «Да, дурак. Даже когда Тигра съезжала от меня, очень буднично, по-деловому, безо всяких эксцессов, то приложилась сжатыми губами к моей скуле и подытожила:
1: «Ты так, Саушка, и останешься, а я меняюсь. Мне воздуха нужно, чего-то нового, взрослого, сумасшедшего. Другого, понимаешь?»
0: Вынуждая меня кивать и поддакивать. Кивать и поддакивать. Кажется, даже утешать. Теперь я уже не помнил. То, что в тот же день Тигра отправится к Карену, мне бы не привиделось и в страшном сне. Я потерял разом любимую и 2 лучших друзей. Теперь сквозь домашнюю тьму я вглядывался в контуры ее тела. Я так и не понял, просыпалась она или нет. Еще 2 часа я ворочался, перебирая день за днем нашу жизнь с Тигрой, вороша все самое неприятное и злое. Потом встал, вышел на кухню. Не зажигая света, сварил кофе. Какой тут спать? Смотрел в окно, пока облака не начали бледнеть на востоке. Черные ломаные контуры крыши, ни огонька, как в безлюдных горах. Лишь вдалеке едва заметно зеленел островерхий минарет, а за ним белым пятном выделялась колокольня. Ночи все темней. Последние недели работы заметно прибавилось. После того, как я сам рассчитал и смастерил вспышку, что по нынешним временам считается задачей нетривиальной, заказы посыпались один за другим. Появление Тигры смешало все планы на день. Я перебрался в кабинет, включил компьютер, придвинул ближе к себе старенький монохромный монитор. 5 лет назад Дрюха еще удивлялся, почему я его не выкину. А теперь я всерьез подумывал купить брайлевский экран и научиться читать кончиками пальцев. В наши странные дни это казалось логичным решением. Дни все темней. К 9 утра я разобрал почту и сел считать предстоящие расходы. Отвлек звонок в дверь. Сонный курьер заставил меня расписаться в получении и сунул в руки небольшой плотный конверт. Внутри обнаружилось письмо и плоский карандашик флеш-карты. Я развернул листок. Дрогнули руки. «Если что-то случится», — бросился в глаза Трюхин торопливый почерк. «Все буквы заглавные и не одна к одной, а как рассыпанный горох». «Если что-то случится», — писал он, — «то наше открытие просто больше некому доверить. Извини, Сав, что втягиваю тебя в это. Последние годы я вел исследование бактерий люминофоров для биоламп. Похоже, сейчас нас прикрывают. Лаборатория опечатана, компьютерные данные стерты. За мной 2-й день таскается тип из нашей службы безопасности. Я знаю, что ты давно не касался специальности, но расчеты, посмотри флешку, будут понятны даже старшекласснику. Мы сделали новый источник, Сав. Совсем новый, не по форме, а по принципу. Наша новая бактерия просто сияет за счет сжигаемого кислорода. Я собирался назвать это фотогорением. Ты бы видел, как работает лампа. На решетку наносится слой культуры, вентилятор обеспечивает подачу свежего воздуха. Ни вакуумных колб, ни высоковольтных разрядов. Новый свет уже у нас в кармане. А мои боссы в ужасе. Они считают, что технология настолько простая и дешева, что мы не сможем ее сохранить в своей собственности. Когда я увидел, что технопарк не в восторге, то решился на определенные шаги. Но боюсь попасть под серьезный пресс. Поэтому подержи эту флешку у себя какое-то время. Когда все устаканится, я заберу ее». «Пресс — это слабо сказано, Дрюха». Я воткнул флешку в разъем компьютера и быстро просмотрел файлы. Здесь действительно было все. От протоколов генетической обработки материала до схемы сборки конечного изделия. При наличии минимальных навыков в микробиологии и химии биолампу можно было изготовить с нуля за 2 недели. Попади такая штука в общий доступ, с самый жесткий и кровавый рынок, рынок света, развалился бы на куски.
1: Если Дрюха все это не вымысел, хотя за вымысел обычно не убивают.
0: Ты думал, что нашел сундук с сокровищами и не обратил внимания, что твой клад тикает.
1: А теперь эта бомба у меня в руках и продолжает тикать.
0: Мне стало очень неуютно. Я едва заставил себя дочитать письмо.
2: Когда все устаканится, я заберу ее. Наверное, перестраховываюсь, но так мне спокойнее. И за себя, и за Карена, и за Тигру. Особенно за нее. Ты же знаешь, как она любит везде совать нос. А так я хотя бы уверен, что она останется в стороне от этой истории.
0: Будь здоров. Надеюсь, что до скорого.

0: случится», — повторял я раз за разом. Получался странный шипящий звук, как из-под патефонной иглы. Я подумал, что нужно смотреть фактам в глаза. «Ты мертв, Сава. Мертв с того момента, как почтальон курьерской службы позвонил в твою дверь. Бывают тайны, несовместимые с жизнью. Чумной кубок, черная метка, трахома передай другому, уже у тебя в руках. Как крыса грызет орешек, крутит, вертит, ищет трещинку, скол, прореху в блестящей броне, так и я попытался решить вставшую передо мной задачу. Для начала скопировал все файлы с флешки в свой архив в сети. Потом минут пять формулировал для тигры простые правила жизни на сегодняшний день. Не выходи из дома, никуда не звони ни с мобильника, ни с домашнего, не заходи в сеть под своим именем. Голова шла кругом. Вчера вечером я считал себя одиноким мужчиной без отягчающих обстоятельств. Теперь на мне повисла тигра, да еще и со своим запроектированным ребенком. Отягчающие обстоятельства мне просто доставили почтой. Старшая сестра Аркаши Зингера держала клуб на Таганке. Мой однокашник, соответственно, не устремился в большую биологию. Сегодня я должен был сделать у них снимки первой в Москве черной дискотеки. Тигра до моего ухода не проснулась, и так было даже лучше. На личные заморочки сейчас не было времени. Ночью подморозило, но, судя по бледному небу, новых снегопадов не предвиделось. Таксист всю дорогу перебирал радиостанции. Америка нудно угрожала Северной Корее санкциями. В Израиле и Турции опять что-то взорвалось. На Дальнем Востоке произошли каскадные отключения электроэнергии. Дума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании цен на все типы ламп накаливания. Поздновато, но приятно. В Костромской области ожидалось прободение облачного покрова. Страдающим сердечными и сосудистыми заболеваниями рекомендовали оставаться дома. Кассовые сборы нового блокбастера «Эверест» в первые выходные проката составили 50 миллионов долларов. Зингер встретил меня в дверях вечной тьмы. Трава и бухло достаточно серьезно изменили его внешний вид. К паспортным 27 можно было смело докинуть десятку. «Классно, что ты занялся хорошим делом», — сказал он. «Хоть повод увидеться появился». По темным коридорам провел меня в небольшую комнатку, увешанную плакатами «Рок-Див». «Что будем снимать?» — спросил я.
1: «Торопишься», — обиженно сказал он. «Рассказал бы хоть кто где, а то я никого из наших уже год не видел. Кофе? Ройбуш? Мате?»
0: «Что-нибудь». Я просто обязан был сказать ему про Карена и Дрюху, но не сделал этого. Повспоминали однокурсников и одноклассников. Потом он спросил про тигру. «Разбежались», — ответил я. «Да ладно, давно уже. Проехали». За тройным стеклопакетом бесшумно проплывали машины. Первый же глоток кофе напомнил мне, что я забыл позавтракать.
1: «Ты представляешь себе, что такое черная дискотека?»
0: Зингер перешел к делу. «В общих чертах. Читал. Лондон, Бремен, Чикаго. Минимум света, максимум цвета».
1: «Теперь добавь Москву. Сейчас спустимся вниз, посмотришь. На той неделе открылись фурор и аншлаг. Хотим закрепить успех, нужны качественные снимки. Справишься?»
0: Я достал из рюкзака портфолио с лучшими работами. Зингер просмотрел его, одобрительно кивая.
1: «Порядок, справишься. Только одна тонкость, снимаем для ночного журнала».
0: «Это название?»
1: «Отстаешь от жизни, Сав. Слышал про издательство «Ночная книга», нет?»
0: Вытянул с полки обычный детектив в мягкой обложке. Я потрогал пальцем черный корешок, перелистал страницы. Флюоресцирующие буквы при дневном свете терялись на идеальном антрацитовом глянце.
1: «Как-то это противоестественно», — чуть поморщившись, сказал я.
0: «Та же хрень, что и черные макароны. Поглощение негатива».
1: «Рост тиражей 300% в год», — пожал плечами Зингер. «Нормальный бизнес, эмоции по боку. Люди просекли фишку, что света в ближайшее время не прибавится, отреагировали. Лучше читать цветное по-черному, чем бегать за светиками или надеяться на субъективный фактор».
0: «Веди», — сказал я. Лифт унес нас в глубокий подвал. Сейчас

0: Днем в зале было пусто. Широкий овальный танцпол, по краям на возвышении два яруса столиков и диванчиков. От десятков тысяч ватток, освещавших черные стены, тек душный перегретый воздух.
1: «Дим!»
0: — крикнул Зингер через зал парню за диджейским пультом.
1: «Включи рабочий режим, хочу похвастаться перед фотографом! И девчонок позови, пусть попрыгают!»
0: Дима кивнул и убежал через служебный вход.
1: «Весь танцпол — это динамик, музыка бьет под коленки. Офисное здание, ночью жаловаться некому», — ощерился Зингер. «У нас лучшие басы в столице!»
0: Свет погас везде одновременно. Первые секунды глаз еще мог ухватить меркнущие зигзаги нити накаливания, а потом пришла темнота. Невероятная, подземная, абсолютная.
1: «Ну как?»
0: — весело спросил Зингер.
1: «Плющит?»
0: Я не успел ответить, потому что пол под ногами дрогнул. Снова и снова. Это даже не было звуком, просто легкие ритмичные удары. Наверное, так ощущаются легкие землетрясения. Внезапно я стал различать очертания зала. Синие полосы обрисовывали каждую ступеньку, грани колонн, углы, косяки, балки. Будто я попал в координатную сетку. Края столиков, ножки стульев светились пронзительно зеленым. Цвет задал окружающему пространству четкие рамки. Я поднял руки к глазам. Белые нашивки на рукавах тоже ярко блестели. Зингер оказался виден весь, кроме лица. Его костюм был разрисован желтым и розовым под скелетом. Зингер без головы. На танцпол выбежали две красотки из-под танцовки. На лицах светящиеся маски, а трико расписаны длинными продольными полосами. Мир вокруг меня состоял из цветных нитей. Плывущих, качающихся, дрожащих, бьющихся в такт с подземными барабанами. Тьма и ритм. Оставалось придумать, как это можно сфотографировать. И кое-что поважнее. Вход в метро казался разинутой пастью. Люди огибали меня, спешили во мрак. Я последовал за ними. С недавних пор ступени эскалатора тоже стали подкрашивать флуоресцентом. Тлеющие столбики ламп только мешали, света они почти не давали. Голубые перила, а между ними оранжевые полоски ступенек, как рельсы и шпалы, уходящие вниз. Темные силуэты людей. Цветные нашивки на плечах, спинах, локтях. Неразличимые лица. На платформе стоял наряд одноглазых. Они проводили меня внимательными взглядами сквозь приборы ночного видения. Интересно, как я выгляжу в инфракрасном диапазоне? В вагонном сумраке покачивался лес темных голов. Я проехал до Китай-города. На выходе подошел к таксофонам.
2: «Господина Смирягу, пожалуйста».
0: В трубке заиграла та же мелодия, что сопровождает все рекламные ролики технопарка.
3: «Слушаю».
0: Голос был не грубым, скорее матерым.
3: «Господин Смиряга?»
0: — спросил я, закрыв шарфом трубку.
3: «Андрей Тигаев попросил меня встретиться с вами и передать один предмет. Вы свободны сегодня?»
0: «Подъезжайте», — сказал собеседник.
3: «Не, мы так не договаривались», — капризно ответил я. «Андрей совсем, что ли, очумел? Не можете сами приехать, так пришлите кого-нибудь».
0: «Где встретимся?» — спросил Смиряга, начальник отдела безопасности центра, где работали Дрюха и Карен.
3: «Сегодня в 11:00 в клубе «Вечная тьма» на Таганке. Я забронирую столик на ваше имя».
0: Не дожидаясь ответа, я нажал на рычаг и сразу набрал второй номер. Там не играла музыка. Трубку сняли с невнятным «Алло».
2: «Карен Саарян кое-что для вас приготовил», — сказал я. «Вы еще заинтересованы?»
0: «Да», — сухо ответил ничем не примечательный голос. «С кем имею честь?»
2: «После 11 вечера из клуба «Вечная тьма» выйдет человек по фамилии Смиряга. Можете попросить у него то, что вы ищете».
0: «Вы меня с кем-то путаете», — поскучнел собеседник. Значит, файл фотогорения возвращается домой. Несколько секунд в трубке был слышен только шорох статики. «Что хотите за информацию?»
2: «Если все получится, тогда и обсудим», — сказал я.
0: «Разумно».
2: Я повесил трубку и быстро ушел от автомата, то и дело оглядываясь. Паранойя, только дай волю.

0: Турбюро, где работал Миха Никольский, занимало целый этаж в офисном здании на Покровке. К механику я приезжал по 2-3 раза в месяц. Здесь ничего не изменилось. В меру бестолковые, но предупредительные девчонки-менеджеры опять попытались отправить меня за рубеж. Или у меня внешность такая незапоминающаяся? Механик вышел из недр офиса и увел меня за собой. Он отпустил длинные волосы, и вид имел слегка потусторонний. В расстегнутом вороте побрякивали висящие на тонкой цепочке крестик, полумесяц, звезда Давида и какая-то тантрическая штучка.
1: «Потрясающая новость!» —
0: сразу решил поделиться он.
1: «Только чур не смеяться! Ты слышал, что старообрядцы вообще отказались от искусственного освещения?»
0: «Это от какого? От искусственного, не понял я. От ламп дневного света, что ли?»
1: «От любого рукотворного», — наставительно сказал механик. «Свет от Бога, и не нам за Божьи дела браться. Они молятся, и у них светло».
0: Я постарался не смеяться, потому что пообещал. Тут его позвали к телефону. Молчаливый сын механика, которого тот частенько забирал с продленки к себе на работу, сидел за столом у окна и никак не реагировал на нашу болтовню. Вытянув губы трубочкой, он склонился над альбомом, куда перерисовывал с календаря турецкий отель. Городушки из кубиков выглядели вполне законченными, и мальчишка уже взялся за небо. Выбрал из большого набора коротенький серый карандаш, оставил в углу свободный кружок солнца и начал не слишком умело заштриховывать все вокруг. «Дай покажу как». Механенок охотно отдал карандаш мне. «Смотри, закрашиваем равномерно все небо».
2: «А солнце?» — возмутился мальчишка.
0: «Не спеши». Я закончил и взял ластик. «А теперь вот так, только слегка, не нажимая». В относительно ровном сером небе появилась круглая светлая проплешина.
2: «Ух ты!»
0: Детскому восторгу не было предела.
2: «Как настоящее!»
0: Вернулся механик, озабоченно глядя на часы. «Извини», — сказал я, — «давай и я побегу».
2: «А подождать можешь?»
0: — спросил он, думая о чем-то своем.
2: «Или лучше пойдем со мной, а то уже без одной минуты».
0: Он завел меня в пустой кабинет, задернул шторы, не включив света, и достал из шкафа молельный коврик. Что-то новое.
2: «Сейчас ты увидишь простой, но веский довод», — заявил механик.
0: «В пользу чего?» — спросил я, но он не ответил. Механик расслабил узел галстука, расстегнул пиджак и опустился на колени, повернувшись лицом к окну.
3: «Дева Мария, несущая нам благость и успокоение! Иисус, Сын ее, принявший наши грехи! Аллах Великий и Всемогущий! Изида и Один, Ра и Кецалькоатль! Не оставьте нас во тьме, детей ваших грешных!»
0: Я понял, что для закупки реактивов и фотобумаги мне пора подбирать другого дилера. Механик не прерывал своей страстной молитвы. Он плотно прошелся по греческому и северному пантеону, надолго застрял в Индии, поблуждал в Латинской Америке, и все это представление выглядело бы не только смешным, но и противным, если бы механик не начал светиться.
3: С каждым новым словом, с каждым искренним обращением темная комната становилась чуточку светлее. Он просил за себя и близких, за друзей и врагов, за страну и мир. Яхве и Иштар, Перун и Инти внимали его призыву. Свет струился из его рук, лепестками разлетался по комнате, отбрасывая случайные блики, меняя цвет от розового и золотого до голубого и фиолетового.
0: Я жил, не задумываясь, почему любые храмы чуть светлее остальных зданий. Почему заряженные амулеты, светики, которые в киосках можно было взять на сдачу с пива, могли на несколько минут осветить небольшое пространство вокруг себя. Почему во всех крупных фирмах обязательно присутствовал мелкий служка какой угодно конфессии, проводя время в молитвах и поддерживая субъективный фактор. Все это мне казалось естественным, и я не помнил другого. И, наверное, не так важно было, к кому обращался механик, коли его искренность притягивала свет. Когда он замолчал, комната приняла обычный вид. Механик поднялся, свернул коврик и открыл дверь в коридор. Мы вернулись к его рабочему месту. Первое, что бросилось в глаза, это сияющие экраны мониторов. Я любил яркие цвета, которых так не хватало в обычной жизни под вечно серым небом. Никто из коллег механика не выказывал удивления. Видимо, к подобным экзерсисам все уже привыкли.
1: «Держи!»
0: Он достал из стола непрозрачный пакет. Внутри зашуршали мешочки дорогущего проявителя.
1: «Слушай, Мих...»
0: После увиденного мой вопрос казался неуместным, но я не мог не задать его. «Ходят слухи, скоро появятся новые биолампы с постоянной светимостью и долговечные. Какой-то принцип обратной фотосинтезу. Что скажешь, это реально?»
2: Он посмотрел на меня, как на больного.
0: Я ждал очередной отповеди, но механик был крайне конкретен.
1: «Савва, ты меня удивляешь. Если такая штука возможна, то твои лампы будут выжигать кислород, разменивая его на люминофорное свечение материала».
0: Я думал, что он разовьет мысль, но на это механика уже не хватило.
1: «И свет — это другое! Светло вокруг, когда у тебя светло внутри!»
0: Одухотворенный вид не помешал ему взять с меня надбавку за срочность.

0: Уже смеркалось. Я взбежал по ступеням дома, в котором провел свое детство. Бабушка обрадовалась, засуетилась.
1: Совсем забегался, совсем замотался. Как знала, что зайдешь, только суп выключила. Мой руки и на кухню.
0: Усадила меня к столу и загремела тарелками на сушке.
2: «А что вы делали со светом, ба?» – спросил я. «Вот когда были молодые, куда девали такую прорву света?»
1: «Да разве ж была прорва-то?»
0: – удивилась она. Замерла с половником над кастрюлей.
1: «Откуда бы взяться-то чему? Жили небогато. 40 ватт вкрутишь, уже буржуйкой обзывают. Ты ж, наверное, не помнишь. Электричество было 110 вольт, а лампы вон с поварёшку размером».
0: «А как же вывески, гирлянды, реклама, иллюминация?» Бабушка усмехнулась чему-то своему, давно забытому.
1: «На праздник, Савушка, на праздник. Ты тогдашнюю жизнь с нынешней не равняй. Много огней, значит, праздник. А обычно хорошо, когда один фонарь из трех горит. Через двор на ощупь, в подъезде вечно лампочка разбит. Ишь ты, реклама. Какая до войны реклама была? Плакаты больше».
0: Она поставила передо мной тарелку до краев, полную ароматного борща, со шпалами свеклы, сметанным айсбергом, ряской укропа.
1: «Дед, ты твой все говорил, после войны это началось. Облака, облака. Как союзники по Хиросиме шандарахнули, вот что-то сдвинулось, поменялось. А я так думаю, что это после затемнения. Бомбили же страшно в 41-м, и бригады ходили по улицам специально и проверяли, чтобы за кошка не огонька. Попрятали мы весь свет, а потом шторы раздернули, а собрать уже не смогли».
0: «Что же, картошка, что ли?» От круглого черного хлеба я отрезал длинную, как рыба, горбушку, потянулся за масленкой. Бабушка поджала губы, то ли продолжая давний спор с дедушкой, то ли сердясь на меня за недоверие.
1: «Картошка не картошка, а только настоящий свет только в нас самих, в каждой твари. Вот батюшка наш так на медне на проповеди разошелся, такими словами нам себя открыл. Мы с подружками все плачем, плачем, слушаем. А потом я гляжу, просветлилось в храме-то. Много ли света с тысячи свечек? А каждая риза, каждый оклад сияет, искрится. Красиво».
0: «Я посижу у тебя пару часов», — сказал я.
2: «Мне на маяковку к 10, а пока почитаю».
0: Бабушка была довольна. Обычно я успевал только пробегом, пролетом перехватить что-нибудь съедобное, рассказать ей пару анекдотов, чмокнуть в щеку и умчаться дальше. А сегодня я, как в детстве, уселся в промятое перекошенное кресло, удобнее которого по-прежнему не знал в целом мире. Вытащил из рюкзака учебник по фотохимии и привычно повернул разворотом страницы к лампочке. Свет из-под зеленого абажура очерчивал на полу уютную дугу, за границей которой стоял неподвижный сумрак, пропитанный запахом обжитого места, выпечки, пыли, чего-то неуловимого. Книга в моих руках бросила на пол черную птицу тени. Было так светло от одной-то лампочки. Я украдкой привстал и, щурясь, заглянул в абажур сверху. Посмотрел на цифры, написанные на макушке стеклянной колбы. 100 ватт! С ума сойти! Дома при таком свете и книжку не найдешь!» Бабушка неслышно поставила на край стола чай в моем персональном подстаканнике, тарелку с куском пирога, сахарницу и вазочку с карамельками. Сама села напротив, в полумгле. Я же, уставившись в учебник, думал о предстоящем. Не выдать себя ни одной из сторон, стравить их между собой и дать понять, что у меня ничего нет. Вот единственный путь, который может вытащить нас из капкана.
2: Кого нас? Дурак ты, Саушка. Опять за свое.

0: Огромный город погрузился в ночь. Фонари, бессильные разогнать мрак, слабым пунктиром прочерчивали линии улиц. По едва подсвеченному асфальту, снова затянутому ледяной коркой, осторожно двигались дорогие ночные машины. Тому, кто хочет ездить ночью, нужны хорошие фары из тех, что не зажжешь от обычного аккумулятора. Потому что многие физические соотношения, полвека назад считавшиеся незыблемыми, сегодня становятся эфемерными и относительными. Константы плывут и теряют смысл. И чтобы подсветить асфальт перед носом машины, понадобится чуть больше энергии, чем год назад. Темнеет. Человечество научилось всему. Перелетело через океаны, закопалось в земные глубины, выпрыгнуло в космос, и только одна главная задача оказалась нерешенной. По странной прихоти своей психологии люди тянутся к свету и сторонятся тьмы. Но баланс давно уже сдвинулся. Прометей, похоже, попросил вернуть подарок, объяснив, что брал огонь напрокат. Солнце спряталось за толстым одеялом из облачной ваты. Какое оно, помнят только старики, летчики и альпинисты. Впрочем, встречались в городе освещенные места. Вот колонны черных джипов с затемненными стеклами. Такое может себе позволить только патриарх. Сияние разливается в обе стороны почти на квартал, а блеск фар даже слепит глаза. А вот двое, взявшись за руки, бредут по широкой набережной, и крошечное облачко света будто укутывает их, не давая утонуть в темноте. Прежде чем зайти в клуб, я обошел окрестности. Постарался запомнить дворы и проходы, разобрался, каким путем можно быстрее исчезнуть. На входе меня встретил Аркадий. «Со мной!» — бросил охраннику Зингер, проводя меня в обход рамки. Тот проводил строгим взглядом мой рюкзачок, но не шелохнулся. Целый час до появления Смиряги я честно работал. Выбирал удачные места для съемки, продумывал концепцию серии снимков. Для съемок танца нужна короткая выдержка, но как ей воспользоваться в абсолютной темноте? Хотя и не было там особой темноты. Цветная бурлящая смесь из растрепанных прядей и поднятых рук залила танцевальную площадку, и только по краям зала, у стен, сохранялась чернота, давшая название всему мероприятию. Барабаны и бас-гитары уводили пол из-под ног. Я пробрался в туалет, быстро снял куртку с белыми отражателями, штаны с флуоресцентными лампасами, одноразовую картонную маску, превращающую мое лицо в бабочку. Убрал все это в рюкзак. Вернувшись в зал, я превратился в невидимку, в сгусток мрака. За столиком, забронированным мной для Смиряги, уже кто-то сидел. Опрысканная флуоресцентом одежда очерчивала крупногабаритную фигуру. Стараясь держаться стены, не попасть при этом кому-нибудь под ноги, я прокрался человеку за спину, просунул руку ему через плечо и положил флешку на стол.
1: «Вам велели передать».
0: Я тут же шагнул назад, но споткнулся о ступеньки и на секунду замешкался. Жесткие пальцы стиснули мое запястье. Рука у безопасника была как неживая. Из такой хватки можно вырваться, только перегрызя себе лапу, что-то лисичка.
2: «Поди сюда, пацан», — радостно сказал Смиряга, одним рывком роняя меня на соседний стул. «Ишь ты, курьер-невидимка! Посиди, расскажи, кто тебе и что велел».
0: Танцпол дрогнул от первых аккордов новой песни. Цветные силуэты пришли в движение, дергаясь в рваном ритме танца.
2: «Я же говорил вам!»
0: Приходилось кричать, чтобы хоть что-то было слышно.
2: «Пришло письмо от Тигаева, там он просил...»
0: Смиряга резко поднялся, вздернув и меня за собой. Второй рукой он перехватился за мой воротник.
2: «Отличная история, сейчас расскажешь еще разочек. Сядем где-нибудь в тишине, да при свете, и ты еще раз подробно все вспомнишь».
0: Когда я попробовал дернуться в сторону, он лишь хохотнул и сильнее завернул мне руку за спину.
2: «Шустрые невидимки пошли! К лифту, пацан!»
0: Я ткнулся головой в плечо идущей навстречу девушке. Она испуганно взвизгнула, так меня и не увидев. Створки лифта были открыты, и Смиряга втолкнул меня внутрь, вмял лицом в холодную металлическую стенку. Зашуршали тросы. Свободной рукой я едва смог дотянуться до накладного кармана на штанах, оттопыренного автономной вспышкой. Нащупал выключатель. Тонкий, еле слышный свист зарядки утонул в шуме шахты. поднял вспышку на уровень своей щеки и повернул ее себе за спину. Когда лифт, дрогнув, остановился, я зажмурился как только мог и нажал на пуск. За полчаса в абсолютной темноте зрение человека усиливается в 10 раз. Это значит, что рецепторы, отвечающие за верхнюю фиолетовую часть спектра, становятся максимально чувствительны. Даже с закрытыми глазами я на мгновение ослеп. А смиряга заорал, ослабляя хватку. Я вывернулся и наугад, по звуку, изо всех сил ударил его зажатой в левой руке вспышкой. Двери распахнулись, я рванулся вперед. Едва не опрокинув столпившихся в дверях тинейджеров, вылетел на обледеневший тротуар. Так и не выпуская из руки вспышки, я бросился к заранее намеченной подворотне. Смиряга не дал мне и 3 секунд форы. Его тяжелые шаги молотом вколачивались в мерзлый асфальт, крошили первый ледок и приближались! И килограммов на 30 массивнее меня! Откуда же в нем столько прыти? Не было времени оглянуться. В темных дворах я едва успевал узнавать нужные арки и повороты, огибать или перепрыгивать лужи и выбоины. Не знаю, где именно я сбился с пути. Выскочив в освещенный мерцающими фонарями переулок, почти под колеса проезжающие машины, я инстинктивно метнулся в проем ближайшего двора и уперся в высокую решетку. Уже понимая всю тщетность подобной попытки, нырнул за мусорные баки. Смиряга не заставил себя ждать. Его громоздкая туша загородила проход. Из приоткрытого рта вырывались облачка пара.
2: «Пробежка окончена, щенок! Иди сюда сам, или...»
0: Монолог смиряги-триумфатора оборвался внезапно, а потом я услышал звук падающего тела. Через щель за баками мне почти ничего не было видно. Мелькнуло несколько силуэтов, стену мазнул луч фонарика.
1: «Смотри карманы. Переверни на спину».
0: Я осторожно выглянул из своего укрытия. Над упавшим лицом вперед смирягой копошились трое, как шакалы над павшим львом.
1: «Пусто. Здесь тоже».
0: Когда один из них сунул руку смиряги во внутренний карман, безопасник пришел в себя. Коротко, без размаха, он ударил нагнувшегося над ним человека в скулу, выдернул из-за пазухи флешку и раскусил ее. Второй удар резиновой дубинкой опрокинул его затылком на асфальт.
1: «Падла!»
0: Один из нападавших аккуратно собрал обломки флешки в полиэтиленовый пакетик. Рядом заурчал мотор, и через минуту я остался в одиночестве, не считая потерявшего сознание смиряги. Осторожно обогнув его тело, я бросился прочь и не останавливался, пока не выбежал на Садовое кольцо.

0: Тигра снова спала. Видимо, события последних дней вымотали ее по полной, а у меня она почувствовала себя в безопасности. Пахло жареной картошкой и мясом. В ванной лениво крутила барабаном стиральная машина. Тигра уже обосновалась в спальне. На тумбочку вернулись тюбики и баночки. В распахнутом шкафу висели незнакомые вещи.
1: Почему она все решает сама?
0: Я знал, рано или поздно нас ждет серьезный разговор, но уже чувствовал, что моя решимость тает.
1: Нельзя прощать так быстро. Да вообще прощать нельзя!
0: Тигра повернулась на бок и причмокнула губами. Мое сердце заколотилось. Все 120 минут. Я ушел в темный кабинет, включил компьютер.
1: Мы знаем столько оттенков черного.
0: Живая темнота, глянец стен, бархат мебели, вороново крыло штор окружали меня, как верные друзья.
1: Хоть бы все получилось. Я же не опер и не разведчик. Я не могу просчитать все последствия своих поступков. Так хочется надеяться, что от нас отстанут. Просто отстанут. Никто не знает, как изменила бы мир Дрюхина лампа. Может быть, стало бы решением всех наших бед, а может быть, лишь усугубило бы ситуацию. И лет через 50 нам перестало бы хватать не только света, но и воздуха. Я же не специалист и давно забыл то, чему меня учили.
0: Монитор засветился ярко и контрастно. Пораженный догадкой, я щелкнул выключателем. Комнату залило нестерпимое сияние.
2: 40 ватт вкрутишь, уже буржуйкой обзывают, вспомнил я бабушкин рассказ.
0: Торопливо задернул шторы.
1: Да, я люблю Тигру. И хочу, чтобы она осталась здесь. И понимаю, что когда ей опять захочется нового и сумасшедшего, то я снова ничего не смогу сделать. Пусть.
0: В прихожей протяжно зазвенел звонок. Я бросил взгляд на часы. 2:30 ночи. Скрипнула кровать, и на пороге появилась Тигра. Она спросонья щурилась на свет. Надрывался звонок.
3: «Что это, Санушка?» —
0: спросила она. Я не ответил. Едва попадая в клавиши, влез в почту и создал новое сообщение. «Если нам сейчас обрубят телефонную линию, тогда все», — мелькнула мысль. Недолго думая, я выбрал рассылку всем адресатам. Здесь были и школьные, и институтские друзья. Каждый из них разберется в Дрюхиных записях не хуже меня. Тигра встала за спиной и, положив руки мне на плечи, молча смотрела, что я делаю. Звонок скрежетал снова и снова, как циркулярная пила. Вытянув из архива файлы, я прицепил их к письму. Указательный палец завис над клавишей ввода.
1: Одно движение, и мир никогда уже не будет таким, как сейчас. Кто я такой, чтобы решать за всех в попытке спасти собственную шкуру? Может быть, субъективный фактор — это последний шанс разглядеть, наконец, то главное, ради чего мы существуем? И дав людям новую лампу, я снова отвлеку их от поисков света, сокрытого в нас самих.
0: Тигра перегнулась через меня и моим пальцем нажала ввод. Я закрыл глаза.
4: «Дрюшка сделал бы так же»,
0: — прошептала она у меня над ухом.
4: «Я уверена».
0: Я прижал ее голову к своей щеке. Сообщение отправлено.
4: «Звонят», —
0: сказала Тигра. В железной двери тамбура глазка не было. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, я оттянул тугую защелку. Из темноты лифтовой площадки ко мне шагнул смутно знакомый небритый мужик в потертой косухе из кожзама и обтрепанных трениках.
5: «Да сколько ж можно!» — возопил он. «Шо у тебя со звонком? Мы ж только ремонт закончили! В ванной потоп! На кухне Ниагара!»
0: Я, наконец, узнал своего соседа снизу. Он размахивал руками, показывая, как низвергаются воды с новых подвесных потолков, и тер пальцы перед моим носом, перечисляя цены на стройматериалы.
5: «Я уж и на улицу сбегал, по окнам гляжу, тут гулянка на полную, светом хоть площадь масти. А дверь, значит, тяжело открыть. У тебя вообще совесть есть?»
0: «Совесть?» — машинально переспросил я. И совершенно по-тигриному пожал плечами.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Михаил Кликин. Мертвые пашни. Часть первая.
1: Может, их там прибили?
0: Шепнул Димка Юреев и заерзал на своей скрипучей койке, будто бы едомый клопами. Он был страшно напуган, это чувствовали все, и всех это раздражало.
1: «Говорил же, не надо туда ходить!» —
0: истерически запричитал Димка.
1: «Вот всем вам говорил, нет, не послушали. Пускай, блин, идут на разведку, блин!» «Ну и где они, ваши разведчики? Прибили их, точно говорю! Что делать теперь будем?»
0: «А ничего!» — зло откликнулся из темноты Миха Приемышев. «Спать будем. Эй, Вальдемар, ты спишь?» «Уснешь тут с вами», — хмуро отозвался Вовка Демин. «И хватит меня Вальдемаром обзывать. У меня имя нормальное есть».
2: «Ты, Вальдемар, не репенься. Ты, Вальдемар, скажи лучше, сколько сейчас времени?»
0: Все притихли, ожидая ответа, но

0: Обиженный Вовка таился и молчал.
1: «Сколько времени, Володь?» – спросил Иван Панин, приподнявшись на локте и таращась в непроглядную, густую, словно мазут, темноту.
0: «Была ночь. Тяжелая, тихая, темная, жуткая.
1: Здесь все ночи были такие. Ни тебе фонари, ни машин. Еще 12 нет, а уж ни единого просвета, ни малейшего проблеска в округе.
0: Приспичит ночью по нужде. Выйдешь со стекленной веранды на крыльцо, встанешь нерешительно у перилец. До сортира бежать по тропинке 20 метров. Справа крапива в человеческий рост, слева кусты одичавшей сирени, и там черти что мерещится. А в самом сортире еще страшней. Бездонная черная дыра, из которой словно бы смотрит, кто внизу затаившийся, а за дощатыми дырявыми стенами вроде бы дышит кто-то и ходит вокруг. Постоишь так у перилец, послушаешь холодную зловещую тишину, дыхание сдерживая, да прямо с крыльца нужду исправишь. И чтобы тут парочку фонарей не поставить, траты-то копеечные. Да хоть бы на веранде свет включить можно было, сразу бы веселее и проще стало, но нет. Бородатый доцент Борис Борисович ровно в 11 часов выкручивает из щитка пробки и уносит их в свою комнатушку. Это у него обязанность такая, за студентами следить, чтобы они водку с портвейном не пили, порнографическими картами не играли и прочих беспорядков не устраивали. Без света попробуй-ка похулигань. Только и остается, что песни под гитару попеть, радио послушать, да девчонок обсудить тихонько, чтобы они через тонкую стенку услышать не могли. Час-другой угомонилась компания. Скучно же в темноте.
1: Вот хорошо, что Вальдемар предусмотрительный. И фонарик у него есть, и батарейки запасные привез. Жмотистый только, никому свое богатство не доверяет. Даже до сортира добежать.
0: Щелкнула тугая кнопка. На потолке возникло световое пятно и тут же соскочило на стену. Неясный луч обежал комнату, отблескивая на никелированных дугах кроватей, уперся в стоящий на тумбочке будильник. Погас.
1: 4:08. «Спасибо, Вальдемар. Не называй меня так!»
2: «Прибили их там!» —

0: Серега Цаплин месил сапогами грязь и ухмылялся. Славный получился марш-бросок, почти как в армии. И отдохнули славно, отвели душу. Завтра, пожалуй, все тело болеть будет, а ноги, наверное, и вовсе отвалятся. Все происходящее забавляло Серегу, хотя бегущий рядом приятель его безбашенного веселья не разделял. Коля Корноухов 16 лет прожил в небольшом селе, и он лучше Сереги понимал, во что они вляпались.
1: «Говорил я тебе»,
0: — пропыхтел выбивающийся из силы стремительно трезвеющий Коля.
1: «Не лезь ты к ихним бабам! Предупреждал ведь!»
0: Тракторный дизель взревел где-то совсем уже рядом. Замелькали за редкими деревьями отблески фар.
1: «Не отстают!» —
0: хохотнул Серега.
1: «Помимо дороги через кусты поперли!» «Ты троим рожи разбил!» —
0: выдохнул Коля.
1: «Они уже не отстанут!»
2: «Не дрейфь, Калюня! Ты тоже молодец! Заводили нос сломал!»
1: «Я нечаянно! Я пьяный был!»
0: Трактор вымахнул из кустов, и был он похож на разъяренное чудовище. Глаза горят, дым валит, земля клочьями в стороны разлетается, рык горло раздирает. Беглецы рванули вправо, уходя от света фар, надеясь укрыться в молодой березовой поросли, прежде чем их заметят. Поздно. Их увидели. Из болтающейся телеги четырехтонки такой вой понесся, что даже дизеля слышно не стало.
1: «Человек 20»,
0: — определил Коля, холодея от мысли, что жить им, возможно, осталось считанные минуты.
2: «Уйдем!»
0: — азартно рявкнул Серега, врываясь в заросли березок.
2: «Не отставай!»
0: Что-то большое и черное шевельнулось близко, раздвигая ветки, ломая тонкие белые стволы. Тяжелая вонь обожгла ноздри. Коля даже задохнулся. Свет фар ударил его в спину. Он кубарем полетел вперед, но успел заметить, что большое и черное, возящееся рядом, это вспухшая трехногая корова с обломанными рогами и изодранной грязной шкурой. Он увидел один ее глаз. Слепой комок слизи с червями. Он запнулся и упал, успев заслонить локтем лицо. Тут же вскочил, хватаясь за гнущиеся деревца. И побежал, покатился, понесся сквозь молодой лесок, слыша, как настигающий трактор с хрустом подминает березки, как гремит скачущая телега и как победно ревет пьяная деревенская шпана. Кругом была вонь.

0: «Они утром вернутся», — уверенно заявил Иван Панин. «Светать начнет и появится».
1: «Это Борисычу влетит»,
2: — сказал Димка Юреев, уже и сам уставший от своей истерики.
0: «Спите»,
2: — зло шепнул Миха Приемышев, пряча голову под подушкой.
0: «На работу завтра».
2: «Сегодня», — поправил Вовка Демин и шумно завозился. Его кровать была самой скрипучей. Минут через пять в комнате наконец-то установилась расслабленная тишина, и кто-то даже засопел, сонно подхрапывая, но вот негромко лязгнуло оконное стекло, плохо закрепленное в раме, и сопение тут же прекратилось.
0: «Слышали?»
2: — приподнялся Димка Юреев. Голос его зазвенел от напряжения.
3: «Девчонки балуют»,
2: — зевнув, отозвался Иван Панин.
4: «Они уже третий день грозятся отомстить за то, что мы их пастой измазали. Повесили, наверное, гайку на окно и дергают сейчас за ниточку. Я сам так сделать хотел».
0: «Да что же это такое?» – запричитал Миха Приемышев. «Дадите вы мне поспать сегодня или нет?»
2: В завешенное окошко стукнуло отчетливей.
4: «Ну точно, девчонки», – сказал Иван. «Пионер-лагерь какой-то. Могли бы и поинтереснее чего придумать».
0: «Это наши вернулись», –
2: уверенно заявил Димка, садясь в кровати и глядя в сторону окна.
0: «Вовка! Володь!
5: Эй, Вальдемар!
4: А чего там?»
0: «Посвети фонариком. Кажется, Серж и Калюня вернулись».
2: Иван Панин, далеко свесившись с постели, сдвинул в сторону свой чемодан и дотянулся до свечного огарка, прячущегося в углу за кроватной ножкой. Миха уже чиркал отсыревшими от лежания на подоконнике спичками. Три сломались, четвертая с шипением зажглась. Димка Юреев на огонь покосился неодобрительно, но напоминать о том, что доцент Борисыч свечками пользоваться настрого запретил, не стал. Все это и так отлично помнили. В комнате было зябко. Щитовой барак выставал быстро. Прежний руководитель, старенький Максим Юрьевич с кафедры теплотехники, холода не любил, и потому следил, чтобы огонь в крохотной котельной, пристроенной к домику, не угасал всю ночь. Либо назначал дежурного, но чаще сам перебирался в обшитую кровельным железом каморку и до самого рассвета чутко дремал на нарах возле чугунной печки, прижимался к горячим трубам, обмотанным рваными фуфайками, и похрапывал, будто большой домашний кот мурлыкал. Едва жар спадал, Максим Юрьевич переставал мурлыкать и просыпался. Тяжелой кочергой он ворошил в горячем горле печи, а потом кормил ее кусками антрацита, выковыривая их из жестяной мятой ванны. Максим Юрьевич заболел 1 октября. Заменивший его доцент Борисыч топить котел ночью запретил и выдал каждому по дополнительному одеялу. Проку от них, впрочем, было мало, так что все, кроме каратиста Ивана, быстро приучились спать в одежде.
0: «Ну чего там?»
2: — спросил Димка Юреев. Он единственный не вылез из койки. Остальные собрались у черного, будто кусок угля окошка, и пытались разглядеть хоть что-то за холодным стеклом, но видели только свои призрачные отражения, отражающуюся свечку, да лампу электрического фонарика, похожую на глядящие из тьмы светящийся глаз.
0: «Девчонки!» —
2: начал было Иван, отворачиваясь от окна, как вдруг на стекло со стороны улицы легла грязная исцарапанная ладонь. Вовка взвизгнул и выронил тут же погасший фонарик. Миха Приемышев отшатнулся и в голос выругался.
0: «Чего там?»
2: — встревожился Димка Юреев. Иван хмыкнул, глянув на приятеля, и поднял кружку со свечой повыше, прислонился щекой к потеющему стеклу.
4: «Это Серж».
0: «Один?»
2: — спросил Димка. Иван, ладонью заслонив глаза от неудобного света, смотрел вниз. Вглядывался напряженно в черноту, в которой скрывались заросли крапивы, конского щавеля, репейника и бог его знает чего еще.
4: «Калюня тоже там».
2: Иван смутно различал 2 мутных бледных пятна.
0: «Ну, наконец-то!» —
2: выдохнул Димка. Он был староста группы. Примерный комсомолец с безукоризненным личным делом и четким пониманием этапов своей будущей карьеры. Лишние проблемы ему были не нужны. Отпирать веранду пошли все скопом. Только свечку погасили и спрятали на обычное место под кровать. Вовкин фонарик после падения барахлил. Он то начинал моргать, то вовсе выключался. Видимо, удар нарушил какой-то контакт. Бережливый Вовка, понятное дело, только этим и был обеспокоен. Он сердито бубнил что-то себе под нос и встряхивал фонарь, хлопал его по боку узкой, будто бы девчачьей ладошкой, и словно за строптивость наказывал.
1: «А вдруг там не они?»
2: Неожиданно приостановившись, предположил Миха, когда Иван уже тянулся к кованой щеколде на двери. Все замерли.
4: «Что значит «не они»?» —
2: медленно проговорил Димка. Вовка постучал замигавшим фонариком об колено и направил луч в темное стекло веранды, поймав в конус электрического света две сутулые фигуры, мнущиеся у крыльца в ожидании момента, когда их пустят в дом.
1: «Они?»
2: — неуверенно сказал Вовка.
4: «Они!»
2: — подтвердил Иван и снял с шеи тяжелые нунчаки, сделанные из черенка лопаты и бельевой веревки.
1: «Они!»
2: — шепнул Димка и тревожно оглянулся на обитую клеенкой дверь, за которой сейчас спал бородатый доцент Борисыч.
1: «Давайте уже скорее!»
2: Откинутая щеколда клацнула. Дверь открылась сама, ее будто теплым воздухом выдавило наружу. Фонарик погас в ту самую секунду, когда Серж и Калюня, если это действительно были они, неловко и неуверенно, будто на негнущихся ногах, стали подниматься по ступенькам. Вовка неумело ругнулся, Миха насмешливо фыркнул, Димка торопливо загремел спичками, а Иван бесшумно отступил вправо и взял нунчаки в боевую позицию. Но этого никто не увидел. Две фигуры, покачиваясь, встали на крыльце перед дверью. От них ощутимо несло падалью.
1: «Серега?»
2: — осторожно позвал Димка.
1: «Николай?»
2: Он ухватил щепотью сразу три спички, чиркнул ими об коробок. Короткая вспышка осветила вставшие на пороге фигуры, очертила их грязные и исцарапанные лица, желтый огонь отразился в тусклых глазах.
4: Одна из фигур вытянула руку вперед и, открыв черный рот, захрипела что-то. «Мозги!» — послышалось Димке.
2: Он попятился, не понимая, что случилось с ушедшими на танцы приятелями, почему они так переменились, не зная, как нужно реагировать, что делать. Спички ожгли ему пальцы. Он ойкнул, дернул рукой, и опять стало темно. Опять стало тихо. Лишь слышалось вокруг прерывистое дыхание.
4: «Мужики!»
2: — хрип повторился чуть отчетливей.
4: «Мужики!»
2: Иван отбросил нунчаки, быстро шагнул к двери, подхватил и Серегу, и Калюню, поддержал их, пособил им перебраться через порог. Вовка наконец-то растряс фонарик, осветил возвратившихся приятелей и обмер, онемел.
1: «Что случилось?»
2: – прошептал Миха. Вопрос, в общем-то, был лишний. Всем и так было примерно ясно, что произошло.

0: «Деревенских сначала пришло немного», — докладывал упившийся холодного сладкого чая, ополоснувшийся и немного обсохший Серж. «Топтались перед сценой, на нас даже не смотрели. Потом девчонки появились. Две там, ничего так, мочалки были, Оля и Наташа», — он подсокал языком.
1: «Доярки!»
0: — нервно хохотнул Миха Приемышев. «Сам ты доярка!» — скривился Серж. «Оля школьница еще, в этом году только закончит. Но девочка в соку. А Наташа в педе на втором курсе учится. А на картошку не поехала, потому что в родном совхозе на это время устроилась работать».
2: «Быстро ты выведал», — уважительно сказал Иван, подкладывая капельки застывшего воска под фитиль догорающей свечи.
0: «Учись, салага, пока я жив».
2: «Не учи ученого», — улыбнувшись, ответил Иван.
3: «Не надо было к ним лезть»,
2: — буркнул из угла Коля Корноухов. Он, скорчившись, сидел на кровати и смотрел в пол.
0: «А когда я с Наташей стал танцевать», — не обращая внимания на слова приятеля, — продолжил Серега, — «в клуб ввалились человек 20 местных. У одного цепь велосипедная была. Ему потом Калюни нос сломал».
4: «А прицепились-то почему?» — спросил Димка.
0: «Потому что хотелось им», — ответил Серж. «Они же все пьяные были. Явно не танцевать пришли, а за приключениями».
2: «Дураки вы», — сказал Вовка, выкладывая на одеяле части разобранного фонарика.
0: «Может, и дураки. Но с Наташей я уже договорился», — хмыкнул Серж. «Да ладно тебе врать», — отмахнулся Миха.
5: «Не веришь, не надо».
2: «А о чем договорился?» — спросил хмурясь Димка.
0: «О чем надо?»
2: «Ты про драку давай», — сказал Иван, почесывая набитые костяшки. «Сколько их всего-то было?»
0: «Да весь клуб практически. Самого главного, того, что с цепью, Калюня с первого удара положил. Молоток, парень!»
5: «Я пьяный был», — буркнул Коля.
0: «Ну и я троим неплохо так засветил, пока мы к выходу пробирались. Рванули в ночь со всех ног, думали, успеем уйти. А у них, оказывается, трактор был с телегой. Мы уж думали, что оторвались, а они нашли, догнали. Да, погоня была как в кино».
5: «Убились они», — мрачно сказал вдруг Коля.
0: «Да ладно тебе», — отмахнулся от него Серж. «Такие не убиваются».
5: «Убились, я видел».
2: В комнате стало тихо.
6: «Вы это о чем?» —
2: приподнявшись, прохрипел Димка севшим голосом.
6: «Вы про что это, а?»
5: «Да трактор у них перевернулся вместе с телегой», — неохотно сказал Серж.
0: «Мы в кусты бросились, в березке, а деревенские на тракторе за нами. А там землю кто-то перепахал, пласты прям такие поднялись, чуть ли не в мой рост. Вот они на этих пластах и кувыркнулись».
2: «А вы?» — спросил Миха.
0: «А что мы? Убежали! Рванули, что было мочи. Мы и не видели толком ничего».
5: «Я видел», —
2: еще мрачнее сказал Калюня.
0: «Не мог ты ничего видеть!» — рассердился Серж. «Ночь, темно, кусты! Что там разглядишь?»
5: «Я все видел», — сказал Калюня. «Какой-то могильник это был. Там коровы были».
0: «Да, вонища там такая стояла, что не продохнуть», — признал Серж.
5: «И они живые были», —
2: тихо сказал Калюня.
5: «Как мертвые, но живые».
0: «Кто?» — не понял Миха.
5: «Коровы», —

Утром был сильный дождь, так что на поле никто не пошел. Жестяная крыша гудела, водяные веретена со звоном бились о стоящие у фундамента ведра, сочно шуршали кусты и трава, под этот шум хорошо дремалось. Разоспавшиеся парни уже пропустили завтрак. Если бы не холод, они, наверное, проспали бы и обед, тем более, что бородатый доцент Борисыч, заглянув в их комнату и убедившись, что подопечные на месте, побудки объявлять не стал, а тихонько отступил, довольный, что может и сам пару часов провести в безответственном, расслабленном спокойствии. Несколько раз приходили девчонки, стучались долго, прежде чем заглянуть в темную комнату, морщились от мужского духа и просили то картошку почистить, то посуду помыть, то воды принести. Скромные просьбы их оставались без ответа. Лишь храп и сопение парней делались чуть менее выразительными. Девчонки ждали на пороге, еще на что-то надеясь. Вздыхали, поругивались, но будить сон не решались. Через тонкую стенку они слышали обрывки ночного разговора и теперь догадывались, что ребятам действительно нужно отдохнуть. Девушки возвращались на кухню и делали дела сами, как это обычно и было. Скоблили овощи, шинковали капусту, варили суп и картошку на пюре, в большом противне готовили гуляш из совхозной баранины, кипятили в тазах свое девчоночье белье, закрывая его оцинкованными, похожими на боевые щиты, крышками, грели воду, много воды, чтобы потом, запершись на хлипкий шпингалет, завесив окна простынями и раздевшись, быстро, пугливо помыться, поливая друг дружку горячей водой из больших эмалированных кружек. На кухне было тепло, хотя батареи отопления начали оживать лишь к полудню. Это Миха Приемышев и Коля Карнаухов, не претерпевшись к холоду и не убоявшись непогоды, перебежали по улице в пристройку котельной, нащипали огромным ножом-хлеборезом лучины и развели в чугунной печи огонь. Они так и просидели в котельной до самого обеда. Коля прятал здесь остатки привезенного из района портвейна, так что скучно приятелям не было. Столоваться вышли уже все. Стол был накрыт на холодной веранде. От кастрюль поднимался пар, стекла густо запотели, с потолка кое-где капало. Вовка Демин вытащил свой радиоприемник, включил маяк, на маяке играли самоцветы. Доцент Борисыч шуршал местной газетой «Звезда», строго поглядывал на молодежь.

0: что-то случилось. И потому, услышав гудение пробирающегося по грязи УАЗика, ничуть не удивился, приготовился к непростому разговору с людьми в милицейской форме. Но обошлось. На совхозной машине приехал бригадир Петрович. Седоватый, крепкий мужик в засаленном картузе, армейских шароварах и тяжеленных кирзовых сапогах. Петрович взошел к веранде как хозяин, дверь открыл не постучавшись, поздоровался кивком разом со всеми, но девчонок глянул озорно, прищурясь, спросил: «Кушайте!» Заслюнявив в пальцах искуренную беломорину, выбросил ее через плечо, прикрыл дверь, ладонями стряхнул с плеч воду и сообщил:
1: «Я вам мясо привез, забирайте, мешок под крыльцом».
0: Доцент Борисыч отодвинул миску со щами, встал со стула. Сказал, показывая на матовое от сырости окошко: «Дождь?»
1: «Ага», — согласился бригадир. «Техника в поле вязнет. Я еще вилы привез и голицы. Завтра руками копать будете. Норму ставлю в 30 ведер на человек. Наберете больше — хорошо, наберете меньше — будет повод вас здесь еще задержать».
2: «А если завтра опять дождь?» — спросил Иван Панин.
1: «Дождь не дубина!» — фыркнул Петрович. «Да и вы не глина, не размокнете. Поесть гостю предложите?»
0: Не дожидаясь ответа, он сел на ближайший табурет, дотянулся до миски, взял горстью хлеб, сколько прихватилось, подвинул к себе кастрюлю с черпаком, нюхнул пар и улыбнулся, широко посверкивая золочеными коронками.
1: «Со вчерашнего дня ничего не жрал».
0: Ел бригадир быстро и некрасиво. Хлюпал, чавкал, утирал запястьем ноздреватый, будто гриб-трутовик, нос. В мокрых усах его застревали хлебные крошки и капуста. Смотреть на них было неприятно.
1: «Ничего чудного не видели?»
0: — спросил вдруг Петрович, принимаясь за второе блюдо.
2: «Нет, вроде бы», — осторожно сказал доцент, замечая, как насторожились парни, особенно Дмитрий, Сергей и Николай. Они даже есть перестали.
0: «А должны?»
1: «Не знаю»,
0: — сказал бригадир, игнорируя вилку и черпая картофельное пюре ложкой.
1: «Рост сына, деревенька странная. Так что, если что, не пугайтесь».
0: «А чего пугаться-то?» — хмыкнув, спросил Иван Панин.
1: «А ничего, не пугайтесь»,
0: — в тон ему ответил Петрович.
1: «Я ведь и сам ничего не знаю. Меня предупредить просили, вот я и предупреждаю».
2: «Кто просил?»
1: «Да есть тут один деятель».
0: Бригадир разобрался с картошкой, куском хлеба вычистил тарелку, проглотил обжигающий чай, налитый в эмалированную кружку, и встал рывком, звонко хлопнув себя по коленям.
1: «Мне еще на ферму надо заглянуть и на силосную яму. А вы, значит, сегодня отдыхайте, а завтра с новыми силами пожалуйте на поле. Я проверю».
0: Он попрощался кивком разом со всеми, выдернул из кармана алюминиевый портсигар, открыл его щелчком пальца, размял беломорину, закусил ее желтыми зубами, подмигнул девчонкам и проговорил неразборчиво, уходя в дождь:
1: «У соседей трактор с телегой пропал, и человек 20 молодняка.

Дождь с небольшими перерывами лил целый день. Было скучно и тоскливо, не спасали ни шахматы, ни шашки, и даже домино всем быстро надоело. Вовка Демин, развалившись на кровати, зевал, смотрел в потолок и тихо бренчал на гитаре, игнорируя просьбы приятелей что-нибудь спеть. Миха Приемышев ковырял зэковской финкой стену, пытаясь забавы ради проделать отверстие в девчоночью комнату. Время от времени Миха оставлял нож и брал с тумбочки кружку. Он прикладывал ее к выцарапанному уже углублению и, припав к донышку ухом, напряженно вслушивался в невнятные звуки, идущие с той стороны. Все замолкали, и даже Вовка прекращал перебирать струны. «Че там?» — спрашивал кто-нибудь. Миха не отвечал, только хмыкал многозначительно и опять брался за финку. Стена была, на удивление, крепкая. Коля Корноухов, за свое пристрастие к рисованию, давно уже получивший кличку «Худо», взялся доделывать неделю назад брошенную картину. В циклопическом масштабе он воспроизводил на стене картинку

0: пачки сигарет Шипка.
1: «Не туда ты, Коля, пошел учиться!» —
0: пропыхтел Иван Панин, отжимаясь на кулаках в узком проходе меж кроватей. «Ты, кажется, тоже», — сказал Коля, увлеченно штрихуя выцветшие обои шариковой ручкой. Димка Юреев, с первого курса прозванный «Пионером», читал «Малую землю». Он карандашом делал в книге какие-то пометки и досадливо поглядывал то в залитое дождем окно, то на тусклую лампочку, окруженную липкими спиралями мухоловок. Света было слишком мало, а у него и без того были проблемы со зрением.
2: «А я Маринке мышь подложил»,
0: — громко сказал Серега Цаплин. Все посмотрели на него, не понимая, о чем он говорит.
2: «Под крыльцом мышь дохлая валялась», — пояснил Серега. «А Маринка сапоги на веранде оставила. Ну, я туда и бросил».
0: Он ухмыльнулся.
1: «Ты как ребенок», — сказал Иван Панин и захрустел пальцами, будто хворост ломал.
2: «Она ж мышей боится», — одобрительно сказал Миха Приемышев.
0: «Ну да», — кивнул довольный Серега. В трехлитровой банке, стоящей на подоконнике, бурно закипела вода. Коля Корноухов оставил рисование, выдернул из розетки провода, вытащил из банки кипятильник, сделанный из половинок бритвенных лезвий, спичек и ниток, спрятал его под матрас. Зубами надорвав пачку грузинского чая, щедро сыпанул в кипяток заварку.
2: «На ужин что будет?» —
0: оторвавшись от книжки, спросил Димка.
2: «Опять картошка?»
0: «Девчонки макароны по-флотски обещали», — сказал Коля.
2: «Макароны по-скотски!» — попытался пошутить Серега.
0: Никто не засмеялся.
1: «Надоело все», — сказал Миха. «Домой хочу. Мне Юрайхи обещали достать».
2: «Чего?»
0: — спросил Коля, мешая чай, прикрученный к ивовому прутику ложкой.
2: «Это джинсы, что ли, такие?»
0: махнул рукой Миха.
2: «Деревня!»
0: «А на танцах Аббу включали», — как бы, между прочим, сказал Серега.
2: «И Бонни М. Вот тебе деревня!»
1: «А девчонки... кровь с молоком, не то что наши».
0: «Наш тоже ничего», — возразил Иван и сел на угол кровати. Они уже были готовы завести обычный вечерний разговор, обсуждая одногруппниц, как вдруг за дверью кто-то истошно завизжал. Все вскочили.
2: «Маринка», — опознал Иван.
0: «Мышь!» — радостно догадался Серега. Марина Ходосевич стояла на столе, едва не упираясь головой в потолок веранды, крепко держала в правой руке левый сапог, будто душила его, и, закатив глаза, долго и непрерывно визжала. Удивительно, но воздух в ее легких никак не кончался.
2: «О, дура!» — сказал Серега.
0: Вообще-то Марина Ходосевич была умницей. Красоты ей тоже было не занимать. Спортсменка и комсомолка, она была племянницей какой-то невеликой шишки из горкома, но только за это Серега ее и не взлюбил.
3: «Это ты!»
0: — воскликнула забравшаяся на лавку Света Горина. Она вообще-то мышей почти не боялась, но очень уж страшно визжала Маринка.
4: «Что я?»
0: — изобразил недоумение Серега.
3: «Ты сунул!»
0: Света спрыгнула с лавки, шагнула к улыбающимся и немного растерянным парням, подпирая бока руками. Светка на расправу была скорая, подруг в обиду она не давала, а удар у нее был крепкий, это многие уже на себе испытали.
3: «Ты сунул, я знаю!»
0: Она была вне себя.
3: «Это ты, дурак! А если бы она ее укусила? Может, она бешеная или чумная?»
5: «Мертвые не кусаются», —
0: скрипучим голосом проговорил ухмыляющийся Серега. Визг прекратился. У побледневшей лицом Марины Ходосевич наконец-то кончилось дыхание. Она булькнула горлом, широко замахнулась и швырнула сапог в Серегу, но попала в стоящего рядом Димку.
3: «Она точно бешеная!» — выкрикнула Света Горина. «Она на полтора метра выпрыгнула, Маринке в лицо почти!»
0: «Погоди, Свет!» Вперед выступил нахмурившийся Иван. В руке он держал нунчаки. «Кто выпрыгнул? Мышь?»
3: «Да, мышь ваша вонючая!»
0: «Она же дохлая была!» Иван повернулся к лыбящемуся Сереге. «Ты говорил вроде, что она дохлая».
4: «Ну?» — кивнул тот. «Дохлая! Под крыльцом валялась!»
3: «Да вот же она!»
0: — воскликнула Светка, чуть присев и тыча пальцем в угол, где стоял сноп привезенных Петровичем вил.
3: «Вон, прямо на вас смотрит!»
0: Марина Ходосевич опять взвизгнула, завопила, размахивая руками.
3: «Уберите
0: Мышь действительно смотрела на скучившихся парней и даже не думала прятаться. Выглядела она жутковато. Встрепанная, полинявшая смутными бусинками выпученных глаз. Неудивительно, что Серега принял ее за мертвую.
1: «Она дохлая была!»
0: — еще раз сказал Серега.
1: «Я ее за хвост брал, она не шевелилась!»
3: «Маринкин сапог ее оживил», — хихикнув, сказал Вовка. «В наших потниках живая мышь сдохнет, а в Маринкиных дохлая оживает». «Дураки», — сказала Светка. «Уберите ее отсюда».
0: «Пускай Серега убирает», — сказал Миха Приемышев, опасливо глядя на крохотного грызуна, будто бы к прыжку изготовившегося. «А ну как эта мышь действительно бешеная».
2: «Дверь откройте, сама убежит», — посоветовал Серега.
0: Среди парней возникла небольшая заминка. Пошумев и потолкавшись, они все же выпихнули вперед Димку Юреева. Тот, прикрываясь малой землей и не сводя глаз с места, где затаился подозрительный грызун, бочком прокрался к двери и приоткрыл ее.
1: «Кыш!»
0: — крикнул Вовка. Света горько хлопнула в ладоши. Коля Карнаухов топнул ногой. И мышь кинулась.
1: Но не к уличной двери, как все ждали, а к ватаге парней. Расстояние в 3 метра она преодолела за полсекунды и скакнула 1.5 метра в высоту, явно метя в Серегины пальцы. Она точно вцепилась бы в них зубами, если бы не реакция Ивана.
0: Нунчаки, сработанные из черенка лопаты, с гудением рассекли воздух и смачно сшибли взбесившуюся мышь, вышвырнув ее точно в приоткрытую дверь. Иван потом целых 2 дня гордился этим точным ударом, не признаваясь, что все, в общем-то, у него получилось случайно. А Димка Юреев, мимо которого пролетела мышь, потом весь вечер клялся, что нунчаки ее не убили, что она была живая и в полете крутила хвостом, башкой и дергала лапами. Ему, конечно же, не верили. Целых 2 дня... Дожди не прекращались. Небо лишь изредка прояснялось, но даже тогда по нему, источая морось, ползли обрывки низких серых туч, похожие на пласты разбухшей гнилой мешковины. Работа на поле превратилась в сущее мучение. Копать картошку вилами умели немногие, так что к концу первого дня практически у всех ладони были стерты до кровавых мозолей. Бородатый доцент Борисыч, глядя на муки подопечных, сам предложил сократить рабочий день до 5 часов, а обеденное время увеличить на 2 часа. Установленные бригадиром нормы, конечно же, никто не выполнял. Да он, судя по всему, на это и не рассчитывал. Техника в поле не шла, так что Петрович был благодарен студентам и за ту малость, что они успевали сделать. Впрочем, все благодарности суровый бригадир держал при себе. И, заглядывая в стоящую на краю поля полупустую телегу, каждый раз журил доцента Борисыча и Димку Юреева за срыв всех возможных сроков и обязательств. В четверг утром бригадир на поле не появился. И потому, когда вечером на тропке, идущей от деревни к полю, замаячила сутуловатая фигура, все решили, что это идет к ним изменивший своим обычным привычкам Петрович. Дождь как раз стих, и собравшиеся у телеги парни пытались развести небольшой костерок, чтобы у огня высмолить по сигаретке, чуть обсушиться, набрать картошки на завтрашний обед и, наконец-то, отправиться в барак. Неожиданное появление бригадира могло порушить все их планы. Неудивительно, что они напряглись, когда заметили направляющегося к ним человека. И немного расслабились, разглядев, что это не Петрович, а кто-то другой.
6: «Доброго здоровица!»
0: Издалека приветствовал их гость. Ему ответили нестройно, осторожно. Бородатый доцент Борисыч выбрался из-под телеги, отряхивая с колен и бедер соломенную труху. На всякий случай развернул тетрадку, в которой вел учет собранной картошки.
7: «Здравствуйте».
6: «Зябко нынче»,
0: — сказал гость и присел на корточки перед сложенным костерком, от которого кроме едкого дыма проку пока не было.
6: «В такую погоду добрый хозяин пса из дома не выгонит».
0: Он аккуратно разворошил прутья, чуть приподнял их, сунул в угольки свернутый кульком обрывок газеты, откинул в сторону мокрые сучки, поправил локон бересты, прикрыл заскорузлыми ладонями поднимающийся огонек, сказал задумчиво, важно:
6: «А с другой стороны, урожай тоже как-то убирать нужно.
1: вы, извините, кто?»
7: — спросил, немного смущаясь, доцент Борисыч.
6: «Степан Михайлович, я. Живу тут».
7: «Тут это в Россино?»
6: «Ну да, на краю».
7: Костер разгорелся, и Степан Михайлович, улыбнувшись, выпрямился и убрал из огня ладони.
6: «Я к вам, ребятки, по делу зашел», — сказал он, присаживаясь на перевернутое ведро и подобранной щепкой сковыривая из сапогов налипшую грязь. «Я тут как бы за порядком слежу. И у меня тут как бы пара вопросов к вам есть».
7: На студентов он не смотрел, а вот они во все глаза на него пялились. Очень уж колоритен был гость.
6: Седой, морщинистый лицом, неопрятный сизой щетиной заросший. На вид ему можно было дать лет 70,
7: но держался он как 50-летний здоровый мужик. Не сутулился, по-стариковски мелко не суетился, губами не шамкал. Чувствовалось, что и в руках у него силы есть, и с головой все в порядке. Возможно, был он когда-то военным. Слышалось нечто такое в его манере говорить. Да и кутался он не в фуфайку какую-нибудь, а в потертый армейский плащ.
6: «Вы, ребятки, небось, по грибы ходите?» —
7: продолжал Степан Михайлович, будто бы сам с собой разговаривая.
6: «Девчонок чай по округе гуляете, в деревне соседней короткими дорогами бегаете. Может, на рыбалку кто был дело надумал? У нас тут речки небольшие, на все с рыбой».
7: Он не спрашивал, он утверждал. Спорить с ним никто не собирался, так что все молчали, ждали, что будет дальше.
6: «И хочу я у вас поинтересоваться, вот чего».
7: Степан Михайлович дочистил сапоги, бросил щепку в огонь и только теперь внимательно заглянул в лица собравшихся полукругом студентов.
6: «Не видали ли вы, где скотины дохлые? Тут случай такой. Один дурачок из соседнего совхоза приворотил к нам прицеп со скотом и вывалился, боже, не помнит где. Пьяный же. Да и ночью дело было. Кто бы ему днем-то разрешил? А? Не встречали?»
7: «Нет», — сказал доцент Борисыч. «Скотины не видали».
3: «Не видали?»
7: — торопливо подтвердил Димка Юреев.
6: «Жаль»,
7: — помолчав минуту, сказал Степан Михайлович.
6: «А я уже с ног сбился, разыскивая».
7: «А зачем вам скотина эта?» — как бы не очень-то и интересуясь, — спросил Серега Цаплин.
6: «Тут и оно, что мне она совершенно ни к чему»,
7: — ответил Степан Михайлович и легко поднялся на ноги. От резкого движения полы армейского плаща разошлись, и кое-кто успел заметить блеск тяжелого длинного клинка, висящего у старика на поясе.
6: «Если вдруг что-то встретите», —
7: сказал Степан Михайлович, поправляя одежду,
6: — «сейчас же сообщите мне. Я в крайней избе живу, что на въезде в деревню. Мой дом тут как бы один такой, ну, знаете, небось».
7: «Сообщим обязательно», — сказал Иван Панин и украдкой показал кулак, открывшему был рот Михе Приемышеву. Парни давно уже договорились между собой, что про скотомогильник и про случившуюся там аварию они и слова никому не скажут, и намека не сделают. Ну, а если объявится милиция, тогда, понятное дело, всем надо будет держаться одной версии.
4: «Да, была драка, а тракторы бежали. Ну что, кто-то где-то перевернулся, вот только сейчас услыхали. Честное комсомольское, истинный крест».
7: Степан Михайлович ушел, и опять начался дождь. Костер погас почти сразу, но на это никто не обратил внимания. Все торопились домой, выбирали картошку на еду, чтобы была поровнее и почище. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» — спросил бородатый доцент Борисыч, химическим карандашом помечая в своей тетради, сколько ведер совхозной картошки будет унесено с поля.
6: «Нет, Борис Борисович», —
7: почему-то вздохнув, сказал Коля Краноухов.
6: «Нечего рассказывать. Все нормально».
4: «Все нормально», —
7: подтвердил Димка Юреев и вспомнил, как мимо его лица пролетела пережившая удар нунчак мышь. Она не выглядела нормальной. Ну вот совсем. В тот вечер, возвращаясь с поля, ребята видели нечто странное. На краю деревни, за огородами, какая-то рослая, хмурая старуха, одетая во все черное, жгла связанных пучком куриц. Бедные птицы бились в мокрой траве, охваченные огнем, а бабка брызгала на них керосином и что-то приговаривала, будто каркала.
0: Коля Корноухов проснулся посреди ночи. Точного времени он не знал, но чувствовал, что сейчас самая глухая пора, часа два или три.
7: В брюхе крутило и постреливало. Видимо, выпитое в ужин молоко действительно было кислое.
0: Коля обхватил живот руками и перевернулся на другой бок, надеясь опять заснуть, но резь лишь усилилась, а бурление в кишках сделалось совсем уж неприличным.
7: Коля негромко застонал и сел в постели, хлопая глазами и пытаясь хоть что-нибудь разобрать в темноте. «Вальдемар!» — тихонько позвал он соседа.
0: Хозяин фонарика и батареек спал.
6: «Серж!»
0: — чуть слышно окликнул Коля приятеля.
7: Серега дрых, как убитый.
0: В окна мягко постукивал дождь. Справа кто-то громко посапывал, кажется, Димка. В дальнем углу натужно храпел и булькал Миха Приемышев. Опять, небось, башку неудобно запрокинул, вот и давится.
7: Коля, зажавшись, перетерпел приступ рези и спустил ноги на пол.
0: Нашарил спички на тумбочке. Ощупью отыскал под койкой холодные, влажные внутри сапоги. Обулся, содрогаясь. Накинул на плечи ватник с инвентарным номером на спине. Чиркнул спичкой, поднял огонек повыше, проверяя, свободен ли путь к двери. Поежился, представив, как побежит темные улицы и к дощатому сортиру. Слева мокрые кусты стеной, справа жухлая крапива в человеческий рост.
7: Держась за больной живот, он прокрался на веранду, отпер уличную дверь и встал на крыльце, собираясь с духом для последнего рывка.
0: Вода мелко сеялась с карниза, легкий ветер чуть шевелил кусты. Темнота укрыла деревню, спрятала избы, схоронила дворы, заборы и колодцы. Один щитовой барак от всего человеческого мира и остался.
7: Но сойди с крыльца, шагни поглубже во тьму, и он тоже исчезнет. Растворится, будто кислотой без остатка съеденный.
6: «Бррр!»
7: — сказал Коля и прыгнул под дождь. В будку сортира он буквально ворвался, едва ее не опрокинув. Стащил трусы, задвинул шпингалет, раскорячился над круглой, дышащей холодом дырой. Полегчало.
0: Переведя дыхание, он проверил, на месте ли мятые газеты, нащупал их за балкой и успокоился окончательно. Вспомнил, что где-то тут припрятан свечной огарок в стеклянной банке. Отыскал его, зажег, зря исчиркав три дефицитные красноголовые спички. Вытащил из-под газет потертый журнал «Крокодил», устроился поудобнее, насколько это было возможно.
7: Теперь он никуда не торопился, решив, что уж лучше он как следует отсидится за один присест, чем потом побежит сюда еще раз.
0: По доскам будки вдруг что-то не сильно шлепнуло, и Коля насторожился. Он, наверное, минуту сидел, не дыша, и вслушивался в шелест дождя и равномерный шорох листвы. Вокруг туалета словно бы кто-то бродил. Коля явственно различал звук шагов и даже вроде бы слышал негромкое ворчание.
7: Умом он, конечно же, понимал, что в действительности никого там нет. Не может там никого сейчас быть. Он говорил себе, что это обострившееся ночью чувство подводит его и пошаливает разыгравшееся воображение. Он убеждал себя, что странные звуки производит какая-нибудь ветка, скребущая по стене будки, что это дождь шлепает по лужам и ветер треплет на крыше задравшийся кусок рубероида.
0: В стену ударило что-то, и Коля подскочил.
6: «Мышь? Да-да! Мышь! Здоровенная крыса!
0: Или кошка?
6: Или собака?
0: Тут в деревне полно собак. Какая-нибудь сорвалась с цепи, убежала и сейчас бродит вокруг будки сортира и ворчит, чуя близость чужого человека.
6: Собака! Конечно, это собака!»
0: Сердце бухало в груди тяжело и редко, будто остановиться собиралось. Во рту скопилась густая горькая слюна.
7: Коля дотянулся до свечки, дрожащими пальцами погасил фитиль. Он знал, что свет виден снаружи. В тонких, грубо сколоченных стенах будки было предостаточно щелей.
0: И тут запертая дверь дернулась, клацнув задвинутой в скобу щеколдой.
7: Кто-то пробовал открыть туалет снаружи.
6: «Собака? Ха!»
7: Накатил такой страх, что Коля понял, либо он немедля умрет от разрыва сердца, либо сойдет с ума через несколько минут. Рассуждать логически он почти уже не мог.
8: Теперь он слышал и негромкое урчание с той стороны хлипкой двери, и близкое неуклюжее топтание чьих-то ног, и хруст ломаемых веток, и шуршание лопухов. Кто-то пальцами скреб липкие от смолы горбыли доски. Кто-то постукивал по стенам. Кто-то испытывал дверь на прочность. Совсем рядом. Совсем близко.
9: Коля натянул трусы и приготовился бежать.
8: Но прежде... Прежде... Он трясущимися руками выдергал из-за балок все газеты и побросал их горкой на пол. Стянул с потолка отвисший кусок рубероида. Смял журнал «Крокодил». Рассыпая спички и не замечая этого, с пятой попытки зажег свечу и положил ее в груду бумаг под ногами.
9: Он закрыл глаза, взялся правой рукой за щеколду и заставил себя считать до 50, не обращая внимания на поднимающийся жар и лезущий в горло дым.
8: Чтобы бежать, ему нужен был свет. Как можно больше света.
0: Продолжение и окончание рассказа Михаила Кликина «Мертвые пашни» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Вовке Демину приснился кошмар. Будто бы он вышел с гитары исполнять номер самодеятельности и заметил вдруг, что стоит на сцене актового зала без штанов в одной рваной и грязной майке. От такого позора он проснулся и обнаружил, что лежит раскутанный, а оба одеяла горкой валяются в проходе. Засветив фонарик и положив его на подушку, Вовка взялся поправлять сбившуюся постель, но дело до конца не довел, поскольку разглядел, что дверь их комнаты приоткрыта. По ногам ощутимо тянуло холодом, и Вовка заподозрил, что открыта и уличная дверь. Терпеть такое безобразие он не собирался. И, закутавшись в одеяло, направился к выходу. До веранды он не добрался. Какая-то стремительная тень, мелькнув в луче фонаря, налетела на Вовку и отбросила его к стене. Вовкин крик переполошил всех. Даже девчонки проснулись, заколотили в стену кулачишками.
1: «Тихо, тихо!» — пытаясь зажать Вовке рот, упрашивал Коля Корноухов. «Там кто-то есть! Кто-то пришел! Да тихо же ты! Смотри! Туда смотри, дурачина!»
0: В стеклах веранды трепетало нечто розовое, нежное, будто заря в воде отражалась.
1: «Пожар!»
0: — вслух удивился появившийся на пороге комнаты Димка Юреев.
2: «Сортир горит», — сказал Иван Панин, по стенке продвигаясь к веранде.
1: «Это я его поджег», —
0: сказал Коля Корноухов. Он задыхался. Голос его дрожал.
1: «Я поджег, чтоб светло было».
0: В крохотном тамбуре, отделяющем мужскую комнату от прочих помещений барака, на несколько секунд сделалось тесно. Парни толкались, торопясь вместе пролезть на веранду через узкий проем. Вовка уже не кричал, понимая, насколько смешно выглядит со стороны его испуг. Он пытался подняться на ноги, но не мог в общей сутолке. Его пихали, об него запинались, под его рукой каталось ведро, его ноги запутались в одеяле.
1: «А мне кажется, это они!»
0: — сказал, откашливаясь, Коля Корноухов.
1: «Те парни из трактора! Я едва мимо них проскочил!»
2: «Там действительно кто-то есть», — сообщил Иван Панин, первым встав у окна веранды. «Вальдемар, дай сюда фонарь!»
1: «Дверь!» —
0: забеспокоился Коля.
1: «Дверь надежнее заприте! Я только крючок накинуть успел!»
0: Луч фонаря скользнул за мокрое стекло, ткнулся в заросли сирени. Разглядеть что-либо сквозь дождь было непросто.
1: «Вон! Вон!» —
0: завопил Серега Цаплин, напряженно всматривающийся в ночную мглу, лишь чуть разбавленную пожаром.
1: «На тропинку трое вышли!»
0: «Вижу», — подтвердил Иван. «Справа от крыльца один, за кустом», — сообщил Миха Приемышев.
1: «У кочегарки вроде бы двое», —
0: сказал из дальнего угла веранды Димка Евереев.
1: «И у туалета они наверняка есть», — почти закричал Коля Корноухов. «Я слышал, они там кругами ходили».
0: «Человек 10», — прикинул Иван.
1: «Ну что, идут?»
0: — предположил перепуганный Димка.
2: «Конечно, уйдут», — хмыкнул Серега. «Только прежде пару челюстей сломают».
0: «Силы примерно равны», — заметил Иван.
2: «У них цепи наверняка при себе», — сказал Серега. «И ремни солдатские со свинцом в пряжках. Кастеты. А у нас что?»
0: «У меня вот», — сказал Миха Приемышев, показывая на ладони свою финку.
1: «Нож убери», —
0: посоветовал Коля. Миха спрятал финку в голенище сапога и вовремя. На веранде, держа в одной руке зажженную керосиновую лампу, появился заспанный Борис Борисович в черном трико с вытянутыми коленями и длинные мятые рубахи. Из-за спины доцента выглядывали девчонки, Света и Марина.
3: «Что тут происходит?»
0: — рявкнул Борис Борисович, забавно шевеля бровями. На короткое время в бараке установилась полная тишина. Только дождь шумел, и было слышно, как тихонько потрескивает коптящий фитиль керосиновой лампы.
2: «Там местные?» — нарушил общее молчание Иван Панин.
1: «Деревенские пришли!» —
0: тут же добавил Серега Цаплин.
2: И все загалдели наперебой, задвигались.
3: «Тихо!» —
0: крикнул доцент Борисыч, вешая керосиновую лампу на крючок над столом.
3: «Тихо, ребята!»
0: Он поднял руки, искоса глянул в запотевающее окно и ничего, кроме размытых всполохов пламени, за темным стеклом не разглядел.
3: «Вы уверены, что там кто-то есть? Почему там огонь?»
1: «Есть!» —
0: крикнул Коля Корноухов.
1: «Это я!»
0: — он запнулся.
1: «Это они туалет подожгли!»
0: «Они на улице», — спокойно сказал Иван. «Человек 10. Что нам делать, Борис Борисович?»
3: «Только не драться!»
0: Доцент подошел к окну, ладонью стер со стекла испарину.
3: «Дмитрий!»
1: «Что, Борис Борисович?»
0: В
2: Все заметили, как сильно вздрогнул Димка Юреев. «Вы зайдите в мою комнату, найдите на столике пробки и верните их в щиток».
1: «Хорошо».
2: «Девочки, немедленно вернитесь к себе и запритесь».
4: «Да, Борис Борисович», —
2: кивнула Марина Ходосевич и, ухватив Светку под локоть, потянула ее за собой. «Дайте мне фонарики и откройте окно».
1: «Зачем, Борис Борисович?»
2: «Я с ними поговорю. Не переживайте, все будет нормально. Мне не впервые приходится общаться с такими компаниями».
1: «Может, мы с вами выйдем?»
2: «Нет. Будет лучше, если вы все вернетесь в свою комнату».
1: «Но если...»
2: «Никаких если!» Борис Борисович подтянул трико, почти вырвал фонарик из рук Вовки Демина и широким твердым шагом направился к двери.
1: «Там же дождь!»
2: — крикнул ему в спину Миха Приемышев. «Дождь не дубина!» — сказал доцент, и, откинув кованный крючок запора, выдернув ножку стула из скобы дверной ручки, вышел на улицу. Иван Панин придерживал рукой дверь, не позволяя ей закрыться, и смотрел, как в ночном дожде тонет их руководитель. 5, 7, 10 шагов, и светлая рубаха доцента, промокнув, потемнела, слилась с ночью, и вот уже только мутный световой круг пляшет на тропинке, ведущей к полыхающему туалету, и кажется, что фонарь несет человек-невидимка из романа Уэллса.
1: «Закрывай», — сказал Серега Цаплин, встав рядом с Иваном, как и он, взявшись за дверь.
2: «Нет».
1: «Закрывай, говорю».
2: «Нет». Они из-под лобья посмотрели друг на друга, не то улыбаясь, не то хищно скались.
1: «Деревенские его не тронут».
2: «Но и уйти не уйдут», — сказал Серега.
1: «Они за нами пришли. Закрывай».
2: «Почему они мокнут?» — спросил вдруг Иван. «Почему стоят под дождем? Тебе не кажется это странным?» Не так уж и много освещал пожар, но три темные фигуры, топчущиеся на тропе, отчетливо вырисовывались на фоне плоского ярко-рыжего огня. К ним и направлялся Борис Борисович.
1: «Надо было всем вместе пойти», — сказал Иван. «Тогда без драки не обошлось бы».
2: «Пускай». Они замолчали, увидев, что черные фигуры двинулись навстречу прыгающему пятну электрического света. Наверное, Борис Борисович уже что-то им говорил, увещевал их какими-то словами. Вот он остановился на тропе, фонарик больше не движется. Три фигуры совсем уже рядом. И еще одна выбирается из кустов сирени, а другая подходит сзади, и не просто подходит, подкрадывается! Иван одной ногой ступил на крыльцо, пытаясь лучше разглядеть происходящее.
1: «Закрой дверь!»
2: — зашипел на него Серега.
1: «Закрывай!»
2: Далекий фонарик погас. То ли опять сломался, то ли его заслонили. Черные силуэты сдвинулись тесно, плотно.
1: И Ивану послышался крик. «Не запирайтесь!» — велел он и спрыгнул с крыльца на раскисшую землю, посыпанную угольной крошкой.
2: 3 секунды стоял он неподвижно, таращась в шевелящуюся мглу, пронизанную острыми тенями, подсвеченную заревом. Он никак не мог разобрать, что происходит на тропе. Ему казалось, что там творится нечто страшное. Страшное настолько, что он не мог в это поверить и думал, что зрение обманывает его. А потом у него за спиной вспыхнул яркий электрический свет. Это Димка наконец-то ввернул в распределительный щиток пробки. Иван подался вперед, всего-то 3 шага сделал и увидел. Разглядел.
1: «Да они же пьяные в усмерть!» — истошно заорал Серега. «Они же не соображают ничего!»
2: Он заругался матом, застучал кулаком в дверь.
1: «Назад, назад, скорей! Давай! К тебе идут!»
2: Мокрая темная фигура медленно и неуклюже выбиралась на четвереньках из-под крыльца. Другой недобрый гость, подволакивая левую ногу, выступил на освещенное место из-за угла барака. А за ним еще один. Однорукий. Хромой, страшный, под 2 метра ростом. Сдвинулась с места и парочка, что топталась у кочегарки. Иван, стараясь сохранить самообладание, повернулся лицом к свету и почти наткнулся на невысокого крепыша, вывалившегося на тропу из самой середины рябинового куста. Крепыш был практически голый. Лицо его походило на коровое хлеба. Плоское, черное, запекшееся до корки. Ни губ, ни носа, ни щек. Иван не успел ничего понять, а его тело уже действовало.
1: Цуки в корпус, уход в сторону, маваши с проносом, точно как учил в подвальном спортзале сенсей Ермек по прозвищу Червонец.
2: Удары получились могучие, пришлись точно куда нужно. Противник даже не пытался защищаться, стоял как макевара.
1: Обычный человек после таких плюх не поднялся бы.
2: Но крепыш даже не упал. Его повело в сторону, но на ногах он каким-то чудом удержался, и Иван невольно вспомнил байки про загадочный китайский стиль пьяницы. Проскочив мимо дезориентированного крепыша, Иван походя пнул его приятеля, выползшего из-под крыльца, и, перескочив разом через все ступени, буквально влетел в дверь. Серега еле успел увернуться.
5: «Они там Борисыча жрут!»
2: — выкрикнул Иван, и его затрясло.
1: Дальше все было как в кошмарном сне. Дергалась запертая и заблокированная массивным столом дверь. Со звоном бились мокрые стекла. Черные от грязи и крови руки лезли в окна. Скрюченные пальцы царапали некрашенные рамы, срывая ногти, оставляя на торчащих осколках куски кожи и мяса. Время потеряло определенность. Минуты могли пролететь как мгновение, а могли, истончившись, растянуться и сделаться длиннее часа. Черные фигуры бродили у стен барака, задирали вверх жуткие опухшие лица, чились залезть в окна и хрипели, и сопели, и скрежетали зубами.
4: «Они не пьяные»,
1: — бормотал забившийся в угол Вовка Демин.
4: «Они не похожи на пьяных. Что-то другое».
3: «Они его жрали, я видел»,
1: — раз за разом повторял Иван Панин.
3: «Рвали его, словно собаки. Он шевелился еще, а они его грызли».
1: «Это те самые», — бездумно твердил Серега.
3: «Те останцев. Это они за нами на тракторе гнались. Я их узнал».
2: Дождь хлестал в разбитые окна, заливая пол. Холодный ветер свободно гулял по комнатам.
1: Перепуганные девчонки не отходили от парней, но парни и сами страшно боялись одиночества, а потому держались вместе. Им нужно было сейчас обойти все помещения барака, проверить, не забрался ли кто в дом. Им надо было разделиться, чтобы контролировать все окна во всех комнатах. Но они метались между кухней и верандой только лишь потому, что здесь ярко горел свет.
2: Неудивительно, что они не заметили, как в доме появился еще один человек. Он тихо вполз через окно девчоночьей комнаты, пустой, стылый и темный. Прокрался к двери и долго стоял возле нее, то ли обдумывая что-то, то ли к чему-то прислушиваясь. Он вышел из тени, когда никто не смотрел в его сторону, и когда его заметили, он уже находился в двух шагах от тесной компании. Никто ничего не мог сделать, и даже пытаться не стоило. У человека было при себе ружье.
3: «Они все мертвые», — громко объявил он.
1: И, сунув вороненый ствол в разбитое окно, выстрелил в цепляющегося за подоконник голову крепыша.
2: Иван Панин видел, как кулак свинцовой картечи размозжил круглое, похожее на каравай лицо.
1: Да, это было мерзкое, отвратительное зрелище. Но Ивану оно доставило удовольствие.
2: Отложив двустволку, гость скинул с плеч мокрый армейский плащ, сдернул с головы оцаревший картуз и ладонью вытер морщинистое лицо.
6: «Ну что, студентики», — сказал он, ехидно улыбаясь, — «ничего странного не видели?»
1: Теперь парни узнали его. Этот старик приходил вчера на поле, спрашивал что-то про дохлую скотину. Но имя его вспомнил один Димка Юреев.
7: «Степан Михайлович, там... эти!»
1: Димка задыхался.
7: «Они Борисыча нашего убили!»
3: «Точно убили?» —
1: посерьезнее спокойно спросил старик.
3: «Значит, и он скоро встанет».
8: «Да что происходит?» —
1: вскричал Иван Панин.
8: «Что тут у вас творится?»
3: «А ты разве не видишь?»
1: Степан Михайлович прищурился.
3: «У нас тут мертвые ходят».
1: Он встряхнул плащ, отжал картуз. Из подвязанной к поясу кожаной петли вытащил здоровенный нож и положил его на стол. Не торопясь, перезарядил двустволку. Оторопевшие студенты молча следили за каждым его движением.
7: Вы шутите, да?
3: Не выдержал Тимка Юреев.
7: Они просто пьяные, не соображают ничего.
3: Это не смешно, дед, возмутился Серега Цаплин. Да и не смейтесь, разрешил старик и сел на табурет, широко расставив ноги и устроив ружье на коленях.
6: Вы слушайте сюда, ребятки, хотя времени для разговоров у нас как бы уже нет.
3: Он покряхтел, покашлял, цепко оглядывая собирающихся вокруг парней и девчат, перепуганных, иззявших. Где-то в темных глубинах барака со звоном разлетелось оконное стекло, возможно, последнее во всем доме. Запертая дверь ходила ходуном, лязгал кованный крюк, гремели расшатанные петли, а в щели прихлопа застряли чьи-то толстые серые пальцы, похожие на жирных червей.
6: «Это покойнички»,
3: — спокойно и почти даже ласково сказал дед Степан Михайлович.
6: «Они где-то тут рядом померли, а потом встали и пошли. Ума теперь у них не больше, чем у какого-нибудь зверя. А правильнее сказать, что нет совсем. Но вот сила у них как бы звериная, и не смотри, что они такие неповоротливые. Если доберутся, навалятся да вцепятся, не вырвешься».
9: «Не бывает»,
3: — шепнула бледными губами Марина Ходосевич.
6: «Не бывает», —
3: согласно кивнул Степан Михайлович.
6: «Да у нас случается. Земля тут как бы особенная. Картошку-то видели нашу? Дюжина штук и ведро с горкой. А ведь мы ни удобрений, ни торфу, ни навозу не завозим. Земля сама так родит. У нас бывает, воткнешь в землю пруд сухой, а через 3 дня глядишь — он корешки пустил и веточки выбросил. Чудо? А нет, не чудо, а земли особенные научные свойства. Его изучать даже пытались, но не поняли ничего. Не доросла еще наука».
3: «Чертовщина», — буркнул Коля Карнаухов.
6: «Может и так»,
3: — кивнул Степан Михайлович.
6: «Жил у нас поп один, вот он тоже все про бесовщину говорил. Мол, капище у нас тут прежде было, кровью сильно политое. Только думается мне, что капище здесь не просто так появилось. Земля всегда тут такой была, и в незапамятные времена вот ее и задабривали кровью. И кладбищ в округе нашей сроду не было. Своих покойничков мы за 15 километров возим хранить. Ну, а кур там или кошек, или собак жжем, чтобы они уже не встали».
7: «Это... что ж получается?» —
3: пробормотал Коля Карнаухов, вспоминая и страшный коровий глаз, и ожившую в Маринкином сапоге мышь.
7: «Выходит, от вашей земли любая дохлятина оживает?»
6: «Ну, не любая», —
3: пожал плечами Степан Михайлович.
6: «А только та, что в хорошей как бы сохранности. Да и не всегда это случается. То ли звезды как тут складываются, то ли погода как влияет, то ли воды грунтовые. За 1000 лет никто не разобрал, ну и мы разобраться не надеемся. Бывает, весь год получается спокойный. А бывает, что через месяц то лиса дохлая собаку загрызет, то мертвый лось из леса выйдет, то околевшая овца старуху покусает. Но мыши там, лягушки, это все мелочи, они сами друг дружку подъедают».
7: «Да как же вы тут живете?» — ужаснулась Света Горина.
6: «А неплохо живем», — хмыкнул Степан Михайлович, озабоченно поглядывая то на дверь, то на окошки. «Картоху-то нашу видела? Тот и оно».
3: Старик встал, накинул плащ, расправил картуз.
6: «Заболтали вы меня. Ведь я не разговоры говорить шел, а по делу».
3: Он вдруг ловким быстрым движением подхватил ружье и широко шагнул вперед, почти прыгнул. Никто понять ничего не успел, и Степан Михайлович уже взвел курки, вскинул двустволку к плечу. Из кухни на веранду вывалилась черная фигура. Заурчала утробно, мутными глазами вперевшись в тесную компанию живых людей. Марина Ходосевич взвизгнула, подскочила и, потеряв сознание, опрокинулась навзничь. Вовка Демин едва успел ее подхватить. Двустволка плюнула огнем, и половина головы ходячего покойника выплеснулась на стену веранды. Мертвец упал. Его левая нога дергалась еще 40 секунд. Все только на нее и смотрели. А потом Димку Юреева вырвало прямо на малую землю.
6: «Я вам жизни спас», —
3: сказал Степан Михайлович, переламывая ружье и длинным желтым ногтем выковыривая из стволов горячие гильзы.
6: «А долг как бы платежом красен.
2: Он перезарядил двустволку, заглянул на кухню. Там все вроде бы пока было тихо, только в разбитых окнах ворочались от ветра отяжелевшие мокрые занавески.
6: «Деревню надо вычистить», — сказал Степан Михайлович, возвращаясь на веранду. «Одному мне управиться будет непросто. И рассвета ждать нельзя. За ночь покойничков может прибавиться».
2: Он подобрал с пола брошенное одеяло, накрыл им подстреленного мертвяка.
6: «Так что, ребята, беру вас сегодня в подмогу. Многого не прошу, но хотя бы свет мне поддержите, да молодыми глазами вокруг поглядите, и то как бы большая польза получится. Ну, что скажете?»
2: «Я помогу», — решился Иван Панин. «Вы только говорите, что делать».
6: «Служил?»
2: — спросил старик, придирчиво оглядывая первого добровольца.
6: «Нет,
2: не успел».
6: «А это у тебя что?»
2: Степан Михайлович пальцем показал на нунчаки, висящие у Ивана на шее. «Оружие», — ответил Иван и, отойдя в сторону, продемонстрировал свое умение.
6: «Молодец»,
2: — сказал старик, чему-то улыбаясь.
6: «Только это не оружие. Оружие вот»,
2: — он тряхнул двустволкой.
6: «А это палки на веревочке».
2: Было видно, что Ивана такие слова задели и обидели. Но спорить он не стал, смолчал, только брови сильнее нахмурил и отвернулся.
6: «Я служил», — угрюмо сказал Коля Карнаухов.
2: Коле не давала покоя мысль, что это он во всем виноват. Он и приятель его Серега. Если бы они тогда не пошли на танцы, если бы не познакомились там с девчонками, если бы не подрались с местными и не стали бы от них убегать, ну или хотя бы выбрали другой путь для бегства.
6: «Сержант?»
2: — поинтересовался Степан Михайлович.
6: «Ефрейтор», — сконфузился Коля.
2: «Это я, сержант», — вклинился в разговор Серега Цаплин. «Внутренние войска, краснопогонник. По людям стрелять обучен».
6: «По людям стрелять не надо», — мягко поправил его старик. «Те, что на улице сейчас, они уже как бы не люди».
2: «Это я знаю», — сказал Серега. «Это я еще на танцах заметил».
6: «Как вас звать-то, ребята?» — спросил Степан Михайлович.
2: «Николай». «Иван». «Серж?» «Серега, то есть».
6: «Ну вот, вчетвером как бы и пойдем. Нормально». «А остальные?»
2: Степан Михайлович закинул ружье за спину, убрал тесак в петлю на поясе, снял с крючка зажженную керосиновую лампу.
6: «Остальные будут дом охранять. Совхозное как бы имущество».
2: К выходу готовились недолго и суетливо. Переоделись, переобулись, глотнули для храбрости местной привонючей самогонки, запас которой всегда имелся у Михи Приемышева. Вооружились кое-как тем, что в доме нашлось. Иван нунчаки заткнул за ремень, а в руки взял штыковую лопату, наскоро отточенную здоровенным напильником. Николай забрал у Михи финку, но главное свое орудие соорудил сам. На полутораметровый березовый черенок насадил две тракторные шестеренки. Рукоять получившейся палицы он обмотал тряпичной изолентой и даже подобие темляка сделал из распушенных обрывков веревки, чтобы кровь из проломленных голов не брызгала сильно и не текла на руки. Серега Цаплин к оснащению отнесся еще основательней. Надел две фуфайки, оторвав у нижней рукава, обвился шпагатом, из гитарной струны и пуговиц смастерил удавку, забрал с кухни все ножи и распихал их по карманам. Из трехметрового шеста, что лежал на подстропленных веранды, алюминиевой проволоки и выдранные из стены скобы, изготовил пику. Потом вспомнил вдруг про ржавый туристический топорик от прежних поколений студентов оставшийся. Отыскал его в кладовке и подвязал к поясу. Серега то ли игрался, то ли просто тянул время.
6: «Сначала постреляем тех, что у дома трутся», —
2: пятый уже раз рассказывал Степан Михайлович, терпеливо дожидаясь помощников.
6: «Для этого нам даже выходить не надо. Из окон как бы постреляем. Потом пойдем на вашего старшего поглядим. Заберем фонарик, он нам пригодится. В кустах пошерудим как следует. Если кто и прячется там, на шум обязательно выберется или как-то даст о себе знать. А когда вокруг осмотримся, тогда уже пойдем по деревне, по домам. Покойнички как бы всегда к живому тянутся. Вот рядом с живыми их и надо искать».
2: Поучал старик и остающихся в бараке.
6: «Мы выйдем, а вы сразу дверь заприте, заложите и уходите в комнатку, где окон нет. Начальник ваш там жил?» Вот к нему и идите, он теперь слова против не скажет. Водички возьмите с собой попить. Гвоздей надергали уже, как я велел? Вот их возьмите, чтобы вход изнутри заколотить. И потом сразу же пробуйте потихоньку потолок разбирать. И руки делом займете, чтобы в голову дурь не лезла. И выход на крайний случай для себя подготовите. Если мы до рассвета не вернемся, поднимайтесь наверх, ждите, пока совсем светло не станет. И с оглядкой через чердак выбирайтесь на улицу. В наши дома не заходите. Бегите сразу в Жирово, ищите по проводам избу с телефоном и звоните Хромову Василию Степановичу. Он в милиции работает и знает, что тут к чему. Но если, не дай бог, доведется... Степан Михайлович перекрестился. Бейте покойничку в голову, да посильней, да чем попадя. Только так их и проймешь. Без головы они уже не ходят, а лежат тихо, как им и положено. Слышите, ребятки? В голову их бейте. В самую, как бы, черепушку.
0: Истребление мертвяков началось довольно буднично. Сначала Степан Михайлович в сопровождении притихших ребят обошел все комнаты барака и в каждой зажег свет. Потом он принялся неспешно и методично, будто в тире на ответственных соревнованиях, стрелять бродящих под окнами покойников. Он разнес головы семерым, двоих причем пришлось выманивать из темноты. Делал это Степан Михайлович довольно своеобразно. Он открывал раму, ложился животом на подоконник и, высунувшись на улицу по пояс, ласково покрикивал и слюняво причмокивал губами.
6: «А ну-ка иди-ка сюда, милок, отведай свежатинки! Хочешь мясца-то? Во! Кушай, родимый! Попробуй, вкуснотищ! Но!»
0: Он даже глаза закатывал.
6: «От себя как бы отрываю! Да ты не бойся, блин!»

0: Тебе, если бы не подскочивший Серега, поймавший ремень двустволки, да не Иван, который тут же сообразил заточенной лопатой рубить покойнику руки, неизвестно, чем бы дело закончилось, но справились и с этим. Вот дальше было сложнее. В отдалении бродили еще фигуры, но подманить их не удавалось, а стрелять наугад Степан Михайлович не соглашался. Не то патроны берег, не то боялся зацепить кого-нибудь живого.
1: «Выходим!»
0: — объявил старик и, опустив ствол ружья, взял со стола керосиновую лампу. Поддождин вышел первый, не оглядываясь на остальных, не дожидаясь их, и зашагал по направлению к небольшой группе мертвецов, расположившихся возле убитого и истерзанного доцента. Сколько там собралось покойников, понять было трудно. Сортир догорал, а падающий из окон электрический свет мешался с плотной, сыплющейся с неба моросью, и кроме нее ничего не освещал.
1: «Давайте быстрей!»
0: — крикнул Иван, спрыгивая с крыльца и глядя, как старик широко и быстро шагает, держа ружье в одной руке и лампу в другой. Он, кажется, что-то задумал, но почему он так небрежно держит двустволку? Что он станет делать, если все покойники разом встанут и двинутся на него? Ну, выстрелит он дважды, но перезарядить ружье вряд ли уже успеет, разве только убежит в безопасное место. Но куда? На веранду не вернешься. Вовка и Димка уже готовятся запереть дверь. А через окно старику туда не так просто будет забраться, слишком высоко.
2: «Что он делает?» —
0: спросил Коля Корноухов, поравнявшись с Иваном. Но ответа не получил. Из кустов слева, хрипя разорванным горлом, вывалилась рослая фигура. Коля сразу опознал предводителя всей этой банды. Нос у покойника был свернут на бок, а вокруг опухших глаз, будто кляксы на промокашке, расплылись неровные круги.
1: «Вот и свиделись», — сказал старому знакомому Коля и со всей дури саданул по голове мертвяка самодельной палицей.
0: Тракторные шестерни смяли череп, словно он из папье-маше был сделан. Ноги покойника подломились, и он повалился вперед, загребая воздух скрюченными руками. Коля ударил еще раз, уже не так сильно. Подскочивший Иван добавил похожий на секиру лопатой, а тут и Серега с туристическим топориком подоспел. В этот самый момент Степан Михайлович разглядел, где лежит, поблескивая в траве электрический фонарик, и решил, что дальше идти не стоит. Скрутив пробку с керосиновой лампы, он плавно размахнулся и швырнул ее в собравшихся на тропе покойников. Стеклянная колба разбилась, горючая жидкость плеснула на спины тесно сплотившихся мертвецов, на их одежду, растеклась по земле. Огонь занялся лениво, но Степан Михайлович вытянул из кармана плаща еще дома приготовленную резиновую клизму, зубами сдернул с ее носика самодельный колпачок и, отвернув лицо, пустил на поднимающихся, поворачивающихся мертвяков тонкую, мощную струю бензина.
1: «Фонарик подберите!» — крикнул он, не оглядываясь.
0: Бросив резиновую грушу, словно гранату, он вскинул ружье и саданул крупной дробью в приближающегося покойника ноги и живот, которого были охвачены огнем. Вот теперь Степан Михайлович хорошо видел, в кого и куда он стреляет. Теперь света было достаточно. Он разнес голову еще одному покойнику и, пятясь, стал перезаряжать двустволку. Подоспевшие Серега и Коля прикрывали его, пикой и палицей отпихивая горящих мертвецов. Иван, как самый ловкий и подготовленный, обежал неповоротливых противников и подхватил фонарик. Тот почему-то оказался выключен. Видимо, кнопка отщелкнулась при ударе об землю. Грянули очередные выстрелы. Два тела свалились на землю, задергались в конвульсиях. Последнего оставшегося на тропе мертвяка забили осмелевшие Коля и Серега. Они буквально вмесили его в грязь. Иван в расправу не вмешивался. Он, убедившись, что фонарик исправен, теперь пытался его очистить. Оттирая стекло мокрой ладонью, он не обратил внимания на шевеление в огненной луже. Опасность он почуял только когда страшная обожженная фигура, лишь отдаленно напоминающая человека, на четвереньках выбралась из огня. Иван шарахнулся в сторону, повернулся быстро и остолбенел. На него полз изуродованный Борис Борисович, доцент кафедры промышленной автоматизации, руководитель группы. Его пропитавшаяся грязью и керосином борода продолжала гореть, обваренная кожа на лице вспухала волдырями. У него не было одного уха, правый глаз заплыл кровью, а изжеванная левая щека висела, будто лоскут гнилой мешковины. Борис Борисович был обезобразен.

0: Бражен, искалечен, обожжен. Но, возможно, он был еще жив. Иван попятился, выставив перед собой отточенную лопату и не решаясь пустить ее в ход. Он должен был убедиться, что имеет дело с мертвецом. Но как? Как? Борис Борисович потянулся к нему скрюченной рукой без двух пальцев, захрипел жутко. И Ивана вдруг осенило. Он воткнул лопату в землю и выдернул из-за пояса нунчаки. Он не сильно ударил ползущего доцента по макушке, но тот никак на это не отреагировал, и тогда Иван закрутил нунчаки во всю силу. Три увесистых хлестких шлепка вырубили бы самого крепкого человека, но на Бориса Борисовича они не произвели никакого эффекта. И тогда Иван решился на окончательную проверку. Он ногой подсек руку доцента, из-за чего тот ткнулся лицом в землю, прыгнул ему на спину и, накинув перевязь нунчак на горло, взял противника на удушение. От этого приема спасения не было. Но доцент не обмяк и не лишился сознания. Напротив, он завозился активнее, норовя сбросить Ивана с горба, пытаясь привстать. Сомнений не оставалось. Борис Борисович был мертв. Иван слетел с его спины, перекатился через голову и, подхватив лопату, широко ею размахнулся. Ему не верилось, что это безумие происходит на самом деле. Они несколько раз обошли барак по кругу, вытаптывая траву и ломая кусты. Они успокоили еще трех мертвяков. С двумя проблем не возникло, но вот последний, затаившись, кинулся с земли на Серегу, сбил его с ног и навалился сверху, разрывая зубами фуфайку. Стрелять в него было рискованно, да и палицей можно было попасть совсем не туда, куда требовалось. Пришлось хватать мертвеца за остатки одежды и в шесть рук оттаскивать его от орущего Сереги. Когда и с этим покойником было покончено, Степан Михайлович вытер со лба пот, вздохнул тяжело, в очередной раз удивился вслух.
1: «Откуда их тут столько?»
0: И мучимый чувством вины Коля наконец-то решился рассказать правду. Его короткий рассказ старик выслушал спокойно, никак не прокомментировал. Поинтересовался только:
1: «Скотомогильник тот сумеете найти?»
0: «Наверное», — пожал плечами Коля. «Рядом с тем местом геодезический знак стоял. Пирамидка такая на холме перед лесом. Мы мимо него пробегали, я еще остановился рядом с ним, обернулся. Смотрел, не появится ли кто из кустов».
1: «Ага»,
0: — кивнул Степан Михайлович.
1: «Кажется, теперь я понимаю, где это».
0: Они быстро свернули разговор и вновь занялись делом. С фонарем и факелом облазили терновые кусты на берегу пруда. Заглянули в небольшой сад, где помимо старых яблонь росли черемуха, ирга и смородина. Потоптались по чьим-то огородам. Они все дальше уходили от барака. И все сильнее торопились, понимая, что ночь заканчивается, и времени у них остается не так много. В самой деревне они нашли лишь одного мертвяка. Он сидел на дороге и, не обращая внимания на приближающихся людей, увлеченно дожирал чью-то собаку. Степан Михайлович даже патрон на него не стал тратить. Повесил ружье за плечо, взял у Коли палицу и размозжил покойнику голову. По домам они пошли, когда уже стало немного светать, а на дворах завозилась скотина. Хозяева на осторожный стук реагировали сразу. Зажигали свет, открывали окно или на крыльцо выходили. То ли они не спали уже, то ли ждали проверку. Недовольство никто не выказывал, но и радостью особые заспанные лица не светились. Каждый разговор начинался с приветствия Степана Михайловича. Ему сдержанно на его спутников косясь отвечали.
1: «Ну, что у вас?»
0: – спрашивал старик.
1: «Все ли закрыто? Чужих никого нет? Чудного ничего не видели, не слышали?»
0: «Нет. Никто ничего не слышал, не видел. Запоры целы, закрыты надежно. Чужих и близко вроде бы никого не было».
1: «Днем убраться надо будет», —
0: предупреждал, понизив голос, Степан Михайлович.
1: «После второй дойки приходите к моей избе. Берите вилы, тачку прихватите».
0: Он подавался вперед, совался в приоткрытую дверь, в окна заглядывал, привставал на цыпочки. Спрашивал тихонечко:
1: «А ваши поднялись? Женя? Серафима Ивановна?»
0: Он каждый раз называл новые имена. Хозяева сдержанно кивали, недобро глядели на переминающихся с ноги на ногу, прислушивающихся к разговору студентов.
1: «Вы как бы осторожней», — предостерегал Степан Михайлович. «Иди уже», — ворчали на него хозяева. «Из тебя все знаем».
0: То ли в шестой, то ли в седьмой по счету избе на стук никто не отозвался. Степан Михайлович уж и по дребезжащим окнам ладонью хлопал, и запертую дверь пинал, и кричал во весь голос. Внутри все было тихо. Разволновавшийся Степан Михайлович подозвал парней ближе, показал им, как нужно отжимать дверь, сунул в образовавшуюся щель лезвие тесака, приподнял им накидной крючок. Оставался второй запор щеколда. Ее выворотили с треском, со скрежетом, дружно дергая дверь на себя. Ввалились в дом, в сени. И тут из темного угла к ним бросился горбатый уродец, востроносый, седой, всклокоченный, в отрепье обряженный. Коля Карнаухов размахнулся уже, чтоб прихлопнуть его. Но Степан Михайлович схватился за обляпанные кровью шестерни, заслонил собой страшилище, крикнул: «Этого не трогать!» Уродец заплясал в луче фонаря, задергался, закорчился, пытаясь черными пальцами дотянуться до вставших перед ним людей. Беззубый рот немо открывался и закрывался, будто у вынутого из воды карпа. Гремела и лязгала тяжелая цепь. Плетеный из кожи ошейник пережимал сухую шею до самого, наверное, позвоночника.
2: «Кто это?»
0: — прижавшись к стенке, шепотом спросил Коля Карнаухов.
1: «Порфирий это!»
0: — сердито сказал Степан Михайлович.
1: «Порфирий Зимин. Отчество, извиняйте, не помню».
3: «Он тоже мертвый?»
0: — спросил Иван, хотя ответ был очевиден.
1: «Давным-давно»,
0: — неохотно признал Степан Михайлович.
1: «Он тот самый старый. Я мальчишкой в его сад лазал, и он, если там оказывался, встречал нас вот так же. Сколько уж лет прошло, а он, старый хрыч, почти не изменился».
2: «Самый старый?»
0: — переспросил Иван, почуяв что-то невообразимо жуткое в этих простых вроде бы словах, угадав верный их смысл.
2: «Самый старый? То есть, значит...»
0: Степан Михайлович смотрел на него, молчал и кивал.
2: «Он не один? Их много?»
0: Иван задрожал.
2: «И те, про кого ты спрашивал? Женя, Серафим, Иван, Нани? Все тоже?»
1: «Да», — сказал старик. «Почти у всех. Почти в каждом дворе».
2: «Но зачем? Почему? Как это вообще возможно?»
0: Они не успели договорить. На улице что-то загремело, кто-то заохал, громко заругался. Покореженная дверь хлопнула, тяжелые сапоги забухали по стонущим половицам. Секунду спустя под потолком вспыхнула опутанная пыльными тенетами лампочка, и в сени, заслонив сразу весь проем, ввалилась здоровенная краснолицая бабища. Увидав гостей, она подоткнула бока руками и заголосила:
4: «Что же вы наделали, ироды? Креста на вас нет! Чисто не топыри всю дверь разворотили! Или думаете, управу на вас не найду?»
0: Мертвый Порфирий, щурясь от яркого света, боязливо убрался в угол, сжался там в комочек, лелея у груди тяжелую цепь.
1: «Не шуми, Ольга!»
0: — строго выговорил Степан Михайлович, не зная, куда деть ружье.
1: «Не репенься, слышь! Тебя же, дуру, спасали! Думали, случилось чего?»
4: «Случилось!»
0: Баба всплеснула руками, встала перед ним.
4: «Ты, дурак, случился! Уж отойти нельзя, господи! Всю дверь мне раскурочили в момент!»
1: «Да починю я твою дверь, — хмурясь пообещал старик. — Угомонись ты уже. Скажи лучше, где была».
4: «У соседей я была, ирод ты старый. Они в район уехали, просили в отсутствие козу доить и курей выпускать. На 10 минут вышло и на тебе. Сюрприз сети тебя за ногу».
1: «Пойдем, ребята»,
0: — сказал Степан Михайлович, по стенке пробираясь к выходу. Кажется, визгливую тетку он боялся больше, чем мертвого страшного Порфирия.
1: «С бабой ругаться, что порося стричь, толку мало. Один виск».
2: «Зачем она его держит?» —
0: спросил Серега на улице, в изнеможении сев на мокрую скамью и пытаясь унять дрожь в руках.
2: «Зачем они вам? Для чего?»
0: Степан Михайлович вздохнул, глядя в туманную дымку за огородами.
1: Так чай не чужие.
0: Он умылся падающей с карниза водой, пофыркал, растирая горящее лицо.
1: Родня все же. А сладить с ними можно. Он в цирке тигров ручных показывает и других зверей. А тут как бы люди, хоть и покойнички. Видели, как Порфирий правнучку шугается? Вымуштровала. У нее и муж вот так же по струнке ходил. Сбежал потом в город, правда. Живого-то мужика на цепь не посадишь.
0: Он хихикнул. «А они все вот так же на цепи?» — спросил Иван.
1: «Зачем? Нет, конечно. Кто-то в клете живет, а кого даже в избе держит. Женя, к примеру, смирный, безобидный. Лежит себе на печке, кашку кушает и сухари сосет. Потом на месяц уснет, и будто нет его до следующего раза. А Серафима в горнице барствует. Много ли ей надо? В неделю мясца кинула, ладно. А у нее меж тем пенсия аж 40 рублей. Нечто в землю такой достаток закапывать».
0: Степан Михайлович посмотрел на хмурых парней и махнул рукой.
1: «И чё я тут разболтался? Забудьте все, выбросьте из головы. Вам, ребята, наших порядков не понять. Вы лучше ступайте сейчас в барак свой, приберитесь там хорошо, окна пленкой забейте. На улицу до завтра не суйтесь, разве только сильная нужда будет. А за помощь большое вам спасибо. От нас, от всех, спасибо».
0: «А дальше-то что?» — спросил Иван.
1: «Дальше? Ничего особенного».
0: Степан Михайлович пожал плечами.
1: «Сейчас я к Митьке Куриному зайду, похмелю его, и поедем мы на его тракторе коров в землю закатывать. А вернемся, так сразу же за уборку примемся. Есть у нас амбар старый, вот мы покойничков в него и снесем, рассадим чинно. Телегу, на которой они за вами гнались, перетащим поближе, трактор их перегоним сюда же. Ну и подпустим на амбар огоньку-то с углов. Дело-то ведь какое было? Подрались вы, значит, на танцах. А они на вас как бы злобу затаили. Приехали ночью, увидали, что руководитель ваш в туалет зашел, да и заперли его в будке. Шутки ради подожгли, сильнее попугать решили. А и не рассчитали немного с огнем. Сгорел заживо ваш начальник. Они этого не заметили, они в это время стекла колотили. А как натешились, поехали к амбару отдыхать. Ну и под утро нечаянно пожар учинили, а выбраться как бы не успели. Пьяные же были».
5: «Ловко», — помолчав, сказал Серега Цаплин. «Но сейчас милиции такие знатоки работают. У, их не обманешь».
1: «Это в вашей милиции знатоки работают», — отмахнулся Степан Михайлович. «А в нашей милиции мой сын служит. Так что все было именно так, как я вам рассказал. Сомневаетесь? А вы кого угодно спросите, здесь это любой подтвердит».
0: Старик широко улыбнулся, повернулся резко и, не обращая уже внимания на растерявшихся студентов, быстро и уверенно зашагал по заросшей лопухами и подорожникам тропки. Дождь, кажется, понемногу кончался. И, кажется, наконец-то наступало утро.

0: Из Росцина студенты уезжали 13 октября. Миха и Вальдемар, Иван и Димка, Серж и Калюня, Марина и Светка. Они уже забрались в желтый пазик по самую крышу, заляпанной грязью, и расселись на местах, обложившись вещами, хотя до объявленного отъезда оставалось еще минут 40. Новый руководитель, час назад прибывший на этом самом автобусе только лишь для того, чтобы подписать все подсунутые ему бумаги, мерил шагами глубокую колею, пощипывая редкую бороденку. Он был забавный, долговязый, нескладный аспирант, отчество которого никто так и не запомнил. Чувствовалось, что он стесняется своего статуса и боится незнакомых студентов, которые всего-то на 4 года были его моложе. Он смущался до заикания и никак не мог заговорить с ребятами, с которыми даже познакомиться не успел. Не сумел. Ему проще было начать разговор с бригадиром Петровичем, жующим Беломорину, или с чумазым улыбчивым водителем, или с собравшимися у совхозного автобуса местными жителями. Впрочем, и они его тоже смущали. Ему казалось, что они все посмеиваются над ним, обсуждают его молодость. Он заискивающе улыбался, встречаясь с кем-нибудь взглядом. Издалека здоровался с бабушками, подходил к дедушкам и пожимал им руки, стараясь не допустить в рукопожатии слабины. И тут же отступал, отходил в сторону, смотрел вдоль дороги, напуская на себя задумчивый и важный, как ему казалось, вид.
1: «Он с нашей кафедры»,
0: — сказала Марина, глядя на неуклюжего аспиранта и пальцем рисуя на пыльном стекле цветочки и сердечки.
1: «Возможно, на следующий год поедет сюда с новой группой».
0: «Картошка здесь хорошая», — невпопад сказал Иван через мутное окно, заметив вставшего в отдалении Степана Михайловича. «Дюжина штук и ведро с горкой».
1: «Что?»
0: — не поняла Светка. Вовка включил приемник. На маяке играли самоцветы.
2: «Может, в картишки пока перекинемся?» — предложил Серега.
0: «А, давай», — согласился Иван. Они отвлеклись от игры, когда автобус, натужно рыча мотором, наконец-то тронулся с места. Иван отложил карты, посмотрел в окно, отыскал взглядом Степана Михайловича, помахал ему рукой. Старик в ответ козырнул по-военному и почему-то погрозил пальцем. А Ивану представилось вдруг, что провожать их у дороги собрались не живые люди, неблагообразные старики и старухи, мужики и бабы, а ходячие мертвяки. Подумалось, что во всей деревне, возможно, давно не осталось ни единого настоящего человека, что каждый тут мертвец, по привычке, по инерции притворяющийся живым, не знающий о случившейся собственной смерти. Даже бригадир Петрович с Беломориной, даже улыбающийся Степан Михайлович, они все тут ходячие покойники с давним долгим прошлым, но без всякого будущего. И даже черные от старости избы представились Ивану безнадежно мертвыми. В их погасших серых окнах ничего не отражалось, только пустота и унылая безнадежность. Он отвернулся, испугавшись.
2: «Послезавтра на учебу», — напомнил всем Димка.
0: Автобус взревел на крутом повороте по глубокой размякшей колее, выбираясь из тихой деревни. Содрогаясь железным телом и заметно рыская из стороны в сторону, перемешивая колесами плодородную грязь, он упрямо тащил своих пассажиров в шумный, уютный город.

Вот и подошел к концу очередной выпуск «Модели для сборки», в котором мы прослушали рассказ Михаила Кликина «Мертвые пашни». И вместе с этим мы с вами послушали и познакомились с двумя работами. Обе они выполнены в стиле Psy-Chill и Psy-Breaks. Одна из них — это сборник под названием «Space Forming». И вторая работа замечательного финского музыканта Square Feet. Альбом называется «Flatfoot». И выпустил его достаточно известный финский лейбл Exogenic Records. Обе работы достаточно свежие, середины 2010 года. На этом, в общем-то, все. Сегодняшний подкаст для вас подготовили и записали литературный ведущий Влад Коп и диджей Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч в «Модели для сборки».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Время и боги. Однажды, когда боги были молоды, и только их смуглый слуга времени имел возраста, они уснули на земле неподалеку от широкой реки. Боги спали в долине, которую избрали себе для отдыха, и им снились мраморные сны. Храмы и башни их снов поднимались и гордо вставали между рекой и небом, сияя белизной навстречу утру. Посреди города тысяча сверкающих мраморных ступеней вела к крепости, вздымавшей четыре угловые башни до самого неба, а в центре ее высился огромный храм, такой, каким увидели его боги. Вокруг, уступ за уступом, шли мраморные террасы. Их стерегли львы, высеченные из оникса. Струи воды в фонтанах, взметнувшись высоко вверх, падали со звуком, напоминавшим звон колоколов в невидимой за холмами земле пастухов. Боги проснулись, перед ними стоял Сардатрион. Не всем дозволяли боги разгуливать по улицам Сардатриона, не всякий мог полюбоваться его фонтанами. Только тому, с кем во время одиночных ночных прогулок говорят боги, склоняясь с рассвеченными звездами неба. Тому, кто слышит их божественные голоса над полоской зари или видит над морем их лики, только тому дано было увидеть Сардатрион, приблизиться к его башням, воздвигшимся в свежем ночном воздухе из сновидений богов. Ибо пустыня простиралась вокруг долины, и не каждый мог добраться туда. Лишь избранники богов внезапно ощущали в душе неукротимое стремление и, повинуясь ему, преодолевали горы, отделявшие пустыню от мира, и, ведомые богами, пересекали ее и добирались до долины, сокрытой в сердце пустыни, и глазам их представал Сардатрион. Пустыня вокруг долины поросла колючим кустарником, и все шипы его были обращены в сторону Сардатриона. Множество тех, кого боги дарили своей любовью, входили в мраморный город, но никто не возвращался назад, ибо ни один город не мог стать домом тех, чья нога ступала по мраморным мостовым Сардатриона, в котором не стыдились появляться боги в человеческом образе,

Никто в мире не мог представить себе музыки фонтанов, когда их струи, взлетев к небу, падали в озеро, где боги в человеческом образе порой омывали чело. Никто не подозревал о поэтах этого города, с которыми вели беседы боги. Город стоял уединенно. О нем не ходило легенд. Один я видел его в сновидениях и не знал, истинны ли они. Незапамятные времена, спустя годы после создания Сардатриона, боги правили мирами. Теперь они больше не прогуливались вечерами по мраморному городу, слушая плеск фонтанов или пение людей, полюбившихся им, поскольку подошло время, и труды богов должны были быть совершены. Но часто мгновения, свободные от божественных своих деяний, выслушав людские молитвы, наслав кары и явив милосердие, боги предавались воспоминаниям, беседуя друг с другом о прошедших годах. «Помнишь ли ты Сардатрион?» И в ответ слышались: «Еще бы! И Сардатрион, и его нехоженые мраморные террасы, по которым теперь не ступает наша нога». Затем боги возвращались к своим трудам, отвечая на людские молитвы или карая людей, всегда посылая своего смуглого слугу время исцелить или сокрушить человека. И время нисходило в миры, повинуясь велениям богов, но бросая на них косые взгляды. А боги продолжали утруждать время, потому что ему были известны миры, и потому они были богами. Однако в незапамятные времена, когда время смуглый слуга богов спустился туда, где были миры, чтобы незамедлительно покарать город, в котором мало чтили богов, сами боги стали говорить между собой. «Нет сомнений, что мы господа времени, и кроме того, боги вверенных нам миров. Достаточно взглянуть, как наш Сардатрион вознесся над другими городами. Другие города встают и рушатся, один Сардатрион пребывает неизменным. Реки исчезают в море, а ручьи пропадают меж холмов, но струи фонтанов продолжают взлетать вверх в городе, который привиделся нам. Сардатрион существовал, когда мы были молоды, и до сих пор его улицы свидетельство тому, что мы боги». Вдруг перед ними выросла фигура времени. Пальцы его были обогрены кровью, кровь струилась и по мечу, покоившемуся в правой руке. Раздался голос времени: «Сардатрион погиб! Он разрушен мною!» И боги воскликнули: «Сардатрион? Сардатрион, наш мраморный город! Это ты разрушил его! Ты? Наш раб?» И старший из богов спросил: «Неужели Сардатрион погиб?» И время, их смуглый слуга, искоса взглянул на его лицо и шагнул к нему, сжимая окровавленными пальцами рукоять своего верного меча. Тут боги ощутили неведомый им до тех пор страх. Страх, что тот, кто превратил в развалины их город, когда-нибудь низвергнет и их самих. И раздался неслыханный доселе плач и стенание. Боги оплакивали город своих снов. Слезами не вернуть Сардатриона. Но боги, бесстрастно наблюдавшие горести 10 000 миров, твои боги оплакивают тебя. Слезами не вернуть Сардатриона. Не верь, Сардатрион, что твои боги наслали на тебя погибель. Тот, кто уничтожил тебя, не зринет и твоих богов. Как часто в давние времена, когда ночь внезапно сменяла игравший на просторе день, мы любовались твоими шпилями, мерцавшими в сумерках. Сардатрион, Сардатрион, город, приснившийся богам, и твоими высеченными из оникса львами, едва различимыми в темноте. Как часто мы посылали наше дитя, рассвет, играть на верхушках твоих фонтанов. Как часто заря, прелестнейшая из наших богинь, подолгу блуждала по твоим балконам. Пусть уцелел бы хоть один обломок твоего мраморного праха, чтобы твои древние боги могли хранить его, как человек, лишившийся всего на свете, кроме локона своей возлюбленной. Сардатрион, боги хотят еще раз поцеловать землю, где пролегали твои улицы. Каким чудесным мрамором были вымощены твои улицы и площади, Сардатрион? Сардатрион, Сардатрион. Боги оплакивают тебя.

0: Наталья Егорова. «Пятна».
1: Вот здесь. Водитель изображает небрежный кивок. Едва слышный свист отъезжающей дверцы судороги сводит лицо, и я неловко вываливаюсь из мобиля. В затылке привычно ноет, отчего воздух отдает кислым. Пульсация удручает однообразием. Полсекунды — всплеск боли и секунда блаженного покоя. Большое пятно. Мощное. Я слышу мягкий щелчок. Водитель за моей спиной раскладывает планшет. Он давно привык к странностям работы, беспрерывному хаотическому кружению над кварталами, внезапным остановкам и долгому ожиданию. У него красная шея с поперечной складкой и редкие белесые волосы. Я никогда не смотрел ему в лицо. Прежний косился на меня, как на опасного сумасшедшего, и всегда переспрашивал, когда я требовал остановиться. Этот похож на биоробота, и я не знаю, что хуже. При езде он включает музыку, от которой у меня начинает дергаться веко. Когда мы останавливаемся, решает бесконечные японские кроссворды. Мешанина цветных квадратиков лепится в странную незаконченную мозаику. Я ни разу не видел, чтобы он разгадал картинку до конца. Иногда мне кажется, я вот-вот увижу пятно воочию, как заштрихованные клеточки в кроссворде. Увы. Все, что мне дано, это ноющая боль, пульсирующая в такт неслышимой мне музыки озарений. Полсекунды маленького ада и немного кажущегося облегчения, и так 8 лет. И 97 пятен, между прочим. Обхожу по периметру. На границе мозги точно выворачиваются наизнанку. Дикое ощущение, но после ноющей боли, несомненно, приятное. Пульсация снаружи, странное подвисание на грани и ровный болевой фон внутри. Вот весь набор моих инструментов. Ну и приборчик, фиксирующий координаты. Точность — 0.5 метра. Уши закладывает, как в скоростном лифте. Значит, пятно типа табула раса. Смаргиваю следы, щурюсь на пожухлые травинки, льнущие к ботинкам. Делаю еще шаг и еще. Интересно, что построит здесь Brain World? Еще один исследовательский комплекс или школу для вундеркиндов? Выжатый досуха, на трясущихся ногах возвращаюсь к прозрачной капле мобиля. Домой. Водитель складывает планшет. Хочется рассказать ему, как мне плохо, как мне все хуже, потому что я устал, потому что мне уже много лет, и пятна выедают меня изнутри, но его затылок вежливо равнодушен, и я молчу. Боль отпускает сразу, стоит отъехать 500 метров. Я засыпаю, кажется, еще в дороге.

0: Это только потом, понимаешь, был день, когда ты был счастлив. У меня была жена, хотя и бывшая, зато преуспевшая в жизни. Была дочь Дениза, неожиданно превратившаяся из костлявой девчонки с зелеными дредами в самоуверенную молодую женщину, снисходительно поглядывающую на недотепу отца. Я с удивлением обнаружил, что она окончила университет, что она подающая надежды химик, и ее жалование раз в пять превышает мое. Еще была работа в автомастерской, которую я мало замечал. Просто несколько часов в день вылетали куда-то, растворялись в нажимании кнопок и белесых пятнах одинаковых лиц. Была пара приятелей, вечера с дешевым вином и шоу по визору. Были книжки в бумажных обложках и белые цветы, выросшие прямо у тротуара. И были частые головные боли, с которыми не могли справиться выписанные мне анальгетики. Просто вдруг принимался пульсирующий ныть затылок, словно в нем заводился дырявый зуб. Боль могла настигнуть, когда я летел в аэролайне, ехал на машине или шел пешком, но никогда, дома или на работе. Я к ней привык, как привыкают к отсутствию пальца или глухоте. Раздражает иногда, но в целом терпимо. Но однажды Тель затащил меня в ту забегаловку. Тель. Он работал на шоу-студии, но он был мелкая сошка, подай принеси. Познакомились мы с ним странно. Он был пьян, стоял посреди улицы и читал стихи. Люди смеялись, а он думал, что это от расположения, и весь лучился им навстречу. Он всегда был идеалистом. Я довел его до дома и уложил на продавленный диван отсыпаться, а он через два дня затащил меня в кафе благодарить. Юлиус Тель, так его звали. Он всегда торопился отблагодарить тебя еще раньше, чем ты успевал ему что-то сделать. А кафе называлось «Вишня». Я до сих пор помню коричневую вывеску с обугленным краем. То ли вандалы постарались, то ли сам хозяин для пущей оригинальности. Меня еще на подходе начала мучить головная боль. А прямо перед столиком я в первый раз ощутил это невозможное чувство. Как будто голова раздувается, как воздушный шар, и мозги выплескиваются в космос. Тель говорил, что я застыл с разинутым ртом. Медленно побелел, словно всю кровь из меня выпустили. А только потом упал. Пришлось теперь ему вести меня до дома. Ну, я ему и рассказал про эти головные боли, когда в себя пришел и выпил коньяку. А на следующий день он приходит радостный. «Знаешь, — говорит, — мне пришла в голову интересная идея!» Мы с ним ходили по городу и искали пятна. Нашли три штуки, в одном я опять чуть не отключился. Тель меня вытащил. Это после я привык, приспособился, что ли. Он мне потом рассказывал... Он решил, что в пятнах я напрямую подключаюсь к божественной сущности, вроде как-то так. Он ее называл «структура мирового разума». Что если меня в таких местах держать, я могу сделать великое открытие. Только все оказалось наоборот. Открытия делали другие, а я только пятна чуял. Я до сих пор думаю, что Тель заблуждался. Не в мировом разуме дело, просто в пятнах мозги начинают по-другому работать. Телю вот в пятне идеи приходили для книжек, он книжки писать начал, и тоже все про божественную сущность. Как, например, герой со сломанными ногами попадает на скалистый остров и начинает познавать себя, а потом ему открывается мировой разум. Ну, а другие, например, шуточки сочиняли для газет, песенки всякие дурацкие для этих девчонок с вертлявыми попками. Или, правда, открытие делали, но это уже потом было, позже. А пока Тель сказал: «Старик, ты можешь заработать на этом хорошие деньги!» Я только посмеялся. В тот год по визору как раз показывали шоу предсказателя из Леон, забыл, как его звали. Наверное, поэтому я и решил, что Тель имеет в виду выступления, спектакли. Но он имел в виду Brain World. Я сейчас думаю, что если бы Тель оказался не так благодарен и не так щедр? Если бы он пользовался потихоньку моим даром и не стремился устроить мои дела? По визору его, правда, не показывали, но книжки в мягких обложках с его фамилией продавались в каждом магазине. И, насколько я знаю, он оставил сыновьям неплохое наследство. Он через 3 года погиб. Попал в аварию на собственном аэролайне. Говорили, был пьян вдребезги и перед смертью орал бред какой-то про обрезанные крылья. Тель меня уговорил-таки. Как раз пришло ваше письмо на индивидуальной планшетке, все в печатях. Хотелось вымыть руки, прежде чем идентифицироваться. Тель сказал: «Старик, ты открываешь человечеству новый век! Ты представляешь, каждый сможет сделать открытие!
1: То, что я пишу, ерунда, чушь, но ты вообрази только миллионы гениальных художников, изобретателей, артистов. Через лет 10 мы сможем жить вечно.
0: Он был добрый малый, Тель. Здание Brain World торчало посреди площади стальным прыщом, и я робил, входя в стеклянные двери, такие высокие, что издалека казались двумя рельсами к небу. Вместо швейцар торчал робот, издевательски одетый в ливрею, вместо конторки во всю стену расползся экран информатора, а охраны не было и вовсе. Мне показалось, я попал внутрь гигантского механизма. «Вы ведь помните, как мы встретились в первый раз, господин Григориус?» «Я-то хорошо запомнил. И огромный кабинет с окнами на облака, и этот ваш живой ковер с моргающими глазами. Мне было бы жутко наступить на них, а вы ходили прямо по разноцветным радужкам. И ваше жестокое лицо. У меня что-то холодное ворочалось внутри еще тогда, может быть, предчувствие? Нет, я выдумываю. Я просто робел. Вы говорили... Ваша способность чувствовать места, где гипертрофируется подсознательная функция мозга, довольно интересна. Вы не будете возражать, если мы проведем несколько экспериментов? Ни черта я не понял, кроме того, что меня будут проверять. Но этого я не боялся, мне бы собственный затылок не дал ошибиться. Мы тогда за неделю 6 пятен зафиксировали, да? Пока я в больницу не попал с нервным истощением. Это пятна меня высосали, заразы. Я же их собственным нутром обнаруживаю. После-то вы тщательно следили, чтобы я не переутомлялся. Это здорово было. Карты составлять и пятна делить по группам, а они, оказывается, тоже разные бывают. В тех, что табула раза, лучше делать всякие научные открытия, на них ученые хорошо реагируют. А те, что вот второй подтип, это для художников, писателей, шоуменов всяких. Их еще иногда лужами называли или помойками, но между собой, чтобы никто не обиделся. А почему назвали так? Так это тест у нас был, проверка, на кого какое пятно действует. Дают человеку один планшет чистый, а второй захватанный, где уже кто-то писал и понарисована всякая чушь. И вот где он будет мысли свои более связные излагать, на чистом листе или грязном, такой тип пятна на него лучше и подействует. А что на чистом планшете внять не ученые думают, а на замызганном писателе, это уже по статистике получилось. Вообще-то и так бывает и так. Тель, например, тоже в табула раза идеи придумывал. И я их по-разному чувствую. В-первых, у меня уши закладывает, а во-вторых, дрожь пробирает, ну, аж зубы стучат. Даже смешно бывало. Надо координаты фиксировать, а руки трясутся так, что в кнопку не попасть. Я целый год поэтому с ассистентом ездил. Потом полегче как-то стало. Так приятно было по городу ходить и смотреть на те центры, что Brain World в пятнах открывал. Думаешь, вот сидят люди... Изобретают нужные вещи, а если бы не ты, может, им бы и в голову все это не пришло. Знаете, господин Григориус, я верю, что вы тоже хотели как лучше. Это я, наверное, от Теля нахватался, но мне кажется, вы так и видели это лучше. Эти открытия всякие, исследовательские центры, которые на пятнах построили. Вы ведь не только ради денег, правда? Мы с самого начала скрывали, что я пятна ищу. У меня должность была старший менеджер по территории, понимай, как хочешь. Это вы из-за конкурентов, конечно. Целую теорию придумали, что, дескать, мы специальное поле устанавливаем на здании, поэтому такой высокий КПД творческой деятельности получается. А я и не возражал. Много ли мне надо-то было? Я один жил. Дениза иногда в гости приезжала, так у меня теперь всегда было, что на стол поставить и в доме чисто. Работница приходящая старалась. Иногда хотел у нее про мать спросить, но... Каждый раз словно пугался чего-то. Как представлю, что она на меня глянет этак свысока, с ненастоящей улыбочкой, и холодок такой, как на границе пятна, честное слово. Она хорошая девочка моя, Дениза. Ей с кавалерами не везло постоянно. Они все были с сальными волосами и так скупо цедили слова, как будто боялись выпустить изо рта солитера. Я, наверное, говорю как старик, но мне кажется, если мужчина живет на деньги жены, он не должен относиться к ней так брезгливо. Бедная моя девочка. Я ведь ничего не подозревал. Я жил себе потихоньку, ездил с водителем по пригородам. Это был еще тот, прежний водитель. Иногда фиксировал новое пятно и тогда неделю отдыхал, как велел врач. Brain World строил гигантский развлекательный комплекс, где специальный флигель предназначался всяким художникам и композиторам для вдохновения. Это пятно было самым крупным в городе. Дениза иногда позванивала. Голос у нее был усталый, но я думал, она рассталась с очередным сальным дружком и тихо надеялся, что следующий будет приличнее. Удивительно, как женщины из раза в раз влюбляются в одинаково мерзких мужчин.
1: Как ты, пап?
0: Работаю. Как у тебя дела?
2: Нормально, как всегда.
0: Ты здорова? Что-то голос уставший.
2: Да нет, пап, нормально. Ну ладно, пока.
0: Вот и весь разговор. Я даже ей не говорил о том, что чую пятна. Я вообще ей о пятнах не говорил. Ну, до того. А после было уже поздно. И потом мне было невыносимо стыдно. Ведь я, выходит, своими руками ей такое устроил. Но я не догадывался же. Хотя, как я мог не подумать? Знал же, что она тоже по науке работает. Я, правда, думал, что она так, ассистентом или лаборант какой. Про своих детей трудно поверить, что они так умны, что ты даже не можешь понять, чем они занимаются. Когда со мной из больницы связались, я как раз отдыхал, валялся на диване и пялился в потолок с кривой трещиной, похожей на ящерицу. Накануне описал еще одно пятно второго типа, но прям в болоте, вряд ли что построит. Ёкнуло только, когда на ответ жал. До этого никакого предчувствия. Почему в больницах все такого неживого цвета? Почему они так любят холодную белизну и мертвенную синеву? Почему не желтый, а оранжевый, пусть даже розовый? Дениза жалко улыбается мне. Ее лицо среди белых подушек кажется маленьким, словно ей опять 10 лет, и кажется, она сейчас приложит палец к губам.
1: Тс, только маме не говори, это будет наш секрет.
0: Лучше бы она плакала.
2: «Папка!» —
0: начинает она с обычной снисходительностью, но срывается, и глаза мгновенно наполняются слезами. У меня горло перехватывает от нежной боли.
3: «Маленькая моя девочка, что они сделали с тобой?»
0: Дениза мотает головой, глубоко дышит, загоняя слезы внутрь себя. Она всегда старалась быть самостоятельной, сильной. На худой шее пульсирует жилка.
2: «Папка, я больше не могу думать!»
0: Звучит безнадежно глупо.
2: Ты не понимаешь? Не понимаешь? Я не могу сосредотачиваться на чем-то, совсем не могу. Проверить счет, письмо написать, а когда я пытаюсь думать о по-настоящему сложном, все плывет, голова болит, работать не могу, падаю в обморок.
0: Она нервно смеется.
2: Ужасно.
0: У нее жалобно дрожит нижняя губа. Невыносимо. Утыкаюсь взглядом в стену.
2: Они молчат, но нас уже человек 30, я слышала. Они говорят, это феномен, новое заболевание, синдром кого-то там. Только знаешь, я уверена, это все после того поля в витосфере.
0: Мне кажется, что в груди образовалась пустота.
1: В витосфере?
2: Я там 5 недель проработала всего. Черт, догадаться бы сразу, что такие деньги просто так...
0: Ты работала в витосфере? В лаборатории витосфера? Я чувствую, как стремительно уплывает белая стена. Ты мне не говорила.
2: Ну, какая разница, где я работаю? В этом центре, в том. Они предлагали такие деньги. Перспективу, лаборатория. Знаешь, под этим колпаком, полем вдохновения ужасно глупо звучит, но там действительно здорово работалось. Голова такая ясная делалась, легкая. Уставала здорово, но ты не представляешь, такое невероятное ощущение, когда чувствуешь каждую молекулу и заранее точно знаешь, в каком месте цепочки.
0: Она теряет мысль, срывается на шепот и продолжает говорить, как в горячечном бреду.
2: Они, наверное, включили слишком большую интенсивность поля. Нет, глупости. Это наверняка из-за тех транквилизаторов, какой-нибудь не до конца исследованный образец, сочетание лекарства с полем.
0: Я с ужасом вижу, как белеет ее лицо.
1: Дениза! Дениза!
2: Папка! Они же просто нас уничтожили, понимаешь?
0: Я понимаю слишком много и совсем ничего. Лабораторию Витосфера построил Брейнворлд. Не самое большое, но мощное пятно. Я после него 2 дня приходил в себя. И Дениза...
3: Но так не могло, не должно быть. Пятна несут вдохновение, они не зло. Я боюсь усомниться, потому что Тель сознательно искал озарение в пятнах и погиб, вопя про обрезанные крылья. Что я вообще знаю об их природе? Неужели пятно — род наркотика, дарящего эйфорию созидания, но разрушающего мозг? Или все дело в неведомом препарате, которым подстегивали мозг? Мы говорили с тобой о прогрессе, Тель. Я никогда не думал, что на этот алтарь попадет Дениза. Она плачет.
0: «Сильная моя девочка, умница!» — бормочу я, сам не понимая, что... Наука жестока, и даже если ученый спасает тысячи жизней, это не перевешивает...
2: Жизней? Наука!
3: Она принимается хохотать. Лицо искажается циничной гримасой. Я пугаюсь, это лицо незнакомой мне женщины. Я понимаю вдруг, что давно уже не знаю свою дочь.
2: Ты что думаешь, мы там изобретали лекарство от рака, да?
3: Она захлебывается болезненным смехом.
2: Средства от старости, панацея от маразма, таблетки гениальности.
3: Дениза,
2: мы делали гормональную подтяжку.
3: Дребезгливо хихикает она.
2: Для жирных задниц.
3: И в этот миг я понимаю, что всю жизнь